0: Вёс и Адлер окутал дым, пострадавших не было. После этого губернатор Краснодарского края заявил, что повреждение НПЗ может осложнить ситуацию с бензином и добавил, что этого нельзя допустить. Однако покупка топлива и так в регионе квесты, особенно на курортах. Тему продолжит Диана Чубанова.
1: Атаки на Сочи и Сириус последние дни стали особенно интенсивными. На курортах регулярно звучат сирены, и вместо занятий в школе дети сидят в подвалах. 4 сентября в результате налета загорелась нефтебаза, дым был сильный, открытое горение было видно с Краснополянского шоссе, а смог дошел до центра Сочи. Но Роспотребнадзор не обнаружил в воздухе загрязнений, превышающих норму. В нескольких зданиях выбило окна, удар пришелся на гражданскую инфраструктуру и жилые дома, военные объекты не пострадали. Обломки БПЛА упали по разным адресам, все последствия оперативно устранили, власти отчитались, что на работе санаториев, отелей и гостиниц это не сказалось, они работают штатно. Однако сочинский аэропорт парализовало на более чем 12 часов. Пришлось также скорректировать часть маршрутов общественного транспорта. Больше всего тревог у местных властей по поводу нефтебазы, расположенной недалеко от аэропорта. Губернатор Вениамин Кондратьев предупредил, что это может осложнить ситуацию с топливом на АЗС города и добавил, что допустить этого нельзя. Тут же он отчитался, что бензин и дизель по всему краю на АЗС поступают оперативно и в необходимых объемах. И действительно, ситуация с бензином в Сочи только-только нормализовалась. И тут снова атака, говорит Никита, инструктор в Красной Поляне. Он сегодня стал очевидцем последствий ЧП.
2: Проезжал мимо места, где были атаки. Были видны воспламенения, дым. Видел воспламенение, не скажу чего, неподалеку от аэропорта. Горело что-то похожее на небольшую цистерну. Черные клубы дыма от нее. У нас сумка с бензином вот нормализовалась. Не было абсолютно никаких очередей на заправках по 2-3 машины максимум. Сегодня утром наблюдалось увеличение очередей на заправках за бензином, но очереди буквально минут на 20. Достаточно большое количество людей отменяет поездки, отменяет их в связи с закрытием аэропорта, ну и с проблемами топлива.
1: После заявления губернатора последовал призыв к горожанам и туристам от мэра Сочи. Андрей Прошунин призвал не скупать после ЧП бензин впрок и не создавать панический ажиотаж на заправках. Он добавил, что контроль за продажей топлива будет в Сочи усилен. По его словам, есть случаи создания искусственного дефицита топлива, когда при наличии на некоторых АЗС его не продают. И это не только в Сочи, рассказал житель Краснодара, учредитель Центра развития таксопарков, телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
3: На ситуацию с бензином в Краснодаре сочинские события недавние пока не повлияли никак. Ситуация с бензином продолжает оставаться стабильно сложной, но не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Работают чуть больше половины АЗС. Бензин практически на всех работающих АЗС есть без ограничений дизельное топливо, а бензин отпускают какие-то 3 часа в день, какие-то 5 часов в день. Есть заправки, на которых вообще нет никаких очередей, но топливо есть. 92-й бензин при этом стоит примерно 149 рублей за литр. Такие цифры я видел. И еще я пообщался с заправщиком на одной из таких АЗС, и мне сказали, что топливо вообще-то есть всегда. Просто его отпускают, начинают по звонку из головного офиса и прекращают отпускать тоже по звонку из головного офиса. То есть не надо ждать бензовоза. Топливо всегда есть под самой заправкой. Просто его нам не продают.
1: Сейчас в Сочи и Сириусе начинается бархатный сезон. Атаки, регулярный паралич одного из самых крупных аэропортов юга, конечно, влияют на туристический спрос. Однако, на удивление, владельцы некоторых гостиниц заговорили о том, что постояльцев у них стало больше, рассказал операционный директор логистической компании «Арков» Томас Карулас.
4: Наверное, это отчасти зависит от того, где вы в моменте находитесь. Например, в Красной Поляне довольно спокойно. Если говорить про бензин, то на заправках он есть. Конечно, присутствуют очереди, но если нужно вызвать такси, например, из аэропорта, то никаких проблем нет. Буквально уже за пару минут машина приезжает, все как обычно. Также мы пообщались с администратором отеля. Она сказала, что заметно прибавляется количество приезжающих. С чем конкретно это связано, сказать сложно. В целом, массового отъезда или чего-то такого не наблюдается.
1: В целом, Сочи живет сейчас в атмосфере не курортной. Местные жители говорят, что атаки продолжаются последние 3 дня, и взрывы, работу ПВО слышно часто. В этот раз больше всего досталось «Сириусу». Ранее была атака на морпорт над водными беспилотниками. Сообщалось, что их уничтожили. Во время атак люди прячутся в подземных переходах, а бомбоубежища часто почему-то бывают закрытыми. Об этом нам рассказали местные жители. Диана Чубанова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Будет кафе Кушнер в Москве и Киеве определят, есть ли вариант решить украинский конфликт, заявил Трамп. Он сказал, что у США есть идея насчет мирного решения и может быть хороший шанс на урегулирование по итогам челночной дипломатии Уиткофа и Кушнера. По данным Axios, они встретятся в субботу с Путиным в Кремле, а в воскресенье с Зеленским в Киеве. Владимир Путин ранее заявил, что с Уиткофом и Кушнером в Москве комфортно работать, но он также сообщил, что переговоры по Украине на данный момент поставлены на паузу. О том, на каком фоне ожидается этот визит, политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
5: Визит ожидался давно. Его начали анонсировать еще весной, потом летом. Потом они должны были приехать в августе. Потом говорили, что они сначала приедут в Киев, а потом в Москву. И логика по поводу Киев-Москва была в том, что Уитков и Кушнер услышат какие-то новые предложения от Зеленского, которые повезут потом на согласование Путину. Ну, как мы видим, порядок поездки поменялся. Теперь они сначала приедут в Москву, а потом в Киев. Что за этим стоит, мы можем только гадать. Подождем результата. Если визит намечается, значит, стороны думают, может быть, американцы думают о том, что есть какие-то предпосылки к тому, чтобы добиться подвижек на переговорах. Можно обратить внимание на то, что визит, если он все-таки в конце концов состоится, пройдет сразу после приезда директора ЦРУ в Москву и контактов министра финансов России Силуанова со своим американским визави Скоттом Бессентом. Говорилось ли там о каких-то новых форматах, предложениях и подвижках, мы тоже не знаем. Но я лично в совпадения такие не верю. Могу добавить еще одно конспирологическое совпадение. Палата представителей почему-то отложил, пока идет к тому, что он отложит рассмотрение законопроекта Грэма Блюменталя, который был принят Сенатом почти единогласно, и теперь он отнесся на неопределенное время. Ну, пока об этом сообщают. Если все это увязать в единую картину, добавить определенную порцию конспирологии, то можно предположить, что за кулисами идут какие-то подвижки, о которых нам пока не сообщают. Но результаты которых мы можем увидеть уже скоро.
0: Политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Покойный сенатор Линдси Грэм, напомню, признан в России экстремистом-террористом. В преддверии визита в Россию спецпосланников президента США Вашингтон обратился к Москве и Киеву с просьбой, об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на официальных лиц. Словом источников, Вашингтон настаивает на том, чтобы украинцы прекратили атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты на время визита американских посланников, а российская сторона не наносила удара по целям в Киеве. Volkswagen в кризисе. Руководство автогиганта утвердило план масштабной реструктуризации. Он предполагает сокращение около 50 тысяч рабочих мест и уменьшение модельного ряда вдвое. Как пишет немецкая пресса, радикальные и болезненные меры могут стать для концерна последним шансом. Подробнее Наталья Шашина.
6: План спасения Volkswagen трогается с места, комментирует Рейтер. Один из крупнейших автоконцернов мира готовится к беспрецедентным мерам. Речь о сокращении 50 тысяч сотрудников, 4 завода на грани закрытия. Ожидается, что с 2030-х годов нельзя будет гарантировать загрузку в Эмдене, Цвикау, Ганновере и Неккарзульме. Один из вариантов, который муссируется в прессе – переход на оборонные заказы. Financial Times весной писала, что на заводе концерна в Оснабрюке могут начать производство компонентов для израильского железного купола. В стране обсуждают. Особенно сокращение ударит по небольшим городам в Саксонии, как Цвикау, где автозавод – один из главных работодателей. А французская Монт обращает внимание, что решение прозвучало перед выборами в соседней Саксонии Анхальт, исход которых может стать критичным для правительства Мерца. Сейчас местные власти активно ищут для заводов заказы, говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
7: Конечно, хотят получить оборонные заказы, но вы же понимаете, что у Германии очень много автомобильной промышленности, и нельзя 2-3 заказа больших всем раздать. Все равно с некоторыми заводами придется попрощаться. Премьер-министр Саксонии господин Кречмер эту тему уже на протяжении недели поднимает, ищет для завода какие-то какие-то возможности. Я уверен, что какую-то часть все-таки оборонки дадут им. Потому что если сейчас люди выйдут на улицу, то для правительства Германии рейтинг того же канцлера еще ниже упадет, и этого нельзя допустить. Проблема еще в другом, что менеджмент их не хотят сокращать. А люди говорят, ну если вы нас сокращаете, тоже этих всех белых воротничков тоже попытайтесь сократить. А эти хотят наоборот сейчас к концу года еще и премии получить.
6: Решение принято на фоне падающих продаж. За первое полугодие концерн поставил по всему миру более 4 миллионов автомобилей, на 6% меньше, чем год назад. Продажи бренда Volkswagen просели на 14%, Audi на 8%, Porsche на 16%. Автогигант оказался под ударом экспансии китайских автопроизводителей на европейском и американском рынках, где традиционно доминировал, говорит автоэксперт Артем Бобцов. По его мнению, масштаб перемен свидетельствует, руководство осознает угрозу со стороны Китая.
8: Действительно, эта угроза колоссальна. Например, самый продаваемый автомобиль Великобритании в этом году – это автомобиль JQ, J8. Этого лидерства он добился всего через 2 года после того, как компания пришла на рынок. В Израиле на первых местах продаж тоже китайцы. И, в общем, 2-3 года, и было всем понятно, что и на других рынках европейских китайцы захватят лидерство, несмотря на то, что Европа отгородилась 25-процентной пошлиной торговой. Даже это не помогает. Volkswagen нужно выправить финансовое положение, чтобы выйти на устойчивую прибыль, потому что прибыль нужна для того, чтобы инвестировать ее в новые разработки, чтобы просто не отстать от китайцев технологически. С китайцами уже невозможно конкурировать ценой, с ними невозможно конкурировать скоростью обновления автомобиля, они обновляют их каждый год, но можно конкурировать технологически. В этом у Европы еще есть некоторый запас конкурентоспособности. Видимо, Volkswagen понимает, что сейчас или все, или ничего, или пан, или пропал, или надо проводить глобальные изменения, или компания в любом случае станет жертвой китайцев, причем очень-очень быстро в современных реалиях.
6: К 35-му году Volkswagen сократит модельный ряд вдвое, а число вариантов комплектации на 75%, чтобы направить инвестиции на более востребованные модели. СМИ писали, что компания рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati, а в ближайшие годы прекратится сборка машин Seat. Немецкая Wirtschaftswoche пишет о прощании с Volkswagen в том виде, в каком мы его знаем. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Business FM.
9: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
10: Мурманск, 280 тысяч жителей. О мощном морском порте за Полярным кругом впервые всерьез задумались еще во второй половине 19 века. Но построен он был лишь в 1915 году. Вокруг вырос поселок, уже через год получивший статус города.
9: Как появлялись города на Business FM. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
11: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
10: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса. С Катей Калиной.
12: Об исключительно эстетском ресторане хочу рассказать вам сегодня, когда не просто заскочить поесть, не глядя, чем мы, конечно, здорово портим себе качество жизни, а увидеть и, главное, почувствовать красоту еды и момента. Ресторан, конечно, японский, Оши Идзакая, на Петровских линиях, дверь в дверь с клубом Менделеев. На медитацию за столом нужно время, поэтому забежать на ланч, по мне, так не вариант Оши. А вот сценарий для первого свидания идеальный. Особенно, если попасть сюда специально, на коктейльный Амакаси. Он может, кстати, быть и безалкогольным. И минимум на час получить внимание шеф-бармена Александра Глазунова, который будет колдовать над напитками только для вас. Этих коктейлей в меню нет. Вовлекая в магию томатную воду, сироп корня васаби, коллекционный чай Хадзитю, под закуски Владимира Ли, который тоже все это время будет с вами. Суши, сашими, цукимоно, десерт. 4-5 курсов в Амакаси, который стоит вполне внятных денег – 7 тысяч рублей. Если вы не готовы к подобным экспериментам вслепую, вот вам моя навигация по меню а-ля карт. Обязательно в стол. Цветные томаты с маринованным артишоком и персиком. Томаты с фермы Михаила Болотова. Еще одна закуска с персиком. Хамачи с икрой юдзу. Это очень красивое блюдо, где прозрачные бусины икры живописно рассыпаются на рифленом прозрачном стекле тарелки. Попробуйте маринованные в персиковом уксусе огурцы, дайкон и ревень. Их можно взять как отдельную закуску, так и в сопровождении лосося терияки. Главное о них знать. Из сытных блюд лепешки роти с обожженной говядиной и сезонными грибами, сейчас это лисички, и модный токийский стритфуд. Мини-бургеры с вагю, фуагра и черным трюфелем. С вами была Катя Калина.
9: Дело вкуса. На Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Венецианский кинофестиваль в разгаре. Джордж Клуни выступает против ИИ, в программе не хватает женщин, а общественность ругается из-за фильмов из России и Израиля. Чем успел еще отметиться 83-й фестиваль, об этом Ольга Кашинская.
13: В Венеции в этом году особенно неспокойно. На фоне общей поляризации культуры еще до старта фестиваля возмущение вызвало включение в программу двух картин, снятых режиссерами из России и Израиля. Первая, создающийся аж 2008 года проект Ильи Хржановского, признанного в России иностранным агентом под названием «Дау». Главную роль исполняет Теодор Курендис. Зародившись как байопик о советском физике Льве Ландау, со временем проект перерос в полудокументальный и художественный эксперимент. Довольно спорный. По рассказам участников, на площадке были бесчеловечные условия работы. Включение Дау в конкурсную программу фестиваля в совместном заявлении решительно осудили МИД и Минкульт Украины. А накануне старта фестиваля в основной конкурс включили секретный фильм. Им оказался израильский док НАЗА о геноциде в секторе Газа. После этого организаторы фестиваля получили открытое письмо от известных общественных и культурных деятелей, которые потребовали конкретных действий в поддержку Палестины и бойкота Израиля во всех формах. Обвиняли фестивали в практически полном отсутствии женщин-режиссеров в основном конкурсе. Там представлена всего одна картина, снятая женщиной, против 20 работ режиссеров-мужчин. В итоге, перед началом фестиваля, организаторы даже объявили об отмене традиционной пресс-конференции с членами жюри. Предполагалось, что это попытка уйти от ответа на неудобные политические вопросы. В итоге, правда, конференция состоялась и прошла без особых проблем. Сам же фестиваль открылся пламенной речью Джорджа Клуни, получавшего почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф. На сцене он порассуждал о потере ценности информации в современном мире и выразил обеспокоенность монополией крупных медиакорпораций. И отдельно высказал свои опасения насчет проникновения искусственного интеллекта в кино. «Я не хочу, чтобы через 20 лет после моей смерти мое лицо было в рекламе тампонов», — заключил Клуни. Ответом ему были незамедлительно сгенерированные рекламные ролики средств гигиены с его участием. Продолжит редактор портала «Фильм.ру» Евгений Ухов.
14: Нельзя сказать, что мнение и вот позиция Джорджа Клуни озвученная, она маргинальна. На самом деле, достаточно большое число актеров уже сейчас заявляют о том, что их пугает перспектива стать вот этими мумиями или слепками лиц, которые затем будут эксплуатироваться или даже сейчас будут эксплуатироваться, не принося им, во-первых, дохода, а во-вторых, возможно, принося урон какой-то их репутации. Я думаю, что сейчас наступил тот момент, когда Голливуд и большие студии и, наверное, в большой степени как раз те гиганты IT-индустрии, которые занимаются разработкой вот этих приложений всех нейросетевых, они должны каким-то образом договориться. Может быть, это будет частью какого-то договора студий, агентов, актеров, режиссеров, насколько можно использовать их, в каких ситуациях. Здесь очень большой, серьезный простор для работы юристов, в первую очередь.
13: Впрочем, если отвлечься от информационного фона, в Венеции в этом году показывают много разного, вполне общечеловеческого кино. И значительная часть доберется до российского проката, говорит кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
15: Уже несколько фильмов куплено. В том числе мы увидим фильм открытия Венецианского фестиваля «Чернила» режиссера Дэнни Бойла. Это биографическая драма о Руперте Мёрдоке, о медиамагнате. Она выйдет в российский прокат 8 января. В декабре в прокат выйдет фильм Флориана Зеллера «Бункер», в котором снимаются Хавьер Бардем и Пенелопа Круз. Также будет новый фильм Вернера Херцога, который буквально вчера показали, в котором снимаются две сестры Мары, Руни и Кейт. На английском он называется «Buck in Fastrot». По-русски звучит тоже неблагозвучно. Наверное, будут еще какие-то новости. Интересно, доберется ли до России фильм «Prime Time» студии A24, в котором снимается Роберт Паттинсон. Это кино про американского журналиста Криса Хэнсона, который в нулевые на американском федеральном телевидении ловил людей, которые подозревались в педофилии. И это тоже очень горячее и интересное кино.
13: Венецианский кинофестиваль продлится до 12 сентября. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Москва в эти выходные отмечает 879-летие. День города пройдет 5-6 сентября. В столице запланированы концерты, фестивали, спортивные соревнования и другие мероприятия. И за часть из них перекроют улицы и набережные.
10: Подробности.
16: Основные ограничения в субботу затронут центр и район Лужников. Из-за фестиваля «День ходьбы» и соревнований по лыжероллерам с полуночи до 5 вечера закроют часть улицы Лужники. С 4 утра нельзя будет проехать по участкам Смоленской и Ростовской набережных, с 6 – Савинской, а с 8 – Новодевичьей и Лужнецкой. У метро «Спартак» с 8 утра до 4 дня из-за велозабега «Кубок Ростеха» перекроют Небесный бульвар, улицы Игоря Нета, Аэроклубную и Братьев Старостиных. В Новопеределкине с 9 утра до 3 дня перекроют участок Лукинской улицы. Во второй половине дня ограничения появятся ближе к Кремлю. Из-за забега музейная миля с половины третьего до половины шестого закроют участки Болотной, Берсеневской, Софийской и Раужской набережных. С 3 часов ограничения также затронут Балчуг, Малый Москворецкий мост, Кадашовскую набережную и улицы вокруг Болотной площади. На участках перекрытий у Лужников и по маршруту музейной мили с полуночи будет запрещена парковка. В воскресенье перекрытия будут еще масштабнее. С 6 утра движение закроют на Волхонке, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережных, а также на Большом Москворецком мосту в сторону Москворецкой улицы и ряде улиц в Хамовниках. На этих участках парковку запретят с полуночи. Отдельные ограничения введут и из-за парада трамваев, в частности на улице Сергия Радонежского.
0: В ночь субботы на воскресенье общественный транспорт будет работать дольше, метро и МЦК будут открыты на вход до 2 часов ночи, а до этого же времени продлят работы 17 трамвайных маршрутов. ФНС усилит контроль за семейным бизнесом. С октября у групп компаний, которыми управляют родственники или общие собственники, может появиться специальная отметка в сервисе налоговой. Бизнес получит ее, если хотя бы одна из таких фирм за последние 3 года пользовалась льготами для малого и среднего предпринимательства. Сама по себе отметка ни к чему не обязывает и проверку не запускает. Это просто маркер, пояснили ФНС. Но налоговая планирует учитывать ее при госзакупках и оценке контрагентов. Родственные связи сами по себе дроблением не считаются. ФНС будет изучать общих сотрудников, помещений, руководство, клиентов и другие косвенные признаки нарушения. Как бизнес относится к новому критерию, мы узнали у предпринимателей.
10: Бизнес говорит.
17: Ресторатор, эксперт Института экономики роста имени Столыпина Сергей Миронов.
18: Я считаю, что это логичный шаг со стороны ФНС. ФНС давно идет в этом направлении и добавляет подобные критерии для отслеживания именно дробления бизнеса. Конечно, контрагенты будут видеть, что есть вариант дробления бизнеса, есть вариант того, что завтра у этого бизнеса может возникнуть какая-то проблема, и контрагент откажется. Если этот один критерий попадет дополнительно в публичное поле, то опять-таки с позиции ФНС все логично.
17: Гендиректор компании «Поставщик счастья» Дмитрий Коробицын.
19: В зоне малого бизнеса ситуация, когда вокруг действующего бизнеса есть какое-то количество ИП, зарегистрированных на мужей, сестер, братов, сватов и так далее, это очень распространенная практика. И существует большое количество сервисов мониторинга и учредителей, конфигурации. Собственно, и сама налоговая предоставляет доступ к этой информации. И тот, кто заморачивается, для кого важно видеть взаимосвязь юрлиц и конфигурацию бизнеса, назовем так, они сейчас могут эту информацию отслеживать. Это не является военной тайной. Эта пометка, конечно, что-то кому-то покажет, но для бизнеса это не какое-то новое открытие, и вряд ли это для кого-то что-то изменит. Это еще один шаг к прозрачности. Это и так было прозрачно видно. Просто тот бизнес, который к этому относился не особо заморачиваясь, не особо глубоко изучая контрагентов, он и сейчас с появлением этой метки не начнет этого делать. Можно посмотреть, кто на кого зарегистрирован, кто на каких там системах налогообложения работает. Тем более, в каком регионе это юрлицо или это ИП, тоже открытые данные. Я это расцениваю больше как еще один сигнал к бизнесу, что эра дробления и вот этого всего, она безвозвратно ушла.
17: Директор аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Михаил Курдюков.
20: Данное нововведение может сработать, возможно, как некий флаг для предпринимателей. Стоит отметить, что сейчас ФНС интересуется исключительно теми организациями, которые за последние 3 года получали льготы как малый и средний бизнес. То есть проверка будет сконцентрирована на отдельных категориях бизнесов. Отметка должна появиться со стороны ФНС, а не со стороны предпринимателя. А для предпринимателей этот вопрос уже достаточно давно известен. Если потенциальная сумма недоимки значительная, а налоговая все еще не пришла с проверкой, то это вопрос времени. Все данные для этого у ФНС есть. Но собрать сведения о, так сказать, семейном бизнесе не представляет собой никакого труда. Поэтому ожидать, что данное нововведение каким-либо образом изменит правила игры с уходом от налогообложения, то есть есть изменений, нет.
21: Руководитель компании MasterProf Павел Брун.
22: Это еще один KTI, по которому бизнес, извините, будут доить, потому что спустилась разнарядка, что какой-то бизнес аффилирован, и он должен доплатить. Мы с таким, конечно, еще не сталкивались, но всегда наличие родственных связей трактовалось налоговой как возможность отдробления бизнеса в районную налоговую. Всегда спускаются данные с главного управления налоговой, которое что-то нашло. Районная налоговая пишет компанию, просит вас доплатить налоги по ним. Они даже не разбираются, насколько это правомерно, неправомерно. Если ты с этим не соглашаешься и говоришь, что у меня все четко закрыто документами и вопросов никаких нет по законодательству, они говорят, выходим к вам с налоговой проверкой. Это будет просто еще одним поводом к компаниям прийти и сказать, что у вас аффилированный бизнес. Второй момент. Практика не совсем здоровая, довольно сильно отличается там от судебной практики. Вот, например, налоговая, если 2 фирмы есть, и одна оформлена на мужа, другая на жену, и эти фирмы торгуют одним и тем же, то фактически, ну, это прямая аффилированность, и налоговая это видит и смотрит. Но если же вы пойдете в суд, допустим, по вопросу качества товара какого-то от одного либо от второго поставщика, то там вопрос аффилированности уже никакой роли не играет.
0: На запрос бизнес-ФМ ФНС уточнили, что критерий не направлен на учет семейных компаний, а выявляет признак необоснованного использования льготы, когда в группе взаимозависимых компаний есть субъект МСП, применяющий пониженные страховые взносы. Сама по себе взаимозависимость не является нарушением, оценивается реальная самостоятельность каждой компании.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
24: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Основатели IT-компании iSpring Юрия Ускова оправдали по делу о мошенничестве. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Марии Л. рассмотрела апелляции на приговор Ишкаролинского городского суда и отменила его. Ранее суд назначил Ускову наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом 500 тысяч рублей. В пятницу Усков был полностью оправдан. В связи с отсутствием состава преступления суд также отменил арест его имущества и признал его право на реабилитацию. Саратовский облсуд утвердил снятие с выборов в Госдуму Николая Бондаренко за экстремистскую символику. Кандидату от КПРФ отказали в удовлетворении апелляционной жалобы. Судья отклонила 2 ходатайства защиты об обращении в Роскомнадзор для установления владельца телеграм-канала, в котором было размещено изображение. Бондаренко намерен обжаловать решение в кассации. Минюст объявил иноагентам интернет-издания «Новая газета», также в реестр попали журнал «Историческая экспертиза», биоинформатик Татьяна Татаринова, издатель Феликс Сандалов, писатель и журналист Сергей Лейбград. По версии Минюста, все они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Москвичка родила ребенка в 60 лет. Об этом сообщила та зам главврача по акушерской гинекологической помощи медцентра «Коммунарка» Соня Данелян. Ребенок был зачат при помощи ЭКО. Впоследствии у женщины выявили сложно расположенную миому. Специалисты удалили новообразование и извлекли здорового ребенка. Врачи сохранили пациентке возможность при желании выносить еще одну беременность. У женщины есть 2 взрослых сына. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. В Волгоградской области автомобилисты стоят в очереди за бензином по 15 часов. Об этом бизнес-фэм рассказал слушатель Виктор. Где-то топливный кризис немного отступил, но во многих регионах по-прежнему километровые очереди на АЗС. Что говорят водители и что планируют власти? А дрон ударил по центральному зданию СБУ в Киеве. По словам Зеленского, беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ «Поклада». Сам он не пострадал. Обрушились перекрытия и внешняя стена здания СБУ. В российской Минобороны комментариев пока нет. Чем наносился и о чем говорит этот удар? Президент Венецианской биеннале не сожалеет о своем решении вернуть российский павильон, несмотря на конфликты с властями и решение гранта Еврокомиссии, пишет Каррера делла Сера. Как позицию Пьетро Анджело Бутафока и перспективы биеннале прокомментировал для нас спецпредставитель президента Михаил Швыдко. И подробности на Бизнес FM. Беспилотник ударил по главному зданию СБУ в центре Киева. Это подтвердил Зеленский. По его словам, БПЛА был направлен прямо на офис главы службы Александра Поклада, но его момент удара в кабинете не было. Российская Минобороны эти заявления пока не комментировала. Примечательно, что ранее советник Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что Россия обогнала Украину в применении ИИ-технологии в беспилотниках. Насколько ему можно верить, Валерий Убадоев продолжит.
1: Дроны с использованием ИИ-технологий в конце весны, начале лета, как писали профильные порталы и телеграм-каналы, произвели своеобразную революцию. Тогда Украина начала активно использовать беспилотники американского производства типа Hornet. Такие дроны используют ИИ-технологии для компьютерного или машинного зрения. То есть такой беспилотник может автономно выбирать цели для поражения, и благодаря этому он более устойчив к системам радиоэлектронной борьбы. Но сейчас, если верить заявлениям советника Владимира Зеленского по технологическим направлениям обороны Сергея Бескрестного, более известен как Флэш, Россия перехватила технологическую инициативу. Ранее Украина активно атаковала и дронами дороги и трассы, ведущие в Крым. В частности, они нацеливались на бензовозы и фуры. Но на данный момент таких атак стало меньше. Это связано, скорее всего, с двумя факторами. С разворачиванием новых систем противодействия беспилотникам в регионе и с тем, что запасы таких ИИ дронов американского производства у Украины значительно сократились. И хотя ситуация с атаками дронов остается сложной, она все же частично стабилизировалась, рассказывает крымский журналист Александр Горный.
2: Насколько я знаю, наши военные сейчас обеспечивают коридор за счет работы мобильных огневых групп, которые сопровождают грузы, за счет работы различных устройств, которые мешают полетам беспилотников. Но, к сожалению, общаясь с водителями фур, которые едут в Крым и везут различные товары, я слышу о том, что поездка по этому коридору, по этой дороге жизни довольно-таки очень опасна, и люди сталкиваются с атаками украинских беспилотников.
3: К сожалению, ситуация в целом пока не решена. Надо понимать, что это будет продолжаться. Но народ постепенно адаптируется к этому. С точки зрения безопасности в Крыму и атак украинских беспилотников, ситуация, на мой взгляд, немного стабилизировалась, хотя Севастополь подвергается очень массированным атакам беспилотников.
1: Однако Германия уже запустила серийное производство беспилотников для ВСУ. Эксперты в эфире Business FM рассказывали, что это дроны камикадзе двух видов, со средней и увеличенной дальностью полета. Планируется собрать около 5000 штук. Модели дронов называются Seth-X и Anubis. Что важно, они тоже будут иметь на борту ИИ-технологии. Но, как говорит Бескрестнов, Россия уже обогнала Украину в применении ИИ-технологий в дронах. Из его слов следует, что нейросети, которые в двух моделях беспилотников используют российские военные, более продвинутые, чем те, что использует Украина. В частности, недавние удары России по украинским портам были совершены как раз с помощью таких ИИ-дронов. И он опасается, что в недалеком будущем такими моделями для автономного поражения целей будут снабжены и другие виды российских дронов. Основное преимущество таких беспилотников в том, что им не нужно задавать конкретную цель или непосредственно управлять ими во время полета. Дрону перед вылетом нужно поставить задачу, например, следуй по маршруту, ищи военную машину противника, и если нашел, атакуй. Он все сделает сам. Конечно, воспринимать заявления от Киева следует с небольшим скепсисом. Зачастую это своеобразный способ получения больше денег или вооружения. Но ИИ в дронах и в военных разработках в целом будет применяться и дальше, говорит директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин.
4: Сфера их применения, конечно, огромная, это все развивается. Началось не сейчас, а дальше будет только больше. И преимуществ потенциальных, конечно, очень много. Тут и возможность потенциально автономных действий, увеличение дальности и действия в условиях радиоэлектронной борьбы и другого противодействия с искусственным интеллектом, как бы и ударные функции могут быть активнее и эффективнее. Заявлять они могут все, что угодно, и сейчас большая часть всех их заявлений смотрится либо как просьба к Западу дать больше денег и оружия, либо наоборот, всякие страшилки, как они чего-нибудь добьются.
1: Советник Зеленского Бескрестнов также указывает, что всю территорию России рано или поздно будут окружать системы радиоэлектронной борьбы, и навигация для украинских дронов станет гораздо сложнее. Валерий Ободоев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Бензин есть, ажиотаж на АЗС тоже. Топливный кризис немного отступил, но в регионах по-прежнему на заправках километровые очереди, в которых можно провести не один час. Ситуация с топливом, Михаил Задорожный.
5: В Волгоградской области автомобилисты стоят в очереди за бензином по 15 часов. Об этом Бизнес ФМ в чат-боте рассказал слушатель Виктор, который лично столкнулся с нехваткой топлива. По его словам, нет никаких гарантий, что пока достоишь, бензин останется. В самом Волгограде ситуация не лучше, говорит Виктор.
6: Миллионный город, который еще самый длинный после Сочи, он вытянут вдоль Волги. И вот они все занимаются не семьей, не работой, они занимаются только исключительно поиском бензина. Они, даже если находят бензин или не находят, ночуют на АЗС и проводят там по 15 часов. И здесь возникает вопрос, как человек, который отночевал на АЗС, может потом работать. Мы ехали из Волгограда в Москву, там порядка 50 АЗС. Из них, на мой взгляд, где-то 12-15 это вот наши лидеры рынка, эти федеральные. Из них тоже по трассе где-то на 6 АЗС топлива нету.
5: В Пермском крае ситуация с топливом еще не критическая, но начала ухудшаться. Очереди на заправках есть, да и бензин с нужным октановым числом придется еще поискать, продолжает корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
7: В Перми ситуация с бензином в последнее время ухудшилась. Волнообразно так идет, то есть, а то нет. Образовались километровые очереди за бензином. Я вот сегодня наблюдал где-то с километра, наверное, такая очередь из машин стояла на заправку. В некоторых районах края там так получилось, что нечем даже заправлять школу. Автобусы, такси ездит у нас, но участникам приходится туго. Бензин появляется, 95-й, заправка он есть. Но, к сожалению, недостаточно. Заправляют люди, сколько могут, но пока это все, так скажем, держимся пока еще. У нас свой огромный нефтеперерабатывающий завод, но он, к сожалению, такой пострадал недавно, так что проблемы-то есть.
5: На Урале женщина на Ниве угрожала пистолетом водителям в очереди за бензином. Инцидент произошел на въезде в Среднеуральск, пишут местные СМИ. История завирусилась в соцсетях и пабликах. Пользователи сочли, что женщина похожа на одного из главных персонажей фильмов «Терминатор» и стали выкладывать сгенерированные искусственным интеллектом картинки уральской сан Коннор с пистолетом в руке, который наводит порядок на АЗС. Жительницу Верхней Пышмы Наталью задержали и доставили в полицию для разбирательств. Позже она рассказала изданию Е1, что ее пистолет пневматический, а причина конфликта была банальной. Водители лезли колонкам без очереди. По словам Натальи, она стояла в очереди 4 часа, безумно устала и сорвалась. О ситуации с бензином в столице Урала говорит житель пригорода Екатеринбурга Василий.
8: Ассортимент присутствует весь на мелких заправках, которые не сетевые, частные, там, наверное, есть у них вопросы с завозом. Так заправиться реально, то есть в очередь встаю, но я, по крайней мере, еще ни разу не доставил, чтобы там пустой заправки приехать. Как-то хватает очереди. В пределах час-полтора-два. Там больше, мне кажется, проблема не с завозом топлива в отпуском, а с логистикой и распределением.
5: При этом в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти на Дальнем Востоке к началу сентября очереди на ЗС практически исчезли. И в целом есть ощущение, что сегодня залить полный бак стало несколько проще, чем месяц-полтора назад. О том, что привело к улучшению ситуации, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
11: Активная работа проводится в части импорта зарубежного бензина. Это и белорусский бензин, и бензин из Индии, из Марокко. Конечно, это незначительные партии, но, тем не менее, это также поддерживает на текущий момент ситуацию на внутреннем рынке. Кроме того, решаются вопросы, которые связаны с оборотом бензина классов К2, К3, К4. Такие топлива могут употребляться для, во-первых, тяжелой техники и для устаревших автомобилей. А все это в совокупности может привести к улучшению ситуации, но здесь очень много зависит от того, как быстро смогут выйти после проведения ремонтно-профилактических работ наши нефтеперерабатывающие заводы.
5: Топливо класса ниже Евро-5 разрешили продавать на АЗС с 1 сентября. Известия написали, что бензин Евро-4 уже продают на заправках в Кировской и Пензенской областях. Однако найти подтверждение этому в других источниках не удалось. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Президент Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко не сожалеет о своем решении вернуть российский павильон. Об этом он заявил в интервью итальянской Carriera della Sera. Он добавил, что был бы готов снова поступить так же и допустить Россию, несмотря на конфликты с Еврокомиссией и итальянским правительством. По мнению Буттафуоко, в конце концов победило искусство и сама биеннале, которая за 131 год своего существования даже во времена конфликтов принимала всех. Участие России вызвало волну возмущения среди европейских политиков. Еврокомиссия, в частности, отозвала о выставке субсидий на 2 миллиона евро. Но последовательность главы биеннале в борьбе за равноправие стран-участниц работает лишь на укрепление авторитета выставки, считает спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
9: То, что по существу в разгар Венецианского биеннале его президент вновь возвращается к теме русского павильона, свидетельствует о том, что его поступки носили не эмоциональный характер, безусловно. Он отстаивает собственную независимость, независимость биеннале как организации, которая на протяжении более столетия предоставляла площадку для искусства всех стран, вне зависимости от политического контекста, политических конфликтов. Мне думается, что это серьезный сигнал вообще европейскому сообществу. Хотя, как мы видим сегодня, ситуация в Европе по отношению к российской культуре осложняется. Прежде всего, тем, что немецкие власти приняли решение о закрытии русского дома.

0: отношение к российской культуре. Он приверженец того, чтобы все искусство мира было представлено на важнейших международных площадках.
1: Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству. На 61-й Венецианской биеннале, стартовавшей 9 мая, Россия открыла свой павильон впервые с 22-го года. В нем представлен музыкальный проект «Дерево укоренено в небе», созданием которого занималась Гнесинка.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому «солиду» западной и восточной римских империй. Сперва золотое, потом серебряное, наконец, медное «сольдо», известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке.
3: «Деньги к деньгам» на Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Согласно данным, которые директор департамента КРТ Минстроя Мария Синичич озвучила на втором Пермском форуме развития города будущего, в настоящее время в 81 регионе страны в активной стадии реализации механизма КРТ находятся 1534 территории с градостроительным потенциалом почти 228 миллионов квадратных метров, из которых почти 171 миллион – жилье. Разговоры о том, что КРТ-подход является ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. И все же в Перми эксперты снова отмечали. Механизм КРТ важен, перспективен, но все еще несовершенен. Среди прозвучавших на форуме предложений на федеральном уровне установить единый подход к предоставлению земельных участков в аренду в рамках КРТ по ставке 0,1%. Изучить возможность введения альтернативных инструментов обеспечения обязательств застройщика по созданию социальной и транспортной инфраструктуры взамен банковской гарантии. Продлевать срок договора о КРТ пропорционально продлению срока аренды земельного участка и целый ряд других. Отдельного внимания заслуживает исследование, которое представила партнер, руководитель отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлия Токарева. Авторы ставили целью понять, как выглядит ландшафт рынка КРТ с точки зрения девелоперов. Каковы основные барьеры для входа в КРТ-проекты? Какие стадии вызывают наибольшие сложности? Какие меры поддержки наиболее актуальны? В итоге все регионы страны были разбиты на 4 группы. И если в одних для застройщиков надо просто снизить регуляторные и инфраструктурные барьеры и сделать более быстрым присоединение к техсетям, то в других девелоперам нужна реальная финансовая помощь. А в каких-то субъектах РФ помощь нужна даже не им, а прежде всего покупателям КРТ-недвижимости. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В 7-м туре чемпионата России по футболу пройдут сразу 2 топ-матча. В субботу, 5 сентября, в Санкт-Петербурге «Зенит» примет ЦСКА. На следующий день в Москве болельщиков ждет дерби «Динамо-Спартак». Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: И «Зенит», и ЦСКА не показывают хороший футбол в этом сезоне. Питерский клуб еле-еле одолел «Факел» в прошлом туре благодаря скандальному пенальти. В Кубке России сине-бело-голубые были успешнее, забили 3 безответных мяча махачкалинскому «Динамо». Но все равно команда Сергея Симака пока не выглядит претендентом на золото. Против ЦСКА не сыграет Игорь Дивеев из-за дисквалификации. Символично, что многолетний оплот обороны армейского клуба избежал, что называется, встречи с бывшей. В «Локомотив» на правах аренды перешел Андрей Мостовой. У красно-синих потерь гораздо больше, эпидемия травм. Уже очень давно восстанавливается Игорь Акинфеев, только-только перенес операцию на колени Мойзес. В этом году на поле не стоит ждать Дмитрия Баринова. Вдобавок ко всему, травму получил в кубковой игре с Ростовом Милан Гаич, а армейцы уступили со счетом 0-2. Участие Матвея Кисляка в матче с «Зенитом» под большим вопросом,

0: Вряд ли он, даже если выйдет, сыграет все 90 минут. Словом, вот так вот доковыляли до очной встречи команды, при этом набрав по 12 очков, и делят третье и четвертое места. Армейцы вообще в чемпионате еще не проигрывали. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что у хозяев будет преимущество.
1: «Зенит» хоть и побеждает и набирает очки, делает это со скрипом, а ЦСКА столкнулся с серьезной проблемой травмированных футболистов. У Дмитрия Гесамова проблем очень и очень много, и вместе с тем игра не вырисовывается пока у ЦСКА внятно, поэтому ожидать чего-то такого ладного в исполнении красно-синих я бы не стал. Но когда это все еще и накладывается на «Зенит», который, понятное дело, дома побежит вперед, сейчас «Зенит» как-то не очень быстро бегает, но в любом случае, конечно же, каким бы ни был «Зенит», он всегда фаворит.
0: ЦСКА на этой неделе заключил контракт с алжирским защитником Мухамедом Ази, который простился с махачкалинским «Динамо» и подписал соглашение с армейцами по схеме 4+1. А в «Зенит» может перейти бывший хавбек ЦСКА Александр Головин. По информации ряда СМИ, 30-летним полузащитником Монако активно также интересуется Краснодар и даже Спартак, в который Головин обещал никогда не переходить. Перед московским дерби «Динамо-Спартак» случилась комичная ситуация. Бело-голубые помпезно встречали в аэропорту двух потенциальных новичков – бразильца Матеуса Мартинса и эквадорца Гонсало Плату с караваями и в кокошниках. Но вся эта медийная история завершилась после того, как эти футболисты не прошли медосмотр, трансферы сорвались. Бразильские клубы «Ботафого» и «Фламенго» выразили недоверие к официально озвученной причине и планируют судиться. На фоне этого прошла информация о возможном возвращении в «Динамо» Арсена Захаряна. 3 года назад он уехал в «Реал Сосьедад», но в Испании не получает достаточно игрового времени. Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что это был бы хороший трансфер.
2: По большому счету в Европе не получилось. И скис он там откровенно. «Динамо» его команда. Команда, которой сейчас нужен хороший фланговый игрок. Верю в какую-нибудь аренду, например, с правом выкупа. Вряд ли «Динамо» сейчас захочет брать Захаряна на постоянной основе, потому что это, ну, все-таки кот в мешке объективно по его состоянию за последние годы.
0: «Спартак» подходит к дерби в статусе фаворита. Красно-белые идут на втором месте, выше только «Краснодар», которому команда Хуана Карседо проиграла. Смотрится «Спартак» стабильно, большего, правда, ждут от Мирленда Даку, но забивают Пабло Салари и Манфред Угальде. Что касается Краснодара, то он откроет тур встречи с крыльями. Горожане выигрывают пока все матчи РПЛ этого сезона и по игре главные претенденты на чемпионство. В Калининграде «Балтика» примет «Локомотив», который на днях оказался под прессингом своих фанатов. Повод простой – последний раз команда побеждала весной. Ростов сыграет дома с «Факелом», Оренбург с «Акроном», а махачкалинская «Динамо» с «Родиной». Завершится тур в Казани матчем «Рубин-Ахмат». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Индекс Мосбиржи в пятницу превысил в моменте 2265 пунктов, но в целом консолидировался после сильного роста в четверг вечером. В целом же индекс за неделю вырос на 6,5%, а рубль от падения в четверг и пятницу перешел к росту. А с подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
4: Уходящая неделя оказалась хорошей, растущей для российского рынка акций. Индекс Московской биржи по основным торговым сессиям вырос на 6,5%. Только за пятницу индикатор прибавил 0,8% и закрыл неделю на уровне 2253 пункта. Конечно, в основном рынок жил новостями геополитики, и уже в конце недели стало известно, что прибудут сначала в Москву спецпосланник президента США Стив Виткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие выходные. Соответственно, об этом пока СМИ пишут неофициальные сообщения, но тем не менее портал Axios написал об этом, что в субботу прилетят в Москву на переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле, а в воскресенье проведут переговоры в Киеве. Новость, в принципе, хорошая, но эти два господина уже прилетали в Москву, как минимум, и ничем это особо хорошим не закончилось. Но рынок, конечно, всегда реагирует на такие позитивные новости. Казалось бы, все хорошо, но вечером уже не очень хорошие новости пришли в пятницу. Касаются они компании ПИК. Совет директоров 9 девелопера 7 сентября рассмотрит вопрос делистинга и будет выкупать акции у миноритариев по цене 551 рубль 40 копеек. Рынок, конечно, не сильно отреагировал падением акций пика, учитывая, что торговались они недалеко от цены выкупа 553 рубля. Это если рассматривать 20.00 по московскому времени в пятницу, и падали на 4%. Рубль, как ни странно, вырос за неделю, и российская валюта, во всяком случае, китайскому юаню подорожала примерно на 12 копеек. То есть китайский юань закрылся на уровне 12 рублей 78 копеек. Это пятница. Ну и, кстати, за неделю те же 12 копеек китайская валюта потеряла, хотя в течение недели юань поднимался выше 13 рублей. Но ненадолго там задержался. Стали известны новые параметры бюджетного правила, и покупки валюты Минфин серьезно сократит в рамках этого правила. С 7 сентября по 6 октября будет покупать иностранную валюту, и ежедневный объем операций составит 2,5 миллиарда рублей. Если учитывать операции Банка России, то Банк России будет по-прежнему чистым покупателем валюты, но будет покупать ее всего лишь на 2 миллиарда рублей в день. Покупал на 6 миллиардов, то есть покупки валюты сократятся в 3 раза. Конечно, хорошая новость для российского рубля. Посмотрим еще, каким будет в сентябре спрос со стороны импортеров, со стороны населения. Все-таки в августе рынок как раз отмечал повышенный спрос на валюту и сезонный фактор, то есть повышенный спрос со стороны населения, ну и спрос со стороны импорта. Ну и хорошие новости касались инфляции. Вернулась недельная дефляция. 0,01%. Настолько снизились потребительские цены с 25 по 31 августа. Недели ранее была инфляция недельная та же, 0,01%, а до этого 3 недели подряд цены снижались. Ну, в принципе, хорошая новость в преддверии заседания Банка России, которое состоится уже на следующей неделе, 11 сентября. И 11 сентября, кстати, выйдут окончательные данные от Росстата по инфляции за август. Цены на нефть выросли по понятным причинам. С учетом того, что возобновилась эскалация, США и Иран в начале недели возобновили обмен ударами после примерно месяца паузы. Все это вызвало 3-дневный рост цен на нефть, хотя ближе к концу недели перешли цены на нефть в консолидацию. Если рассматривать смесь Brent, это уровни 95-96 долларов за баррель. Ну и президент США Дональд Трамп заявил, что новая кампания против Ирана не будет продолжаться слишком долго, при этом добавил, что американские военные готовы осуществить новую серию атак в любой момент.
3: Это был Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM. Отмечу официальный курс юаня с субботы 12.88, доллара 86.59 и евро 100 рублей 57 копеек.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Теории заговора. В июльскую ночь 1947 года американский фермер Уильям Брейзел проснулся от грозового, как он думал, грома и световых вспышек, а утром обнаружил, что у него разбежались все овцы. Поехав их искать, Уильям наткнулся на поле, усеянное обломками неизвестного происхождения. Телефона на ферме не было. Лишь через 4 дня Брейзел добрался до военных на ближайшей авиабазе Розуэлл. Они изучили обломки и после неожиданно долгих колебаний объявили, что найденные фрагменты — это части разбившегося метеозонда. Но, конечно, сразу появилась теория, что под Розуэллом потерпела крушение летающая тарелка инопланетян. А правительство, которое знало об этом, решило все скрыть. Спустя 30 лет теория стала находить подтверждение в рассказах военных, у которых к тому моменту закончился срок подписки о неразглашении. Теории заговора на Business FM. Продолжительность жизни.
6: Пока человек спит, мозг не переходит в режим ожидания. Он переписывает память, меняет работу гормональных систем и регулирует иммунитет.
5: журналист Алена Копылова.
6: Одна из самых интересных функций сна связана с очисткой мозга. Между клетками образуются продукты обмена веществ. В их удалении участвует глимфатическая система. Спинномозговая жидкость помогает выводить вещества из тканей мозга. Исследования показали, что работа этой системы тесно связана со сном. Одновременно мозг разбирается с информацией, накопленной за день. Новое воспоминание сначала существует в нестабильной форме. Во время сна нейронные сети повторно активируют недавний опыт и закрепляют его. Поэтому качественный сон важен для сохранения полученных за день знаний. Этот процесс называют консолидацией памяти. Во время сна меняется также работа иммунной системы. Регулируется производство сигнальных молекул, активность иммунных клеток и формирование иммунологической памяти. Хронический недосып негативно сказывается на иммунном ответе и повышает активность воспалительных процессов. Сон управляет и гормональным расписанием. В первые часы ночи особенно активно выделяется гормон роста, участвующий в восстановлении тканей и обмене веществ. Недостаток сна затрагивает даже систему контроля аппетита и обмен глюкозы. После нескольких ночей недосыпа может снижаться чувствительность тканей к инсулину, а высококалорийная пища становится привлекательнее. Мы воспринимаем сон как отсутствие активности главным образом потому, что сами в этот момент почти ничего не замечаем. Для организма же ночь – это отдельный режим работы, без которого дневной режим постепенно начинает давать сбои.
5: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. На Восточном экономическом форуме, который завершился во Владивостоке, подписано 328 соглашений на общую сумму более чем 6,8 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В МИД России сообщили, что для голосования на выборах в Госдуму будет открыто 319 участков в 152 странах. Проверить адреса избирательных участков можно на сайте Центра избиркома России или на электронных ресурсах Росзагранучреждения, указало депведомство. Российская фигуристка София Дзепко выиграла свой второй этап юниорского гран-при. Благодаря этой победе она обеспечила себе место в финале юниорской серии, который пройдет 10-13 декабря в китайском Чунцине. Туда отправятся 6 лучших спортсменок по итогам этапов гран-при. Российские фигуристы допущены к турнирам в нейтральном статусе. Организаторы уверяют, что концерт Kanye West в Петербурге все-таки будет. Директор S Agency утверждает, что у компании есть контракт аренды и разрешение на продажу билетов, и все необходимые вопросы для выступления рэпера урегулированы. При этом сама «Газпром-арена», где должно было пройти шоу 10 и 11 октября, никаких анонсов не публикует у себя в канале. Они еще раз напомнили, что концертов зарубежных исполнителей в октябре нет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Студия, Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Пожар на нефтебазе в Сочи может осложнить ситуацию с топливом на АЗС города, сообщил кубанский губернатор Кондратьев. После атаки дронов дым окутал Адлер и Сириус. По словам мэра Сочи, в городе все системы работают штатно. Что сейчас с бензином и курортной жизнью в Сочи? Уитков и Кушнер в Москве и Киеве определят, есть ли варианты решить украинский конфликт, заявил Трамп. Как сообщает Axios, на субботу у спецпосланников Трампа запланирована встреча с Путиным в Москве, а на воскресенье с Зеленским в Киеве. Ранее Путин заявил, что с Уитковым и Кушнером в Москве комфортно работать, но переговоры пока поставлены на паузу. И кризис. Volkswagen руководство утвердило план сокращения около 50 тысяч рабочих мест и уменьшения модельного ряда вдвое. Как пишет немецкая пресса, радикальные меры могут стать для концерна последним шансом. Так ли все плохо? Подробности на Business FM.
3: Что с бензином и курортной жизнью в Сочи после одной из самых сильных атак БПЛА? В результате налета загорелась нефтебаза, «Сириус» и «Адлер» окутал дым. Пострадавших не было. После этого губернатор Краснодарского края заявил, что повреждение НПЗ может осложнить ситуацию с бензином и добавил, что этого нельзя допустить. Однако покупка топлива и так в регионе квесты, особенно на курортах. Тему продолжит Диана Чебанова.
9: Атаки на Сочи и «Сириус» последние дни стали особенно интенсивными. На курортах регулярно звучат сирены, и вместо занятий в школе дети сидят в подвалах. 4 сентября в результате налета загорелась нефтебаза. Дым был сильный, открытое горение было видно с Краснополянского шоссе, а смог дошел до центра Сочи. Но Роспотребнадзор не обнаружил в воздухе загрязнений, превышающих норму. В нескольких зданиях выбило окна, удар пришелся на гражданскую инфраструктуру и жилые дома, военные объекты не пострадали. Обломки БПЛА упали по разным адресам, все последствия оперативно устранили. Власти отчитались, что на работе санаториев, отелей и гостиниц это не сказалось, они работают штатно. Однако сочинский аэропорт парализовало на более чем 12 часов. Пришлось также скорректировать часть маршрутов общественного транспорта. Больше всего тревог у местных властей по поводу нефтебазы, расположенной недалеко от аэропорта. Губернатор Вениамин Кондратьев предупредил, что это может осложнить ситуацию с топливом на АЗС города, и добавил, что допустить этого нельзя. Тут же он отчитался, что бензин и дизель по всему краю на АЗС поступают оперативно и в необходимых объемах. И действительно, ситуация с бензином в Сочи только-только нормализовалась. И тут снова атака, говорит Никита, инструктор в Красной Поляне. Он сегодня стал очевидцем последствий ЧП.
10: Проезжал мимо места, где были атаки. Были видны воспламенения, дым. Видел воспламенение, не скажу чего, неподалеку от аэропорта. Горело что-то похожее на небольшую цистерну. Черные клубы дыма от нее. У нас сумка с бензином вот нормализовалась. Не было абсолютно никаких очередей. На заправках по 2-3 машины максимум. Сегодня утром наблюдалось увеличение очередей на заправках за бензином, но очереди буквально минут на 20. Достаточно большое количество людей отменяет поездки, отменяет их в связи с закрытием аэропорта, ну и с проблемами топлива.
9: После заявления губернатора последовал призыв к горожанам и туристам от мэра Сочи. Андрей Прошунин призвал не скупать после ЧП бензин впрок и не создавать панический ажиотаж на заправках. Он добавил, что контроль за продажей топлива будет в Сочи усилен. По его словам, есть случаи создания искусственного дефицита топлива, когда при наличии на некоторых АЗС его не продают. И это не только в Сочи, рассказал житель Краснодара, учредитель Центра развития таксопарков телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
11: На ситуацию с бензином в Краснодаре сочинские события недавние пока не повлияли никак. Ситуация с бензином продолжает оставаться стабильно сложной, но не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Работают чуть больше половины АЗС бензин. Практически на всех работающих АЗС есть без ограничений дизельное топливо, а бензин отпускают какие-то 3 часа в день, какие-то 5 часов в день. Есть заправки, на которых вообще нет никаких очередей, но топливо есть. 92-й бензин при этом стоит примерно 149 рублей за литр. Такие цифры я видел. И еще я пообщался с заправщиком на одной из таких АЗС, и мне сказали, что топливо вообще-то есть всегда. Просто его отпускают, начинают по звонку из головного офиса, и прекращают отпускать тоже по звонку из головного офиса. То есть не надо ждать бензовоза. Топливо всегда есть под самой заправкой. Просто его нам не продают.
9: Сейчас в Сочи и Сириусе начинается бархатный сезон. Атаки, регулярный паралич одного из самых крупных аэропортов юга, конечно, влияют на туристический спрос. Однако, на удивление, владельцы некоторых гостиниц заговорили о том, что постояльцев у них стало больше, рассказал операционный директор логистической компании «Арков» Томас Карлос.
12: Наверное, это отчасти зависит от того, где вы в моменте находитесь. Например, в Красной Поляне довольно спокойно. Если говорить про бензин, то на заправках он есть. Конечно, присутствуют очереди, но если нужно вызвать такси, например, из аэропорта, то никаких проблем нет. Буквально уже за пару минут машина приезжает, все как обычно. Также мы пообщались с администратором отеля. Она сказала, что заметно прибавляется количество приезжающих. С чем конкретно это связано, сказать сложно. В целом, массового отъезда или чего-то такого не наблюдается.
9: В целом, Сочи живет сейчас в атмосфере некурортной. Местные жители говорят, что атаки продолжаются последние 3 дня, и взрывы, работу ПВО слышно часто. В этот раз больше всего досталось «Сириусу». Ранее была атака на морпорт над водными беспилотниками. источниками сообщалось, что их уничтожили. Во время атак люди прячутся в подземных переходах, а бомбоубежища часто почему-то бывают закрытыми. Об этом нам рассказали местные жители. Диана Чубанова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: У Витков и Кушнер в Москве и Киеве определят, есть ли варианты решить украинский конфликт, заявил Трамп. Он сказал, что у США есть идеи насчет мирного решения и может быть хороший шанс на урегулирование по итогам челночной дипломатии Уиткофа и Кушнера. По данным Axios, они встретятся в субботу с Путиным в Кремле, а в воскресенье с Зеленским в Киеве. Владимир Путин ранее заявил, что с Уиткофом и Кушнером в Москве комфортно работать, но он также сообщил, что переговоры по Украине на данный момент поставлены на паузу. О том, на каком фоне ожидается этот визит, политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала Бовт знает.
13: Визит ожидался давно. Его начали анонсировать еще весной, потом летом. Потом они должны были приехать в августе. Потом говорили, что они сначала приедут в Киев, а потом в Москву. И логика по поводу Киев-Москва была в том, что Уитков и Кушнер услышат какие-то новые предложения от Зеленского, которые повезут потом на согласование Путину. Ну, как мы видим, порядок поездки поменялся. Теперь они сначала приедут в Москву, а потом в Киев. Что за этим стоит, мы можем только гадать. Подождем результата. Если визит намечается, значит, стороны думают, может быть, американцы думают о том, что есть какие-то предпосылки к тому, чтобы добиться подвижек на переговорах. Можно обратить внимание на то, что визит, если он все-таки в конце концов состоится, пройдет сразу после приезда директора ЦРУ в Москву и контактов министра финансов России Силуанова со своим американским визави Скоттом Бессентом. Говорилось ли там о каких-то новых форматах, предложениях и подвижках, мы тоже не знаем. Но я лично в совпадения такие не верю. Могу добавить еще одно конспирологическое совпадение. Палата представителей почему-то отложил пока. Идет к тому, что он отложит рассмотрение законопроекта Грэма Блюменталя, который был принят Сенатом почти единогласно. И теперь он отнесся на неопределенное время. Но пока об этом сообщают. Если все это увязать в единую картину, добавить определенную порцию конспирологии, то можно предположить, что за кулисами идут какие-то подвижки, о которых нам пока не сообщают. Но результаты которых мы можем увидеть уже скоро.
3: Политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Покойный сенатор Линдси Грэм, напомню, признан в России экстремистом-террористом. В преддверии визита в Россию спецпосланников президента США Вашингтон обратился к Москве и Киеву с просьбой. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на официальных лиц. Словом источников, Вашингтон настаивает на том, чтобы украинцы прекратили атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты на время визита американских посланников, а российская сторона не наносила удара по целям в Киеве. Volkswagen в кризисе. Руководство автогиганта утвердило план масштабной реструктуризации. Он предполагает сокращение около 50 тысяч рабочих мест и уменьшение модельного ряда вдвое. Как пишет немецкая пресса, радикальные и болезненные меры могут стать для концерна последним шансом. Подробнее Наталья Шашина.
9: План спасения Volkswagen трогается с места, комментирует Рейтер. Один из крупнейших автоконцернов мира готовится к беспрецедентным мерам. Речь о сокращении 50 тысяч сотрудников, 4 завода на грани закрытия. Ожидается, что с 2030-х годов нельзя будет гарантировать загрузку в Эмдене, Цвикау, Ганновере и Неккарзульме. Один из вариантов, который муссируется в прессе – переход на оборонные заказы. Financial Times весной писала, что на заводе концерна Воснобрюке могут начать производство компонентов для израильского железного купола. В стране обсуждают. Особенно сокращение ударит по небольшим городам в Саксонии, как Цвикау, где автозавод – один из главных работодателей. А французская Монт обращает внимание, что решение прозвучало перед выборами в соседней Саксонии Анхальт, исход которых может стать критичным для правительства Мерца. Сейчас местные власти активно ищут для заводов заказы, говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
14: Конечно, хотят получить оборонные заказы, но вы же понимаете, что у Германии очень много автомобильной промышленности, и нельзя 2-3 заказа больших всем раздать. Все равно с некоторыми заводами придется попрощаться. Премьер-министр Саксонии господин Кречмер эту тему уже на протяжении недели поднимает, ищет для завода какие-то какие-то возможности. Я уверен, что какую-то часть все-таки оборонки дадут им. Потому что если сейчас люди выйдут на улицу, то для правительства Германии рейтинг того же канцлера еще ниже упадет, и этого нельзя допустить. Проблема еще в другом, что менеджмент их не хотят сокращать. А люди говорят, ну если вы нас сокращаете, тоже этих всех белых воротничков тоже попытайтесь сократить. А эти хотят наоборот сейчас к концу года еще и премии получить.
9: Решение принято на фоне падающих продаж. За первое полугодие концерн поставил по всему миру более 4 миллионов автомобилей, на 6% меньше, чем год назад. Продажи бренда Volkswagen просели на 14%, Audi на 8%, Porsche на 16%. Автогигант оказался под ударом экспансии китайских автопроизводителей на европейском и американском рынках, где традиционно доминировал, говорит автоэксперт Артем Бобцов. По его мнению, масштаб перемен свидетельствует, руководство осознает угрозу со стороны Китая.
15: Действительно, эта угроза колоссальна. Например, самый продаваемый автомобиль в Великобритании в этом году – это автомобиль J8. Этого лидерства он добился всего через 2 года после того, как компания пришла на рынок. В Израиле на первых местах продаж тоже китайцы. И, в общем, 2-3 года, и было всем понятно, что и на других рынках европейские китайцы захватят лидерство. Несмотря на то, что Европа отгородилась 25-процентной пошлиной торговой, даже это не помогает. Volkswagen нужно выправить финансовое положение, чтобы выйти на устойчивую прибыль, потому что прибыль нужна для того, чтобы инвестировать ее в новые разработки, чтобы просто не отстать от китайцев технологически. С китайцами уже невозможно конкурировать ценой, с ними невозможно конкурировать скоростью обновления автомобиля, они обновляют их каждый год, но можно конкурировать технологически. В этом у Европы еще есть некоторый запас конкурентоспособности. Видимо, Volkswagen понимает, что сейчас или все, или ничего, или пан, или пропал, или надо проводить глобальные изменения, или компания в любом случае станет жертвой китайцев, причем очень-очень быстро в современных реалиях.
9: К 35-му году Volkswagen сократит модельный ряд вдвое, а число вариантов комплектации на 75%, чтобы направить инвестиции на более востребованные модели. СМИ писали, что компания рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati, а в ближайшие годы прекратится сборка машин Seat. Немецкая Wirtschaftswoche пишет о прощании с Volkswagen в том виде, в каком мы его знаем. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Business FM.
5: «Кто надо, услышал». Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
16: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
5: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
17: Много лет назад я снимала короткометражное кино ко дню рождения фонда «Вера». И тогда я попросила Нюту Федермессер, директора фонда, сказать в микрофон две противоположные вещи. «Я готова помочь» и «Мне нужна помощь». Тогда после съемок Нюта сказала, что ей гораздо труднее просить, чем помогать. А как сейчас?
18: Проще. И это не... Хотя, хотела сказать, это не комплимент тебе, хотя это комплимент тебе. Я, наверное, тогда сама впервые сформулировала, а это очень важно правильно сказать, что мы не умеем ни просить о помощи, ни предлагать помощь, что самое страшное, что люди могут сказать, и самое равнодушное, это фраза «держись», потому что если уж возвратный глагол, то «держись за меня». Вот моя рука, да, только вот так, может. И понимание, что я всегда говорю, давай я тебе помогу, давай я сделаю, а для себя этого не приемлю, это ведь гордыня на самом деле. И я стала произносить эту фразу «Мне нужна помощь». Тем не менее, чаще всего, а может быть даже только на работе я ее произношу, потому что у меня есть такое рабочее правило, что все люди в команде – это те, кто в своей сфере должны быть обязательно сильнее, умнее, профессиональнее меня. И мне в такой команде получается не неловко сказать: ребят, я не знаю, не умею, помогите мне решить вот эту задачу, помогите мне вот это сделать. Но я пока еще не научилась говорить «мне плохо» и «помогите мне», если это вопрос моего внутреннего состояния. Мне кажется, это большой слабостью.
17: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
19: Между делом на Бизнес ФМ.
8: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Венецианский кинофестиваль в разгаре. Джордж Клуни выступает против ИИ, в программе «Не хватает женщин», а общественность ругается из-за фильмов из России и Израиля. Чем успел еще отметиться 83-й фестиваль, об этом Ольга Кашинская.
20: В Венеции в этом году особенно неспокойно. На фоне общей поляризации культуры еще до старта фестиваля возмущение вызвало включение в программу двух картин, снятых режиссерами из России и Израиля. Первая – создающийся аж 2008 года проект Ильи Хржановского, признанного в России иностранным агентом под названием «Дау». Главную роль исполняет Теодор Курендис. Зародившись как байопик о советском физике Льве Ландау, со временем проект перерос в полудокументальный и художественный эксперимент. Довольно спорный. По рассказам участников, на площадке были бесчеловечные условия работы. Включение Дау в конкурсную программу фестиваля в совместном заявлении решительно осудили МИД и Минкульт Украины. А накануне старта фестиваля в основной конкурс включили секретный фильм. Им оказался израильский док НАЗА о геноциде в секторе Газа. После этого организаторы фестиваля получили открытое письмо от известных общественных и культурных деятелей, которые потребовали конкретных действий в поддержку Палестины и бойкота Израиля во всех формах. Обвиняли фестивали в практически полном отсутствии женщин-режиссеров в основном конкурсе. Там представлена всего одна картина, снятая женщиной, против 20 работ режиссеров-мужчин. В итоге, перед началом фестиваля, организаторы даже объявили об отмене традиционной пресс-конференции с членами жюри. Предполагалось, что это попытка уйти от ответа на неудобные политические вопросы. В итоге, правда, конференция состоялась и прошла без особых проблем. Сам же фестиваль открылся пламенной речью Джорджа Клуни, получавшего почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф. На сцене он порассуждал о потере ценности информации в современном мире и выразил обеспокоенность монополией крупных медиакорпораций. И отдельно высказал свои опасения насчет проникновения искусственного интеллекта в кино. «Я не хочу, чтобы через 20 лет после моей смерти мое лицо было в рекламе тампонов», — заключил Клуни. Ответом ему были незамедлительно сгенерированные рекламные ролики средств гигиены с его участием. Продолжит редактор портала «Фильм.ру» Евгений Ухов.
21: Нельзя сказать, что мнение и вот позиция Джорджа Клуни озвученная, она маргинальна. На самом деле, достаточно большое число актеров уже сейчас заявляют о том, что их пугает перспектива стать вот этими мумиями или слепками лиц, которые затем будут эксплуатироваться или даже сейчас будут эксплуатироваться, не принося им, во-первых, дохода, а во-вторых, возможно, принося урон какой-то их репутации. Я думаю, что сейчас наступил тот момент, когда Голливуд и большие студии и, наверное, в большой степени как раз те гиганты IT-индустрии, которые занимаются разработкой вот этих приложений всех нейросетевых, они должны каким-то образом договориться. Может быть, это будет частью какого-то договора студий, агентов, актеров, режиссеров, насколько можно использовать их, в каких ситуациях. Здесь очень большой и серьезный простор для работы юристов в первую очередь.
20: Впрочем, если отвлечься от информационного фона, в Венеции в этом году показывают много разного, вполне общечеловеческого кино. И значительная часть доберется до российского проката, говорит кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
22: Уже несколько фильмов куплено, в том числе мы увидим фильм открытия Венецианского фестиваля «Чернила» режиссера Дэнни Бойла. Это биографическая драма о Руперте Мёрдоке, о медиамагнате. Она выйдет в российский прокат 8 января. В декабре в прокат выйдет фильм Флориана Зеллера «Бункер», в котором снимаются Хавьер Бардем и Пенелопа Круз. Также выйдет новый фильм Вернера Херцога, который буквально вчера показали, в котором снимаются две сестры Мары, Руни и Кейт. На английском он называется «Buck and Fastrot». По-русски звучит тоже неблагозвучно. Наверное, будут еще какие-то новости. Интересно, доберется ли до России фильм «Прайм-тайм» студии A24, в котором снимается Роберт Паттинсон. Это кино про американского журналиста Криса Хэнсона, который в нулевые на американском федеральном телевидении ловил людей, которые подозревались в педофилии, и это тоже очень горячее и интересное кино.
20: Венецианский кинофестиваль продлится до 12 сентября. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
8: Москва в эти выходные отмечает 879-летие.
3: День города пройдет 5-6 сентября. В столице запланированы концерты, фестивали, спортивные соревнования и другие мероприятия. И за часть из них перекроют улицы и набережные.
19: Подробности.
0: Основные ограничения в субботу затронут центр и район Лужников. Из-за фестиваля «День ходьбы» и соревнований по лыжероллерам с полуночи до 5 вечера закроют часть улицы Лужники. С 4 утра нельзя будет проехать по участкам Смоленской и Ростовской набережных, с 6 – Савинской, а с 8 – Новодевичьей и Лужнецкой. У метро «Спартак» с 8 утра до 4 дня из-за велозабега «Кубок Ростеха» перекроют Небесный бульвар, улицы Игоря Нетта, Аэроклубную и Братьев Старостиных. В Новопеределкине с 9 утра до 3 дня перекроют участок Лукинской улицы. Во второй половине дня ограничения появятся ближе к Кремлю. Из-за забега музейная миля с половины третьего до половины шестого закроют участки Болотной, Берсеневской, Софийской и Раушской набережных. С 3 часов ограничения также затронут Балчуг, Малый Москворецкий мост, Кадашовскую набережную и улицы вокруг Болотной площади. На участках перекрытий у Лужников и по маршруту музейной мили с полуночи будет запрещена парковка. В воскресенье перекрытия будут еще масштабнее. С 6 утра движение закроют на Волхонке, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережных, а также на Большом Москворецком мосту в сторону Москворецкой улицы и ряде улиц в Хамовниках. На этих участках парковку запретят с полуночи. Отдельные ограничения введут и из-за парада трамваев, в частности на улице Сергия Радонежского.
3: В ночь субботы на воскресенье общественный транспорт будет работать дольше. Метро и МЦК будут открыты на вход до 2 часов ночи, а до этого же времени продлят работы 17 трамвайных маршрутов. ФНС усилит контроль за семейным бизнесом. С октября у групп компаний, которыми управляют родственники или общие собственники, может появиться специальная отметка в сервисе налоговой. Бизнес получит ее, если хотя бы одна из таких фирм за последние 3 года пользовалась льготами для малого и среднего предпринимательства. Сама по себе отметка ни к чему не обязывает и проверку не запускает. Это просто маркер, пояснили ФНС. Но налоговая планирует учитывать ее при госзакупках и оценке контрагентов. Родственные связи сами по себе дроблением не считаются. ФНС будет изучать общих сотрудников, помещения, руководство, клиентов и другие косвенные признаки нарушения. Как бизнес относится к новому критерию, мы узнали у предпринимателей.
19: Бизнес говорит.
1: Ресторатор, эксперт Института экономики роста имени Столыпина Сергей Миронов.
2: Я считаю, что это логичный шаг со стороны ФНС. ФНС давно идет в этом направлении и добавляет подобные критерии для отслеживания именно дробления бизнеса. Конечно, контрагенты будут видеть, что есть вариант дробления бизнеса, есть вариант того, что завтра у этого бизнеса может возникнуть какая-то проблема. И контрагент откажется. Если этот один критерий попадет дополнительно в публичное поле, то опять-таки с позиции ФНС все логично.
1: Гендиректор компании «Поставщик счастья» Дмитрий Карабицын.
23: В зоне малого бизнеса ситуация, когда вокруг действующего бизнеса есть какое-то количество ИП, зарегистрированных на мужей, сестер, братов, сватов и так далее, это очень распространенная практика. И существует большое количество сервисов мониторинга учредителей, конфигурации. Собственно, и сама налоговая предоставляет доступ к этой информации. И тот, кто заморачивается, для кого важно видеть взаимосвязь юрлиц и конфигурацию бизнеса, назовем так, они сейчас могут эту информацию отслеживать. Это не является военной тайной. Эта пометка, конечно, что-то кому-то покажет, но для бизнеса это не какое-то новое открытие, и вряд ли это для кого-то что-то изменит. Это еще один шаг к прозрачности. Это и так было прозрачно видно. Просто тот бизнес, который к этому относился не особо заморачиваясь, не особо глубоко изучая контрагентов. Он и сейчас с появлением этой метки не начнет этого делать. Можно посмотреть, кто на кого зарегистрирован, кто на каких там системах налогообложения работает. Тем более, в каком регионе это юрлицо или это ИП, тоже открытые данные. Я это расцениваю больше как еще один сигнал к бизнесу, что эра дробления и вот этого всего, она безвозвратно ушла.
1: Директор аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Михаил Курдюков.
24: Данное нововведение может сработать, возможно, как некий флаг для предпринимателей. Стоит отметить, что сейчас ФНС интересуется исключительно теми организациями, которые за последние 3 года получали льготы как малый и средний бизнес. То есть проверка будет сконцентрирована на отдельных категориях бизнесов. Отметка должна появиться со стороны ФНС, а не со стороны предпринимателя. А для предпринимателей этот вопрос уже достаточно давно известен. Если потенциальная сумма недоимки значительная, а налоговая все еще не пришла с проверкой, то это вопрос времени. Все все данные для этого у ФНС есть. Но собрать сведения о, так сказать, семейном бизнесе не представляет собой никакого труда. Поэтому ожидать, что данное нововведение каким-либо образом изменит правила игры с уходом от налогообложения, то есть есть изменений, нет.
1: Руководитель компании MasterProf Павел Брун.
4: Это еще один критерий, по которому бизнес, извините, будут доить, потому что спустилась разнарядка, что какой-то бизнес аффилирован, и он должен доплатить. Мы с таким, конечно, еще не сталкивались, но всегда наличие родственных связей трактовалось налоговой как возможность отдробления бизнеса в районную налоговую. Всегда спускаются данные с главного управления налоговой, которое что-то нашло. Районная налоговая пишет компанию, просит вас доплатить налоги по ним. Они даже не разбираются, насколько это правомерно, неправомерно. Если ты с этим не соглашаешься и говоришь, что у меня все четко закрыто документами и вопросов никаких нет по законодательству, они говорят, выходим к вам с налоговой проверкой. Это будет просто еще одним поводом к компаниям прийти и сказать, что у вас аффилированный бизнес. Второй момент. Практика не совсем здоровая, довольно сильно отличается там от судебной практики. Вот, например, налоговая, если две фирмы есть, и одна оформлена на мужа, другая на жену, и эти фирмы торгуют одним и тем же, то фактически, ну, это прямая аффилированность, и налоговая это видит и смотрит. Но если же вы пойдете в суд, допустим, по вопросу качества товара какого-то от одного либо от второго поставщика, то там вопрос аффилированности уже никакой роли не играет.
3: На запрос бизнес-ФМ ФНС уточнили, что критерий не направлен на учет семейных компаний, а выявляет признак необоснованного использования льготы, когда в группе взаимозависимых компаний есть субъект МСП, применяющий пониженные страховые взносы. Сама по себе взаимозависимость не является нарушением, оценивается реальная самостоятельность каждой компании.
19: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
5: Барнаул – 630 тысяч жителей. В 1730-х годах промышленник Акин Федемитов переправил на алтайские земли 200 крестьян на строительство медиа-сереброплавильного завода, вокруг которого вскоре образовалась слобода. В 1771-м она получила статус горного города.
6: Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ».
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Основатели IT-компании iSpring Юрия Ускова оправдали по делу о мошенничестве. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Марии Л. рассмотрела апелляции на приговор Ишкаровинского городского суда и отменила его. Ранее суд назначил Ускову наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом 500 тысяч рублей. В пятницу Усков был полностью оправдан. В связи с отсутствием состава преступления суд также отменил арест его имущества и признал его право на реабилитацию. Саратовский облсуд утвердил снятие с выборов в Госдуму Николая Бондаренко за экстремистскую символику. Кандидату от КПРФ отказали в удовлетворении апелляционной жалобы. Судья отклонила 2 ходатайства защиты об обращении в Роскомнадзор для установления владельца телеграм-канала, в котором было размещено изображение. Бондаренко намерен обжаловать решение в кассации. Минюст объявил иноагентам интернет-издания «Новая газета», также в реестр попали журнал «Историческая экспертиза», биоинформатик Татьяна Татаринова, издатель Феликс Сандалов, писатель и журналист Сергей Рейбград. По версии Минюста, все они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Москвичка родила ребенка в 60 лет. Об этом сообщила зам главврача по акушерской гинекологической помощи медцентра «Коммунарка» Соня Данелян. Ребенок был зачат при помощи ЭКО. Впоследствии у женщины выявили сложно расположенную миому. Специалисты удалили новообразование и извлекли здорового ребенка. Врачи сохранили пациентке возможность при желании выносить еще одну беременность. У женщины есть 2 взрослых сына. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Волгоградской области автомобилисты стоят в очереди за бензином по 15 часов. Об этом бизнес-фэм рассказал слушатель Виктор. Где-то топливный кризис немного отступил, но во многих регионах по-прежнему километровые очереди на АЗС. Что говорят водители и что планируют власти? А дрон ударил по центральному зданию СБУ в Киеве. По словам Зеленского, беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ Поклада. Сам он не пострадал. Обрушились перекрытия и внешняя стена здания СБУ. В российской Минобороны комментариев пока нет. Чем наносился и о чем говорит этот удар? А президент Венецианской биеннале не сожалеет о своем решении вернуть российский павильон, несмотря на конфликты с властями и решение гранта Еврокомиссии, пишет Каррера делла Сера. Как оппозицию Пьетро Анджело Буттафуоко и перспективы биеннале прокомментировал для нас спецпредставитель президента Михаил Швыдко. Подробности на Бизнес-ФМ. Беспилотник ударил по главному зданию СБУ в центре Киева. Это подтвердил Зеленский. По его словам, БПЛА был направлен прямо на офис главы службы Александра Поклада, но его момент удара в кабинете не было. Российская Минобороны эти заявления пока не комментировала. Примечательно, что ранее советник Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что Россия обогнала Украину в применении и технологии в беспилотниках. Насколько ему можно верить, Валерий Убадуев продолжит.
11: Дроны с использованием ИИ-технологий в конце весны, начале лета, как писали профильные порталы и телеграм-каналы, произвели своеобразную революцию. Тогда Украина начала активно использовать беспилотники американского производства типа Hornet. Такие дроны используют ИИ-технологии для компьютерного или машинного зрения. То есть такой беспилотник может автономно выбирать цели для поражения, и благодаря этому он более устойчив к системам радиоэлектронной борьбы. Но сейчас, если верить заявлениям советника Владимира Зеленского по технологическим направлениям обороны Сергея Бескрестного, более известен как Флэш, Россия перехватила технологическую инициативу. Ранее Украина активно атаковала ИИ дронами дороги и трассы, ведущие в Крым. В частности, они нацеливались на бензовозы и фуры. Но на данный момент таких атак стало меньше. Это связано, скорее всего, с двумя факторами. С разворачиванием новых систем противодействия беспилотникам в регионе и с тем, что запасы таких ИИ дронов американского производства у Украины значительно сократились. И хотя ситуация с атаками дронов остается сложной, она все же частично стабилизировалась, рассказывает крымский журналист Александр Горный.
12: Насколько я знаю, наши военные сейчас обеспечивают коридор за счет работы мобильных огневых групп, которые сопровождают грузы, за счет работы различных устройств, которые мешают полетам беспилотников. Но, к сожалению, общаясь с водителями фур, которые едут в Крым и везут различные товары, я слышу о том, что поездка по этому коридору, по этой дороге жизни довольно-таки очень опасна, и люди сталкиваются с атаками украинских беспилотников.
13: К сожалению, ситуация в целом пока не решена. Надо понимать, что это будет продолжаться. Но народ постепенно адаптируется к этому. С точки зрения безопасности в Крыму и атак украинских беспилотников, ситуация, на мой взгляд, немного стабилизировалась, хотя Севастополь подвергается очень массированным атакам беспилотников.
11: Однако Германия уже запустила серийное производство беспилотников для ВСУ. Эксперты в эфире Бизнес-ФМ рассказывали, что это дроны камикадзе двух видов, со средней и увеличенной дальностью полета. Планируется собрать около 5000 штук. Модели дронов называются Seth-X и Anubis. Что важно, они тоже будут иметь на борту ИИ-технологии. Но, как говорит Бескрестнов, Россия уже обогнала Украину в применении ИИ-технологий в дронах. Из его слов следует, что нейросети, которые в двух моделях беспилотников используют российские военные, более продвинутые, чем те, что использует Украина. В частности, недавние удары России по украинским портам были совершены как раз с помощью таких ИИ-дронов. И он опасается, что в недалеком будущем такими моделями для автономного поражения целей будут снабжены и другие виды российских дронов. Основное преимущество таких беспилотников в том, что им не нужно задавать конкретную цель или непосредственно управлять ими во время полета. Дрону перед вылетом нужно поставить задачу, например, следуй по маршруту, ищи военную машину противника, и если нашел, атакуй. Он все сделает сам. Конечно, воспринимать заявления от Киева следует с небольшим скепсисом. Зачастую это своеобразный способ получения больше денег или вооружения. Но ИИ в дронах и в военных разработках в целом будет применяться и дальше, говорит директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин.
14: Сфера их применения, конечно, огромная, это все развивается. Началось не сейчас, а дальше будет только больше. И преимуществ потенциальных, конечно, очень много. Тут и возможность потенциально автономных действий, увеличение дальности и действия в условиях радиоэлектронной борьбы и другого противодействия, с искусственным интеллектом как бы и ударные функции могут быть активнее и эффективнее. Заявлять они могут все что угодно, и сейчас большая часть всех их заявлений смотрится либо как просьба к Западу дать больше денег и оружия, либо наоборот, всякие страшилки, как они чего-нибудь добьются.
11: Советник Зеленского Бескрестнов также указывает, что всю территорию России рано или поздно будут окружать системы радиоэлектронной борьбы, и навигация для украинских дронов станет гораздо сложнее. Валерий Ободоев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Бензин есть, ажиотаж на АЗС тоже. Топливный кризис немного отступил, но в регионах по-прежнему на заправках километровые очереди, в которых можно провести не один час. Ситуация с топливом. Михаил Задорожный.
9: В Волгоградской области автомобилисты стоят в очереди за бензином по 15 часов. Об этом Бизнес ФМ чат-боте рассказал слушатель Виктор, который лично столкнулся с нехваткой топлива. По его словам, нет никаких гарантий, что пока достоишь, бензин останется. В самом Волгограде ситуация не лучше, говорит Виктор.
15: Миллионный город, который еще самый длинный после Сочи, он вытянут вдоль Волги. И вот они все занимаются не семьей, не работой, они занимаются только исключительно поиском бензина. Они, даже если находят бензин или не находят, ночуют на АЗС и проводят там по 15 часов. Здесь возникает вопрос, как человек, который отночевал на АЗС, может потом работать. Мы ехали из Волгограда в Москву, там порядка 50 АЗС. Из них, на мой взгляд, где-то 12-15 это вот наши лидеры рынка, эти федеральные. Из них тоже по трассе где-то на 6 АЗС топлива нету.
9: В Пермском крае ситуация с топливом еще не критическая, но начала ухудшаться. Очереди на заправках есть, да и бензин с нужным октановым числом придется еще поискать, продолжает корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
16: В Перми ситуация с бензином в последнее время ухудшилась. Волнообразно так идет, то есть, а он, то нет. Образовались километровые очереди за бензином. Я вот сегодня наблюдал где-то с километра, наверное, такая очередь из машин стояла на заправку. В некоторых районах края там так получилось, что нечем даже заправлять в школу. Автобусы, такси ездят у нас, но участникам приходится туго. Бензин появляется, 95-й на заправках он есть. Но, к сожалению, недостаточно. Заправляют люди, сколько могут, но пока это все, так скажем, держимся пока еще. У нас свой огромный нефтеперерабатывающий завод, но он, к сожалению, такой пострадал недавно, так что проблемы-то есть.
9: На Урале женщина на Ниве угрожала пистолетом водителям в очереди за бензином. Инцидент произошел на въезде в Среднеуральск, пишут местные СМИ. История завирусилась в соцсетях и пабликах. Пользователи сочли, что женщина похожа на одного из главных персонажей фильмов «Терминатор» и стали выкладывать сгенерированные искусственным интеллектом картинки уральской Саны Коннор с пистолетом в руке, который наводит порядок на АЗС. Жительницу Верхней Пышмы Наталью задержали и доставили в полицию для разбирательств. Позже она рассказала изданию Е1, что ее пистолет пневматический, а причина конфликта была банальной. Водители лезли колонкам без очереди. По словам Натальи, она стояла в очереди 4 часа, безумно устала и сорвалась. О ситуации с бензином в столице Урала говорит житель пригорода Екатеринбурга Василий.
17: Ассортимент присутствует весь на мелких заправках, которые не сетевые, частные, там, наверное, есть у них вопросы с завозом. Так заправиться реально, то есть в очередь стою, но я, по крайней мере, еще ни разу не достаивал, чтобы там пустой заправки приехать. Как-то хватает. Очередь в пределах час-полтора-два. Там больше, мне кажется, проблема не с завозом топлива в отпуском, а с логистикой и распределением.
9: При этом в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти на Дальнем Востоке к началу сентября очереди на ЗС практически исчезли. И в целом есть ощущение, что сегодня залить полный бак стало несколько проще, чем месяц-полтора назад. О том, что привело к улучшению ситуации, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
18: Активная работа проводится в части импорта зарубежного бензина. Это и белорусский бензин, и бензин из Индии, из Марокко. Конечно, это незначительные партии, но, тем не менее, это поддерживает на текущий момент ситуацию на внутреннем рынке. Кроме того, решаются вопросы, которые связаны с оборотом бензина классов К2, К3, К4. Такие топлива могут употребляться для, во-первых, тяжелой техники и для устаревших автомобилей. А все это в совокупности может привести к улучшению ситуации, но здесь очень много зависит от того, как быстро смогут выйти после проведения ремонтно-профилактических работ наши нефтеперерабатывающие заводы.
9: Топливо класса ниже Евро-5 разрешили продавать на АЗС с 1 сентября. Известия написали, что бензин Евро-4 уже продают на заправках в Кировской и Пензенской областях. Однако найти подтверждение этому в других источниках не удалось. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Президент Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко не сожалеет о своем решении вернуть российский павильон. Об этом он заявил в интервью итальянской Carriera della Sera. Он добавил, что был бы готов снова поступить так же и допустить Россию, несмотря на конфликты с Еврокомиссией и итальянским правительством. По мнению Буттафуоко, в конце концов победило искусство и сама биеннале, которая за 131 год своего существования даже во времена конфликтов принимала всех. Участие России вызвало волну возмущения среди европейских политиков. Еврокомиссия, в частности, отозвала о выставке субсидий на 2 миллиона евро. Но последовательность главы биеннале в борьбе за равноправие стран-участниц работает лишь на укрепление авторитета выставки, считает спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
0: То, что по существу в разгар Венецианского биеннале его президент вновь возвращается к теме русского павильона, свидетельствует о том, что его поступки носили не эмоциональный характер, безусловно. Он отстаивает собственную независимость, независимость биеннале как организации, которая на протяжении более столетия предоставляла площадку для искусства всех стран, вне зависимости от политического контекста, политических конфликтов. Мне думается, что это серьезный сигнал вообще европейскому сообществу. Хотя, как мы видим сегодня, ситуация в Европе по отношению к российской культуре осложняется. Прежде всего, тем, что немецкие власти приняли решение о закрытии русского дома в Берлине. Несмотря на это очень важный сигнал вообще европейскому культурному сообществу. Думаю, что это важно и, безусловно, свидетельствует о его решимости продолжать независимый курс на стратегию развития биеннале как таковой. У него контракт до 28 года, и будем надеяться, что он будет отстаивать свои принципы. Это относится не только к российскому павильону, были призывы закрыть экспозиции американцев и израильтян. Он не пошел на

0: о деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
1: Во времена, когда качество бензина на заправках в некоторых регионах под большим вопросом, давайте разберемся, какие двигатели наименее чувствительны к качеству топлива и их топливная система терпимо относится к низкому октановому числу или примесям в бензине. Большинство современных двигателей оснащены турбинами и непосредственным впрыском, что обеспечивает прекрасную отдачу, но требует высокого качества топлива. В данный момент среди автомобилей, официально поставляемых на наш рынок, машин с подобными моторами практически не осталось. Основная масса китайских автомобилей имеет под капотом турбированные полутора- или двухлитровые агрегаты с хорошей отдачей и высоким крутящим моментом. Но выносливые с точки зрения бензина машины в основном оснащены двигателями старой конструкции. Примером могут быть автомобили бренда Solaris, которые представляют собой хорошо известные нашему рынку Hyundai и Kia прошлых поколений с атмосферными двигателями. Среди параллельного импорта есть очень неплохие варианты до 160 лошадиных сил, которые физические лица возят из-за границы на себя с льготным утилизационным сбором. Например, Mitsubishi Outlander SX, Nissan X-Trail и Qashqai имеют под капотом не одинаковые, но схожие по конструкции двухлитровые двигатели с распределенным впрыском. Также параллельный импорт предлагает другой вариант – обратить свое внимание на рынок автомобилей с пробегом, где еще остались те же Toyota разных моделей с простыми агрегатами, а также Suzuki, Hyundai, Kia и другие авто, двигатели которых не поразят вас своими характеристиками по динамике и в большинстве своем будут более прожорливы, чем турбированные собратья, но порадуют долгой жизнью и всеядностью при правильном обслуживании.
0: Тест-драйв на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В седьмом туре чемпионата России по футболу пройдут сразу два топ-матча. В субботу, 5 сентября, в Санкт-Петербурге «Зенит» примет ЦСКА. На следующий день в Москве болельщиков ждет дерби «Динамо-Спартак». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: И «Зенит», и ЦСКА не показывают хороший футбол в этом сезоне. Питерский клуб еле-еле одолел «Факел» в прошлом туре благодаря скандальному пенальти. В Кубке России сине-бело-голубые были успешнее, забили 3 безответных мяча махачкалинскому «Динамо». Но все равно команда Сергея Симака пока не выглядит претендентом на золото. Против ЦСКА не сыграет Игорь Дивеев из-за дисквалификации. Символично, что многолетний оплот обороны армейского клуба избежал, что называется, встречи с бывшей. В «Локомотив» на правах аренды перешел Андрей Мостовой. У красно-синих потерь гораздо больше, эпидемия травм. Уже очень давно восстанавливается Игорь Акинфеев, только-только перенес операцию на колени Мойзес. В этом году на поле не стоит ждать Дмитрия Баринова. Вдобавок ко всему, травму получил в кубковой игре с Ростовом Милан Гаич, а армейцы уступили со счетом 0-2. Участие Матвея Кисляка в матче с «Зенитом» под большим вопросом. Вряд ли он, даже если выйдет, сыграет все 90 минут. Словом, вот так вот доковыляли до очной встречи команды, при этом набрав по 12 очков, и делят третье и четвертое места. Армейцы вообще в чемпионате еще не проигрывали. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что у хозяев будет преимущество.
4: «Зенит» хоть и побеждает и набирает

0: Очки делает это со скрипом, а ЦСКА столкнулся с серьезной проблемой травмированных футболистов. У Дмитрия Гесамова проблем очень и очень много. И вместе с тем игра не вырисовывается пока у ЦСКА внятно, поэтому ожидать чего-то такого ладного в исполнении красно-синих я бы не стал. Но когда это все еще и накладывается на «Зенит», который, понятное дело, дома побежит вперед, сейчас «Зенит» как-то не очень быстро бегает, но в любом случае, конечно же, каким бы ни был «Зенит», он всегда фаворит.
1: ЦСКА на этой неделе заключил контракт с алжирским защитником Мохамедом Ази, который простился с махачкалинским «Динамо» и подписал соглашение с армейцами по схеме 4+1. А в «Зенит» может перейти бывший хавбек ЦСКА Александр Головин. По информации ряда СМИ, 30-летним полузащитником «Монако» активно также интересуется «Краснодар» и даже «Спартак», в который Головин обещал никогда не переходить. Перед московским дерби «Динамо-Спартак» случилась комичная ситуация. Бело-голубые помпезно встречали в аэропорту двух потенциальных новичков – бразильца Матеуса Мартинса и эквадорца Гонсало Плату с караваями и в кокошниках. Но вся эта медийная история завершилась после того, как эти футболисты не прошли медосмотр, трансферы сорвались. Бразильские клубы «Ботафого» и «Фламенго» выразили недоверие к официально озвученной причине и планируют судиться. На фоне этого прошла информация о возможном возвращении в «Динамо» Арсена Захаряна. 3 года назад он уехал в «Реал Сосьедад», но в Испании не получает достаточно игрового времени. Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что это был бы хороший трансфер.
2: По большому счету в Европе не получилось, и скис он там откровенно. «Динамо» его команда, которой сейчас нужен хороший фланговый игрок. Верю в какую-нибудь аренду, например, с правом выкупа, вряд ли «Динамо» сейчас захочет брать Захаряна на постоянной основе, потому что это, ну, все-таки кот в мешке объективно по его состоянию за последние годы.
1: «Спартак» подходит к дерби в статусе фаворита. Красно-белые идут на втором месте. Выше только «Краснодар», которому команда Хуана Карседо проиграла. Смотрится «Спартак» стабильно. Большего, правда, ждут от Мирленда Даку, но забивают Пабло Салари и Манфред Угальде. Что касается Краснодара, то он откроет тур встречи с крыльями. Горожане выигрывают пока все матчи РПЛ этого сезона и по игре главные претенденты на чемпионство. В Калининграде «Балтика» примет «Локомотив», который на днях оказался под прессингом своих фанатов. Повод простой – последний раз команда побеждала весной. Ростов сыграет дома с «Факелом», Оренбург с «Акроном», а махачкалинская «Динамо» с «Родиной». Завершится тур в Казани матчем «Рубин-Ахмат». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Индекс Мосбиржи в пятницу превысил на минке 2265 пунктов, но в целом консолидировался после сильного роста в четверг вечером. В целом же индекс за неделю вырос на 6,5%, а рубль от падения в четверг и пятницу перешел к росту. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
4: Уходящая неделя оказалась хорошей, растущей для российского рынка акций. Индекс Московской биржи по основным торговым сессиям вырос на 6,5%. Только за пятницу индикатор прибавил 0,8% и закрыл неделю на уровне 2250. Три пункта. Конечно, в основном рынок жил новостями геополитики, и уже в конце недели стало известно, что прибудут сначала в Москву спецпосланник президента США Стив Виткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие выходные. Соответственно, об этом пока СМИ пишут неофициальные сообщения, но, тем не менее, портал Axios написал об этом, что в субботу прилетят в Москву на переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле, а в воскресенье проведут переговоры в Киеве. Новость, в принципе, хорошая, но эти два господина уже прилетали в Москву, как минимум, и ничем это особо хорошим не закончилось. Но рынок, конечно, всегда реагирует на такие позитивные новости. Казалось бы, все хорошо, но вечером уже не очень хорошие новости пришли в пятницу. Касаются они компании ПИК. Совет директоров девелопера 7 сентября рассмотрит вопрос делистинга и будет выкупать акции у миноритариев по цене 551 рубль 40 копеек. Рынок, конечно, не сильно отреагировал падением акций пика, учитывая, что торговались они недалеко от цены выкупа 553 рубля. Это если рассматривать 20.00 по московскому времени в пятницу, и падали на 4%. Рубль, как ни странно, вырос за неделю, и российская валюта, во всяком случае, китайскому юаню подорожала примерно на 12 копеек. То есть китайский юань закрылся на уровне 12 рублей 78 копеек. Это пятница. Ну и, кстати, за неделю те же 12 копеек китайская валюта потеряла, хотя в течение недели юань поднимался выше 13 рублей. Но ненадолго там задержался. Стали известны новые параметры бюджетного правила, и покупки валюты Минфин серьезно сократит в рамках этого правила. С 7 сентября по 6 октября будет покупать иностранную валюту, и ежедневный объем операций составит 2,5 миллиарда рублей. Если учитывать операции Банка России, то Банк России будет по-прежнему чистым покупателем валюты, но будет покупать ее всего лишь на 2 миллиарда рублей в день, покупал на 6 миллиардов, то есть покупки валюты сократятся в 3 раза. Конечно, хорошая новость для российского рубля. Посмотрим еще, каким будет в сентябре спрос со стороны импортеров, со стороны населения. Все-таки в августе рынок как раз отмечал повышенный спрос на валюту и сезонный фактор, то есть повышенный спрос со стороны населения, ну и спрос со стороны импорта. Ну и хорошие новости касались инфляции. Вернулась недельная дефляция. 0,01%. Настолько снизились потребительские цены с 25 по 31 августа. Недели ранее была инфляция недельная. Та же 0,01%. До этого 3 недели подряд цены снижались. Ну, в принципе, хорошая новость в преддверии заседания Банка России, которое состоится уже на следующей неделе, 11 сентября. И 11 сентября, кстати, выйдут окончательные данные от Росстата по инфляции за август. Цены на нефть выросли по понятным причинам. С учетом того, что возобновилась эскалация, США и Иран в начале недели возобновили обмен ударами после примерно месяца паузы. Все это вызвало 3-дневный рост цен на нефть, хотя ближе к концу недели перешли цены на нефть в консолидацию. Если рассматривать смесь Brent, это уровни 95-96 долларов за баррель. Ну и президент США Дональд Трамп заявил, что новая кампания против Ирана не будет продолжаться слишком долго, при этом добавил, что американские военные готовы осуществить новую серию атак в любой момент.
3: Это был Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM. Отмечу официальный курс юаня с субботы 12.88, доллара 86.59 и евро 100 рублей 57 копеек.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: Банк России подвел промежуточные ипотечные итоги 2026 года. Согласно его подсчетам, в сегменте долевого строительства за январь-июль кредитов было выдано на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако сравнение конкретно июльских показателей с показателями июля 2025 года выглядит для первичного рынка неутешительно. Год к году количество выданных кредитов уменьшилось на 27,1%. Оценивая нынешний июльский расклад, эксперты Объединенного кредитного бюро говорят, что выдача льготной ипотеки рухнула за месяц вдвое. И, как следствие, в общем ипотечном объеме рухнула доля новостроек. По данным ОКБ, за этот июль банки выдали россиянам льготных ипотечных кредитов на 50% меньше, чем в июне, и на 44% меньше, чем в июле 2025 года. Как напоминают эксперты, слухи о грядущем ужесточении условий по семейной ипотеке, которое должно было случиться во втором полугодии, в июне спровоцировали ажиотажный спрос. Стабильные до этого момента выдачи льготных кредитов подскочили сразу на 67%. Однако изменения отложили до октября. Люди получили запас в 3 месяца и успокоились. Это и привело к двукратному спаду рынка в июле. Сегмент ипотеки с господдержкой не просто вернулся к прежним показателям, но даже скорректировался ниже базового уровня марта-мая. А доля нового жилья опустилась до минимальных за последние 5 лет показателей. 16% от общего количества и 25% от общего объема ипотечных кредитов. Как считают в ОКБ, подобные резкие колебания, вероятно, ждут нас и осенью, когда вопрос о продлении семейной ипотеки снова станет актуальным. А вот у рыночной ипотеки, напротив, намечается устойчивый вектор умеренного роста. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
7: Курчатов. В 1966 году вышло постановление о строительстве Курской атомной электростанции. Поселок АЭС у реки Сейм, первоначально рассчитанный на 18 тысяч жителей, за 3 десятилетия вырос в 50-тысячный город, третий по величине в Курской области.
5: Как появлялись города на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. На Восточном экономическом форуме, который завершился во Владивостоке, подписано 328 соглашений на общую сумму более чем 6,8 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В МИД России сообщили, что для голосования на выборах в Госдуму будет открыто 319 участков в 152 странах. Проверить адреса избирательных участков можно на сайте Центра избиркома России или на электронных ресурсах Росзагранучреждения, указало дипведомство. Российская фигуристка София Дзебко выиграла свой второй этап юниорского гран-при. Благодаря этой победе она обеспечила себе место в финале юниорской серии, который пройдет 10-13 декабря в китайском Чунцине. Туда отправятся 6 лучших спортсменок по итогам этапов гран-при. Российские фигуристы допущены к турнирам в нейтральном статусе. Организаторы уверяют, что концерт Kanye West в Петербурге все-таки будет. Директор S-Agency утверждает, что у компании есть контракт аренды и разрешение на продажу билетов, и все необходимые вопросы для выступления рэпера урегулированы. При этом сама «Газпром-арена», где должно было пройти шоу 10 и 11 октября, никаких анонсов не публикует у себя в канале. Они еще раз напомнили, что концертов зарубежных исполнителей в октябре нет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Пожар на нефтебазе в Сочи может осложнить ситуацию с топливом на АЗС города, сообщил кубанский губернатор Кондратьев. После атаки дронов дым окутал Адлер и Сириус. По словам мэра Сочи, в городе все системы работают штатно. Что сейчас с бензином и курортной жизнью в Сочи? Уитков и Кушнер в Москве и Киеве определят, есть ли варианты решить украинский конфликт, заявил Трамп. Как сообщает Axios, на субботу у спецпосланников Трампа запланирована встреча с Путиным в Москве, а на воскресенье с Зеленским в Киеве. Ранее Путин заявил, что с Уитковым и Кушнером в Москве комфортно работать, но переговоры пока поставлены на паузу. И кризис. Volkswagen. Руководство утвердило план сокращения около 50 тысяч рабочих мест и уменьшения модельного ряда вдвое. Как пишет немецкая пресса, радикальные меры могут стать для концерна последним шансом. Так ли все плохо? Подробности на Business FM. Что с бензином и курортной жизнью в Сочи после одной из самых сильных атак БПЛА? В результате налета загорелась нефтебаза, «Сириус» и «Адлер» окутал дым. Пострадавших не было. После этого губернатор Краснодарского края заявил, что повреждение НПЗ может осложнить ситуацию с бензином, и добавил, что этого нельзя допустить. Однако покупка топлива и так в регионе Квест, особенно на курортах. Тему продолжит Диана Чубанова.
10: Атаки на «Сочи» и «Сириус» последние дни стали особенно интенсивными. На курортах регулярно звучат сирены, и вместо занятий в школе школе, дети сидят в подвалах. 4 сентября в результате налета загорелась нефтебаза. Дым был сильный, открытое горение было видно с Краснополянского шоссе, а смог дошел до центра Сочи. Но Роспотребнадзор не обнаружил в воздухе загрязнений, превышающих норму. В нескольких зданиях выбило окна, удар пришелся на гражданскую инфраструктуру и жилые дома, военные объекты не пострадали. Обломки БПЛА упали по разным адресам, все последствия оперативно устранили. Власти отчитались, что на работе санаториев, отелей и гостиниц это не сказалось, они работают штатно. Однако сочинский аэропорт парализовало на более чем 12 часов. Пришлось также скорректировать часть маршрутов общественного транспорта. Больше всего тревог у местных властей по поводу нефтебазы, расположенной недалеко от аэропорта. Губернатор Вениамин Кондратьев предупредил, что это может осложнить ситуацию с топливом на АЗС города, и добавил, что допустить этого нельзя. Тут же он отчитался, что бензин и дизель по всему краю на АЗС поступают оперативно и в необходимых объемах. И действительно, ситуация с бензином в Сочи только-только нормализовалась. И тут снова атака, говорит Никита, инструктор в Красной Поляне. Он сегодня стал очевидцем последствий ЧП.
11: Проезжал мимо места, где были атаки, были видны воспламенения, дым. Видел воспламенение, не скажу чего, неподалеку от аэропорта. Горело что-то похожее на небольшую цистерну. Черные клубы дыма от нее. У нас сумка с бензином вот нормализовалась. Не было абсолютно никаких очередей на заправках по 2-3 машины максимум. Сегодня утром наблюдалось увеличение очередей на заправках за бензином, но очереди буквально минут на 20. Достаточно большое количество людей отменяет поездки, отменяет их в связи с закрытием аэропорта, ну и с проблемами топлива.
10: После заявления губернатора последовал призыв к горожанам и туристам от мэра Сочи. Андрей Прошунин призвал не скупать после ЧП бензин впрок и не создавать панический ажиотаж на заправках. Он добавил, что контроль за продажей топлива будет в Сочи усилен. По его словам, есть случаи создания искусственного дефицита топлива, когда при наличии на некоторых АЗС его не продают. И это не только в Сочи, рассказал житель Краснодара, учредитель Центра развития таксопарков, телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
12: На ситуацию с бензином в Краснодаре сочинские события недавние пока не повлияли никак. Ситуация с бензином продолжает оставаться стабильно сложной, но не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Работают чуть больше половины АЗС. Бензин практически на всех работающих АЗС есть без ограничений дизельное топливо, а бензин отпускают какие-то 3 часа в день, какие-то 5 часов в день. Есть заправки, на которых вообще нет никаких очередей, но топливо есть. 92-й бензин при этом стоит примерно 149 рублей за литр. Такие цифры я видел. И еще я пообщался с заправщиком на одной из таких АЗС, и мне сказали, что топливо вообще-то есть всегда. Просто его отпускают, начинают по звонку из головного офиса и прекращают отпускать тоже по звонку из головного офиса. То есть не надо ждать бензовоза. Топливо всегда есть под самой заправкой. Просто его нам не продают.
10: Сейчас в Сочи и Сириусе начинается бархатный сезон. Атаки, регулярный паралич одного из самых крупных аэропортов юга, конечно, влияют на туристический спрос. Однако, на удивление, владельцы некоторых гостиниц заговорили о том, что постояльцев у них стало больше, рассказал операционный директор логистической компании «Арков» Томас Карулас.
13: Наверное, это отчасти зависит от того, где вы в моменте находитесь. Например, в Красной Поляне довольно спокойно. Если говорить про бензин, то на заправках он есть. Конечно, присутствуют очереди, но если нужно вызвать такси, например, из аэропорта, то никаких проблем нет. Буквально уже за пару минут машина приезжает, все как обычно. Также мы пообщались с администратором отеля. Она сказала, что заметно прибавляется количество приезжающих. С чем конкретно это связано, сказать сложно. В целом, массового отъезда или чего-то такого не наблюдается.
10: В целом, Сочи живет сейчас в атмосфере некурортной. Местные жители говорят, что атаки продолжаются последние 3 дня, и взрывы, работу ПВО слышно часто. В этот раз больше всего досталось Сириусу. Ранее была атака на морпорт над водными беспилотниками. Сообщалось, что их уничтожили. Во время атак люди прячутся в подземных переходах, а бомбоубежища часто почему-то бывают закрытыми. Об этом нам рассказали местные жители. Диана Чубанова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
9: Уитков и Кушнер в Москве и Киеве определят, есть ли варианты решить украинский конфликт, заявил Трамп.
3: Он сказал, что у США есть идеи насчет мирного решения и может быть хороший шанс на урегулирование по итогам челночной дипломатии Уиткофа и Кушнера. По данным Axios, они встретятся в субботу с Путиным в Кремле, а в воскресенье с Зеленским в Киеве. Владимир Путин ранее заявил, что с Уиткофом и Кушнером в Москве комфортно работать, но он также сообщил, что переговоры по Украине на данный момент поставлены на паузу. О том, на каком фоне ожидается этот визит, политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
14: Визит ожидался давно. Его начали анонсировать еще весной, потом летом, потом они должны были приехать в августе, потом говорили, что они сначала приедут в Киев, а потом в Москву. И логика по поводу Киев-Москва была в том, что Уиткоф и Кушнер услышат какие-то новые предложения от Зеленского, которые повезут потом на согласование Путину. Ну, как мы видим, порядок поездки поменялся. Теперь они сначала приедут в Москву, а потом в Киев. Что за этим стоит, мы можем только гадать. Подождем результата. Если визит намечается, значит, стороны думают, может быть, американцы думают о том, что есть какие-то предпосылки к тому, чтобы добиться подвижек на переговорах. Можно обратить внимание на то, что визит, если он все-таки в конце концов состоится, пройдет сразу после приезда директора ЦРУ в Москву и контактов министра финансов России Силуанова со своим американским визави Скоттом Бессентом. Говорилось ли там о каких-то новых форматах, предложениях и подвижках, мы тоже не знаем. Ну, я лично в совпадения такие не верю. Могу добавить еще одно конспирологическое совпадение. Палата представителей почему-то отложил пока. Идет к тому, что он отложит рассмотрение законопроекта Грэма Блюменталя, который был принят Сенатом почти единогласно. И теперь он отнесся на неопределенное время. Ну, пока об этом сообщают. Если все это увязать в единую картину, добавить определенную порцию конспирологии, то можно предположить, что за кулисами идут какие-то подвижки, о которых нам пока не сообщают. Но результаты которых мы можем увидеть уже скоро.
3: Политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Покойный сенатор Линдси Грэм, напомню, признан в России экстремистом-террористом. В преддверии визита в Россию спецпосланников президента США Вашингтон обратился к Москве и Киеву с просьбой, об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на официальных лиц. Словом источников, Вашингтон настаивает на том, чтобы украинцы прекратили атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты на время визита американских посланников, а российская сторона не наносила удара по целям в Киеве. Volkswagen в кризисе. Руководство автогиганта утвердило план масштабной реструктуризации. Он предполагает сокращение около 50 тысяч рабочих мест и уменьшение модельного ряда вдвое. Как пишет немецкая пресса, радикальные и болезненные меры могут стать для концерна последним шансом. Подробнее Наталья Шашина.
10: План спасения Volkswagen трогается с места, комментирует Рейтер. Один из крупнейших автоконцернов мира готовится к беспрецедентным мерам. Речь о сокращении 50 тысяч сотрудников, 4 завода на грани закрытия. Ожидается, что с 2030-х годов нельзя будет гарантировать загрузку в Эмдене, Цвикау, Ганновере и Неккарзульме. Один из вариантов, который муссируется в прессе – переход на оборонные заказы. Financial Times весной писала, что на заводе концерна в Оснабрюке могут начать производство компонентов для израильского железного купола. В стране обсуждают. Особенно сокращение ударит по небольшим городам в Саксонии, как Цвикау, где автозавод – один из главных работодателей. А французская Монт обращает внимание, что решение прозвучало перед выборами в соседней Саксонии Анхальт, исход которых может стать критичным для правительства Мерца. Сейчас местные власти активно ищут для заводов заказы, говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
15: Конечно, хотят получить оборонные заказы, но вы же понимаете, что у Германии очень много автомобильной промышленности, и нельзя 2-3 заказа больших всем раздать. Все равно с некоторыми заводами придется попрощаться. Премьер-министр Саксонии господин Кречмер эту тему уже на протяжении недели поднимает, ищет для завода какие-то возможности. Я уверен, что какую-то часть все-таки оборонки дадут им. Потому что если сейчас люди выйдут на улицу, то для правительства Германии рейтинг того же канцлера еще ниже упадет, и этого нельзя допустить. Проблема еще в другом, что менеджмент их не хотят сокращать. А люди говорят, ну если вы нас сокращаете, тоже этих всех белых воротничков тоже попытайтесь сократить. А эти хотят наоборот сейчас к концу года еще и премии получить.
10: Решение принято на фоне падающих продаж. За первое полугодие концерн поставил по всему миру более 4 миллионов автомобилей, на 6% меньше, чем год назад. Продажи бренда Volkswagen просели на 14%, Audi на 8%, Porsche на 16%. Автогигант оказался под ударом экспансии китайских автопроизводителей на европейском и американском рынках, где традиционно доминировал, говорит автоэксперт Артем Бобцов. По его мнению, масштаб перемен свидетельствует, руководство осознает угрозу со стороны Китая.
16: Действительно, эта угроза колоссальна. Например, самый продаваемый автомобиль Великобритании в этом году – это автомобиль J8. Этого лидерства он добился всего через 2 года после того, как компания пришла на рынок. В Израиле на первых местах продаж тоже китайцы. И, в общем, 2-3 года, и было всем понятно, что и на других рынках европейских китайцы захватят лидерство, несмотря на то, что Европа отгородилась 25-процентной пошлиной торговой. Даже это не помогает. Volkswagen нужно выправить финансовое положение, чтобы выйти на устойчивую прибыль, потому что прибыль нужна для того, чтобы инвестировать ее в новые разработки, чтобы просто не отстать от китайцев технологически. С китайцами уже невозможно конкурировать ценой, с ними невозможно конкурировать скоростью обновления автомобиля, они обновляют их каждый год, но можно конкурировать технологически. В этом у Европы еще есть некоторый запас конкурентоспособности. Видимо, Volkswagen понимает, что сейчас или все, или ничего, или пан, или пропал, или надо проводить глобальные изменения, или компания в любом случае станет жертвой китайцев, причем очень-очень быстро в современных реалиях.
10: К 35-му году Volkswagen сократит модельный ряд вдвое, а число вариантов комплектации на 75%, чтобы направить инвестиции на более востребованные модели. СМИ писали, что компания рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati, а в ближайшие годы прекратится сборка машин Seat. Немецкая Wirtschaftswoche пишет о прощании с Volkswagen в том виде, в каком мы его знаем. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Business FM.
5: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
17: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
5: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Продолжительность жизни.
18: Удовольствие часто начинается раньше самого приятного события. Ожидание встречи, хорошей новости или достижения цели способно захватить сильнее, чем момент, когда желаемое, наконец, получено. И это одна из особенностей работы системы вознаграждения мозга. Она не просто реагирует на удовольствие, а постоянно пытается его предсказать.
5: Журналист Алена Копылова.
18: Важную роль в этой системе играет дофамин. Дофамин участвует в мотивации и обучении, помогает мозгу запоминать, какие действия и сигналы ведут к ценному результату. Особенно сильно система реагирует на неожиданность. Если результат оказался лучше, чем мозг планировал, активность дофаминовых нейронов возрастает. Если все произошло точно по ожиданиям, реакция гораздо слабее. А если ожидаемая награда не появилась, активность нейронов может снижаться. Этот механизм называют ошибкой предсказания награды. Благодаря ему мозг постоянно обновляет свои прогнозы и учится на опыте. После нескольких повторений дофаминовая реакция постепенно смещается с самой награды на сигнал, который ее предсказывает. Не сам результат, а первые признаки того, что он скоро будет получен. Система вознаграждения запускает мотивацию заранее. Особенно мощно действует неопределенность. Если награда появляется не каждый раз и невозможно точно предсказать, когда она будет, ожидание сохраняется дольше. На этом принципе работают, например, азартные игры. Следующее действие может ничего не дать, а может принести неожиданно значимый результат. При этом само удовольствие имеет свойство быстро терять интенсивность. Мозг адаптируется к хорошим изменениям, и вчерашняя награда постепенно становится сегодняшней нормой. Этот процесс называют гедонической адаптацией. Чтобы вызвать прежнюю силу реакции, часто требуется что-то новое.
5: Продолжительность жизни на Business FM.
9: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Венецианский кинофестиваль в разгаре. Джордж Клуни выступает против ИИ, в программе «Не хватает женщин», а общественность ругается из-за фильмов из России и Израиля. Чем успел еще отметиться 83-й фестиваль, об этом Ольга Кашинская.
19: В Венеции в этом году особенно неспокойно. На фоне общей поляризации культуры еще до старта фестиваля возмущение вызвало включение в программу двух картин, снятых режиссерами из России и Израиля. Первая – создающийся аж 2008 года проект Ильи Хржановского, признанного в России иностранным агентом под названием «Дау». Главную роль исполняет Теодор Курензис. Зародившись как байопик о советском физике Льве Ландау, со временем проект перерос в полудокументальный и художественный эксперимент. Довольно спорный. По рассказам участников, на площадке были бесчеловечные условия работы. Включение Дау в конкурсную программу фестиваля в совместном заявлении решительно осудили МИД и Минкульт Украины. А накануне старта фестиваля в основной конкурс включили секретный фильм. Им оказался израильский док «НАЗА» о геноциде в секторе Газа. После этого организаторы фестиваля получили открытое письмо от известных общественных и культурных деятелей, которые потребовали конкретных действий в поддержку Палестины и бойкота Израиля во всех формах. Обвиняли фестивали в практически полном отсутствии женщин-режиссеров в основном конкурсе. Там представлена всего одна картина, снятая женщиной, против 20 работ режиссеров-мужчин. В итоге, перед началом фестиваля, организаторы даже объявили об отмене традиционной пресс-конференции с членами жюри. Предполагалось, что это попытка уйти от ответа на неудобные политические вопросы. В итоге, правда, конференция состоялась и прошла без особых проблем. Сам же фестиваль открылся пламенной речью Джорджа Клуни, получавшего почетного золотого льва за вклад в кинематограф. На сцене он порассуждал о потере ценности информации в современном мире и выразил обеспокоенность монополией крупных медиакорпораций. И отдельно высказал свои опасения насчет проникновения искусственного интеллекта в кино. «Я не хочу, чтобы через 20 лет после моей смерти мое лицо было в рекламе тампонов», — заключил Клуни. Ответом ему были незамедлительно сгенерированные рекламные ролики средств гигиены с его участием. Продолжит редактор портала «Фильм.ру» Евгений Ухов.
20: Нельзя сказать, что мнение и вот позиция Джорджа Клуни озвученная, она маргинальна. На самом деле, достаточно большое число актеров уже сейчас заявляет о том, что их пугает перспектива стать вот этими мумиями или слепками лиц, которые затем будут эксплуатироваться или даже сейчас будут эксплуатироваться, не принося им, во-первых, дохода, а во-вторых, возможно, принося урон какой-то их репутации. Я думаю, что сейчас наступил тот момент, когда Голливуд и большие студии и, наверное, в большой степени как раз те гиганты IT-индустрии, которые занимаются разработкой вот этих приложений всех нейросетевых, они должны каким-то образом договориться. Может быть, это будет частью какого-то договора студий, агентов, актеров, режиссеров, насколько можно использовать их, в каких ситуациях. Здесь очень большой и серьезный простор для работы юристов в первую очередь.
19: Впрочем, если отвлечься от информационного фона, в Венеции в этом году показывают много разного, вполне общечеловеческого кино. И значительная часть доберется до российского проката, говорит кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
21: Уже несколько фильмов куплено. В том числе мы увидим фильм открытия Венецианского фестиваля «Чернила» режиссера Дэнни Бойла. Это биографическая драма о Руперте Мёрдоке, о медиамагнате. Она выйдет в российский прокат 8 января. В декабре в прокат выйдет фильм Флориана Зеллера «Бункер», в котором снимаются Хавьер Бардем и Пенелопа Круз. Также выйдет новый фильм Вернера Херцога, который буквально вчера показали, в котором снимаются две сестры Мары, Руни и Кейт. На английском он называется «Buck and Fastrot». По-русски звучит тоже неблагозвучно. Наверное, будут еще какие-то новости. Интересно, доберется ли до России фильм «Prime Time» студии A24, в котором снимается Роберт Паттинсон. Это кино про американского журналиста Криса Хэнсона, который в нулевые на американском федеральном телевидении ловил людей, которые подозревались в педофилии, и это тоже очень горячее и интересное кино.
19: Венецианский кинофестиваль продлится до 12 сентября. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
9: Москва в эти выходные отмечает 879-летие. День города пройдет 5-6 сентября. В столице запланированы концерты, фестивали, спортивные соревнования и другие мероприятия. И за часть из них перекроют улицы и набережные.
5: Подробности.
22: Основные ограничения в субботу затронут центр и район Лужников. Из-за фестиваля «День ходьбы» и соревнований по лыжероллерам с полуночи до 5 вечера закроют часть улицы Лужники. С 4 утра нельзя будет проехать по участкам Смоленской и Ростовской набережных, с 6 – Савинской, а с 8 – Новодевичьей и Лужнецкой. У метро «Спартак» с 8 утра до 4 дня из-за велозабега «Кубок Ростеха» перекроют Небесный бульвар, улицы Игоря Нета, Аэроклубную и Братьев Старостиных. В Новопеределкине с 9 утра до 3 дня перекроют участки участок Лукинской улицы. Во второй половине дня ограничения появятся ближе к Кремлю. Из-за забега музейная миля с половины третьего до половины шестого закроют участки Болотной, Берсеневской, Софийской и Раужской набережных. С 3 часов ограничения также затронут Балчук, Малый Москворецкий мост, Кадашовскую набережную и улицы вокруг Болотной площади. На участках перекрытий у Лужников и по маршруту музейной мили с полуночи будет запрещена парковка. В воскресенье перекрытия будут еще масштабнее. С 6 утра движение закроют на Волхонке, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережных, а также на Большом Москворецком мосту в сторону Москворецкой улицы и ряде улиц в Хамовниках. На этих участках парковку запретят с полуночи. Отдельные ограничения введут и из-за парада трамваев, в частности на улице Сергия Радонежского.
9: В ночь субботы на воскресенье общественный транспорт будет работать дольше. Метро и МЦК будут открыты на вход до 2 часов ночи, а до этого же времени продлят работы 17 трамвайных маршрутов. ФНС усилит контроль за семейным бизнесом. С октября у групп компаний, которыми управляют родственники или общие собственники, может появиться специальная отметка в сервисе налоговой. Бизнес получит ее, если хотя бы одна из таких фирм за последние 3 года пользовалась льготами для малого и среднего предпринимательства. Сама по себе отметка ни к чему не обязывает и проверку не запускает. Это просто маркер, пояснили ФНС. Но налоговая планирует учитывать ее при госзакупках и оценке контрагентов. Родственные связи сами по себе дроблением не считаются. ФНС будет изучать общих сотрудников, помещений, руководство, клиентов и другие косвенные признаки нарушения. Как бизнес относится к новому критерию, мы узнали у предпринимателей.
5: Бизнес говорит.
0: Ресторатор, эксперт Института экономики роста имени Столыпина Сергей Миронов.
1: Я считаю, что это логичный шаг со стороны ФНС. ФНС давно идет в этом направлении и добавляет подобные критерии для отслеживания именно дробления бизнеса. Конечно, контрагенты будут видеть, что есть вариант дробления бизнеса, есть вариант того, что завтра у этого бизнеса может возникнуть какая-то проблема, и контрагент откажется. Если этот один критерий попадет дополнительно в публичное поле, то опять-таки с позиции ФНС все логично.
0: Гендиректор компании «Поставщик счастья» Дмитрий Коробицын.
2: В зоне малого бизнеса ситуация, когда вокруг действующего бизнеса есть какое-то количество ИП, зарегистрированных на мужей, сестер, братов, сватов и так далее, это очень распространенная практика. И существует большое количество сервисов мониторинга учредителей, конфигураций. Собственно, и сама налоговая предоставляет доступ к этой информации. И тот, кто заморачивается, для кого важно видеть взаимосвязь юрлиц и конфигурацию бизнеса, назовем так, они сейчас могут эту информацию отслеживать. Это не является военной тайной. Эта пометка, конечно, что-то кому-то покажет, но для бизнеса это не какое-то новое открытие, и вряд ли это для кого-то что-то изменит. Это еще один шаг к прозрачности. Это и так было прозрачно видно. Просто тот бизнес, который к этому относился не особо заморачиваясь, не особо глубоко изучая контрагентов, он и сейчас с появлением этой метки не начнет этого делать. Можно посмотреть, кто на кого зарегистрирован, кто на каких там системах налогообложения работает. Тем более, в каком регионе это юрлицо или это ИП, тоже открытые данные. Я это расцениваю больше как еще один сигнал к бизнесу, что эра дробления и вот этого всего, она безвозвратно ушла.
0: Директор аудиторской консалтинговой группы «Юникон» Михаил Курдюков.
23: Данное нововведение может сработать, возможно, как некий флаг для предпринимателей. Стоит отметить, что сейчас ФНС интересуется исключительно теми организациями, которые за последние 3 года получали льготы как малый и средний бизнес. То есть проверка будет сконцентрирована на отдельных категориях бизнесов. Отметка должна появиться со стороны ФНС, а не со стороны предпринимателя. А для предпринимателей этот вопрос уже достаточно давно известен. Если потенциальная сумма недоимки значительная, а налоговая все еще не пришла с проверкой, то это вопрос времени. Все данные для этого у ФНС есть. Но собрать сведения о, так сказать, семейном бизнесе не представляет собой никакого труда. Поэтому ожидать, что данное нововведение каким-либо образом изменит правила игры с уходом от налогообложения, то есть есть изменений, нет.
0: Руководитель компании MasterProf Павел Брун.
24: Это еще один критерий, по которому бизнес, извините, будут доить, потому что спустилась разнарядка, что какой-то бизнес аффилирован, и он должен доплатить. Мы с таким, конечно, еще не сталкивались, но всегда наличие родственных связей трактовалось налоговой как возможность отдробления бизнеса. В районную налоговую всегда спускаются данные с главного управления налоговой, которое что-то нашло. Районная налоговая пишет компанию, просит вас доплатить налоговую. налоги по ним, они даже не разбиваются, насколько это правомерно, неправомерно. Если ты с этим не соглашаешься и говоришь, что у меня все четко закрыто документами и вопросов никаких нет по законодательству, они говорят, выходим к вам с налоговой проверкой. Это будет просто еще одним поводом к компаниям прийти и сказать, что у вас аффилированный бизнес. Второй момент. Практика не совсем здоровая, довольно сильно отличается там от судебной практики. Вот, например, налоговая, если две фирмы есть, и одна оформлена на мужа, другая на жену, и эти фирмы торгуют одним и тем же, то фактически, ну, это прямая аффилированность, и налоговая это видит и смотрит. Но если же вы пойдете в суд, допустим, по вопросу качества товара какого-то от одного либо от второго поставщика, то там вопрос аффилированности уже никакой роли не играет.
4: На запрос бизнеса ФМ ФНС уточнили, что критерий не направлен на учет семейных компаний, а выявляет признак необоснованного использования льготы, когда в группе взаимозависимых компаний есть субъект МСП, применяющий пониженные страховые взносы. Сама по себе взаимозависимость не является нарушением, оценивается реальная самостоятельность каждой компании.
5: Между делом с Кирой Альтман.
6: Нюта Федермессер, общественный деятель, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», между делом говорит со мной вслух про проявление собственной уязвимости.
7: В принятии собственной уязвимости и в том, чтобы позволить другим видеть свою уязвимость, в этом невероятная мощь и сила. Неуязвимых же не бывает, да? То есть, когда ты создаешь ощущение неуязвимости у других, ты ряд людей провоцируешь на поиски и начинаешь там прятать, камуфлировать. А зачем? Зачем? Может быть, это не так страшно сказать вслух, том, что я боюсь одиночества, что я боюсь быть плохой, и все, что я делаю, во многом я делаю для того, чтобы оправдывать все время и рассказывать своим умершим родителям, что я стараюсь, посмотрите, похвалите меня. Но мне кажется, для моего характера большой шаг, что я на работе научилась не в приказном порядке говорить, а говорить, помогите мне вот это сделать хорошо, я без вас не справлюсь. А потом я еще вижу, как это на других влияет. Вот когда ты говоришь, я без вас не справлюсь, это так людям самооценку повышает, невероятно. Повышает ощущение собственной значимости у каждого, кто считал себя, может быть, недооцененным, недопохваленным, недопрофессиональным. У многих же синдром отличника и синдром самозванца одновременно.
6: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
5: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Основатели IT-компании iSpring Юрия Ускова оправдали по делу о мошенничестве. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Марии Л. рассмотрела апелляции на приговор Ишкаролинского городского суда и отменила его. Ранее суд назначил Ускову наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом 500 тысяч рублей. В пятницу Усков был полностью оправдан в связи с отсутствием состава преступления. Суд также отменил арест его имущества и признал его право на реабилитацию. Саратовский облсуд утвердил снятие с выборов в Госдуму Николая Бондаренко за экстремистскую символику. Кандидату от КПРФ отказали в удовлетворении апелляционной жалобы. Судья отклонила 2 ходатайства защиты об обращении в Роскомнадзор для установления владельца телеграм-канала, в котором было размещено изображение. Бондаренко намерен обжаловать решение в кассации. Минюст объявил иноагентом интернет-издания «Новая газета». Также в реестр попали журнал «Историческая экспертиза», биоинформатик Татьяна Татаринова, издатель Феликс Сандалов, писатель и журналист Сергей Рейбград. По версии Минюста, все они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Москвичка родила ребенка в 60 лет. Об этом сообщила та зам главврача по акушерской гинекологической помощи медцентра «Коммунарка» Соня Данелян. Ребенок был зачат при помощи ЭКО. Впоследствии у женщины выявили сложно расположенную миому. Специалисты удалили новообразование и извлекли здорового ребенка. Врачи сохранили пациентке возможность при желании выносить еще одну беременность. У женщины есть 2 взрослых сына. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. В Волгоградской области автомобилисты стоят в очереди за бензином по 15 часов. Об этом бизнес-фэм рассказал слушатель Виктор. Где-то топливный кризис немного отступил, но во многих регионах по-прежнему километровые очереди на АЗС. Что говорят водители и что планируют власти? А дрон ударил по центральному зданию СБУ в Киеве. По словам Зеленского, беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ Поклада. Сам он не пострадал. Обрушились перекрытия и внешняя стена здания СБУ. В российской Минобороны комментариев пока нет. Чем наносился и о чем говорит этот удар? А президент Венецианской биеннале не сожалеет о своем решении вернуть российский павильон, несмотря на конфликты с властями и решение гранта Еврокомиссии, пишет Каррера делла Сера. Как позицию Пьетро Анджело Бутафока и перспективы биеннале прокомментировал для нас спецпредставитель президента Михаил Швыдко. Подробности на Business FM. Беспилотник ударил по главному зданию СБУ в центре Киева. Это подтвердил Зеленский. По его словам, БПЛА был направлен прямо на офис главы службы Александра Поклада, но его момент удара в кабинете не было. Российская Минобороны эти заявления пока не комментировала. Примечательно, что ранее советник Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что Россия обогнала Украину в применении и технологии в беспилотниках. Насколько ему можно верить, Валерий Убадуев продолжит.
11: Дроны с использованием ИИ-технологий в конце весны, начале лета, как писали профильные порталы и телеграм-каналы, произвели своеобразную революцию. Тогда Украина начала активно использовать беспилотники американского производства типа Hornet. Такие дроны используют ИИ-технологии для компьютерного или машинного зрения. То есть такой беспилотник может автономно выбирать цели для поражения, и благодаря этому он более устойчив к системам радиоэлектронной борьбы. Но сейчас, если верить заявлениям советника Владимира Зеленского по технологическим направлениям обороны Сергея Бескрестного, более известен как Флэш, Россия перехватила технологическую инициативу. Ранее Украина активно атаковала и дронами дороги и трассы, ведущие в Крым. В частности, они нацеливались на бензовозы и фуры. Но на данный момент таких атак стало меньше. Это связано, скорее всего, с двумя факторами. С разворачиванием новых систем противодействия беспилотникам в регионе и с тем, что запасы таких ИИ дронов американского производства у Украины значительно сократились. И хотя ситуация с атаками дронов остается сложной, она все же частично стабилизировалась, рассказывает крымский журналист Александр Горный.
12: Насколько я знаю, наши военные сейчас обеспечивают коридор за счет работы мобильных огневых групп, которые сопровождают грузы, за счет работы различных устройств, которые мешают полетам беспилотников. Но, к сожалению, общаясь с водителями фур, которые едут в Крым и везут различные товары, я слышу о том, что поездка по этому коридору, по этой дороге жизни довольно-таки очень опасна, и люди сталкиваются с атаками украинских беспилотников.
13: К сожалению, ситуация в целом пока не решена. Надо понимать, что это будет продолжаться. Но народ постепенно адаптируется к этому. С точки зрения безопасности в Крыму и атак украинских беспилотников, ситуация, на мой взгляд, немного стабилизировалась, хотя Севастополь подвергается очень массированным атакам беспилотников.
11: Однако Германия уже запустила серийное производство беспилотников для ВСУ. Эксперты в эфире Business FM рассказывали, что это дроны камикадзе двух видов, со средней и увеличенной дальностью полета. Планируется собрать около 5000 штук. Модели дронов называются Seth-X и Anubis. Что важно, они тоже будут иметь на борту ИИ-технологии. Но, как говорит Бескрестнов, Россия уже обогнала Украину в применении ИИ-технологий в дронах. Из его слов следует, что нейросети, которые в двух моделях беспилотников используют российские военные, более продвинутые, чем те, что использует Украина. В частности, недавние удары России по украинским портам были совершены как раз с помощью таких ИИ-дронов. И он опасается, что в недалеком будущем такими моделями для автономного поражения целей будут снабжены и другие виды российских дронов. Основное преимущество таких беспилотников в том, что им не нужно задавать конкретную цель или непосредственно управлять ими во время полета. Дрону перед вылетом нужно поставить задачу, например, следуй по маршруту, ищи военную машину противника, и если нашел, атакуй. Он все сделает сам. Конечно, воспринимать заявления от Киева следует с небольшим скепсисом. Зачастую это своеобразный способ получения больше денег или вооружения. Но ИИ в дронах и в военных разработках в целом будет применяться и дальше, говорит директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин.
14: Сфера их применения, конечно, огромная, это все развивается. Началось не сейчас, а дальше будет только больше. И преимуществ потенциальных, конечно, очень много. Тут и возможность потенциально автономных действий, увеличение дальности и действия в условиях радиоэлектронной борьбы и другого противодействия с искусственным интеллектом, как бы и ударные функции могут быть активнее и эффективнее. Заявлять они могут все, что угодно, и сейчас большая часть всех их заявлений смотрится либо как просьба к Западу дать больше денег и оружия, либо наоборот, всякие страшилки, как они чего-нибудь добьются.
11: Советник Зеленского Бескрестнов также указывает, что всю территорию России рано или поздно будут окружать системы радиоэлектронной борьбы, и навигация для украинских дронов станет гораздо сложнее. Валерий Ободоев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
9: Бензин есть, ажиотаж на АЗС тоже. Топливный кризис немного отступил, но в регионах по-прежнему на заправках километровые очереди, в которых можно провести не один час. Ситуация с топливом. Михаил Задорожный.
10: В Волгоградской области автомобилисты стоят в очереди за бензином по 15 часов. Об этом Бизнес ФМ чат-боте рассказал слушатель Виктор, который лично столкнулся с нехваткой топлива. По его словам, нет никаких гарантий, что пока достоишь, бензин останется. В самом Волгограде ситуация не лучше, говорит Виктор.
15: Миллионный город, который еще самый длинный после Сочи, он вытянут вдоль Волги. Вот они все занимаются не семьей, не работой, они занимаются только исключительно поиском бензина. Они, даже если находят бензин или не находят, ночуют на АЗС и проводят там по 15 часов. Здесь возникает вопрос, как человек, который отночевал на АЗС, может потом работать. Мы ехали из Волгограда в Москву, там порядка 50 АЗС. Из них, на мой взгляд, где-то 12-15 это вот наши лидеры рынка, эти федеральные. Из них тоже по трассе где-то на 6 АЗС топлива нету.
10: В Пермском крае ситуация с топливом еще не критическая, но начала ухудшаться. Очереди на заправках есть, да и бензин с нужным октановым числом придется еще поискать, продолжает корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
16: В Перми ситуация с бензином в последнее время ухудшилась. Волнообразная так идет, то есть, а он то нет. Образовались километровые очереди за бензином. Я вот сегодня наблюдал где-то с километра, наверное, такая очередь из машин стояла на заправку. В некоторых районах края там так получилось, что нечем даже заправлять в школе. Автобусы, такси ездит у нас, но частникам приходится туго. Бензин появляется, 95-й заправка он есть. Но, к сожалению, недостаточно. Заправляют люди, сколько могут, но пока это все, так скажем, держимся пока еще. У нас свой огромный нефтеперерабатывающий завод, но он, к сожалению, такой пострадал недавно, так что проблемы-то есть.
10: На Урале женщина на Ниве угрожала пистолетом водителям в очереди за бензином. Инцидент произошел на въезде в Среднеуральск, пишут местные СМИ. История завирусилась в соцсетях и пабликах. Пользователи сочли, что женщина похожа на одного из главных персонажей фильмов «Терминатор» и стали выкладывать сгенерированные искусственным интеллектом картинки уральской Саны Коннор с пистолетом в руке, который наводит порядок на АЗС. Жительницу Верхней Пышмы Наталью задержали и доставили в полицию для разбирательств. Позже она рассказала изданию Е1, что ее пистолет пневматический, а причина конфликта была банальной. Водители лезли колонкам без очереди. По словам Натальи, она стояла в очереди 4 часа, безумно устала и сорвалась. О ситуации с бензином в столице Урала говорит житель пригорода Екатеринбурга Василий.
17: Ассортимент присутствует весь на мелких заправках, которые не сетевые, частные, там, наверное, есть у них вопросы с завозом. Так заправиться реально, то есть в очередь встают. Но я, по крайней мере, еще ни разу не достаивал, чтобы там пустой заправки приехать. Как-то хватает очереди. В пределах час-полтора-два. Там больше, мне кажется, проблема не с завозом топлива в отпуском, а с логистикой и распределением.
10: При этом в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти на Дальнем Востоке к началу сентября очереди на ЗС практически исчезли. И в целом есть ощущение, что сегодня залить полный бак стало несколько проще, чем месяц-полтора назад. О том, что привело к улучшению ситуации, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
18: Активная работа проводится в части импорта зарубежного бензина. Это и белорусский бензин, и бензин из Индии, из Марокко. Конечно, это незначительные партии, но, тем не менее, это также поддерживает на текущий момент ситуацию на внутреннем рынке. Кроме того, решаются вопросы, которые связаны с оборотом бензина классов К2, К3, К4. Такие топлива могут употребляться для, во-первых, тяжелой техники и для устаревших автомобилей. А все это в совокупности может привести к улучшению ситуации, но здесь очень много зависит от того, как быстро смогут выйти после проведения ремонтно-профилактических работ наши нефтеперерабатывающие заводы.
10: Топливо класса ниже Евро-5 разрешили продавать на АЗС с 1 сентября. Известия написали, что бензин Евро-4 уже продают на заправках в Кировской и Пензенской областях. Однако найти подтверждение этому в других источниках не удалось. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
9: Президент Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафолко не сожалеет о своем решении вернуть российский павильон. Об этом он заявил в интервью итальянской «Карриера делла Сера». Он добавил, что был бы готов снова поступить так же и допустить Россию, несмотря на конфликты с Еврокомиссией и итальянским правительством. По мнению Буттафолко, в конце концов победило искусство и сама биеннале, которая за 131 год своего существования даже во времена конфликтов принимала всех. Участие России вызвало волну возмущения среди европейских политиков. Еврокомиссия, в частности, отозвала о выставке субсидий на 2 миллиона евро. Но последовательность главы биеннале в борьбе за равноправие стран-участниц работает лишь на укрепление авторитета выставки, считает спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
1: То, что по существу в разгар Венецианского биеннале его президент вновь возвращается к теме русского павильона, свидетельствует о том, что его поступки носили не эмоциональный характер, безусловно. Он отстаивает собственную независимость, независимость биеннале как организации, которая на протяжении более столетия предоставляла площадку для искусства всех стран, вне зависимости от политического контекста, политических конфликтов. Мне думается, что это серьезный сигнал вообще европейскому сообществу. Хотя, как мы видим сегодня, ситуация в Европе по отношению к российской культуре осложняется. Прежде всего, тем, что немецкие власти приняли решение о закрытии русского дома в Берлине. Несмотря на это очень важный сигнал вообще европейскому культурному сообществу. Думаю, что это важно и, безусловно, свидетельствует о его решимости продолжать независимый курс на стратегию развития биеннале как таковой. У него контракт до 28 года, и будем надеяться, что он будет отстаивать свои принципы. Это относится не только к российскому павильону, были призывы на закрыть экспозиции американцев и израильтян. Он не пошел на это. Для этого требуется мужество и понимание того, какую роль играет Венецианская биеннале в европейском культурном пространстве. Господин Буттафолко отстаивает независимость культуры. Это не

0: сделательный завод. Через век завод выкупил Иван Мальцов, который стал выпускать на нем знаменитый песочинский фарфор.
1: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Дело вкуса с Катей Калиной.
2: Открытие бара «Вася Ложкина» в Москве на Покровке – спасительная новость для тех, кто еще по старинке держится на настойках и юморе, а не на антидепрессантах. Днем на Космоску, вечером в бар-музей есть чебуреки, их тут аж 22 вида, и рассматривать Васиных котов, мужиков, баб и масонов. Московский бар-музей Ложкина стал 20-м проектом сети ярославских рестораторов, удачно продающих тиражное искусство Васи на майках, кружках и шоперах под простую народную еду. А в Москве еще и под специально сваренное для проекта крафтовое пиво. Открылся бар в усадьбе Шувалова Голицыных конца 18 века, и что-то ложкинское в этом факте, безусловно, есть. Москвичи живут богато. Картина, созданная Васей для нового бара, можете увидеть и вы, и даже купить себе ее принт домой. Еще один бар, правда, приехавший в гости на время, ижевская рюмочная «Дружба крепкая», принятая с распростертыми объятиями баром «Шоша» на Пресне. Ребята привезли удмуртские напитки, настойки и авторские коктейльные заготовки. Попробовать можно удмуртский сприц, лемон-пай, дружный пенициллин и коктейль «Кока-рахилью». Уточняйте в «Шоше» сроки гастролей. В «Модус» специальная подборка российских оранжей и розе, имейте в виду, если интересуетесь темой. Ну и в «Биберево» «Септемберфест» поощряют всех не стесняющихся экспериментов. Выдают пивной паспорт при заказе специальных сетов, ставят штампы, обещают визы и даже вполне осязаемые призы – пивные и депозитные. До конца месяца продлится фестиваль. Я пиво практически не пью, но оригинальную подачу сухой и вяленой рыбы в виде бельевой веревки с прищепками оценила. С чувством юмора в ресторанах Рапопорта полный порядок. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. В 7-м туре чемпионата России по футболу пройдут сразу 2 топ-матча. В субботу, 5 сентября, в Санкт-Петербурге «Зенит» примет ЦСКА. На следующий день в Москве болельщиков ждет дерби «Динамо-Спартак». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: И «Зенит», и ЦСКА не показывают хороший футбол в этом сезоне. Питерский клуб еле-еле одолел «Факел» в прошлом туре благодаря скандальному пенальти. В Кубке России сине-бело-голубые были успешнее, забили 3 безответных мяча махачкалинскому «Динамо». Но все равно команда Сергея Симака пока не выглядит претендентом на золото. Против ЦСКА не сыграет Игорь Дивеев из-за дисквалификации. Символично, что многолетний оплот обороны армейского клуба избежал, что называется, встречи с бывшей. В «Локомотив» на правах аренды перешел Андрей Мостовой. У красно-синих потерь гораздо больше – эпидемия травм. Уже очень давно восстанавливается Игорь Акинфеев, только-только перенес операцию на колени Мойзес. В этом году на поле не стоит ждать Дмитрия Баринова. Вдобавок ко всему, травму получил в кубковой игре с Ростовом Милан Гаич, а армейцы уступили со счетом 0-2. Участие Матвея Кисляка в матче с «Зенитом» под большим вопросом. Вряд ли он, даже если выйдет, сыграет все 90 минут. Словом, вот так вот доковыляли до очной встречи команды, при этом набрав по 12 очков, и делят 3-е и 4-е места. Армейцы вообще в чемпионате еще не проигрывали. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что у хозяев будет преимущество.
5: «Зенит» хоть и побеждает и набирает очки, делает это со скрипом, а ЦСКА столкнулся с серьезной проблемой травмированных футболистов. У Дмитрия Гесамова проблем очень и очень много, и вместе с тем игра не вырисовывается пока у ЦСКА внятно, поэтому ожидать чего-то такого ладного в исполнении красно-синих я бы не стал. Но когда это все еще и накладывается на «Зенит», который, понятное дело, дома побежит вперед, сейчас «Зенит» как-то не очень быстро бегает, но в любом случае, конечно же, каким бы ни был «Зенит», он всегда фаворит.
4: ЦСКА на этой неделе заключил контракт с алжирским защитником Мохамедом Ази, который простился с махачкалинским «Динамо» и подписал соглашение с армейцами по схеме 4+1. А в «Зенит» может перейти бывший хавбек ЦСКА Александр Головин. По информации ряда СМИ, 30-летним полузащитником «Монако» активно также интересуется «Краснодар» и даже «Спартак», в который Головин обещал никогда не переходить. Перед московским дерби «Динамо-Спартак» случилась комичная ситуация. Бело-голубые помпезно встречали в аэропорту двух потенциальных

0: новичков – бразильца Матеуса Мартинса и эквадорца Гонсало Плату с караваями и в кокошниках. Но вся эта медийная история завершилась после того, как эти футболисты не прошли медосмотр, трансферы сорвались. Бразильские клубы Ботафого и Фламенго выразили недоверие к официально озвученной причине и планируют судиться. На фоне этого прошла информация о возможном возвращении в «Динамо» Арсена Захаряна. 3 года назад он уехал в «Реал Сосьедад», но в Испании не получает достаточно игрового времени. Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что это был бы хороший трансфер.
1: По большому счету в Европе не получилось, и скис он там откровенно. «Динамо» его команда, команда, которой сейчас нужен хороший фланговый игрок. Верю в какую-нибудь аренду, например, с правом выкупа, вряд ли «Динамо» сейчас захочет брать Захаряна на постоянной основе, потому что это, ну, все-таки кот в мешке объективно по его состоянию за последние годы.
0: «Спартак» подходит к дерби в статусе фаворита. Красно-белые идут на втором месте, выше только «Краснодар», которому команда Хуана Карседо проиграла. Смотрится «Спартак» стабильно, большего, правда, ждут от Мирленда Даку, но забивают Пабло Салари и Манфред Угальде. Что касается Краснодара, то он откроет тур встречи с крыльями. Горожане выигрывают пока все матчи РПЛ этого сезона и по игре главные претенденты на чемпионство. В Калининграде «Балтика» примет «Локомотив», который на днях оказался под прессингом своих фанатов. Повод простой – последний раз команда побеждала весной. Ростов сыграет дома с «Факелом», Оренбург с «Акроном», а махачкалинская «Динамо» с «Родиной». Завершится тур в Казани матчем «Рубин-Ахмат». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Индекс Мосбиржи в пятницу превысил на минке 2265 пунктов, но в целом консолидировался после сильного роста в четверг вечером. В целом же индекс за неделю вырос на 6,5%, а рубль от падения в четверг и пятницу перешел к росту. А с подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
3: Уходящая неделя оказалась хорошей, растущей для российского рынка акций. Индекс Московской биржи по основным торговым сессиям вырос на 6,5%. Только за пятницу индикатор прибавил 0,8% и закрыл неделю на уровне 2250. Три пункта. Конечно, в основном рынок жил новостями геополитики, и уже в конце недели стало известно, что прибудут сначала в Москву спецпосланник президента США Стив Виткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие выходные. Соответственно, об этом пока СМИ пишут неофициальные сообщения, но, тем не менее, портал Axios написал об этом, что в субботу прилетят в Москву на переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле, а в воскресенье проведут переговоры в Киеве. Новость, в принципе, хорошая, но эти два господина уже прилетали в Москву, как минимум, и ничем это особо хорошим не закончилось. Но рынок, конечно, всегда реагирует на такие позитивные новости. Казалось бы, все хорошо, но вечером уже не очень хорошие новости пришли в пятницу. Касаются они компании ПИК. Совет директоров девелопера 7 сентября рассмотрит вопрос делистинга и будет выкупать акции у миноритариев по цене 551 рубль 40 копеек. Рынок, конечно, не сильно отреагировал падением акций ПИКа, учитывая, что торговались они недалеко от цены выкупа 553 рубля. Это если рассматривать 20.00 по московскому времени в пятницу, и падали на 4%. Рубль, как ни странно, вырос за неделю, и российская валюта, во всяком случае, китайскому юаню подорожала примерно на 12 копеек. То есть китайский юань закрылся на уровне 12 рублей 78 копеек. Это пятница. Ну и, кстати, за неделю те же 12 копеек китайская валюта потеряла, хотя в течение недели юань поднимался выше 13 рублей. Но ненадолго там задержался. Стали известны новые параметры бюджетного правила и покупки валюты Минфин серьезно сократит в рамках этого правила. С 7 сентября по 6 октября будет покупать иностранную валюту, и ежедневный объем операций составит 2,5 миллиарда рублей. Если учитывать операции Банка России, то Банк России будет по-прежнему чистым покупателем валюты, но будет покупать ее всего лишь на 2 миллиарда рублей в день. Покупал на 6 миллиардов, то есть покупки валюты сократятся в 3 раза. Конечно, хорошо. хорошая новость для российского рубля. Посмотрим еще, каким будет в сентябре спрос со стороны импортеров, со стороны населения. Все-таки в августе рынок как раз отмечал повышенный спрос на валюту и сезонный фактор, то есть повышенный спрос со стороны населения, ну и спрос со стороны импорта. Ну и хорошие новости касались инфляции. Вернулась недельная дефляция. 0,01%. Настолько снизились потребительские цены с 25 по 31 августа. Недели ранее была инфляция недельная та же, 0,01%. До этого 3 недели подряд цены снижались. Ну, в принципе, хорошая новость в преддверии заседания Банка России, которое состоится уже на следующей неделе, 11 сентября. И 11 сентября, кстати, выйдут окончательные данные от Росстата по инфляции за август. Цены на нефть выросли по понятным причинам. С учетом того, что возобновилась эскалация, США и Иран в начале недели возобновили обмен ударами после примерно месяца паузы. Все это вызвало трехдневный рост цен на нефть, хотя ближе к концу недели перешли цены на нефть в консолидацию. Если рассматривать смесь Brent, это уровни $95-$96 за баррель. Ну и президент США Дональд Трамп заявил, что новая кампания против Ирана не будет продолжаться слишком долго, при этом добавил, что американские военные готовы осуществить новую серию атак в любой момент.
2: Это был Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM. Отмечу официальный курс юаня с субботы 12.88, доллара 86.59 и евро 100 рублей 57 копеек.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
5: Во вторник, 1 сентября, наши дети отправились в школу, а в главных футбольных лигах Европы закрылись летние трансферные окна. В нынешнем году это произошло на день позже. Последний понедельник августа – официальный выходной в Англии, а он пришелся на обычную дату окончания переходов – 31.08. И дедлайн продлили на один день. Именно клуб английской футбольной премьер-лиги этим летом удивил больше всех, потратив на трансферы 350 миллионов евро и еще почти 100 миллионов заплатив за аренду игроков. Если бы это был Арсенал или Ман-Сити, то все было бы как обычно. Но такие суммы потратила команда, занимавшая в последних двух сезонах 17-е место и еле избежавшая ухода в чемпионшип. Второй дивизион английского футбола. Тоттенхэм Хотспер умудрился выиграть Лигу Европы год назад, несмотря на уход в Баварию своей главной звезды Харри Кейна. Но сейчас команда переживает худший период в АПЛ с момента создания лиги в 92-м. Шпоры возлагают огромные надежды на Сандро Тонали, за которого заплатили 108 миллионов евро, Матеуша Фернандеша, который стоил 99 миллионов, Савиньо за 88 миллионов и Ван Хекке за 60 миллионов. Из громких имен в аренде – египтянин Амар Мармуш. Обычно простым приобретением дорогих и талантливых футболистов команду не преобразить. А уж моментально это точно не получится. Им нужно почувствовать друг друга и выработать общую канву игры. У нового тренера Тоттенхэма, итальянца Роберто де Зерби, задача непростая. Свои два первых матча на старте этого сезона шпоры проиграли, не забив ни одного мяча. Выводы делать преждевременно, но может получиться, что только большими деньгами команду на правильный курс не вырулить. Понадобится и изменение культуры внутри клуба.
4: Спорт и деньги на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
6: Считай несчастным тот день, в котором ты не усвоил ничего нового и ничего не прибавил к своему образованию. Так считал Ян Амос Комински, чешский гуманист и основоположник научной педагогики. Именно он обобщил опыт прогрессивных европейских школ и систематизировал знакомую всем классно-урочную систему обучения. В 1658 году были изданы два самых важных труда Комински, четырехтомник великой дидактики, а также мир чувственных вещей в картинках, который считается первой предтечей современного учебника. Многие педагогические положения Яна Амоса Комински до сих пор используются в системах преподавания по всему миру, а его портрет украшает купюру достоинством в 200 чешских крон.
4: Культ наличности на Business FM. Business FM Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. На Восточном экономическом форуме, который завершился во Владивостоке, подписано 328 соглашений на общую сумму более чем 6,8 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В МИД России сообщили, что для голосования на выборах в Госдуму будет открыто 319 участков в 152 странах. Проверить адреса избирательных участков можно на сайте Центра избиркома России или на электронных ресурсах Росзагранучреждения, указало дипведомство. Российская фигуристка София Дзебко выиграла свой второй этап юниорского гран-при. Благодаря этой победе она обеспечила себе место в финале юниорской серии, который пройдет 10-13 декабря в китайском Чунцине. Туда отправятся 6 лучших спортсменок по итогам этапов гран-при. Российские фигуристы допущены к турнирам в нейтральном статусе. Организаторы уверяют, что концерт Kanye West в Петербурге все-таки будет. Директор S-Agency утверждает, что у компании есть контракт аренды и разрешение на продажу билетов, и все необходимые вопросы для выступления рэпера урегулированы. При этом сама «Газпром-арена», где должно было пройти шоу 10 и 11 октября, никаких анонсов не публикует у себя в канале. Они еще раз напомнили, что концертов зарубежных исполнителей в октябре нет. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Пожар на нефтебазе в Сочи может осложнить ситуацию с топливом на АЗС города, сообщил кубанский губернатор Кондратьев. После атаки дронов дым окутал Адлер и Сириус. По словам мэра Сочи, в городе все системы работают штатно. Что сейчас с бензином и курортной жизнью в Сочи? Уитков и Кушнер в Москве и Киеве определят, есть ли варианты решить украинский конфликт, заявил Трамп. Как сообщает Axios, на субботу у спецпосланников Трампа запланирована встреча с Путиным в Москве, а на воскресенье с Зеленским в Киеве. Ранее Путин заявил, что с Уитковым и Кушнером в Москве комфортно работать, но переговоры пока поставлены на паузу. И кризис в Volkswagen. Руководство утвердило план сокращения около 50 тысяч рабочих мест и уменьшения модельного ряда вдвое. Как пишет немецкая пресса, радикальные меры могут стать для концерна последним шансом. Так ли все плохо? Подробности на Business FM. Что с бензином и курортной жизнью в Сочи после одной из самых сильных атак БПЛА? В результате налета загорелась нефтебаза, Сириус и Адлер окутал дым. Пострадавших не было. После этого губернатор Краснодарского края заявил, что повреждение НПЗ может осложнить ситуацию с бензином и добавил, что этого нельзя допустить. Однако покупка топлива и так в регионе квесты, особенно на курортах. Тему продолжит Диана Чубанова.
8: Атаки на Сочи и Сириус последние дни стали особенно интенсивными. На курортах регулярно звучат сирены, и вместо занятий в школе дети сидят в подвалах. 4 сентября в результате налета загорелась нефтебаза. Дым был сильный, открытое горение было видно с Краснополянского шоссе, а смог дошел до центра Сочи. Но Роспотребнадзор не обнаружил в воздухе загрязнений, превышающих норму. В нескольких зданиях выбило окна, удар пришелся на гражданскую инфраструктуру и жилые дома, военные объекты не пострадали. Обломки БПЛА упали по разным адресам, все последствия оперативно устранили, власти отчитались, что на работе санаторий отелей и гостиниц это не сказалось, они работают штатно. Однако сочинский аэропорт парализовало на более чем 12 часов. Пришлось также скорректировать часть маршрутов общественного транспорта. Больше всего тревог у местных властей по поводу нефтебазы, расположенной недалеко от аэропорта. Губернатор Вениамин Кондратьев предупредил, что это может осложнить ситуацию с топливом на АЗС города и добавил, что допустить этого нельзя. Тут же он отчитался, что бензин и дизель по всему краю на АЗС поступают оперативно и в необходимых объемах. И действительно, ситуация с бензином в Сочи только-только нормализовалась. И тут снова атака, говорит Никита, инструктор в Красной Поляне. Он сегодня стал очевидцем последствий ЧП.
9: Проезжал мимо места, где были атаки. Были видны воспламенения, дым. Видел воспламенение, не скажу чего, неподалеку от аэропорта. Горело что-то похожее на небольшую цистерну. черные клубы дыма от нее. У нас сумка с бензином вот нормализовалась. Не было абсолютно никаких очередей на заправках по 2-3 машины. Максимум сегодня утром наблюдалось увеличение очередей на заправках за бензином, но очереди буквально минут на 20. Достаточно большое количество людей отменяет поездки, отменяет их в связи с закрытием аэропорта, ну и с проблемами топлива.
8: После заявления губернатора последовал призыв к горожанам и туристам от мэра Сочи. Андрей Прошунин призвал не скупать после ЧП бензин впрок и не создавать панический ажиотаж на заправках. Он добавил, что контроль за продажей топлива будет в Сочи усилен. По его словам, есть случаи создания искусственного дефицита топлива, когда при наличии на некоторых АЗС его не продают. И это не только в Сочи, рассказал житель Краснодара, учредитель Центра развития таксопарков, телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
10: На ситуацию с бензином в Краснодаре сочинские события недавние пока не повлияли никак. Ситуация с бензином продолжает оставаться стабильно сложной, но не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Работают чуть больше половины АЗС. Бензин практически на всех работающих АЗС есть без ограничений дизельное топливо, а бензин отпускают какие-то 3 часа в день, какие-то 5 часов в день. Есть заправки, на которых вообще нет никаких очередей, но топливо есть. 92-й бензин при этом стоит примерно 149 рублей за литр. Такие цифры я видел. И еще я пообщался с заправщиком на одной из таких АЗС, и мне сказали, что топливо вообще-то есть всегда. Просто его отпускают, начинают по звонку из головного офиса и прекращают отпускать тоже по звонку из головного офиса. То есть не надо ждать бензовоза. Топливо всегда есть под самой заправкой. Просто его нам не продают.
8: Сейчас в Сочи и Сириусе начинается бархатный сезон. Атаки и регулярный паралич одного из самых крупных аэропортов юга, конечно, влияют на туристический спрос. Однако, на удивление, владельцы некоторых гостиниц заговорили о том, что постояльцев у них стало больше, рассказал операционный директор логистической компании «Арков» Томас Карулас.
11: Наверное, это отчасти зависит от того, где вы в моменте находитесь. Например, в Красной Поляне довольно спокойно. Если говорить про бензин, то на заправках он есть. Конечно, присутствуют очереди, но если нужно вызвать такси, например, из аэропорта, то никаких проблем нет. Буквально уже за пару минут машина приезжает, все как обычно. Также мы пообщались с администратором отеля. Она сказала, что заметно прибавляется количество приезжающих. С чем конкретно это связано, сказать сложно. В целом, массового отъезда или чего-то такого не наблюдается.
8: В целом, Сочи живет сейчас в атмосфере некурортной. Местные жители говорят, что атаки продолжаются последние 3 дня, и взрывы, работу ПВО слышно часто. В этот раз больше всего досталось Сириусу. Ранее была атака на Мурпорт над водными беспилотниками. Сообщалось, что их уничтожили. Во время атак люди прячутся в подземных переходах, а бомбоубежища часто почему-то бывают закрытыми. Об этом нам рассказали местные жители. Диана Чубанова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: У Витков и Кушнер в Москве и Киеве определят, есть ли варианты решить украинский конфликт, заявил Трамп. Он сказал, что у США есть идеи насчет мирного решения и может быть хороший шанс на урегулирование по итогам челночной дипломатии Уиткоф и Кушнера. По данным Axios, они встретятся в субботу с Путиным в Кремле, а в воскресенье с Зеленским в Киеве. Владимир Путин ранее заявил, что с Уиткофом и Кушнером в Москве комфортно работать, но он также сообщил, что переговоры по Украине на данный момент поставлены на паузу. О том, на каком фоне ожидается этот визит, политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
12: Визит ожидался давно. Его начали анонсировать еще весной, потом летом. Потом они должны были приехать в августе. Потом говорили, что они сначала приедут в Киев, а потом в Москву. И логика по поводу Киев-Москва была в том, что Уиткоф и Кушнер услышат какие-то новые предложения от Зеленского, которые повезут потом на согласование Путину. Ну, как мы видим, порядок поездки поменялся. Теперь они сначала приедут в Москву, а потом в Киев. Что за этим стоит, мы можем только гадать. Подождем результата. Если визит намечается, значит, стороны думают, может быть, американцы думают о том, что есть какие-то предпосылки к тому, чтобы добиться подвижек на переговорах. Можно обратить внимание на то, что визит, если он все-таки в конце концов состоится, пройдет сразу после приезда директора ЦРУ в Москву и контактов министра финансов России Силуанова со своим американским визави Скоттом Бессентом. Говорилось ли там о каких-то новых форматах, предложениях и подвижках, мы тоже не знаем. Но я лично в совпадения такие не верю. Могу добавить еще одно конспирологическое совпадение. Палата представителей почему-то отложил пока. Идет к тому, что он отложит рассмотрение законопроекта Грэма Блюменталя, который был принят Сенатом почти единогласно. И теперь он отнесся на неопределенное время. Ну, пока об этом сообщают. Если все это увязать в единую картину, добавить определенную порцию конспирологии, то можно предположить, что за кулисами идут какие-то подвижки, о которых нам пока не сообщают. Но результаты которых мы можем увидеть уже скоро.
2: Политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Покойный сенатор Линдси Грэм, напомню, признан Россией экстремистом-террористом. В преддверии визита в Россию спецпосланников президента США Вашингтон обратился к Москве и Киеву с просьбой, об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на официальных лиц. Словом источников, Вашингтон настаивает на том, чтобы украинцы прекратили атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты на время визита американских посланников, а российская сторона не наносила удара по целям в Киеве. Volkswagen в кризисе. Руководство автогиганта утвердило план масштабной реструктуризации. Он предполагает сокращение около 50 тысяч рабочих мест и уменьшение модельного ряда вдвое. Как пишет немецкая пресса, радикальные и болезненные меры могут стать для концерна последним шансом. Подробнее Наталья Шашина.
13: План спасения Volkswagen трогается с места, комментирует Рейтер. Один из крупнейших автоконцернов мира готовится к беспрецедентным мерам. Речь о сокращении 50 тысяч сотрудников, 4 завода на грани закрытия. Ожидается, что с 2030-х годов нельзя будет гарантировать загрузку в Эмдене, Цвикау, Ганновере и Неккарзульме. Один из вариантов, который муссируется в прессе – переход на оборонные заказы. Financial Times весной писала, что на заводе концерна Воснабрюке могут начать производство компонентов для израильского железного купола. В стране обсуждают. Особенно сокращение ударит по небольшим городам в Саксонии, как Цвикау, где автозавод – один из главных работодателей. А французская Монт обращает внимание, что решение прозвучало перед выборами в соседней Саксонии Анхальт, исход которых может стать критичным для правительства Мерца. Сейчас местные власти активно ищут для заводов заказы, говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
14: Конечно, хотят получить оборонные заказы, но вы же понимаете, что у Германии очень много автомобильной промышленности, и нельзя 2-3 заказа больших всем раздать. Все равно с некоторыми заводами придется попрощаться. Премьер-министр Саксонии господин Кречмер эту тему уже на протяжении недели поднимает, ищет для завода какие-то возможности. Я уверен, что какую-то часть все-таки оборонки дадут им. Потому что если сейчас люди выйдут на улицу, то для правительства Германии рейтинг того же канцлера еще ниже упадет, и этого нельзя допустить. Проблема еще в другом, что менеджмент их не хотят сокращать. А люди говорят, ну если вы нас сокращаете, тоже этих всех белых воротничков тоже попытайтесь сократить. А эти хотят наоборот сейчас к концу года еще и премии получить.
13: Решение принято на фоне падающих продаж. За первое полугодие концерн поставил по всему миру более 4 миллионов автомобилей, на 6% меньше, чем год назад. Продажи бренда Volkswagen просели на 14%, Audi на 8%, Porsche на 16%. Автогигант оказался под ударом экспансии китайских автопроизводителей на европейском и американском рынках, где традиционно доминировал, говорит автоэксперт Артем Бобцов. По его мнению, масштаб перемен свидетельствует, руководство осознает угрозу со стороны Китая.
15: Действительно, эта угроза колоссальна. Например, самый продаваемый автомобиль в Великобритании в этом году – это автомобиль JQ, J8. Этого лидерства он добился всего через 2 года после того, как компания пришла на рынок. В Израиле на первых местах продаж тоже китайцы. И, в общем, 2-3 года, и было всем понятно, что и на других рынках европейских китайцы захватят лидерство. Несмотря на то, что Европа отгородилась 25% пошлиной торговой, даже это не помогает. Volkswagen нужно выправить финансовое положение, чтобы выйти на устойчивую прибыль, потому что прибыль нужна для того, чтобы инвестировать ее в новые разработки, чтобы просто не отстать от китайцев технологически. С китайцами уже невозможно конкурировать ценой, с ними невозможно конкурировать скоростью обновления автомобилей, они обновляют их каждый год, но можно конкурировать технологически, в этом у Европы еще есть некоторый запас конкурентоспособности. Видимо, Volkswagen понимает, что сейчас или все, или ничего, или пан, или пропал, или надо проводить глобальные изменения, или компания в любом случае станет жертвой китайцев, причем очень-очень быстро в современных реалиях.
13: К 35-му году Volkswagen сократит модельный ряд вдвое,
16: а число вариантов комплектации на 75%, чтобы направить инвестиции на более востребованные модели. СМИ писали, что компания рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati, а в ближайшие годы прекратится сборка машин Seat. Немецкая Wirtschaftswoche пишет о прощании с Volkswagen в том виде, в каком мы его знаем. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Business FM.
17: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Слово и деньги.
19: Легкие деньги, они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили, за что не доплатишь, того не доносишь.
20: Александр Солженицын. Русский писатель, публицист, историк, драматург, поэт, диссидент, политический и общественный деятель.
4: Слово и деньги на Business FM. Кто надо, услышал.
18: Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
21: И буквально через час Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
18: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Малогабаритное жилье. Давний лидер покупательского хит-парада. Пусть квадратный метр в таких квартирах обычно дороже, чем в лотах попросторнее, зато общий чек сделки относительно низкий и позволяет не окончательно разорившись выйти даже на московский рынок. Причем, как отмечают аналитики «Домклик», малометражки редко рассматриваются как долгосрочный вариант. Скорее, как актив, который можно удачно и практически без простоев сдавать, или как стартовое временное жилье, которое через какое-то время можно быстро и с хорошим наваром продать, чтобы купить другое, попросторнее. Изучив расклад сил на российском рынке квартир общей площадью до 28 квадратных метров, в «Домклик» говорят, что доля такого жилья в объеме предложения ряда регионов продолжает расти. Сейчас абсолютными лидерами в общей структуре экспозиции остаются Санкт-Петербург, 22,1%, и Ленинградская область, 16,8%. Москва, еще год назад занимавшая значительную долю малометражного рынка, 9,7% от общероссийского объема предложения, к августу 26 года сократила свое присутствие до 6,7%. А доля малогабаритных квартир внутри самой столицы упала с 11,5% до 6,6%. На это повлиял как запрет на их проектирование в новостройках, так и вымывание малометражек в периоды ажиотажного спроса, а таких в последнее время было несколько. Но вообще в данном случае Москва точно не Россия. Что там 28 квадратов? По оценкам компании «Метриум», с рынка новостроек старой Москвы постепенно исчезают даже квартиры площадью до 40 квадратных метров. С июня 25 по июнь 26 года предложение таких лотов упало в столичном премиуме на 1%, в бизнес-классе на 18%, а на рынке жилья массового спроса сразу на 39%. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM.
23: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Венецианский кинофестиваль в разгаре. Джордж Клуни выступает против ИИ, в программе «Не хватает женщин», а общественность ругается из-за фильмов из России и Израиля. Чем успел еще отметиться 83-й фестиваль, об этом Ольга Кашинская.
0: В Венеции в этом году особенно неспокойно. На фоне общей поляризации культуры еще до старта фестиваля возмущение вызвало включение в программу двух картин, снятых режиссерами из России и Израиля. Первая – создающийся аж 2008 года проект Ильи Хржановского, признанного в России иностранным агентом под названием «Дау». Главную роль исполняет Теодор Курендис. Зародившись как байопик о советском физике Льве Ландау, со временем проект перерос в полудокументальный и художественный эксперимент. Довольно спорный. По рассказам участников, на площадке были бесчеловечные условия работы. Включение Дау в конкурсную программу фестиваля в совместном заявлении решительно осудили МИД и Минкульт Украины. А накануне старта фестиваля в основной конкурс включили секретный фильм. Им оказался израильский док НАЗА о геноциде в секторе Газа. После этого организаторы фестиваля получили открытое письмо от известных общественных и культурных деятелей, которые потребовали конкретных действий в поддержку Палестины и бойкота Израиля во всех формах. Обвиняли фестивали в практически полном отсутствии женщин-режиссеров в основном конкурсе. Там представлена всего одна картина, снятая женщиной, против 20 работ режиссеров-мужчин. В итоге, перед началом фестиваля, организаторы даже объявили об отмене традиционной пресс-конференции с членами жюри. Предполагалось, что это попытка уйти от ответа на неудобные политические вопросы. В итоге, правда, конференция состоялась и прошла без особых проблем. Сам же фестиваль открылся пламенной речью Джорджа Клуни, получавшего почетного золотого льва за вклад в кинематограф. На сцене он порассуждал о потере ценности информации в современном мире и выразил обеспокоенность монополией крупных медиакорпораций. И отдельно высказал свои опасения насчет проникновения искусственного интеллекта в кино. «Я не хочу, чтобы через 20 лет после моей смерти мое лицо было в рекламе тампонов», — заключил Клуни. Ответом ему были незамедлительно сгенерированные рекламные ролики средств гигиены с его участием. Продолжит редактор портала «Фильм.ру» Евгений Ухов.
1: Нельзя сказать, что мнение и вот позиция Джорджа Клуни озвучена, она маргинальна. На самом деле, достаточно большое число актеров уже сейчас заявляют о том, что их пугает перспектива стать вот этими мумиями или слепками лиц, которые затем будут эксплуатироваться или даже сейчас будут эксплуатироваться, не принося им, во-первых, дохода, а во-вторых, возможно, принося урон какой-то их репутации. Я думаю, что сейчас наступил тот момент, когда Голливуд и большие студии и, наверное, в большой степени как раз те гиганты IT-индустрии, которые занимаются разработкой вот этих приложений всех нейросетевых, они должны каким-то образом договориться. Может быть, это будет частью какого-то договора студий, агентов, актеров, режиссеров, насколько можно использовать их, в каких ситуациях. Здесь очень большой и серьезный простор для работы юристов в первую очередь.
0: Впрочем, если отвлечься от информационного фона, в Венеции в этом году показывают много разного, вполне общечеловеческого кино. И значительная часть доберется до российского проката, говорит кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
3: Уже несколько фильмов куплено. В том числе мы увидим фильм открытия Венецианского фестиваля «Чернила» режиссера Дэнни Бойла. Это биографическая драма о Руперте Мёрдоке, о медиамагнате. Она выйдет в российский прокат 8 января. В декабре в прокат выйдет фильм Флориана Зеллера «Бункер», в котором снимаются Хавьер Бардем и Пенелопа Круз. Также выйдет новый фильм Вернера Херцога, который буквально вчера показали, в котором снимаются две сестры Мары, Руни и Кейт. На английском он называется «Buck and Fastrot». По-русски звучит тоже неблагозвучно. Наверное, будут еще какие-то новости. Интересно, доберется ли до России фильм «Прайм-тайм» студии A24, в котором снимается Роберт Паттинсон. Это кино про американского журналиста Криса Хэнсона, который в нулевые на американском федеральном телевидении ловил людей, которые подозревались в педофилии, и это тоже очень горячее и интересное кино.
0: Венецианский кинофестиваль продлится до 12 сентября. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
23: Москва в эти выходные отмечает 879-летие. День города пройдет 5-6 сентября. В столице запланированы концерты, фестивали, спортивные соревнования и другие мероприятия. И за часть из них перекроют улицы и набережные.
5: Подробности.
24: Основные ограничения в субботу затронут центр и район Лужников. Из-за фестиваля «День ходьбы» и соревнований по лыжероллерам с полуночи до 5 вечера закроют часть улицы Лужники. С 4 утра нельзя будет проехать по участкам Смоленской и Ростовской набережных, с 6 – Савинской, а с 8 – Новодевичьей и Лужнецкой. У метро «Спартак» с 8 утра до 4 дня из-за велозабега «Кубок Ростеха» перекроют Небесный бульвар, улицы Игоря Нета, Аэроклубную и Братьев Старостиных. В Новопеределкине с 9 утра до 3 дня перекроют участки участок Лукинской улицы. Во второй половине дня ограничения появятся ближе к Кремлю. Из-за забега музейная миля с половины третьего до половины шестого закроют участки Болотной, Берсеневской, Софийской и Раушской набережных. С 3 часов ограничения также затронут Балчук, Малый Москворецкий мост, Кадашовскую набережную и улицы вокруг Болотной площади. На участках перекрытий у Лужников и по маршруту музейной мили с полуночи будет запрещена парковка. В воскресенье перекрытия будут еще масштабнее. С 6 утра движение закроют на Волхонке, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережных, а также на Большом Москворецком мосту в сторону Москворецкой улицы и ряде улиц в Хамовниках. На этих участках парковку запретят с полуночи. Отдельные ограничения введут и из-за парада трамваев, в частности на улице Сергия Радонежского.
2: В ночь субботы на воскресенье общественный транспорт будет работать дольше. Метро и МЦК будут открыты на вход до 2 часов ночи, а до этого же времени продлят работы 17 трамвайных маршрутов.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
7: Американец Мэтт Райф впервые попробовал себя в роли стендап-комика в 15 лет на школьном конкурсе талантов. Получив признание у однокашников, Мэтт стал выступать в клубах. Но настоящий успех пришел к нему в 2021, когда Райф начал выкладывать короткие ролики с выдержками из своих юмористических номеров в популярных соцсетях. Изначально Мэтт задумывал это как рекламу своих выступлений. Но его едкие видео об отношениях, работе и гендерных проблемах оказались популярны сами по себе и стали стремительно набирать просмотры. Сегодня основная аудитория комика в интернете. У Райфа 45 миллионов подписчиков и личное состояние порядка 50 миллионов долларов. Зарабатывает он на рекламе, живых выступлениях, съемках в кино и на телевидении и на инвестициях в стартапы.
6: Блогеры на Бизнес ФМ. Особая пенсия.
7: Первым на ниве социального обеспечения в Старом Свете прославился король Франции Людовик XIV. Именно при нем появился дом инвалидов – государственный приют для нетрудоспособных солдат королевской армии. Учреждение одновременно было богадельней, казармой, монастырем и больницей, а внутри комплекса жили более 4000 человек. Это была пенсия, переведенная в натуральную форму – жилье, питание, одежда, медицинская помощь. Что касается денежных персональных пенсий, их размер варьировался от 300 ливров в год вдове королевского садовника до 600 тысяч в год английскому королю Якову II Стюарту после его изгнания с родины. Пенсии в несколько тысяч ливров, сегодня это были бы десятки тысяч евро, получали лояльные королю Мольер и Шарль Перро, но не получал острый на язык Лафонтен.
6: Особая пенсия на Бизнес ФМ.
9: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Император Наполеон I, готовясь к войне с Россией, организовал в пригороде Парижа фабрику по печатанию фальшивых русских ассигнаций. Французы привезли с собой в Россию не только готовые поддельные деньги. В обозе Великой Армии были 34 экипажа с походной типографией для изготовления фальшивок в полевых условиях. Таких наполеоновских ассигнаций в период с 1813 по 19 годы из обращения Российской империи было изъято на сумму 5,5 миллионов рублей. Наполеоновские фальшивки в немалой степени поспособствовали обесцениванию ассигнационного рубля до 20 копеек металлической монетой к 1815 году.
6: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
10: Показания.
6: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
6: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
6: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
6: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
10: Исключение.
6: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты.
8: Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
11: Консультация с врачом не требуется.
12: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Основатели IT-компании iSpring Юрия Ускова оправдали по делу о мошенничестве. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Марии Л. рассмотрела апелляции на приговор Ишкаролинского городского суда и отменила его. Ранее суд назначил Ускову наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом 500 тысяч рублей. В пятницу Ускова был полностью оправдан. В связи с отсутствием состава преступления суд также отменил арест его имущества и признал его право на реабилитацию. Саратовский облсуд утвердил снятие с выборов в Госдуму Николая Бондаренко за экстремистскую символику. Кандидату от КПРФ отказали в удовлетворении апелляционной жалобы. Судья отклонила 2 ходатайства защиты об обращении в Роскомнадзор для установления владельца телеграм-канала, в котором было размещено изображение Бондаренко, намерен обжаловать решение в кассации. Минюст объявил иноагентам интернет-издания «Новая газета», также в реестр попали журнал «Историческая экспертиза», биоинформатик Татьяна Татаринова, издатель Феликс Сандалов, писатель и журналист Сергей Рейбград. По версии Минюста, все они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Москвичка родила ребенка в 60 лет. Об этом сообщила зам главврача по акушерской гинекологической помощи медцентра «Коммунарка» Соня Данелян. Ребенок был зачат при помощи ЭКО. Впоследствии у женщины выявили сложно расположенную миому. Специалисты удалили новообразование и извлекли здорового ребенка. Врачи сохранили пациентке возможность при желании выносить еще одну беременность. У женщины есть 2 взрослых сына. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Волгоградской области автомобилисты стоят в очереди за бензином по 15 часов. Об этом Бизнес FM рассказал слушатель Виктор. Где-то топливный кризис немного отступил, но во многих регионах по-прежнему километровые очереди на АЗС. Что говорят водители и что планируют власти? А дрон ударил по центральному зданию СБУ в Киеве. По словам Зеленского, беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ «Поклада». Сам он не пострадал. Обрушились перекрытия и внешняя стена здания СБУ. В российской Минобороны комментариев пока нет. Чем наносился и о чем говорит этот удар? Президент Венецианской биеннале не сожалеет о своем решении вернуть российский павильон, несмотря на конфликты с властями и решение гранта Еврокомиссии, пишет Каррера делла Сера. Как позицию Пьетро Анджело Буттафуоко и перспективы биеннале прокомментировал для нас спецпредставитель президента Михаил Швыдко. Подробности на Бизнес FM. Беспилотник ударил по главному зданию СБУ в центре Киева. Это подтвердил Зеленский. По его словам, БПЛА был направлен прямо на офис главы службы Александра Поклада, но его момент удара в кабинете не было. Российская Минобороны эти заявления пока не комментировала. Примечательно, что ранее советник Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что Россия обогнала Украину в применении ИИ-технологии в беспилотниках. Насколько ему можно верить, Валерий Убадуев продолжит.
25: Дроны с использованием ИИ-технологий в конце весны, начале лета, как писали профильные порталы и телеграм-каналы, произвели своеобразную революцию. Тогда Украина начала активно использовать беспилотники американского производства типа Hornet. Такие дроны используют ИИ-технологии для компьютерного или машинного зрения. То есть такой беспилотник может автономно выбирать цели для поражения, и благодаря этому он более устойчив к системам радиоэлектронной борьбы. Но сейчас, если верить заявлениям советника Владимира Зеленского по технологическим направлениям обороны Сергея Бескрестного, более известен как Флэш, Россия перехватила технологическую инициативу. Ранее Украина активно атаковала и и дронами дороги и трассы, ведущие в Крым. В частности, они нацеливались на бензовозы и фуры. Но на данный момент таких атак стало меньше. Это связано, скорее всего, с двумя факторами. С разворачиванием новых систем противодействия беспилотникам в регионе и с тем, что запасы таких ИИ дронов американского производства у Украины значительно сократились. И хотя ситуация с атаками дронов остается сложной, она все же частично стабилизировалась, рассказывает крымский журналист Александр Горный.
13: Насколько я знаю, наши военные сейчас обеспечивают коридор за счет работы мобильных огневых групп, которые сопровождают грузы, за счет работы различных устройств, которые мешают полетам беспилотников. Но, к сожалению, общаясь с водителями фур, которые едут в Крым и везут различные товары, я слышу о том, что поездка по этому коридору, по этой дороге жизни довольно-таки очень опасна, и люди сталкиваются с атаками украинских беспилотников.
16: К сожалению, ситуация в целом пока не решена. Надо понимать, что это будет продолжаться. Но народ постепенно адаптируется к этому. С точки зрения безопасности в Крыму и атак украинских беспилотников, ситуация, на мой взгляд, немного стабилизировалась, хотя Севастополь подвергается очень массированным атакам беспилотников.
25: Однако Германия уже запустила серийное производство беспилотников для ВСУ. Эксперты в эфире Business FM рассказывали, что это дроны камикадзе двух видов, со средней и увеличенной дальностью полета. Планируется собрать около 5000 штук. Модели дронов называются Seth-X и Anubis. Что важно, они тоже будут иметь на борту ИИ-технологии. Но, как говорит Бескрестнов, Россия уже обогнала Украину в применении ИИ-технологий в дронах. Из его слов следует, что нейросети, которые в двух моделях беспилотников используют российские военные, более продвинутые, чем те, что использует Украина. В частности, недавние удары России по украинским портам были совершены как раз с помощью таких ИИ-дронов. И он опасается, что в недалеком будущем такими моделями для автономного поражения целей будут снабжены и другие виды российских дронов. Основное преимущество таких беспилотников в том, что им не нужно задавать конкретную цель или непосредственно управлять ими во время полета. Дрону перед вылетом нужно поставить задачу, например, следуй по маршруту, ищи военную машину противника, и если нашел, атакуй. Он все сделает сам. Конечно, воспринимать заявления от Киева следует с небольшим скепсисом. Зачастую это своеобразный способ получения больше денег или вооружения. Но ИИ в дронах и в военных разработках в целом будет применяться и дальше, говорит директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин.
17: Сфера их применения, конечно, огромная, это все развивается. Началось не сейчас, а дальше будет только больше. И преимуществ потенциальных, конечно, очень много. Тут и возможность потенциально автономных действий, и увеличение дальности, и действия в условиях радиоэлектронной борьбы и другого противодействия с искусственным интеллектом, как бы и ударные функции могут быть активнее и эффективнее. Заявлять они могут все, что угодно, и сейчас большая часть всех их заявлений смотрится либо как просьба к Западу дать больше денег и оружия, либо наоборот, всякие страшилки, как они чего-нибудь добьются.
25: Советник Зеленского Бескрестнов также указывает, что всю территорию России рано или поздно будут окружать системы радиоэлектронной борьбы, и навигация для украинских дронов станет гораздо сложнее. Валерий Ободоев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
19: Бензин есть, ажиотаж на АЗС тоже. Топливный кризис немного отступил, но в регионах по-прежнему на заправках километровые очереди, в которых можно провести не один час. Ситуация с топливом Михаил Задорожный.
20: В Волгоградской области автомобилисты стоят в очереди за бензином по 15 часов. Об этом Бизнес ФМ чат-боте рассказал слушатель Виктор, который лично столкнулся с нехваткой топлива. По его словам, нет никаких гарантий, что пока достоишь, бензин останется. В самом Волгограде ситуация не лучше, говорит Виктор.
21: Миллионный город, который еще самый длинный после Сочи, он вытянут вдоль Волги. Вот они все занимаются не семьей, не работой, они занимаются только исключительно поиском бензина. Они, даже если находят бензин или не находят, ночуют на АЗС и проводят там по 15 часов. Здесь возникает вопрос, как человек, который отночевал на АЗС, может потом работать. Мы ехали из Волгограда в Москву, там порядка 50 АЗС. Из них, на мой взгляд, где-то 12-15 это вот наши лидеры рынка, эти федеральные. Из них тоже по трассе где-то на 6 АЗС топлива нету.
20: В Пермском крае ситуация с топливом еще не критическая, но начала ухудшаться. Очереди на заправках есть, да и бензин с нужным октановым числом придется еще поискать, продолжает корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
26: В Перми ситуация с бензином в последнее время ухудшилась. Волнообразная так идет, то есть, а он то нет. Образовались километровые очереди за бензином. Я вот сегодня наблюдал где-то с километра, наверное, такая очередь из машин стояла на заправку. В некоторых районах края там так получилось, что нечем даже заправлять в школе. автобусы, такси ездит у нас, но частникам приходится туго. Бензин появляется, 95-й, заправка он есть. Но, к сожалению, недостаточно. Заправляют люди, сколько могут, но пока это все, так скажем, держимся пока еще. У нас свой огромный нефтеперерабатывающий завод, но он, к сожалению, такой пострадал недавно, так что проблемы-то есть.
20: На Урале женщина на Ниве угрожала пистолетом водителям в очереди за бензином. Инцидент произошел на въезде в Среднеуральск, пишут местные СМИ. История завирусилась в соцсетях и пабликах. Пользователи сочли, что женщина похожа на одного из главных персонажей фильмов «Терминатор» и стали выкладывать сгенерированные искусственным интеллектом картинки уральской Сан Коннор с пистолетом в руке, который наводит порядок на АЗС. Жительницу Верхней Пышмы Наталью задержали и доставили в полицию для разбирательств. Позже она рассказала изданию Е1, что ее пистолет пневматический, а причина конфликта была банальной. Водители лезли колонкам без очереди. По словам Натальи, она стояла в очереди 4 часа, безумно устала и сорвалась. О ситуации с бензином в столице Урала говорит житель пригорода Екатеринбурга Василий.
0: Ассортимент присутствует весь, на мелких заправках, которые не сетевые, частные, там, наверное, есть у них вопросы с завозом. Так заправиться реально, то есть в очередь встаю, но я, по крайней мере, еще ни разу не доставил, чтобы там пустой заправки приехать. Как-то хватает очереди. В пределах час-полтора-два. Там больше, мне кажется, проблема не с завозом топлива в отпуском, а с логистикой и распределением.
20: При этом в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти на Дальнем Востоке к началу сентября очереди на ЗС практически исчезли. И в целом есть ощущение, что сегодня залить полный бак стало несколько проще, чем месяц-полтора назад. О том, что привело к улучшению ситуации, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
1: Активная работа проводится в части импорта зарубежного бензина. Это и белорусский бензин, и бензин из Индии, из Марокко. Конечно, это незначительные партии, но, тем не менее, это поддерживает на текущий момент ситуацию на внутреннем рынке. Кроме того, решаются вопросы, которые связаны с оборотом бензина класса К2, К3, К4. Такие топлива могут употребляться для, во-первых, тяжелой техники и для устаревших автомобилей. А все это в совокупности может привести к улучшению ситуации, но здесь очень много зависит от того, как быстро смогут выйти после проведения ремонтно-профилактических работ наши нефтеперерабатывающие заводы.
20: Топливо класса ниже Евро-5 разрешили продавать на АЗС с 1 сентября. Известия написали, что бензин Евро-4 уже продают на заправках в Кировской и Пензенской областях. Однако найти подтверждение этому в других источниках не удалось. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
19: Президент Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафолко не сожалеет о своем решении вернуть российский павильон. Об этом он заявил в интервью итальянской Carriera della Sera. Он добавил, что был бы готов снова поступить так же и допустить Россию, несмотря на конфликты с Еврокомиссией и итальянским правительством. По мнению Буттафолко, в конце концов победило искусство и сама биеннале, которая за 131 год своего существования даже во времена конфликтов принимала всех. Участие России вызвало волну возмущения среди европейских политиков. Еврокомиссия, в частности, отозвала о выставке субсидий на 2 миллиона евро. Но последовательность главы биеннале в борьбе за равноправие стран-участниц работает лишь на укрепление авторитета выставки, считает спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
3: То, что по существу в разгар Венецианского биеннале его президент вновь возвращается к теме русского павильона, свидетельствует о том, что его поступки носили не эмоциональный характер, безусловно. Он отстаивает собственную независимость, независимость биеннале как организации, которая на протяжении более столетия предоставляла площадку для искусства всех стран, вне зависимости от политического контекста, политических конфликтов. Мне думается, что это серьезный сигнал вообще европейскому сообществу. Хотя, как мы видим сегодня, ситуация в Европе по отношению к российской культуре осложняется. Прежде всего, тем, что немецкие власти приняли решение о закрытии русского дома в Берлине. Несмотря на это очень важный сигнал вообще европейскому культурному сообществу. Думаю, что это важно и, безусловно, свидетельствует о его решимости продолжать независимый курс на стратегию развития биеннале как таковой. У него контракт до 28-го года, и будем надеяться, что он будет отстаивать свои принципы. Это относится не только к российскому павильону, были призывы на закрыть экспозиции американцев и израильтян. Он не пошел на это. Для этого требуется мужество и понимание того, какую роль играет Венецианская биеннале в европейском культурном пространстве. Господин
2: Бутафоко отстаивает независимость культуры. Это не только отношение к российской культуре. Он приверженец того, чтобы все искусство мира было представлено на важнейших международных площадках.
19: Михаил Шевыдкой, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству. На 61-й Венецианской биеннале, стартовавшей 9 мая, Россия открыла свой павильон впервые с 22-го года. В нем представлен музыкальный проект «Дерево укоренено в небе», созданием которого занималась Гнесинка.
4: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $1000 придется заплатить человеку, если он ударит крысу бейсбольной битой в американском городе Гейнсбург, штат Иллинойс. Гораздо дешевле сразиться с грызуном лопатой или клюшкой для гольфа. Бить крыс любыми предметами, кроме биты, законом не запрещено. Дура Лекс.

0: родительско-воспитательная, чем финансовая. Хотя в прошлом году мы собрали 96 миллионов рублей, в этом году надеемся собрать более 100 миллионов рублей. В прошлом и в этом году впервые нам помогает Министерство просвещения, не дай бог, не навязывая никому и не обязывая, а просто информируя, что эта акция есть, что она финансово прозрачна. В общей сложности на вырученные от одного года средства мы помогаем примерно 1000 семей. Это кажется мало, потому что если мы собрали, например, 90 миллионов и помогли 1000 семей, то это, будь здоров, какая сумма. Ну, действительно, в какой-то семье помощь нужна в размере 3 миллиона, если нужно и пандус сделать, и инвалидное кресло купить, и расходку для аппарата искусственной вентиляции легких. А в какой-то семье это 300 тысяч, потому что нужно купить специальное питание, которое поможет наладить обменные процессы, набрать вес, и мама перестанет бояться выходить с ребенком на улицу и как-то подпускать к нему других людей, потому что он перестанет быть таким слабеньким. Но вообще 1000 семей – это немало. Это 1000 судеб каждый год.
1: Люда Федор-Мессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В седьмом туре чемпионата России по футболу пройдут сразу два топ-матча. В субботу, 5 сентября, в Санкт-Петербурге «Зенит» примет ЦСКА. На следующий день в Москве болельщиков ждет дерби «Динамо-Спартак». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: И «Зенит», и ЦСКА не показывают хороший футбол в этом сезоне. Питерский клуб еле-еле одолел «Факел» в прошлом туре благодаря скандальному пенальти. В Кубке России сине-бело-голубые были успешнее, забили 3 безответных мяча махачкалинскому «Динамо». Но все равно команда Сергея Симака пока не выглядит претендентом на золото. Против ЦСКА не сыграет Игорь Дивеев из-за дисквалификации. Символично, что многолетний оплот обороны армейского клуба избежал, что называется, встречи с бывшей. В «Локомотив» на правах аренды перешел Андрей Мостовой. У красно-синих потерь гораздо больше, эпидемия травм. Уже очень давно восстанавливается Игорь Акинфеев, только-только перенес операцию на колени Мойзес. В этом году на поле не стоит ждать Дмитрия Баринова. Вдобавок ко всему, травму получил в кубковой игре с Ростовом Милан Гаич, а армейцы уступили со счетом 0-2. Участие Матвея Кисляка в матче с «Зенитом» под большим вопросом. Вряд ли он, даже если выйдет, сыграет все 90 минут. Словом, вот так вот доковыляли до очной встречи команды, при этом набрав по 12 очков, и делят третье и четвертое места. Армейцы вообще в чемпионате еще не проигрывали. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что у хозяев будет преимущество.
5: «Зенит» хоть и побеждает и набирает очки, делает это со скрипом, а ЦСКА столкнулся с серьезной проблемой травмированных футболистов. У Дмитрия Гесамова проблем очень и очень много, и вместе с тем игра не вырисовывается пока у ЦСКА внятно, поэтому ожидать чего-то такого ладного в исполнении красно-синих я бы не стал. Но когда это все еще и накладывается на «Зенит», который, понятное дело, дома побежит вперед, сейчас «Зенит» как-то не очень быстро бегает, но в любом случае, конечно же, каким бы ни был «Зенит», он всегда фаворит.
4: ЦСКА на этой неделе заключил контракт с алжирским защитником Мохамедом Ази, который простился с махачкалинским «Динамо» и подписал соглашение с армейцами по схеме 4+1. А в «Зенит» может перейти бывший хавбек ЦСКА Александр Головин. По информации ряда СМИ, 30-летним полузащитником «Монако» активно также интересуется «Краснодар» и даже «Спартак», в который Головин обещал никогда не переходить. Перед московским дерби «Динамо-Спартак» случилась комичная ситуация. Бело-голубые помпезно встречали в аэропорту двух потенциальных новичков – бразильца Матеуса Мартинса и эквадорца Гонсало Плату с караваями и в кокошниках. Но вся эта медийная история завершилась после того, как эти футболисты не прошли медосмотр, трансферы сорвались. Бразильские клубы «Ботафого» и «Фламенго» выразили недоверие к официально озвученной причине и планируют судиться. На фоне этого прошла информация о возможном возвращении в «Динамо» Арсена Захаряна. 3 года назад он уехал в «Реал Сосьедад», но в Испании не получает достаточно игрового времени. Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что это был бы хороший трансфер.
6: По большому счету в Европе не получилось, и скис он там откровенно. «Динамо» — его команда, которая

0: Сейчас нужен хороший фланговый игрок. Верю в какую-нибудь аренду, например, с правом выкупа. Вряд ли «Динамо» сейчас захочет брать Захаряна на постоянной основе, потому что это, ну, все-таки кот в мешке, объективно, по его состоянию за последние годы.
1: «Спартак» подходит к дерби в статусе фаворита. Красно-белые идут на втором месте, выше только «Краснодар», которому команда Хуана Карседо проиграла. Смотрится «Спартак» стабильно, большего, правда, ждут от Мирлинда Даку, но забивают Пабло Салари и Манфред Угальде. Что касается Краснодара, то он откроет тур встречи с крыльями. Горожане выигрывают пока все матчи РПЛ этого сезона и по игре главные претенденты на чемпионство. В Калининграде «Балтика» примет «Локомотив», который на днях оказался под прессингом своих фанатов. Повод простой – последний раз команда побеждала весной. Ростов сыграет дома с «Факелом», Оренбург с «Акроном», а махачкалинская «Динамо» с «Родиной». Завершится тур в Казани матчем «Рубин-Ахмат». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Индекс Мосбиржи в пятницу превысил на минке 2265 пунктов, но в целом консолидировался после сильного роста в четверг вечером. В целом же индекс за неделю вырос на 6,5%, а рубль от падения в четверг и пятницу перешел к росту. А с подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
3: Уходящая неделя оказалась хорошей, растущей для российского рынка акций. Индекс Московской биржи по основным торговым сессиям вырос на 6,5%. Только за пятницу индикатор прибавил 0,8% и закрыл неделю на уровне 2250. Три пункта. Конечно, в основном рынок жил новостями геополитики, и уже в конце недели стало известно, что прибудут сначала в Москву спецпосланник президента США Стив Виткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие выходные. Соответственно, об этом пока СМИ пишут неофициальные сообщения, но, тем не менее, портал Axios написал об этом, что в субботу прилетят в Москву на переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле, а в воскресенье проведут переговоры в Киеве. Новость, в принципе, хорошая, но эти два господина уже прилетали в Москву, как минимум, и ничем это особо хорошим не закончилось. Но рынок, конечно, всегда реагирует на такие позитивные новости. Казалось бы, все хорошо, но вечером уже не очень хорошие новости пришли в пятницу. Касаются они компании ПИК. Совет директоров девелопера 7 сентября рассмотрит вопрос делистинга и будет выкупать акции у миноритариев по цене 551 рубль 40 копеек. Рынок, конечно, не сильно отреагировал падением акций ПИКа, учитывая, что торговались они недалеко от цены выкупа 553 рубля. Это если рассматривать 20.00 по московскому времени в пятницу, и падали на 4%. Рубль, как ни странно, вырос за неделю, и российская валюта, во всяком случае, китайскому юаню подорожала примерно на 12 копеек. То есть китайский юань закрылся на уровне 12 рублей 78 копеек, это пятница. Ну и, кстати, за неделю те же 12 копеек китайская валюта потеряла, хотя в течение недели юань поднимался выше 13 рублей, но ненадолго там задержался. Стали известны новые параметры бюджетного правила, и покупки валюты Минфин серьезно сократит в рамках этого правила. С 7 сентября по 6 октября будет покупать иностранную валюту, и ежедневный объем операций составит 2,5 миллиарда рублей. Если учитывать операции Банка России, то Банк России будет по-прежнему чистым покупателем валюты, но будет покупать ее всего лишь на 2 миллиарда рублей в день. Покупал на 6 миллиардов, то есть покупки валюты сократятся в 3 раза. Конечно, хорошая новость для российского рубля. Посмотрим еще, каким будет в сентябре спрос со стороны импортеров, со стороны населения. Все-таки в августе рынок как раз отмечал повышенный спрос на валюту и сезонный фактор, то есть повышенный спрос со стороны населения, ну и спрос со стороны импорта. Ну и хорошие новости касались инфляции. Вернулась недельная дефляция. 0,01%. Настолько снизились потребительские цены с 25 по 31 августа. недели ранее была инфляция недельная, та же 0,01%, а до этого 3 недели подряд цены снижались. Ну, в принципе, хорошая новость в преддверии заседания Банка России, которое состоится уже на следующей неделе, 11 сентября. И 11 сентября, кстати, выйдут окончательные данные от Росстата по инфляции за август. Цены на нефть выросли по понятным причинам. С учетом того, что возобновилась эскалация, США и Иран в начале недели возобновили обмен ударами после примерно месяца паузы. Все это вызвало 3-дневный рост цен на нефть, хотя ближе к концу недели перешли цены на нефть в консолидацию. Если рассматривать смесь Brent, это уровни $95-96 за баррель. Ну и президент США Дональд Трамп заявил, что новая кампания против Ирана не будет продолжаться слишком долго, при этом добавил, что американские военные готовы осуществить новую серию атак в любой момент.
4: Это был Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM. Отмечу официальный курс юаня с субботы: $12.88, $86.59 и €100.57.
5: Реклама. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
6: Агат. Покупай выгодно. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
9: В четверг вечером в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В этом сезоне формат остался прежним. 36 коллективов, которые пробились в основную стадию турнира, распределяются по 4 корзинам. Затем алгоритм случайных чисел подбирает каждой команде 8 соперников. По 2 из каждой корзины. Клубы проведут по 4 матча дома и в гостях. По результатам этих игр первые 8 выходят напрямую в 1/8 финала. Команды с 9 по 24 место оспорят право выступать в плей-офф в стыковых матчах. А последние 8 едут домой. Тут никаких переходов в турнир УЕФА рангом ниже не предусмотрено. В этом розыгрыше главного футбольного трофея Европы снова несколько новичков. Впервые в Лиге чемпионов сыграет итальянский Комо 1907. 2 года назад тренером Комо стал легендарный Сеск Фабрегас. И команда со скромным стадионом на 13 тысяч зрителей заняла 4-е место в серии А. Они среди сильнейших, оттеснив Милан и Ювентус в Лигу Европы. Стоимость состава более чем серьезные 470 миллионов евро. А перед сезоном в клуб перешли Трево Чалаба из Челси и Альваро Моррата из Милана. Через квалификацию пробился в ЛЧ бакинский «Сабах». Чемпион Азербайджана, созданный в 2017 году, приходит в турнир сильнейших с составом стоимостью всего 17 миллионов евро. Это не один игрок, а весь клуб. Но мы помним подвиги норвежского Бодю Глимт, в котором тоже не было суперзвезд. А с таким упорным тренером, как Валдес Домбраускас, который свои призовые из «Кто хочет стать миллионером» потратил на тренерские курсы в Англии, возможно все. Уже 8 сентября начнется главный футбольный праздник Старого Света, и уверен, в нем снова будут интересные сюрпризы.
8: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. На Восточном экономическом форуме, который завершился во Владивостоке, подписано 328 соглашений на общую сумму более чем 6,8 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В МИД России сообщили, что для голосования на выборах в Госдуму будет открыто 319 участков в 152 странах. Проверить адреса избирательных участков можно на сайте Центра избиркома России или на электронных ресурсах Росзагранучреждения, указало дипведомство. Российская фигуристка София Дзебко выиграла свой второй этап юниорского гран-при. Благодаря этой победе она обеспечила себе место в финале юниорской серии, который пройдет 10-13 декабря в китайском Чунцине. Туда отправятся 6 лучших спортсменок по итогам этапов гран-при. Российские фигуристы допущены к турнирам в нейтральном статусе. Организаторы уверяют, что концерт Kanye West в Петербурге все-таки будет. Директор S-Agency утверждает, что у компании есть контракт аренды и разрешение на продажу билетов, и все необходимые вопросы для выступления рэпера урегулированы. При этом сама «Газпром-арена», где должно было пройти шоу 10 и 11 октября, никаких анонсов не публикует у себя в канале. Они еще раз напомнили, что концертов зарубежных исполнителей в октябре нет. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Пожар на нефтебазе в Сочи может осложнить ситуацию с топливом на АЗС города, сообщил кубанский губернатор Кондратьев. После атаки дронов дым окутал Адлер и Сириус. По словам мэра Сочи, в городе все системы работают штатно. Что сейчас с бензином и курортной жизнью в Сочи? Уитков и Кушнер в Москве и Киеве определят, есть ли варианты решить украинский конфликт, заявил Трамп. Как сообщает Axios, на субботу у спецпосланников Трампа запланирована встреча с Путиным в Москве, а на воскресенье с Зеленским в Киеве. Ранее Путин заявил, что с Уитковым и Кушнером в Москве комфортно работать, но переговоры пока поставлены на паузу. И кризис. Volkswagen. Руководство утвердило план сокращения около 50 тысяч рабочих мест и уменьшения модельного ряда вдвое. Как пишет немецкая пресса, радикальные меры могут стать для концерна последним шансом. Так ли все плохо? Подробности на Business FM. Что с бензином и курортной жизнью в Сочи после одной из самых сильных атак БПЛА? В результате налета загорелась нефтебаза, «Сириус» и «Адлер» окутал дым. Пострадавших не было. После этого губернатор Краснодарского края заявил, что повреждение НПЗ может осложнить ситуацию с бензином и добавил, что этого нельзя допустить. Однако покупка топлива и так в регионе квесты, особенно на курортах. Тему продолжит Диана Чебанова.
11: Атаки на «Сочи» и «Сириус» последние дни стали особенно интенсивными. На курортах регулярно звучат сирены, и вместо занятий в школе дети сидят в подвалах. 4 сентября в результате налета загорелась нефтебаза. Дым был сильный, открытое горение было видно с Краснополянского шоссе, а смог дошел до центра Сочи. Но Роспотребнадзор не обнаружил в воздухе загрязнений, превышающих норму. В нескольких зданиях выбило окна, удар пришелся на гражданскую инфраструктуру и жилые дома, военные объекты не пострадали. Обломки БПЛА упали по разным адресам, все последствия оперативно устранили. Власти отчитались, что на работе санаториев, отелей и гостиниц это не сказалось, они работают штатно. Однако сочинский аэропорт парализовало на более чем 12 часов. Пришлось также скорректировать часть маршрутов общественного транспорта. Больше всего тревог у местных властей по поводу нефтебазы, расположенной недалеко от аэропорта. Губернатор Вениамин Кондратьев предупредил, что это может осложнить ситуацию с топливом на АЗС города и добавил, что допустить этого нельзя. Тут же он отчитался, что бензин и дизель по всему краю на АЗС поступают оперативно и в необходимых объемах. И действительно, ситуация с бензином в Сочи только-только нормализовалась. И тут снова атака, говорит Никита, инструктор в Красной Поляне. Он сегодня стал очевидцем последствий ЧП.
12: Проезжал мимо места, где были атаки. Были видны воспламенения, дым. Видел воспламенение, не скажу чего, неподалеку от аэропорта. Горело что-то похожее на небольшую цистерну. Черные клубы дыма от нее. У нас сумка с бензином вот нормализовалась. Не было абсолютно никаких очередей. На заправках по 2-3 машины максимум. Сегодня утром наблюдалось увеличение очередей на заправках за бензином, но очереди буквально минут на 20. Достаточно большое количество людей отменяет поездки, отменяет их в связи с закрытием аэропорта, ну и с проблемами топлива.
11: После заявления губернатора последовал призыв к горожанам и туристам от мэра Сочи. Сочи. Андрей Прошунин призвал не скупать после ЧП бензин впрок и не создавать панический ажиотаж на заправках. Он добавил, что контроль за продажей топлива будет в Сочи усилен. По его словам, есть случаи создания искусственного дефицита топлива, когда при наличии на некоторых АЗС его не продают. И это не только в Сочи, рассказал житель Краснодара, учредитель Центра развития таксопарков телеграм-канала «Протакси» Егор Рябков.
13: На ситуацию с бензином в Краснодаре сочинские события недавние пока не повлияли никак. Ситуация с бензином продолжает оставаться стабильно сложной, но не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Работают чуть больше половины АЗС бензин. Практически на всех работающих АЗС есть без ограничений дизельное топливо, а бензин отпускают какие-то 3 часа в день, какие-то 5 часов в день. Есть заправки, на которых вообще нет никаких очередей, но топливо есть. 92-й бензин при этом стоит примерно 149 рублей за литр. Такие цифры я видел. И еще я пообщался с заправщиком на одной из таких АЗС, и мне сказали, что топливо вообще-то есть всегда. Просто его отпускают, начинают по звонку из головного офиса, и прекращают отпускать тоже по звонку из головного офиса. То есть не надо ждать бензовоза. Топливо всегда есть под самой заправкой. Просто его нам не продают.
11: Сейчас в Сочи и Сириусе начинается бархатный сезон. Атаки и регулярный паралич одного из самых крупных аэропортов юга, конечно, влияют на туристический спрос. Однако, на удивление, владельцы некоторых гостиниц заговорили о том, что постояльцев у них стало больше, рассказал операционный директор логистической компании «Арков» Томас Карлос.
14: Наверное, это отчасти зависит от того, где вы в моменте находитесь. Например, в Красной Поляне довольно спокойно. Если говорить про бензин, то на заправках он есть. Конечно, присутствуют очереди, но если нужно вызвать такси, например, из аэропорта, то никаких проблем нет. Буквально уже за пару минут машина приезжает, все как обычно. Также мы пообщались с администратором отеля. Она сказала, что заметно прибавляется количество приезжающих. С чем конкретно это связано, сказать сложно. В целом, массового отъезда или чего-то такого не наблюдается.
11: В целом, Сочи живет сейчас в атмосфере некурортной. Местные жители говорят, что атаки продолжаются последние 3 дня, и взрывы, работу ПВО слышно часто. В этот раз больше всего досталось Сириусу. Ранее была атака на морпорт над водными беспилотниками. Сообщалось, что их уничтожили. Во время атак люди прячутся в подземных переходах, а бомбоубежища часто почему-то бывают закрытыми. Об этом нам рассказали местные жители. Диана Чубанова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Уитков и Кушнер в Москве и Киеве определят, есть ли варианты решить украинский конфликт, заявил Трамп. Он сказал, что у США есть идеи насчет мирного решения и может быть хороший шанс на урегулирование по итогам челночной дипломатии Уиткова и Кушнера. По данным Axios, они встретятся в субботу с Путиным в Кремле, а в воскресенье с Зеленским в Киеве. Владимир Путин ранее заявил, что с Уитковым и Кушнером в Москве комфортно работать, но он также сообщил, что переговоры по Украине на данный момент поставлены на паузу. О том, на каком фоне ожидается этот визит, политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
15: Визит ожидался давно. Его начали анонсировать еще весной, потом летом. Потом они должны были приехать в августе. Потом говорили, что они сначала приедут в Киев, а потом в Москву. И логика по поводу Киев-Москва была в том, что Уитков и Кушнер услышат какие-то новые предложения от Зеленского, которые повезут потом на согласование Путину. Ну, как мы видим, порядок поездки поменялся. Теперь они сначала приедут в Москву, а потом в Киев. Что за этим стоит, мы можем только гадать. Подождем результата. Если визит намечается, значит, стороны думают, может быть, американцы думают о том, что есть какие-то предпосылки к тому, чтобы добиться подвижек на переговорах. Можно обратить внимание на то, что визит, если он все-таки в конце концов состоится, пройдет сразу после приезда директора ЦРУ в Москву и контактов министра финансов России Силуанова со своим американским визавист Коттом Бессентом. Говорилось ли там о каких-то новых форматах, предложениях и подвижках, мы тоже не знаем. Ну, я лично в совпадения такие не верю. Могу добавить еще одно конспирологическое совпадение. Палата представителей почему-то отложил пока. Идет к тому, что он отложит рассмотрение законопроекта Грэма Блюменталя, который был принят Сенатом почти единогласно. И теперь он отнесся на неопределенное время. Ну, пока об этом сообщают. Если все это увязать в единую картину, добавить определенную порцию конспирологии, то можно предположить, что за кулисами идут какие-то подвижки, о которых нам пока не сообщают. Но результаты которых мы можем увидеть уже скоро.
4: Политолог Георгий Бов Крофт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Покойный сенатор Линдси Грэм, напомню, признан Россией экстремистом-террористом. В преддверии визита в Россию спецпосланников президента США Вашингтон обратился к Москве и Киеву с просьбой, об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на официальных лиц. Словом, источников Вашингтон настаивает на том, чтобы украинцы прекратили атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты на время визита американских посланников, а российская сторона не наносила удара по целям в Киеве. Volkswagen в кризисе. Руководство автогиганта утвердило план масштабной реструктуризации. Он предполагает сокращение около 50 тысяч рабочих мест и уменьшение модельного ряда вдвое. Как пишет немецкая пресса, радикальные и болезненные меры могут стать для концерна последним шансом. Подробнее Наталья Шашина.
11: План спасения Volkswagen трогается с места, комментирует Рейтер. Один из крупнейших автоконцернов мира готовится к беспрецедентным мерам. Речь о сокращении 50 тысяч сотрудников, 4 завода на грани закрытия. Ожидается, что с 2030-х годов нельзя будет гарантировать загрузку в Эмдене, Цвикау, Ганновере и Неккарзульме. Один из вариантов, который муссируется в прессе – переход на оборонные заказы. Financial Times весной писала, что на заводе концерна в Оснабрюке могут начать производство компонентов для израильского железного купола. В стране обсуждают. Особенно сокращение ударит по небольшим городам в Саксонии, как Цвикау, где автозавод – один из главных работодателей. А французская Монт обращает внимание, что решение прозвучало перед выборами в соседней Саксонии Анхальт, исход которых может стать критичным для правительства Мерца. Сейчас местные власти активно ищут для заводов заказы, говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
16: Конечно, хотят получить оборонные заказы, но вы же понимаете, что у Германии очень много автомобильной промышленности, и нельзя 2-3 заказа больших всем раздать. Все равно с некоторыми заводами придется попрощаться. Премьер-министр Саксонии господин Кречмер эту тему уже на протяжении недели поднимает, ищет для завода какие-то возможности. Я уверен, что какую-то часть все-таки оборонки дадут им. Потому что если сейчас люди выйдут на улицу, то для правительства Германии рейтинг того же канцлера еще ниже упадет, и этого нельзя допустить. Проблема еще в другом, что менеджмент их не хотят сокращать. А люди говорят, ну если вы нас сокращаете, тоже этих всех белых воротничков тоже попытайтесь сократить. А эти хотят наоборот сейчас к концу года еще и премии получить.
11: Решение принято на фоне падающих продаж. За первое полугодие концерн поставил по всему миру более 4 миллионов автомобилей, на 6% меньше, чем год назад. Продажи бренда Volkswagen просели на 14%, Audi на 8%, Porsche на 16%. Автогигант оказался под ударом экспансии китайских автопроизводителей на европейском и американском рынках, где традиционно доминировал, говорит автоэксперт Артем Бобцов. По его мнению, масштаб перемен свидетельствует, руководство осознает угрозу со стороны Китая.
17: Действительно, эта угроза колоссальна. Например, самый продаваемый автомобиль Великобритании в этом году – это автомобиль J8. Это лидерство он добился всего через 2 года после того, как компания пришла на рынок. В Израиле на первых местах продаж тоже китайцы. И, в общем, 2-3 года, и было всем понятно, что и на других рынках европейских китайцы захватят лидерство, несмотря на то, что Европа отгородилась 25-процентной пошлиной торговой. Даже это не помогает. Volkswagen нужно выправить финансовое положение, чтобы выйти на устойчивую прибыль, потому что прибыль нужна для того, чтобы инвестировать ее в новые разработки, чтобы просто не отстать от китайцев технологически. С китайцами уже невозможно конкурировать ценой, с ними невозможно конкурировать скоростью обновления автомобиля, они обновляют их каждый год, но можно конкурировать технологически. В этом у Европы еще есть некоторый запас конкурентоспособности. Видимо, Volkswagen понимает, что сейчас или все, или ничего, или пан, или пропал, или надо проводить глобальные изменения, или компания в любом случае станет жертвой китайцев, причем очень-очень быстро в современных реалиях.
11: К 35-му году Volkswagen сократит модельный ряд вдвое, а число вариантов комплектации на 75%, чтобы направить инвестиции на более востребованные модели. СМИ писали, что компания рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati, а в ближайшие годы прекратится сборка машин Seat. Немецкая Wirtschaftswoche пишет о прощании с Volkswagen в том виде, в каком мы его знаем. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Business FM.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: До конца года планируется сформировать законодательную базу для решения задач, связанных с сокращением инвестиционно-строительного цикла, восстановления объектов культурного наследия и их вовлечения в современную экономику. Законов, вступивших или скоро вступающих в силу, уже немало. Начальник отдела государственного реестра и исторических поселений Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Илья Лыткин подробно рассказывал о них на втором Пермском форуме развития «Города будущего». Однако, по словам зампредседателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Дениса Юдина, не все так гладко, как хотелось бы.
19: Наибольшее опасение у нас вызывает два закона, которые теперь появились в июне этого года. Один – это закон, который предполагает перераспределение полномочий в пользу региональных властей. Теперь регионы могут исключать из реестра объектов культурного наследия памятники регионального и местного значения. Раньше любой памятник мог быть исключен из реестра только решением правительства России. Это был самый высокий уровень принятия решения, и мы полагаем, что это и есть проявление ответственности государства за культурное достояние. И второй закон – это закон, который изменил порядок проведения работ на объектах культурного наследия. Он отменил согласование историко-культурной экспертизы, которую делал раньше государственный орган охраны объектов культурного наследия, и заменил этой процедурой контроля после того, как работы начались. То есть сейчас порядок уведомительный.
18: В экспертном сообществе опасаются, что ослабление контроля в итоге может допустить проведение на ОКН таких видов работ, в результате которых мы эти объекты просто потеряем. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
4: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. И сейчас строго по делу гость «Бизнес-ФМ», ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.
8: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
20: Здравствуйте, у нас в студии ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. Дмитрий Викторович, давайте сразу, тема прошедшая, но покоя все равно не дает. Удивило ли вас что-то в этой приемной кампании?
21: Добрый день. Да нет, приемная кампания была примерно такой же, как последние 5 лет. Каждый год настройки единого государственного экзамена немножко меняются. Один год больше высокобальников, другой год меньше высокобальников. В этом году действительно их было побольше, поэтому мы действительно испытали интерес к себе со стороны большего числа тех, у кого 100 баллов, 200, даже 300. Новое для нас то, что произошло, то, что мы в этом году принимали студентов уже на новые программы. Это не бакалавриат, это высшее образование. Для нас это в основном 6-летние программы, но есть и 4-летние в области информатики и бизнес-образования. И были, конечно, опасения, вызовут ли такие программы интерес у абитуриентов. Казалось, не просто их интерес не снизился, а он только повысился.
20: А у них была опция поступать на бакалавриат?
21: У них была опция выбрать другой университет, который предлагает программу бакалавриата, но мы увидели, что нашим абитуриентам, выпускникам школ МФТИ интересен и интерес новые 6-летние программы.
20: Сейчас все-таки вот к этой приемной кампании, ну, все-таки такого ажиотажа никогда не было. Ты у нас, собственно, в эфире выступал 310-бальник из Оренбурга, который подал в 5 вузов, в ИТМО, куда он хотел, попал, а в МФТИ и в МГТУ на факультет программной инженерии даже 310 баллов не помогли. Понятно, что таких факультетов на пальцах одной руки, куда можно не пройти, имея 310 баллов. Но, тем не менее, для людей, которые мечтают попасть именно туда, означает ли это, что им дорога на Олимпиады безальтернативна для таких?
21: Я бы сказал, что это означает, что у нас не вполне сбалансирована система приема. Потому что человек, который получает 300 баллов по 3 экзаменам ЕГЭ, должен, это мое мнение, иметь возможность учиться в любом университете, который он
20: по которым его ЕГЭ.
21: Да, потому что это максимально возможный балл. И именно в силу этого человек должен иметь возможность поступить в любой университет на любую программу. А если этого не происходит, то это означает, что у нас недостаточно сбалансирована система приема. Но в частности, действительно, университеты первой десятки, скажем так, уже не первый год имеют ситуацию, когда по некоторым программам, не очень большим, но вот в МФТИ в этом году это 2 программы в области информатики, действительно, 100% 40% мест занимают абитуриенты БВИ, так называемые, то есть без вступительных испытаний, это победители, призеры олимпиад. Но поскольку они без вступительных испытаний, то они поступают вне конкурса, и на конкурс, собственно, места не остается. Поэтому сколько бы у человека не было баллов ЕГЭ, он, в принципе, не может на такую программу прийти и поступить. И это неправильно. Поэтому сейчас очень серьезную работу ведут, я думаю, все ведущие университеты из этой десятки. И Министерство науки и высшего образования этим занимается для того, чтобы все-таки сбалансировать эту систему. Она должна стать вот в этом смысле более справедливой. Я думаю, что уже в следующем году человек, у которого 300 баллов, я даже не говорю про 305, 310, 300 баллов, то есть по 100 баллов по трем профильным предметам, должен поступить на любую программу в любой университет.
20: Я знаю, что разные университеты по-разному котируют олимпиады, и вы всероссийскую котируете, и свою, да, и все. А многие университеты котируют какие-то еще разноуровневые олимпиады. Там не такой уж безумный спрос, но и там значительное число мест может быть занято вот этим самым БВИ. Вообще в целом какая-то стандартизация подхода к этому должна произойти, а то как-то ЕГЭ девальвируется в результате.
21: Я бы не сказал, что ЕГЭ девальвируется, здесь все-таки другое, здесь вопрос о справедливости. Олимпиада – это хорошо, ни у кого нет сомнений, что победитель или призер Всероссийской олимпиады достоин учиться в любом университете, который он выберет. В отношении так называемых вузовских олимпиад или олимпиад Российского совета олимпиад школьников, РСОШ, есть определенные сомнения по некоторым олимпиадам. Сомнения в чем состоят? Понятно, что мы ведь заинтересованы принимать людей по результатам честных, прозрачных испытаний, которые выявляют реальные академические достижения людей, способность их решать самостоятельно сложные задачи. Самостоятельно, подчеркну это слово, а не с использованием нейросети или микронаушников или других технических средств, которые сейчас широко развиты. Поэтому, если олимпиада обеспечивает вот эту честность и прозрачность, так же, как ее обеспечивает ЕГЭ, мы результатам такой олимпиады доверяем. Если нет, то, соответственно, нет, даже если человек победитель и призер. Мы все-таки оставим несколько олимпиад, которым мы доверяем, где мы знаем, как именно происходит контроль за самостоятельностью выполнения участниками заданий, но это будет сильное сокращение. В ЕГЭ вполне есть задача олимпиадного уровня. Просто ЕГЭ – это все-таки более стандартизированная система, в большей степени привязанная к школьной программе. Олимпиадные задачи, действительно, они более творческие, они более неожиданные, они могут год от года сильнее меняться, чем задания ЕГЭ. И в этом смысле у людей меньше возможности подготовиться к конкретному виду задач. Ну, то есть, я бы так сказал, если ЕГЭ проверяет способность человека к решению стандартных, хотя и сложных, задач, то олимпиады проверяют способность к нестандартному мышлению и к решению нестандартных, сложных задач. И те, и другие люди важны, и те, и другие люди талантливы. И, кстати, статистически мы уже, смотря за нашими студентами, за их успеваемостью, не видим различий между теми, кто к нам поступил по результатам олимпиад или по результатам ЕГЭ.
20: Вот совсем новое, хотя к этому МФТИ шел какое-то время, как я прочитал, но именно в этом году это произошло. Впервые диплом был получен в МФТИ по формуле «Стартап как диплом». Проект, он уже моментально внедряется, он коммерчески успешен. Он сделал некие устройства, которые позволяют дольше и лучше сохранять зелень. Его решение уже применяется в больших сетях и даже за границей. Но понятно, что раньше мы привыкли учиться как там, курсовые, экзамены и так далее, а здесь нужно тратить время на совершенно другой процесс. Расскажите, всем ли позволяют именно в этот процесс перейти во время обучения? Какие условия, какие риски?
21: Во-первых, в целом, все, что связано с развитием предпринимательства в студенческой среде, это, я считаю, крайне положительная тенденция, и мы в МФТИ это очень поддерживаем. Потому что если у человека есть интерес и талант заниматься предпринимательской деятельностью, то это нужно поддерживать в разных формах, в том числе и давать возможность защитить свой диплом, свою выпускную работу не путем подготовки какого-то текста, а путем рассказа комиссии о своем первом или даже не первом предпринимательском опыте. Вот в этом смысл этой истории со стартапом как дипломом. То есть это сделано, и пока используется, прямо скажем, нечасто в пилотном режиме, это уже сейчас, так сказать, происходит. То есть если человек имеет какой-то предпринимательский проект, реальный, достигший результата, где этот результат можно увидеть, и человек сам способен о нем рассказать, то он тогда в этом случае может не писать текст диплома, а просто рассказать о своем предпринимательском опыте.
20: Насколько эта практика может стать широкой?
21: Во-первых, как правило, студенческие стартапы не являются успешными. Давайте спокойно это зафиксируем. И мы не ждем от студентов, что они действительно еще в студенческом возрасте сделают какую-то компанию или какой-то технологический проект, который действительно станет коммерчески успешным. Хотя такое, наверное, иногда будет происходить, но точно это не будет
20: на потоке
21: широко распространенным, потому что вообще сделать успешную компанию – это сложно. Кстати, примеры самых больших известных компаний в мире – это далеко не первый проект у данного конкретного человека. До этого еще было очень много неудач. Поэтому, как правило, все выдающиеся предприниматели приходят к своему успеху через попытки, через неудачи, через даже разорение, банкротство. И задача в целом студенческого предпринимательства – дать студентам возможность попробовать себя в этом деле. Но если это действительно проект, если это оформлено и существует как осознанная предпринимательская деятельность, основанная на новой технологии, то это как раз и может быть задействовано, этот кейс, в этой программе «Стартап как диплом».
20: А может быть так, что это вот индивидуальный проект, а может быть даже групповой?
21: Здесь как раз и возникают трудности, да, потому что мы же выдаем диплом о высшем образовании конкретному человеку. Поэтому, если речь идет о групповом проекте, ну, действительно, обычно предпринимательский проект включает нескольких людей в себя, то здесь очень важно выделить личный вклад каждого. Вот это уже иногда не очень просто. Кто-то лидер, кто-то...
20: исполнитель. Тоже.
21: Ведомый, да. Исполнитель, да, и то, и другое важно. Но вот здесь возникает вопрос оценки, как оценить этот вклад. Именно вот с этим и связаны те сложности, о которых я сказал, и причина того, почему это сейчас как бы пилотируется. То есть мы пока просто проверяем разные варианты, тестируем разные гипотезы, как это может работать.
0: Строго по делу на Business FM.
4: С ректором МФТИ Дмитрием Ливановым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Теории заговора. В июльскую ночь 1947 года американский фермер Уильям Брейзел проснулся от грозового, как он думал, грома и световых вспышек, а утром обнаружил, что у него разбежались все овцы. Поехав их искать, Уильям наткнулся на поле, усеянное обломками неизвестного происхождения. Телефона на ферме не было. Лишь через 4 дня Брейзел добрался до военных на ближайшей авиабазе Розуэлл. Они изучили обломки и после неожиданно долгих колебаний объявили, что найденные фрагменты – это части разбившегося метеозонда. Но, конечно, сразу появилась теория, что под Розуэллом потерпело крушение летающая тарелка инопланетян. А правительство, которое знало об этом, решило все скрыть. Спустя 30 лет теория стала находить подтверждение в рассказах военных, у которых к тому моменту закончился срок подписки о неразглашении. Теории заговора на Business FM. Валюты. Бермудский доллар впервые появился в 1970-м и с тех пор регулярно входит в десятку самых красивых денег в мире. На живописных банкнотах пейзажи, флора и фауна Бермудских островов. Привязан к доллару США в соотношении 1:1. У нумизматов в цене так называемые бермудские треугольники. Памятные монеты разного номинала, но обязательно треугольной формы. Валюты на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
1: Миасс, Челябинская область, 150 тысяч жителей. В 1773 году у подножья Ильменских гор купец Ларион Лугинин поставил медеплавильный завод, вокруг которого возникло поселение. А в начале 19 века вся долина реки Миасс стала центром золотодобычи.
0: Как появлялись города? На Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Основатели IT-компании iSpring Юрия Ускова оправдали по делу о мошенничестве. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Марии Л. рассмотрела апелляции на приговор Ишкаролинского городского суда и отменила его. Ранее суд назначил Ускову наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом 500 тысяч рублей. В пятницу Усков был полностью оправдан. В связи с отсутствием состава преступления суд также отменил арест его имущества и признал его право на реабилитацию. Саратовский облсуд утвердил снятие с выборов в Госдуму Николая Бондаренко за экстремистскую символику. Кандидату от КПРФ отказали в удовлетворении апелляционной жалобы. Судья отклонила два ходатайства защиты в обращении в Роскомнадзор для установления владельца телеграм-канала, в котором было размещено изображение. Бондаренко намерен обжаловать решение в кассации. Минюст объявил на агентом интернет-издания «Новая газета», также в реестр попали журнал «Историческая экспертиза», биоинформатик Татьяна Татаринова, издатель Феликс Сандалов, писатель и журналист Сергей Рейбград. По версии Минюста, все они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Москвичка родила ребенка в 60 лет. Об этом сообщила зам главврача по акушерской гинекологической помощи медцентра «Коммунарка» Соня Данилян. Ребенок был зачат при помощи ЭКО. Впоследствии у женщины выявили сложно расположенную миому. Специалисты удалили новообразование и извлекли здорового ребенка. Врачи сохранили пациентке возможность при желании выносить еще одну беременность. У женщины есть два взрослых сына. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. В Волгоградской области автомобилисты стоят в очереди за бензином по 15 часов. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказал слушатель Виктор. Где-то топливный кризис немного отступил, но во многих регионах по-прежнему километровые очереди на АЗС. Что говорят водители и что планируют власти? А дрон ударил по центральному зданию СБУ в Киеве. По словам Зеленского, беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ Поклада. Сам он не пострадал. Обрушились перекрытия и внешняя стена здания СБУ. По российской Минобороны комментариев пока нет. Чем наносился и о чем говорит этот удар? А президент Венецианской биеннале не сожалеет о своем решении вернуть российский павильон, несмотря на конфликты с властями и решение гранта Еврокомиссии, пишет Каррера делла Сера. Как оппозицию Пьетро Анджело Буттафуоко и перспективы биеннале прокомментировал для нас спецпредставитель президента Михаил Швыдко. Подробности на «Бизнес ФМ». А сейчас о продолжении программы «Строго по делу». Гость «Бизнес ФМ», ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.
2: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
20: Теперь, собственно, к широким реформам в высшем образовании, которые происходят, и, естественно, МФТИ в числе первых участвует, целый ряд вузов, МФТИ, МГТУ, еще ряд, вот с этого года принимают на программы не бакалавриат и не магистратура, а высшее образование, но есть 4 года, есть 6 лет пакетом. Готовый за 4 года профессионал с высшего образования, вот готовый за 6 лет. Чем это отличается? Во-первых, почему где-то 4, где-то 6?
21: Для нас лучше? Да. Смысл перехода на новую систему состоит в том, что человек с дипломом высшего образования должен быть полностью готов к работе. Он должен быть уже профессионалом, и он должен быть готов в той степени, чтобы прийти на конкретное рабочее место и выполнять там производственную функцию свою. Давайте скажем прямо, что человек с дипломом бакалавра, который учился 4 года, далеко не всегда соответствовал этим ожиданиям. И поэтому работодатели, то есть те компании, которые сталкивались с такими людьми, конечно, говорили, а что это за высшее образование бакалавриат? Это недообразование. Ну и в нашем законодательстве, да и в мире, во многих странах, это действительно трактуется как первый уровень высшего образования, потом еще есть магистратура, ну потом аспирантура и так далее. А смысл новой системы в том, чтобы люди с дипломом о высшем образовании были, как я уже сказал, полностью готовы к профессиональной деятельности на определенном уровне. Для нас это означает, что человек, который идет работать в науку, то есть готов стать исследователем, либо в инженерную деятельность, должен учиться 6 лет, потому что мы готовим инженеров-исследователей, как МФТИ, ну и все экспертные оценки, оценки работодателей, с которыми мы сотрудничаем, говорят о том, что 6 лет – это достаточный срок для того, чтобы такого человека подготовить. Ну и в общем, последние годы, когда мы учили студентов по системе бакалавриат-магистратура, 85% примерно в среднем наших выпускников бакалавриата поступали в нашу же магистратуру, то есть учились те же самые 6 лет. 4 плюс 2 равно 6, пока еще.
20: То есть Вообще по содержанию и по сути это не меняет особо.
21: Ну, это меняет, я бы сказал так, детали. Но детали иногда важны. Вот, например, когда мы сейчас учим студентов по 6-летней программе, а там всего одна выпускная квалификационная работа. То есть одна, по сути, диссертация в конце. А здесь их было две, потому что в конце бакалавриата одна, в конце магистратуры еще одна. Ну и, по сути дела, на подготовку этой работы уходил целый семестр в бакалавриате, а сейчас у нас этот семестр освободился. Мы его используем для научной работы. То есть студенты наши могут больше заниматься наукой, опубликовать больше статей, получить больше практических результатов и так далее. А теперь откуда возникает 4-летняя программа? Действительно, в ряде профессий 4 лет достаточно. Мы видим, что подготовить человека, например, для работы в IT-отрасли можно очень успешно за 4 года. Наши выпускники 4-летнего бакалавриата вполне, почти все работают на уровне middle в IT-компаниях, и это, в общем, уже такой топовый уровень. То есть им не нужно еще 2 года учиться в магистратуре для того, чтобы на этом уровне работать. Возможно, если они претендуют на какие-то более высокие грейды в этой индустрии, на уровень менеджер, либо каких-то руководителей, им нужно еще повысить свой уровень образования. Для этого есть специализированное высшее образование. Ну, то, что раньше называлось магистратурой, это еще 2 года. Но в целом для рынка труда в области IT 4 года достаточно.
20: Кажется, что вот сейчас IT – это такая самая быстро развивающаяся специальность, в которой как раз, может быть, надо учиться, учиться и учиться. А вы рассказываете, что как раз айтишника за 4... А кого же тогда 6 лет надо готовить?
21: Вот 6 лет, как я уже сказал, это люди, которые будут заниматься наукой и будут заниматься инженерией. Это 6 лет. То есть человек, который способен выполнять исследования, который может спланировать исследование, выполнить исследование, интерпретировать результаты исследования, прийти к определенным новым знаниям в конце этого или новым разработкам.
20: Я, кстати, хочу сказать, что тоже по рейтингу зарплат в МФТИ, мне кажется, возглавляет рейтинг вузов в стране.
21: Да, так и есть.
20: 250-300 тысяч. Ну, кстати, именно по IT-специальностям. То есть 4 года можно обучиться и пойти уже на хорошую зарплату, ну, естественно, все индивидуально, будучи работая именно в практике, а не в исследованиях. Теперь к исследованиям. Год назад вы рассказывали о создании на базе МФТИ 5 научно-исследовательских институтов, ну, как такая мини-академия наук, задача которых – решать научно-исследовательские задачи, ну, как говорится, под заказ, под будущего клиента. Вот такая, так сказать, функция. Как развивается эта история? Какие есть достижения? Что удалось вывести на рынок, как говорится?
21: 5 наших институтов активно развиваются, и главная задача – это выполнение прикладных исследований, результативность которых измеряется прежде всего в экономическом результате. То есть, если это исследование прикладное, оно имеет прикладную значимость, значит, должен быть какой-то заинтересованный партнер, который готов результаты этого исследования купить, технологию применить, использовать у себя, производить новые продукты, услуги с ее помощью и так далее. То есть, для нас самое важное – это экономический эффект от этих исследований. Ну и поэтому главным критерием успешности работы этих институтов является доход, выражаемый в рублях, от их деятельности. Ну, если с этой точки зрения мы посмотрим, то действительно результат хороший. В этом году мы планируем в целом по МФТИ доход от НИОКР около 12 миллиардов рублей. Я думаю, это будет самый высокий показатель в нашей стране среди университетов. Ну, из них 10 миллиардов – это исследования будут выполнены силами вот наших этих 5 институтов. Ну, в качестве примера, Институт электродвижения МФТИ, который занимается накопителями энергии, электрической робототехникой, начал в этом году большой проект строительства завода «Металион». Это опытно-промышленное производство накопителей энергии, литий-ионных источников энергии рядом с кампусом МФТИ на площадке «Долина физтеха» НТЦ, Инновационного научно-технологического центра, где как раз и будет происходить апробация новых технологий, выпуск опытных пилотных партий этих накопителей и так далее. То есть, собственно, вестись вот эта внедренческая деятельность, которая приносит деньги, которая увеличивает валовый внутренний продукт нашей страны, которая создает конкурентоспособную продукцию, в том числе на экспорт, ну и которая приносит доход разработчикам, в том числе и МФТИ.
20: А покупатели технологий, они в основном из кого? Это из частных компаний, это крупные госкомпании, может быть, Академия наук со своей стороны тоже что-то, или там какие-то наши государственные государственные научные разработчики что-то приобретают?
21: Ну, накопители энергии, если мы уже говорим про этот кейс, они всем нужны. Начиная от наших смартфонов и заканчивая электромобилями или какими-то крупными транспортными средствами, везде сейчас ключевой элемент и ключевой элемент по стоимости и по различным функциональным характеристикам, скажем, если мы говорим про электромобиль дальности хода, это батарея.
20: Да, во всем. В телефоне, в беспилотнике, в дроне, в электромобиле везде.
21: Абсолютно. Да. Не секрет, что сейчас все батареи, которые используют наши производители вот этих устройств, они китайские, а нам нужно, конечно, перейти здесь на собственную технологическую базу производства накопителей энергии, тем более, что научная школа по электрохимии и в Советском Союзе, и в России очень сильная. У нас есть свои собственные разработки, у нас есть ученые, коллективы, группы людей, которые могут двигать эту технологию вперед. Потому что, покупая готовую батарею, мы, по сути, обрекаем сами себя на технологическое отставание. Пока мы используем эти старые производители, новых батарей уже перешли на следующее поколение, через одно поколение, которое более эффективное, менее дорогие, ну и так далее. И нам здесь важно, конечно, в этой технологической гонке занимать достойное место. Вот именно этим мы и занимаемся. На физтехе это только один пример с накопителями энергии. Другой, например, случай – это низкоорбитальные группировки спутников. Понятно, что нам нужно выстраивать свою собственную спутниковую группировку, которая была бы эффективна, которая бы обеспечивала качественную связь и покрытие широкополосным интернетом и для гражданских применений, которых очень много, и для специальных применений. И это целый спектр технологий, потому что здесь самое главное не сам спутник, хотя очень важно, чтобы он был долговечным, легким, да, поскольку вывод на орбиту стоит больших денег, но чтобы он хорошо управлялся, чтобы была эффективная и стабильная связь между спутниками, и что сейчас очень важно, чтобы эти спутники взаимодействовали с дроносферой, то есть с дронами, которые так или иначе в большом количестве, и чем дальше, тем больше будут окружать поверхность Земли, используясь для разных целей. То есть, по сути, это такая роботизация в воздухе. И есть оценки, что уже через несколько лет над поверхностью Земли одновременно будут находиться десятки миллионов дронов, возникает вопрос, кто и как ими будет управлять. И понятно, что системы управления здесь должны быть суверенными, они, ну, по определению являются спутниковыми, и вот это все очень сложная и инженерная, и научная, и технологическая задача.
20: Я читал также про таких новых и очень с высокими характеристиками роботов, от антропоморфных, которые были, ну, видимо, тоже в рамках ваших этих институтов разработаны, ну, и изготовлены заодно.
21: Я вижу прям, что за последний год робототехника, особенно гуманоидная, антропоморфная, сделала очень большой шаг вперед. Мы вот видели сейчас на днях, буквально было спортивное соревнование между роботами в Китае, где был и мировой рекорд, установленный человеком на 100-метровке, побитый на 400 метров, по-моему, и по прыжкам.
20: Да, но только тоже вот как чат-GPT год назад, так и бегуны роботы. Он рекорд побил и влетел в стенку.
21: Влетел в стенку, упал.
20: Не выжил, да.
21: Но потом, кстати, поднялся. Но что здесь важно? Важно там не то, что на самом деле робот побил рекорд человека, а то, что прогресс в этой области очень быстрый. И действительно мы видим, что движение роботов все в большей и большей степени становится похоже на движение человека, такие же естественные, такие же свободные. А это означает, что, ну, уже в ближайшем будущем роботы вполне способны будут заменить людей при выполнении даже сложных физических операций. Потому что понятно, что применение роботов для бега на 100 метров или марафона в качестве спортсменов – это просто демонстрация. Коммерческий потенциал их использования состоит в замене людей в разных физических операциях, которые сейчас выполняются при помощи человеческого труда. И вот в этом очень большая перспектива повышения производительности труда в целом, роста экономики, не только нашей, но любой другой страны. Поэтому эта тема очень важна.
3: Строго по делу на Business FM.
4: С ректором МФТИ Дмитрием Ливановым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Первые в деле.
0: Первым в мире парком развлечений считается Дирихофсбакен, основанный в 1583 году в Дании, рядом с Копенгагеном. Изначально это был рынок, очень популярный у уличных артистов в качестве площадки для выступлений. Парк работает и поныне. В нем более сотни аттракционов, оформленных в стиле 16 века.
2: Первые в деле на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
5: Нюта Федермессер, общественный деятель, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», между делом вспоминала о том, как рождалась благотворительная акция «Дети вместо цветов».
6: Очень много лет назад я где-то прочитала в газете, что вот такая-то школа в пользу ребенка в их выпускном классе, девочки, которая лечится от онкологии, они решили отказаться от выпускного и от покупки нарядов и собрать эти деньги для того, чтобы помочь ей лечиться от онкологии. И вот на этом фоне родилась такая идея, что учителя могут вместе с родителями, это же не детские деньги, это взрослые деньги, решить вместо вот этой траты на цветы собрать деньги и пользу благотворительной организации их пожертвовать. Поначалу, ну я не скажу, что было много возмущения, но каждый год на несколько сот тысяч благодарностей мы получали десяток, например, гневных писем от учителей. Последней радости меня лишили, и так вообще жизнь ни к черту, еще и цветы на 1 сентября не подарят. Ну, конечно, чудовищно, если это так, и ужасно жалко. Очень не хочется ни у кого

0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. И сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость «Бизнес FM», ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.
1: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
2: Роботы, которые вы делаете, ну вот как бы такой этап, который, может быть, даже еще не закончился, но мы еще помним все картинки с роботами, который плясал-плясал, потом бах и падает. А потом все говорят, что просто оператор снял с себя этот шлем виртуальной реальности. Ну, грубо говоря, что робот не сам конструирует свои движения, а он копирует, является таким экзоскелетом, который копирует движения, которые совершает человек, что тоже очень важно, да, потому что при разминировании, при там борьбе с пожаром можно находиться вдали, а твоими руками будут... фактически у вас в руке этого робота. Вы сейчас какие делаете? Которые экзоскелетные или управляемые физически оператором, копирующие роботы или самостоятельные?
3: Мы развиваем собственную платформу антропоморфных роботов, автономных, то есть которые способны двигаться, принимать решения самостоятельно, независимо от людей. Понятно, что это сложный процесс, если мы говорим о хождении робота, то он вроде как технические сложности, которые здесь были, они так или иначе преодолены. Вот мы видим это по этим, так сказать, всяким видео с соревнований роботов. Хотя я призываю всех к демонстрационным видеороликам относиться с определенной долей скептицизма, потому что обычно они имеют постановочный характер, но в целом в этой области сейчас очень серьезный прогресс. Сейчас на повестке дня стоит задача вот искусственной кожи и осязания, потому что роботы пока не могут демонстрировать такую тонкую моторику, как человек, именно в силу того, что органы осязания, кожа, все, что связано с, ну, как бы рецепторами или сенсорами людей, которые у них находятся под кожей, сейчас как раз такой технологический фронтир.
2: То есть одного только компьютерного зрения не хватает для того, чтобы управлять движениями, да? Надо ощущать, в том числе, органами осязания, поверхности.
3: Абсолютно. Чтобы робот, например, мог перелистывать страницы книги...
2: Он должен почувствовать, да, что он захватил.
3: Он должен
2: почувствовать.
3: Он должен иметь очень тонкую моторику и органы осязания. Да, их пока нет, потому что нам очень важно ощущение, трение нашей кожи о страницу, потому что именно за счет этого мы ее и переворачиваем. Вот это, над чем сейчас работают ведущие группы в мире, в том числе и у нас, в области робототехники. Но я бы здесь хотел особо обратить внимание, что и движение роботов, и ходьба, и движение их рук, и вот эта тонкая моторика, это все как раз такое воплощение технологии искусственного интеллекта, потому что все это требует большого объема вычислений, алгоритмов, в основе все равно лежит математика, и каждый робот, выполняя вот эти вроде такие естественные с точки зрения человека движения, производит большой объем вычислений в своем процессоре внутреннем, которые есть у каждого такого робота. И вот это, на самом деле, гораздо сложнее, чем просто сделать там из металла или из какого-то другого, так сказать, материала руку или ногу, да, или какой-то другой орган этого робота. Вот чтобы он двигался, чтобы он имел обратную связь, чтобы он мог не просто увидеть какое-то, так сказать, препятствие, но и спланировать то, как его обойти, или увидеть, условно говоря, ручку двери и подойти к ней и правильно открыть. Это требует большого объема вычислений, очень сложных алгоритмов. Именно вот в этой области как раз и сейчас происходит прогресс. То есть прогресс не в механике, хотя механика очень важна, не в производительности этих моторов, которые приводят роботов в движение, а именно в алгоритмах управления ими. А это как раз технологии искусственного интеллекта и обучение с подкреплением, то есть обучение с обратной связью.
2: Да, как я слышал, если посадить робота играть в шахматы, то чтобы он очень хорошо играл, ну, нужен там X вычислительной мощности. А чтобы он переставлял фигуру на доске, нужно 10X.
3: В шахматы, как мы знаем, iPhone уже играет лучше, чем чемпион мира.
2: Да, а вот переставить...
3: А вот переставить фигурку, особенно они же бывают очень разные, бывают маленькие, бывают большие, они бывают из разного материала, металлические, пластмассовые, из кости, из какой-то. Все это требует действительно способности захватить фигуру, передвинуть, отпустить. То есть это все сложно.
2: А может, не надо их этому учить массово? Нам это дается легко, нам, людям, нам гораздо сложнее простроить ходы. А вот передвинуть нет ничего проще для нас.
3: Для нас нет ничего проще, но ведь есть и сложная операция. Понятно, что, я уже об этом сказал, робот, играющий в шахматы, или робот, пробегающий марафон, это просто демонстратор технологий. А на самом деле роботы способны выполнять вместо людей те операции, которые, например, для людей опасны. Те операции, которые надо сделать быстрее, чем может сделать человек. Или те операции, которые требуют более тонкой моторики, например, очень сложные нейрохирургии.

0: Хирургические операции роботы уже могут делать быстрее, а значит безопаснее, чем человек-хирург. Потому что в этом деле именно важна скорость, с которой там он может, например, сшить какие-то сосуды или нервы, да, у человека при операции. Роботы современные уже не просто приблизились к людям с точки зрения точности выполнения этих операций, скорости выполнения, но и в чем-то их превосходят. А это уже вещь, которая помогает спасать жизни людей.
1: А что касается теперь, собственно, учебного процесса. Вот есть этих 5 научно-исследовательских институтов, которые прикладными исследованиями занимаются. Я правильно понимаю, что это сплав преподавателей, приглашенных ученых и инженеров и, собственно, уже студентов?
0: Сама система физтех основана на том, что любой наш студент уже на 3-м курсе попадает в реальную ситуацию. То есть это не учебная лаборатория, это реальная научная лаборатория. Это не студенческое конструкторское бюро, а реальное конструкторское бюро, которое выполняет важный заказ, за который платят деньги, который надо выполнить в срок и который надо выполнить в соответствии с техническим заданием. И становясь участниками вот этих проектов, не игрушечных, не учебных, а самых настоящих, студенты становятся профессионалом. И поэтому к моменту завершения обучения он уже полностью готов к работе. Ну и, собственно говоря, рынок труда оценивает таких людей более высоким уровнем оплаты их труда. Чем больше человек и лучше человек готов к работе, тем выше его заработная плата. Поэтому наша образовательная модель физтех основана именно на этом, на ранней профессионализации студентов, на раннем включении их в деятельность. И наши прикладные институты играют здесь точно такую же роль, как наши другие базовые организации. Например, физический институт Российской академии наук берет наших студентов на 3-м курсе, включает их в состав исследовательских групп, и настоящие ученые, работающие на высоком уровне в этих исследовательских группах, и включают студентов в свои исследования, и учат их, то есть читают им курсы, которые необходимы этим студентам для того, чтобы успешно выполнять исследования в той или иной области. Вот это, собственно говоря, образовательная модель, которая была придумана Капицей, Ландау и Семеновым 80 лет назад, и которая с тех пор реализует МФТИ. То есть глобально в ней сейчас ничего не изменилось. Просто изменились задачи, человечество решает другие задачи, у него другие технологические приоритеты, перед ним другие вызовы, но сама вот эта образовательная логистика, она остается примерно такой же, как была все эти годы.
1: Чего вам не хватает? Понятно, что для таких исследований серьезных нужны средства. Это не на логарифмической линейке делается. Это во многом делается с использованием экспериментов физических, когда нужны большое количество разных приспособлений, очень тонких. Вот как с этим?
0: Я думаю, что если вы зададите такой же вопрос президенту Гарварда, он тоже скажет, что денег не хватает. Или MIT, или Пекинского университета. У всех примерно одни проблемы. То есть, конечно, для того, чтобы быстро развиваться, нужны серьезные ресурсы. И это и человеческие ресурсы, и материальные, и финансовые. И университеты в современном мире – это не просто такие школы по подготовке людей. Это и центры разработки новых технологий, центры исследований, фабрики мысли – и, по сути, субъекты экономики. Вот нам нужно очень серьезно нарастить именно экономическую эффективность работы наших ведущих университетов. Потому что сегодня, ну, по моим оценкам, если мы сравниваем с ведущими китайскими университетами, то разрыв по объему ресурсов, например, в 3-5 раз не в нашу пользу, а с ведущими, например, американскими университетами, он еще больше. Поэтому нам здесь очень важно восполнять вот этот разрыв, этот дефицит, а дефицит означает, что у нас хуже научное оборудование, у нас меньше ресурсов для привлечения талантливых профессоров, ну, то есть просто ниже конкурентоспособность. Вот это, я думаю, такой самый глобальный важный вызов, который сегодня стоит перед нашими ведущими университетами, в том числе и МФТИ.
1: 12 миллиардов заработка – это серьезная на самом деле сумма.
0: В целом общий объем доходов физтеха в этом году будет около 26 миллиардов. Вот из них, как я сказал, 12 миллиардов – это наука. То есть почти половину принесет нам наука. Опять-таки могу сказать, что вот интенсивность этой экономической составляющей нашей деятельности, если мы сравниваем с ведущими китайскими университетами, пока еще в несколько раз ниже.
1: Что ж, пожелаю вам и нам, чтобы этот разрыв постепенно сокращался.
0: Большое спасибо. Он обязательно сократится.
1: Спасибо.
2: Строго по делу на Business FM.
3: С ректором МФТИ Дмитрием Ливановым беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Не знаю, влияет ли наличие хорошего ресторана на ликвидность жилья, но только, похоже, аргументов у риэлторов, продающих квартиры на Юго-Западной, прибавилось. Огромный морепродуктовый ресторан «Атлантика», успевший стать точкой притяжения сотрудников офиса Сбербанка на Кутузовском проспекте, теперь открылся и на Вернадском. 2 недели от роду ребенку. Почти 170 мест, и в конце рабочего дня не сесть, тогда как в центре Москвы рестораны закрываются пачками. Психология потребительского спроса – никакой мистики. Платежеспособный семейный гость, а Юго-Запад – это традиционно сытое направление, после работы не рвется в центр за переоцененными приключениями. А бокал вина и пасту с канадским лобстером под вечерний плейлист голливудского ретро можно получить рядом с домом. И машина отдыхает в подземном паркинге, а не на штрафстоянке. Интересного в меню новой «Атлантики» много, в том числе редкой дикой рыбы и морепродуктов, при этом по весьма гуманным ценам. Целого осьминога, запеченного в травах, например, во вторник, это в «Атлантике» осьминожий день, можно взять за 1940 рублей. Устрицы, ежи, спизула, крабы, креветки, сахалинский гребешок, трепанги и при этом огромное меню а-ля карт от Дениса Крупени и Богдана Гоголева. Я настоятельно рекомендую попробовать в «Атлантике» на Вернадке 2 блюда. Рассыпанные суши, по-японски это звучит как чираши, с вагю, морепродуктами и рыбой. В нем хамачи, лосось, лангустин, гребешок и лава-кейк. По факту это шоколадный фондан на основе мисо с трюфельным мороженым и черной икрой. Ну какие патрики? А главное, зачем? С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Случай, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег в истории, нередки. В 16 веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской бирже Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника Грэшема. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. На Восточном экономическом форуме, который завершился во Владивостоке, подписано 328 соглашений на общую сумму более чем 6,8 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В МИД России сообщили, что для голосования на выборах в Госдуму будет открыто 319 участков в 152 странах. Проверить адреса избирательных участков можно на сайте Центра избиркома России или на электронных ресурсах Росзагранучреждения, указало дипведомство. Российская фигуристка София Дзебко выиграла свой второй этап юниорского гран-при. Благодаря этой победе она обеспечила себе место в финале юниорской серии, который пройдет 10-13 декабря в китайском Чунцине. Туда отправятся 6 лучших спортсменок по итогам этапов гран-при. Российские фигуристы допущены к турнирам в нейтральном статусе. Организаторы уверяют, что концерт Kanye West в Петербурге все-таки будет. Директор S-Agency утверждает, что у компании есть контракт аренды и разрешение на продажу билетов, и все необходимые вопросы для выступления рэпера урегулированы. При этом сама «Газпром-арена», где должно было пройти шоу 10 и 11 октября, никаких анонсов не публикует у себя в канале. Они еще раз напомнили, что концертов зарубежных исполнителей в октябре нет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Пожар на нефтебазе в Сочи может осложнить ситуацию с топливом на АЗС города, сообщил кубанский губернатор Кондратьев. После атаки дронов дым окутал Адлер и Сириус. По словам мэра Сочи, в городе все системы работают штатно. Что сейчас с бензином и курортной жизнью в Сочи? Уитков и Кушнер в Москве и Киеве определят, есть ли варианты решить украинский конфликт, заявил Трамп. Как сообщает Аксиос, на субботу у спецпосланников Трампа запланирована встреча с Путиным в Москве, а на воскресенье с Зеленским в Киеве. Ранее Путин заявил, что с Уитковым и Кушнером в Москве комфортно работать, но переговоры пока поставлены на паузу. И кризис. Volkswagen руководство утвердило план сокращения около 50 тысяч рабочих мест и уменьшения модельного ряда вдвое. Как пишет немецкая пресса, радикальные меры могут стать для концерна последним шансом. Так ли все плохо? Подробности на Business FM. Что с бензином и курортной жизнью в Сочи после одной из самых сильных атак БПЛА? В результате налета загорелась нефтебаза, Сириус и Адлер окутал дым. Пострадавших не было. После этого губернатор Краснодарского края заявил, что повреждение НПЗ может осложнить ситуацию с бензином и добавил, что этого нельзя допустить. Однако покупка топлива и так в регионе квесты, особенно на курортах. Тему продолжит Диана Чебанова.
7: Атаки на Сочи и Сириус последние дни стали особенно интенсивными. На курортах регулярно звучат сирены, и вместо занятий в школе дети сидят в подвалах. 4 сентября в результате налета загорелась нефтебаза. Дым был сильный, открытое горение было видно с Краснополянского шоссе, а смог дошел до центра Сочи. Но Роспотребнадзор не обнаружил в воздухе загрязнений, превышающих норму. В нескольких зданиях выбило окна. Удар пришелся на гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Военные объекты не пострадали. Обломки БПЛА упали по разным адресам. Все последствия оперативно устранили. Власти отчитались, что на работе с санаториев, отелей и гостиниц это не сказалось, они работают штатно. Однако сочинский аэропорт парализовало на более чем 12 часов. Пришлось также скорректировать часть маршрутов общественного транспорта. Больше всего тревог у местных властей по поводу нефтебазы, расположенной недалеко от аэропорта. Губернатор Вениамин Кондратьев предупредил, что это может осложнить ситуацию с топливом на АЗС города и добавил, что допустить этого нельзя. Тут же он отчитался, что бензин и дизель по всему краю на АЗС поступают оперативно и в необходимых объемах. И действительно, ситуация с бензином в Сочи только-только нормализовалась. И тут снова атака, говорит Никита, инструктор в Красной Поляне. Он сегодня стал очевидцем последствий ЧП.
8: Проезжал мимо места, где были атаки. Были видны воспламенения, дым. Видел воспламенение, не скажу чего, неподалеку от аэропорта. Горело что-то похожее на небольшую цистерну. Черные клубы дыма от нее. У нас сумка с бензином вот нормализовалась. Не было абсолютно никаких очередей на заправках по 2-3 машины максимум. Сегодня утром наблюдалось увеличение очередей на заправках за бензином, но очереди буквально минут на 20. Достаточно большое количество людей отменяет поездки, отменяет их в связи с закрытием аэропорта, ну и с проблемами топлива.
7: После заявления губернатора последовал призыв к горожанам и туристам от мэра Сочи. Андрей Прошунин призвал не скупать после ЧП бензин впрок и не создавать панический ажиотаж на заправках. Он добавил, что контроль за продажей топлива будет в Сочи усилен. По его словам, есть случаи создания искусственного дефицита топлива, когда при наличии на некоторых АЗС его не продают. И это не только в Сочи, рассказал житель Краснодара, учредитель Центра развития таксопарков телеграм-канала «Протакси» Егор Рябков.
9: На ситуацию с бензином в Краснодаре сочинские события недавние пока не повлияли никак. Ситуация с бензином продолжает оставаться стабильно сложной, но не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Работают чуть больше половины АЗС. Бензин практически на всех работающих АЗС есть без ограничений дизельное топливо, а бензин отпускают какие-то 3 часа в день, какие-то 5 часов в день. Есть заправки, на которых вообще нет никаких очередей, но топливо есть. 92-й бензин при этом стоит примерно 149 рублей за литр. Такие цифры я видел. И еще я пообщался с заправщиком на одной из таких АЗС, и мне сказали, что топливо вообще-то есть всегда. Просто его отпускают, начинают по звонку из головного офиса и прекращают отпускать. доставлять тоже по звонку из головного офиса. То есть не надо ждать бензовоза. Топливо всегда есть под самой заправкой. Просто его нам не продают.
7: Сейчас в Сочи и Сириусе начинается бархатный сезон. Атаки и регулярный паралич одного из самых крупных аэропортов юга, конечно, влияют на туристический спрос. Однако, на удивление, владельцы некоторых гостиниц заговорили о том, что постояльцев у них стало больше, рассказал операционный директор логистической компании «Арков» Томас Карлос.
10: Наверное, это отчасти зависит от того, где вы в моменте находитесь. Например, в Красной Поляне довольно спокойно. Если говорить про бензин, то на заправках он есть. Конечно, присутствуют очереди, но если нужно вызвать такси, например, из аэропорта, то никаких проблем нет. Буквально уже за пару минут машина приезжает, все как обычно. Также мы пообщались с администратором отеля. Она сказала, что заметно прибавляется количество приезжающих. С чем конкретно это связано, сказать сложно. В целом, массового отъезда или чего-то такого не наблюдается.
7: В целом, Сочи живет сейчас в атмосфере некурортной. Местные жители говорят, что атаки продолжаются последние 3 дня, и взрывы, работу ПВО слышно часто. В этот раз больше всего досталось Сириусу. Ранее была атака на Мурпорт над водными беспилотниками. Сообщалось, что их уничтожили. Во время атак люди прячутся в подземных переходах, а бомбоубежища часто почему-то бывают закрытыми. Об этом нам рассказали местные жители. Диана Чубанова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
6: Уютков и Кушнер в Москве и Киеве определят, есть ли варианты решить украинский конфликт, заявил Трамп. Он сказал, что у США есть идеи насчет мирного решения и может быть хороший шанс на урегулирование по итогам челночной дипломатии Уиткоф и Кушнера. По данным Axios, они встретятся в субботу с Путиным в Кремле, а в воскресенье с Зеленским в Киеве. Владимир Путин ранее заявил, что с Уиткофом и Кушнером в Москве комфортно работать, но он также сообщил, что переговоры по Украине на данный момент поставлены на паузу. О том, на каком фоне ожидается этот визит, политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала Бовт знает.
11: Визит ожидался давно. Его начали анонсировать еще весной, потом летом. Потом они должны были приехать в августе, потом говорили, что они сначала приедут в Киев, а потом в Москву. И логика по поводу Киев-Москва была в том, что Уиткоф и Кушнер услышат какие-то новые предложения от Зеленского, которые повезут потом на согласование Путину. Ну, как мы видим, порядок поездки поменялся. Теперь они сначала приедут в Москву, а потом в Киев. Что за этим стоит, мы можем только гадать, подождем результата. Если визит намечается, значит, стороны думают, может быть, американцы думают о том, что есть какие-то предпосылки к тому, чтобы добиться подвижек на переговорах. Можно обратить внимание на то, что визит, если он все-таки в конце концов состоится, пройдет сразу после приезда директора ЦРУ в Москву и контактов министра финансов России Силуанова со своим американским визави Скоттом Бессентом. Говорилось ли там о каких-то новых форматах, предложениях и подвижках, мы тоже не знаем. Но я лично в совпадения такие не верю. Могу добавить еще одно конспирологическое совпадение. Палата представителей почему-то отложил пока. Идет к тому, что он отложит рассмотрение законопроекта Грэма Блюменталя, который был принят Сенатом почти единогласно. И теперь он отнесся на неопределенное время. Но пока об этом сообщают. Если все это увязать в единую картину, добавить определенную порцию конспирологии, то можно предположить, что за кулисами идут какие-то подвижки, о которых нам пока не сообщают. Но результаты которых мы можем увидеть уже скоро.
6: Политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Покойный сенатор Линдси Грэм, напомню, признан Россией экстремистом-террористом. В преддверии визита в Россию спецпосланников президента США Вашингтон обратился к Москве и Киеву с просьбой, об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на официальных лиц. Словом, источников Вашингтон настаивает на том, чтобы украинцы прекратили атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты на время визита американских посланников, а российская сторона не наносила удара по целям в Киеве. Volkswagen в кризисе. Руководство автогиганта утвердило план масштабной реструктуризации. Он предполагает сокращение около 50 тысяч рабочих мест и уменьшение модельного ряда вдвое. Как пишет немецкая пресса, радикальные и болезненные меры могут стать для концерна последним шансом. Подробнее Наталья Шашина.
7: План спасения Volkswagen трогается с места, комментирует Рейтер. Один из крупнейших автоконцернов мира готовится к беспрецедентным мерам. Речь о сокращении 50 тысяч сотрудников, 4 завода на грани закрытия. Ожидается, что с 2030-х годов судов нельзя будет гарантировать загрузку в Эмдене, Цвикау, Ганновере и Некарзульме. Один из вариантов, который муссируется в прессе – переход на оборонные заказы. Financial Times весной писала, что на заводе концерна Воснабрюке могут начать производство компонентов для израильского железного купола. В стране обсуждают. Особенно сокращение ударит по небольшим городам в Саксонии, как Цвикау, где автозавод – один из главных работодателей. А французская Монт обращает внимание, что решение прозвучало перед выборами в соседней Саксонии Анхальт, исход которых может стать критичным для правительства Мерца. Сейчас местные власти активно ищут для заводов заказы, говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
12: Конечно, хотят получить оборонные заказы, но вы же понимаете, что у Германии очень много автомобильной промышленности, и нельзя 2-3 заказа больших всем раздать. Все равно с некоторыми заводами придется попрощаться. Премьер-министр Саксонии господин Кречмер эту тему уже на протяжении недели поднимает, ищет для завода какие-то возможности. Я уверен, что какую-то часть все-таки оборонки дадут им. Потому что если сейчас люди выйдут на улицу, то для правительства Германии рейтинг того же канцлера еще ниже упадет, и этого нельзя допустить. Проблема еще в другом, что менеджмент их не хотят сокращать. А люди говорят, ну если вы нас сокращаете, тоже этих всех белых воротничков тоже попытайтесь сократить. А эти хотят наоборот сейчас к концу года еще и премии получить.
7: Решение принято на фоне падающих продаж. За первое полугодие концерн поставил по всему миру более 4 миллионов автомобилей, на 6% меньше, чем год назад. Продажи бренда Volkswagen просели на 14%, Audi на 8%, Porsche на 16%. Автогигант оказался под ударом экспансии китайских автопроизводителей на европейском и американском рынках, где традиционно доминировал, говорит автоэксперт Артем Бобцов. По его мнению, масштаб перемен свидетельствует, руководство осознает угрозу со стороны Китая.
13: Действительно, эта угроза колоссальна. Например, самый продаваемый автомобиль в Великобритании в этом году – это автомобиль J8. Это лидерство он добился всего через 2 года после того, как компания пришла на рынок. В Израиле на первых местах продаж тоже китайцы. И, в общем, 2-3 года, и было всем понятно, что и на других рынках европейских китайцы захватят лидерство, несмотря на то, что Европа отгородилась 25-процентной пошлиной торговой. Даже это не помогает. Volkswagen нужно выправить финансовое положение, чтобы выйти на устойчивую прибыль, потому что прибыль нужна для того, чтобы инвестировать ее в новые разработки, чтобы просто не отстать от китайцев технологически. С китайцами уже невозможно конкурировать ценой, с ними невозможно конкурировать скоростью обновления автомобилей, они обновляют их каждый год, но можно конкурировать технологически, в этом у Европы еще есть некоторый запас конкурентоспособности. Видимо, Volkswagen понимает, что сейчас или все, или ничего, или пан, или пропал, или надо проводить глобальные изменения, или компания в любом случае станет жертвой китайцев, причем очень-очень быстро в современных реалиях.
7: К 35-му году Volkswagen сократит модельный ряд вдвое, а число вариантов комплектации на 75%, чтобы направить инвестиции на более востребованные модели. СМИ писали, что компания рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati, а в ближайшие годы прекратится сборка машин Seat. Немецкая Wirtschaftswoche пишет о прощании с Volkswagen в том виде, в каком мы его знаем. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Business FM.
2: «Кто надо, услышал». Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывов на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
14: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
2: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
15: Наконец-то появилась возможность рассказать о международных соревнованиях, где российские спортсмены не подвергаются дискриминации по политическим соображениям. Это потому, что они в принципе не могут в них участвовать. Сейчас на юге Италии, в городке Таранто, с населением в 200 тысяч жителей, проходят 20-е Средиземноморские игры. Таранто был единственным претендентом на проведение этих соревнований, так что в этом году игры для стран со Средиземноморским побережьем проходят на каблуке итальянского сапога. Игры проходят раз в 4 года. Первым местом их проведения была египетская Александрия в 1951 году. Египет был выбран в честь идейного вдохновителя этих игр Мохаммеда Тахера Паши. В 26-м атлеты борются за медали в 27 олимпийских и 5 неолимпийских видах. В этом году впервые проведут турниры по падалу и роликам. Есть еще два демонстрационных вида, где медали не разыгрывают – бейсбол и кикбоксинг. Спортсмены из 26 стран Европы, Азии и Африки собрались в Таранто. Соревнования эти, может, и не столь известны, но в этом году в Средиземноморских играх принимают участие 37 призеров Олимпиад. Больше всего итальянцев – почти 500 человек. Меньше всего атлетов из Ватикана – четверо. Но сам факт их участия уже символичен. Больше всего медалей будет разыграно в легкой атлетике – 132. Призовые на этом турнире, проходящем под эгидой Международного олимпийского комитета, не предусмотрены. Но, как и на Олимпиадах, отдельные страны выписывают денежные премии своим спортсменам. Марокко, например, награждает за золотую медаль суммой в $5000. Тут нет широкого освещения мировыми медиа, а вот для жителей юга Италии, не избалованных большим спортом, это знаковое событие.
2: Спорт и деньги на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Венецианский кинофестиваль в разгаре. Джордж Клуни выступает против ИИ, в программе «Не хватает женщин», а общественность ругается из-за фильмов из России и Израиля. Чем успел еще отметиться 83-й фестиваль, об этом Ольга Кашинская.
16: В Венеции в этом году особенно неспокойно. На фоне общей поляризации культуры еще до старта фестиваля возмущение вызвало включение в программу двух картин, снятых режиссерами из России и Израиля. Первая – создающийся аж с 2008 года проект Ильи Хржановского, признанного в России иностранным агентом под названием «Дау». Главную роль исполняет Теодор Курендис. Зародившись как байопик о советском физике Льве Ландау, со временем проект перерос в полудокументальный и художественный эксперимент. Довольно спорный. По рассказам участников, на площадке были бесчеловечные условия работы. Включение Дау в конкурсную программу фестиваля в совместном заявлении решительно осудили МИД и Минкульт Украины. А накануне старта фестиваля в основной конкурс включили секретный фильм. Им оказался израильский док НАЗА о геноциде в секторе Газа. После этого организаторы фестиваля получили открытое письмо от известных общественных и культурных деятелей, которые потребовали конкретных действий в поддержку Палестины и бойкота Израиля во всех формах. Обвиняли фестивали в практически полном отсутствии женщин-режиссеров в основном конкурсе. Там представлена всего одна картина, снятая женщиной, против 20 работ режиссеров-мужчин. В итоге, перед началом фестиваля, организаторы даже объявили об отмене традиционной пресс-конференции с членами жюри. Предполагалось, что это попытка уйти от ответа на неудобные политические вопросы. В итоге, правда, конференция состоялась и прошла без особых проблем. Сам же фестиваль открылся пламенной речью Джорджа Клуни, получавшего почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф. На сцене он порассуждал о потере ценности информации в современном мире и выразил обеспокоенность монополией крупных медиакорпораций. И отдельно высказал свои опасения насчет проникновения искусственного интеллекта в кино. «Я не хочу, чтобы через 20 лет после моей смерти мое лицо было в рекламе тампонов», — заключил Клуни. Ответом ему были незамедлительно сгенерированные рекламные ролики средств гигиены с его участием. Продолжит редактор портала «Фильм.ру» Евгений Ухов.
17: Нельзя сказать, что мнение и вот позиция Джорджа Клуни озвученная, она маргинальна. На самом деле, достаточно большое число актеров уже сейчас заявляет о том, что их пугает перспектива стать вот этими мумиями или слепками лиц, которые затем будут эксплуатироваться или даже сейчас будут эксплуатироваться, не принося им, во-первых, дохода, а во-вторых, возможно, принося урон какой-то их репутации. Я думаю, что сейчас наступил тот момент, когда Голливуд и большие студии и, наверное, в большой степени как раз те гиганты IT-индустрии, которые занимаются разработкой вот этих приложений всех нейросетевых, они должны каким-то образом договориться. Может быть, это будет частью какого-то договора, договора студий, агентов, актеров, режиссеров, насколько можно использовать их, в каких ситуациях. Здесь очень большой и серьезный простор для работы юристов в первую очередь.
16: Впрочем, если отвлечься от информационного фона, в Венеции в этом году показывают много разного вполне общечеловеческого кино. И значительная часть доберется до российского проката, говорит кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
18: Уже несколько фильмов куплено, в том числе мы увидим фильм открытия Венецианского фестиваля «Чернила» режиссера Дэнни Бойла. Это биографическая драма о Руперте Мёрдоке, о медиамагнате. Она выйдет в российский прокат 8 января. В декабре в прокат выйдет фильм Флориана Зеллера «Бункер», в котором снимаются Хавьер Бардем и Пенелопа Крус. Также выйдет новый фильм Вернера Херцога, который буквально вчера показали, в котором снимаются две сестры Мара, Руни и Кейт. На английском он называется «Buck and Fastrot». По-русски звучит тоже неблагозвучно. Наверное, будут еще какие-то новости. Интересно, доберется ли до России фильм «Прайм-тайм» студии A24, в котором снимается Роберт Паттинсон. Это кино про американского журналиста Криса Хэнсона, который в нулевые на американском федеральном телевидении ловил людей, которые подозревались в педофилии, и это тоже очень горячее и интересное кино.
16: Венецианский кинофестиваль продлится до 12 сентября. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Москва в эти выходные отмечает 879-летие. День города пройдет 5-6 сентября. В столице запланированы концерты, фестивали, спортивные соревнования и другие мероприятия. И за часть из них перекроют улицы и набережные.
2: Подробности.
19: Основные ограничения в субботу затронут центр и район Лужников. Из-за фестиваля «День ходьбы» и соревнований по лыжероллерам с полуночи до 5 вечера закроют часть улицы Лужники. С 4 утра нельзя будет проехать по участкам Смоленской и Ростовской набережных, с 6 – Савинской, а с 8 – Новодевичьей и Лужнецкой. У метро «Спартак» с 8 утра до 4 дня из-за велозабега «Кубок Ростеха» перекроют Небесный бульвар, улицы Игоря Нетта, Аэроклубную и Братьев Старостиных. В Новопеределкине с 9 утра до 3 дня перекроют участок Лукинской улицы. Во второй половине дня ограничения появятся ближе к Кремлю. Из-за забега музейная миля с половины третьего до половины шестого закроют участки Болотной, Берсеневской, Софийской и Раужской набережных. С 3 часов ограничения также затронут Балчуг, Малый Москворецкий мост, Кадашовскую набережную и улицы вокруг Болотной площади. На участках перекрытий у Лужников и по маршруту музейной мили с полуночи будет запрещена парковка. В воскресенье перекрытия будут еще масштабнее. С 6 утра движение закроют на Волхонке, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережных, а также на Большом Москворецком мосту в сторону Москворецкой улицы и ряде улиц в Хамовниках. На этих участках парковку запретят с полуночи. Отдельные ограничения введут и из-за парада трамваев, в частности на улице Сергия Радонежского.
3: В ночь субботы на воскресенье общественный транспорт будет работать дольше, метро и МЦК будут открыты на вход до 2 часов ночи, а до этого же времени продлят работы 17 трамвайных маршрутов. ФНС усилит контроль за семейным бизнесом. С октября у групп компаний, которыми управляют родственники или общие собственники, может появиться специальная отметка в сервисе налоговой. Бизнес получит ее, если хотя бы одна из таких фирм за последние 3 года пользовалась льготами для малого и среднего предпринимательства. Сама по себе отметка ни к чему не обязывает и проверку не запускает. Это просто маркер, пояснили ФНС. Но налоговая планирует учитывать ее при госзакупках и оценке контрагентов. Родственные связи сами по себе дроблением не считаются. ФНС будет изучать общих сотрудников, помещений, руководство, клиентов и другие косвенные признаки нарушения. Как бизнес относится к новому критерию, мы узнали у предпринимателей.
2: Бизнес говорит.
16: Ресторатор, эксперт Института экономики роста имени Столыпина Сергей Миронов.
20: Я считаю, что это логичный шаг со стороны ФНС. ФНС давно идет в этом направлении и добавляет подобные критерии для отслеживания именно дробления бизнеса. Конечно, контрагенты будут видеть, что есть вариант дробления бизнеса, есть вариант того, что завтра у этого бизнеса может возникнуть какая-то проблема, и контрагент откажется. Если этот один критерий попадет дополнительно в публичное поле, то опять-таки с позиции ФНС все логично.
16: Гендиректор компании «Поставщик счастья» Дмитрий Коробицын.
21: В зоне малого бизнеса ситуация, когда вокруг действующего бизнеса есть какое-то количество ИП, зарегистрированных на мужей, сестер, братов, сватов и так далее, это очень распространенная практика. И существует большое количество сервисов мониторинга учредителей, конфигурации. Собственно, и сама налоговая предоставляет доступ к этой информации. И тот, кто заморачивается думаете, для кого важно видеть взаимосвязь юрлиц и конфигурацию бизнеса, назовем так, они сейчас могут эту информацию отслеживать. Это не является военной тайной. Эта пометка, конечно, что-то кому-то покажет, но для бизнеса это не какое-то новое открытие, и вряд ли это для кого-то что-то изменит. Это еще один шаг к прозрачности. Это и так было прозрачно видно. Просто тот бизнес, который к этому относился, не особо заморачиваясь, не особо глубоко изучая контрагентов, он и сейчас с появлением этой метки не начнет этого делать. Можно посмотреть, кто на кого зарегистрирован, кто на каких там системах налогообложения работает. Тем более, в каком регионе это юрлицо или это ИП, тоже открытые данные. Я это расцениваю больше как еще один сигнал к бизнесу, что эра дробления и вот этого всего, она безвозвратно ушла.
0: Директор аудиторской консалтинговой группы «Юникон» Михаил Курдюков.
1: Данное нововведение может сработать, возможно, как некий флаг для предпринимателей. Стоит отметить, что сейчас ФНС интересуется исключительно теми организациями, которые за последние 3 года получали льготы как малый и средний бизнес. То есть проверка будет сконцентрирована на отдельных категориях бизнесов. Отметка должна появиться со стороны ФНС, а не со стороны предпринимателя. А для предпринимателей этот вопрос уже достаточно давно известен. Если потенциальная сумма недоимки значительная, а налоговая все еще не пришла с проверкой, то это вопрос времени. Все данные для этого у ФНС есть. Но собрать сведения о, так сказать, семейном бизнесе не представляет собой никакого труда. Поэтому ожидать, что данное нововведение каким-либо образом изменит правила игры с уходом от налогообложения, то здесь изменений нет.
0: Руководитель компании MasterProf Павел Брун.
22: Это еще один KTI, по которому бизнес, извините, будут доить, потому что спустилась разнарядка, что какой-то бизнес аффилированный, и он должен доплатить. Мы с таким, конечно, еще не сталкивались, но всегда наличие вот ценных связей трактовалось налоговой как возможность отдробления бизнеса в районную налоговую. Всегда спускаются данные с главного управления налоговой, которое что-то нашло. Районная налоговая пишет компанию, просит вас доплатить налоги по ним. Они даже не разбираются, насколько это правомерно, неправомерно. Если ты с этим не соглашаешься и говоришь, что у меня все четко закрыто документами и вопросов никаких нет по законодательству, они говорят, выходим к вам с налоговой проверкой. Это будет просто еще одним поводом к компаниям прийти и сказать, что у вас аффилированный бизнес. Второй момент. Практика не совсем здоровая, довольно сильно отличается там от судебной практики. Вот, например, налоговая, если 2 фирмы есть, и одна оформлена на мужа, другая на жену, и эти фирмы торгуют одним и тем же, то фактически, ну, это прямая аффилированность, и налоговая это видит и смотрит. Но если же вы пойдете в суд, допустим, по вопросу качества товара какого-то от одного либо от второго поставщика, то там вопрос аффилированности уже никакой роли не играет.
23: На запрос бизнес-ФМ ФНС уточнили, что критерий не направлен на учет семейных компаний, выявляет признак необоснованного использования льготы, когда в группе взаимозависимых компаний есть субъект МСП, применяющий пониженные страховые взносы. Сама по себе взаимозависимость не является нарушением, оценивается реальная самостоятельность каждой компании.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
24: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Основатели IT-компании iSpring Юрия Ускова оправдали по делу о мошенничестве. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Марии Л. рассмотрела апелляции на приговор Ишкаролинского городского суда и отменила его. Ранее суд назначил Ускову наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом 500 тысяч рублей. В пятницу Ускова был полностью оправдан в связи с отсутствием состава преступления. Суд также отменил арест его имущества и признал его право на реабилитацию. Саратовский облсуд утвердил снятие с выборов Госдумы Николая Бондаренко за экстремистскую символику. Кандидату от КПРФ отказали в удовлетворении апелляционной жалобы. Судья отклонила два ходатайства защиты об обращении в Роскомнадзор для установления владельца телеграм-канала, в котором было размещено изображение Бондаренко, намерен обжаловать решение в кассации. Минюст объявил на агентом интернет-издания «Новая газета», также в реестр попали журнал «Историческая экспертиза», биоинформатик Татьяна Татаринова, издатель Феликс Сандалов, писатель и журналист Сергей Рейбград. По версии Минюста, все они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Москвичка родила ребенка в 60 лет. Об этом сообщила та зам главврача по акушерской гинекологической помощи медцентра «Коммунарка» Соня Данелян. Ребенок был зачат при помощи ЭКО. Впоследствии у женщины выявили сложно расположенную миому. Специалисты удалили новообразование и извлекли здорового ребенка. Врачи сохранили пациентке возможность при желании выносить еще одну беременность. У женщины есть два взрослых сына. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держите курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Волгоградской области автомобилисты стоят в очереди за бензином по 15 часов. Об этом Бизнес ФМ рассказал слушатель Виктор. Где-то топливный кризис немного отступил, но во многих регионах по-прежнему километровые очереди на АЗС. Что говорят водители и что планируют власти? А дрон ударил по центральному зданию СБУ в Киеве. По словам Зеленского, беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ «Поклада». Сам он не пострадал. Обрушились перекрытия и внешняя стена здания СБУ. По российской Минобороны комментариев пока нет. Чем наносился и о чем говорит этот удар? А президент Венецианской биеннале не сожалеет о своем решении вернуть российский павильон, несмотря на конфликты с властями и решение гранта Еврокомиссии, пишет Каррера делла Сера. Как позицию Пьетро Анджело Бутафока и перспективы биеннале прокомментировал для нас спецпредставитель президента Михаил Швыдко. Подробности на Бизнес ФМ. Беспилотник ударил по главному зданию СБУ в центре Киева. Это подтвердил Зеленский. По его словам, БПЛА был направлен прямо на офис главы службы Александра Поклада, но его момент удара в кабинете не было. Российская Минобороны эти заявления пока не комментировала. Примечательно, что ранее советник Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что Россия обогнала Украину в применении и технологии в беспилотниках. Насколько ему можно верить, Валерий Убадуев продолжит.
5: Дроны с использованием ИИ-технологий в конце весны, начале лета, как писали профильные порталы и телеграм-каналы, произвели своеобразную революцию. Тогда Украина начала активно использовать беспилотники американского производства типа Hornet. Такие дроны используют ИИ-технологии для компьютерного или машинного зрения. То есть такой беспилотник может автономно выбирать цели для поражения, и благодаря этому он более устойчив к системам радиоэлектронной борьбы. Но сейчас, если верить заявлениям советника Владимира Зеленского по технологическим направлениям обороны Сергея Бескрестного, более известен как Флэш, Россия перехватила технологическую инициативу. Ранее Украина активно атаковала и дронами дороги и трассы, ведущие в Крым. В частности, они нацеливались на бензовозы и фуры. Но на данный момент таких атак стало меньше. Это связано, скорее всего, с двумя факторами. С разворачиванием новых систем противодействия беспилотникам в регионе и с тем, что запасы таких ИИ дронов американского производства у Украины значительно сократились. И хотя ситуация с атаками дронов остается сложной, она все же частично стабилизировалась, рассказывает крымский журналист Александр Горный.
8: Насколько я знаю, наши военные сейчас обеспечивают коридор за счет работы мобильных огневых групп, которые сопровождают грузы, за счет работы различных устройств, которые мешают полетам беспилотников. Но, к сожалению, общаясь с водителями фур, которые едут в Крым и везут различные товары, я слышу о том, что поездка по этому коридору, по этой дороге жизни довольно-таки очень опасна, и люди сталкиваются с атаками украинских беспилотников.
9: К сожалению, ситуация в целом пока не решена. Надо понимать, что это будет продолжаться. Но народ постепенно адаптируется к этому. С точки зрения безопасности в Крыму и атак украинских беспилотников, ситуация, на мой взгляд, немного стабилизировалась, хотя Севастополь подвергается очень массированным атакам беспилотников.
5: Однако Германия уже запустила серийное производство беспилотников для ВСУ. Эксперты в эфире Business FM рассказывали, что это дроны камикадзе двух видов со средней и увеличенной дальностью полета. Планируется собрать около 5000 штук. Модели дронов называются Seth-X и Anubis. Что важно, они тоже будут иметь на борту ИИ технологии. Но, как говорит Бескрестнов, Россия уже обогнала Украину в применении ИИ технологий в дронах. Из его слов следует, что нейросети, которые в двух моделях беспилотников используют российские военные, более продвинутые, чем те, что использует Украина. В частности, недавние удары России по украинским портам были совершены как раз с помощью таких ИИ дронов. И он опасается, что в недалеком будущем такими моделями для автономного поражения целей будут снабжены и другие виды российских дронов. Основное преимущество таких беспилотников в том, что им не нужно задавать конкретную цель или непосредственно управлять ими во время полета. Дрону перед вылетом нужно поставить задачу, например, следуй по маршруту, ищи военную машину противника, и если нашел, атакуй. Он все сделает сам. Конечно, воспринимать заявления от Киева следует с небольшим скепсисом. Зачастую это своеобразный способ получения больше денег или вооружения. Но ИИ в дронах и в военных разработках в целом будет применяться и дальше, говорит директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин.
6: Сфера их применения, конечно, огромная, это все развивается. Началось не сейчас, а дальше будет только больше. И преимуществ потенциальных, конечно, очень много. Тут и возможность потенциально автономных действий, и увеличение дальности, и действия в условиях радиоэлектронной борьбы и другого противодействия с искусственным интеллектом, как бы и ударные функции могут быть активнее и эффективнее. Заявлять они могут все, что угодно, и сейчас больше, чем часть всех их заявлений смотрится либо как просьба к Западу дать больше денег и оружия, либо наоборот, всякие страшилки, как они чего-нибудь добьются.
5: Советник Зеленского Бескрестнов также указывает, что всю территорию России рано или поздно будут окружать системы радиоэлектронной борьбы, и навигация для украинских дронов станет гораздо сложнее. Валерий Ободоев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
10: Бензин есть, ажиотаж на АЗС тоже. Топливный кризис немного отступил, но в регионах по-прежнему на заправках километровые очереди, в которых можно провести не один час. Ситуация с топливом, Михаил Задорожный.
11: В Волгоградской области автомобилисты стоят в очереди за бензином по 15 часов. Об этом Бизнес ФМ в чат-боте рассказал слушатель Виктор, который лично столкнулся с нехваткой топлива. По его словам, нет никаких гарантий, что пока достоишь, бензин останется. В самом Волгограде ситуация не лучше, говорит Виктор.
12: Миллионный город, который еще самый длинный после Сочи, он вытянут вдоль Волги. Вот они все занимаются не ее, не работой, они занимаются только исключительно поиском бензина. Они, даже если находят бензин или не находят, ночуют на АЗС и проводят там по 15 часов. И здесь возникает вопрос, как человек, который отночевал на АЗС, может потом работать. Мы ехали из Волгограда в Москву, там порядка 50 АЗС. Из них, на мой взгляд, где-то 12-15, это вот наши лидеры рынка, эти федеральные. Из них тоже по трассе, где-то на 6 АЗС топлива нету.
11: В Пермском крае ситуация с топливом еще не критическая, но начала ухудшаться. Очереди на заправках есть, да и бензин с нужным октановым числом придется еще поискать, продолжает корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
13: В Перми ситуация с бензином в последнее время ухудшилась. Волнообразная так идет, то есть, а он, то нет. Образовались километровые очереди за бензином. Я вот сегодня наблюдал где-то с километра, наверное, такая очередь из машин стояла на заправку. В некоторых районах края там так получилось, что нечем даже заправлять школу. Автобусы. Такси ездит у нас, но участникам приходится туго. Бензин появляется, 95-й, заправка он есть. Но, к сожалению, недостаточно. Заправляют люди, сколько могут, но пока это все, так скажем, держимся пока еще. У нас свой огромный нефтеперерабатывающий завод, но он, к сожалению, такой пострадал недавно, так что проблемы-то есть.
11: На Урале женщина на Ниве угрожала пистолетом водителям в очереди за бензином. Инцидент произошел на въезде в Среднеуральск, пишут местные СМИ. История завирусилась в соцсетях и пабликах. Пользователи сочли, что женщина похожа на одного из главных персонажей фильмов «Терминатор» и стали выкладывать сгенерированные искусственным интеллектом картинки уральской сан Коннор с пистолетом в руке, который наводит порядок на АЗС. Жительницу Верхней Пышмы Наталью задержали и доставили в полицию для разбирательств. Позже она рассказала изданию Е1, что ее пистолет пневматический, а причина конфликта была банальной. Водители лезли колонкам без очереди. По словам Натальи, она стояла в очереди 4 часа, безумно устала и сорвалась. О ситуации с бензином в столице Урала говорит житель пригорода Екатеринбурга Василий.
25: Ассортимент присутствует весь на мелких заправках, которые не сетевые, частные, там, наверное,
7: есть у них вопросы с завозом. Так заправиться реально, то есть в очередь встаю, но я, по крайней мере, еще ни разу не достаивал, чтобы там пустой заправки приехать. Как-то хватает очереди, в пределах час-полтора-два. Там больше, мне кажется, проблема не с завозом топлива в отпуском, а с логистикой и распределением.
11: При этом в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти на Дальнем Востоке к началу сентября очереди на ЗС практически исчезли. И в целом есть ощущение, что сегодня залить полный бак стало несколько проще, чем месяц-полтора назад. О том, что привело к улучшению ситуации, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
14: Активная работа проводится в части импорта зарубежного бензина. Это и белорусский бензин, и бензин из Индии, из Марокко. Конечно, это незначительные партии, но, тем не менее, это также поддерживает на текущий момент ситуацию на внутреннем рынке. Кроме того, решаются вопросы, которые связаны с оборотом бензина классов К2, К3, К4. Такие топлива могут употребляться для, во-первых, тяжелой техники и для устаревших автомобилей. А все это в совокупности может привести к улучшению ситуации, но здесь очень много зависит от того, как быстро смогут выйти после проведения ремонтно-профилактических работ наши нефтеперерабатывающие заводы.
11: Топливо класса ниже Евро-5 разрешили продавать на АЗС с 1 сентября. Известия написали, что бензин Евро-4 уже продают на заправках в Кировской и Пензенской областях. Однако найти подтверждение этому в других источниках не удалось. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
10: Президент Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко не сожалеет о своем решении вернуть российский павильон. Об этом он заявил в интервью итальянской Carriera della Sera. Он добавил, что был бы готов снова поступить так же и допустить Россию, несмотря на конфликты с Еврокомиссией и итальянским правительством. По мнению Буттафуоко, в конце концов победило искусство и сама биеннале, которая за 131 год своего существования даже во времена конфликтов принимала всех. Участие России вызвало волну возмущения среди европейских политиков. Еврокомиссия, в частности, отозвала о выставке субсидий на 2 миллиона евро. Но последовательность главы биеннале в борьбе за равноправие стран-участниц работает лишь на укрепление авторитета выставки, считает спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
15: То, что по существу в разгар Венецианского биеннале его президент вновь возвращается к теме русского павильона, свидетельствует о том, что его поступки носили не эмоциональный характер, безусловно. Он отстаивает собственную независимость, независимость биеннале как организации, которая на протяжении более столетия предоставляла площадку для искусства всех стран, вне зависимости от политического контекста, политических конфликтов. Мне думается, что это серьезный сигнал вообще европейскому сообществу. Хотя, как мы видим сегодня, ситуация в Европе по отношению к российской культуре осложняется. Прежде всего, тем, что немецкие власти приняли решение о закрытии русского дома в Берлине. Несмотря на это очень важный сигнал вообще европейскому культурному сообществу. Думаю, что это важно и, безусловно, свидетельствует о его решимости продолжать независимый курс на стратегию развития биеннале как таковой. У него контракт до 28-го года, и будем надеяться, что он будет отстаивать свои принципы. Это относится не только к российскому павильону, были призывы закрыть экспозиции американцев и израильтян, он не пошел на это. Для этого требуется мужество и понимание того, какую роль играет Венецианская биеннале в европейском культурном пространстве. Господин Буттафуоко отстаивает независимость культуры. Это не только отношение к российской культуре. Он приверженец того, чтобы все искусство мира было представлено на важнейших международных площадках.
10: Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству. На 61-й Венецианской биеннале, стартовавшей 9 мая, Россия открыла свой павильон впервые с 22-го года. В нем представлен музыкальный проект «Дерево укоренено в небе», созданием которого занималась Гнесинка.
2: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Приглашение ограничено.
3: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Валюты. Гондурасская лемпира в 1926 году сменила в обращении местное серебряное песо. Название новая валюта получила в честь национального героя, индейского вождя Лемпиры, который в XVI веке возглавил борьбу против испанских колонизаторов. В новейшей истории Лемпира на порядок с лишним дешевле доллара США.
17: Валюты на Business FM.
19: Бизнес FM. Инструкция по применению.
20: Показания.
19: Потребность быть в курсе в любой момент.
20: Особые показания.
19: Дефицит времени.
20: Способ применения и дозы.
19: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
20: Передозировка.
19: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
20: и, очевидно, уже в курсе.
19: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.

0: использовать ее. В этот момент, после большого количества быстро усваиваемых углеводов, уровень глюкозы может упасть довольно резко. Иногда он даже временно опускается ниже исходного значения. Такое падение дает ощущение усталости и чувство голода. Неприятное ощущение связано с быстрым изменением обменных сигналов после еды, а не с настоящим энергетическим обнулением. Происходит такое далеко не после любого углеводного продукта. Если вместе с углеводами в пище есть клетчатка, белок и жир, пища переваривается медленнее, а глюкоза поступает в кровь более плавно. Поэтому цельный фрукт и сладкий напиток с сопоставимым количеством сахаров могут дать совершенно разные кривые глюкозы. Есть и индивидуальные различия. Один и тот же продукт у разных людей вызывает разные подъемы сахара. На реакцию влияют состав еды, физическая активность, время суток и особенности обмена веществ.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В 7-м туре чемпионата России по футболу пройдут сразу 2 топ-матча. В субботу, 5 сентября, в Санкт-Петербурге «Зенит» примет ЦСКА. На следующий день в Москве болельщиков ждет дерби «Динамо-Спартак». Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: И «Зенит», и ЦСКА не показывают хороший футбол в этом сезоне. Питерский клуб еле-еле одолел «Факел» в прошлом туре благодаря скандальному пенальти. В Кубке России сине-бело-голубые были успешнее, забили 3 безответных мяча махачкалинскому «Динамо». Но все равно команда Сергея Симака пока не выглядит претендентом на золото. Против ЦСКА не сыграет Игорь Дивеев из-за дисквалификации. Символично, что многолетний оплот обороны армейского клуба избежал, что называется, встречи с бывшей. В «Локомотив» на правах аренды перешел Андрей Мостовой. У красно-синих потерь гораздо больше, эпидемия травм. Уже очень давно восстанавливается Игорь Акинфеев, только-только перенес операцию на колени Мойзес. В этом году на поле не стоит ждать Дмитрия Баринова. Вдобавок ко всему, травму получил в кубковой игре с Ростовом Милан Гаич, а армейцы уступили со счетом 0-2. Участие Матвея Кисляка в матче с «Зенитом» под большим вопросом. Вряд ли он, даже если выйдет, сыграет все 90 минут. Словом, вот так вот доковыляли до очной встречи команды, при этом набрав по 12 очков, и делят 3-е и 4-е места. Армейцы вообще в чемпионате еще не проигрывали. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что у хозяев будет преимущество.
4: «Зенит» хоть и побеждает и набирает очки, делает это со скрипом, а ЦСКА столкнулся с серьезной проблемой травмированных футболистов. У Дмитрия Десамова проблем очень и очень много. И вместе с тем игра не вырисовывается пока у ЦСКА внятно, поэтому ожидать чего-то такого ладного в исполнении красно-синих я бы не стал. Но когда это все еще и накладывается на «Зенит», который, понятное дело, дома побежит вперед, сейчас «Зенит» как-то не очень быстро бегает, но в любом случае, конечно же, каким бы ни был «Зенит», он всегда фаворит.
3: ЦСКА на этой неделе заключил контракт с алжирским защитником Мохамедом Ази, который простился с махачкалинским «Динамо» и подписал соглашение с армейцами по схеме 4+1. А в «Зенит» может перейти бывший хавбек ЦСКА Александр Головин. По информации ряда СМИ, 30-летним полузащитником «Монако» активно также интересуется «Краснодар» и даже «Спартак», в который Головин обещал никогда не переходить. Перед московским дерби «Динамо-Спартак» случилась комичная ситуация. Бело-голубые помпезно встречали в аэропорту двух потенциальных новичков – бразильца Матеуса Мартинса и эквадорца Гонсало Плату с караваями и в кокошниках. Но вся эта медийная история завершилась после того, как эти футболисты не прошли медосмотр. Трансферы сорвались. Бразильские клубы «Ботафого» и «Фламенго» выразили недоверие к официально озвученной причине и планируют судиться. На фоне этого прошла информация о возможном возвращении в «Динамо» Арсена Захаряна. 3 года назад он уехал в «Реал Сосьедад», но в Испании не получает достаточно игрового времени. Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что это был бы хороший трансфер.
5: По большому счету в Европе не получилось, и скис он там откровенно. «Динамо» его команда, которой сейчас нужен хороший фланговый игрок. Верю в какую-нибудь аренду, например, с правом выкупа, вряд ли «Динамо» сейчас захочет брать Захарян на постоянной основе, потому что это, ну, все-таки кот в мешке объективно по его состоянию за последние годы.
3: «Спартак» подходит к дерби в статусе фаворита. Красно-белые идут на втором месте, выше только «Краснодар».

0: Краснодар, которому команда Хуана Карседо проиграла. Смотрится «Спартак» стабильно, большего, правда, ждут от Мирлинда Даку, но забивают Пабло Салари и Манфред Угальде. Что касается Краснодара, то он откроет тур встречи с крыльями. Горожане выигрывают пока все матчи РПЛ этого сезона и по игре главные претенденты на чемпионство. В Калининграде «Балтика» примет «Локомотив», который на днях оказался под прессингом своих фанатов. Повод простой. Последний раз команда побеждала весной. Ростов сыграет дома с «Факелом», Оренбург с «Акроном», а махачкалинская «Динамо» с «Родиной». Завершится тур в Казани матчем «Рубин-Ахмат». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Индекс Мосбиржи в пятницу превысил на минке 2265 пунктов, но в целом консолидировался после сильного роста в четверг вечером. В целом же индекс за неделю вырос на 6,5%, а рубль от падения в четверг и пятницу перешел к росту. А с подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
2: Уходящая неделя оказалась хорошей, растущей для российского рынка акций. Индекс Московской биржи по основным торговым сессиям вырос на 6,5%. Только за пятницу индикатор прибавил 0,8% и закрыл неделю на уровне 2250. Три пункта. Конечно, в основном рынок жил новостями геополитики, и уже в конце недели стало известно, что прибудут сначала в Москву спецпосланник президента США Стив Виткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие выходные. Соответственно, об этом пока СМИ пишут неофициальные сообщения, но тем не менее портал Axios написал об этом, что в субботу прилетят в Москву на переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле, а в воскресенье проведут переговоры в Киеве. Новость, в принципе, хорошая, но эти два господина уже прилетали в Москву, как минимум, и ничем это особо хорошим не закончилось. Но рынок, конечно, всегда реагирует на такие позитивные новости. Казалось бы, все хорошо, но вечером уже не очень хорошие новости пришли в пятницу. Касаются они компании ПИК. Совет директоров девелопера 7 сентября рассмотрит вопрос делистинга и будет выкупать акции у миноритариев по цене 551 рубль 40 копеек. Рынок, конечно, не сильно отреагировал падением акций ПИКа, учитывая, что торговались они недалеко от цены выкупа 553 рубля. Это если рассматривать 20.00 по московскому времени в пятницу, и падали на 4%. Рубль, как ни странно, вырос за неделю, и российская валюта, во всяком случае, китайскому юаню подорожала примерно на 12 копеек. То есть китайский юань закрылся на уровне 12 рублей 78 копеек, это пятница. Ну и, кстати, за неделю те же 12 копеек китайская валюта потеряла, хотя в течение недели юань поднимался выше 13 рублей. Но ненадолго там задержался. Стали известны новые параметры бюджетного правила и покупки валюты. Минфин серьезно сократит в рамках этого правила. С 7 сентября по 6 октября будет покупать иностранную валюту, и ежедневный объем операций составит 2,5 миллиарда рублей. Если учитывать операции Банка России, то Банк России будет по-прежнему чистым покупателем валюты, но будет покупать ее всего лишь на 2 миллиарда рублей в день. Покупал на 6 миллиардов, то есть покупки валюты сократятся в 3 раза. Конечно, хорошая новость для российского рубля. Посмотрим еще, каким будет в сентябре спрос со стороны импортеров, со стороны населения. Все-таки в августе рынок как раз отмечал повышенный спрос на валюту и сезонный фактор, то есть повышенный спрос со стороны населения, ну и спрос со стороны импорта. Ну и хорошие новости касались инфляции. Вернулась недельная дефляция. 0,01%. Настолько снизились потребительские цены с 25 по 31 августа. Что недели ранее была инфляция недельная, та же 0,01%, а до этого 3 недели подряд цены снижались. Ну, в принципе, хорошая новость в преддверии заседания Банка России, которое состоится уже на следующей неделе, 11 сентября. И 11 сентября, кстати, выйдут окончательные данные от Росстата по инфляции за август. Цены на нефть выросли по понятным причинам. С учетом того, что возобновилась эскалация, США и Иран в начале недели возобновили обмен ударами после примерно месяца паузы. Все это вызвало трехдневный рост цен на нефть, хотя ближе к концу недели перешли цены на нефть в консолидацию. Если рассматривать смесь Brent, это уровни 95-96 долларов за баррель. Ну и президент США Дональд Трамп заявил, что новая кампания против Ирана не будет продолжаться слишком долго, при этом добавил, что американские военные готовы осуществить новую серию атак в любой момент.
1: Это был Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM. Отмечу официальный курс юаня с субботы 12.88, доллара 86.59 и евро 100 рублей 57 копеек.
3: Между делом с Кирой Альтман.
4: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», объяснила мне в цифрах и в чувствах, как работает акция «Дети вместо цветов».
5: Я думаю, что потенциально мы можем сумму, которую мы собрали за 12 лет, то есть примерно 500 миллиона, мне кажется, что ее можно собирать за один год, потому что мы считали, какое количество школ в стране работает, какое количество первоклассников идут в школу, какое количество выпускников идут в последние 1 сентября. И вообще она, конечно, шире, чем школы. Это колледжи, вузы. Одно время я думала, что меня убьют собственники цветочных магазинов. А потом я поговорила с замечательными, любимыми моими Мосцветторг или Союзцветторг. И они говорят, ну что вы, так много людей покупают цветы, мы не замечаем этой акции. Я говорю, что, правда? Не замечаете? Они говорят, нет, мы не замечаем. Ну, то есть это так вошло в нашу культуру, дарить цветы, что, слава богу, цветочный бизнес этого не чувствует. Традиционно выходит про этот сюжет на Первом канале. В общем, это действительно стала всероссийская благотворительная акция. Это очень круто. Но мне очень хочется, чтобы мы думали про нее как про уроки добра, а не как про выбор между цветами и детьми.
4: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Business FM.
3: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 8:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Средства ПВО уничтожили 53 украинских дрона над российскими регионами за ночь. Об этом сообщает Минобороны. Между тем, по данным ведомства, российские войска в Днепропетровской области ударили по заводу и комбинату металлургической промышленности, которые обеспечивали предприятия ВПК Украины. Целями также стали логистический центр, в котором хранили оружие, и электроподстанция в Николаевской области. В Одесской области поражен сухогруз с вооружением и логистический центр. Арбитражный суд Москвы назначил на 27 октября предварительное заседание по иску ВК Apple с требованием вернуть приложение компании Web Store. Иск поступил в суд 19 августа. ВК также требует восстановить отправку уведомлений пользователям и в случае неисполнения решения суда взыскивать с ответчиков 58 миллионов рублей в сутки. Напомню, в конце июня Apple без предупреждения удалила из App Store основное приложение ВК и другие приложения группы. Латвия и Литва могут прекратить транзит российского зерна через свои порты. Поставки выросли после атак Украины на российские объекты в Балтийском море. Рига намерена обсудить полный запрет на такой транзит. Вильнюс пока не объявил конкретные меры, но считает использование своей инфраструктуры для российского экспорта неприемлемым. Венгрия продлила режим ЧС до конца года из-за угрозы нелегальной миграции. Будапешт не намерен смягчать миграционное законодательство и продолжит добиваться отмены решения суда ЕС о штрафе в 1 миллион евро в сутки за отказ соблюдать общие европейские нормы приема мигрантов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9 утра в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Атаки беспилотников на Сочи стали особенно интенсивными. В последние дни накануне загорелась нефтебаза. Адлер и Сириус заволокло дымом. Что на этом фоне с топливом в регионе и как ситуация сказывается на курортном сезоне? Есть хорошие шансы, что контакты будут успешными. Трамп прокомментировал визит Уитков и Кушнера в Москву и Киев в ближайшие дни. По данным Аксиоса, они встретятся с Владимиром Путиным в Кремле в субботу, то есть сегодня, на воскресенье, с Зеленским. Каковы перспективы? Кризис. Volkswagen. Руководство утвердило план сокращения около 50 тысяч рабочих мест и уменьшения модельного ряда вдвое. Как пишет немецкая пресса, радикальные меры могут стать для концерна последним шансом. Так ли все плохо? Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, что с бензином и курортной жизнью в Сочи? После одной из самых сильных атак беспилотников в результате налета загорелась вчера нефтебаза. Сириус и Адлер заволокло дымом, пострадавших при этом не было. После этого губернатор Краснодарского края заявил, что повреждения НПЗ могут осложнить ситуацию с бензином и добавил также, что этого нельзя допустить. Однако покупка топлива и так в регионе квест, особенно на курортах, тему продолжит Диана Чебанова.
7: Атаки на Сочи и Сириус последние дни стали особенно интенсивными. На курортах регулярно звучат сирены, и вместо занятий в школе дети сидят в подвалах. 4 сентября в результате налета загорелась нефтебаза. Дым был сильный, открытое горение было видно с Краснополянского шоссе, а смог дошел до центра Сочи. Но Роспотребнадзор не обнаружил в воздухе загрязнений, превышающих норму. В нескольких зданиях выбило окна, удар пришелся на гражданскую инфраструктуру и жилые дома, военные объекты не пострадали. Обломки БПЛА упали по разным адресам. Все последствия оперативно устранили. Власти отчитались, что на работе санаториев, отелей и гостиниц это не сказалось. Они работают штатно. Однако сочинский аэропорт парализовало на более чем 12 часов. Пришлось также скорректировать часть маршрутов общественного транспорта. Больше всего тревог у местных властей по поводу нефтебазы, расположенной недалеко от аэропорта. Губернатор Вениамин Кондратьев предупредил, что это может осложнить ситуацию с топливом на АЗС города. И добавил, что допустить этого нельзя. Тут же он отчитался, что бензин и дизель по всему краю на АЗС поступают оперативно и в необходимых объемах. И действительно, ситуация с бензином в Сочи только-только нормализовалась. И тут снова атака, говорит Никита, инструктор в Красной Поляне. Он сегодня стал очевидцем последствий ЧП.
8: Проезжал мимо места, где были атаки. Были видны воспламенения, дым. Видел воспламенение, не скажу чего, неподалеку от аэропорта. Горело что-то похожее на небольшую цистерну, черные клубы дыма от нее. У нас сумка с бензином вот нормализовалась. Не было абсолютно никаких очередей на заправках по 2-3 машины максимум. Сегодня утром наблюдалось увеличение очередей на заправках за бензином, но очереди буквально минут на 20. Достаточно большое количество людей отменяет поездки, отменяет их в связи с закрытием аэропорта, ну и с проблемами топлива.
7: После заявления губернатора последовал призыв к горожанам и туристам от мэра Сочи. Андрей Прошунин призвал не скупать после ЧП бензин впрок и не создавать панический ажиотаж на заправках. Он добавил, что контроль за продажей топлива будет в Сочи усилен. По его словам, есть случаи создания искусственного дефицита топлива, когда при наличии на некоторых АЗС его не продают. И это не только в Сочи, рассказал житель Краснодара, учредитель Центра развития таксопарков, телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
9: На ситуацию с бензином в Краснодаре события недавние пока не повлияли никак. Ситуация с бензином продолжает оставаться стабильно сложной, но не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Работают чуть больше половины АЗС. Бензин практически на всех работающих АЗС есть без ограничений дизельное топливо, а бензин отпускают какие-то 3 часа в день, какие-то 5 часов в день. Есть заправки, на которых вообще нет никаких очередей, но топливо есть. 92-й бензин при этом стоит примерно 149 рублей за литр. Такие цифры я видел. И еще я пообщался с заправщиком на одной из таких АЗС, и мне сказали, что топливо вообще-то есть всегда. Просто его отпускают, начинают по звонку из головного офиса и прекращают отпускать. получать тоже по звонку из головного офиса. То есть не надо ждать бензовоза. Топливо всегда есть под самой заправкой. Просто его нам не продают.
7: Сейчас в Сочи и Сириусе начинается бархатный сезон. Атаки и регулярный паралич одного из самых крупных аэропортов юга, конечно, влияют на туристический спрос. Однако, на удивление, владельцы некоторых гостиниц заговорили о том, что постояльцев у них стало больше, рассказал операционный директор логистической компании «Арков» Томас Карлос.
10: Наверное, это отчасти зависит от того, где вы в моменте находитесь. Например, в Красной Поляне довольно спокойно. Если говорить про бензин, то на заправках он есть. Конечно, присутствуют очереди, но если нужно вызвать такси, например, из аэропорта, то никаких проблем нет. Буквально уже за пару минут машина приезжает, все как обычно. Также мы пообщались с администратором отеля. Она сказала, что заметно прибавляется количество приезжающих. С чем конкретно это связано, сказать сложно. В целом, массового отъезда или чего-то такого не наблюдается.
7: В целом, Сочи живет сейчас в атмосфере некурортной. Местные жители говорят, что атаки продолжаются последние 3 дня, и взрывы, работу ПВО слышно часто. В этот раз больше всего досталось Сириусу. Ранее была атака на морпорт над водными беспилотниками. Сообщалось, что их уничтожили. Во время атак люди прячутся в подземных переходах, а бомбоубежища часто почему-то бывают закрытыми. Об этом нам рассказали местные жители. Диана Чубанова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
11: Пытков и Кушнер в Москве и Киеве определят, есть ли варианты решить украинский конфликт, заявил Дональд Трамп. Он сказал, что у США есть идеи насчет мирного решения, ну и может быть хороший шанс на урегулирование по итогам челночной дипломатии Выткова и Кушнера. По данным Axios, они встретятся в субботу с Путиным в Кремле, а в воскресенье с Зеленским в Киеве. Владимир Путин ранее заявил, что с Выткофом и Кушнером в Москве комфортно работать, но он также сообщил, что переговоры по Украине на данный момент поставлены на паузу. О том, на каком фоне ожидается этот визит, политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт», знает.
12: Визит ожидался давно. Его начали анонсировать еще весной, потом летом, потом они должны были приехать в августе, потом говорили, что они сначала приедут в Киев, а потом в Москву. И логика по поводу Киев-Москва была в том, что Выткоф и Кушнер услышат какие-то новые предложения от Зеленского, которые повезут потом на согласование Путина. Ну, как мы видим, порядок поездки поменялся. Теперь они сначала приедут в Москву, а потом в Киев. Что за этим стоит, мы можем только гадать. Подождем результата. Если визит намечается, значит, стороны думают, может быть, американцы думают о том, что есть какие-то предпосылки к тому, чтобы добиться подвижек на переговорах. Можно обратить внимание на то, что визит, если он все-таки в конце концов состоится, пройдет сразу после приезда директора ЦРУ в Москву и контактов министра финансов России Силуанова со своим американским визави Скоттом Бессентом. Говорилось ли там о каких-то новых форматах, предложениях и подвижках, мы тоже не знаем. Ну, я лично в совпадения такие не верю. Могу добавить еще одно конспирологическое совпадение. Палата представителей почему-то отложил пока. Идет к тому, что он отложит рассмотрение законопроекта Грэма Блюменталя, который был принят Сенатом почти единогласно. И теперь он отнесся на неопределенное время. Ну, пока об этом сообщают. Если все это увязать в единую картину, добавить определенную порцию конспирологии, то можно предположить, что за кулисами идут какие-то подвижки, о которых нам пока не сообщают. Но результаты которых мы можем увидеть уже скоро.
11: Георгий Бовт. Покойный сенатор Линдси Грэм признан в России экстремистом и террористом. В преддверии визита в Россию спецпосланников президента США Вашингтон обратился к Москве и Киеву с просьбой. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Со ссылкой на официальных лиц, по словам источников, Вашингтон настаивает на том, чтобы украинцы прекратили атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты на время визита американских посланников. Но российская сторона не наносила удары по целям в Киеве. И вот украинские СМИ сегодня сообщают со ссылкой на источники, что в ВСУ получили приказ прекратить огонь по линии соприкосновения с сегодняшнего дня и до 8 сентября. Официального подтверждения этому нет, а российская Минобороны тоже пока не сообщала ничего со своей стороны. Другим темам. Volkswagen в кризисе. Руководство автогиганта утвердило план масштабной реструктуризации. Но в нем сокращение. Около 50 тысяч рабочих мест, уменьшение модельного ряда вдвое. Подробнее Наталья Шашина.
7: План спасения Volkswagen трогается с места, комментирует Рейтер. Один из крупнейших автоконцернов мира готовится к беспрецедентным мерам. Речь о сокращении 50 тысяч сотрудников, 4 завода на грани закрытия. Ожидается, что с 2030-х годов нельзя будет гарантировать загрузку в Эмдене, Цвикау, Ганновере и Неккарзульме. Один из вариантов, который муссируется в прессе – переход на оборонные заказы. Financial Times весной писала, что на заводе концерна Воснабрюке могут начать производство компонентов для израильского железного купола. В стране обсуждают. Особенно сокращение ударит по небольшим городам в Саксонии, как Цвикау, где автозавод – один из главных работодателей. А французская Монт обращает внимание, что решение прозвучало перед выборами в соседней Саксонии Анхальт, исход которых может стать критичным для правительства Мерца. Сейчас местные власти активно ищут для заводов заказы, говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
13: Конечно, хотят получить оборонные заказы, но вы же понимаете, что у Германии очень много автомобильной промышленности, и нельзя 2-3 заказа больших всем раздать. Все равно с некоторыми заводами придется попрощаться. Премьер-министр Саксонии господин Кречмер эту тему уже на протяжении недели поднимает, ищет для завода какие-то возможности. Я уверен, что какую-то часть все-таки оборонки дадут им. Потому что если сейчас люди выйдут на улицу, то для правительства Германии рейтинг того же канцлера еще ниже упадет, и этого нельзя допустить. Проблема еще в другом, что менеджмент их не хотят сокращать. А люди говорят, ну если вы нас сокращаете, тоже этих всех белых воротничков тоже попытайтесь сократить. А эти хотят наоборот сейчас к концу года еще и премии получить.
7: Решение принято на фоне падающих продаж. За первое полугодие концерн поставил по всему миру более 4 миллионов автомобилей, на 6% меньше, чем год назад. Продажи бренда Volkswagen просели на 14%, Audi на 8%, Porsche на 16%. Автогигант оказался под ударом экспансии китайских автопроизводителей на европейском и американском рынках, где традиционно доминировал, говорит автоэксперт Артем Бобцов. По его мнению, масштаб перемен свидетельствует, руководство осознает угрозу со стороны Китая.
14: Действительно, эта угроза колоссальна. Например, самый продаваемый автомобиль Великобритании в этом году – это автомобиль J8. Этого лидерства он добился всего через 2 года после того, как компания пришла на рынок. В Израиле на первых местах продаж тоже китайцы. И, в общем, 2-3 года, и было всем понятно, что и на других рынках европейских китайцы захватят лидерство, несмотря на то, что Европа отгородилась 25-процентной пошлиной торговой. Даже это не помогает. Volkswagen нужно выправить финансовое положение, чтобы выйти на устойчивую прибыль, потому что прибыль нужна для того, чтобы инвестировать ее в новые разработки, чтобы просто не отстать от китайцев технологически. С китайцами уже невозможно конкурировать ценой, с ними невозможно конкурировать скоростью обновления автомобиля, они обновляют их каждый год, но можно конкурировать технологически. В этом у Европы еще есть некоторый запас конкурентоспособности. Видимо, Volkswagen понимает, что сейчас или все, или ничего, или пан, или пропал, или надо проводить глобальные изменения, или компания в любом случае станет жертвой китайцев, причем очень-очень быстро в современных реалиях.
7: К 35-му году Volkswagen сократит модельный ряд вдвое, а число вариантов комплектации на 75%, чтобы направить инвестиции на более востребованные модели. СМИ писали, что компания рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati, а в ближайшие годы прекратится сборка машин Seat. Немецкая Wirtschaftswoche пишет о прощании с Volkswagen в том виде, в каком мы его знаем. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Business FM.
3: «Кто надо, услышал». Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
15: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
3: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Погода в Москве.
11: Столица прямо сейчас плюс 12 градусов, идет дождь, закончится он только к середине дня. Сегодня максимальная температура плюс 19 градусов, ночью плюс 12, завтра днем максимум 15 и тоже дожди. 9:15 в Москве. ПИК готовится уйти с биржи. 7 сентября совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал чуть больше 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После новости акции ПИК упали примерно на 4% и сейчас стоят около 552 рублей. Зачем ПИК отказывается от публичного статуса и может ли его примеру последовать кто-то из других девелоперов, объясняет член подкомитета ТПП РФ по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Иоланта Овчинникова.
16: Сам по себе делистинг – это перевод компании из публичной в частную форму. И для мажоритарного акционера и самой компании в текущих условиях это дает определенные преимущества. Снижение издержек, потому что публичный статус требует постоянной отчетности, постоянного поддержания листинга. Все это, в общем, деньги. Есть гибкость в управлении, то есть, когда ты частная компания, ты как-то быстрее все это делаешь, чем когда ты публичная компания. Контроль над структурой капитала, чем меньше миноритариев, тем легче и проще управлять компанией без рисков. Оптимизация структуры, частную компанию легче продать целиком, передать в залог, реорганизовать. Компанию поменьше, наверное, чуть полегче продать.
17: Будет ли это сигнал для рынка? Ну, нет, конечно. Всем же хочется такого же успеха, как у ПИКов. Всем же хочется выйти на IPO. Просто ПИК уже достиг своего пика. У всех остальных девелоперских компаний все еще впереди. Поэтому нет, это не сигнал. Это только призыв к действию.
11: Иоланта Овчинникова. Оставшиеся у миноритариев акции, а это чуть меньше 2%, выкупит по цене в 551 рубль 40 копеек. Владельцев бумаг, которые попадут под выкуп, определят по реестру на 20 октября. Венецианский кинофестиваль в разгаре. Джордж Клуни выступает против ИИ. В программе «Не хватает женщин», а общественность ругается из-за фильмов из России и Израиля. Чем успел отметиться 83-й фестиваль, об этом Ольга Кашинская.
18: В Венеции в этом году особенно неспокойно. На фоне общей поляризации культуры еще до старта фестиваля возмущение вызвало включение в программу двух картин, снятых режиссерами из России и Израиля. Первая – создающийся аж 2008 года проект Ильи Хржановского, признанного в России иностранным агентом под названием «Дау». Главную роль исполняет Теодор Курензис. Зародившись как байопик о советском физике Льве Ландау, со временем проект перерос в полудокументальный и художественный эксперимент. Довольно спорный. По рассказам участников, на площадке были бесчеловечные условия работы. Включение ДАУ в конкурсную программу фестиваля в совместном заявлении решительно осудили МИД и Минкульт Украины. А накануне старта фестиваля в основной конкурс включили секретный фильм. Им оказался израильский док НАЗА о геноциде в секторе Газа. После этого организаторы фестиваля получили открытое письмо от известных общественных и культурных деятелей, которые потребовали конкретных действий в поддержку Палестины и бойкота Израиля во всех формах. Обвиняли фестивали в практически полном отсутствии женщин-режиссеров в основном конкурсе. Там представлена всего одна картина, снятая женщиной, против 20 работ режиссеров-мужчин. В итоге, перед началом фестиваля, организаторы даже объявили об отмене традиционной пресс-конференции с членами жюри. Предполагалось, что это попытка уйти от ответа на неудобные политические вопросы. В итоге, правда, конференция состоялась и прошла без особых проблем. Сам же фестиваль открылся пламенной речью Джорджа Клуни, получавшего почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф. На сцене он порассуждал о потере ценности информации в современном мире и выразил обеспокоенность монополией крупных медиакорпораций. И отдельно высказал свои опасения насчет проникновения искусственного интеллекта в кино. «Я не хочу, чтобы через 20 лет после моей смерти мое лицо было в рекламе тампонов», заключил Клуни. Ответом ему были незамедлительно сгенерированные рекламные ролики средств гигиены с его участием. Продолжит редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
19: Нельзя сказать, что мнение и вот позиция Джорджа Клуни озвученная, она маргинальна. На самом деле, достаточно большое число актеров уже сейчас заявляет о том, что их пугает перспектива стать вот этими мумиями или слепками лиц, которые затем будут эксплуатироваться или даже сейчас будут эксплуатироваться, не принося им, во-первых, дохода, а во-вторых, возможно, принося урон какой-то их репутации. Я думаю, что сейчас наступил тот момент, когда Голливуд и большие студии и, наверное, в большой степени как раз те гиганты IT-индустрии, которые занимаются разработкой вот этих приложений всех нейросетевых, они должны каким-то образом договориться. Может быть, это будет частью какого-то договора студий, агентов, актеров, режиссеров, насколько можно использовать их, в каких ситуациях. Здесь очень большой и серьезный простор для работы юристов в первую очередь.
18: Впрочем, если отвлечься от информационного фона, в Венеции в этом году показывают много разного, вполне общечеловеческого кино. И значительная часть доберется до российского проката, говорит кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
20: Уже несколько фильмов куплено. В том числе мы увидим фильм открытия Венецианского фестиваля «Чернила» режиссера Дэнни Бойла. Это биографическая драма о Руперте Мёрдоке, о медиамагнате. Она выйдет в российский прокат 8 января. В декабре в прокат выйдет фильм Флориана Зеллера «Бункер», в котором снимаются Хавьер Бардем и Пенелопа Крус. Также выйдет новый фильм Вернера Херцога, который буквально вчера показали, в котором снимаются две сестры Мары, Руни и Кейт. На английском он называется «Buck and Fastrot». По-русски звучит тоже неблагозвучно. Наверное, будут еще какие-то новости. Интересно, доберется ли до России фильм «Prime Time» студии A24, в котором снимается Роберт Паттинсон. Это кино про американского журналиста Криса Хэнсона, который в нулевые на американском федеральном телевидении ловил людей, которые подозревались в педофилии. И это тоже очень горячее и интересное кино.
18: Венецианский кинофестиваль продлится до 12 сентября. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
11: ФНС усилит контроль за семейным бизнесом. С октября у групп компаний, которым управляют родственники или общие собственники, может появиться специальная отметка в сервисе налоговой. Бизнес получит ее, если хотя бы одна из таких фирм за последние 3 года пользовалась льготами для малого и среднего предпринимательства. Сама по себе отметка ни к чему не обязывает и проверку не запускает. Это просто маркер, пояснили ФНС. Но налоговая планирует учитывать ее при госзакупках и оценке контрагентов. Родственные связи сами по себе дроблением не считаются. ФНС будет изучать общих сотрудников, помещения, руководство, клиентов и другие косвенные признаки нарушения. Как бизнес относится к новому критерию, мы узнали у предпринимателей.
3: «Бизнес говорит».
18: Ресторатор, эксперт Института экономики роста имени Столыпина Сергей Миронов.
21: Я считаю, что это логичный шаг со стороны ФНС. ФНС давно идет в этом направлении и добавляет подобные критерии для отслеживания именно дробления бизнеса. Конечно, контрагенты будут видеть, что есть вариант дробления бизнеса, есть вариант того, что завтра у этого бизнеса может возникнуть какая-то проблема. И контрагент откажется. Если этот один критерий попадет дополнительно в публичное поле, то опять-таки с позиции ФНС все логично.
18: Гендиректор компании «Поставщик счастья» Дмитрий Коробицын.
22: В зоне малого бизнеса ситуация, когда вокруг действующего бизнеса есть какое-то количество ИП, зарегистрированных на мужей, сестер, братов, сватов и так далее, это очень распространенная практика. И существует большое количество сервисов мониторинга учредителей, конфигурации. Собственно, и сама налоговая предоставляет доступ к этой информации. И тот, кто заморачивается, для кого важно видеть взаимосвязь юрлиц и конфигурацию бизнеса, назовем так, они сейчас могут эту информацию отслеживать. Это не является военной тайной. Эта пометка, конечно, что-то кому-то покажет, но для бизнеса это не какое-то новое открытие, и вряд ли это для кого-то что-то изменит. Это еще один шаг к прозрачности. Это и так было прозрачно видно. Просто тот бизнес, который к этому относился не особо заморачиваясь, не особо глубоко изучая контрагентов, он и сейчас с появлением этой метки не начнет этого делать. Можно посмотреть, кто на кого зарегистрирован, кто на каких там системах налогообложения работает. Тем более, в каком регионе это юрлицо или это ИП, тоже открытые данные. Я это расцениваю больше как еще один сигнал к бизнесу, что эра дробления и вот этого всего, она безвозвратно ушла.
18: Директор аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Михаил Курдюков.
0: данное нововведение может сработать, возможно, как некий флаг для предпринимателей. Стоит отметить, что сейчас ФНС интересуется исключительно теми организациями, которые за последние 3 года получали льготы как малый и средний бизнес. То есть проверка будет сконцентрирована на отдельных категориях бизнесов. Отметка должна появиться со стороны ФНС, а не со стороны предпринимателя. А для предпринимателей этот вопрос уже достаточно давно известен. Если потенциальная сумма недоимки значительная, а налоговая все еще не пришла с проверкой, то это вопрос времени. Все данные для этого у ФНС есть. Но собрать сведения о, так сказать, семейном бизнесе не представляет собой никакого труда. Поэтому ожидать, что данное нововведение каким-либо образом изменит правила игры с уходом от налогообложения, то есть есть изменений нет.
1: Руководитель компании MasterProf Павел Брун.
2: Это еще один KTI, по которому бизнес, извините, будут доить, потому что спустилась разнарядка, что какой-то бизнес аффилирован, и он должен доплатить. Мы с таким, конечно, еще не сталкивались, но всегда наличие родственных связей трактовалось налоговой как возможность отдробления бизнеса в районную налоговую. Всегда спускаются данные с главного управления налоговой, которое что-то нашло. Районная налоговая пишет компанию, просит вас доплатить налоги по ним. Они даже не разбираются, насколько это правомерно, неправомерно. Если ты с этим не соглашаешься и говоришь, что у меня все четко закрыто документами и вопросов никаких нет, по законодательству они говорят, выходим к вам с налоговой проверкой. Это будет просто еще одним поводом к компаниям прийти и сказать, что у вас аффилированный бизнес. Второй момент. Практика не совсем здоровая, довольно сильно отличается там, от судебной практики. Вот, например, налоговая, если 2 фирмы есть, и одна оформлена на мужа, другая на жену, и эти фирмы торгуют одним и тем же, то фактически, ну, это прямая аффилированность, и налоговая это видит и смотрит. Но если же вы пойдете в суд, допустим, по вопросу качества товара какого-то от одного либо от второго поставщика, то там вопрос аффилированности уже никакой роли не играет.
11: На запрос бизнеса ФНС уточнили, что критерий не направлен на учет семейных компаний, а выявляет признак необоснованного использования льготы, когда в группе взаимозависимых компаний есть субъект МСП, применяющий пониженные страховые взносы.
3: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
23: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на жизнь чьей-то другой жизнью. Не попадайте в ловушку догмы, которая говорит жить мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное, имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Все остальное вторично. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple. Слова, проверенные делом. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: Девять 9:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Минтранс прорабатывает открытие новых маршрутов и увеличение частоты полетов в дружественные страны Ближнего Востока, Азии и другие перспективные туристические регионы. Об этом рассказал ТАСС глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что каждое новое направление требует согласования с авиавластями стран, определения заинтересованности перевозчиков и наличия инфраструктуры. Ранее сообщалось, что Россия готова рассматривать увеличение количества рейсов в Индию, ждет запуска рейсов авиакомпании Air India.
4: Международный союз конькобежцев отозвал ранее выданный нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к организации. Решение вынесли и донесли до сторон несколько дней назад. Ранее временным был отозван нейтральный статус российского фигуриста Марка Кондратюка за сутки до его вылета на турнир в Токио. Москва в эти выходные отмечает День города, столицы 879 лет. В праздничных мероприятиях примет участие президент России Владимир Путин, мэр Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем города. В ночь с 5 на 6 сентября станции метро и МЦК примут пассажиров до 2 часов. До этого же времени продолжат работу 17 трамвайных маршрутов в городе в выходные. На ряде улиц в связи с праздничными мероприятиями возможны ограничения движения и парковки. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии более 10 тысяч авиабомб и комплектов наведения JDM-R на сумму около 5 миллиардов долларов. Отдельно одобрена возможная продажа 60 газотурбинных двигателей примерно на 750 миллионов долларов. Ранее Госдепартамент одобрил возможную продажу Ираку вертолетов на 800 миллионов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Дрон ударил по центральному зданию СБУ в Киеве. По словам Зеленского, беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ. Поклада сам он не пострадал. В российском Минобороны комментариев пока нет. О чем говорит этот удар? Дефицит бензина ослаб, но проблемы на АЗС остаются. В регионах по-прежнему на заправках километровые очереди, в которых можно провести не один час. Мы поговорили с водителями и экспертами о ситуации. Президент Венецианской биеннале не сожалеет о своем решении вернуть российский павильон, несмотря на конфликты с властями и лишение гранта Еврокомиссии, пишет Карьера де ла Сера. Эту позицию и перспективы биеннале прокомментировал для Business FM спецпредставитель президента Михаил Швидко. И подробнее в эфире Business FM. Итак, беспилотник ударил по главному зданию СБУ в центре Киева. Это подтвердил Владимир Зеленский. По его словам, БПЛА был направлен прямо на офис главы службы Александра Поклада, но в момент удара его в кабинете не было. Российская Минобороны эти заявления пока не комментировала. Но примечательно, что ранее советник Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что Россия обогнала Украину в применении ИИ-технологий в беспилотниках. Насколько ему можно верить, продолжит Валерий Убадуев.
5: Дроны с использованием ИИ-технологий в конце весны, начале лета, как писали профильные порталы и телеграм-каналы, произвели своеобразную революцию. Тогда Украина начала активно использовать беспилотники американского производства типа Hornet. Такие дроны используют ИИ-технологии для компьютерного или машинного зрения. То есть такой беспилотник может автономно выбирать цели для поражения, и благодаря этому он более устойчив к системам радиоэлектронной борьбы. Но сейчас, если верить заявлениям советника Владимира Зеленского по технологическим направлениям обороны Сергея Бескрестного, более известен как Флэш, Россия перехватила технологическую инициативу. Ранее Украина активно атаковала ИИ-дронами дороги и трассы, ведущие в Крым. В частности, они нацеливались на бензовозы и фуры. Но на данный момент таких атак стало меньше. Это связано, скорее всего, с двумя факторами. С разворачиванием новых систем противодействия беспилотникам в регионе и с тем, что запасы таких ИИ-дронов американского производства у Украины значительно сократились. И хотя ситуация с атаками дронов остается сложной, она все же частично стабилизировалась, рассказывает крымский журналист Александр Горный.
8: Насколько я знаю, наши военные сейчас обеспечивают коридор за счет работы мобильных огневых групп, которые сопровождают грузы, за счет работы различных устройств, которые мешают полетам беспилотников. Но, к сожалению, общаясь с водителями фур, которые едут в Крым и везут различные товары, я слышу о том, что поездка по этому коридору, по этой дороге жизни довольно-таки очень опасна, и люди сталкиваются с атаками украинских беспилотников.
9: К сожалению, ситуация в целом пока не решена. Надо понимать, что это будет продолжаться. Но народ постепенно адаптируется к этому. С точки зрения безопасности в Крыму и атак украинских беспилотников, ситуация, на мой взгляд, немного стабилизировалась, хотя Севастополь подвергается очень массированным атакам беспилотников.
5: Однако Германия уже запустила серийное производство беспилотников для ВСУ. Эксперты в эфире Business FM рассказывали, что это дроны-камикадзе двух видов, со средней и увеличенной дальностью полета. Планируется собрать около 5000 штук. Модели дронов называются Seth-X и Anubis. Что важно, они тоже будут иметь на борту ИИ технологии. Но, как говорит Бескрестнов, Россия уже обогнала Украину в применении ИИ технологий в дронах. Из его слов следует, что нейросети, которые в двух моделях беспилотников используют российские военные, более продвинутые, чем те, что использует Украина. В частности, недавние удары России по украинским портам были совершены как раз с помощью таких ИИ дронов. И он опасается, что в недалеком будущем такими моделями для автономного поражения целей будут снабжены и другие виды российских дронов. Основное преимущество таких беспилотников в том, что им не нужно задавать конкретную цель или непосредственно управлять ими во время полета. Дрону перед вылетом нужно поставить задачу, например, следуй по маршруту, ищи военную машину противника, и если нашел, атакуй. Он все сделает сам. Конечно, воспринимать заявления от Киева следует с небольшим скепсисом. Зачастую это своеобразный способ получения больше денег или вооружения. Но ИИ в дронах и в военных разработках в целом будет применяться и дальше, говорит директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин.
10: Сфера их применения, конечно, огромная, это все развивается. Началось не сейчас, а дальше будет только больше. И преимуществ потенциальных, конечно, очень много. Тут и возможность потенциально автономных действий, и увеличение дальности, и действия в условиях радиоэлектронной борьбы и другого противодействия с искусственным интеллектом, как бы и ударные функции могут быть активнее и эффективнее. Заявлять они могут все, что угодно, и сейчас большая часть всех их заявлений смотрится либо как просьба к Западу дать больше денег и оружия, либо наоборот, всякие страшилки, как они чего-нибудь добьются.
5: Советник Зеленского Бескрестнов также указывает, что всю территорию России рано или поздно будут окружать системы радиоэлектронной борьбы, и навигация для украинских дронов станет гораздо сложнее. Валерий Ободоев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
11: Бензин есть, ажиотаж на АЗС пока тоже. Топливный кризис немного отступил, но в регионах по-прежнему на заправках километровые очереди, в которых можно провести довольно долгое время. Ситуации с топливом Михаил Задорожный.
12: В Волгоградской области автомобилисты стоят в очереди за бензином по 15 часов. Об этом Бизнес FM чат-боте рассказал слушатель Виктор, который лично столкнулся с нехваткой топлива. По его словам, нет никаких гарантий, что пока достоишь, бензин останется. В самом Волгограде ситуация не лучше, говорит Виктор.
13: Миллионный город, который еще самый длинный после Сочи, он вытянут вдоль Волги, вот они все занимаются не ее, не работой, они занимаются только исключительно поиском бензина. Они, даже если находят бензин или не находят, ночуют на АЗС и проводят там по 15 часов. Здесь возникает вопрос, как человек, который отночевал на АЗС, может потом работать. Мы ехали из Волгограда в Москву, там порядка 50 АЗС. Из них, на мой взгляд, где-то 12-15, это вот наши лидеры рынка, эти федеральные. Из них тоже по трассе где-то на 6 АЗС топлива нету.
12: В Пермском крае ситуация с топливом еще не критическая, но начала ухудшаться. Очереди на заправках есть, да и бензин с нужным октаном новым числом придется еще поискать, продолжает корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
14: В Перми ситуация с бензином в последнее время ухудшилась. Волнообразно так идет, то есть, а он, то нет. Образовались километровые очереди за бензином. Я вот сегодня наблюдал где-то с километра, наверное, такая очередь из машин стояла на заправку. В некоторых районах края там так получилось, что нечем даже заправлять школьные автобусы. Такси ездит у нас, но частникам приходится туго. Бензин появляется, 95-й на заправках он есть. Но, к сожалению, недостаточно. Заправляют люди, сколько могут, но пока это все, так скажем, держимся пока еще. У нас свой огромный нефтеперерабатывающий завод, но он, к сожалению, такой пострадал недавно, так что проблемы-то есть.
12: На Урале женщина на Ниве угрожала пистолетом водителям в очереди за бензином. Инцидент произошел на въезде в Среднеуральск, пишут местные СМИ. История завирусилась в соцсетях и пабликах. Пользователи сочли, что женщина похожа на одного из главных персонажей фильмов «Терминатор» и стали выкладывать сгенерированные искусственным интеллектом картинки уральской Саны Коннор с пистолетом в руке, который наводит порядок на АЗС. Жительницу Верхней Пышмы Наталью задержали и доставили в полицию для разбирательств. Позже она рассказала изданию Е1, что ее пистолет пневматический, а причина конфликта была банальной. Водители лезли колонкам без очереди. По словам Натальи, она стояла в очереди 4 часа, безумно устала и сорвалась. О ситуации с бензином в столице Урала говорит житель пригорода Екатеринбурга Василий.
24: Ассортимент присутствует весь на мелких заправках, которые не сетевые, частные, там, наверное,
7: Есть у них вопросы с завозом. Так заправиться реально, то есть в очередь встаю, но я, по крайней мере, еще ни разу не доставил, чтобы там пустой заправки приехать. Как-то хватает очереди. В пределах час-полтора-два. Там больше, мне кажется, проблема не с завозом топлива в отпусках, а с логистикой и распределением.
12: При этом в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти на Дальнем Востоке к началу сентября очереди на ЗС практически исчезли. И в целом есть ощущение, что сегодня залить полный бак стало несколько проще, чем месяц-полтора назад. О том, что привело к улучшению ситуации, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
15: Активная работа проводится в части импорта зарубежного бензина. Это и белорусский бензин, и бензин из Индии, из Марокко. Конечно, это незначительные партии, но, тем не менее, это поддерживает на текущий момент ситуацию на внутреннем рынке. Кроме того, решаются вопросы, которые связаны с оборотом бензина классов К2, К3, К4. Такие топлива могут употребляться для, во-первых, тяжелой техники и для устаревших автомобилей. А все это в совокупности может привести к улучшению ситуации, но здесь очень много зависит от того, как быстро смогут выйти после проведения ремонтно-профилактических работ наши нефтеперерабатывающие заводы.
12: Топливо класса ниже Евро-5 разрешили продавать на АЗС с 1 сентября. Известия написали, что бензин Евро-4 уже продают на заправках в Кировской и Пензенской областях. Однако найти подтверждение этому в других источниках не удалось. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
11: Президент Венецианской биеннале не сожалеет о своем решении вернуть российский павильон. Об этом он заявил в интервью итальянской «Корриер делла Сера». Он добавил, что был бы готов снова поступить так же и допустить Россию, несмотря на конфликты с Еврокомиссией и итальянским правительством. По мнению Ботафоко, в конце концов победило искусство и сама биеннале, которая за 131 год своего существования, даже во времена конфликтов, принимала всех. Участие России вызвало волну возмущений среди европейских политиков. Еврокомиссия, в частности, отозвала у выставки субсидии в размере 2 миллионов евро. Но последовательность главы биеннале в борьбе за равноправие стран-участниц работает лишь на укрепление авторитета выставки, считает спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
16: То, что по существу в разгар Венецианского биеннале его президент вновь возвращается к теме русского павильона, свидетельствует о том, что его поступки носили не эмоциональный характер, безусловно. Он отстаивает собственную независимость, независимость биеннале как организации, которая на протяжении более столетия предоставляла площадку для искусства всех стран, вне зависимости от политического контекста, политических конфликтов. Мне думается, что это серьезный сигнал вообще европейскому сообществу, хотя, как мы видим сегодня, ситуация в Европе по отношению к российской культуре осложняется, прежде всего, тем, что немецкие власти приняли решение о закрытии русского дома в Берлине. Несмотря на это очень важный сигнал вообще европейскому культурному сообществу. Думаю, что это важно и, безусловно, свидетельствует о его решимости продолжать независимый курс на стратегию развития биеннале как таковой. У него контракт до 28-го года, и будем надеяться, что он будет отстаивать свои принципы. Это относится не только к российскому павильону, были призываны закрыть экспозиции американцев и израильтян, он не пошел на это. Для этого требуется мужество и понимание того, какую роль играет Венецианская биеннале в европейском культурном пространстве. Господин Ботафоко отстаивает независимость культуры. Это не только отношение к российской культуре. Он приверженец того, чтобы все искусство мира было представлено на важнейших международных площадках.
11: Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству. На 61-й Венецианской биеннале, стартовавшей 9 мая, Россия открыла свой павильон впервые с 22-го года, и в нем представлен музыкальный проект «Дерево укоренено в небе», созданием которого занималась Гнесинка.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
17: С 3 по 13 сентября Москва. Международный фестиваль документального кино «Докер». 10 дней кино со всего мира, от камерных историй до масштабных исследований. Фестиваль объединит международные конкурсы полного и короткого метра, российскую программу «Док-станция», секция о ментальном здоровье и искусстве «Док-терапия» и «Докер-арт», а также новую экспериментальную секцию «Докер-панк». Подробнее на dokerfest.ru. 18+.
23: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: Согласно данным, которые директор департамента КРТ Минстроя Мария Синичич озвучила на втором Пермском форуме развития города будущего, в настоящее время в 81 регионе страны в активной стадии реализации механизма КРТ находятся 1534 территории с градостроительным потенциалом почти 228 миллионов квадратных метров, из которых почти 171 миллион – жилье. Разговоры о том, что КРТ-подход является ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. И все же в Перми эксперты снова отмечали. Механизм КРТ важен, перспективен, но все еще несовершенен. Среди прозвучавших на форуме предложений: на федеральном уровне установить единый подход к предоставлению земельных участков в аренду в рамках КРТ по ставке 0,1%. Изучить возможность введения альтернативных инструментов обеспечения обязательств застройщика по созданию социальной и транспортной инфраструктуры взамен банковской гарантии. Продлевать срок договора о КРТ пропорционально продлению срока аренды земельного участка и целый ряд других. Отдельного внимания заслуживает исследование, которое представила партнер, руководитель отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлия Токарева. Авторы ставили целью понять, как выглядит ландшафт рынка КРТ с точки зрения девелоперов. Каковы основные барьеры для входа в КРТ-проекты? Какие стадии вызывают наибольшие сложности? Какие меры поддержки наиболее актуальны? В итоге все регионы страны были разбиты на 4 группы. И если в одних для застройщиков надо просто снизить регуляторные и инфраструктурные барьеры и сделать более быстрым присоединение к техсетям, то в других девелоперам нужна реальная финансовая помощь. А в каких-то субъектах РФ помощь нужна даже не им, а прежде всего покупателям КРТ-недвижимости. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
23: Недвижимость.

0: выглядят претендентом на золото. Против ЦСКА не сыграет Игорь Дивеев из-за дисквалификации. Символично, что многолетний оплот обороны армейского клуба избежал, что называется, встречи с бывшей. В «Локомотив» на правах аренды перешел Андрей Мостовой. У красно-синих потерь гораздо больше, эпидемия травм. Уже очень давно восстанавливается Игорь Акинфеев, только-только перенес операцию на колени Мойзес. В этом году на поле не стоит ждать Дмитрия Баринова. Вдобавок ко всему, травму получил в кубковой игре с Ростовом Милан Гаич, а армейцы уступили со счетом 0-2. Участие Матвея Кисляка в матче с «Зенитом» под большим вопросом. Вряд ли он, даже если выйдет, сыграет все 90 минут. Словом, вот так вот доковыляли до очной встречи команды, при этом набрав по 12 очков, и делят третье и четвертое места. Армейцы вообще в чемпионате еще не проигрывали. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что у хозяев будет преимущество.
1: «Зенит» хоть и побеждает и набирает очки, делает это со скрипом, а ЦСКА столкнулся с серьезной проблемой травмированных футболистов. У Дмитрия Гесамова проблем очень и очень много, и вместе с тем игра не вырисовывается пока у ЦСКА внятно, поэтому ожидать чего-то такого ладного в исполнении красно-синих я бы не стал. Но когда это все еще и накладывается на «Зенит», который, понятное дело, дома побежит вперед, сейчас «Зенит» как-то не очень быстро бегает, но в любом случае, конечно же, каким бы ни был «Зенит», он всегда фаворит.
0: ЦСКА на этой неделе заключил контракт с алжирским защитником Мохамедом Ази, который простился с махачкалинским «Динамо» и подписал соглашение с армейцами по схеме 4+1. А в «Зенит» может перейти бывший хавбек ЦСКА Александр Головин. По информации ряда СМИ, 30-летним полузащитником «Монако» активно также интересуется «Краснодар» и даже «Спартак», в который Головин обещал никогда не переходить. Перед московским дерби «Динамо-Спартак» случилась комичная ситуация. Бело-голубые помпезно встречали в аэропорту двух потенциальных новичков – бразильца Матеуса Мартинса и эквадорца Гонсало Плату с караваями и в кокошниках. Но вся эта медийная история завершилась после того, как эти футболисты не прошли медосмотр, трансферы сорвались. Бразильские клубы «Ботафого» и «Фламенго» выразили недоверие к официально озвученной причине и планируют судиться. На фоне этого прошла информация о возможном возвращении в «Динамо» Арсена Захаряна. 3 года назад он уехал в «Реал Сосьедад», но в Испании не получает достаточно игрового времени. Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что это был бы хороший трансфер.
2: По большому счету в Европе не получилось. И скис он там откровенно. «Динамо» его команда. Команда, которой сейчас нужен хороший фланговый игрок. Верю в какую-нибудь аренду, например, с правом выкупа. Вряд ли «Динамо» сейчас захочет брать Захаряна на постоянной основе, потому что это, ну, все-таки кот в мешке объективно по его состоянию за последние годы.
0: «Спартак» подходит к дерби в статусе фаворита. Красно-белые идут на втором месте. Выше только «Краснодар», которому команда Хуана Карседо проиграла. Смотрится «Спартак» стабильно. Большего, правда, ждут от Мирленда Даку, но забивают Пабло Салари и Манфред Угальде. Что касается Краснодара, то он откроет тур встречи с крыльями. Горожане выигрывают пока все матчи РПЛ этого сезона и по игре главные претенденты на чемпионство. В Калининграде «Балтика» примет «Локомотив», который на днях оказался под прессингом своих фанатов. Повод простой. Последний раз команда побеждала весной. Ростов сыграет дома с «Факелом», Оренбург с «Акроном», а махачкалинская «Динамо» с «Родиной». Завершится тур в Казани матчем «Рубин-Ахмат». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Индекс Московской биржи за неделю вырос на 6,5%. На других итогах на торговых площадках обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
4: Уходящая неделя оказалась хорошей, растущей для российского рынка акций. Индекс Московской биржи по основным торговым сессиям вырос на 6,5%. Только за пятницу индикатор прибавил 0,8% и закрыл неделю на уровне 2253 пункта. Конечно, в основном рынок жил новостями геополитики, и уже в конце недели стало известно, что прибудут будут. Сначала в Москву спецпосланник президента США Стив Виткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие выходные. Соответственно, об этом пока СМИ пишут. Не официальные сообщения, но, тем не менее, портал Axios написал об этом, что в субботу прилетят в Москву на переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле, а в воскресенье

0: Проведут переговоры в Киеве. Новость, в принципе, хорошая, но эти два господина уже прилетали в Москву, как минимум, и ничем это особо хорошим не закончилось. Но рынок, конечно, всегда реагирует на такие позитивные новости. Казалось бы, все хорошо, но вечером уже не очень хорошие новости пришли в пятницу. Касаются они компании ПИК. Совет директоров девелопера 7 сентября рассмотрит вопрос делистинга и будет выкупать акции у миноритариев по цене 551 рубль 40 копеек. Рынок, конечно, не сильно отреагировал падением акций ПИКа, учитывая, что торговались они недалеко от цены выкупа 553 рубля. Это если рассматривать 20.00 по московскому времени в пятницу, и падали на 4%. Рубль, как ни странно, вырос за неделю, и российская валюта, во всяком случае, китайскому юаню подорожала примерно на 12 копеек. То есть китайский юань закрылся на уровне 12 рублей 78 копеек. Это пятница. Ну и, кстати, за неделю те же 12 копеек китайская валюта потеряла, хотя в течение недели юань поднимался выше 13 рублей. Но ненадолго там задержался. Стали известны новые параметры бюджетного правила, и покупки валюты Минфин серьезно сократит в рамках этого правила. 7 сентября по 6 октября будет покупать иностранную валюту, и ежедневный объем операций составит 2,5 миллиарда рублей. Если учитывать операции Банка России, то Банк России будет по-прежнему чистым покупателем валюты, но будет покупать ее всего лишь на 2 миллиарда рублей в день. Покупал на 6 миллиардов, то есть покупки валюты сократятся в 3 раза. Конечно, хорошая новость для российского рубля. Посмотрим еще, каким будет сентябрь. Спрос со стороны импортеров, со стороны населения. Все-таки в августе рынок как раз отмечал повышенный спрос на валюту и сезонный фактор, то есть повышенный спрос со стороны населения, ну и спрос со стороны импорта. Ну и хорошие новости касались инфляции. Вернулась недельная дефляция. 0,01%. Настолько снизились потребительские цены с 25 по 31 августа. Недели ранее была инфляция недельная та же, 0,01%. До этого 3 недели подряд цены снижались. Ну, в принципе, хорошая новость в преддверии заседания Банка России, которое состоится уже на следующей неделе, 11 сентября. И 11 сентября, кстати, выйдут окончательные данные от Росстата по инфляции за август. Цены на нефть выросли по понятным причинам. С учетом того, что возобновилась эскалация, США и Иран в начале недели возобновили обмен ударами после примерно месяца паузы. Все это вызвало 3-дневный рост цен на нефть, хотя ближе к концу недели перешли цены на нефть в консолидацию. Если рассматривать смесь Brent, это уровни 95-96 долларов за баррель. Ну и президент США Дональд Трамп заявил, что новая кампания против Ирана не будет продолжаться слишком долго, при этом добавил, что американские военные готовы осуществить новую серию атак в любой момент.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Продолжительность жизни.
3: Пока человек спит, мозг не переходит в режим ожидания. Он переписывает память, меняет работу гормональных систем и регулирует иммунитет.
2: Журналист Алена Копылова.
3: Одна из самых интересных функций сна связана с очисткой мозга. Между клетками образуются продукты обмена веществ. В их удалении участвует глимфатическая система. Спинномозговая жидкость помогает выводить вещества из тканей мозга. Исследования показали, что работа этой системы тесно связана со сном. Одновременно мозг разбирается с информацией, накопленной за день. Новое воспоминание сначала существует в нестабильной форме. Во время сна нейронные сети повторно активируют недавний опыт и закрепляют его. Поэтому качественный сон важен для сохранения полученных за день знаний. Этот процесс называют консолидацией памяти. Во время сна меняется также работа иммунной системы. Регулируется производство сигнальных молекул, активность иммунных клеток и формирование иммунологической памяти. Хронический недосып негативно сказывается на иммунном ответе и повышает активность воспалительных процессов. Сон управляет и гормональным расписанием. В первые часы ночи Особенно активно выделяется гормон роста, участвующий в восстановлении тканей и обмене веществ. Недостаток сна затрагивает даже систему контроля аппетита и обмен глюкозы. После нескольких ночей недосыпа может снижаться чувствительность тканей к инсулину, а высококалорийная пища становится привлекательнее. Мы воспринимаем сон как отсутствие активности главным образом потому, что сами в этот момент почти ничего не замечаем. Для организма же ночь – это отдельный режим работы, без которого дневной режим постепенно начинает давать сбои.
2: Продолжительность жизни на Business.fm. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business.fm. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business.fm русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business.fm. Новости. Коротко.
4: 9:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Глава РСПП Александр Шухин предложил квалифицировать террористическую угрозу как страховой риск. Об этом он заявил в интервью «Вести». По словам Шохина, для этого нужно докапитализировать национальную перестраховочную компанию, потому что она на рыночных условиях может не потянуть такие страховки. Шохин также предложил изменить нормативную базу в сфере защиты предприятий от беспилотников. По его мнению, частные охранные предприятия должны иметь разрешение на применение дронов-перехватчиков с боевым зарядом. Норвегия пообещала помочь россиянам с арестованного на Шпицбергене судна профессор Молчанов. Об этом сообщил МИД страны. Ведомстве заявили, что власти делают все возможное, чтобы защитить российских граждан, оказавшихся в сложной ситуации, и что они действуют в соответствии со своими международными обязательствами. Напомню, Норвегия арестовала российское научно-исследовательское судно профессор Молчанов по требованию украинской компании «Нафтогаз». МИД России назвал арест актом пиратства. Жертвами наводнения в Непале, по последним данным, стали 1344 человека. Около 5000 числятся пропавшими без вести, в том числе 698 иностранцев. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что посольство России в Непале поступили 12 заявлений о поиске россиян. Лето 2026 года в России стало самым теплым за всю историю регулярных метеонаблюдений с 1891 года. Об этом сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос. По его словам, экстремально высокие температуры наблюдались на Урале и в Сибири, а на европейской территории и на Дальнем Востоке температурные условия оказались в среднем близкими к норме. Новости на Business.fm. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business.fm. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10:00 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Атаки беспилотников на Сочи стали особенно интенсивными в последние дни. Накануне загорелась нефтебаза «Адлер» и «Сириус» заволокло дымом. И между тем, в Киеве вчера дрон ударил по центральному зданию СБУ. Причем беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя службы безопасности Украины. Есть хорошие шансы, что контакты будут успешными. Трамп прокомментировал визит Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. В ближайшие дни, по данным Axios, они встретятся с Владимиром Путиным в Кремле в субботу, то есть сегодня, а в воскресенье с Зеленским. Каковы перспективы на этот раз? Кризис. Volkswagen руководство утвердило план на сокращение около 50 тысяч рабочих мест и уменьшение модельного ряда вдвое. Как пишет немецкая пресса, радикальные меры могут стать для концерна последним шансом. Так ли все плохо? Подробнее в эфире Business.fm. Что с бензином и курортной жизнью в Сочи? После одной из самых сильных атак беспилотников в результате налета загорелась вчера нефтебаза. «Сириус» и «Адлер» заволокло дымом, пострадавших при этом не было. После этого губернатор Краснодарского края заявил, что повреждения НПЗ могут осложнить ситуацию с бензином и добавил также, что этого нельзя допустить. Однако покупка топлива и так в регионе квест, особенно на курортах, тему продолжит Диана Чебанова.
5: Атаки на Сочи и «Сириус» последние дни стали особенно интенсивными. На курортах регулярно звучат сирены, и вместо занятий в школе дети сидят в подвалах. 4 сентября в результате налета загорелась нефтебаза. Дым был сильный, открытое горение было видно с Краснополянского шоссе, а смог дошел до центра Сочи. Но Роспотребнадзор не обнаружил в воздухе загрязнений, превышающих норму. В нескольких зданиях выбило окна, удар пришелся на гражданскую инфраструктуру и жилые дома, военные объекты не пострадали. Обломки БПЛА упали по разным адресам, все последствия оперативно устранили, власти отчитались, что на работе санаториев, отелей и гостиниц это не сказалось, они работают штатно. Однако сочинский аэропорт парализовало на более чем 12 часов, пришлось также скорректировать часть маршрутов общественного транспорта. Больше всего тревог у местных властей по поводу нефтебазы, расположенной недалеко от аэропорта. Губернатор Вениамин Кондратьев предупредил, что это может осложнить ситуацию с топливом на АЗС города и добавил, что допустить этого нельзя. Тут же он отчитался, что бензин и дизель по всему краю на АЗС поступают оперативно и в необходимых объемах. И действительно, ситуация с бензином в Сочи только-только нормализовалась. И тут снова атака, говорит Никита, инструктор в Красной Поляне. Он сегодня стал очевидцем последствий ЧП.
6: Проезжал мимо места, где были атаки. Были видны воспламенения, дым. Видел воспламенение, не скажу чего, неподалеку от аэропорта. Горело что-то похожее на небольшую цистерну. Черные клубы дыма от нее. У нас сумка с бензином вот нормализовалась. Не было абсолютно никаких очередей на заправках по 2-3 машины максимум. Сегодня утром наблюдалось увеличение очередей на заправках за бензином, но очереди буквально минут на 20. Достаточно большое количество людей отменяет поездки, отменяет их в связи с закрытием аэропорта, ну и с проблемами топлива.
5: После заявления губернатора последовал призыв к горожанам и туристам от мэра Сочи. Андрей Прошунин призвал не скупать после ЧП бензин впрок и не создавать панический ажиотаж на заправках. Он добавил, что контроль за продажей топлива будет в Сочи усилен. По его словам, есть случаи создания искусственного дефицита топлива, когда при наличии на некоторых АЗС его не продают. И это не только в Сочи, рассказал житель Краснодара, учредитель Центра развития таксопарков, телеграм-канала про такси Егор Рябков.
7: На ситуацию с бензином в Краснодаре сочинские события недавние пока не повлияли никак. Ситуация с бензином продолжает оставаться стабильно сложной, но не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Работают чуть больше половины АЗС. Бензин практически на всех работающих АЗС есть без ограничений дизель. Топливо, а бензин отпускают какие-то 3 часа в день, какие-то 5 часов в день. Есть заправки, на которых вообще нет никаких очередей, но топливо есть. 92-й бензин при этом стоит примерно 149 рублей за литр. Такие цифры я видел. И еще я пообщался с заправщиком на одной из таких АЗС, и мне сказали, что топливо вообще-то есть всегда. Просто его отпускают, начинают по звонку из головного офиса и прекращают отпускать. Тоже по звонку из головного офиса. То есть не надо ждать бензовоза. Топливо всегда есть под самой заправкой. Просто его нам не продают.
5: Сейчас в Сочи и Сириусе начинается бархатный сезон. Атаки, регулярный паралич одного из самых крупных аэропортов юга, конечно, влияют на туристический спрос. Однако, на удивление, владельцы некоторых гостиниц заговорили о том, что постояльцев у них стало больше, рассказал операционный директор логистической компании «Арков» Томас Карулас.
8: Наверное, это отчасти зависит от того, где вы в моменте находитесь. Например, в Красной Поляне довольно спокойно. Если говорить про бензин, то на заправках он есть. Конечно, присутствуют очереди, но если нужно вызвать такси, например, из аэропорта, то никаких проблем нет. Буквально уже за пару минут машина приезжает, все как обычно. Также мы пообщались с администратором отеля. Она сказала, что заметно прибавляется количество приезжающих. С чем конкретно это связано, сказать сложно. В целом, массового отъезда или чего-то такого не наблюдается.
5: В целом, Сочи живет сейчас в атмосфере некурортной. Местные жители говорят, что атаки продолжаются последние 3 дня, и взрывы, работу ПВО слышно часто. В этот раз больше всего досталось «Сириусу». Ранее была атака на морпорт над водными беспилотниками. ракетами сообщалось, что их уничтожили. Во время атак люди прячутся в подземных переходах, а бомбоубежища часто почему-то бывают закрытыми. Об этом нам рассказали местные жители. Диана Чубанова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Пытков и Кушнер в Москве и Киеве определят, есть ли варианты решить украинский конфликт, заявил Дональд Трамп. Он сказал, что у США есть идеи насчет мирного решения, ну и может быть хороший шанс на урегулирование по итогам челночной дипломатии Выткова и Кушнера. По данным Аксиус, они встретятся в субботу с Путиным в Кремле, а в воскресенье с Зеленским в Киеве. Владимир Путин ранее заявил, что с Выткофом и Кушнером в Москве комфортно работать, но он также сообщил, что переговоры по Украине на данный момент поставлены на паузу. О том, на каком фоне ожидается этот визит, политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
9: Визит ожидался давно. Его начали анонсировать еще весной, потом летом, потом они должны были приехать в августе, потом говорили, что они сначала приедут в Киев, а потом в Москву. И логика по поводу Киев-Москва была в том, что Выткоф и Кушнер услышат какие-то новые предложения от Зеленского, которые повезут потом на согласование Путина. Ну, как мы видим, порядок поездки поменялся. Теперь они сначала приедут в Москву, а потом в Киев. Что за этим стоит, мы можем только гадать. Подождем результата. Если визит намечается, значит, стороны думают, может быть, американцы думают о том, что есть какие-то предпосылки к тому, чтобы добиться подвижек на переговорах. Можно обратить внимание на то, что визит, если он все-таки в конце концов состоится, пройдет сразу после приезда директора ЦРУ в Москву и контактов министра финансов России Силуанова со своим американским визави Скоттом Бессентом. Говорилось ли там о каких-то новых форматах, предложениях и подвижках, мы тоже не знаем. Ну, я лично в совпадения такие не верю. Могу добавить еще одно конспирологическое совпадение. Палата представителей почему-то отложил пока. Идет к тому, что он отложит рассмотрение законопроекта Грэма Блюменталя, который был принят Сенатом почти единогласно. И теперь он отнесся на неопределенное время. Ну, пока об этом сообщают. Если все это увязать в единую картину, добавить определенную порцию конспирологии, то можно предположить, что за кулисами идут какие-то подвижки, о которых нам пока не сообщают. Но результаты которых мы можем увидеть уже скоро.
1: Георгий Бовт. Покойный сенатор Линдси Грэм признан в России экстремистом и террористом. В преддверии визита в Россию спецпосланников президента США Вашингтон обратился к Москве и Киеву с просьбой. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на официальных лиц. По словам источников, Вашингтон настаивает на том, чтобы украинцы прекратили атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты на время визита американских посланников. Но российская сторона не наносила удары по целям в Киеве. И вот украинские СМИ сегодня сообщают со ссылкой на источники, что в ВСУ получили приказ прекратить огонь по линии соприкосновения с сегодняшнего дня и до 8 сентября. Официального подтверждения этому нет, а российская Минобороны тоже пока не сообщала ничего со своей стороны. Другим темам, Volkswagen в кризисе. Руководство автогиганта утвердило план масштабной реструктуризации. Но в нем сокращение. Около 50 тысяч рабочих мест, уменьшение модельного ряда вдвое. Подробнее Наталья Шашина.
5: План спасения Volkswagen трогается с места, комментирует Рейтер. Один из крупнейших автоконцернов мира готовится к беспрецедентным мерам. Речь о сокращении 50 тысяч сотрудников, 4 завода на грани закрытия. Ожидается, что с 2030-х годов нельзя будет гарантировать загрузку в Эмдене, Цвикау, Ганновере и Неккарзульме. Один из вариантов, который муссируется в прессе, переход на оборонные заказы. Financial Times весной писала, что на заводе концерна в Оснабрюке могут начать производство компонентов для израильского железного купола. В стране обсуждают. Особенно сокращение ударит по небольшим городам в Саксонии, как Цвикау, где автозавод один из главных работодателей. А французская Монт обращает внимание, что решение прозвучало перед выборами в соседней Саксонии Анхальт, исход которых может стать критичным для правительства Мерца. Сейчас местные власти активно ищут для заводов заказы, говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
10: Конечно, хотят получить оборонные заказы, но вы же понимаете, что у Германии очень много автомобильной промышленности, и нельзя 2-3 заказа больших всем раздать. Все равно с некоторыми заводами придется попрощаться. Премьер-министр Саксонии господин Кречмер эту тему уже на протяжении недели поднимает, ищет для завода какие-то возможности. Я уверен, что какую-то часть все-таки оборонки дадут им. Потому что если сейчас люди выйдут на улицу, то для правительство Германии, рейтинг того же канцлера еще ниже упадет, и этого нельзя допустить. Проблема еще в другом, что менеджмент их не хотят сокращать. А люди говорят, ну если вы нас сокращаете, тоже этих всех белых воротничков тоже попытайтесь сократить. А эти хотят наоборот сейчас к концу года еще и премии получить.
11: Решение принято на фоне падающих продаж. За первое полугодие концерн поставил по всему миру более 4 миллионов автомобилей, на 6% меньше, чем год назад. Продажи бренда Volkswagen просели на 14%, Audi на 8%, Porsche на 16%. Автогигант оказался под ударом экспансии китайских автопроизводителей на европейском и американском рынках, где традиционно доминировал, говорит автоэксперт Артем Бобцов. По его мнению, масштаб перемен свидетельствует, руководство осознает угрозу со стороны Китая.
12: Действительно, эта угроза колоссальна. Например, самый продаваемый автомобиль Великобритании в этом году – это автомобиль J-Q, J-8. Этого лидерства он добился всего через 2 года после того, как компания пришла на рынок. В Израиле на первых местах продаж тоже китайцы. И, в общем, 2-3 года, и было всем понятно, что и на других рынках европейские китайцы захватят лидерство, несмотря на то, что Европа отгородилась 25-процентной пошлиной торговой. Даже это не помогает. Volkswagen нужно выправить финансовое положение, чтобы выйти на устойчивую прибыль, потому что прибыль нужна для того, чтобы инвестировать ее в новые разработки, чтобы просто не отстать от китайцев технологически. С китайцами уже невозможно конкурировать ценой, с ними невозможно конкурировать скоростью обновления автомобиля, они обновляют их каждый год, но можно конкурировать технологически, в этом у Европы еще есть некоторый запас конкурентоспособности. Видимо, Volkswagen понимает, что сейчас или все, или ничего, или пан, или пропал, или надо проводить глобальные изменения, или компания в любом случае станет жертвой китайцев, причем очень-очень быстро в современных реалиях.
11: К 35-му году Volkswagen сократит модельный ряд вдвое, а число вариантов комплектации на 75%, чтобы направить инвестиции на более востребованные модели. СМИ писали, что компания рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati, а в ближайшие годы прекратится сборка машин Seat. Немецкая Wirtschaftswoche пишет о прощании с Volkswagen в том виде, в каком мы его знаем. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Business FM.
13: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Погода в Москве.
1: Сильный ветер прямо сейчас в столице, но дождь местами еще идет. Плюс 12 градусов, максимальная температура на сегодня плюс 19. 10:14 в Москве.
2: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Стриминги.
14: Главная новинка недели – «Трудно быть богом». Премьера сериала по мотивам повести братьев Стругацких громко прошла в кинотеатре «Октябрь». Впечатляет масштаб, хочется смотреть дальше. Главную роль сыграл сербский актер Александр Радойчич. Также снялись Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Никита Калагривый, Дон Кондор, Сергей Безруков. Сначала ему предлагали другую роль, он отказался. Через месяц появилась идея, чтобы он играл Дона Кондора.
15: Здесь есть арка героя, это главный антагонист, это всегда интересно видеть изменения человека, поэтому и согласился. Если так одним словом сказать, а может они не люди вовсе? Вот фраза моего героя, который много объясняет и о многом говорит, его сомнения, его терзания душевные, потому что он так же, как наблюдатель, наверное, хотел изменить жизнь к лучшему. Я думаю, что братья Стругацкие просто провоцируют художника на свой собственный взгляд. И это прекрасно, когда есть произведение, и когда ты начинаешь его переосмысливать и искать свои собственные ощущения. Благодаря как раз и сценаристу Андрею Золотареву, и режиссеру постановки. Станиславовичу, Дмитрию Тюрину и мысли Достоевского, которые здесь уже присутствуют. Допустим, мой финальный монолог моего героя. Нет, уже Федор Михайлович Достоевский. Это то, что нас очень роднит к нашей как раз великой русской классике. Потому что у нас, конечно, есть и Достоевский, и Толстой, и Чехов. И, конечно, когда вдруг в «Братьях Стругацких» начали послеживать Достоевский, это ничуть не оскорбляет, извините, «Братьев Стругацких», потому что это Федор Михайлович Достоевский, на секундочку. Конечно же, все мысли о человеке, о нравственных законах и бытия, все это... самоиронии присутствовал в «Братьях Стругацких», потому что в каждом из их произведений всегда есть самоирония, что мне всегда было приятно. Конечно же, то, о чем они говорят, об этом говорили и великие классики о человеке. Насколько он может меняться или не меняется. А может, и не способен измениться. А может быть, вообще мечта об идеальном человеке, об идеальном обществе – это все утопия. И мы как бы забегаем вперед, прыгаем далеко-далеко в будущее, как бы представляем себе идеальное общество. И оттуда, возвращаясь на грешную землю, пытаемся что-то понять об этой грешной земле.
14: Сергей Безруков про экранизацию «Трудно быть богом» 18+. Первые 4 эпизода сериала уже доступны на платформе Винк.
13: Современное искусство.
14: В Тимирязев-центре открылась ярмарка современного искусства «Космоскоу». На превью было не протолкнуться. Участвуют 108 галерей. Впечатлениями от посещения ярмарки «Космоскоу» делится моя коллега Ольга Кашинская.
16: Этот выпуск «Космоскоу» посвящен исследованию границ между цифровым и материальным мирами. Музей года и институция года, самарский филиал Третьяковки и Суздальский центр мира, соответственно, свои стенды посвятили вполне материальному. Филиал Третьяковки представил инсталляцию «Общая кухня». В ней логика этого привычного бытового пространства нарушается, оно становится в чем-то даже сюрреалистичным. Тематически инсталляция связана с созданием филиала. В 24-м году он расположился в историческом здании фабрики кухни в Самаре. Центр мира же визионерски посвятил стенд своему будущему музею, открытие которого запланировано на апрель следующего года. Там экспонируют панно из очень разных жанровых картин, находящихся в коллекции центра, которые дают представление о будущем облике музея. А напротив размещено полотно Ильи Репина «Гопак», которое символизирует абсолютное наслаждение моментом. Важное место в выпуске отведено коллекционированию. Например, посетителям доступна выставка Зои Галеевой, признанной коллекционером года, с простым названием «В гостях у коллекционера». В ней коллекция Зои разбита между условными жилыми зонами. Кабинетом, детской, гостиной. Есть как живопись с графикой, так и более сложные объекты. Получается интересный взгляд на то, как искусство способно влиять на бытовое пространство. Трогательным вышел арт-проект «На ощупь». В экспозиции есть, например, керамические автопортреты слепоглухих воспитанников центра Ясенева Поляна. А еще на стенде у посетителей есть уникальная во многом возможность тактильно повзаимодействовать с картинами. В общем, посмотреть есть на что. Здесь и более традиционные стенды с интерьерным дизайном, например, и поп-арт, и хулиганские абстракции, и международные секция, и чего только нет. За один заход всего, конечно, не объять.
14: Моя коллега Ольга Кашинская про ярмарку «Космоскоу». 18+, но допускаются дети и подростки в сопровождении взрослых. Ярмарка работает до воскресенья включительно.
13: Выставки.
14: В центре Зотов открылась ароматная и аппетитная выставка «Хлеб». Проект приурочен к 95-летию здания бывшего хлебозавода, в котором находится Зотов. Получилось увлекательное, почти сказочное путешествие, в котором хлеб всему голова. Продолжает куратор выставки Дарья Донина.
17: Мы рассматриваем хлеб как главного героя, следим за тем, как он меняется в течение периода, условно говоря, с начала 20 века до предвоенных последних лет. В каждом разделе хлеб предстает немножко в разных своих сущностях, то он филипповский калач, то он рабочий кислый ржаной хлеб на столе у какого-нибудь заводского рабочего середины 20-х годов, то это шикарный белый батон, вышедший из Марсаковского конвейера. То есть он в течение экспозиции немножко примеряет на себя разные роли, но в сущности остаются все тем же замесом муки, воды и дрожжей. Чтобы рассказывать о кулинарной теме в выставочном формате, конечно, хотелось бы дать каждому посетителю реально попробовать булку какую-нибудь, но такой возможности в музее нет. Это как минимум не гигиенично и небезопасно для музейных предметов, которые висят по сторонам. Поэтому единственный способ реализации этого слоя фактически это работа с запахами, через которые ведется рассказ о разных сортах хлеба. У нас 18 ароматов разработано парфюмерами, с которыми мы работали и которые предоставлены предоставляли нам отдушки. От нас используются и пищевые ароматизаторы, и парфюмерные отдушки. На основании их составлены композиции на тему там бородинский хлеб, московский калач, даже щи с корочкой черного хлеба. Хлеб — он это такая вневременная, внепространственная сущность, которая не имеет каких-то границ, поэтому и искусство, и предметы ДПИ мы подбирали в довольно свободном режиме. То есть у нас, условно говоря, в разделе, посвященном Филипповским булочным, может стоять какой-то предмет современного искусства, например. Мне кажется, знающему человеку может быть любопытно поискать какие-то интересные пересечения в этих образах. Ну, а так, из больших имен, Давид Штернберг, есть вот гигантское панно Сергея Каненкова. Это мой любимый экспонат, мне кажется, на выставке. Редко экспонируемая работа. Огромное резное панно. Без Ильи Маскова трудно было бы обойтись, потому что его «Советские хлебы» — это культовая картина. Но есть современные художники, есть Павел Перштейн, есть Виктор Пивоваров.
14: Это была Дарья Донина, куратор выставки «Хлеб в центре Зотов 6+.» Она будет открыта до 17 января.
2: Фестивали.
14: В Москве стартовал международный фестиваль документального кино «Докер». В этом году в программе более 80 документалок из 30 стран. Можно увидеть необычные кинематографии, например, Гватемалы или Сингапура. О самых заметных картинах рассказывает директор и продюсер фестиваля «Докер» Ирина Шаталова.
18: Какой-то генеральной темы на фестивале классически нету. При выборе фильмов мы ориентируемся прежде всего на киноязык, на то, как сделаны картины. Мы говорим о каких-то социальных вопросах, о вопросах поиска собственной идентичности, о кризисах, которые люди преодолевают в тот или иной период жизни. Я просто не могу не сказать, что у нас в этом году на фестивале будет легендарная премьера фильма «Рожденный в СССР 35 лет». Это три финальные серии нашего мэтра Сергея Мирошниченко, который у нас и в жюри в этом году. Это секция специального показа. Там может не хватить билетов всем желающим. Для мирового кино это вообще уникальный случай, когда на протяжении всей жизни своих героев, то есть сейчас уже 35 лет, кинематографист наблюдает за одними и теми же персонажами. Такая хроника их жизни. Три фильма из нового цикла мы представим впервые в России. Что касается остальных картин, я, конечно, очень рекомендую всем, кто интересуется современным авторским документальным кино, обратить внимание на основной конкурс. Это 12 полнометражных фильмов из разных стран. Это и картина «На расстоянии памяти» иранская, и французский фильм «Не тени слабости», такая спортивная драма, держащая в напряжении, как будто бы это действительно такое постановочное кино. И фильм «Солнечная бухта» израильского режиссера. Важно тоже отметить, что многие режиссеры к нам приедут лично. И, собственно говоря, французская картина будет представить от фильма режиссер и Израиль, и Иран.
14: Директор и продюсер «Докера» Ирина Шаталова. Фестиваль продлится до 13 сентября включительно. Большинство показов имеют возрастное ограничение 18+.
2: Театр.
14: Театры открывают двери после каникул. В МХТ имени Чехова решили начать с премьеры, которые завершали прошлый сезон. «Коля Красоткин» на малой сцене. Это постановка по мотивам романа Достоевского «Братья Карамазовы», конкретно по главам о мальчиках. Режиссер Максим Меломедов называет получившийся спектакль «Одой детству». А вот как для себя это формулирует артист Денис Парамонов, исполнитель роли Коли Красоткина.
19: Я бы не сказал, что это прям такая ода детства, но то, что там есть момент взросления мальчиков, мы видим, как вдруг мальчики из мальчиков делают шаг в сторону юноши и мужчин, наверное, вот это вот сам переход и все атрибуты, связанные с этим переходом, это и отвечают за эту теплоту и за эту радость от того момента, когда мы были детьми. Я думаю, что если мы в начале спектакля видим Колю, то вообще ему очень сложно жить в этом мире, потому что у него есть свой мир, свои правила, свои, так сказать, пункты, через которые он не переходит и не дает переходить остальным. И, конечно, вначале мы видим его не таким гибким, не таким, тем более, окаменелым, что ли, что, то есть, есть только одна правда, вот такая, какую я придумала, и это будет только так. Если вдруг твой товарищ, друг или родственник этим правилам не действует, то это сразу вызывает в Коле жуткое недоверие. И к концу спектакля, мне кажется, становится более мягким, понимает, что где-то он не так до конца следовал своим принципам, и происходит момент этого раскаяния.
14: Денис Парамонов, артист МХТ имени Чехова, сыгравший главную роль в спектакле «Коля Красоткин», 16+. На следующий сентябрьский показ билетов уже нет, а вот 3 октября в театр еще можно попасть. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
13: Предпоказ на Бизнес-ФМ. Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
20: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
21: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
22: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
23: «Максидом».
24: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: «Кто надо, услышал».
13: Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывов на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
25: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что «Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам». Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
13: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 10:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Столица в эти выходные отмечает День города. Москве 879 лет. В праздничных мероприятиях в эти выходные примет участие и президент России Владимир Путин. Минтранс прорабатывает открытие новых маршрутов и увеличение частоты полетов в дружественные страны Ближнего Востока, Азии и другие перспективные туристические регионы, сообщил ТАСС глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что каждое новое направление требует согласования с авиавластями стран, а также определения заинтересованности перевозчиков и наличия инфраструктуры. Российская теннисистка Анна Калинская впервые вышла в 4-й раунд US Open. Она обыграла украинку Елену Свитолину в 3-м круге открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 6-3, 2-6, 6-3. Калинская в 4-м раунде сыграет против американской теннисистки Эммы Наварро. Лето 2026 года на территории России стало самым теплым за всю историю регулярных метеонаблюдений с 1891 года. Об этом рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Экстремально высокие температуры наблюдались на Урале и в Сибири, а на европейской территории на Дальнем Востоке температурные условия оказались в среднем близкими к норме, отметил синоптик. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Дрон ударил по центральному зданию СБУ в Киеве накануне. По словам Зеленского, беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ поклада. Сам он не пострадал. В российском Минобороны комментариев пока нет. О чем говорит этот удар? Дефицит бензина ослаб, но проблемы на АЗС все еще остаются в регионах. По-прежнему на заправках километровые очереди, в которых можно провести не один час. Мы поговорили с водителями и экспертами на ситуацию. Включить террористическую угрозу в число страховых рисков предложил глава РСПП Александр Шохин, но делать это обычным страховым не под силу, поэтому Шохин предлагает передать это российской национальной перестраховочной компании, которая управляется Центробанком. Подробнее в эфире Бизнес ФМ. Итак, беспилотник ударил по главному зданию СБУ в центре Киева. Это подтвердил Владимир Зеленский. По его словам, БПЛА был направлен прямо на офис главы службы Александра Поклада, но в момент удара его в кабинете не было. Российская Минобороны эти заявления пока не комментировала. Но примечательно, что ранее советник Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что Россия обогнала Украину в применении ИИ-технологий в беспилотниках. Насколько ему можно верить, продолжит Валерий Убадуев.
0: Дроны с использованием ИИ-технологий в конце весны, начале лета, как писали профильные порталы и телеграм-каналы, произвели своеобразную революцию. Тогда Украина начала активно использовать беспилотники американского производства типа Hornet. Такие дроны используют ИИ-технологии для компьютерного или машинного зрения. То есть такой беспилотник может автономно выбирать цели для поражения, и благодаря этому он более устойчив к системам радиоэлектронной борьбы. Но сейчас, если верить заявлениям советника Владимира Зеленского по технологическим направлениям обороны Сергея Бескрёстного, более известен как «Флэш», Россия перехватила технологическую инициативу. Ранее Украина активно атаковала ИИ-дронами дороги и трассы, ведущие в Крым. В частности, они нацеливались на бензовозы и фуры. Но на данный момент таких атак стало меньше. Это связано, скорее всего, с двумя факторами. С разворачиванием новых систем противодействия беспилотникам в регионе и с тем, что запасы таких ИИ-дронов американского производства у Украины значительно сократились. И хотя ситуация с атаками дронов остается сложной, она все же частично стабилизировалась, рассказывает крымский журналист Александр Горный.
3: Насколько я знаю, наши военные сейчас обеспечивают коридор за счет работы мобильных огневых групп, которые сопровождают грузы, за счет работы различных устройств, которые мешают полетам беспилотников. Но, к сожалению, общаясь с водителями фур, которые едут в Крым и везут различные товары, я слышу о том, что поездка по этому коридору, по этой дороге жизни довольно-таки очень опасна, и люди сталкиваются с атаками украинских беспилотников.
6: К сожалению, ситуация в целом пока не решена. Надо понимать, что это будет продолжаться. Но народ постепенно адаптируется к этому. С точки зрения безопасности в Крыму и атак украинских беспилотников, ситуация, на мой взгляд, немного стабилизировалась, хотя Севастополь подвергается очень массированным атакам беспилотников.
0: Однако Германия уже запустила серийное производство беспилотников для ВСУ. Эксперты в эфире Бизнес ФМ рассказывали, что это дроны камикадзе двух видов со средней и увеличенной дальностью полета. Планируется собрать около 5000 штук. Модели дронов называются Seth-X и Anubis. Что важно, они тоже будут иметь на борту ИИ-технологии. Но, как говорит Бескрёстнов, Россия уже обогнала Украину в применении ИИ-технологий в дронах. Из его слов следует, что нейросети, которые в двух моделях беспилотников используют российские военные, более продвинутые, чем те, что использует Украина. В частности, недавние удары России по украинским портам были совершены как раз с помощью таких ИИ-дронов. И он опасается, что в недалеком будущем такими моделями для автономного поражения целей будут снабжены и другие виды российских дронов. Основное преимущество таких беспилотников в том, что им не нужно задавать конкретную цель или непосредственно управлять ими во время полета. Дрону перед вылетом нужно поставить задачу, например, следуй по маршруту, ищи военную машину противника, и если нашел, атакуй. Он все сделает сам. Конечно, воспринимать заявление от Киева следует с небольшим скепсисом. Зачастую это своеобразный способ получения больше денег или вооружения. Но и в дронах, и в военных разработках в целом будет применяться и дальше, говорит директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин.
5: Сфера их применения, конечно, огромная, это все развивается. Началось не сейчас, а дальше будет только больше. И преимуществ потенциальных, конечно, очень много. Тут и возможность потенциально автономных действий, и увеличение дальности, и действия в условиях радиоэлектронной борьбы и другого противодействия с искусственным интеллектом, как бы и ударные функции могут быть активнее и эффективнее. Заявлять они могут все, что угодно, и сейчас больше часть всех их заявлений смотрится либо как просьба к Западу дать больше денег и оружия, либо наоборот, всякие страшилки, как они чего-нибудь добьются.
0: Советник Зеленского Бескрестнов также указывает, что всю территорию России рано или поздно будут окружать системы радиоэлектронной борьбы, и навигация для украинских дронов станет гораздо сложнее. Валерий Ободоев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Бензин есть, ажиотаж на АЗС пока тоже. Топливный кризис немного отступил, но в регионах по-прежнему на заправках километровые очереди, в которых можно провести довольно долгое время. Ситуации с топливом Михаил Задорожный.
7: В Волгоградской области автомобилисты стоят в очереди за бензином по 15 часов. Об этом Бизнес ФМ в чат-боте рассказал слушатель Виктор, который лично столкнулся с нехваткой топлива. По его словам, нет никаких гарантий, что пока достоишь, бензин останется. В самом Волгограде ситуация не лучше, говорит Виктор.
8: Миллионный город, который еще самый длинный после Сочи, он вытянут вдоль Волги, вот они все занимаются не семьей, не работой, они занимаются только исключительно поиском бензина. Они, даже если находят бензин или не находят, ночуют на АЗС и проводят там по 15 часов. Здесь возникает вопрос, как человек, который отночевал на АЗС, может потом работать. Мы ехали из Волгограда в Москву, там порядка 50 АЗС. Из них, на мой взгляд, где-то 12-15, это вот наши лидеры рынка, эти федеральные. Из них тоже по трассе где-то на 6 АЗС топлива нету.
7: В Пермском крае ситуация с топливом еще не критическая, но начала ухудшаться. Очереди на заправках есть, да и бензин с нужным октановым числом придется еще поискать, продолжает корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
9: В Перми ситуация с бензином в последнее время ухудшилась. Волнообразная так идет, то есть, а он то нет. Образовались километровые очереди за бензином. Я вот сегодня наблюдал где-то с километра, наверное, такая очередь из машин стояла на заправку. В некоторых районах края там так получилось, что нечем даже заправлять школьные автобусы. Такси ездит у нас, но частникам приходится туго. Бензин появляется, 95-й, заправка он есть, но, к сожалению, недостаточно. Заправляют люди, сколько могут, но пока это все, так скажем, держимся пока еще. У нас свой огромный нефтеперерабатывающий завод, но он, к сожалению, такой пострадал недавно, так что проблемы-то есть.
7: На Урале женщина на Ниве угрожала пистолетом водителям в очереди за бензином. Инцидент произошел на въезде в Среднеуральск, пишут местные СМИ. История завирусилась в соцсетях и пабликах. Пользователи сочли, что женщина похожа на одного из главных персонажей фильмов «Терминатор» и стали выкладывать сгенерированные искусственным интеллектом картинки уральской Сан Коннор с пистолетом в руке, который наводит порядок на АЗС. Жительницу Верхней Пышмы Наталью задержали и доставили в полицию для разбирательств. Позже она рассказала изданию Е1, что ее пистолет пневматический, а причина конфликта была банальной. Водители лезли колонкам без очереди. По словам Натальи, она стояла в очереди 4 часа, безумно устала и сорвалась. О ситуации с бензином в столице Урала говорит житель пригорода Екатеринбурга Василий.
10: Ассортимент присутствует весь на мелких заправках, которые не сетевые, частные, там, наверное, есть у них вопросы с завозом. Так заправиться реально, то есть в очередь встаю, но я, по крайней мере, еще ни разу не доставил, чтобы там пустой заправки приехать. Как-то хватает очереди. В пределах час-полтора-два. Там больше, мне кажется, проблема не с завозом топлива в отпуском, а с логистикой и распределением.
7: При этом в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти на Дальнем Востоке к началу сентября очереди на АЗС практически исчезли. И в целом есть ощущение, что сегодня залить полный бак стало несколько проще, чем месяц-полтора назад. О том, что привело к улучшению ситуации, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
12: Активная работа проводится в части импорта зарубежного бензина. Это и белорусский бензин, и бензин из Индии, из Марокко. Конечно, это незначительные партии, но, тем не менее, это поддерживает на текущий момент ситуацию на внутреннем рынке. Кроме того, решаются вопросы, которые связаны с оборотом бензина класса в КА-2, К2, К3, К4. Такие топлива могут употребляться для, во-первых, тяжелой техники и для устаревших автомобилей. А все это в совокупности может привести к улучшению ситуации, но здесь очень много зависит от того, как быстро смогут выйти после проведения ремонтно-профилактических работ наши нефтеперерабатывающие заводы.
7: Топливо класса ниже Евро-5 разрешили продавать на АЗС с 1 сентября. Известия написали, что бензин Евро-4 уже продают на заправках в Кировской и Пензенской областях. Однако найти подтверждение этому в других источниках не удалось. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Президент Венецианской биеннале не сожалеет о своем решении вернуть российский павильон. Об этом он заявил в интервью итальянской «Корриере делла Сера». Он добавил, что был бы готов снова поступить так же и допустить Россию, несмотря на конфликты с Еврокомиссией и итальянским правительством. По мнению Ботафоко, в конце концов победило искусство и сама биеннале, которая за 131 год своего существования, даже во времена конфликтов, принимала всех. Участие России вызвало волну возмущений среди европейских политиков. Еврокомиссия, в частности, отозвала у выставки субсидии в размере 2 миллионов евро. Но последовательность главы биеннале в борьбе за равноправие стран-участниц работает лишь на укрепление авторитета выставки, считает спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
11: То, что по существу в разгар Венецианского биеннале его президент вновь возвращается к теме русского павильона, свидетельствует о том, что его поступки носили не эмоциональный характер, безусловно. Он отстаивает собственную независимость, независимость биеннале как организации, которая на протяжении более столетия представляла площадку для искусства всех стран, вне зависимости от политического контекста, политических конфликтов. Мне думается, что это серьезный сигнал вообще европейскому сообществу. Хотя, как мы видим сегодня, ситуация в Европе по отношению к российской культуре осложняется. Прежде всего, тем, что немецкие власти приняли решение о закрытии русского дома в Берлине. Несмотря на это очень важный сигнал вообще европейскому культурному сообществу. Думаю, что это важно и, безусловно, свидетельствует о его решимости продолжать независимый курс на стратегию развития биеннале как таковой. У него контракт до 28 года, и будем надеяться, что он будет отстаивать свои принципы. Это относится не только к российскому павильону, были призывы закрыть экспозиции американцев и израильтян. Он не пошел на это. Для этого требуется мужество и понимание того, какую роль играет Венецианская биеннале в европейском культурном пространстве. Господин Ботафоко отстаивает независимость культуры. Это не только отношение к российской культуре. Он приверженец того, чтобы все искусство мира было представлено на важнейших международных площадках.
1: Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству. На 61-й Венецианской биеннале, стартовавшей 9 мая, Россия открыла свой павильон впервые с 22 года, и в нем представлен музыкальный проект «Дерево укоренено в небе», созданием которого занималась Гнесинка.
24: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
15: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
1: В
14: Во времена, когда качество бензина на заправках в некоторых регионах под большим вопросом, давайте разберемся, какие двигатели наименее чувствительны к качеству топлива и их топливная система терпимо относится к низкому октановому числу или примесям в бензине. Большинство современных двигателей оснащены турбинами и непосредственным впрыском, что обеспечивает прекрасную отдачу, но требует высокого качества топлива. В данный момент среди автомобилей, официально поставляемых на наш рынок, машин с подобными моторами практически не осталось. Основная масса китайских автомобилей имеет под капотом турбированные полутора- или двухлитровые агрегаты с хорошей отдачей и высоким крутящим моментом. Но выносливые с точки зрения бензина машины в основном оснащены двигателями старой конструкции. Примером могут быть автомобили бренда Solaris, которые представляют собой хорошо известные нашему рынку Hyundai и Kia прошлых поколений с атмосферными двигателями. Среди параллельного импорта есть очень неплохие варианты до 160 лошадиных сил, которые физические лица возят из-за границы на себя с льготным утилизационным сбором. Например, Mitsubishi Outlander SX, Nissan X-Trail и Qashqai имеют под капотом не одинаковые, но схожие по конструкции двухлитровые двигатели с распределенным впрыском. Также параллельный импорт предлагает другой вариант – обратить свое внимание на рынок автомобилей с пробегом, где еще остались те же Toyota разных моделей с простыми агрегатами, а также Suzuki, Hyundai, Kia и другие авто, двигатели которых не поразят вас своими характеристиками по динамике и в большинстве своем будут более прожорливы, чем турбированные собратья, но порадуют долгой жизнью и всеядностью при правильном обслуживании.
17: Тест-драйв на Business FM.
1: 10:46 в Москве. В седьмом туре чемпионата России по футболу пройдут сразу два топ-матча. В субботу, 5 сентября, сегодня в Санкт-Петербурге «Зенит» примет ЦСКА, а на следующий день в Москве болельщиков ждет дерби «Динамо-Спартак». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
17: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: И «Зенит», и ЦСКА не показывают хороший футбол в этом сезоне. Питерский клуб еле-еле одолел «Факел» в прошлом туре благодаря скандальному пенальти. В Кубке России сине-бело-голубые были успешнее, забили три без

0: и делят третье и четвертое места. Армейцы вообще в чемпионате еще не проигрывали. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что у хозяев будет преимущество.
1: «Зенит» хоть и побеждает и набирает очки, делает это со скрипом, а ЦСКА столкнулся с серьезной проблемой травмированных футболистов. У Дмитрия Гесамова проблем очень и очень много. И вместе с тем игра не вырисовывается пока у ЦСКА внятно, поэтому ожидать чего-то такого ладного в исполнении красно-синих я бы не стал. Но когда это все еще и накладывается на «Зенит», который, понятное дело, дома побежит вперед, сейчас «Зенит» как-то не очень быстро бегает, но в любом случае, конечно же, каким бы ни был «Зенит», он всегда фаворит.
0: ЦСКА на этой неделе заключил контракт с алжирским защитником Мухамедом Ази, который простился с махачкалинским «Динамо» и подписал соглашение с армейцами по схеме 4+1. А в «Зенит» может перейти бывший хавбек ЦСКА Александр Головин. По информации ряда СМИ, 30-летним полузащитником «Монако» активно также интересуется «Краснодар» и даже «Спартак», в который Головин обещал никогда не переходить. Перед московским дерби «Динамо-Спартак» случилась комичная ситуация. Бело-голубые помпезно встречали в аэропорту двух потенциальных новичков – бразильца Матеуса Мартинса и эквадорца Гонсало Плату с караваями и в кокошниках. Но вся эта медийная история завершилась после того, как эти футболисты не прошли медосмотр, трансферы сорвались. Бразильские клубы «Ботафого» и «Фламенго» выразили недоверие к официально озвученной причине и планируют судиться. На фоне этого прошла информация о возможном возвращении в «Динамо» Арсена Захаряна. 3 года назад он уехал в «Реал Сосьедад», но в Испании не получает достаточно игрового времени. Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что это был бы хороший трансфер.
2: По большому счету в Европе не получилось. И скис он там откровенно. «Динамо» его команда. Команда, которой сейчас нужен хороший фланговый игрок. Верю в какую-нибудь аренду, например, с правом выкупа. Вряд ли «Динамо» сейчас захочет брать Захаряна на постоянной основе, потому что это, ну, все-таки кот в мешке объективно по его состоянию за последние годы.
0: «Спартак» подходит к дерби в статусе фаворита. Красно-белые идут на втором месте. Выше только «Краснодар», которому команда Хуана Карседо проиграла. Смотрится «Спартак» стабильно. Большего, правда, ждут от Мирленда Даку, но забивают Пабло Салари и Манфред Угальде. Что касается Краснодара, то он откроет тур встречи с крыльями. Горожане выигрывают пока все матчи РПЛ этого сезона и по игре главные претенденты на чемпионство. В Калининграде «Балтика» примет «Локомотив», который на днях оказался под прессингом своих фанатов. Повод простой. Последний раз команда побеждала весной. Ростов сыграет дома с «Факелом», Оренбург с «Акроном», а махачкалинская «Динамо» с «Родиной». Завершится тур в Казани матчем «Рубин-Ахмат». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Индекс московской биржи за неделю вырос на 6,5%. На других итогах на торговых площадках обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
4: Уходящая неделя оказалась хорошей, растущей для российского рынка акций. Индекс московской биржи по основным торговым сессиям вырос на 6,5%. Только за пятницу индикатор прибавил 0,8% и закрыл неделю на уровне 2253 пункта. Конечно, в основном рынок жил новостями геополитики. И уже в конце недели стало известно, что прибудут сначала в Москву спецпосланник президента США Стив Виткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие выходные. Соответственно, об этом пока СМИ пишут неофициальные сообщения, но, тем не менее, портал Axios написал об этом, что в субботу прилетят в Москву на переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле, а в воскресенье проведут переговоры в Киеве. Новость, в принципе, хорошая, но эти два господина уже прилетали в Москву, как минимум, и ничем это особо хорошим не закончилось. Но рынок, конечно, всегда реагирует на такие позитивные новости. Казалось бы, все хорошо, но вечером уже не очень хорошие новости пришли в пятницу. Касаются они компании ПИК. Совет директоров девелопера 7 сентября рассмотрит вопрос делистинга и будет выкупать акции у миноритариев по цене 551 рубль 40 копеек. Рынок, конечно, не сильно отреагировал падением акций ПИКа, учитывая, что торговались они недалеко от цены выкупа 553 рубля. Это если рассматривать 20:00 по московскому времени.

0: не в пятницу и падали на 4%. Рубль, как ни странно, вырос за неделю, и российская валюта, во всяком случае, китайскому юаню подорожала примерно на 12 копеек. То есть китайский юань закрылся на уровне 12 рублей 78 копеек, это пятница. Ну и, кстати, за неделю те же 12 копеек китайская валюта потеряла, хотя в течение недели юань поднимался выше 13 рублей. Но ненадолго там задержался. Стали известны новые параметры бюджетного правила, и покупки валюты Минфин серьезно сократит в рамках этого правила. С 7 сентября по 6 октября будет покупать иностранную валюту, и ежедневный объем операций составит 2,5 миллиарда рублей. Если учитывать операции Банка России, то Банк России будет по-прежнему чистым покупателем валюты, но будет покупать ее всего лишь на 2 миллиарда рублей в день. Покупал на 6 миллиардов, то есть покупки валюты сократятся в 3 раза. Конечно, хорошая новость для российского рубля. Посмотрим еще, каким будет в сентябре спрос со стороны импортеров, со стороны населения. Все-таки в августе рынок как раз отмечал повышенный спрос на валюту и сезонный фактор, то есть повышенный спрос со стороны населения, ну и спрос со стороны импорта. Ну и хорошие новости касались инфляции. Вернулась недельная дефляция. 0,1%, настолько снизились потребительские цены с 25 по 31 августа. Недели ранее была инфляция недельная, та же 0,1%, а до этого 3 недели подряд цены снижались. Ну, в принципе, хорошая новость в преддверии заседания Банка России, которое состоится уже на следующей неделе, 11 сентября. И 11 сентября, кстати, выйдут окончательные данные от Росстата по инфляции за август. Цены на нефть выросли по понятным причинам. С учетом того, что возобновилась эскалация, США и Иран в начале недели возобновили обмен ударами после примерно месяца паузы. Все это вызвало 3-дневный рост цен на нефть, хотя ближе к концу недели перешли цены на нефть в консолидацию. Если рассматривать смесь Brent, это уровни $95-96 за баррель. Ну и президент США Дональд Трамп заявил, что новая кампания против Ирана не будет продолжаться слишком долго, при этом добавил, что американские военные готовы осуществить новую серию атак в любой момент.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Банк России подвел промежуточные ипотечные итоги 2026 года. Согласно его подсчетам, в сегменте долевого строительства за январь-июль кредитов было выдано на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако сравнение конкретно июльских показателей с показателями июля 2025 года выглядит для первичного рынка неутешительно. Год к году количество выданных кредитов уменьшилось на 27,1%. Оценивая нынешний июльский расклад, эксперты Объединенного кредитного бюро говорят, что выдача льготной ипотеки рухнула за месяц вдвое. И, как следствие, в общем ипотечном объеме рухнула доля новостроек. По данным ОКБ, за этот июль банки выдали россиянам льготных ипотечных кредитов на 50% меньше, чем в июне, и на 44% меньше, чем в июле 2025 года. Как напоминают эксперты, слухи о грядущем ужесточении условий по семейной ипотеке, которое должно было случиться во втором полугодии, в июне спровоцировали ажиотажный спрос. Стабильные до этого момента выдачи льготных кредитов подскочили сразу на 67%. Однако изменения отложили до октября, люди получили запас в 3 месяца и успокоились. Это и привело к двукратному спаду рынка в июле. Сегмент ипотеки с господдержкой не просто вернулся к прежним показателям, но даже скорректировался ниже базового уровня марта-мая. А доля нового жилья опустилась до минимальных за последние 5 лет показателей – 16% от общего количества и 25% от общего объема ипотечных кредитов. Как считают в ОКБ, подобные резкие колебания, вероятно, ждут нас и осенью, когда вопрос о продлении семейной ипотеки снова станет актуальным. А вот у рыночной ипотеки, напротив, намечается устойчивый вектор умеренного роста. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
4: 10:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Средства ПВО уничтожили 53 украинских дрона над российскими регионами за ночь, сообщает Минобороны. Российские войска в Днепропетровской области ударили по заводу и комбинату металлургической промышленности, которые обеспечивали предприятия ВПК Украины, отмечает ведомство. Целями также стали логистический центр, в котором хранили оружие, и электроподстанция в Николаевской области. В Одесской области поражен сухогруз с вооружением и логистический центр. Арбитражный суд Москвы назначил на 27 октября предварительное заседание по иску ВК Apple с требованием вернуть приложение компании Web Store. Иск поступил в суд 19 августа. ВК также требует восстановить отправку уведомлений пользователям и в случае неисполнения решения суда взыскивать с ответчиков 58 миллионов рублей в сутки. Напомню, в конце июня Apple без предупреждения удалила из App Store основное приложение ВК и приложение и другие приложения группы. Иранский нефтяной танкер сегодня утром был поражен 4 американскими ракетами вблизи острова Харк в Персидском заливе. По данным агентств, сейчас идет эвакуация команды судна. Остров Харк, расположенный в 8 километрах от иранского побережья в Персидском заливе, является жизненно важным экономическим объектом для Тегерана. Через него обычно проходило около 90% экспорта сырой нефти страны. Российские пары фигуристов заняли первые три места после короткой программы на турнире в Токио. Екатерина Чекмарева и Матвей Янченко показали лучший результат. Вторые – Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Третий – еще одна российская пара – Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Произвольную программу пары представят 6 сентября. Напомню, россияне выступают под нейтральным флагом. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:00 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Атаки беспилотников на Сочи стали особенно интенсивными. В последние дни накануне загорелась нефтебаза «Адлер» и «Сириус» заволокло дымом. Но между тем, в Киеве вчера дрон ударил по центральному зданию СБУ, причем беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ. Есть хорошие шансы, что контакты будут успешными. Трамп прокомментировал визит Уиткоф и Кушнера в Москву и Киев в ближайшие дни. По данным Axios, они встретятся с Владимиром Путиным в Кремле в субботу, то есть сегодня, а в воскресенье с Зеленским. Каковы перспективы на этот раз? Литва и Латвия планируют прекратить транзит российского зерна. Как сообщает Рейтер, со ссылкой на источники, Москва начала перенаправлять экспорт зерна в балтийские порты после атак Украины на российскую инфраструктуру в Балтийском море. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, что с бензином и курортной жизнью в Сочи после одной из самых сильных атак беспилотников? В результате налета вчера загорелась нефтебаза, «Сириус» и «Адлер» окутал дым, пострадавших не было. После этого губернатор Краснодарского края заявил, что повреждение НПЗ может осложнить ситуацию с бензином и добавил, что этого нельзя допустить. Однако покупка топлива, как и так в регионе Квест и особенно на курортах, продолжит тему Диана Чубанова.
5: Атаки на Сочи и Сириус последние дни стали особенно интенсивными. На курортах регулярно звучат сирены, и вместо занятий в школе дети сидят в подвалах. 4 сентября в результате налета загорелась нефтебаза. Дым был сильный, открытое горение было видно с Краснополянского шоссе, а смог дошел до центра Сочи. Но Роспотребнадзор не обнаружил в воздухе загрязнений, превышающих норму. В нескольких зданиях выбило окна, удар пришелся на гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Военные объекты не пострадали. сообщили. Обломки БПЛА упали по разным адресам. Все последствия оперативно устранили. Власти отчитались, что на работе санаториев, отелей и гостиниц это не сказалось. Они работают штатно. Однако сочинский аэропорт парализовало на более чем 12 часов. Пришлось также скорректировать часть маршрутов общественного транспорта. Больше всего тревог у местных властей по поводу нефтебазы, расположенной недалеко от аэропорта. Губернатор Вениамин Кондратьев предупредил, что это может осложнить ситуацию с топливом на АЗС города, и добавил, что допустить этого нельзя. Тут же он отчитался, что бензин и дизель по всему краю на АЗС поступают оперативно и в необходимых объемах. И действительно, ситуация с бензином в Сочи только-только нормализовалась. И тут снова атака, говорит Никита, инструктор в Красной Поляне. Он сегодня стал очевидцем последствий ЧП.
6: Проезжал мимо места, где были атаки. Были видны воспламенения, дым. Видел воспламенение, не скажу чего, неподалеку от аэропорта. Горело что-то похожее на небольшую цистерну. Черные клубы дыма от нее. У нас сумка с бензином вот нормализовалась. Не было абсолютно никаких очередей на заправках по 2-3 машины максимум. Сегодня утром наблюдалось увеличение очередей на заправках за бензином, но очереди буквально минут на 20. Достаточно большое количество людей отменяет поездки, отменяет их в связи с закрытием аэропорта, ну и с проблемами топлива.
5: После заявления губернатора последовал призыв к горожанам и туристам от мэра Сочи. Андрей Прошунин призвал не скупать после ЧП бензин впрок и не создавать панический ажиотаж на заправках. Он добавил, что контроль за продажей топлива будет в Сочи усилен. По его словам, есть случаи создания искусственного дефицита топлива, когда при наличии на некоторых АЗС его не продают. И это не только в Сочи, рассказал житель Краснодара, учредитель Центра развития таксопарков телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
7: На ситуацию с бензином в Краснодаре в сочинском события недавние пока не повлияли никак. Ситуация с бензином продолжает оставаться стабильно сложной, но не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Работают чуть больше половины АЗС. Бензин практически на всех работающих АЗС есть без ограничений дизельное топливо, а бензин отпускают какие-то 3 часа в день, какие-то 5 часов в день. Есть заправки, на которых вообще нет никаких очередей, но топливо есть. 92-й бензин при этом стоит примерно 149 рублей за литр. Такие цифры я видел. И еще я пообщался с заправщиком на одной из таких АЗС, и мне сказали, что топливо вообще-то есть всегда. Просто его отпускают, начинают по звонку из головного офиса, и прекращают отпускать тоже по звонку из головного офиса. То есть не надо ждать бензовоза. Топливо всегда есть под самой заправкой. Просто его нам не продают.
5: Сейчас в Сочи и Сириусе начинается бархатный сезон. Атаки, регулярный паралич одного из самых крупных аэропортов юга, конечно, влияют на туристический спрос. Однако, на удивление, владельцы некоторых гостиниц заговорили о том, что постояльцев у них стало больше, рассказал операционный директор логистической компании «Арков» Томас Карулас.
8: Наверное, это отчасти зависит от того, где вы в моменте находитесь. Например, в Красной Поляне довольно спокойно. Если говорить про бензин, то на заправках он есть. Конечно, присутствуют очереди, но если нужно вызвать такси, например, из аэропорта, то никаких проблем нет. Буквально уже за пару минут машина приезжает, все как обычно. Также мы пообщались с администратором отеля. Она сказала, что заметно прибавляется количество приезжающих. С чем конкретно это связано, сказать сложно. В целом, массового отъезда или чего-то такого не наблюдается.
5: В целом, Сочи живет сейчас в атмосфере некурортной. Местные жители говорят, что атаки продолжаются последние 3 дня, и взрывы, работу ПВО слышно часто. В этот раз больше всего досталось Сириусу. Ранее была атака на морпорт над водными беспилотниками, сообщалось, что их уничтожили. Во время атак люди прячутся в подземных переходах, а бомбоубежища часто почему-то бывают закрытыми. Об этом нам рассказали местные жители. Диана Чубанова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Пытков и Кушнер во время поездки в Москву и Киев определят, есть ли вариант прекращения российско-украинского конфликта. Это накануне заявил Дональд Трамп. По его словам, у США, цитирую, есть идея насчет мирного решения и может быть хороший шанс на урегулирование. По данным Axios, Уиткоф и Кушнер встретятся в субботу с Владимиром Путиным в Кремле, а в воскресенье с Зеленским в Киеве. Президент России ранее говорил, что с Уиткофом и Кушнером в Москве комфортно работать, но добавил, что переговоры по Украине на данный момент поставлены на паузу. Визит Уиткофа и Кушнера в России ждут с оптимизмом, особенно бизнес и рынок, но большинство больших надежд на него возлагать все-таки не стоит. Реальные переговоры России и Украины возможны по окончанию зимнего сезона, считает генеральный директор фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
9: Особенно после контактов руководителей разведок, после визита Силуанова в Вашингтон, визит Уиткофа и Кушнера, после паузы, кстати, достаточно длительной, воспринимается с повышенным оптимизмом. Но я боюсь, что здесь каких-то особых завышенных ожиданий пока быть не должно, потому что на самом деле совершенно непонятно, вокруг чего будет строиться новый мирный план. Мы знаем только схему Анкориджа, но после саммита G7 в Ивьяне и после саммита НАТО в Анкаре фактически российская сторона признавала, что дух Анкориджа скорее мертв, чем жив. Были заявления Лаврова на этот счет. И получается, что вот есть у нас формула годичной давности, которая не сработала. Не сработала, кстати, почему? Потому что Трамп, взяв на себя обязательство убедить европейцев в том, что эта схема компромисса, она и для них наилучшая, с этой задачей, в общем-то, не справился. Не справился сразу. А потом еще и санкции ввел против двух крупнейших российских нефтяных компаний осенью 25 года. Получается, что та формула, суть которой заключалась в том, что Украина должна вывести свои войска из Донецкой области и передать их России, а Соединенные Штаты должны признать новые территориальные реалии, после чего Россия готова была остановиться на этих географических границах и политических тоже. И эта формула не была реализована, но другой-то не было. И большой вопрос, а с чем Уитков и Кушнер едут в Москву? У них есть какая-то новая формула мира? Трамп вроде бы об этом сказал, что они едут с новым компромиссом. А в чем суть этого нового компромисса? Мы видим, что и Россия, и Европа с Украиной сейчас исходят из того, что новый раунд переговорного процесса нужно вести с позиции силы. Россия пытается показать, что она создаст очень серьезные проблемы в зимний период, в том числе и населению Украины. Украина пытается показать России, что она еще не весь арсенал дроновый, а возможно и ракетный, продемонстрировала с точки зрения войны городов и вот той экономической войны. Путин, кстати, сказал, что окей, мы будем отвечать. Он дважды уже сказал, что Украина открыла ящик Пандоры, выразил готовность в ответ наносить удары по экономическим объектам. И, в принципе, каждый из сторон считает, что ей это удастся лучше. А вот кому это удастся лучше, покажет как раз осенне-зимний сезон.
1: Константин Симонов, профессор финансового университета, гендиректор фонда нацэнергобезопасности. В преддверии визита в Россию спецпосланников президента США в Вашингтон обратился к Москве и Киеву с просьбой. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на официальных лиц. Так вот, по словам источников, Вашингтон настаивает на том, чтобы украинцы прекратили атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты на время визита американских посланников, а российская сторона не наносила удары по целям в Киеве. И вот украинские СМИ сегодня сообщают со ссылкой на источники, что ВСУ получили приказ прекратить огонь по линии соприкосновения с сегодняшнего дня и до 8 сентября. Официального подтверждения нет. Российская Минобороны ничего о прекращении огня не сообщала. А накануне Дмитрий Песков заявил, что каких-либо прямых договоренностей Москвы и Киева на время визита американских представителей нет. А Минобороны России сегодня утром сообщала об ударах по металлургическим комбинатам в Днепропетровской области, логистическим центрам в Николаевской, Одесской и Киевской областях, также электроподстанции в районе Николаева и площадкам хранения топлива в военном городке аэродрома Гостомель. Кроме того, в населенном пункте Бровары поражен центр радио и радиотехнической разведки. Украинское издание «Страна» пишет, что после российских ударов по логистике в супермаркетах Николаева возник дефицит круп, яиц, молочных продуктов и мяса. В российских регионах, по данным Минобороны, за ночь силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника, что заметно меньше, чем последние несколько месяцев. И московский авиаузел сегодня ночью не прекращал свою работу.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. продолжительность жизни.
10: Удовольствие часто начинается раньше самого приятного события. Ожидание встречи, хорошей новости или достижения цели способно захватить сильнее, чем момент, когда желаемое, наконец, получено. И это одна из особенностей работы системы вознаграждения мозга. Она не просто реагирует на удовольствие, а постоянно пытается его предсказать.
2: Журналист Алена Копылова.
10: Важную роль в этой системе играет дофамин. Дофамин участвует в мотивации и обучении, помогает мозгу запоминать, какие действия и сигналы ведут к ценному результату. Особенно сильно система реагирует на неожиданность. Если результат оказался лучше, чем мозг планировал, активность дофаминовых нейронов возрастает. Если все произошло точно по ожиданиям, реакция гораздо слабее. А если ожидаемая награда не появилась, активность нейронов может снижаться. Этот механизм называют ошибкой предсказания награды. Благодаря ему мозг постоянно обновляет свои прогнозы и учится на опыте. После нескольких повторений дофаминовая реакция постепенно смещается с самой награды на сигнал, который ее предсказывает. Не сам результат, а первые признаки того, что он скоро будет получен. Система вознаграждения запускает мотивацию заранее. Особенно мощно действует неопределенность. Если награда появляется не каждый раз и невозможно точно предсказать, когда она будет, ожидание сохраняется дольше. На этом принципе работают, например, азартные игры. Следующее действие может ничего не дать, а может принести неожиданно значимый результат. При этом само удовольствие имеет свойство быстро терять интенсивность. Мозг адаптируется к хорошим изменениям, и вчерашняя награда постепенно становится сегодняшней нормой. Этот процесс называют гедонической адаптацией. Чтобы вызвать прежнюю силу реакции, часто требуется что-то новое.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
1: Прямо сейчас в столице плюс 13 градусов, слабый дождь. Закончится все это после полудня в районе часа дня. Максимальная температура сегодня плюс 19 градусов. Завтра еще холоднее, чем сегодня. Плюс 16 максимум и тоже дожди. В понедельник вообще плюс 13. 11:15 в Москве. ПИК готовится уйти с биржи. 7 сентября совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал чуть больше 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После новости этой акции ПИК упали примерно на 4% и сейчас торгуются на около 552 рублей. Зачем ПИК отказывается от публичного статуса и может ли его примеру последовать кто-то еще из других девелоперов, объясняет член подкомитета ТПП РФ по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью и Аланта Овчинникова.
11: Сам по себе делистинг – это перевод компании из публичной в частную форму. И для мажоритарного акционера и самой компании в текущих условиях это дает определенные преимущества. Снижение издержек, потому что публичный статус требует постоянной отчетности, постоянного поддержания листинга. Все это, в общем, деньги. Есть гибкость в управлении, то есть, когда ты частная компания, ты как-то быстрее все это делаешь, чем когда ты публичная компания. Контроль над структурой капитала. Чем меньше миноритариев, тем легче и проще управлять компанией без рисков. Оптимизация структуры. Частную компанию легче продать целиком, передать в залог, реорганизовать. Компанию поменьше, наверное, чуть полегче продать.
12: Будет ли это сигнал для рынка? Ну, нет, конечно. Всем же хочется такого же успеха, как у ПИКов. Всем же хочется выйти на IPO. Просто ПИК уже достиг своего пика. У всех остальных девелоперских компаний все еще впереди. Поэтому нет, это не сигнал. Это только призыв к действию.
1: Иоланда Овчинникова. Оставшиеся у миноритариев акции выкупят по 551 рублю 40 копеек. Владельцев бумаг, которые попадут под выкуп, определят по реестру на 20 октября. При этом в свободном обращении осталось меньше 2% акций ПИК. После его ухода на бирже продолжат торговаться другие крупные девелоперы, в том числе «Самолет», «ЛСР» и «Эталон». Volkswagen в кризисе. Руководство автогиганта утвердило план масштабной реструктуризации. Он предполагает сокращение около 50 тысяч рабочих мест и уменьшение модельного ряда вдвое. Как пишет немецкая пресса, радикальные и болезненные меры могут стать для концерна последним шансом. С подробностями Наталья Шашина.
13: План спасения Volkswagen трогается с места, комментирует Рейтер. Один из крупнейших автоконцернов мира готовится к беспрецедентным мерам. Речь о сокращении 50 тысяч сотрудников, 4 завода на грани закрытия. Ожидается, что с 2030-х годов нельзя будет гарантировать загрузку в Эмдене, Цвикау, Ганновере и Неккарзульме. Один из вариантов, который муссируется в прессе – переход на оборонные заказы. Financial Times весной писала, что на заводе концерна в Оснабрюке могут начать производство компонентов для израильского железнодорожного купола. В стране обсуждают. Особенно сокращение ударит по небольшим городам в Саксонии, как Цвикау, где автозавод один из главных работодателей. А французская Монт обращает внимание, что решение прозвучало перед выборами в соседней Саксонии Анхальт, исход которых может стать критичным для правительства Мерца. Сейчас местные власти активно ищут для заводов заказы, говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
14: Конечно, хотят получить оборонные заказы, но вы же понимаете, что у Германии очень много автомобильной промышленности, и нельзя 2-3 заказа больших всем раздать. Все равно с некоторыми заводами придется попрощаться. Премьер-министр Саксонии господин Кречмер эту тему уже на протяжении недели поднимает, ищет для завода какие-то возможности. Я уверен, что какую-то часть все-таки оборонки дадут им. Потому что если сейчас люди выйдут на улицу, то для правительства Германии рейтинг того же канцлера еще ниже упадет, и этого нельзя допустить. Проблема еще в другом, что менеджмент их не хотят сокращать. А люди говорят, ну, если вы нас сокращаете, тоже этих всех белых воротничков тоже попытайтесь сократить. А эти хотят, наоборот, сейчас к концу года еще и премии получить.
13: Решение принято на фоне падающих продаж. За первое полугодие концерн поставил по всему миру более 4 миллионов автомобилей, на 6% меньше, чем год назад. Продажи бренда Volkswagen просели на 14%, Audi на 8%, Porsche на 16%. Автогигант оказался под ударом экспансии китайских автопроизводителей на европейском и американском рынках, где традиционно доминировал, говорит автоэксперт Артем Бобцов. По его мнению, масштаб перемен свидетельствует, руководство осознает угрозу со стороны Китая.
15: Действительно, эта угроза колоссальна. Например, самый продаваемый автомобиль в Великобритании в этом году – это автомобиль J-Q, J-8. Этого лидерства он добился всего через 2 года после того, как компания пришла на рынок. В Израиле на первых местах продаж тоже китайцы. И, в общем, 2-3 года, и было всем понятно, что и на других рынках европейские китайцы захватят лидерство, несмотря на то, что Европа отгородилась 25-процентной пошлиной торговой. Даже это не помогает. Volkswagen нужно выправить финансовое положение, чтобы выйти на устойчивую прибыль, потому что прибыль нужна для того, чтобы инвестировать ее в новые разработки, чтобы просто не отстать от китайцев технологически. С китайцами уже невозможно конкурировать ценой, с ними невозможно конкурировать скоростью обновления автомобилей, они обновляют их каждый год, но можно конкурировать технологически. В этом у Европы еще есть некоторый запас конкурентоспособности. Видимо, Volkswagen понимает, что сейчас или все, или ничего, или пан, или пропал, или надо проводить глобальные изменения, или компания в любом случае станет жертвой китайцев, причем очень-очень быстро в современных реалиях.
13: К 35-му году Volkswagen сократит модельный ряд вдвое, а число вариантов комплектации на 75%, чтобы направить инвестиции на более востребованные модели. СМИ писали, что компания рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati, а в ближайшие годы прекратится сборка машин Seat. Немецкая Wirtschaftswoche пишет о прощании с Volkswagen в том виде, в каком мы его знаем. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Business FM.
1: Экс-министра связи России обвинили в создании финансовой пирамиды на 5 миллиардов рублей. Речь о Николае Никифорове и его платформе «Финка». Следственный департамент МВД заочно предъявил бывшему члену правительства обвинение в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. Но сам Никифоров в России не живет с 2018 года. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, а сейчас о Венецианском кинофестивале. Джордж Клуни выступает против ИИ, в программе «Не хватает женщин», а общественность ругается из-за фильмов из России и Израиля. Чем успел отметиться 83-й фестиваль, об этом подробнее Ольга Кашинская.
16: В Венеции в этом году особенно неспокойно. На фоне общей поляризации культуры еще до старта фестиваля возмущение вызвало включение в программу двух картин, снятых режиссерами из России и Израиля. Первая – создающийся аж 2008 года проект Ильи Хржановского, признанного в России иностранным агентом, под названием «Дау». Главную роль исполняет Теодор Курендис. Зародившись как байопик о советском физике Льве Ландау, со временем проект перерос в полудокументальный и художественный эксперимент. Довольно спорный. По рассказам участников, на площадке были бесчеловечные условия работы. Включение ДАУ в конкурсную программу фестиваля в совместном заявлении решительно осудили МИД и Минкульт Украины. А накануне старта фестиваля в основной конкурс включили секретный фильм. Им оказался израильский док НАЗА о геноциде в секторе Газа. После этого организаторы фестиваля получили открытое письмо от известных общественных и культурных деятелей, которые потребовали конкретных действий в поддержку Палестины и бойкота Израиля во всех формах. Обвиняли фестивали в практически полном отсутствии женщин-режиссеров в основном конкурсе. Там представлена всего одна картина, снятая женщиной, против 20 работ режиссеров-мужчин. В итоге, перед началом фестиваля, организаторы даже объявили об отмене традиционной пресс-конференции с членами жюри. Предполагалось, что это попытка уйти от ответа на неудобные политические вопросы. В итоге, правда, конференция состоялась и прошла без особых проблем. Сам же фестиваль открылся пламенной речью Джорджа Клуни, получавшего почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф. На сцене он порассуждал о потере ценности информации в современном мире и выразил обеспокоенность монополией крупных медиакорпораций. И отдельно высказал свои опасения насчет проникновения искусственного интеллекта в кино. «Я не хочу, чтобы через 20 лет после моей смерти мое лицо было в рекламе тампонов», — заключил Клуни. Ответом ему были незамедлительно сгенерированные рекламные ролики средств гигиены с его участием. Продолжит редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
17: Нельзя сказать, что мнение и вот позиция Джорджа Клуни озвученная, она маргинальна. На самом деле, достаточно большое число актеров уже сейчас заявляет о том, что их пугает перспектива стать вот этими мумиями или слепками лиц, которые затем будут эксплуатироваться или даже сейчас будут эксплуатироваться, не принося им, во-первых, дохода, а во-вторых, возможно, принося урон какой-то их репутации. Я думаю, что сейчас наступил тот момент, когда Голливуд и большие студии и, наверное, в большой степени как раз те гиганты IT-индустрии, которые занимаются разработкой вот этих приложений всех нейросетевых, они должны каким-то образом договориться. Может быть, это будет частью какого-то договора студий, агентов, актеров, режиссеров, насколько можно использовать их, в каких ситуациях. Здесь очень большой и серьезный простор для работы юристов в первую очередь.
16: Впрочем, если отвлечься от информационного фона, в Венеции в этом году показывают много разного, вполне общечеловеческого кино. И значительная часть доберется до российского проката, говорит кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
18: Уже несколько фильмов куплено. В том числе мы увидим фильм открытия Венецианского фестиваля «Чернила» режиссера Дэнни Бойла. Это биографическая драма о Руперте Мёрдоке, о медиамагнате. Она выйдет в российский прокат 8 января. В декабре в прокат выйдет фильм Флориана Зеллера «Бункер», в котором снимаются Хавьер Бардем и Пенелопа Круз. Также выйдет новый фильм Вернера Херцога, который буквально вчера показали, в котором снимаются две сестры Мары, Руни и Кейт. На английском он называется «Buck in Fastrot». По-русски звучит тоже неблагозвучно. Наверное, будут еще какие-то новости. Интересно, доберется ли до России фильм «Прайм-тайм» студии A24, в котором снимается Роберт Паттинсон. Это кино про американского журналиста Криса Хэнсона, который в нулевые на американском федеральном телевидении ловил людей, которые подозревались в педофилии, и это тоже очень горячее и интересное кино.
16: Венецианский кинофестиваль продлится до 12 сентября. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
19: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
20: «Максидом».
21: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», Агат РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В «Агат РФ Импорт» огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
3: Агат. Покупай выгодно.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
4: Одиннадцать 28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Представители президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стивен Уиткоф прибыли в Москву. Кадры их прибытия показал ТАСС. Ранее Axios сообщал, что Уиткоф и Кушнер посетят российскую столицу на этих выходных. По словам президента США Дональда Трампа, они везут предложение по окончанию украинского конфликта. Глава РСПП Михаил Шохин предложил признать угрозу, террористическую угрозу как страховой риск. Об этом он заявил в интервью «Весть». По словам Шохина, не каждая компания будет страховать, например, склады «Озон» или «Вайлдберрис», поэтому нужна перестраховочная технология. С этой целью имеет смысл докапитализировать российскую национальную перестраховку. Компанию. Шохин также предложил изменить нормативную базу в сфере защиты предприятий от беспилотников. Так, по его мнению, частные охранные предприятия должны иметь разрешение на применение дронов-перехватчиков с боевым зарядом. Норвегия пообещала оказать необходимую помощь россиянам с арестованного на Шпицбергене судна профессор Молчанов. Об этом сообщил МИД страны. Ведомстве заявили, что власти делают все возможное, чтобы защитить российских граждан, оказавшихся в сложной ситуации, и что они действуют в соответствии со своими международными обязательствами. Напомню, Норвегия арестовала российское научно-исследовательское судно по требованию украинской компании «Нафтогаз». МИД России назвал эти действия актом пиратства. Financial Times назвала итальянского политика и бывшего генерала Роберто Ванначчи троянским конем Кремля, который может осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони из-за своей критики поддержки Украины. Тот в ответ опубликовал фото в советской шапке и с рюмкой водки, заявив, что его объявили пророссийским из-за критики высоких цен на бензин. Ванначчи выступает за прекращение поставок оружия и денег Киеву, восстановление торговли с Россией, пересмотр международных обязательств Италии, не исключая даже выхода из НАТО. Его партия «Футуро Националь», согласно летним опросам, набирает около 7,6% голосов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:31 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Дрон ударил по центральному зданию СБУ в Киеве накануне. По словам Зеленского, беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ поклада. Сам он не пострадал. А в российском Минобороны комментариев на сей счет пока нет. О чем говорит этот удар? Дефицит бензина ослаб, но проблемы на АЗС остаются. В регионах по-прежнему на заправках довольно длинные очереди, в которых можно провести не один час. А мы поговорили с водителями и экспертами на ситуацию. В России зарегистрировали препарат против оспы. Предназначен он для лечения инфекций, вызванных вирусом трех разновидностей. Это вирус натуральной оспы, оспа обезьяны, коровьей оспы. Подробнее в нашем эфире. Итак, беспилотник ударил по главному зданию СБУ в центре Киева. Это подтвердил Владимир Зеленский. По его словам, БПЛА был направлен прямо на офис главы службы Александра Поклада, но в момент удара его в кабинете не было. Российская Минобороны эти заявления пока не комментировала. Но примечательно, что ранее советник Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что Россия обогнала Украину в применении ИИ-технологий в беспилотниках. Насколько ему можно верить, продолжит Валерий Убадуев.
6: Дроны с использованием ИИ-технологий в конце весны, начале лета, как писали профильные порталы и телеграм-каналы, произвели своеобразную революцию. Тогда Украина начала активно использовать беспилотники американского производства типа Hornet. Такие дроны используют ИИ-технологии для компьютерного или машинного зрения. То есть такой беспилотник может автономно выбирать цели для поражения, и благодаря этому он более устойчив к системам радиоэлектронной борьбы. Но сейчас, если верить заявлениям советника Владимира Зеленского по технологическим направлениям обороны Сергея Бескрёстного, более известен как Флэш, Россия перехватила технологическую инициативу. Ранее Украина активно атаковала ИИ-дронами дороги и трассы, ведущие в Крым. В частности, они нацеливались на бензовозы и фуры. Но на данный момент таких атак стало меньше. Это связано, скорее всего, с двумя факторами. С разворачиванием новых систем противодействия беспилотникам в регионе и с тем, что запасы таких ИИ-дронов американского производства у Украины значительно сократились. И хотя ситуация с атаками дронов остается сложной, она все же частично стабилизировалась, рассказывает крымский журналист Александр Горный.
7: Насколько я знаю, наши военные сейчас обеспечивают коридор за счет работы мобильных огневых групп, которые сопровождают грузы, за счет работы различных устройств, которые мешают полетам беспилотников. Но, к сожалению, общаясь с водителями фур, которые едут в Крым и везут различные товары, я слышу о том, что поездка по этому коридору, по этой дороге жизни довольно-таки очень опасна, и люди сталкиваются с атаками украинских беспилотников.
8: К сожалению, ситуация в целом пока не решена. Надо понимать, что это будет продолжаться. Но народ постепенно адаптируется к этому. С точки зрения безопасности в Крыму и атак украинских беспилотников, ситуация, на мой взгляд, немного стабилизировалась, хотя Севастополь подвергается очень массированным атакам беспилотников.
6: Однако Германия уже запустила серийное производство беспилотников для ВСУ. Эксперты в эфире Business FM рассказывали, что это дроны камикадзе двух видов, со средней и увеличенной дальностью полета. Планируется собрать около 5000 штук. Модели дронов называются Seth-X и Anubis. Что важно, они тоже будут иметь на борту ИИ-технологии. Но, как говорит Бескрёстнов, Россия уже обогнала Украину в применении ИИ-технологий в дронах. Из его слов следует, что нейросети, которые в двух моделях беспилотников используют российские военные, более продвинутые, чем те, что использует Украина. В частности, недавние удары России по украинским портам были совершены как раз с помощью таких ИИ-дронов. И он опасается, что в недалеком будущем такими моделями для автономного поражения целей будут снабжены и другие виды российских дронов. Основное преимущество таких беспилотников в том, что им не нужно задавать конкретную цель или непосредственно управлять ими во время полета. Дрону перед вылетом нужно поставить задачу, например, следуй по маршруту, ищи военную машину противника, и если нашел, атакуй. Он все сделает сам. Конечно, воспринимать заявления от Киева следует с небольшим скепсисом. Зачастую это своеобразный способ получения больше денег или вооружения. Но ИИ в дронах и в военных разработках в целом будет применяться и дальше, говорит директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин.
23: Сфера их применения, конечно, огромная, это все развивается. Началось не сейчас, а дальше будет только больше. И преимуществ потенциальных, конечно, очень много. Тут и возможность потенциально автономных действий, и увеличение дальности, и действия в условиях радиоэлектронной борьбы и другого противодействия с искусственным интеллектом, как бы и ударные функции могут быть активнее и эффективнее. Заявлять они могут все, что угодно, и сейчас больше часть всех их заявлений смотрится либо как просьба к Западу дать больше денег и оружия, либо наоборот, всякие страшилки, как они чего-нибудь добьются.
6: Советник Зеленского Бескрёстнов также указывает, что всю территорию России рано или поздно будут окружать системы радиоэлектронной борьбы, и навигация для украинских дронов станет гораздо сложнее. Валерий Обадов, Гуар-Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Бензин есть, ажиотаж на АЗС пока тоже. Топливный кризис немного отступил, но в регионах по-прежнему на заправках километровые очереди, в которых можно провести довольно долгое время. Ситуации с топливом Михаил Задорожный.
5: В Волгоградской области автомобилисты стоят в очереди за бензином по 15 часов. Об этом бизнес-ФМ чат-боте рассказал слушатель Виктор, который лично столкнулся с нехваткой топлива. По его словам, нет никаких гарантий, что пока достоишь, бензин останется. В самом Волгограде ситуация не лучше, говорит Виктор.
9: Миллионный город, который еще самый длинный после Сочи, он вытянут вдоль Волги, вот они все занимаются не семьей, не работой, они занимаются только исключительно поиском бензина. Они, даже если находят бензин или не находят, ночуют на АЗС и проводят там по 15 часов. И здесь возникает вопрос, как человек, который отночевал на АЗС, может потом работать. Мы ехали из Волгограда в Москву, там порядка 50 АЗС. Из них, на мой взгляд, где-то 12-15, это вот наши лидеры рынка, эти федеральные. Из них тоже по трассе где-то на 6 АЗС топлива нету.
5: В Пермском крае ситуация с топливом еще не критическая, но начала ухудшаться. Очереди на заправках есть, да и бензин с нужным октановым числом придется еще поискать, продолжает корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
10: В Перми ситуация с бензином в последнее время ухудшилась. Волнообразная такая идет, то есть, а он, то нет. Образовались километровые очереди за бензином. Я вот сегодня наблюдал где-то с километра, наверное, такая очередь из машин стояла на заправку. В некоторых районах края там так получилось, что нечем даже заправлять школьные автобусы. Такси ездит у нас, но частникам приходится туго. Бензин появляется, 95-й на заправках он есть, но, к сожалению, недостаточно. Заправляют люди, сколько могут, но пока это все, так скажем, держимся пока еще. У нас свой огромный нефтеперерабатывающий завод, но он, к сожалению, такой пострадал недавно, так что проблемы-то есть.
5: На Урале женщина на Ниве угрожала пистолетом водителям в очереди за бензином. Инцидент произошел на въезде в Среднеуральск, пишут местные СМИ. История завирусилась в соцсетях и пабликах. Пользователи сочли, что женщина похожа на одного из главных персонажей фильмов «Терминатор» и стали выкладывать сгенерированные искусственным интеллектом картинки уральской Санны Коннор с пистолетом в руке, который наводит порядок на АЗС. Жительницу Верхней Пышмы Наталью задержали и доставили в полицию для разбирательств. Позже она рассказала изданию Е1, что ее пистолет пневматический, а причина конфликта была банальной. Водители лезли колонкам без очереди. По словам Натальи, она стояла в очереди 4 часа, безумно устала и сорвалась. О ситуации с бензином в столице Урала говорит житель пригорода Екатеринбурга Василий.
11: Ассортимент присутствует весь на мелких заправках, которые не сетевые, частные, там, наверное, есть у них вопросы с завозом. Так заправиться реально, то есть в очередь стою, но я, по крайней мере, еще ни разу не достаивал, чтобы там пустой заправки приехать. Как-то хватает очереди, в пределах час-полтора-два. Там больше, мне кажется, проблема не с завозом топлива, отпуском, а с логистикой и распределением.
5: При этом в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти на Дальнем Востоке к началу сентября очереди на ЗС практически исчезли. И в целом есть ощущение, что сегодня залить полный бак стало несколько проще, чем месяц-полтора назад. О том, что привело к улучшению ситуации, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
24: Активная работа проводится в части импорта зарубежного бензина. Это и белорусский бензин, и бензин из Индии, из Марокко. Конечно, это незначительные партии, но, тем не менее, это также поддерживает на текущий момент ситуацию на внутреннем рынке. Кроме того, решаются вопросы, которые связаны с оборотом бензина классов К2, К3, К4. Такие топлива могут употребляться для, во-первых, тяжелой техники и для устаревших автомобилей. А все это в совокупности может привести к улучшению ситуации, но здесь очень много зависит от того, как быстро смогут выйти после проведения ремонтно-профилактических работ наши нефтеперерабатывающие заводы.
5: Топливо класса ниже Евро-5 разрешили продавать на АЗС с 1 сентября. Известия написали, что бензин Евро-4 уже продают на заправках в Кировской и Пензенской областях. Однако найти подтверждение этому в других источниках не удалось. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Президент Венецианской биеннале не сожалеет о своем решении вернуть российский павильон. Об этом он заявил в интервью итальянской «Корриер делла Сера». Он добавил, что был бы готов снова поступить так же и допустить Россию, несмотря на конфликты с Еврокомиссией и итальянским правительством. По мнению Ботафого, в конце концов победило искусство и сама биеннале, которая за 131 год своего существования, даже во времена конфликтов, принимала всех. Участие России вызвало волну возмущений среди европейских политиков. Еврокомиссия, в частности, отозвала у выставки субсидии в размере 2 миллионов евро, но последовательность главы биеннале в борьбе за равноправие стран-участниц работает лишь на укрепление авторитета выставки, считает спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
12: То, что по существу в разгар Венецианского биеннале его президент вновь возвращается к теме русского павильона, свидетельствует о том, что его поступки носили не эмоциональный характер, безусловно. Он отстаивает собственную независимость и независимость биеннале как организации, которая на протяжении более столетия предоставляла площадку для искусства всех стран, вне зависимости от политического контекста, политических конфликтов. Мне думается, что это серьезный сигнал вообще европейскому сообществу. Хотя, как мы видим сегодня, ситуация в Европе по отношению к российской культуре осложняется. Прежде всего, тем, что немецкие власти приняли решение о закрытии русского дома в Берлине. Несмотря на это очень важный сигнал вообще европейскому культурному сообществу. Думаю, что это важно и, безусловно, свидетельствует о его решимости продолжать независимый курс на стратегию развития биеннале как таковой. У него контракт до 28-го года, и будем надеяться, что он будет отстаивать свои принципы. Это относится не только к российскому павильону, были призывы закрыть экспозиции американцев и израильтян. Он не пошел на это. Для этого требуется мужество и понимание того, какую роль играет Венецианская биеннале в европейском культурном пространстве. Господин Ботафого отстаивает независимость культуры. Это не только отношение к российской культуре. Он приверженец того, чтобы все искусство мира было представлено на важнейших международных площадках.
1: Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству. На 61-й Венецианской биеннале, стартовавшей 9 мая, Россия открыла свой павильон впервые с 22-го года, и в нем представлен музыкальный проект «Дерево укоренено в небе», созданием которого занималась Гнесинка.
13: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
14: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
15: Дело вкуса с Катей Калиной.
17: Открытие бара Вася Ложкина в Москве на Покровке – спасительная новость для тех, кто еще по старинке держится на настойках и юморе, а не на антидепрессантах. Днем на Космоску, вечером в бар-музей есть чебуреки, их тут аж 22 вида, и рассматривать Васиных котов, мужиков, баб и масонов. Московский бар-музей Ложкина стал 20-м проектом сети ярославских рестораторов, удачно продающих тиражное искусство Васи на майках, кружках и шоперах под простую народную еду. А в Москве еще и под специально сваренное для проекта крафтовое пиво. Открылся бар в усадьбе Шувалова-Голицыных конца 18 века, и что-то ложкинское в этом факте, безусловно, есть. Москвичи живут богато. Картина, созданная Васей для нового бара, можете увидеть и вы, и даже купить себе ее принт домой. Еще один бар, правда, приехавший в гости на время, ижевская рюмочная «Дружба крепкая», принятая с распростертыми объятиями баром «Шоша» на Пресне. Ребята привезли удмуртские напитки, настойки и авторские коктейльные заготовки. Попробовать можно удмуртский «Сприц», «Лемон-пай», «Дружный пенициллин» и коктейль «Кока-рахилью». Уточняйте в «Шоше» сроки гастролей. В «Модус» специальная подборка российских оранжей и розе. Имейте в виду, если интересуетесь темой. Ну и в «Биберево» «Септемберфест» поощряют всех не стесняющихся экспериментов. Выдают пивной паспорт при заказе специальных сетов, ставят штампы, обещают визы и даже вполне осязаемые призы – пивные и депозитные. До конца месяца продлится фестиваль. Я пиво практически не пью, но оригинальную подачу сухой и вяленой рыбы в виде бельевой веревки с прищепками оценила. С чувством юмора в ресторанах Рапопорта полный порядок. С вами была Катя Калина.
15: Дело вкуса. На Бизнес FM.
1: 11:46 в Москве. В седьмом туре чемпионата России по футболу пройдут сразу два топ-матча. В субботу, 5 сентября, сегодня в Санкт-Петербурге «Зенит» примет ЦСКА, а на следующий день в Москве болельщиков ждет дерби «Динамо-Спартак». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
15: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: И «Зенит», и ЦСКА не показывают хороший футбол в этом сезоне. Питерский клуб еле-еле одолел «Факел» в прошлом туре благодаря скандальному пенальти. В Кубке России сине-бело-голубые были успешнее, забили 3 безответных мяча махачкалинскому «Динамо». Но все равно команда Сергея Симака пока не выглядит претендентом на золото. Против ЦСКА не сыграет Игорь Дивеев из-за дисквалификации. Символично, что многолетний оплот обороны армейского клуба избежал, что называется, встречи с бывшей. В «Локомотив» на правах аренды перешел Андрей Мостовой. У красно-синих потерь гораздо больше, эпидемия травм. Уже очень давно восстанавливается Игорь Акинфеев, только-только перенес операцию на колени Мойзес. В этом году на поле не стоит ждать Дмитрия Баринова. Вдобавок ко всему, травму получил в кубковой игре с Ростовом Милан Гаич, а армейцы уступили со счетом 0-2. Участие Матвея Кисляка

0: недели заключил контракт с алжирским защитником Мухаммедом Ази, который простился с махачкалинским «Динамо» и подписал соглашение с армейцами по схеме 4+1. А в «Зенит» может перейти бывший хавбек ЦСКА Александр Головин. По информации ряда СМИ, 30-летним полузащитником «Монако» активно также интересуется «Краснодар» и даже «Спартак», в который Головин обещал никогда не переходить. Перед московским дерби «Динамо-Спартак» случилась комичная ситуация. Бело-голубые помпезно встречали в аэропорту двух потенциальных новичков – бразильца Матеуса Мартинса и эквадорца Гонсало Плату с караваями и в кокошниках. Но вся эта медийная история завершилась после того, как эти футболисты не прошли медосмотр, трансферы сорвались. Бразильские клубы «Ботафого» и «Фламенго» выразили недоверие к официально озвученной причине и планируют судиться. На фоне этого прошла информация о возможном возвращении в «Динамо» Арсена Захаряна. 3 года назад он уехал в «Реал Сосьедад», но в Испании не получает достаточно игрового времени. Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что это был бы хороший трансфер.
1: По большому счету в Европе не получилось, и скис он там откровенно. «Динамо» его команда, которой сейчас нужен хороший фланговый игрок. Верю в какую-нибудь аренду, например, с правом выкупа, вряд ли «Динамо» сейчас захочет брать Захаряна на постоянной основе, потому что это, ну, все-таки кот в мешке объективно по его состоянию за последние годы.
0: «Спартак» подходит к дерби в статусе фаворита. Красно-белые идут на втором месте. Выше только «Краснодар», которому команда Хуана Карседо проиграла. Смотрится «Спартак» стабильно. Большего, правда, ждут от Мирлинда Даку, но забивают Пабло Салари и Манфред Угальде. Что касается Краснодара, то он откроет тур встречи с крыльями. Горожане выигрывают пока все матчи РПЛ этого сезона и по игре главные претенденты на чемпионство. В Калининграде «Балтика» примет «Локомотив», который на днях оказался под прессингом своих фанатов. Повод простой. Последний раз команда побеждала весной. Ростов сыграет дома с «Факелом», Оренбург с «Акроном», а махачкалинская «Динамо» с «Родиной». Завершится тур в Казани матчем «Рубин-Ахмат». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Индекс московской биржи за неделю вырос на 6,5%. На других итогах на торговых площадках обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов.
3: Уходящая неделя оказалась хорошей, растущей для российского рынка акций. Индекс московской биржи по основным торговым сессиям вырос на 6,5%. Только за пятницу индикатор прибавил 0,8% и закрыл неделю на уровне 2253 пункта. Конечно, в основном рынок жил новостями геополитики. И уже в конце недели стало известно, что прибудут сначала в Москву спецпосланник президента США Стив Виткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие выходные. Соответственно, об этом пока СМИ пишут неофициальные сообщения, но тем не менее портал Axios написал об этом, что в субботу прилетят в Москву на переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле, а в воскресенье проведут переговоры в Киеве. Новость, в принципе, хорошая, но эти два господина уже прилетали в Москву, как минимум, и ничем это особо хорошим не закончилось. Но рынок, конечно, всегда реагирует на такие позитивные новости. Казалось бы, все хорошо, но вечером уже не очень хорошие новости пришли в пятницу. Касаются они компании ПИК. Совет директоров девелопера 7 сентября рассмотрит вопрос делистинга и будет выкупать акции у миноритариев по цене 551 рубль 40 копеек. Рынок, конечно, не сильно отреагировал падением акций ПИКа, учитывая, что торговались они недалеко от цены выкупа 553 рубля. Это если рассматривать 20.00 по московскому времени в пятницу, и падали на 4%. Рубль, как ни странно, вырос за неделю, и российская валюта, во всяком случае, китайскому юаню подорожала примерно на 12 копеек. То есть китайский юань закрылся на уровне 12 рублей 78 копеек. Это пятница. Ну и, кстати, за неделю те же 12 копеек китайская валюта потеряла, хотя в течение недели юань поднимался выше 13 рублей. Но ненадолго там задержался. Стали известны новые параметры бюджетного правила, и покупки валюты Минфин серьезно сократит в рамках этого правила. 7 сентября по 6 октября будет покупать иностранную

0: валюту, и ежедневный объем операций составит 2,5 миллиарда рублей. Если учитывать операции Банка России, то Банк России будет по-прежнему чистым покупателем валюты, но будет покупать ее всего лишь на 2 миллиарда рублей в день, покупал на 6 миллиардов, то есть покупки валюты сократятся в 3 раза. Конечно, хорошая новость для российского рубля. Посмотрим еще, каким будет в сентябре спрос со стороны импортеров, со стороны населения. Все-таки в августе рынок как раз отмечал повышенный спрос на валюту и сезонный фактор, то есть повышенный спрос со стороны населения, ну и спрос со стороны импорта. Ну и хорошие новости касались инфляции. Вернулась недельная дефляция. 0,01%. Настолько снизились потребительские цены с 25 по 31 августа. Недели ранее была инфляция недельная. Та же 0,01%. До этого 3 недели подряд цены снижались. Ну, в принципе, хорошая новость в преддверии заседания Банка России, которое состоится уже на следующей неделе, 11 сентября. И 11 сентября, кстати, выйдут окончательные данные от Росстата по инфляции за август. Цены на нефть выросли по понятным причинам. С учетом того, что возобновилась эскалация, США и Иран в начале недели возобновили обмен ударами после примерно месяца паузы. Все это вызвало 3-дневный рост цен на нефть, хотя ближе к концу недели перешли цены на нефть в консолидацию. Если рассматривать смесь Brent, это уровни $95-$96 за баррель. Ну и президент США Дональд Трамп заявил, что новая кампания против Ирана не будет продолжаться слишком долго, при этом добавил, что американские военные готовы осуществить новую серию атак в любой момент.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: Во вторник, 1 сентября, наши дети отправились в школу, а в главных футбольных лигах Европы закрылись летние трансферные окна. В нынешнем году это произошло на день позже. Последний понедельник августа – официальный выходной в Англии, а он пришелся на обычную дату окончания переходов – 31.08. И дедлайн продлили на один день. Именно клуб английской футбольной премьер-лиги этим летом удивил больше всех, потратив на трансферы 350 миллионов евро и еще почти 100 миллионов заплатив за аренду игроков. Если бы это был «Арсенал» или «Ман-Сити», то все было бы как обычно. Но такие суммы потратила команда, занимавшая в последних 2 сезонах 17-е место и еле избежавшая ухода в чемпионшип – второй дивизион английского футбола. Тоттенхэм Хотспёр умудрился выиграть Лигу Европы год назад, несмотря на уход в Баварию своей главной звезды Харри Кейна. Но сейчас команда переживает худший период в АПЛ с момента создания лиги в 92-м. Шпоры возлагают огромные надежды на Сандро Тонали, за которого заплатили 108 миллионов евро, Матеуша Фернандеша, который стоил 99 миллионов, Савиньо за 88 миллионов, Иван Хекке за 60 миллионов. Из громких имен в аренде – египтянин Амар Мармуш. Обычно простым приобретением дорогих и талантливых футболистов команду не преобразить. А уж моментально это точно не получится. Им нужно почувствовать друг друга и выработать общую канву игры. У нового тренера Тоттенхэма, итальянца Роберто де Зерби, задача непростая. Свои 2 первых матча на старте этого сезона шпоры проиграли, не забив ни одного мяча. Выводы делать преждевременно, но может получиться, что только большими деньгами команду на правильный курс не вырулить. Понадобится и изменение культуры внутри клуба.
2: Спорт и деньги на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 11.58 в Москве, в студии Евгения Симонова.
4: Бизнес-джет, на борту которого могут находиться спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, прибыл в Москву. Об этом Интерфаксу сообщил источник в авиационных службах. Самолет приземлился в аэропорту Внуково. Ранее портал Axios со ссылкой на источники писал, что у Уиткофа и Кушнера на этих выходных запланированы поездки в Москву и Киев для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине. Иранский нефтяной танкер в субботу утром был поражен 4 американскими ракетами вблизи острова Харк в Персидском заливе. По данным агентств, сейчас идет эвакуация команды судна. Остров Харк, расположенный в 8 километрах от иранского побережья в Персидском заливе, является жизненно важным экономическим объектом для Тегерана, через который обычно проходило до 90% экспорта сырой нефти страны. Пентагон проверил на полиграфе около 50 сотрудников Объединенного комитета начальников штабов из-за утечек информации, пишет «Нью-Йорк Таймс». По словам источников издания, этот беспрецедентный шаг предприняли в том числе из-за утечек данных журналистам о масштабах нехватки важнейших боеприпасов в американской армии в результате вооруженного конфликта с Ираном. Проверку провели в августе после серии сообщений в СМИ, подробно описывающих сокращение арсеналов ракет большой дальности и ракет перехватчиков «Патриот». Жертвами наводнения в Непале, по последним данным, стали 1344 человека. Но около 5000 числятся пропавшими без вести, в том числе 698 иностранцев. Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в российское посольство в Непале поступили 12 заявлений о поиске россиян. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Полдень в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Спецсамолет из США вошел в воздушное пространство России. Следует из полетных данных, уточняет прямо сейчас РИА Новости. Вероятно, это Уиткоф и Кушнер, визит которых ожидается сегодня. Во Внуково ранее уже приехал кортеж для встречи спецпосланников Трампа. Президент США ранее отметил, что они везут план урегулирования украинского конфликта. После Москвы они отправятся в Киев. Атаки беспилотников на Сочи стали особенно интенсивными последние дни. Накануне загорелась нефтебаза Адлера «Сириус», волокло дымом. Между тем, в Киеве вчера дрон ударил по центральному зданию СБУ, причем беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя службы безопасности Украины. Литва и Латвия планируют прекратить транзит российского зерна, как сообщает Reuters со ссылкой на источники. Дело в том, что Москва начала перенаправлять экспорт зерна в балтийские порты после атак Украины на российскую инфраструктуру в Балтийском море. Эти другие темы в эфире Business FM. Уиткоф и Кушнер едут в Москву. Спецсамолет из США ранее вошел в воздушное пространство России, пишет РИА Новости. Как накануне заявил Дональд Трамп, они должны определить, Уиткоф и Кушнер, есть ли вариант прекращения российско-украинского конфликта. По словам президента США у Вашингтона, цитирую, есть идея насчет мирного решения и может быть хороший шанс на урегулирование. Axios написал, что Уиткоф и Кушнер встретятся в субботу с Владимиром Путиным в Кремле, ну а в воскресенье Зеленским в Киеве. Президент России ранее говорил, что с Уиткофом и Кушнером в Москве работать комфортно, но он добавил, что переговоры по Украине на данный момент поставлены на паузу. Визит Уиткофа и Кушнера в России ждут с оптимизмом, особенно бизнес и рынок, но больших надежд на него возлагать все-таки не стоит. Реальные переговоры России и Украины возможны по окончании зимнего сезона, считает гендиректор фонда нацэнергобезопасности и профессор финансового университета Константин Симонов.
5: Особенно после контактов руководителей разведок, после визита Силуанова в Вашингтон, визит Уиткоф и Кушнера, после паузы, кстати, достаточно длительной, воспринимается с повышенным оптимизмом. Но я боюсь, что здесь каких-то особых завышенных ожиданий пока быть не должно, потому что на самом деле совершенно непонятно, вокруг чего будет строиться новый мирный план. Мы знаем только схему Анкориджа, но после саммита G7 в Ивьяне и после саммита НАТО в Анкаре фактически российская сторона признавала, что дух Анкориджа скорее мертв, чем жив. Были заявления Лаврова на этот счет. И получается, что вот есть у нас формула годичной давности, которая не сработала. Не сработала, кстати, почему? Потому что Трамп, взяв на себя обязательство убедить европейцев в том, что эта схема компромисса, она и для них наилучшая, с этой задачей, в общем-то, не справился. Не справился сразу. А потом еще и санкции ввел против двух крупнейших российских нефтяных компаний осенью 25 года. Получается, что та формула, суть которой заключалась в том, что Украина должна вывести свои войска из Донецкой области и передать их России, а Соединенные Штаты должны признать новые территориальные реалии, после чего Россия готова была остановиться на этих географических границах и политических тоже. И эта формула не была реализована, но другой-то не было. И большой вопрос, а с чем Уитков и Кушнер едут в Москву? У них есть какая-то новая формула мира? Трамп вроде бы об этом сказал, что они едут с новым компромиссом. А в чем суть этого нового компромисса? Мы видим, что и Россия, и Европа с Украиной сейчас исходят из того, что новый раунд переговорного процесса нужно вести с позиции силы. Россия пытается показать, что она создаст очень серьезные проблемы в зимний период, в том числе и населению Украины. Украина пытается показать России, что она еще не весь арсенал дроновый, а возможно и ракетный, продемонстрировала с точки зрения войны городов и вот той экономической войны. Путин, кстати, сказал, что окей, мы будем отвечать. Он дважды уже сказал, что Украина открыла ящик Пандоры, выразил готовность в ответ наносить удары по экономическим объектам. И, в принципе, каждая из сторон считает, что ей это удастся лучше. А вот кому это удастся лучше, покажет как раз осенне-зимний сезон.
1: Константин Симонов, гендиректор Фонда энергобезопасности и профессор финансового университета. В преддверии визита в Россию спецпосланников президента США Вашингтон обратился к Москве и Киеву с просьбой. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на официальных лиц. Так вот, по словам источников, Вашингтон настаивает на том, чтобы украинцы прекратили атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты на время визита американских посланников. Но российская сторона не наносила удара по целям в Киеве. И вот украинские СМИ сегодня сообщают со ссылкой на источники, что ВСУ получили приказ прекратить огонь по линии соприкосновения с сегодняшнего дня и до 8 сентября. На официального подтверждения нет. Российская Минобороны ничего о прекращении огня не сообщала. Накануне Дмитрий Песков заявил, что каких-либо прямых договоренностей Москвы и Киева на время визита американских представителей нет. Минобороны России сегодня утром сообщила об ударах по металлургическим комбинатам в Днепропетровской области, логистическим центром в Николаевской, Одесской, Киевской областях, электроподстанции в районе Николаева, площадкам хранения топлива в военном городке аэродрома Гостомель. Кроме того, в населенном пункте Бровары поражен центр радио и радиотехнической разведки. Украинское издание «Страна» пишет, что после российских ударов по логистике в супермаркетах Николаева возник дефицит круп, яиц, молочных продуктов и мяса. А в российских регионах, по данным Минобороны, за ночь силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника, что заметно меньше, чем последние несколько месяцев. Но московский авиаузел сегодня ночью не прекращал свою работу. Что с бензином и курортной жизнью в Сочи после одной из самых сильных атак беспилотников? В результате налета загорелась вчера нефтебаза, «Сириус» и «Адлер» окутал дым. Пострадавших не было. После этого губернатор Краснодарского края заявил, что повреждение НПЗ может осложнить ситуацию с бензином и добавил, что этого допустить нельзя. Однако покупка топлива в регионе и так квест, и особенно на курортах, продолжит Диана Чебанова.
6: Атаки на Сочи и «Сириус» последние дни стали особенно интенсивными. На курортах регулярно звучат сирены, и вместо занятий в школе дети сидят в подвалах. 4 сентября в результате налета загорелась нефтебаза. Дым был сильный, открытое горение было видно с Краснополянского шоссе, а смог дошел до центра Сочи. Но Роспотребнадзор не обнаружил в воздухе загрязнений, превышающих норму. В нескольких зданиях выбило окна, удар пришелся на гражданскую инфраструктуру и жилые дома, военные объекты не пострадали. сбросили. Обломки БПЛА упали по разным адресам. Все последствия оперативно устранили. Власти отчитались, что на работе санаториев, отелей и гостиниц это не сказалось. Они работают штатно. Однако сочинский аэропорт парализовало на более чем 12 часов. Пришлось также скорректировать часть маршрутов общественного транспорта. Больше всего тревог у местных властей по поводу нефтебазы, расположенной недалеко от аэропорта. Губернатор Вениамин Кондратьев предупредил, что это может осложнить ситуацию с топливом на АЗС города, и добавил, что допустить этого нельзя. Тут же он отчитался, что бензин и дизель по всему краю на АЗС поступают оперативно и в необходимых объемах. И действительно, ситуация с бензином в Сочи только-только нормализовалась. И тут снова атака, говорит Никита, инструктор в Красной Поляне. Он сегодня стал очевидцем последствий ЧП.
7: Проезжал мимо места, где были атаки, были видны воспламенения, дым. Видел воспламенение, не скажу чего, неподалеку от аэропорта. Горело что-то похожее на небольшую цистерну. Черные клубы дыма от нее. У нас сумка с бензином вот нормализовалась. Не было абсолютно никаких очередей на заправках по 2-3 машины максимум. Сегодня утром наблюдалось увеличение очередей на заправках за бензином, но очереди буквально минут на 20. Достаточно большое количество людей отменяет поездки, отменяет их в связи с закрытием аэропорта, ну и с проблемами топлива.
6: После заявления губернатора последовал призыв к горожанам и туристам от мэра Сочи. Андрей Прошунин призвал не скупать после ЧП бензин впрок и не создавать панический ажиотаж на заправках. Он добавил, что контроль за продажей топлива будет в Сочи усилен. По его словам, есть случаи создания искусственного дефицита топлива, когда при наличии на некоторых АЗС его не продают. И это не только в Сочи, рассказал житель Краснодара, учредитель Центра развития таксопарков телеграм-канала «Протакси» Егор Рябков.
8: На ситуацию с бензином в Краснодаре в сочинске события недавние пока не повлияли никак. Ситуация с бензином продолжает оставаться стабильно сложной, но не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Работают чуть больше половины АЗС. Бензин практически на всех работающих АЗС есть без ограничений дизельное топливо, а бензин отпускают какие-то 3 часа в день, какие-то 5 часов в день. Есть заправки, на которых вообще нет никаких очередей, но топливо есть. 92-й бензин при этом стоит примерно 149 рублей за литр. Такие цифры я видел. И еще я пообщался с заправщиком на одной из таких АЗС, и мне сказали, что топливо вообще-то есть всегда. Просто его отпускают, начинают по звонку из головного офиса, и прекращают отпускать тоже по звонку из головного офиса. То есть не надо ждать бензовоза. Топливо всегда есть под самой заправкой. Просто его нам не продают.
6: Сейчас в Сочи и Сириусе начинается бархатный сезон. Атаки, регулярный паралич одного из самых крупных аэропортов юга, конечно, влияют на туристический спрос. Однако, на удивление, владельцы некоторых гостиниц заговорили о том, что постояльцев у них стало больше, рассказал операционный директор логистической компании «Арков» Томас Карулас.
9: Наверное, это отчасти зависит от того, где вы в моменте находитесь. Например, в Красной Поляне довольно спокойно. Если говорить про бензин, то на заправках он есть. Конечно, присутствуют очереди, но если нужно вызвать такси, например, из аэропорта, то никаких проблем нет. Буквально уже за пару минут машина приезжает, все как обычно. Также мы пообщались с администратором отеля. Она сказала, что заметно прибавляется количество приезжающих. С чем конкретно это связано, сказать сложно. В целом, массового отъезда или чего-то такого не наблюдается.
6: В целом, Сочи живет сейчас в атмосфере некурортной. Местные жители говорят, что атаки продолжаются последние 3 дня, и взрывы, работу ПВО слышно часто. В этот раз больше всего досталось Сириусу. Ранее была атака на морпорт над водными беспилотниками, сообщалось, что их уничтожили. Во время атак люди прячутся в подземных переходах, а бомбоубежища часто почему-то бывают закрытыми. Об этом нам рассказали местные жители. Диана Чубанова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
10: Кто?
2: Что надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывов на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
10: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
2: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Малогабаритное жилье. Давний лидер покупательского хит-парада. Пусть квадратный метр в таких квартирах обычно дороже, чем в лотах попросторнее, зато общий чек сделки относительно низкий и позволяет, не окончательно разорившись, выйти даже на московский рынок. Причем, как отмечают аналитики DomClick, малометражки редко рассматриваются как долгосрочный вариант. Скорее, как актив, который можно удачно и практически без простоев сдавать, или как стартовое временное жилье, которое через какое-то время можно быстро и с хорошим наваром продать, чтобы купить другое, попросторнее. Изучив расклад сил на российском рынке квартир общей площадью до 28 квадратных метров, в DomClick говорят, что доля такого жилья в объеме предложения ряда регионов продолжает расти. Сейчас абсолютными лидерами в общей структуре экспозиции остаются Санкт-Петербург, 22,1%, и Ленинградская область 16,8%. Москва, еще год назад занимавшая значительную долю малометражного рынка 9,7% от общероссийского объема предложения, к августу 26 года сократила свое присутствие до 6,7%. А доля малогабаритных квартир внутри самой столицы упала с 11,5% до 6,6%. На это повлиял как запрет на их проектирование в новостройках, так и вымывание малометражек в периоды ажиотажного спроса, а таких в последние время было несколько. Но вообще в данном случае Москва точно не Россия. Что там 28 квадратов? По оценкам компании Metrium, с рынка новостроек старой Москвы постепенно исчезают даже квартиры площадью до 40 квадратных метров. С июня 25 по июнь 26 года предложение таких лотов упало в столичном премиуме на 1%, в бизнес-классе на 18%, а на рынке жилья массового спроса сразу на 39%. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.
2: Недвижимость на Business FM.
1: 12:16 в Москве. ПИК готовится уйти с биржи 7 сентября. Совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании «АУ Недвижимые активы» уже собрал чуть больше 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После этой новости акции ПИК упали примерно на 4% и сейчас стоят 552 рубля примерно. Зачем ПИК отказывается от публичного статуса и может ли его примеру последовать кто-то из других девелоперов, объясняет член подкомитета ТПП РФ по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Иоланта Овчинникова.
12: Сам по себе делистинг – это перевод компании из публичной в частную форму. И для мажоритарного акционера и самой компании в текущих условиях это дает определенные преимущества. Снижение издержек, потому что публичный статус требует постоянной отчетности, постоянного поддержания листинга. Все это, в общем, деньги. Есть гибкость в управлении, то есть, когда ты частная компания, ты как-то быстрее все это делаешь, чем когда ты публичная компания. Контроль над структурой капитала. Чем меньше миноритариев, тем легче и проще управлять компанией без рисков. Оптимизация структуры. Частную компанию легче продать целиком, передать в залог, реорганизовать. Компанию поменьше, наверное, чуть полегче продать.
4: Будет ли это сигнал для рынка? Ну нет, конечно. Всем же хочется такого же успеха, как у пиков. Всем же хочется выйти на IPO. Просто пик уже достиг своего пика. У всех остальных девелоперских компаний все еще впереди. Поэтому нет, это не сигнал. Это только призыв к действию.
1: Иоланта Овчинникова. Оставшиеся у миноритариев акции выкупят по цене 551 рубль 40 копеек. Владельцев бумаг, которые подпадут под выкуп, определят по реестру на 20 октября. При этом в свободном обращении осталось меньше 2% акций пика. После его ухода на бирже продолжат торговаться другие крупные девелоперы, в том числе «Самолет», «ЛСР» и «Эталон». Теми, кто в теме, в первую очередь, в первую неделю учебного года, лицей при ВУЗе. Гарантирует ли он выпускникам поступление в этот ВУЗ? Почему школьникам сейчас труднее, чем 10 лет назад? Сколько раз можно передумать, выбирая профессию? Как стать счастливым? Об этом разговор с Валерием Позыниным, директором лицея НИУВШИ.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
13: Здравствуйте, с вами Елена Марчукова. С теми, кто в теме. Дело к 1 сентября. Сегодня школьная тема чудесная. Речь пойдет о тех, кто учится в лицеях при высших учебных заведениях. И сегодня мы говорим с Валерием Позыниным, директором лицея НИУВШИ. Здравствуйте, Валерий Вячеславович. Для ясности, с какого класса можно начать обучение в лицее? С 8, с 9? И от чего это зависит?
14: В лицее высшей школы экономики можно поступить в 8 класс, в 9 и в 10. Мы рекомендуем поступать в 8 или в 10. Задача вот этих двух лет, 8 и 10 класса, это понять, на какое направление обучения ты хочешь попасть в 10 класс. Наши ученики к середине 9 класса составляют план дальнейшего образования и получают такую масштабную консультацию. На этой консультации присутствует руководитель направления, на которое ты хочешь поступать, профильные преподаватели, выпускники, ученики этого направления, и они тебе подсказывают, верно ли ты сориентировался. Бывает ли, что направление не точно выбрано? Бывает, конечно, это нормально. Поэтому у нас есть юрьевые дни определенные, когда можно поменять не только индивидуальный учебный план, но и вообще направление обучения, хоть с математики на гуманитарные науки. Их несколько, этих юрьевых дней. В 10 класс мы рекомендуем, в 8 рекомендуем. В 9 класс принимаем немного, но не очень рекомендуем, потому что короткий очень получается цикл, 9 месяцев, и за это время нужно и к ОГЭ подготовиться, и свой выбор сделать. Немножко сложновато.
13: То, что касается ОГЭ, есть ли какой-то минимальный проходной балл, ниже которого вы не рассматриваете кандидатов? И, в принципе, вот в грядущем учебном году высоким ли был конкурс, был ли конкурс среди олимпиадников, потому что сейчас значительно больше вообще стало ребят, которые участвуют, выигрывают в олимпиадах, и даже проблема у вузов, потому что они выбирают слишком много мест.
14: У нас, конечно, нет такой ситуации, как на некоторых программах бакалавриата, когда все места заняли олимпиадники. Мы были бы и рады такой ситуации, но для 8-9-классника, это скорее редкость уже победа на заключительных этапах Всероссийской Олимпиады. Что касается ОГЭ, есть требование, чтобы оно было сдано без троек. И к нашим выпускникам 9 классов, и к тем, кто к нам поступает со стороны. Все остальное по ОГЭ годится для тех, кто прошел вступительные испытания. Теперь по поводу самих испытаний. Они состоят из двух этапов. Первый этап дистанционный, комплексный тест на материале 10 класса. Рассмотрим поступающий в 10 класс. Русский, математика, иностранный язык. Дальше воронка. Те, кто написали на минимальные баллы, это обычно там 3-3,5 из 10. Второй этап, он проходит очно. Там нужно будет сдать профильный предмет или профильные предметы. И, кроме профильного предмета, эссе по иностранному языку. Есть еще этап, когда можно подгрузить индивидуальные достижения. К ним относятся, в частности, олимпиадные результаты ребят. И результаты на региональном заключительном этапе Всероссийской Олимпиады вообще могут быть засчитаны как автопроход по профильному предмету. То есть для олимпиадников у нас преференции есть.
13: Не среди олимпиадников, а просто. Есть ли конкурс или просто у вас планомерно заполняется количество мест? И, в принципе, места свободные остаются по итогам отбора?
14: К конечно, никаких свободных мест не остается. У нас в этом году опять повысилось количество абитуриентов. У нас уже оно превысило 8 тысяч. Конкурс, конечно, всегда есть. 1 сентября мы открываем всегда в полном комплекте, в полную завязку. Полная завязка – это 26-28 человек в классе. У нас не маленькие классы, потому что у нас не частная школа.
13: То есть все места бюджетные, платных форматов обучения нет? Или они есть, и они касаются каких-то определенных дисциплин?
14: Обучение по программе общего образования основного и среднего, то есть 8, 9, 10, 11 класс, очные программы, все бюджетные. Лицей онлайн – это очно-заочная программа для тех, кто в других городах, в других регионах, даже в других странах. Это программа полностью внебюджетная, стоимость 450 тысяч в год.
13: Наблюдаете ли вы какое-то ровное качество образования детей, которые приходят сдавать вступительные, или оно ухудшается, или улучшается наоборот?
14: Сейчас мы видим рост и количества, качество абитуриентов в последние 3 года. Не только в плане того, что средний балл проходной подрос, они понимают, куда они идут, не изучили вопрос и не в последний день подают заявку, а очень большая доля неожиданно в этом году подавала заявку в первые дни. Мы привыкли к тому, что в последние 3 дня основная масса людей подается. А у нас в этом году в первые 4 дня подала основная масса. Значит, это люди, которые готовились к этому моменту. Вижу позитивную тенденцию для наших абитуриентов, но это не значит, что это, в принципе, какая-то глобальная тенденция.
13: Название, что это лицей при высшей школе экономики, оно говорит о том, что ты обязательно поступишь или нет? Есть ли какие-то преимущества, меньше экзаменов, больше возможности претендовать на бюджетные места в вышке?
14: Законодательство в этой сфере довольно определенно говорит, что конкретных прямых преимуществ при поступлении на бюджет у них не может быть. При поступлении на внебюджет есть небольшие скидки, максимально 25% на первый год обучения. Преимущество – это преадаптация. У нас уже 8-классник чувствует, что он учится в университете. В 10-м классе вообще есть факультетский день. 10-классники идут на факультеты, про которые они думают, они туда легче поступать. И там видят вообще преподаватели этих факультетов, всю эту архитектуру и начинку этих факультетов. Далеко не всегда после этого они думают, что точно мне вот именно сюда.
13: А часто такое бывает? Вы для себя ведете какую-то статистику?
14: Это вообще нормально для возраста 15, 16, 17, 18 лет. И мне очень жаль вот поколение старше нашего, потому что во многих разговорах я замечаю, что какой-то случайный выбор программы высшего образования для них вообще определил потом и профессию, и всю жизнь. Сейчас уже ребята гораздо проще к этому относятся. Понял, что твой выбор неправильный, надо менять, потому что единственная возможность стать действительно счастливым, самореализованным человеком – это найти свое дело и именно им заниматься.
13: Вы себя чувствуете счастливым, реализованным человеком? Что вы преподаете?
14: Я вообще в образовании очень себя здорово нашел. Мой предмет — русский язык. Я закончил филологический факультет МГУ с отличием. Я не думал, что я буду преподавателем, но когда пошел работать учителем, мне это ужасно, очень нравилось. И я до сих пор, а я уже директор, получается, 12 лет, я не могу до сих пор себе отказать в удовольствии хотя бы одну группу вести. И для меня это какая-то прям большая какая-то отдушина, большая доля интереса. Я и для взрослых люблю преподавать, в магистратуре там работаю. Это тоже мне нравится, но ведь без школьников как-то жизнь моя не полна. Я честно считаю, что работа учителем, если, конечно, это твое призвание, это одна из самых счастливых профессий, которая может быть. Ты не сразу видишь, конечно, результат, он во многом отложен, но у тебя есть возможность его увидеть. И самое важное, что каждый день ты все равно понимаешь, кому и зачем это надо. Ну, действительно надо. Это действительно круто. Если тебе это нравится, ну, лучше не придумаешь.
13: Если чуть-чуть вернуться к экзаменам, да, умеренно приятной теме, ЕГЭ на 100 баллов – это обязательная часть программы абитуриента сейчас? Много ли у вас 100-бальников? Вы вообще как относитесь к этой системе ЕГЭ? Нужно ли от нее уходить, как многие призывают? Как вы думаете?
14: В этом году такая волнительная была приемная кампания. Это что-то. Отчасти из-за того, что по математике был экзамен немножко попроще, чем все привыкли, и много было высокобальных результатов. И в итоге проходные баллы на бюджет на некоторые программы выше 300, ну, там, 310. Ну, в общем, какая-то странная ситуация. И выясняется, что для бюджета тебе даже 100 баллов недостаточно, а нужно еще все-все-все собрать дополнительные возможности. Это, конечно, ну, такое. А 100 бальных результатов в этом году было 105, но выпускников у нас более 700. Насколько эта система там прекрасна, не прекрасна, просто непонятна альтернатива в чем. Если возвращаться опять к вступительным в университет, это возвращаться к тем проблемам, от которых удалось уйти. То, что все сейчас научились к нему готовиться и приходится его усложнять, а когда он усложняется, чтобы набрать высокий балл, приходится прям реально доучивать все сусеки и тратить дополнительное время, вот это сейчас такая проблема есть.
13: Кажется, на самом деле, что дети учатся значительно больше, ну, не знаю, мой сын, по моим ощущениям, учится и должен сделать значительно больше, чем я.
14: Да, и прекрасно, может, раз прекрасно, но учебы много, и это сложно. И чтобы добиться таких результатов, нужно пахать. Ну, реально, без шуток. Сейчас старшеклассники гораздо больше работают, чем там 15 лет назад.
13: Валерий Вячеславович, спасибо вам большое за беседу. Валерий Позынин, директор лицея НИУФШЭ. Мы тоже немножко приобщились сейчас к академической теме. Хорошего вам и успешного учебного года. Благодарю.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: С Валерием Базыниным, директором лицея НИУВШЭ, беседовала Елена Марчукова. Но все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы, ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Куртовка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны в своей ежедневной сводке. Также, по данным ведомства, в течение суток российские войска нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, а также пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. Средства ПВО на за сутки сбили 7 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймар» и 763 беспилотника. В Ярославле водитель иномарки наехал на группу людей и остановочный комплекс. Об этом сообщает региональное управление МВД. В результате ЧП один человек погиб, двое пострадали. Другие подробности пока не приводятся. МАГАТЭ объявила о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС. Режим тишины ввели, чтобы специалисты смогли отремонтировать линии электропередачи, необходимые для восстановления электроснабжения станции. Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения 20 августа, когда отключилась последняя линия ферросплавная 1 напряжением 330 кВт. Один из руководителей подразделений Офиса генпрокурора Украины организовал преступную группу, которая крышевала колл-центры и отмывала средства. Об этом сообщил Национальное антикоррупционное бюро Украины. По его данным, чиновник с середины 2025 года легализовал почти миллион долларов. На эти деньги участники схемы приобрели недвижимость в популярном комплексе вблизи Карпатских гор на западе Украины. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина первого в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. По центральному зданию СБУ в Киеве вчера ударил беспилотник. По словам Зеленского, дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ. Поклада сам он не пострадал. А в российском Минобороны комментариев пока не было на сей счет. О чем говорит этот удар? Дефицит бензина ослаб, но проблемы на АЗС все еще остаются в регионах. По-прежнему на заправках километровые очереди, в которых можно провести не один час. А мы поговорили с водителями и экспертами о ситуации. В России зарегистрировали препарат против оспы. Он предназначен для лечения инфекций, вызванных вирусом сразу трех разновидностей. Это вирус натуральной оспы, оспы обезьян и коровьи оспы. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, беспилотник ударил по главному зданию СБУ в центре Киева. Это подтвердил Владимир Зеленский. По его словам, БПЛА был направлен прямо на офис главы службы Александра Поклада, но в момент удара его в кабинете не было. Российская Минобороны эти заявления пока не комментировала. Но примечательно, что ранее советник Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что Россия обогнала Украину в применении ИИ-технологий в беспилотниках. Насколько ему можно верить, продолжит Валерий Убадуев.
15: Дроны с использованием ИИ-технологий в конце весны, начале лета, как писали профильные порталы и телеграм-каналы, произвели своеобразную революцию. Тогда Украина начала активно использовать беспилотники американского производства типа Hornet. Такие дроны используют ИИ-технологии для компьютерного или машинного зрения. То есть такой беспилотник может автономно выбирать цели для поражения, и благодаря этому он более устойчив к системам радиоэлектронной борьбы. Но сейчас, если верить заявлениям советника Владимира Зеленского по технологическим направлениям обороны Сергея Бескрестного, более известен как Флэш, Россия перехватила технологическую инициативу. Ранее Украина активно атаковала ИИ-дронами дороги и трассы, ведущие в Крым. В частности, они нацеливались на бензовозы и фуры. Но на данный момент таких атак стало меньше. Это связано, скорее всего, с двумя факторами. С разворачиванием новых систем противодействия беспилотникам в регионе и с тем, что запасы таких ИИ-дронов американского производства у Украины значительно сократились. И хотя ситуация с атаками дронов остается сложной, она все же частично стабилизировалась, рассказывает крымский журналист Александр Горный.
16: Насколько я знаю, наши военные сейчас обеспечивают коридор за счет работы мобильных огневых групп, которые сопровождают грузы, за счет работы различных устройств, которые мешают полетам беспилотников. Но, к сожалению, общаясь с водителями фур, которые едут в Крым и везут различные товары, я слышу о том, что поездка по этому коридору, по этой дороге жизни довольно-таки очень опасна, и люди сталкиваются с атаками украинских беспилотников. К сожалению, ситуация в целом пока не решена. Надо понимать, что это будет продолжаться. Но народ постепенно адаптируется к этому. С точки зрения безопасности в Крыму и атак украинских беспилотников, ситуация, на мой взгляд, немного стабилизировалась, хотя Севастополь подвергается очень массированным атакам беспилотников.
15: Однако Германия уже запустила серийное производство беспилотников для ВСУ. Эксперты в эфире Business FM рассказывали, что это дроны камикадзе двух видов, со средней и увеличенной дальностью полета. Планируется собрать около 5000 штук. Модели дронов называются Seth-X и Anubis. Что важно, они тоже будут иметь на борту ИИ-технологии. Но, как говорит Бескрестнов, Россия уже обогнала Украину в применении ИИ-технологий в дронах. Из его слов следует, что нейросети, которые в двух моделях беспилотников используют российские военные, более продвинутые, чем те, что использует Украина. В частности, недавние удары России по украинским портам были совершены как раз с помощью таких ИИ-дронов. И он опасается, что в недалеком будущем такими моделями для автономного поражения целей будут снабжены и другие виды российских дронов. Основное преимущество таких беспилотников в том, что им не нужно задавать конкретную цель или непосредственно управлять ими во время полета. Дрону перед вылетом нужно поставить задачу, например, следуй по маршруту, ищи военную машину противника, и если нашел, атакуй. Он все сделает сам. Конечно, воспринимать заявления от Киева следует с небольшим скепсисом. Зачастую это своеобразный способ получения больше денег или вооружения, но ИИ в дронах и в военных разработках в целом будет применяться и дальше, говорит директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин.
17: Сфера их применения, конечно, огромная, это все развивается. Началось не сейчас, а дальше будет только больше. И преимуществ потенциальных, конечно, очень много. Тут и возможность потенциально автономных действий, и увеличение дальности, и действия в условиях радиоэлектронной борьбы и другого противодействия с искусственным интеллектом, как бы и ударные функции могут быть активнее и эффективнее. Заявлять они могут все, что угодно, и сейчас больше часть всех их заявлений смотрится либо как просьба к Западу дать больше денег и оружия, либо наоборот, всякие страшилки, как они чего-нибудь добьются.
15: Советник Зеленского Бескрестнов также указывает, что всю территорию России рано или поздно будут окружать системы радиоэлектронной борьбы, и навигация для украинских дронов станет гораздо сложнее. Валерий Ободоев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
1: Бензин есть, ажиотаж на АЗС пока тоже. Топливный кризис немного отступил, но в регионах по-прежнему на заправках километровые очереди, в которых можно провести довольно долгое время. Ситуации с топливом Михаил Задорожный.
18: В Волгоградской области автомобилисты стоят в очереди за бензином по 15 часов. Об этом Бизнес FM чат-боте рассказал слушатель Виктор, который лично столкнулся с нехваткой топлива. По его словам, нет никаких гарантий, что пока достоишь, бензин останется. В самом Волгограде ситуация не лучше, говорит Виктор.
19: Миллионный город, который еще самый длинный после Сочи, он вытянут вдоль Волги. Вот они все занимаются не семьей, не работой, они занимаются только исключительно поиском бензина. Они, даже если находят бензин или не находят, ночуют на АЗС и проводят там по 15 часов. Здесь возникает вопрос, как человек, который отночевал на АЗС, может потом работать. Мы ехали из Волгограда в Москву, там порядка 50 АЗС. Из них, на мой взгляд, где-то 12-15 это вот наши лидеры рынка, эти федеральные. Из них тоже по трассе где-то на 6 АЗС топлива нету.
18: В Пермском крае ситуация с топливом еще не критическая, но начала ухудшаться. Очереди на заправках есть, да и бензин с нужным октановым числом придется еще поискать, продолжает корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
20: В Перми ситуация с бензином в последнее время ухудшилась. Волнообразная так идет, то есть, а он, то нет. Образовались километровые очереди за бензином. Я вот сегодня наблюдал где-то с километра, наверное, такая очередь из машин стояла на заправку. В некоторых районах края там так получилось, что нечем даже заправлять школьные автобусы. Такси ездит у нас, но частникам приходится туго. Бензин появляется, 95-й на заправках он есть. Но, к сожалению, недостаточно. Заправляют люди, сколько могут, но пока это все, так скажем, держимся пока еще. У нас свой огромный нефтеперерабатывающий завод, но он, к сожалению, такой пострадал недавно, так что проблемы-то есть.
18: На Урале женщина на Ниве угрожала пистолетом водителям в очереди за бензином. Инцидент произошел на въезде в Среднеуральск, пишут местные СМИ. История завирусилась в соцсетях и пабликах. Пользователи сочли, что женщина похожа на одного из главных персонажей фильмов «Терминатор» и стали выкладывать сгенерированные искусственным интеллектом картинки уральской Саны Коннор с пистолетом в руке, который наводит порядок на АЗС. Жительницу Верхней Пышмы Наталью задержали и доставили в полицию для разбирательств. Позже она рассказала изданию Е1, что ее пистолет пневматический, а причина конфликта была банальной. Водители лезли колонкам без очереди. По словам Натальи, она стояла в очереди 4 часа, безумно устала и сорвалась. О ситуации с бензином в столице Урала говорит житель пригорода Екатеринбурга Василий.
21: Ассортимент присутствует весь на мелких заправках, которые не сетевые, частные, там, наверное, есть у них вопросы с завозом. Так заправиться реально, то есть в очередь стою, но я, по крайней мере, еще ни разу не достаивал, чтобы там пустой заправки приехать. Как-то хватает очереди. В пределах час-полтора-два. Там больше, мне кажется, проблема не с завозом топлива в отпуском, а с логистикой и распределением.
18: При этом в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти на Дальнем Востоке к началу сентября очереди на ЗС практически исчезли. И в целом есть ощущение, что сегодня залить полный бак стало несколько проще, чем месяц-полтора назад. О том, что привело к улучшению ситуации, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
22: Активная работа проводится в части импорта зарубежного бензина. Это и белорусский бензин, и бензин из Индии, из Марокко. Конечно, это незначительные партии, но тем не менее, это также поддерживает на текущий момент ситуацию на внутреннем рынке. Кроме того, решаются вопросы, которые связаны с оборотом бензина классов К2, К3, К4. Такие топлива могут употребляться для, во-первых, тяжелой техники и для устаревших автомобилей. А все это в совокупности может привести к улучшению ситуации, но здесь очень много зависит от того, как быстро смогут выйти после проведения ремонтно-профилактических работ наши нефтеперерабатывающие заводы.
18: Топливо класса ниже Евро-5 разрешили продавать на АЗС с 1 сентября. Известия написали, что бензин Евро-4 уже продают на заправках в Кировской и Пензенской областях. Однако найти подтверждение этому в других источниках не удалось. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Президент Венецианской биеннале не сожалеет о своем решении вернуть российский павильон. Об этом он заявил в интервью итальянской «Корриере делла Сера». Он добавил, что был бы готов снова поступить так же и допустить Россию, несмотря на конфликты с Еврокомиссией и итальянским правительством. По мнению Ботафоко, в конце концов победило искусство и сама биеннале, которая за 131 год своего существования, даже во времена конфликтов, принимала всех. Участие России вызвало волну возмущений среди европейских политиков. Еврокомиссия, в частности, отозвала у выставки субсидии в размере 2 миллионов евро. Но последовательность главы биеннале в борьбе за равноправие составе стран-участниц работает лишь на укрепление авторитета выставки, считает спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
0: То, что по существу в разгар Венецианского биеннале его президент вновь возвращается к теме русского павильона, свидетельствует о том, что его поступки носили не эмоциональный характер, безусловно. Он отстаивает собственную независимость, независимость биеннале как организации, которая на протяжении более столетия предоставляла площадку для искусства всех стран, вне зависимости от политического контекста, политических конфликтов. Мне думается, что это серьезный сигнал вообще европейскому сообществу. Хотя, как мы видим сегодня, ситуация в Европе по отношению к российской культуре осложняется. Прежде всего, тем, что немецкие власти приняли решение о закрытии русского дома в Берлине. Несмотря на это очень важный сигнал вообще европейскому культурному сообществу. Думаю, что это важно и, безусловно, свидетельствует о его решимости продолжать независимый курс на стратегию развития биеннале как таковой. У него контракт до 28-го года, и будем надеяться, что он будет отстаивать свои принципы. Это относится не только к российскому павильону, были призывы закрыть экспозиции американцев и израильтян. Он не пошел на это. Для этого требуется мужество и понимание того, какую роль играет Венецианская биеннале в европейском культурном пространстве. Господин Бутафоко отстаивает независимость культуры. Это не только отношение к российской культуре. Он приверженец того, чтобы все искусство мира было представлено на важнейших международных площадках.
1: Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству. На 61-й Венецианской биеннале, стартовавшей 9 мая, Россия открыла свой павильон впервые с 22-го года, и в нем представлен музыкальный проект «Дерево укоренено в небе», созданием которого занималась Гнесинка.
2: Реклама. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль. Агат. Покупай выгодно. Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В Максидоме по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду. Максидом. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Деньги. Еще один способ защиты денежных знаков появился благодаря специалистам в области нанотехнологий. Метод наноскопической перфорации банкнот позаимствован у бабочек. На крыльях некоторых видов ученые обнаружили отверстия, диаметр которых 1500 раз тоньше человеческого волоса. Эти отверстия частично рассеивают и преломляют свет. Образующийся рисунок абсолютно уникален, но что еще важнее, подделать его невозможно. Как невозможно скопировать, отсканировать или отделить от поверхности материала.
2: История денег на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
5: Накануне 1 сентября мне важно дать слово Нюте Федермессер, общественному деятелю, директору благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Нюта говорит о людях, о фондах и о цифрах акции «Дети вместо цветов».
23: То, что многие фонды эту акцию подхватили, это, во-первых, свидетельство того, что она классная. Это, наверное, единственная в России благотворительная акция, которая охватывает практически все семьи. Мы зарегистрировали название «Товарный знак», но мы никогда не возражали, если другие фонды тоже это делали. Потому что это действительно акция больше учительско-воспитательная, чем финансовая. Хотя в прошлом году мы собрали 96 миллионов рублей. В этом году надеемся собрать более 100 миллионов рублей. прошлом и в этом году впервые нам помогает Министерство просвещения, не дай бог, не навязывая никому и не обязывая, а просто информируя, что эта акция есть, что она финансово прозрачна. В общей сложности на вырученные от одного года средства мы помогаем примерно 1000 семей. Это кажется мало, потому что если мы собрали, например, 90 миллионов и помогли 1000 семей, то это, будь здоров, какая сумма. Но действительно, в какой-то семье помощь нужна в размере 3 миллиона, если нужно и пандус сделать, и инвалидное кресло купить, и расходку для аппарата искусственной вентиляции легких. А в какой-то семье это 300 тысяч, потому что нужно купить специальное питание, которое поможет наладить обменные процессы, набрать вес, и мама перестанет бояться выходить с ребенком на улицу и как-то подпускать к нему других людей, потому что он перестанет быть таким слабеньким. Но вообще 1000 семей – это немало. Это 1000 судеб каждый год.
5: Нюта Фидермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», Кира Альтман, «Бизнес FM».
2: «Между делом» на «Бизнес FM».
1: 12:47 в Москве. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль. Соответствующее поручение Фосминэнерго дал вице-премьер Александр Новак.
2: Итоги недели.
1: Антимонопольная служба ранее вынесла уже десятки предупреждений, но собственники многих независимых заправок жалуются на то, что они сами вынуждены покупать топливо по завышенной цене. Иван Медведев продолжит тему.
6: Недавний опрос Business FM показал, что в некоторых регионах при цене на бензин плюс-минус 70 рублей за литр на сетевых заправках, на независимых АЗС тот же бензин может стоить и 140 рублей. Как это получается? Вертикально интегрированные нефтяные компании, ВИНКи, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС покупают топливо на бирже, а точнее пытаются там покупать, рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
7: У нас продажа бензинов идет там 80-85 рублей.
8: Получается ли окупать вот все затраты там и так далее?
7: Ну, впритык, там наценки-то практически нет, но задача просто как бы снабжать людей. Тут вопрос уже не прибыли стоит.
8: По каким схемам вы покупаете топливо?
7: На бирже стараемся. Но на бирже сейчас очень сложно купить, потому что там роботы в основном работают. Соответственно, поступает предложение от трейдеров разных, которые со своей наценкой пытаются нам реализовать товар. Ну вот как-то находим общий язык, покупаем.
6: Тут стоит учесть, что у компании Вадима были сформированы запасы, и сейчас по этим ценам он продает топливо, которое ему только начали отгружать по контрактам, заключенным в апреле. Так или иначе,

0: нефти. Все остальные АЗС независимые. В таком случае, в теории, владельцы заправок могут и договориться о высоких ценах. И ФАС будет разбираться в каждом конкретном случае отдельно, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Оксана Крамская.
1: Говорить о невозможности купить топливо и действительно не иметь возможности ее купить, это все-таки две большие разницы. То есть в случае, если у ФАС возникают к независимым АЗС подобного рода вопросы, скорее всего, они возникают в рамках злоупотребления мирующим положением и установления монопольно высокой цены на топливо, то здесь, соответственно, нужно будет просто доказать, что действительно цена складывается таким образом не из-за своевольного желания повысить свою маржу, а действительно потому, что дешевле сырье купить нельзя, приходится платить за него много, и поскольку любая коммерческая организация в первую очередь нацелена на получение прибыли, ей приходится вот по такой цене продавать. Соответственно, повторюсь, да, если у регулятора возникает вопрос, нужно будет просто обосновать свое ценообразование. Если оно действительно вызвано объективными причинами, то, скорее всего, к таким АЗС у ФАС вопросов возникать не будет.
0: По состоянию на середину августа ФАС выдала 68 предупреждений и возбудила 41 антимонопольное дело. Однако эти меры касались не только независимых операторов АЗС, но и нефтяных компаний и трейдеров. Ни одно из дел до финальной точки пока не дошло. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Правительство России в понедельник приняло постановление, разрешающее временную продажу на АЗС бензинов и дизельного топлива классов Евро-2, Евро-3 и 4. Дорогой алкоголь и непьющие зумеры. Почему в России сокращается число баров?
3: Итоги недели.
2: В Москве, по данным 2GIS, за год закрылся каждый седьмой бар. В других мегаполисах динамика разнонаправленная. На Бизнес ФМ провел опрос владельцев баров из разных регионов. Как они объясняют происходящее? Подробнее Наталья Шашина.
4: Общее число баров в России за год сократилось на 6%, пишут ведомости со ссылкой на подсчеты 2GIS. Например, в Омске сокращение на 7%, в Краснодаре на 10%. По наблюдениям владельца краснодарского бара «Большая рыба» Антона, в его городе больше пострадал дорогой сегмент. В отличие от Москвы и Петербурга, здесь не так много людей, готовых платить по 10-15 тысяч рублей за бутылку. А многие бары, несмотря на красивые бизнес-планы, на самом деле работали в ноль. У заведений с ценником чуть ниже среднего все стабильнее, рассказывает Антон.
5: Конечно, вопрос цены, потому что как бы нам не хотелось, но очень сильно импортный алкоголь поднялся в цене. Весь, а он, в принципе, у нас по большей части всегда был импортный. Я говорю про крепкие там виски, ромы, коньяки. Естественно, нам для того, чтобы выживать, тоже нужно ставить свою наценку. И это становится довольно-таки небюджетным, скажем так, делом. Раньше поход в бар или в ресторан, это все-таки, наверное, года 2-3 назад еще было обыденностью, то сейчас это, наверное, все-таки история как будто как праздник, что ли. А вопрос спорта, например, у нас в баре транслируют футбол. Ну, после того, как исключили наши команды из всех Еврокубков и прочего, то интерес, на самом деле, к футболу очень сильно упал.
4: В Москве количество баров сократилось на 14%. Среди громких закрытий с начала года «Дорогая, я перезвоню», «Мумий-тролль-бар», «Пауэрхаус». Правда, и рынок здесь перенасыщен, считает совладелец московского бара «Санта-Муэрте» и директор по развитию петербургского бара «Сплетни» Глеб Докучаев. Он уверен, закрываются те, у кого нет уникальной концепции. И сам 2 месяца назад открыл бар с мексиканской кухней, напитками и ежедневно иммерсивными шоу. Но есть и такой фактор. Молодежь меньше пьет, говорит он.
6: Наверное, молодое поколение, так называемые зумеры, если там, не знаю, мне 3-4 года, и для меня отличный отпуск, это приезжать где-нибудь в спа с бокальчиком вина, то они уже не так сильно употребляют алкоголь, у них там какие-то другие увлечения. В принципе, там меньше интересен какие-то тусовки, меньше интересен какой-то секс. То есть, опять же, ну, бары ходят в том числе познакомиться, но они, как бы, менее, мне кажется, сексуализированное, чем более взрослое поколение. Поэтому подрастающее поколение чаще выбирает какие-то другие активности.
4: В некоторых городах динамика другая, и число баров выросло. В Челябинске на 8%, в Нижнем Новгороде на 5%, в Казани на 4%, в Перми на 3%. Поэтому эксперты называют происходящее скорее ротацией. А владельцы баров говорят, процитирую, «Настало время поджаться и переосмыслить все, что мы построили». Совладелец караоке-бара «Говорящий слон» в Калуге Антон Алешин рассказывает, он и сам думает, что надо делать ремонт, менять маркетинг и трансформировать бизнес. Вот что, по его словам, сейчас влияет на экономику баров.
3: МДС, который появился в общепитии, стали следить за дроблением бизнеса, много очень проверок стало.

0: со стороны Роспотребнадзора, плюс вот ЕГАИС, честный знак. Эти факторы, эти новые расходы появившиеся, они сильно, конечно, стали влиять на экономику бизнеса. Маржа сокращается, предприниматель меньше зарабатывает. Вот если у тебя была компания, была какая-то империя, либо у тебя были какие-то классные проекты, которые были мощными, и они любой кризис переживают. Если у тебя была там одна там какая-нибудь точка общепита слабая, и она там когда-то взорвалась в свое время, а теперь и деньги кончились, и долги перед поставщиками, и постоянно кассовый разрыв, то тогда тебе будет тяжело, плюс вот эти новые расходы, ты уйдешь с этого рынка. Либо сам будешь бегать, таскать товар, принимать его, обслуживать гостей, быть маркетологом, психологом, игрушечным водителем, директором, финансовым, конечно, с бухгалтером основное.
1: Есть мнение, что бары конкурируют уже не друг с другом, а с домашним отдыхом. Но, как уверены сами владельцы, дом может выиграть у обычного бара, но хорошему все-таки проиграет. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Прямо сейчас.
3: Итак, самолет с Выткоффом и Кушнером на борту приземлился в аэропорту Внуково. Это передает корреспондент РИА Новости. Рейтер ранее опубликовал информацию, что встречать их будет спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
2: Кириллом Гомельским.
4: Четверг вечером в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В этом сезоне формат остался прежним. 36 коллективов, которые пробились в основную стадию турнира, распределяются по 4 корзинам. Затем алгоритм случайных чисел подбирает каждой команде 8 соперников. По 2 из каждой корзины. Клубы проведут по 4 матча дома и в гостях. По результатам этих игр первые 8 выходят напрямую в 1/8 финала. Команды с 9 по 24 место оспорят право выступать в плей-офф в стыковых матчах. А последние 8 едут домой. Тут никаких переходов в турнир УЕФА рангом ниже не предусмотрено. В этом розыгрыше главного футбольного трофея Европы снова несколько новичков. Впервые в Лиге чемпионов сыграет итальянский Комо 1907. 2 года назад тренером Комо стал легендарный Сеск Фабрегас. И команда со скромным стадионом на 13 тысяч зрителей заняла 4-е место в серии А. Они среди сильнейших, оттеснив Милан и Ювентус в Лигу Европы. Стоимость состава более чем серьезные 470 миллионов евро. А перед сезоном в клуб перешли Трево Чалаба из Челси и Альваро Моррата из Милана. Через квалификацию пробился в ЛЧ бакинский «Сабах». Чемпион Азербайджана, созданный в 2017 году, приходит в турнир сильнейших составом стоимостью всего 17 миллионов евро. Это не один игрок, а весь клуб. Но мы помним подвиги норвежского Бодю Глимт, в котором тоже не было суперзвезд. А с таким упорным тренером, как Валдес Домбраускас, который свои призовые из «Кто хочет стать миллионером» потратил на тренерские курсы в Англии, возможно все. Уже 8 сентября начнется главный футбольный праздник Старого Света, и уверен, в нем снова будут интересные сюрпризы.
2: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Норвегия пообещала оказать всю необходимую помощь россиянам с арестованного на Шпицбергене судна профессор Молчанов. Во внешнеполитическом ведомстве страны заявили, что власти делают все возможное, чтобы защитить российских граждан, оказавшихся в сложной ситуации, что они действуют в соответствии со своими международными обязательствами. Напомню, Норвегия арестовала российское научно-исследовательское судно по требованию украинской компании «Нафтогаз». МИД России назвал арест актом пиратства. В Ярославле водитель иномарки без прав наехал на группу людей остановочный комплекс. В результате один пешеход погиб, еще двое пострадали и были госпитализированы, сообщило региональное управление МВД. По данным ведомства, въехавший в остановку 18-летний водитель «Мерседеса» уходил от полицейской погони. Он попытался скрыться после того, как не выполнил требования полицейских об остановке. Жертвами наводнения в Непале, по последним данным, стали 1344 человека. Еще около 5000 числятся пропавшими без вести, в том числе 698 иностранцев. Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщала, что посольство России в Непале получило 12 заявлений о поиске россиян. Лето 2026 года на территории России стало самым теплым за всю историю регулярных метеонаблюдений с 1891 года. Об этом сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, экстремально высокие температуры наблюдались на Урале и в Сибири, а на европейской территории на Дальнем Востоке температурные условия оказались в среднем близкими к норме. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Американские переговорщики Войтков и Кушнер прибыли в Москву. Самолет приземлился во Внуково буквально несколько минут назад. Встречает их спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. А Трамп ранее отметил, что у Вашингтона есть некая идея насчет мирного урегулирования. И после Москвы спецпосланники президента США отправятся в Киев. Атаки беспилотников на Сочи стали особенно интенсивными. В последние дни накануне загорелась нефтебаза, а Адлер и Сириус заволокло дымом. Между тем, в Киеве вчера дрон ударил по центральному зданию СБУ, причем беспилотник был направлен прямо в кабинет его руководителя. Литва и Латвия планируют прекратить транзит российского зерна. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источники, Москва начала перенаправлять экспорт зерна в балтийские порты после атак Украины на российскую инфраструктуру в Балтийском море. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, самолет с Войтковым и Кушнером на борту приземлился во Внуково. Гостей приехал встретить Кирилл Дмитриев, сообщает об этом РИА Новости. Как накануне заявил Дональд Трамп, они должны определить, есть ли вариант прекращения российско-украинского конфликта. И по словам президента США, у Вашингтона, цитирую, есть идея насчет мирного решения и может быть хороший шанс на урегулирование. Аксиос написал, что Войтков и Кушнер встретятся в субботу с Владимиром Путиным в Кремле, на воскресенье с Зеленским в Киеве. Президент России ранее говорил, что с Войтковым и Кушнером в Москве комфортно работать, но добавил, что переговоры по Украине на данный момент поставлены на паузу. Визит Войткова и Кушнера в России ждут с оптимизмом, особенно бизнес и рынок, но все-таки больших надежд на него возлагать не стоит. Реальные переговоры России и Украины возможны по окончании зимнего сезона, считает гендиректор Фонда национальной энергобезопасности и профессор финансового университета Константин Симонов.
6: Особенно после контактов руководителей разведок, после визита Силуанова в Вашингтон, визит Уиткова и Кушнера, после паузы, кстати, достаточно длительной, воспринимается с повышенным оптимизмом. Но я боюсь, что здесь каких-то особых завышенных ожиданий пока быть не должно, потому что на самом деле совершенно непонятно, вокруг чего будет строиться новый мирный план. Мы знаем только схему Анкориджа, но после саммита G7 в Ивьяне и после саммита НАТО в Анкаре фактически российская сторона признавала, что дух Анкориджа скорее мертв, чем жив. Были заявления Лаврова на этот счет. И получается, что вот есть у нас формула годичной давности, которая не сработала. Не сработала, кстати, почему? Потому что Трамп, взяв на себя обязательство убедить европейцев в том, что эта схема компромисса, она и для них наилучшая, с этой задачей, в общем-то, не справился. Не справился сразу. А потом еще и санкции ввел против двух крупнейших российских нефтяных компаний осенью 25 года. Получается, что та формула, суть которой заключалась в том, что Украина должна вывести свои войска из Донецкой области и передать их России, а Соединенные Штаты должны признать признать новые территориальные реалии, после чего Россия готова была остановиться на этих географических границах и политических тоже, эта формула не была реализована, но другой-то не было. И большой вопрос, а с чем Уитков и Кушнер едут в Москву? У них есть какая-то новая формула мира? Трамп вроде бы об этом сказал, что они едут с новым компромиссом. А в чем суть этого нового компромисса? Мы видим, что и Россия, и Европа с Украиной сейчас исходят из того, что новый раунд переговорного процесса нужно вести с позиции силы. Россия пытается показать, что она создаст очень серьезные проблемы в зимний период, в том числе и населению Украины. Украина пытается показать России, что она еще не весь арсенал дроновый, а возможно и ракетный, продемонстрировала с точки зрения войны городов и вот той экономической войны. Путин, кстати, сказал, что окей, мы будем отвечать. Он дважды уже сказал, что Украина открыла ящик Пандоры, выразил готовность в ответ наносить удары по экономическим объектам. И, в принципе, каждая из сторон считает, что ей это удастся лучше. А вот кому это удастся лучше, покажет как раз осенне-зимний сезон.
3: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. В преддверии визита в Россию спецпосланников президента США в Вашингтон обратился к Москве и Киеву с просьбой. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на официальных лиц. И, по словам источников, Вашингтон настаивает на том, чтобы украинцы прекратили атаки беспилотников на Москву, энергетические объекты на время визита американских посланников. Российская сторона не наносила бы удары по целям в Киеве. Украинские СМИ со ссылкой на источники этой ночью сообщали, что ВСУ получили приказ прекратить огонь по линии соприкосновения с сегодняшнего дня и до 8 сентября. Однако сегодня днем глава офиса президента Украины заявил, что временное перемирие было предложением украинской стороны России, на которое Москва не отреагировала. Поэтому бои на фронте продолжились. Российская Минобороны вообще ничего о прекращении огня не сообщала. Накануне Дмитрий Песков заявил, что каких-либо прямых договоренностей Москвы и Киева на время визита американских представителей нет. Сегодня утром Минобороны России сообщила об ударах по металлургическим комбинатам в Днепропетровской области, логистическим центрам в Николаевской, Одесской и Киевской областях, электроподстанции в районе Николаева, площадкам хранения топлива в военном городке аэродрома Гостомель. И кроме того, в населенном пункте Бровары поражен центр радио и радиотехнической разведки. Украинское издание «Страна» пишет, что после российских ударов по логистике в супермаркетах Николаева возник дефицит круп, яиц, молочных продуктов и мяса. В российских регионах, по данным Минобороны, за ночь силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника. Это заметно меньше, чем в последние несколько месяцев. Московский авиаузел сегодня ночью работал штатно. Американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт, пишет Нью-Йорк Таймс. Как подчеркивает издание, Иран намерен затягивать противостояние США до промежуточных выборов и ведет пропаганду против республиканцев. А четкой стратегии администрации Трампа, по словам конгрессменов, до сих пор нет. Трамп делает ставку на санкции, но они, по мнению чиновников, лишь спровоцируют новую эскалацию. Источники американской разведки допускают, что новые атаки на американские базы и суда в Ормузском проливе уже будут в ближайшие недели. В Иране сейчас идут споры. С одной стороны, президент Пезешкиан, который выступает за переговоры с США, но с другой, силовики КСИР и духовенство во главе с Хаменеи, считающие Трампа ненадежным партнером и настаивающие на продолжении конфликта. Продолжает политолог эксперт финансового университета Фархад Ибрагимов.
7: Масштаба Хамини находится в довольно непростом положении. С одной стороны, он хотел бы прекратить боевые действия, потому что он понимает, что жизнь продолжается, и нужно все равно войну заканчивать. Экономика говорит свое дело, инфляция продолжает расти, конечно, не такими безумными темпами, о чем там Дональд Трамп рассказывает, про 300%, он бы еще 3,5% сказал бы. Нет, инфляция 46, но это тоже немало. Это девальвация национальной валюты. $1 примерно стоит 2 миллиона иранских реалов. Это гигантский, на самом деле, показатель. Конечно же, рост безработицы. В общем, все это так или иначе влияет на масштабу Хамини и Пезешкиан, как президент страны, который отвечает за экономический блок, ему вот эти доводы приводят. А с другой стороны, есть справедливые доводы и у противоположной стороны, у военного блока, у духовенства, которое считает, что как можно договариваться с Трампом сегодня, если он за свои слова не отвечает. И да, Иран стал себя ощущать гораздо увереннее, потому что иранцы поняли, что арабы не в состоянии самостоятельно наносить по Ирану ответный удар. Да и американские базы не спасают. В огне. Поэтому, конечно, все эти события придают Ирану уверенности и ощущение того, что они смогут и дальше вести войну. Но другое дело, хватит ли у Ирана ресурсов. Иран в идеале хочет покончить с войной. Они не деморализованы ни в коей мере, но им надоело находиться в подвешенном состоянии. И либо мы продолжаем, Иран готов идти воевать и сдаваться, в отличие там, от той же самой Сирии, Ливии, он не намерен. Либо давайте заключать полномасштабное соглашение мировое, которое подразумевало бы налаживание контактов. Но все же понимают в Тегеране, что без израильского фактора американцы сделать ничего не могут. Гайцы милые бронятся, только тешатся, но сегодня они ругают, завтра помирятся. И до тех пор, пока израильский фактор будет превалировать в Белом доме и оказывать влияние на принятие решений в Соединенных Штатах, говорить о каком-то реальном мире не приходится. И именно это силовики иранские пытаются донести до масштаба Хамини.
8: Почему Иран решил действовать именно сейчас?
7: Иран просто пользуется временем, удобным случаем. Пока есть возможность, где нужно будет нанести удар, они нанесут. В нужное время они будут, значит, говорить о каких-то переговорах. Это же все-таки Восток, причем иранская дипломатия, ей ни много ни мало 3,5 тысячи лет. И вот эти все тонкие нюансы, они чувствуют значительно лучше, чем многие другие на Ближнем Востоке, те же самые арабы или даже турки с пакистанцами. Поэтому иранцы считают, что пока, если есть возможность вот так лавировать между этими острыми углами, то почему бы и не воспользоваться этим моментом, чтобы заодно показать всему миру, что страна продолжает свое сопротивление. И вот так сдаваться она не намерена.
3: Фархад Ибрагимов, политолог-эксперт финансового университета. Ранее израильское издание «Маариф» сообщало, что Иран готовит масштабную атаку на Израиль с привлечением всех региональных союзников – Хамаса, Хизбаллы, йеменских хуситов и шиитских группировок в Ираке. ООН проголосовала за принятие новой картографической проекции Equal Earth. Новая карта отражает реальные масштабы Африки в отношении других континентов и стран. Резолюцию «Исправить карту» инициированная Того и получившая поддержку Африканского союза была принята при поддержке 164 стран, включая Францию и Великобританию.
2: Подробности.
9: Проект Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используется проекция Меркатора, созданная в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблемы есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находятся ближе к нему. Так, на карте Меркатора Гренландия размером с Африку. В реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. Искажение этой карты является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В преддверии голосования глава Метога заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты.
3: Как уже было сказано, за резолюцию проголосовали 164 страны, 6 стран воздержались, и лишь США высказались против. Представитель США в ООН Ирина Фернсевич заявила, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных реальных мировых проблемах, ООН обсуждает картографические проекты 16 века и их роль в продвижении репараций и когнитивной справедливости.
10: Подобные резолюции и продвигаемая идеологическая повестка дня – это своего рода ракушки, облепившие нашу работу здесь и подрывающие авторитет ООН. Когда в организации задаются вопросом, почему она утрачивает легитимность в глазах мирового сообщества и почему ее раз за разом не воспринимают всерьез, мы указываем именно на такие резолюции. Мы призываем страны проявить здравый смысл и полностью отвергнуть эту резолюцию. Соединенные Штаты проголосуют против нее.
3: Резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы, используемые в повседневной жизни карты. Однако глава МИДа Франции уже заявил, что ведомство прекратит использовать карту Меркатора и перейдет на новую проекцию.
2: Реклама. «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
12: До конца года планируется сформировать законодательную базу для решения задач, связанных с сокращением инвестиционно-строительного цикла, восстановления объектов культурного наследия и их вовлечения в современную экономику. Законов, вступивших или скоро вступающих в силу, уже немало. Начальник отдела государственного реестра и исторических поселений Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Илья Лыткин подробно рассказывал о них на втором Пермском форуме развития «Города будущего». Однако, по словам зампредседателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Дениса Юдина, не все так гладко, как хотелось бы.
13: Наибольшее опасение у нас вызывает два закона, которые теперь появились в июне этого года. Один – это закон, который предполагает перераспределение полномочий в пользу региональных властей. Теперь регионы могут исключать из реестра объектов культурного наследия памятники регионального и местного значения. Раньше любой памятник мог быть исключен из реестра только решением правительства России. Это был самый высокий уровень принятия решения, и мы полагаем, что это и есть проявление ответственности государства за культурное достояние. И второй закон – это закон, который изменил порядок проведения работ на объектах культурного наследия. Он отменил согласование историко-культурной экспертизы, которую делал раньше государственный орган охраны объектов культурного наследия, и заменил этой процедурой контроля после того, как работы начались. То есть сейчас порядок уведомительный.
12: В экспертном сообществе опасаются, что ослабление контроля в итоге может допустить проведение на ОКН таких видов работ, в результате которых мы эти объекты просто потеряем. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM.
3: 13:16 в Москве.
2: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Стриминги.
14: Главная новинка недели – «Трудно быть богом». Премьера сериала по мотивам повести братьев Стругацких громко прошла в кинотеатре «Октябрь». Впечатляет масштаб, хочется смотреть дальше. Главную роль сыграл сербский актер Александр Радойчич. Также снялись Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Никита Калагривый, Дон Кондор, Сергей Безруков. Сначала ему предлагали другую роль, он отказался. Через месяц появилась идея, чтобы он играл Дона Кондора.
15: Здесь есть арка героя, это главный антагонист, и это всегда интересно видеть изменения человека, поэтому и согласился. Если так одним словом сказать, а может они не люди вовсе? Вот фраза моего героя, которая много объясняет и о многом говорит, его сомнения, его терзания душевные, потому что он так же, как наблюдатель, наверное, хотел изменить жизнь к лучшему. Я думаю, что братья Стругацкие просто провоцируют художника на свой собственный взгляд. И это прекрасно, когда есть произведение, и когда ты начинаешь его переосмысливать и искать свои собственные ощущения. Благодаря как раз и сценаристу Андрею Золотареву, и режиссеру-постановщику Дмитрию Тюрину, и мысли Достоевского, которые здесь уже присутствуют, допустим, мой финальный монолог моего героя. Нет, уже Федор Михайлович Достоевский. Это то, что нас очень роднит к нашей как раз великой русской классике. Потому что у нас, конечно, есть и Достоевский, и Толстой, и Чехов. И, конечно, когда вдруг в «Братьях Стругацких» начали последовать Достоевский, это ничуть не оскорбляет, извините, «Братьев Стругацких», потому что это Федор Михайлович Достоевский, на секундочку. Конечно же, все мысли о человеке, о нравственных законах и бытия, все это самоиронии присутствовал в «Братьях Стругацких», потому что в каждом из их произведений всегда есть самоирония, что мне всегда было приятно. Конечно же, то, о чем они говорят, об этом говорили и великие классики о человеке. Насколько он может меняться или не меняется, а может и не способен измениться. А может быть, вообще мечта об идеальном человеке, об идеальном обществе – это все утопия. И мы как бы забегаем вперед, прыгаем далеко-далеко в будущее, как бы представляем себе идеальное общество. И оттуда оттуда, возвращаясь на грешную землю, пытаемся что-то понять об этой грешной земле.
14: Сергей Безруков про экранизацию «Трудно быть Богом» 18+. Первые 4 эпизода сериала уже доступны на платформе Винк.
2: Современное искусство.
14: В Тимирязев-центре открылась ярмарка современного искусства «Космоскоу». На превью было не протолкнуться. Участвуют 108 галерей. Впечатлениями от посещения ярмарки «Космоскоу» делится моя коллега Ольга Кашинская.
16: Этот выпуск «Космоскоу» посвящен исследованию границ между цифровым и материальным мирами. Музей года и институция года, самарский филиал Третьяковки и Суздальский центр мира, соответственно, свои стенды посвятили вполне материальному. Филиал Третьяковки представил инсталляцию «Общая кухня». В ней логика этого привычного бытового пространства нарушается, оно становится в чем-то даже сюрреалистичным. Тематически инсталляция связана со зданием филиала. В 24-м году он расположился в историческом здании фабрики кухни в Самаре. Центр мира же визионерски посвятил стенд своему будущему музею, открытие которого запланировано на апрель следующего года. Там экспонируют панно из очень разных жанровых картин, находящихся в коллекции центра, которые дают представление о будущем облике музея. А напротив размещено полотно Ильи Репина «Гопак», которое символизирует абсолютное наслаждение моментом. Важное место в выпуске отведено коллекционированию. Например, посетителям доступна выставка Зои Галеевой, признанной коллекционером года, с простым названием «В гостях у коллекционера». В ней коллекция Зои разбита между условными жилыми зонами. Кабинетом, детской, гостиной. Есть как живопись с графикой, так и более сложные объекты. Получается интересный взгляд на то, как искусство способно влиять на бытовое пространство. Трогательным вышел арт-проект «На ощупь». В экспозиции есть, например, керамические автопортреты слепоглухих воспитанников центра Ясенева Поляна. А еще на стенде у посетителей есть уникальная во многом возможность тактильно повзаимодействовать с картинами. В общем, посмотреть есть на что. Здесь и более традиционные стенды с интерьерным дизайном, например, и поп-арт, и хулиганские абстракции, и международная секция, и чего только нет. За один заход всего, конечно, не объять.
14: Моя коллега Ольга Кашинская про ярмарку «Космоскоу». 18+, но допускаются дети и подростки в сопровождении взрослых. Ярмарка работает до воскресенья включительно.
2: Выставки.
14: В центре Зотов открылась ароматная и аппетитная выставка «Хлеб». Проект приурочен к 95-летию здания бывшего хлебозавода, в котором находится Зотов. Получилось увлекательное, почти сказочное путешествие, в котором хлеб всему голова. Продолжает куратор выставки Дарья Донина.
17: Мы рассматриваем хлеб как главного героя, следим за тем, как он меняется в течение периода, условно говоря, с начала 20 века до предвоенных последних лет. В каждом разделе хлеб предстает немножко в разных своих сущностях, то он филипповский калач, то он рабочий кислый ржаной хлеб на столе у какого-нибудь заводского рабочего середины 20-х годов, то это шикарный белый батон, вышедший из марсаковского конвейера, то есть он в течение экспозиции немножко примеряет на себя разные роли, но в сущности остаются все тем же замесом муки, воды и дрожжей. Чтобы рассказывать о кулинарной теме в выставочном формате, конечно, хотелось бы дать каждому посетителю реально попробовать булку какую-нибудь, но такой возможности в музее нет. Это как минимум не гигиенично и небезопасно для музейных предметов, которые висят по сторонам. Поэтому единственный способ реализации этого слоя фактически это работа с запахами, через которые ведется рассказ о разных сортах хлеба. У нас 18 ароматов разработано парфюмерами, с которыми мы работали и которые предоставляли нам отдушки. От нас используются и пищевые ароматизаторы, и парфюмерные отдушки. На основании их составлены композиции на тему там бородинский хлеб, московский калач, даже щи с корочкой черного хлеба. Хлеб — это такая вневременная, внепространственная сущность, которая не имеет каких-то границ, поэтому и искусство, и предметы ДПИ мы подбирали в довольно свободном режиме. То есть у нас, условно говоря, в разделе, посвященном филипповским булочным, может стоять какой-то предмет современного искусства, например. Мне кажется, знающему человеку может быть любопытно поискать какие-то интересные пересечения в этих образах. Ну, а так из больших имен, ну, Давид Штернберг, есть вот гигантское панно Сергея Каненко. Это мой любимый экспонат, мне кажется, на выставке. Редко экспонируемая работа. Огромное резное панно. Без Ильи Маскова трудно было бы обойтись, потому что его «Советские хлебы» — это культовая картина. Но есть современные художники, есть Павел Перштейн, есть Виктор Пивоваров.
14: Это была Дарья Донина, куратор выставки «Хлеб в центре Зотов». 6+. Она будет открыта до 17 января.
11: фестивале.
14: В Москве стартовал международный фестиваль документального кино «Докер». В этом году в программе более 80 документалок из 30 стран. Можно увидеть необычные кинематографии, например, Гватемалы или Сингапура. О самых заметных картинах рассказывает директор и продюсер фестиваля «Докер» Ирина Шаталова.
18: Какой-то генеральной темы на фестивале классические нету. При выборе фильмов мы ориентируемся прежде всего на киноязык, на то, как сделаны картины. Мы говорим о каких-то социальных вопросах, о вопросах поиска собственной идентичности, о кризисах, которые люди преодолевают в тот или иной период жизни. Я просто не могу не сказать, что у нас в этом году на фестивале будет легендарная премьера фильма «Рожденный в СССР 35 лет». Это три финальные серии нашего мэтра Сергея Мирошниченко, который у нас и в жюри в этом году. Это секция специального показа. Там может не хватить билетов всем желающим. Для мирового кино это вообще уникальный случай, когда на протяжении всей жизни своих героев, то есть сейчас уже 35 лет, кинематографист наблюдает за одними и теми же персонажами. Такая хроника их жизни. Три фильма из нового цикла мы представим впервые в России. Что касается остальных картин, я, конечно, очень рекомендую всем, кто интересуется современным авторским документальным кино, обратить внимание на основной конкурс. Это 12 полнометражных фильмов из разных стран. Это и картина «На расстоянии памяти» иранская, и французский фильм «Не тени слабости», такая спортивная драма, держащая в напряжении, как будто бы это действительно такое постановочное кино. И фильм «Солнечная бухта» израильского режиссера. Важно тоже отметить, что многие режиссеры к нам приедут лично. И, собственно говоря, французская картина будет представить от фильма режиссер и Израиль, и Иран.
14: Директор и продюсер «Докера» Ирина Шаталова. Фестиваль продлится до 13 сентября включительно. Большинство показов имеют возрастное ограничение 18+.
11: Театр.
14: Театры открывают двери после каникул. В МХТ имени Чехова решили начать с премьеры, которые завершали прошлый сезон. «Коля Красоткин» на малой сцене. Это постановка по мотивам романа Достоевского «Братья Карамазовы», конкретно по главам о мальчиках. Режиссер Максим Меломедов называет получившийся спектакль «Одой детству». А вот как для себя это формулирует артист Денис Парамонов, исполнитель роли Коли Красоткина.
19: Я бы не сказал, что это прям такая «Ода детству», но то, что там есть момент взросления мальчиков, мы видим, как вдруг мальчики из мальчиков делают шаг в сторону юноши и мужчин, наверное, вот это вот сам переход и все атрибуты, связанные с этим переходом, вот это и отвечают за эту теплоту и за эту радость от того момента, когда мы были детьми. Я думаю, что если мы в начале спектакля видим Колю, то вообще ему очень сложно жить в этом мире, потому что у него есть свой мир, свои правила, свои, так сказать, пункты, через которые он не переходит и не дает переходить остальным. И, конечно, вначале мы видим его не таким гибким, не таким, тем более, окаменелым, что ли, что, то есть, есть только одна правда, вот такая, какую я придумала, и это будет только так. Если вдруг твой товарищ, друг или родственник этим правилам не действует, то это сразу вызывает в Коле жуткое недоверие. И к концу спектакля, мне кажется, становится более мягким, понимает, что где-то он не так до конца следовал своим принципам, и происходит момент этого раскаяния.
14: Денис Парамонов, артист МХТ имени Чехова, сыгравший главную роль в спектакле «Коля Красоткин», 16+. На следующий сентябрьский показ билетов уже нет, а вот 3 октября в театр еще можно попасть. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
11: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама.
20: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», Агат РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В «Агат РФ Импорт» огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
0: Агат. Покупай выгодно.
21: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: 13:29 в Москве. В студии Евгения Симонова. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Куртовка в ДНР, сообщает Минобороны. Наступательные действия в этом районе вели подразделения южной группировки войск. Куртовка находится в Дружковском районе Краматорского округа. Населенный пункт равно удален от Дружковки, Константиновки и Краматорска. Расстояние до них от села составляет около 15 километров. На Запорожской АЭС начали ремонт на линии электропередачи «Ферросплавная-1». Об этом сообщили в пресс-службе станции. Утром МАГАТЭМ объявила о временном прекращении огня в районе АЭС для проведения ремонтных работ. Они восстановят подачу электричества. Станция лишена внешнего энергоснабжения с 20 августа. Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Звание присвоено столичному градоначальнику за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов Москвы. Столица в эти выходные отмечает День города Москве. Исполняется 879 лет. США обещали поставить Армении передовые чипы NVIDIA, чтобы способствовать заключению мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров. По данным дипломатов и экспертов, это один из первых случаев использования таких устройств американской администрации для достижения мирного соглашения. Хотя чиповая дипломатия уже применялась при заключении соглашений США с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина второго в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Вопросы страхования бизнеса от атак беспилотников. Глава РСПП Александр Шохин предложил включить террористическую угрозу в страховые риски, но обычным страховым это не под силу. И есть предложение докапитализировать для этих целей российскую национальную перестраховочную компанию. Подробнее об этом буквально через минуту. По центральному зданию СБУ в Киеве вчера ударил беспилотник. По словам Зеленского, дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ «Поклада». Сам он не пострадал. В российском Минобороны комментариев пока не было. О чем говорит этот удар? Дефицит бензина ослаб, но проблемы на АЗС остаются в регионах по-прежнему. На заправках километровые очереди, в которых можно провести не один час. Мы поговорили с водителями и экспертами о ситуации подробнее в нашем эфире. Итак, у сейлеров растет спрос на страхование бизнеса от беспилотников, а страховые компании повышают тарифы. Глава РСПП Александр Шохин предложил включить террористическую угрозу в страховые риски. Об этом он заявил в интервью «Вестям». По его словам, не каждая страховая компания станет страховать предприятия при высоких рисках, и поэтому такая перестраховочная технология нужна. И с этой целью глава РСПП предлагает докапитализировать российскую национальную перестраховочную компанию, которое на рыночных условиях это тоже не потянет. Продавцы маркетплейсов стали в 7 раз чаще страховать товары от беспилотников, писал Коммерсант со ссылкой на страховые компании. Но до ударов ВСУ по складам маркетплейсов полисы имели лишь около 5-7% продавцов Wildberries, и только 10-20% из них покрывали риски от БПЛА. Комментирует руководитель агентства Enilex, который занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
1: Предложение Александра Шухина. Но это, опять-таки, я считаю, перекус. Нужна перестраховочная технология. Это, мне кажется, слишком сложно. Я понимаю, что нужно как можно быстрее наладить историю и наладить торговлю, вернуть ЕКОМ, дело стабилизировать. Но, опять-таки, за чей счет будет весь этот банкет? Наверное, все-таки нужно за один стол посадить представителей селлеров, маркетплейсов и страховых компаний, найти какой-то, на самом деле, компромисс, чтобы наиболее оперативно, ярко, красиво и все-таки эффективно и без ущерба в одну из сторон принять какие-то решения, которые всех удовлетворят в такой тяжелой ситуации. Должен быть определенный баланс между страховыми суммами, между процентом возмещения, там, обязательством страхования и тому подобное. Мы это в своей деятельности, на самом деле, клиентам настоятельно просили подключать страховку, и где там какие-то плоды это уже дало, но страхование увеличивается в 2.5 раза, поэтому риски довольно большие. Тут, если мы так безоговорочно пытаемся компенсировать товары, уничтоженные от атак БПЛА, то возникает огромное поле для злоупотребления со стороны селлеров. Ведь можно просто отгрузить огромное количество товара, по нему завысить цены и ждать, пока будет какая-то атака. Прям южные регионы, наиболее рискованные, подключить себе дорогую страховку. И как первая замечательная песня «Застрахуй братуху», то и здесь тоже нельзя употреблять. Тут скорее должно лежать все в разрезе адаптации самих селлеров. Маленькие склады небольшими партиями на 1-2 недели абсолютно логично. То есть здесь просто нужны определенные большие крупные перестроения. В том, что страховка нужна, определенно нужна, но, опять так, если мы сегодня говорим страховку на Озон, даже когда мы подключали ее еще пару-тройку месяцев назад, там, насколько я помню, террористические атаки, они входили в страховку. На Wildberries нет. То есть давайте все-таки разграничим. Скорее всего, страховая премия для страховщиков должна быть довольно большой, потому что риски большие. Во-вторых, должна быть, наверное, прозрачная история, чтобы у нас и страховые компании тоже с этого как-то денежку зарабатывали, а не просто платили селлерам. То есть вопрос прозрачности, довольно больших премий и разветвленных логистики. Таким образом, мы можем минимизировать риски.
3: Владимир Блохин, руководитель агентства Enilex. Вслед за спросом на покрытие бизнесу рисков от атак БПЛА растут соответствующие услуги страховых компаний. С 5 октября Ингострах повышает тариф на страхование товаров от БПЛА на Озон в 2.5 раза. Меняется и расчет. Раньше ставка считалась от цены, заявленной селлером в личном кабинете, а с октября она будет от суммы, которую страховая реально выплатит при страховом случае, комментирует эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
4: У нас включены в покрытие, что для физических лиц, что для юридических лиц, для бизнеса. Диверсия, террористический акт – это не просто падение беспилотного аппарата, это уже более расширенное покрытие. Но надо его включать в полис как раз. Стало больше атак на маркетплейсы, на склады Озон и Wildberries. Страховые компании несут большие убытки, стало больше выплат. И логично, чем больше страховые компании делают выплат, тем выше тарифы. То есть раньше страховались единицы, сейчас спрос возрос в сотни раз. Каждый селлер обращается, как мне застраховать и как защитить свой товар. Спрос рождает предложение, и стоимость тарифа, конечно, будет расти и дальше.
6: Мы тоже не знаем, что у нас будет с атаками. Если их станет меньше, да, страховых случаев станет меньше, возможно, тарифы останутся на прежнем уровне. Сейчас, например, берут на страхование большие заводы, большую промышленность, там миллиардные покрытия, включением франшизы, когда сам собственник участвует в устранении всех последствий, которые приходят от атаки БПЛА. То есть каждый раз пересматриваются и тарифы, и наполнение. И поэтому что-то, например, включается. Вот на Wildberries, да, страхуются сами товары, которые на пункте нахождения товаров находятся. В момент транспортировки, но при этом на большом складе, уже товар не будет застрахован. И это логично, потому что частота этого страхового случая намного выше, чем когда товар транспортируется между складами и между пунктами вывоза. Логично, что страховые компании просчитывают риски, и чем больше этих рисков будет, тем будет больше увеличение товаров и больше ограничений по полису.
3: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков. По оценке полиса онлайн, индивидуальный тариф компании сейчас составляет 0,5% от страховой суммы. Например, полис на 5 миллионов рублей обойдется в 25-48 тысяч, тогда как год назад это стоило всего несколько тысяч рублей. Озон с конца июля повысит дневной тариф в 3,3 раза и объяснил это ростом рисков и отказом ряда страховщиков от возмещения. А Wildberries 7 августа включил теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и поднял цену примерно на 40%. Беспилотник ударил по главному зданию СБУ в центре Киева. Это подтвердил Владимир Зеленский. По его словам, БПЛА был направлен прямо на офис главы службы Александра Поклада, но его в момент удара в кабинете не было. Российская Минобороны эти заявления пока не комментировала. И примечательно, что ранее советник Зеленского Сергей Бескрёстнов заявлял, что Россия обогнала Украину в применении ИИ-технологий в беспилотниках. Насколько ему можно верить, продолжит тему Валерий Убадуев.
7: Дроны с использованием ИИ-технологий в конце весны, начале лета, как писали профильные порталы и телеграм-каналы, произвели своеобразную революцию. Тогда Украина начала активно использовать беспилотники американского производства типа Hornet. Такие дроны используют ИИ-технологии для компьютерного или машинного зрения. То есть такой беспилотник может автономно выбирать цели для поражения, и благодаря этому он более устойчив к системам радиоэлектронной борьбы. Но сейчас, если верить заявлениям советника Владимира Зеленского по технологическим направлениям обороны Сергея Бескрёстного, более известен как «Флэш», Россия перехватила технологическую инициативу. Ранее Украина активно атаковала ИИ-дронами дороги и трассы, ведущие в Крым. В частности, они нацеливались на бензовозы и фуры. Но на данный момент таких атак стало меньше. Это связано, скорее всего, с двумя факторами. С разворачиванием новых систем противодействия беспилотникам в регионе и с тем, что запасы таких ИИ-дронов американского производства у Украины значительно сократились. И хотя ситуация с атаками дронов остается сложной, она все же частично стабилизировалась, рассказывает крымский журналист Александр Горный.
8: Насколько я знаю, наши военные сейчас обеспечивают коридор за счет работы мобильных огневых групп, которые сопровождают грузы, за счет работы различных устройств, которые мешают полетам беспилотников. Но, к сожалению, общаясь с водителями фур, которые едут в Крым и везут различные товары, я слышу о том, что поездка по этому коридору, по этой дороге жизни довольно-таки очень опасна, и люди сталкиваются с атаками украинских беспилотников.
9: К сожалению, ситуация в целом пока не решена. Надо понимать, что это будет продолжаться. Но народ постепенно адаптируется к этому. С точки зрения безопасности в Крыму и атак украинских беспилотников, ситуация, на мой взгляд, немного стабилизировалась, хотя Севастополь подвергается очень массированным атакам беспилотников.
7: Однако Германия уже запустила серийное производство беспилотников для ВСУ. Эксперты в эфире Business FM рассказывали, что это дроны камикадзе двух видов, со средней и увеличенной дальностью полета. Планируется собрать около 5000 штук. Модели дронов называются Seth-X и Anubis. Что важно, они тоже будут иметь на борту ИИ-технологии. Но, как говорит Бескрёстнов, Россия уже обогнала Украину в применении ИИ-технологий в дронах. Из его слов следует, что нейросети, которые в двух моделях беспилотников используют российские военные, более продвинутые, чем те, что использует Украина. В частности, недавние удары России по украинским портам были совершены как раз с помощью таких ИИ-дронов. И он опасается, что в недалеком будущем такими моделями для автономного поражения целей будут снабжены и другие виды российских дронов. Основное преимущество таких беспилотников в том, что им не нужно задавать конкретную цель или непосредственно управлять ими во время полета. Дрону перед вылетом нужно поставить задачу, например, следуй по маршруту, ищи военную машину противника, и если нашел, атакуй. Он все сделает сам. Конечно, воспринимать заявления от Киева следует с небольшим скепсисом. Зачастую это своеобразный способ получения больше денег или вооружения. Но ИИ в дронах и в военных разработках в целом будет применяться и дальше, говорит директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин.
23: Сфера их применения, конечно, огромная, это все развивается. Началось не сейчас, а дальше будет только больше. И преимуществ потенциальных, конечно, очень много. Тут и возможность потенциально автономных действий, и увеличение дальности, и действия в условиях радиоэлектронной борьбы и другого противодействия с искусственным интеллектом, как бы и ударные функции могут быть активнее и эффективнее. Заявлять они могут все, что угодно, и сейчас большая часть всех их заявлений смотрится либо как просьба к Западу дать больше денег и оружия, либо наоборот, все эти страшилки, как они чего-нибудь добьются.
7: Советник Зеленского Бескрестнов также указывает, что всю территорию России рано или поздно будут окружать системы радиоэлектронной борьбы, и навигация для украинских дронов станет гораздо сложнее. Валерий Ободоев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Президент Венецианской биеннале Пьетранджело Бутафуоко не сожалеет о своем решении вернуть российский павильон. Об этом он заявил в интервью итальянской «Карьера де ла Сера». Он добавил, что был бы готов снова поступить так же и допустить Россию, несмотря на конфликты с Еврокомиссией и итальянским правительством. По его мнению, в конце концов победило искусство и сама биеннале, которая за 131 год своего существования, даже во времена конфликтов, принимала всех. Участие России вызвало ранее волну возмущений среди европейских политиков. Еврокомиссия, в частности, отозвала у выставки субсидии в размере 2 миллионов евро. Но последовательность главы биеннале в борьбе за равноправие стран-участниц работает лишь на укрепление авторитета выставки, считает спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
10: То, что по существу в разгар Венецианского биеннале его президент вновь возвращается к теме русского павильона, свидетельствует о том, что его поступки носили не эмоциональный характер, безусловно. Он отстаивает собственную независимость, независимость биеннале как организации, которая на протяжении более столетия предоставляла площадку для искусства всех стран, вне зависимости от политического контекста, политических конфликтов. Мне думается, что это серьезно. Серьезный сигнал вообще европейскому сообществу, хотя, как мы видим сегодня, ситуация в Европе по отношению к российской культуре осложняется, прежде всего, тем, что немецкие власти приняли решение о закрытии русского дома в Берлине. Несмотря на это очень важный сигнал вообще европейскому культурному сообществу. Думаю, что это важно и, безусловно, свидетельствует о его решимости продолжать независимый курс на стратегию развития биеннале как таковой. У него контракт до 2028 года, и будем надеяться, что он будет отстаивать свои принципы. Это относится не только к российскому павильону, были призывы закрыть экспозиции американцев и израильтян. Он не пошел на это. Для этого требуется мужество и понимание того, какую роль играет Венецианская биеннале в европейском культурном пространстве. Господин Бутафоко отстаивает независимость культуры. Это не только отношение к российской культуре. Он привержен того, чтобы все искусство мира было представлено на важнейших международных площадках.
3: Михаил Швыдко, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству.
21: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Между делом с Кирой Альтман.
12: Ньюто Федермессер, общественный деятель, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», между делом вспоминала о том, как рождалась благотворительная акция «Дети вместо цветов».
13: Очень много лет назад я где-то прочитала в газете, что вот такая-то школа в пользу ребенка в их выпускном классе, девочки, которая лечится от онкологии, они решили отказаться от выпускного и от покупки нарядов и собрать эти деньги для того, чтобы помочь ей лечиться от онкологии. И вот на этом фоне родилась такая идея, что учителя могут вместе с родителями, это же не детские деньги, это взрослые деньги, решить вместо вот этой траты на цветы собрать деньги и в пользу благотворительной организации их пожертвовать. Поначалу, я не скажу, что было много возмущения, но каждый год на несколько сот тысяч благодарностей мы получали десяток, например, гневных писем от учителей. Последней радости меня лишили, и так вообще жизнь не к черту, еще и цветы на 1
2: сентября не подарят. Ну, конечно, чудовищно, если это так. И ужасно жалко. Очень не хочется ни у кого отнимать никакую радость. Но со временем мы придумали другую механику, которая тоже направлена на объединение. Когда каждый приходит с одним цветком, из этих цветков составляется один букет, и учитель получает один букет, и он, собственно, начинает учебный год с того, что рассказывает детям вот тот самый урок о важном, который может проходить вот в такой форме, разговором о других и о том, что вы, каждый, в это поучаствовали, вот ваше участие. И отсюда родилась ваша помощь не завянет. Цветы завянут, а ваша помощь не завянет.
12: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
21: Между делом на Бизнес ФМ.
3: 13:48 в Москве. Бензин есть, ажиотаж на АЗС пока тоже. Топливный кризис немного отступил, но в регионах по-прежнему на заправках километровые очереди, в которых можно провести довольно долгое время. Ситуации с топливом Михаил Задорожный.
15: В Волгоградской области автомобилисты стоят в очереди за бензином по 15 часов. Об этом Бизнес ФМ в чат-боте рассказал слушатель Виктор, который лично столкнулся с нехваткой топлива. По его словам, нет никаких гарантий, что пока достоишь, бензин останется. В самом Волгограде ситуация не лучше, говорит Виктор.
16: Миллионный город, который еще самый длинный после Сочи, он вытянут вдоль Волги, вот они все занимаются не семьей, не работой, они занимаются только исключительно поиском бензина. Они, даже если находят бензин или не находят, ночуют на АЗС и проводят там по 15 часов. Здесь возникает вопрос, как человек, который отночевал на АЗС, может потом работать. Мы ехали из Волгограда в Москву, там порядка 50 АЗС. Из них, на мой взгляд, где-то 12-15, это вот наши лидеры рынка, эти федеральные. Из них тоже по трассе где-то на 6 АЗС топлива нету.
15: В Пермском крае ситуация с топливом еще не критическая, но начала ухудшаться. Очереди на заправках есть, да и бензин с нужным октановым числом придется еще поискать, продолжает корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
17: В Перми ситуация с бензином в последнее время ухудшилась. Волнообразно так идет, то есть, а он то нет. Образовались километровые очереди за бензином. Я вот сегодня наблюдал.

0: Порядок на АЗС. Жительницу Верхней Пышмы Наталью задержали и доставили в полицию для разбирательств. Позже она рассказала изданию Е1, что ее пистолет пневматический, а причина конфликта была банальной. Водители лезли колонкам без очереди. По словам Натальи, она стояла в очереди 4 часа, безумно устала и сорвалась. О ситуации с бензином в столице Урала говорит житель пригорода Екатеринбурга Василий.
1: Ассортимент присутствует весь на мелких заправках, которые не сетевые, частные, там, наверное, есть у них вопросы с завозом. Как заправиться реально, то есть в очередь стою, но я, по крайней мере, еще ни разу не доставил, чтобы там пустой заправки приехать. Как-то хватает очереди, в пределах час-полтора-два. Там больше, мне кажется, проблема не с завозом топлива в отпуском, а с логистикой и распределением.
0: При этом в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти на Дальнем Востоке к началу сентября очереди на ЗС практически исчезли. И в целом есть ощущение, что сегодня залить полный бак стало несколько проще, чем месяц-полтора назад. О том, что привело к улучшению ситуации, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
2: Активная работа проводится в части импорта зарубежного бензина. Это и белорусский бензин, и бензин из Индии, из Марокко. Конечно, это незначительные партии, но тем не менее это также поддерживает на текущий момент ситуацию на внутреннем рынке. Кроме того, решаются вопросы, которые связаны с оборотом бензина классов К2, К3, К4. Такие топлива могут употребляться для, во-первых, тяжелой техники и для устаревших автомобилей. А все это в совокупности может привести к улучшению ситуации, но здесь очень много зависит от того, как быстро смогут выйти после проведения ремонтно-профилактических работ наши нефтеперерабатывающие заводы.
0: Топливо класса ниже Евро-5 разрешили продавать на АЗС с 1 сентября. Известия написали, что бензин Евро-4 уже продают на заправках в Кировской и Пензенской областях. Однако найти подтверждение этому в других источниках не удалось. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: В седьмом туре чемпионата России по футболу пройдут сразу два топ-матча. В субботу, 5 сентября, сегодня в Санкт-Петербурге «Зенит» примет ЦСКА, а на следующий день в Москве болельщиков ждет дерби «Динамо-Спартак». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: И «Зенит», и ЦСКА не показывают хороший футбол в этом сезоне. Питерский клуб еле-еле одолел «Факел» в прошлом туре благодаря скандальному пенальти. В Кубке России сине-бело-голубые были успешнее, забили 3 безответных мяча махачкалинскому «Динамо». Но все равно команда Сергея Симака пока не выглядит претендентом на золото. Против ЦСКА не сыграет Игорь Дивеев из-за дисквалификации. Символично, что многолетний оплот обороны армейского клуба избежал, что называется, встречи с бывшей. В «Локомотив» на правах аренды перешел Андрей Мостовой. У красно-синих потерь гораздо больше, эпидемия травм. Уже очень давно восстанавливается Игорь Акинфеев, только-только перенес операцию на колени Мойзес. В этом году на поле не стоит ждать Дмитрия Баринова. Вдобавок ко всему, травму получил в кубковой игре с Ростовом Милан Гаич, а армейцы уступили со счетом 0-2. Участие Матвея Кисляка в матче с «Зенитом» под большим вопросом. Вряд ли он, даже если выйдет, сыграет все 90 минут. Словом, вот так вот доковыляли до очной встречи команды, при этом набрав по 12 очков, и делят третье и четвертое места. Армейцы вообще в чемпионате еще не проигрывали. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что у хозяев будет преимущество.
6: «Зенит» хоть и побеждает и набирает очки, делает это со скрипом, а ЦСКА столкнулся с серьезной проблемой травмированных футболистов. У Дмитрия Десамова проблем очень и очень много. И вместе с тем игра не вырисовывается пока у ЦСКА внятно, поэтому ожидать чего-то такого ладного в исполнении красно-синих я бы не стал. Но когда это все еще и накладывается на «Зенит», который, понятное дело, дома побежит вперед, сейчас «Зенит» как-то не очень быстро бегает, но в любом случае, конечно же, каким бы ни был «Зенит», он всегда фаворит.
5: ЦСКА на этой неделе заключил контракт с алжирским защитником Мохамедом Ази, который простился с махачкалинским «Динамо» и подписал соглашение с армейцами по схеме 4+1. А в «Зенит» может перейти бывший хавбек ЦСКА Александр Головин. По информации ряда СМИ, 30-летним полузащитником «Монако» активно также интересуется «Краснодар» и даже «Спартак», в который Головин обещал никогда не переходить. Перед московским дерби «Динамо-Спартак» случилась комичная необычная ситуация. Бело-голубые помпезно встречали в аэропорту двух потенциальных новичков – бразильца Матеуса Мартинса и эквадорца

0: Гонсало Плату с караваями и в кокошниках. Но вся эта медийная история завершилась после того, как эти футболисты не прошли медосмотр, трансферы сорвались. Бразильские клубы Ботафого и Фламенго выразили недоверие к официально озвученной причине и планируют судиться. На фоне этого прошла информация о возможном возвращении в «Динамо» Арсена Захаряна. 3 года назад он уехал в «Реал Сосьедад», но в Испании не получает достаточно игрового времени. Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что это был бы хороший трансфер.
1: По большому счету в Европе не получилось, и скис он там откровенно. «Динамо» его команда, команда, которой сейчас нужен хороший фланговый игрок. Верю в какую-нибудь аренду, например, с правом выкупа, вряд ли «Динамо» сейчас захочет брать Захаряна на постоянной основе, потому что это, ну, все-таки кот в мешке объективно по его состоянию за последние годы.
0: «Спартак» подходит к дерби в статусе фаворита. Красно-белые идут на 2-м месте. Выше только «Краснодар», которому команда Хуана Карседо проиграла. Смотрится «Спартак» стабильно. Большего, правда, ждут от Мирлинда Даку, но забивают Пабло Салари и Манфред Угальде. Что касается Краснодара, то он откроет тур встречи с крыльями. Горожане выигрывают пока все матчи РПЛ этого сезона и по игре главные претенденты на чемпионство. В Калининграде «Балтика» примет «Локомотив», который на днях оказался под прессингом своих фанатов. Повод простой – последний раз команда побеждала весной. Ростов сыграет дома с «Факелом», Оренбург с «Акроном», а махачкалинская «Динамо» с «Родиной». Завершится тур в Казани матчем «Рубин-Ахмат». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Реклама. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 13:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Грузовик и маршрутный микроавтобус столкнулись в Новосибирской области. 1 человек погиб, еще 12 пострадали. Среди пострадавших 2 детей. Сейчас на участке автодороги организовано реверсивное движение. Причины ДТП устанавливаются. Исполнительный директор фонда «Все для победы» Анатолий Чернышов погиб при атаке ВСУ в Крыму. Ему было 58 лет. ЧП произошло возле села Скворцово в Симферопольском районе республики. При воздушном ударе ВСУ Чернышов получил минно-взрывные травмы. Его доставили в больницу, но спасти не смогли. Посмертно Чернышов награжден орденом мужества за самоотверженность и преданность своему делу. В Индонезии произошло извержение вулкана на Кракатау, которое продолжалось несколько часов. По данным геологического агентства, извержение сопровождалось грохотом и выбросами раскаленного материала, напоминавшими фонтан лавы. Монетный двор США распродал все так называемые золотые монеты с изображением Дональда Трампа, которые выпустили в честь 250-летия независимости страны. Монеты Трампа имеют золотистый цвет, но не содержат золота. По данным монетного двора США, они изготовлены по большей части из меди, а также цинка, марганца и никеля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 14 часов в Москве. В студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Американские переговорщики Уитков и Кушнер прибыли в Москву. Самолет приземлился во Внуково час назад. Встречал их спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Трамп ранее отметил, что у Вашингтона есть некая идея насчет мирного урегулирования, а после Москвы спецпосланники президента США отправятся в Киев. «Троянский конь Кремля» – так американская Financial Times назвала экстравагантного итальянского политика, бывшего генерала Роберто Ваначчи. Указывается, что он может осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони из-за своей критики поддержки Украины. Литва и Латвия планируют прекратить транзит российского зерна. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источники, Москва начала перенаправлять экспорт зерна в балтийские порты после атак Украины на российскую инфраструктуру в Балтийском море. Подробнее в нашем эфире. Итак, самолет с Уитковым и Кушнером на борту приземлился во Внуково. Гостей приехал встретить спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, сообщает РИА Новости. Накануне заявил Дональд Трамп, они должны определить, есть ли вариант прекращения российско-украинского конфликта. По словам президента США у Вашингтона есть, цитирую, «некая идея насчет мирного решения. Может быть, хороший шанс на урегулирование». Аксиос написал, что Уитков и Кушнер встретятся в субботу с Владимиром Путиным в Кремле, а в воскресенье с Зеленским в Киеве. Президент России ранее говорил, что с Уитковым и Кушнером в Москве работать комфортно, но добавил, что переговоры по Украине на данный момент поставлены на паузу. Визит Уиткова и Кушнера в России ждут с оптимизмом, особенно бизнес и рынок, но больших надежд на него возлагать все-таки не стоит. Реальные переговоры России и Украины возможны по окончании зимнего сезона, считает гендиректор Фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
7: Особенно после контактов руководителей разведок, после визита Силуанова в Вашингтон, визит Уиткова и Кушнера, после паузы, кстати, достаточно длительной, воспринимается с повышенным оптимизмом. Но я боюсь, что здесь каких-то особых завышенных ожиданий пока быть не должно, потому что на самом деле совершенно непонятно, вокруг чего будет строится новый мирный план. Мы знаем только схему Анкориджа, но после саммита G7 в Ивьяне и после саммита НАТО в Анкаре, фактически российская сторона признавала, что дух Анкориджа скорее мертв, чем жив. Были заявления Лаврова на этот счет. И получается, что вот есть у нас формула годичной давности, которая не сработала. Не сработала, кстати, почему? Потому что Трамп, взяв на себя обязательство убедить европейцев в том, что эта схема компромисса, она и для них наилучшая, с этой задачей, в общем-то, не справился. Не справился сразу. А потом еще и санкции ввел против двух крупнейших российских нефтяных компаний осенью 25 года. Получается, что та формула, суть которой заключалась в том, что Украина должна вывести свои войска из Донецкой области и передать их России, а Соединенные Штаты должны признать новые территориальные реалии, после чего Россия готова была остановиться на этих географических границах и политических тоже. И эта формула не была реализована, но другой-то не было. И большой вопрос, а с чем Уитков и Кушнер едут в Москву? У них есть какая-то новая формула мира? Трамп вроде бы об этом сказал, что они едут с новым компромиссом. А в чем суть этого нового компромисса? Мы видим, что и Россия, и Европа с Украиной сейчас исходят из того, что новый раунд переговорного процесса нужно вести с позиции силы. Россия пытается показать, что она создаст очень серьезные проблемы в зимний период, в том числе и населению Украины. Украина пытается показать России, что она еще не весь арсенал дроновый, а возможно и ракетный, продемонстрировала с точки зрения войны городов и вот той экономической войны. Путин, кстати, сказал, что окей, мы будем отвечать. Он дважды уже сказал, что Украина открыла ящик Пандоры, выразил готовность в ответ наносить удары по экономическим объектам. И, в принципе, каждая из сторон считает, что ей это удастся лучше. А вот кому это удастся лучше, покажет как раз осенне-зимний сезон.
6: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Украинские СМИ со ссылкой на источники ночью сообщили, что ВСУ получили приказ прекратить огонь по линии соприкосновения с сегодняшнего дня и до 8 сентября. Однако позднее глава офиса президента Украины Буданов заявил, что временное перемирие было предложением украинской стороны, на которое Москва не отреагировала. Российская Минобороны вообще ничего о прекращении огня не сообщала. Накануне Дмитрий Песков заявил, что каких-либо прямых договоренностей близости Москвы и Киева на время визита американских представителей нет. А сегодня утром Минобороны России сообщала об ударах по металлургическим комбинатам в Днепропетровской области, логистическим центрам в Николаевской, Одесской, Киевской областях, электроподстанции в районе Николаева, площадкам хранения топлива в военном городке аэродрома Гостомель. Кроме того, в населенном пункте Бровары поражен центр радио и радиотехнической разведки. Украинское издание «Страна» пишет, что после российских ударов по логистике в супермаркетах Николаева возник дефицит круп, яиц, молочных продуктов и мяса. В российских регионах, по данным Минобороны, за ночь силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника, и это заметно меньше, чем в последние несколько месяцев. Московский авиаузел сегодня ночью работал штатно. Троянский конь Кремля. Так американская Financial Times назвала экстравагантного итальянского политика и бывшего генерала Роберто Ваначчи.
8: Подробности.
9: Как написала газета, Ваначчи называют способным осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони и снискать популярность у итальянцев из-за критики поддержки Украины. Ваначчи в ответ на эту публикацию выложил фото в российской армейской шапке и с рюмкой водки в руке и саркастично подписал, что в ужасе узнал, что он пророссийский, потому что критиковал цены на бензин. По его словам, недовольство ценами на топливо разделяют миллионы итальянцев. Цитата. «Ни один из которых не отчитывается перед Лубянкой». По данным Financial Times, Ваначчи выступает за прекращение финансирования и поставок оружия Украине, восстановление торговли с Россией и пересмотр международных обязательств Италии, в том числе и возможный выход из НАТО. Согласно летним опросам, его партия «Национальное будущее» набрала порядка 7-6%. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти не позже декабря 2027 года. Однако Bloomberg писал, что Мелони может инициировать их уже в апреле, опасаясь, что чем дольше она будет ждать, тем сильнее упадет ее рейтинг.
6: Джорджа Мелони уже побил рекорд Сильвио Берлускони. Ее правительство стало самым живучим в послевоенной истории Италии. Оно находится у власти 1413 дней. Устойчивость Мелони обеспечила ее прагматизм. Но чем ближе выборы, тем чаще звучат разговоры о теряющей позиции правоцентристской коалиции, которой может угрожать Роберто Ваначчи. Так ли это и какие сейчас на самом деле настроения в Италии, говорит журналист из Италии Сергей Изуитов.
10: Как политик, я считаю, что он из себя ничего особого не представляет, учитывая его прошлое, учитывая его взгляды. Недавно создал новую партию свою, которую он собирается продвигать. Она называется «Национальное будущее». Когда дают название партии, он не учитывает менталитет итальянцев, потому что для итальянцев, когда говорят «национально», это прежде всего отсыл к периоду Муссолини. И надо сказать, что в Италии, конечно, есть его сторонники, но в большинстве своем итальянцы Муссолини не поддерживают и считают, что он принес в стране гораздо больше бед, чем сделал добра. На этой платформе Роберто Ваначчи хочет продвигаться дальше в большую политику. Если рассматривать его политическую программу, там два пункта, которые среди итальянцев подвергаются очень большой критике. Это его предложение запретить аборты. И второе, то, что касается инвалидов, а инвалиды — это очень чувствительная тема в Италии. Он предлагает сегрегационную модель, когда дети, у которых есть определенные отклонения в развитии, будут учиться в специально созданных классах для этого. Потому что вот в настоящее время таких классов нет, и дети, в общем-то, у которых есть определенные проблемы, они учатся в нормальных школах. Если рассматривать его как личность, то генерал в отставке, генерал итальянской армии, имеет награды, работал военным атташе в России, написал книгу. Итальянцы высказывают еще и такие мнения, что человек, который работал в России, вполне мог быть связан с определенными структурами.
11: Есть ли у него какая-то реальная, хоть сколько-нибудь поддержка в обществе?
10: Если говорить о поддержке, можно сравнить с поддержкой Иосифа Виссарионовича Сталина в России и с поддержкой тех, кто ностальгирует по временам Муссолини, когда можно было запереть дверь на ключик и положить ключик под половичок у входа, когда мафию загнали в подполье. Были очень большие социальные льготы. Но это, скорее всего, возрастной сегмент будут люди старше 70. Это молодежь, она в большинстве своем аполитичная, она поддерживает левые партии, его политические программы. И все, в общем-то, так довольно хлипко выглядят. И, в общем-то, я считаю, что они не принесут реальной пользы никакой.
11: Сможет ли он отобрать у Мелони голоса? Какие перспективы у партии Мелони вообще?
10: Пока что Мелони доказала, что она довольно уверенно держится в седле. Я думаю, что так и будет продолжаться, потому что она, в общем-то, себя ничем не скомпрометировала. Она ведет довольно независимую политику. Говорили, что Италия идет в фарватере США, но ведь получается так, что она Трампу даже и возражает, что вызывает его растущее недовольство. Скорее всего, конечно, она удержится, потому что, в общем-то, таких реальных партий, которые могли бы ей составить конкуренцию, на данный момент нет. Конечно, Ваначчи вряд ли сможет оттянуть голоса, хотя, ну, в принципе, что-то возможно.
11: Кто в Италии реально лидирует по поддержке населения?
10: Конечно, много симпатий в отношении левых, много симпатий в отношении правых партий. Хотя, если брать Мелони, то, конечно, хотя ее и критикуют, но в основном поддерживают ее. Тут как ни крути. Я думаю, что пока нужно ставить на Мелони.
6: Сергей Изуитов, журналист из Италии. Как отмечают СМИ, взлетевший за полгода с 2 до почти 8% рейтинг партии Иваначчи может стать проблемой для Мелони. Существует вероятность, что ей придется вступить с ним в коалицию, чтобы удержать свои позиции. ПИК готовится уйти с биржи. 7 сентября совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал чуть больше 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После этой новости акции ПИК упали примерно на 4% и сейчас стоят около 552 рублей. Что может стоять за решением ПИК отказаться от публичного статуса и могут ли его примеру последовать другие застройщики, объясняет девелопер-юрист по градостроительству и земельному праву, операционный директор М9 Development Антон Мини.
8: Уход компании ПИК с рынка акций, процедуру делистинга, преследует скорее стратегические и технические цели. Акционирование – это один из способов внешнего финансирования. Сейчас такой способ мог стать неприоритетным для компании. Для таких решений, как уход с биржи, часто есть сразу несколько оснований. Первой причиной может быть снижение стоимости заимствования. В период уменьшения маржинальности девелоперского бизнеса компании работают над оптимизацией затрат и удешевлением кредитных средств банков может быть ценнее финансового потока от акционеров. В 2026-м произошло ужесточение требований Банка России к кредитованию компании с высокой долговой нагрузкой, которой в силу проектного финансирования является компания ПИК. Как вариант, акционерная структура для компании ПИК перестала быть выгодной. Второй причиной может быть упрощение процедур стратегического управления компанией и улучшение ее мобильности на быстро меняющемся рынке недвижимости. Ведь акционерное общество при доле миноритариев более 5% должно согласовывать основные решения со всеми акционерами через громоздкую процедуру согласования и извещений. Третья причина может быть основной. Есть какой-то стратегический план развития, типа слияния, продажи или дробления, который проще утвердить без миноритариев. С большой долей вероятности после окончания процедуры делистинга рынок может увидеть яркие шаги в каком-то новом направлении компании ПИК. При этом изменение корпоративной структуры, пусть даже такого крупного игрока рынка, никак не повлияет на цены квадратного метра жилья в России. Ключевые факторы влияния на цены жилья – это покупательская способность людей, законодательные изменения и себестоимость строительства. Но эффекты от изменения системы акционирования компании ПИК могут быть в выходе ПИК на новые форматы. Вполне можно ожидать аналогичных действий и от других компаний девелоперского рынка жилья России.
6: Антон Минеджан, М9 Development. Оставшиеся у миноритариев акции выкупят по цене в 551 рубль 40 копеек. Владельцев бумаг, которые подпадут под выкуп, определят по реестру на 20 октября. При этом в свободном обращении осталось чуть менее 2% акций ПИК, и после его ухода на бирже продолжат торговаться другие крупные девелоперы, в том числе «Самолет», «ЛСР» и «Эталон».
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия. вы уточняете у официальных дилеров.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
14: Наконец-то появилась возможность рассказать о международных соревнованиях, где российские спортсмены не подвергаются дискриминации по политическим соображениям. Это потому, что они в принципе не могут в них участвовать. Сейчас на юге Италии, в городке Таранто, с населением в 200 тысяч жителей, проходят 20-е Средиземноморские игры. Таранто был единственным претендентом на проведение этих соревнований, так что в этом году игры для стран со Средиземноморским побережьем проходят на каблуке итальянского сапога. Игры проходят раз в 4 года. Первым местом их проведения была египетская Александрия в 1951 году. Египет был выбран в честь идейного вдохновителя этих игр Мохаммеда Тахера Паши. В 26-м атлеты борются за медали в 27 олимпийских и 5 неолимпийских видах. В этом году впервые проведут турниры по падалу и роликам. Есть еще два демонстрационных вида, где медали не разыгрывают – бейсбол и кикбоксинг. Спортсмены из 26 стран Европы, Азии и Африки собрались в Таранто. Соревнования эти, может, и не столь известны, но в этом году в Средиземноморских играх принимают участие 37 призеров Олимпиад. Больше всего итальянцев, почти 500 человек. Меньше всего атлетов из Ватикана, четверо. Но сам факт их участия уже символичен. Больше всего медалей будет разыграно в легкой атлетике – 132. Призовые на этом турнире, проходящем под эгидой Международного олимпийского комитета, не предусмотрены. Но, как и на Олимпиадах, отдельные страны выписывают денежные премии своим спортсменам. Марокко, например, награждает за золотую медаль суммой в $5000. Тут нет широкого освещения мировыми медиа, а вот для жителей юга Италии, не избалованных большим спортом, это знаковое событие.
3: Спорт и деньги на Business FM. Погода в Москве.
6: Плюс 17 градусов. Прямо сейчас столица облачная с прояснениями. До конца дня действует предупреждение гидрометцентра о сильном ветре. Порывы до 19 метров в секунду. Плюс 18-19 сегодня максимум днем. Ночью плюс 12 градусов. Завтра еще прохладнее, чем сегодня. Плюс 16 максимальная температура. И тоже возможен дождь. 14:17 в Москве. ООН проголосовала за принятие новой картографической проекции Equal Earth. Новая карта отражает реальные масштабы Африки в отношении других континентов и стран. Резолюция «Исправить карту» инициировал Того и получившая поддержку Африканского союза была принята при поддержке 164 стран, включая Францию и Великобританию.
3: Подробности.
9: Проект Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используется проекция Меркатора, созданная в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблемы есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находятся ближе к нему. Так, на карте Меркатора Гренландия размером с Африку. В реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. Искажение этой карты является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В преддверии голосования глава Метога заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты.
6: Как уже было сказано, за резолюцию проголосовали 164 страны, 6 стран воздержались, и лишь США высказались против. Представитель США в ООН Ирина Фернсевич заявила, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных реальных мировых проблемах, ООН обсуждает картографические проекты 16 века и их роль в продвижении репарации и когнитивной справедливости.
15: Подобные резолюции и продвигаемая идеологическая повестка дня – это своего рода ракушки, облепившие нашу работу здесь. здесь и подрывающий авторитет ООН. Когда в организации задаются вопросом, почему она утрачивает легитимность в глазах мирового сообщества и почему ее раз за разом не воспринимают всерьез, мы указываем именно на такие резолюции. Мы призываем страны проявить здравый смысл и полностью отвергнуть эту резолюцию. Соединенные Штаты проголосуют против нее.
6: Резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы, используемые в повседневной жизни карты. Однако глава МИДа Франции уже заявил, что ведомство прекратит использовать карту Меркатора и перейдет на новую проекцию. Венецианский кинофестиваль в разгаре. Джордж Клуни выступает против ИИ. В программе «Не хватает женщин», а общественность ругается из-за фильмов из России и Израиля. Чем успел отметиться 83-й фестиваль, об этом Ольга Кашинская.
16: В Венеции в этом году особенно неспокойно. На фоне общей поляризации культуры еще до старта фестиваля возмущение вызвало включение в программу двух картин, снятых режиссерами из России и Израиля. Первая – создающийся аж с 2008 года проект Ильи Хржановского, признанного в России иностранным агентом под названием «Дау». Главную роль исполняет Теодор Курендис. Зародившись как байопик о советском физике Льве Ландау, со временем проект перерос в полудокументальный и художественный эксперимент. Довольно спорный. По рассказам участников, на площадке были бесчеловечные условия работы. Включение «Дау» в конкурсную программу фестиваля в совместном заявлении решительно осудили МИД и Минкульт Украины. А накануне старта фестиваля в основной конкурс включили секретный фильм. Им оказался израильский док «НАЗА» о геноциде в секторе Газа. После этого организаторы фестиваля получили открытое письмо от известных общественных и культурных деятелей, которые потребовали конкретных действий в поддержку Палестины и бойкота Израиля во всех формах. Обвиняли фестивали в практически полном отсутствии женщин-режиссеров в основном конкурсе. Там представлена всего одна картина, снятая женщиной, против 20 работ режиссеров-мужчин. В итоге, перед началом фестиваля, организаторы даже объявили об отмене традиционной пресс-конференции с членами жюри. Предполагалось, что это попытка уйти от ответа на неудобные политические вопросы. В итоге, правда, конференция состоялась и прошла без особых проблем. Сам же фестиваль открылся пламенной речью Джорджа Клуни, получавшего почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф. На сцене он порассуждал о потере ценности информации в современном мире и выразил обеспокоенность монополией крупных медиакорпораций. И отдельно высказал свои опасения насчет проникновения искусственного интеллекта в кино. «Я не хочу, чтобы через 20 лет после моей смерти мое лицо было в рекламе тампонов», — заключил Клуни. Ответом ему были незамедлительно сгенерированные рекламные ролики средств гигиены с его участием. Продолжит редактор портала «Фильм.ру» Евгений Ухов.
17: Нельзя сказать, что мнение и вот позиция Джорджа Клуни озвучена, она маргинальна. На самом деле, достаточно большое число актеров уже сейчас заявляют о том, что их пугает перспектива стать вот этими мумиями или слепками лиц, которые затем будут эксплуатироваться или даже сейчас будут эксплуатироваться, не принося им, во-первых, дохода, а во-вторых, возможно, принося урон какой-то их репутации. Я думаю, что сейчас наступил тот момент, когда Голливуд и большие студии и, наверное, в большой степени как раз те гиганты IT-индустрии, которые занимаются разработкой вот этих приложений всех нейросетевых, они должны каким-то образом договориться. Может быть, это будет частью какого-то договора студий, агентов, актеров, режиссеров, насколько можно использовать их, в каких ситуациях. Здесь очень большой серьезный простор для работы юристов в первую очередь.
16: Впрочем, если отвлечься от информационного фона, в Венеции в этом году показывают много разного, вполне общечеловеческого кино. И значительная часть доберется до российского проката, говорит кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
18: Уже несколько фильмов куплено. В том числе мы увидим фильм открытия Венецианского фестиваля «Чернила» режиссера Дэнни Бойла. Это биографическая драма о Руперте Мёрдоке, о медиамагнате. Она выйдет в российский прокат 8 января. В декабре в прокат выйдет фильм Флориана Зеллера «Бункер», в котором снимаются Хавьер Бардем и Пенелопа Круз. Также выйдет новый фильм Вернера Херцога, который буквально вчера показали, в котором снимаются две сестры Мары, Руни и Кейт. На английском он называется «Buck and Fastrot». По-русски звучит тоже неблагозвучно. Наверное, будут еще какие-то новости. Интересно, доберется ли до России фильм «Прайм-тайм» студии A24, в котором снимается Роберт Паттинсон. Это кино про американского журналиста Криса Хэнсона, который в нулевые на американском федеральном телевидении ловил людей, которые подозревались в педофилии, и это тоже очень горячее и интересное кино.
16: Венецианский кинофестиваль продлится до 12 сентября. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
3: Реклама.
19: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», Агат РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В «Агат РФ Импорт» огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
20: Агат. Покупай выгодно.
21: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: Эксперты аналитического центра «Дом РФ» подвели итоги второго квартала 2026 года на рынке жилищного строительства. Первый вывод. Крупнейшие российские девелоперы резко сократили запуски новых проектов. 8 из компаний-участниц топ-10 по этому показателю в тысячах квадратных метров год к году ушли в глубочайший минус. Если ориентироваться на объем строящегося жилья, минус получается не таким пугающим, но все-таки минусом. По сравнению с предыдущим кварталом, в плюсе только 3 застройщика. Все вместе топ-10 девелоперов вывели на рынок около 1 000 000 жилых квадратных метров, на 50% меньше, чем годом ранее. Однако, как подчеркивают в Дом РФ, это помогло крупнейшим компаниям сохранить хорошее качество портфеля. Доля строящегося жилья с достаточной распроданностью у них составила 57% против 49% в среднем по рынку. Вывод второй. По состоянию на 1 июля уже в 39 регионах наблюдался дефицит спроса или риск его возникновения. А в 49 субъектах объем новых запусков оказался слишком большим относительно текущих продаж. Наконец, третий вывод. Новые дома, входящие в состав проектов КРТ, продаются лучше рынка. Причины высокого спроса в Дом РФ традиционно называют полноценную социальную, транспортную и коммерческую инфраструктуру, создание которой предполагает сам формат комплексной застройки. В целом, к концу второго квартала объем жилья, строящегося в рамках комплексного развития территории, превысил 9 миллионов квадратных метров. Это около 8% всего строительного портфеля страны. Однако 75% этого объема сосредоточено всего в 10 регионах, среди которых безоговорочными лидерами являются Московская область и Краснодарский край. Их доля в общем портфеле КРТ составляет 28% и 15% соответственно. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
22: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
24: 14:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Украинский завод «Катмедсталь» прекратил работу после ударов вооруженных сил России, сообщает РЕН-ТВ. Комбинат расположен в Днепропетровской области. В результате ударов на территории начался пожар. Доменные печи оказались повреждены, несмотря на то, что пожар потушили. Производственные процессы были вынуждены остановить. Предприятие специализировалось на выплавке стали, чугуна, проката и ферросплавов. Казахстан и Китай запустили совместную цифровую платформу для торговли зерном и сельхозпродукцией. По данным казахстанского Минсельхоза, первым практическим результатом работы платформы стало заключение контракта на поставку 24 тысяч тонн масличного льна. Совместная платформа создавалась на базе национальной интернет-платформы торговли зерном КНР, объединяющей около 50 тысяч сельхозпредприятий. Двойное убийство совершено в Подмосковье. Причиной его стал конфликт бизнес-партнеров. Один из них несколько раз выстрелил в оппонента и его жену из незарегистрированного пистолета. Мужчина и женщина скончались. Злоумышленник попытался избавиться от тел. Он расчленил их, положил части тел в пакеты и закопал в разных местах на участке вблизи своего дома. Об этом сообщили в Следственном комитете. Преступник задержан, расследует уголовное дело об убийстве. Лето 2026 года на территории России стало самым теплым за всю историю регулярных метеонаблюдений с 1891 года. Об этом сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Экстремально высокие температуры наблюдались на Урале и в Сибири, а вот на европейской территории и на Дальнем Востоке температурные условия оказались в среднем близкими к норме, отметил синоптик. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 14:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Вопросы страхования бизнеса от атак беспилотников. Глава РСПП Александр Шухин предложил включить террористическую угрозу в страховые риски, но не каждая страховая компания это потянет. Подробнее об этом через минуту. Американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт. Об этом пишет сегодня «Нью-Йорк Таймс». Как подчеркивает издание, Иран намерен затягивать противостояние с США до промежуточных выборов в Конгресс и ведет пропаганду против республиканцев. В России зарегистрировали препарат против оспы. Он предназначен для лечения сразу трех видов инфекции, вызванных вирусом. Натуральной оспы, оспы обезьяны, коровьи оспы. Подробнее об этом в нашем эфире. Итак, у селлеров растет спрос на страхование бизнеса от атак беспилотников, а страховые компании повышают тарифы. Глава РСПП Александр Шохин предложил включить террористическую угрозу в страховые риски. Об этом он заявил в интервью «Вестям». По его словам, не каждая страховая компания станет страховать предприятие при высоких рисках, поэтому такая перестраховочная технология нужна. И с этой целью глава РСПП предложил докапитализировать российскую национальную перестраховочную компанию, которая на рыночных условиях это тоже не потянет. Продавцы маркетплейсов стали в 7 раз чаще страховать товары от беспилотников, писал «Коммерсант» со ссылкой на страховые компании. А до ударов в ВСУ по складам маркетплейсов полисы имели лишь около 5-7% продавцов Wildberries, и только 10-20% из них покрывали риски от БПЛА. Комментирует руководитель агентства «Инилекс», который занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
0: Предложение Александра Шухина, но это, опять-таки, я считаю, перекус. Нужна перестраховочная технология. Это, мне кажется, слишком сложно. Я понимаю, что нужно как можно быстрее наладить историю и наладить торговлю, вернуть ее ЕКОМ, дело стабилизировать. Но, опять-таки, за чей счет будет весь этот банкет? Наверное, все-таки нужно за один стол посадить представителей селлеров, маркетплейсов и страховых компаний, найти какой-то, на самом деле, компромисс, чтобы наиболее оперативно, ярко, красиво и все-таки эффективно и без ущерба в одну из сторон принять какие-то решения, которые всех удовлетворят в такой тяжелой ситуации. Должен быть определенный баланс между страховыми суммами, между процентом возмещения, там, обязательством страхования и тому подобное. В этой своей деятельности, на самом деле, клиентам настоятельно просили подключать страховку, и где там какие-то плоды это уже дало, но страхование увеличивается в 2,5 раза, поэтому риски довольно большие. Тут, если мы так безоговорочно пытаемся компенсировать товары, уничтоженные от атак БПЛА, то возникает огромное поле для злоупотребления со стороны селлеров. Ведь можно просто отгрузить огромное количество товара, по нему завысить цены и ждать, пока будет какая-то атака. Прям южные регионы, наиболее рискованные, подключить себе дорогую страховку. И как первая замечательная песня «Застрахуй братуху», то здесь тоже нельзя употреблять. Тут скорее должно лежать все в разрезе дотации самих селлеров. Маленькие склады небольшими партиями на 1-2 недели абсолютно логично. То здесь просто нужны определенные большие крупные перестроения. В том, что страховка нужна, определенно нужна. Но, опять-таки, если мы сегодня говорим страховку на Озон, даже когда мы подключали ее еще пару-тройку месяцев назад, там, насколько я помню, террористические атаки, они входили в страховку. На Валберес нет. То есть давайте все-таки разграничим. Скорее всего, страховая премия для страховщиков должна быть довольно большой, потому что риски большие. Во-вторых, должна быть, наверное, прозрачная история, чтобы у нас и страховые компании тоже с этого как-то денежку зарабатывали, а не просто платили селлерам. То есть вопрос прозрачности, довольно больших премий и разветвленной логистики. Таким образом, мы можем минимизировать риски.
6: Владимир Блохин, руководитель агентства Enilex. Вслед за спросом на покрытие бизнесу рисков от атак БПЛА растут соответствующие услуги страховых компаний. С 5 октября Ингострах повышает тариф на страхование товаров от БПЛА на Озон в 2.5 раза. Меняется и расчет. Раньше ставка считалась от цены, заявленной селлером в личном кабинете, а с октября она будет от суммы, которую страховая реально выплатит при страховом случае, комментирует эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
1: У нас включены в покрытие, что для физических лиц, что для юридических лиц, для бизнеса. Диверсия, террористический акт – это не просто падение беспилотного аппарата, это уже более расширенное покрытие. Но надо его включать в полис как раз. Стало больше атак на маркетплейсы, на склады Озон и Валберес. Страховые компании несут большие убытки, стало больше выплат. И логично, чем больше страховые компании делают выплат, тем выше тарифы. То есть раньше страховались единицы, сейчас спрос возрос в сотни раз. Каждый селлер обращается, как мне застраховать и как защитить свой товар. Спрос рождает предложение, и стоимость тарифа, конечно, будет расти и дальше. Мы тоже не знаем, что у нас будет с атаками. Если их станет меньше, да, страховых случаев станет меньше, возможно, тарифы останутся на прежнем уровне. Сейчас, например, берут на страхование большие заводы, большую промышленность, там миллиардные покрытия, включением франшизы, когда сам собственник участвует в устранении всех последствий, которые приходят от атаки БПЛА. То есть каждый раз пересматриваются и тарифы, и наполнение. И поэтому что-то, например, включается. Вот на Валберес, да, страхуются сами товары, которые на пункте нахождения товаров находятся. В момент транспортировки, но при этом на большом складе, уже товар не будет застрахован. И это логично, потому что частота этого страхового случая намного выше, чем когда товар транспортируется между складами и между пунктами вывоза. Логично, что страховые компании просчитывают риски, и чем больше этих рисков будет, тем будет больше увеличение товаров и больше ограничений по полису.
6: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков. По оценке полис онлайн, индивидуальный тариф в компании сейчас составляет 0,5% от страховой суммы. Например, полис на 5 миллионов рублей обойдется в 25-48 тысяч, тогда как год назад это стоило всего несколько тысяч рублей. Озон с конца июля повысит дневной тариф в 3,3 раза и объяснил это ростом рисков и отказом ряда страховщиков от возмещения. А Wildberries 7 августа включил теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и поднял цены примерно на 40%. Американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как подчеркивает издание, Иран намерен затягивать противостояние США до промежуточных выборов и ведет пропаганду против республиканцев. А четкой стратегии администрации Трампа, по словам конгрессменов, до сих пор нет. Трамп делает ставку на санкции, но они, по мнению чиновников, лишь спровоцируют новую эскалацию. Источники американской разведки допускают, что новые атаки на американские базы и суда в Ормузском проливе уже будут в ближайшие недели. В Иране сейчас идут споры. С одной стороны, президент Пезешкиан, который выступает за переговоры с США, но с другой, силовики КСИР и духовенство во главе с Хаминеи, считающие Трампа ненадежным партнером и настаивающие на продолжении конфликта. Продолжает политолог эксперт финансового университета Фархад Ибрагимов.
4: Муштабах Амини находится в довольно непростом положении. С одной стороны, он хотел бы прекратить боевые действия, потому что он понимает, что жизнь продолжается, и нужно все равно войну заканчивать. Экономика говорит свое дело, инфляция продолжает расти, конечно, не такими безумными темпами, о чем там Дональд Трамп рассказывает про 300%, он бы еще 3,5% сказал бы. Нет, инфляция 46, но это тоже немало. Это девальвация национальной валюты. $1 примерно стоит 2 миллиона иранских реалов. Это гигантский, на самом деле, показатель. Конечно же, рост безработицы. В общем, все это так или иначе влияет на Муштабу Хамини и Пезешкиан, как президент страны, который отвечает за экономический блок, ему вот эти доводы приводят. А с другой стороны, есть справедливые доводы и у противоположной стороны, у военного блока, у духовенства, которое считает, что как можно договариваться с Трампом сегодня, если он за свои слова не отвечает. И да, Иран стал себя ощущать гораздо увереннее, потому что иранцы поняли, что арабы не в состоянии самостоятельно наносить по Ирану ответный удар. Да и американские базы не спасают в огне. Поэтому, конечно, все эти события придают Ирану уверенности и ощущение того, что они смогут и дальше вести войну. Но другое дело, хватит ли у Ирана ресурсов. Иран в идеале хочет покончить с войной. Они не деморализованы ни в коей мере, но им надоело находиться в подвешенном состоянии. И либо мы продолжаем, Иран готов идти воевать и сдаваться, в отличие там, от той же самой Сирии, Ливии, он не намерен. Либо давайте заключать полномасштабное соглашение мировое, которое подразумевало бы налаживание контактов. Но все же понимают в Тегеране, что без израильского фактора американцы сделать ничего не могут. Гайцы милые бронятся, только тешатся, но сегодня они ругают, завтра помирятся. И до тех пор, пока израильский фактор будет превалировать в Белом доме и оказывать влияние на принятие решений в Соединенных Штатах, говорить о каком-то реальном мире не приходится. И именно это силовики иранские пытаются донести до масштабы Хамини.
5: Почему Иран решил действовать именно сейчас?
4: Иран просто пользуется временем, удобным случаем. Пока есть возможность, где нужно будет нанести удар, они нанесут. В нужное время они будут, значит, говорить о каких-то переговорах. Это же все-таки Восток, причем иранская дипломатия ей ни много ни мало 3,5 тысячи лет. И вот эти все тонкие нюансы, они чувствуют значительно лучше, чем многие другие на Ближнем Востоке, те же самые арабы или даже турки с пакистанцами. Поэтому иранцы считают, что пока, если есть возможность вот так лавировать между этими острыми углами, то почему бы и не воспользоваться этим моментом, чтобы заодно показать всему миру, что страна продолжает свое сопротивление. И вот так сдаваться она не намерена.
6: Фархад Ибрагимов, политолог-эксперт финансового университета. Ранее израильское издание «Маариф» сообщало, что Иран готовит масштабную атаку на Израиль с привлечением всех региональных союзников – Хамаса, Хизбаллы, йеменских хуситов и шиитских группировок в Ираке. Президент Венецианской биеннале не сожалеет о своем решении вернуть российский павильон. Об этом он заявил в интервью итальянской «Карьер дель Сера». Он добавил, что был бы готов снова поступить так же и допустить Россию, несмотря на конфликты с Еврокомиссией и итальянским правительством. По мнению Ботафуоко, в конце концов победило искусство и сама биеннале, которая за 131 год своего существования, даже во времена конфликтов, принимала всех. Участие России вызвало волну возмущений среди европейских политиков. Еврокомиссия, в частности, отозвала у выставки субсидии в размере 2 миллионов евро. Но последовательность главы биеннале в борьбе за равноправие стран-участниц работает лишь на укрепление авторитета выставки, считает спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
7: То, что по существу в разгар Венецианского биеннале его президент вновь возвращается к теме русского павильона, свидетельствует о том, что его поступки носили не эмоциональный характер, безусловно. Он отстаивает собственную независимость, независимость биеннале как организации, которая на протяжении более столетия предоставляла площадку для искусства всех стран, вне зависимости от политического контекста, политических конфликтов. Мне думается, что это серьезный сигнал вообще европейскому сообществу. Хотя, как мы видим сегодня, ситуация в Европе по отношению к российской культуре осложняется. Прежде всего, тем, что немецкие власти приняли решение о закрытии русского дома в Берлине. Несмотря на это очень важный сигнал вообще европейскому культурному сообществу. Думаю, что это важно и, безусловно, свидетельствует о его решимости продолжать независимый курс на стратегию развития биеннале как таковой. У него контракт до 28 года, и будем надеяться, что он будет отстаивать свои принципы. Это относится не только к российскому павильону, были призывы на закрытие экспозиции американцев и израильтян. Он не пошел на это. Для этого требуется мужество и понимание того, какую роль играет Венецианская биеннале в европейском культурном пространстве.
2: пространстве. Господин Бутафоко отстаивает независимость культуры. Это не только отношение к российской культуре. Он приверженец того, чтобы все искусство мира было представлено на важнейших международных площадках.
6: Михаил Швидко, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству. На 61-й Венецианской биеннале, стартовавшей 9 мая, Россия открыла свой павильон впервые с 22 года, и в нем представлен музыкальный проект «Дерево укоренено в небе», созданием которого занималась Гнесинка.
21: Реклама.
8: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
21: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Продолжительность жизни.
10: Сладкое – отличный способ быстро взбодриться. Глюкоза поступает в кровь, мозг получает доступное топливо и на какое-то время усталость отступает. Но уже буквально через час после прилива сил появляется сонливость и желание срочно съесть что-нибудь еще.
22: Журналист Алена Копылова.
10: После еды углеводы расщепляются до глюкозы, одного из главных источников энергии для организма. Чем быстрее продукт переваривается, тем быстрее глюкоза поступает в кровь. В ответ поджелудочная железа выделяет инсулин. Он помогает клеткам забирать глюкозу из крови и использовать ее. В этот момент после большого количества быстро усваиваемых углеводов уровень глюкозы может упасть довольно резко. Иногда он даже временно опускается ниже исходного значения. Такое падение дает ощущение усталости и чувство голода. Неприятное ощущение связано с быстрым изменением обменных сигналов после еды, а не с настоящим энергетическим обнулением. Происходит такое далеко не после любого углеводного продукта. Если вместе с углеводами в пище есть клетчатка, белок и жир, пища переваривается медленнее, а глюкоза поступает в кровь более плавно. Поэтому цельный фрукт и сладкий напиток с сопоставимым количеством сахаров могут дать совершенно разные кривые глюкозы. Есть и индивидуальные различия. Один и тот же продукт у разных людей вызывает разные подъемы сахара. На реакцию влияют состав еды, физическая активность, время суток и особенности обмена веществ.
21: Продолжительность жизни на Business FM. Прямо сейчас.
6: Дмитрий Песков заявляет, что Владимир Путин дал указание Спалу ночью сегодня в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву на фоне визита Выдкова и Кушнера. Сначала в Москву, потом в Киев. Сейчас они прибыли уже в Москву. И Песков сообщает, что Путин сегодня примет американских переговорщиков. В Москве. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль. Соответствующее поручение Фосминэнерго дал вице-премьер Александр Новак.
21: Итоги недели.
6: Антимонопольная служба ранее вынесла уже десятки предупреждений, но собственники многих независимых заправок жалуются на то, что они сами вынуждены покупать топливо по завышенной цене. Иван Медведев продолжит тему.
11: Недавний опрос Business FM показал, что в некоторых регионах при цене на бензин плюс-минус 70 рублей за литр на сетевых заправках, на независимых АЗС тот же бензин может стоить и 140 рублей. Как это получается? Вертикально интегрированные нефтяные компании Винки, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне. Просто у Винков бензин свой. Независимые АЗС покупают топливо на бирже, а точнее пытаются там покупать, рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
9: У нас продажа бензинов идет там 80-85 рублей.
12: Получается ли окупать вот все затраты там и так далее?
9: Ну, впритык, там наценки-то практически нет, но задача просто как бы снабжать людей. Тут вопрос уже не прибыли стоит.
12: По каким схемам вы покупаете топливо?
9: На бирже стараемся. Но на бирже сейчас очень сложно купить, потому что там роботы в основном работают. Соответственно, поступает предложение от трейдеров разных, которые со своей наценкой пытаются нам реализовать товар. Ну вот как-то находим общий язык, покупаем.
11: Тут стоит учесть, что у компании Вадима были сформированы запасы, и сейчас по этим ценам он продает топливо, которое ему только начали отгружать по контрактам, заключенным в апреле. Так или иначе, кому-то в итоге удается договориться так, что на выходе бензин на АЗС стоит чуть больше 80 рублей, а кто-то говорит, что и по 120 рублей в пересчете на литр с перекупщиками договориться не получается. Тут многое зависит от региона. Там, где сетевые заправки представлены широко, люди за сравнительно дешевым бензином стоят в длинных очередях, но могут зачастую свободно заправиться и дорогим на частный АЗС. И тут ценой особо не поманипулируешь. Однако, как докладывали в июле президенту главы ряда регионов, в Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% винки и 70% независимые АЗС. А в Забайкалье, например, из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. В таком случае, в теории, владельцы заправок могут и договориться о высоких ценах. И ФАС будет разбираться в каждом конкретном случае отдельно, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Оксана Крамская.
13: Говорить о невозможности купить топливо и действительно не иметь возможности ее купить, это все-таки две большие разницы. То есть в случае, если у ФАС возникают к независимым АЗС подобного рода вопросы, скорее всего, они возникают в рамках злоупотребления мирующим положением и установления монопольно высокой цены на топливо, то здесь, соответственно, нужно будет просто доказать, что действительно цена складывается таким образом не из-за своевольного желания повысить свою маржу, а действительно потому, что дешевле сырье купить нельзя, приходится платить за него много, и поскольку любая коммерческая организация в первую очередь нацелена на получение прибыли, ей приходится вот по такой цене продавать. Соответственно, повторюсь, да, если у регулятора возникает вопрос, нужно будет просто обосновать свое ценообразование. Если оно действительно вызвано объективными причинами, то, скорее всего,

0: Или.
1: В Москве, по данным 2GIS, за год закрылся каждый седьмой бар. В других мегаполисах динамика разнонаправленная. На Business FM провел опрос владельцев баров из разных регионов, как они объясняют происходящее. Подробнее Наталья Шашина.
2: Общее число баров в России за год сократилось на 6%, пишут ведомости со ссылкой на подсчеты 2GIS. Например, в Омске сокращение на 7%, в Краснодаре на 10%. По наблюдениям владельца краснодарского бара «Большая рыба» Антона, в его городе больше пострадал дорогой сегмент. В отличие от Москвы и Петербурга, здесь не так много людей, готовых платить по 10-15 тысяч рублей за бутылку. А многие бары, несмотря на красивые бизнес-планы, на самом деле работали в ноль. У заведений с ценником чуть ниже среднего все стабильнее, рассказывает Антон.
3: Конечно, вопрос цены. Потому что, как бы нам ни хотелось, но очень сильно импортный алкоголь поднялся в цене. Весь, а он, в принципе, у нас по большей части всегда был импортный. Я говорю про крепкие там виски, ромы, коньяки. Естественно, нам для того, чтобы выживать, тоже нужно ставить свою наценку. И это становится довольно-таки небюджетным, скажем так, делом. Раньше поход в бар или в ресторан, это все-таки, наверное, года 2-3 назад еще было обыденностью. То сейчас это, наверное, все-таки история как будто как праздник, что ли. А вопрос спорта, например, у нас в баре транслируют футбол. Ну, после того, как исключили наши команды из всех Еврокубков и прочего, то интерес, на самом деле, к футболу очень сильно упал.
2: В Москве количество баров сократилось на 14%. Среди громких закрытий с начала года «Дорогая, я перезвоню», «Мумий-тролль-бар», «Пауэрхаус». Правда, и рынок здесь перенасыщен, считает совладелец московского бара «Санта-Муэрте» и директор по развитию петербургского бара «Сплетни» Глеб Докучаев. Он уверен, закрываются те, у кого нет уникальной концепции. И сам 2 месяца назад открыл бар с мексиканской кухней, напитками и ежедневно иммерсивными шоу. Но есть и такой фактор. Молодежь меньше пьет, говорит он.
4: Наверное, молодое поколение, так называемые зумеры, если там, не знаю, мне 3-4 года, и для меня отличный отпуск, это приезжать где-нибудь в спа с бокальчиком вина, то они уже не так сильно употребляют алкоголь, у них там какие-то другие увлечения. В принципе, там меньше интересен какие-то тусовки, меньше интересен какой-то секс. То есть, опять же, ну, бары ходят в том числе познакомиться, но они, как бы, менее, мне кажется, сексуализированы, чем более взрослое поколение. Поэтому подрастающее поколение чаще выбирает какие-то другие активности.
2: В некоторых городах динамика другая, и число баров выросло. В Челябинске на 8%, в Нижнем Новгороде на 5%, в Казани на 4%, в Перми на 3%. Поэтому эксперты называют происходящее скорее ротацией. А владельцы баров говорят, процитирую, «Настало время поджаться и переосмыслить все, что мы построили». Совладелец караоке-бара «Говорящий слон» в Калуге Антон Алешин рассказывает, он и сам думает, что надо делать ремонт, менять маркетинг и трансформировать бизнес. Вот что, по его словам, сейчас влияет на экономику баров.
5: МБС, который появился в общепитии, стали следить за дроблением бизнеса. Много очень проверок стало со стороны Роспотребнадзора. Плюс вот ЕГАИС, честный знак. Эти факторы, эти новые расходы появившиеся, они сильно, конечно, стали влиять на экономику бизнеса. Маржа сокращается, предприниматель меньше зарабатывает. Вот если у тебя была компания, была какая-то империя, либо у тебя были какие-то классные проекты, которые были мощными, и они любой кризис переживают. Если у тебя была там одна там какая-то точка общепита слабая, и она там когда-то взорвалась в свое время, а теперь и деньги кончились, и долги перед поставщиками, и постоянный кассовый разрыв, то тогда тебе будет тяжело, плюс вот эти новые расходы, ты уйдешь с этого рынка. Либо сам будешь бегать, таскать товар, принимать его, обслуживать гостей, быть маркетологом, психологом, игрушечным водителем, директором, финансовым, конечно, бухгалтером основное.
2: Есть мнение, что бары конкурируют уже не друг с другом, а с домашним отдыхом. Но, как уверены сами владельцы, дом может выиграть у обычного бара, но хорошему все-таки проиграет. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Business FM.
0: Реклама. Тен-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. «Между делом» с Кирой Альтман.
7: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», объяснила мне в цифрах и в чувствах, как

0: работает акция «Дети вместо цветов».
1: Я думаю, что потенциально мы можем сумму, которую мы собрали за 12 лет, то есть примерно 500 000 000, мне кажется, что ее можно собирать за один год. Потому что мы считали, какое количество школ в стране работает, какое количество первоклассников идут в школу, какое количество выпускников идут в последнее 1 сентября. И вообще она, конечно, шире, чем школа. Это колледжи, вузы. Одно время я думала, что меня убьют собственники цветочных магазинов. А потом я поговорила с замечательными, любимыми моими Мосцветторг или Союзцветторг. И они говорят: ну что вы, так много людей покупают цветы, мы не замечаем этой акции. Я говорю: что, правда, не замечаете? Они говорят: нет, мы не замечаем. Ну, то есть это так вошло в нашу культуру, дарить цветы, что, слава богу, цветочный бизнес этого не чувствует. Традиционно выходит про этот сюжет на Первом канале. В общем, это действительно стало всероссийская благотворительная акция. Это очень круто. Но мне очень хочется, чтобы мы думали про нее как про уроки добра, а не как про выбор между цветами и детьми.
0: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывов на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
3: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что: Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
2: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин приехал в московский концертный зал «Зарядье» на торжественное мероприятие по случаю Дня города. В столице в этом году День города отмечают 5 и 6 сентября. Москве исполнилось 879 лет. Глава государства традиционно поздравляет москвичей с этим праздником. В минувшем году он также приезжал в «Зарядье» на торжества, приуроченные ко Дню города. Российские суды в пилотном режиме начали применять 4 разные модели искусственного интеллекта, обучающиеся на судебной практике. Об этом сообщил Игорь Краснов, выступая на форуме председателя верховных судов стран БРИКС. Он также отметил, что Россия решает амбициозную задачу создания системы цифровое правосудие для внедрения технологий искусственного интеллекта на всех этапах судопроизводства. На Запорожской АЭС начали ремонт на линии электропередачи «Ферросплавная-1». Об этом сообщили в пресс-службе станции. Утром МАГАТЭ объявила о временном прекращении огня в районе АЭС для проведения ремонтных работ. Они восстановят электроснабжение станции, нарушенное с 20 августа. В Индонезии произошло извержение вулкана Кракатау, которое продолжалось несколько часов. Об этом сообщает геологическое агентство страны. По его данным, извержение сопровождалось грохотом и выбросами раскаленного металла, напоминавшими фонтаны лавы. О пострадавших или повреждениях инфраструктуры не сообщается. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 15 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Россия в течение 3 суток не будет наносить удары по Киеву, сообщил Дмитрий Песков. Связано это с подготовкой к приезду туда американской делегации. Также Песков говорит, что Кремль получил информацию от Украины о введении режима прекращения огня с 5 по 8 сентября. А американские переговорщики Уитков и Кушнер сейчас находятся в Москве. Чуть позже их примет Владимир Путин. Трамп ранее заявил, что у Вашингтона есть некая идея насчет мирного урегулирования. После переговоров в субботу с Владимиром Путиным в Кремле, в воскресенье Вытков и Кушнер встретятся с Зеленским в Киеве. Песков, говорит, призвал не забегать вперед по вопросу новых предложений от США по Украине и дождаться встречи Путина с Вытковым и Кушнером. Чего стоит ждать? Троянский конь Кремля. Американская Financial Times так назвала итальянского политика, бывшего генерала Роберто Ваначчи. Указывается, что он может осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони за своей критики поддержки Украины. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, Владимир Путин сегодня примет Вытковы и Кушнера, сообщил ТАСС Дмитрий Песков. Спецпосланники президента США приземлились ранее во Внуково. Их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Кадрами встречи он поделился в соцсети X, подписав их «Добро пожаловать в Москву, миротворцы». Как накануне заявил Дональд Трамп, Вытков и Кушнер должны определить, есть ли вариант прекращения российско-украинского конфликта. Но, по словам президента США Вашингтона, цитирую, «есть идея насчет мирного решения и, может быть, хороший шанс на урегулирование». На визит Вытков и Кушнера больших надежд возлагать, впрочем, не стоит. Реальные переговоры России и Украины возможны по окончании зимнего сезона. Так считает гендиректор Фонда нацэнергобезопасности и профессор финансового университета Константин Симонов.
5: Особенно после контактов руководителей разведок, после визита Силуанова в Вашингтон, визит Уиткова и Кушнера, после паузы, кстати, достаточно длительной, воспринимается с повышенным оптимизмом. Но я боюсь, что здесь каких-то особых завышенных ожиданий пока быть не должно, потому что на самом деле совершенно непонятно, вокруг чего будет строиться новый мирный план. Мы знаем только схему Анкориджа, но после саммита G7 в Ивьяне и после саммита НАТО в Анкаре фактически российская сторона признавала, что дух Анкориджа скорее мертв, чем жив. Были заявления Лаврова на этот счет. И получается, что вот есть у нас формула годичной давности, которая не сработала. Не сработала, кстати, почему? Потому что Трамп, взяв на себя обязательство убедить европейцев в том, что эта схема компромисса, она и для них наилучшая, с этой задачей, в общем-то, не справился. Не справился сразу. А потом еще и санкции ввел против двух крупнейших российских нефтяных компаний осенью 25 года. Получается, что та формула, суть которой заключалась в том, что Украина должна вывести свои войска из Донецкой области и передать их России, а Соединенные Штаты должны признать новые территориальные реалии, после чего Россия готова была остановиться на этих географических границах и политических тоже. И эта формула не была реализована, но другой-то не было. И большой вопрос, а с чем Уитков и Кушнер едут в Москву? У них есть какая-то новая формула мира? Трамп вроде бы об этом сказал, что они едут с новым компромиссом. А в чем суть этого нового компромисса? Мы видим, что и Россия, и Европа с Украиной сейчас исходят из того, что новый раунд переговорного процесса нужно вести с позиции силы. Россия пытается показать, что она создаст очень серьезные проблемы в зимний период, в том числе и населению Украины. Украина пытается показать России, что она еще не весь арсенал дроновый, а возможно и ракетный, продемонстрировала с точки зрения войны городов и вот той экономической войны. Путин, кстати, сказал, что окей, мы будем отвечать. Он дважды уже сказал, что Украина открыла ящик Пандоры, выразил готовность в ответ наносить удары по экономическим объектам. И, в принципе, каждая из сторон считает, что ей это удастся лучше. А вот кому это удастся лучше, покажет как раз осенне-зимний сезон.
4: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Axios написал, что Вытков и Кушнер после переговоров в субботу с Владимиром Путиным в Кремле в воскресенье встретятся с Зеленским в Киеве. Владимир Путин дал указание с полуночи сегодня и в течение 3 суток не наносить удары по Киеву, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. И он добавил еще, что приостановка ударов по Киеву связана с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков. И Песков также сказал Интерфаксу, что Кремль получил информацию от Украины о введении режима прекращения огня с 5 по 8 сентября. Украинские СМИ со ссылкой на источники ночью сообщили, что ВСУ получили приказ прекратить огонь по линии соприкосновения с сегодняшнего дня и до 8 сентября. Однако позднее глава офиса президента Украины сообщил, что временное перемирие было предложением украинской стороны, на которое Москва не отреагировала. А сегодня утром Минобороны России сообщила об ударах по металлургии металлургическим комбинатом в Днепропетровской области, логистическим центром в Николаевской, Одесской, Киевской областях, электроподстанции в районе Николаева, площадкам хранения топлива в военном городке аэродрома Гостомель. И кроме того, в населенном пункте Бровары поражен центр радиотехнической разведки. Украинское издание «Страна» пишет, что после российских ударов по логистике в супермаркетах Николаева возник дефицит круп, яиц, молочных продуктов и мяса. А в российских регионах, по данным Минобороны, за ночь силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника, и это заметно меньше, чем в последнее время. Московский авиаузел сегодня ночью работал штатно. Троянский конь Кремля. Так Financial Times назвала экстравагантного итальянского политика и бывшего генерала Роберто Ваначчи.
6: Подробности.
7: Как написала газета, Ваначчи называют способным осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони и снискать популярность у итальянцев из-за критики поддержки Украины. Ваначчи в ответ на эту публикацию выложил фото в российской армейской шапке и с рюмкой водки в руке и саркастично подписал, что в ужасе узнал, что он пророссийский, потому что критиковал цены на бензин. По его словам, недовольство ценами на топливо разделяют миллионы итальянцев. Цитата. «Ни один из которых не отчитывается перед Лубянкой». По данным Financial Times, Ваначчи выступает за прекращение финансирования и поставок оружия Украине, восстановление торговли с Россией и пересмотр международных обязательств Италии, в том числе и возможный выход из НАТО. Согласно летним опросам, его партия «Национальное будущее» набрала порядка 7-6%. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти не позже декабря 2027 года. Однако Bloomberg писал, что Мелони может инициировать их уже в апреле, опасаясь, что чем дольше она будет ждать, тем сильнее упадет ее рейтинг.
4: Джорджа Мелони уже побила рекорд Сильвио Берлускони. Ее правительство стало самым живучим после военной истории Италии. Оно находится у власти 1413 дней. Устойчивость Мелони обеспечила ее прагматизм. Но чем ближе выборы, тем чаще звучат разговоры о теряющей позиции правоцентристской коалиции, которой может угрожать Роберто Ваначчи. Так ли это и какие сейчас на самом деле настроения в Италии, говорит журналист из Италии Сергей Изуитов.
8: Как политик, я считаю, что он из себя ничего особого не представляет, учитывая его прошлое, учитывая его взгляды. Недавно создал новую партию свою, которую он собирается продвигать. Она называется «Национальное будущее». Когда дают название партии, он не учитывает менталитет итальянцев, потому что для итальянцев, когда говорят «национально», это прежде всего отсыл к периоду Муссолини. И надо сказать, что в Италии, конечно, есть его сторонники, но в большинстве своем итальянцы Муссолини не поддерживают и считают, что он принес в стране гораздо больше бед, чем сделал добра. На этой платформе Роберто Ваначчи хочет продвигаться дальше в большую политику. Если рассматривать его политическую программу, там два пункта, которые среди итальянцев подвергаются очень большой критике. Это его предложение запретить аборты. И второе, то, что касается инвалидов, а инвалиды – это очень чувствительная тема в Италии. Он предлагает сегрегационную модель, когда дети, у которых есть определенные отклонения в развитии, будут учиться в специально созданных классах для этого. Потому что в настоящее время таких классов нет, и дети, в общем-то, у которых есть определенные проблемы, они учатся в нормальных школах. Если рассматривать его как личность, то генерал в отставке, генерал итальянской армии, имеет награды, работал военным атташе в России, написал книгу. И итальянцы высказывают еще и такие мнения, что человек, который работал в России, вполне мог быть связан с определенными структурами.
9: Есть ли у него какая-то реальная, хоть сколько-нибудь поддержка в обществе?
8: Если говорить о поддержке, можно сравнить с поддержкой Иосифа Виссарионовича Сталина в России и с поддержкой тех, кто ностальгирует по временам Муссолини, когда можно было запереть дверь на ключик и положить ключик под половичок у входа, когда мафию загнали в подполье. Были очень большие социальные льготы. Но это, скорее всего, возрастной сегмент будут люди старше 70. Молодежь, она в большинстве своем аполитичная, она поддерживает левые партии, его политические программы, и все, в общем-то, так довольно хлипко выглядят. И, в общем-то, я считаю, что они не принесут реальной пользы никакой.
9: Сможет ли он отобрать у Мелони голоса? Какие перспективы у партии Мелони вообще?
8: Пока что Мелони доказала, что она довольно уверенно держится в седле. Я думаю, что так и будет продолжаться, потому что она, в общем-то, себя ничем не не скомпрометировала, она ведет довольно независимую политику. Говорили, что Италия идет в фарватере США, но, видите, получается так, что она Трампу даже и возражает, что вызывает его растущее недовольство. Скорее всего, конечно, она удержится, потому что, в общем-то, таких реальных партий, которые могли бы ей составить конкуренцию, на данный момент нет. Конечно, Ваначчи вряд ли сможет оттянуть голоса, хотя, ну, в принципе, что-то возможно.
9: Кто в Италии реально лидирует по поддержке населения?
8: Конечно, много симпатий в отношении левых, много симпатий в отношении правых партий. Хотя, если брать Мелони, то, конечно, хотя ее и критикуют, но в основном поддерживают ее. Тут как ни крути. Я думаю, что пока нужно ставить на Мелони.
4: Сергей Изуитов, журналист из Италии. Как отмечают СМИ, взлетевший за полгода с 2 до почти 8% рейтинг партии Ваначчи может стать проблемой для Мелони. Существует вероятность, что ей придется вступить с ним в коалицию, чтобы удержать свои позиции.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ФЭД-платежей 2026. 16+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Инструкция по применению.
11: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
11: Особые показания.
2: Дефицит времени.
11: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
11: Передозировка.
2: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
11: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
11: Консультация с врачом не требуется.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса. С Катей Калиной.
12: Об исключительно эстетском ресторане хочу рассказать вам сегодня, когда не просто заскочить поесть, не глядя, чем мы, конечно, здорово портим себе качество жизни, а увидеть и, главное, почувствовать красоту еды и момента. Ресторан, конечно, японский, Оши Идзакая, на Петровских линиях, дверь в дверь с клубом Менделеев. На медитацию за столом нужно время, поэтому забежать на ланч, по мне, так не вариант Оши. А вот сценарий для первого свидания идеальный. Особенно, если попасть сюда специально, на коктейльный амакаси. Он может, кстати, быть и безалкогольным. И минимум на час получить внимание шеф-бармена Александра Глазунова, который будет колдовать над напитками только для вас. Этих коктейлей в меню нет. Вовлекая в магию томатную воду, сироп корня васаби, коллекционный чай хадзитю, под закуски Владимира Ли, который тоже все это время будет с вами. Суши, сашими, цукимоно, десерт. 4-5 курсов в амакаси, который стоит вполне внятных денег – 7 000 рублей. Если вы не готовы к подобным экспериментам вслепую, вот вам моя навигация по меню а-ля карт. Обязательно в стол. Цветные томаты с маринованным артишоком и персиком. Томаты с фермы Михаила Болотова. Еще одна закуска с персиком. Хамачи с икрой юдзу. Это очень красивое блюдо, где прозрачные бусины икры живописно рассыпаются на рифленом прозрачном стекле тарелки. Попробуйте маринованные в персиковом уксусе огурцы, дайкон и ревень. Их можно взять как отдельную закуску, так и в сопровождении лосося терияки. Главное о них знать. Из сытных блюд – лепешки роти с обожженной говядиной и сезонными грибами, сейчас это лисички, и модный токийский стритфуд. Мини-бургеры с вагю, фуа-гра и черным трюфелем. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Бизнес ФМ. Погода в Москве.
4: 17 градусов прямо сейчас в столице, облачно с прояснениями, слабый дождь периодически до конца дня и сильный ветер. Действует предупреждение от гидромедцентра. Порывы до 19 метров в секунду. Завтра еще прохладнее, плюс 16 градусов днем и тоже с дождями. 15-16 в Москве. ПИК готовится уйти с биржи 7 сентября. Совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал чуть больше 98% акций и им потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После новости акции ПИК упали примерно на 4% и сейчас стоят около 552 рублей. Что может стоять за решением ПИК отказаться от публичного статуса и могут ли его примеру последовать, например, другие застройщики, объясняет девелопер, юрист по градостроительству и земельному праву, операционный директор М9 Development Антон Миниджан.
13: Уход компании ПИК с рынка акций, процедуру делистинга, преследует скорее стратегические и технические цели. Акционирование – это один из способов внешнего финансирования. Сейчас такой способ мог стать неприоритетным для компании. Для таких решений, как уход с биржи, часто есть сразу несколько оснований. Первой причиной может быть снижение стоимости заимствования. В период уменьшения маржинальности девелоперского бизнеса компании работают над оптимизацией затрат и удешевление кредитных средств банков может быть ценнее финансового потока от акционеров. В 2026-м произошло ужесточение требований Банка России к кредитованию компании с высокой долговой нагрузкой, которой в силу проектного финансирования является компания ПИК. Как вариант, акционерная структура для компании ПИК перестала быть выгодной. Второй причиной может быть упрощение процедур стратегического управления компанией и улучшение ее мобильности на быстро меняющемся рынке недвижимости. Ведь акционерное общество при доле миноритариев более 5% должно согласовывать основные решения со всеми акционерами через громоздкую процедуру согласования и извещений. Третья причина может быть основной. Есть какой-то стратегический план развития, типа слияния, продажи или дробления, который проще утвердить без миноритариев. С большой долей вероятности после окончания процедуры делистинга рынок может увидеть яркие шаги в каком-то новом направлении компании ПИК. При этом изменение корпоративной структуры, пусть даже такого крупного игрока рынка, никак не повлияет на цены квадратного метра жилья в России. Ключевые факторы влияния на цены жилья – это покупательская способность людей, законодательные изменения и себестоимость строительства. Но эффекты от изменения системы акционирования компании ПИК могут быть в выходе ПИК на новые форматы. Вполне можно ожидать аналогичных действий и от других компаний девелоперского рынка жилья России.
4: Антон Миниджан, МДЕВИТ Девелопмент. Но насколько вообще оправданно сохранять биржевой статус, когда капитал компании практически полностью консолидированный? Можно ли вообще переносить историю ПИК на весь сектор, объясняет партнер адвокатского бюро «Качкин партнеры», руководитель корпоративной арбитражной практики Кирилл Саськов.
14: ПИК, уходя с биржи, уходит не из бизнеса, а, по сути, меняет публичный статус. Формально компания остается публичной, но подавляющий контроль уже сосредоточен, по сути, в руках одного собственника. В этой ситуации, когда в обращении остается фактически менее 2% акций, вполне резонный вопрос может возникать для собственника, а для чего ему сохранять статус публичной компании, если основная часть капитала уже фактически сконцентрирована в его руках. Публичный статус – это не только возможность торговать акциями на бирже, но это одновременно и серьезные дополнительные обязанности. И раскрытие информации, и различные корпоративные процедуры, взаимодействие с миноритарными акционерами. Если компания активно привлекает капитал через биржу, тогда, конечно, такие издержки могут быть оправданы. Но если основной капитал уже сконцентрирован в одних руках, и в данный конкретный момент привлечение стороннего капитала не оправдано, то одному владельцу в рамках банального экономического смысла оставаться публичной компанией становится не нужно. Для ПИКа, наверное, это будет упрощение деятельности за счет снижения вот такого рода публичных обязанностей. На сам бизнес напрямую это не влияет. ПИК продолжает строить, продавать жилье, взаимодействовать с банками, с подрядчиками, покупателями. Непубличный статус даже может быть удобнее с точки зрения каких-то долгосрочных стратегий. Фактически появляется возможность принимать управленческие решения, не оглядываясь на реакцию биржи с изменением увеличения котировок. Говоря о других застройщиках, не стоит рассчитывать на массовый уход с биржи российских застройщиков. Наиболее логичен он будет для компаний, которые таким же аналогичным образом уже сконцентрировали в одних руках одного акционера или группы аффилированных акционеров.
4: Из основного индекса Мосбиржи ПИК исключили еще в июне, а с 18 сентября его бумаги уберут также из индекса широкого рынка и индекса недвижимости. Оставшиеся у миноритариев акции выкупят по цене в 551 рубль 40 копеек. Реестр владельцев для выкупа зафиксируют 20 октября. Среди крупных публичных девелоперов на бирже остаются «Самолет», «ЛСР» и «Эталон». Американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как подчеркивает издание, Иран намерен затягивать противостояние США до промежуточных выборов и ведет пропаганду против республиканцев. А четкой стратегии администрации Трампа, по словам конгрессменов, до сих пор нет. Трамп делает ставку на санкции, но они, по мнению чиновников, лишь спровоцируют новую эскалацию. Источники американской разведки допускают, что новые атаки на американские базы и суда в Ормузском проливе уже будут в ближайшие недели. В Иране сейчас идут споры. С одной стороны, президент Пезешкиан, который выступает за переговоры с США, но с другой, силовики КСИР и духовенство во главе с Хаминеи, считающие Трампа ненадежным партнером и настаивающие на продолжении конфликта. Продолжает политолог эксперт финансового университета Фархад Ибрагимов.
15: Муштаба Хамини находится в довольно непростом положении. С одной стороны, он хотел бы прекратить боевые действия, потому что он понимает, что жизнь продолжается, и нужно все равно войну заканчивать. Экономика говорит свое дело, инфляция продолжает расти, конечно, не такими безумными темпами, о чем там Дональд Трамп рассказывает, про 300%, он бы еще 3,5% сказал бы. Нет, инфляция 46, но это тоже немало. Это девальвация национальной валюты. $1 примерно стоит 2 миллиона иранских реалов. Это гигантский, на самом деле, показатель. Конечно же, рост безработицы. В общем, все это так или иначе влияет на Муштабу Хамини и Пезешкиан, как президент страны, который отвечает за экономический блок, ему вот эти доводы приводят. А с другой стороны, есть справедливые доводы и у противоположной стороны, у военного блока, у духовенства, которое считает, что как можно договариваться с Трампом сегодня, если он за свои слова не отвечает. И да, Иран стал себя ощущать гораздо увереннее, потому что иранцы поняли, что арабы не в состоянии самостоятельно наносить по Ирану ответный удар. Да и американские базы не спасают в огне. Поэтому, конечно, все эти события придают Ирану уверенности и ощущение того, что они смогут и дальше вести войну. Но другое дело, хватит ли у Ирана ресурсов. Иран в идеале хочет покончить с войной. Они не деморализованы ни в коей мере, но им надоело находиться в подвешенном состоянии. И либо мы продолжаем, и Иран готов идти воевать и сдаваться, в отличие там, от той же самой Сирии, Ливии, он не намерен. Либо давайте заключать полномасштабное соглашение мировое, которое подразумевало бы налаживание контактов. Но все же понимают в Тегеране, что без израильского фактора американцы сделать ничего не могут. Гайцы милые бронятся, только тешатся, но сегодня они ругают, завтра помирятся. И до тех пор, пока израильский фактор будет превалировать в Белом доме и оказывать влияние на принятие решений в Соединенных Штатах, говорить о каком-то реальном мире не приходится. И именно это силовики иранские пытаются донести до масштаба Хамини.
9: Почему Иран решил действовать именно сейчас?
15: Иран просто пользуется временем, удобным случаем. Пока есть возможность, где нужно будет нанести удар, они нанесут. В нужное время они будут, значит, говорить о каких-то переговорах. Это же все-таки Восток, причем иранская дипломатия, ей ни много ни мало 3,5 тысячи лет. И вот эти все тонкие нюансы, они чувствуют значительно лучше, чем многие другие на Ближнем Востоке, те же самые арабы или даже турки с пакистанцами. Поэтому иранцы считают, что по пока, если есть возможность вот так лавировать между этими острыми углами, то почему бы и не воспользоваться этим моментом, чтобы заодно показать всему миру, что страна продолжает свое сопротивление, и вот так сдаваться она не намерена.
4: Фархад Ибрагимов, политолог-эксперт финансового университета. Ранее израильское издание «Маариф» сообщало, что Иран готовит масштабную атаку на Израиль с привлечением всех региональных союзников – Хамаса, Хизбаллы, йеменских хуситов и шиитских группировок в Ираке. ООН проголосовала за принятие новой картографической проекции Equal Earth. Новая карта отражает реальные масштабы Африки в отношении других континентов и стран. Резолюция «Исправить карту» инициировал Того и получившая поддержку Африканского союза была принята при поддержке 164 стран, включая Францию и Великобританию.
2: Подробности.
7: Проект Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используется проекция Меркатора, созданная в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблемы есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находятся ближе к нему. Так, на карте Меркатора Гренландия размером с Африку. В реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. Искажение этой карты является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В преддверии голосования глава Метога заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты.
4: Как уже было сказано, за резолюцию проголосовали 164 страны, 6 стран воздержались, и лишь США высказались против. Представитель США в ООН Ирина Фернсевич заявила, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных реальных мировых проблемах, ООН обсуждает картографические проекты 16 века и их роль в продвижении репараций и когнитивной справедливости.
16: Подобные резолюции и продвигаемая идеологическая повестка дня – это своего рода ракушки, облепившие нашу работу здесь и подрывающий авторитет ООН. Когда в организации задаются вопросом, почему она утрачивает легитимность в глазах мирового сообщества и почему ее раз за разом не воспринимают всерьез, мы указываем именно на такие резолюции. Мы призываем страны проявить здравый смысл и полностью отвергнуть эту резолюцию. Соединенные Штаты проголосуют против нее.
4: Резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы, используемые в повседневной жизни карты. Однако глава МИДа Франции уже заявил, что ведомство прекратит использовать карту Меркатора и перейдет на новую проекцию.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В Москве 15:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил в полуночи трое суток не наносить удары по Киеву. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Пауза связана с подготовкой и проведением в украинской столице встреч с участием американских переговорщиков Стива Виткофа и Джареда Кушнера. Сегодня они в Москве, обоих примет российский президент. Но в Кремле призвали не забегать вперед по вопросу новых предложений от Вашингтона по украинскому урегулированию до встречи Путина с Уитковым и Кушнером. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Куртовка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Наступательные действия в этом районе вели подразделения южной группировки войск. Куртовка находится в Дружковском районе. Населенный пункт равно удален от Дружковки, Константиновки и Краматорска. Расстояние до них от села составляет около 15 километров. С 2022 года в России значительно сократилось количество поддельных банкнот. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Чаще всего злоумышленники подделывают купюры номиналом 5000 рублей. В 2025 году таких банкнот правоохранители изъяли более 3000. Тысячерублевых 1127 штук, 178 штук номиналом 2000 рублей, 65 номиналом 500 рублей. Монетный двор США распродал все так называемые золотые монеты с изображением президента Дональда Трампа, которые были выпущены в честь 250-летия независимости страны. Монеты Трампа имеют золотистый цвет, но золото не содержат. По данным Монетного двора США, монеты изготовлены по большей части из меди с примесями цинка, марганца и никеля. Дональд Трамп сообщил, что чемпионат мира по футболу принес Соединенным Штатам более 18 миллиардов долларов. По словам американского президента, проведение Мундиаля обеспечило занятость до более чем 160 тысяч человек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 15.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Глава РСПП предложил защитить бизнес от ударов БПЛА и включить террористическую угрозу в страховые риски. Покрыть такой ущерб обычным страховым не под силу. Поэтому Ушохин выдвинул идею докапитализировать российскую национальную перестраховочную компанию. Какова цена вопроса? Один из ведущих российских застройщиков, компания «ПИК», готовится уйти с биржи. В понедельник совет директоров девелопера рассмотрит вопрос о делистинге. Что стоит за решением об отказе от публичного статуса и не окажется ли пример «ПИКа» заразительным? Успех российских фигуристов на юниорском гран-при в Бангкоке. София Дзебко, несмотря на падение в произвольной программе, стала первой среди одиночниц. Лев Лазарев. Среди одиночников Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. О том, как это было, в ближайшем эфире Business FM. У селлеров растет спрос на страхование бизнеса от БПЛА, а страховые компании повышают тарифы. Глава РСПП Александр Шохин в интервью «Вестям» предложил включить террористическую угрозу в число страховых рисков и докапитализировать российскую национальную перестраховочную компанию, так как на рыночных условиях она тоже не потянет. По его словам, не каждая страховая компания станет страховать предприятия при высоких рисках, поэтому такая перестраховочная технология необходима. Тем временем селлеры на маркетплейсах стали в 7 раз чаще страховать товары от БПЛА, пишет «Коммерсант». Да, так, на склады полисы имели лишь 5-7% продавцов Wildberries, и только 10-20% из них покрывали риски от БПЛА, комментирует руководитель агентства «Enilex», которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
18: Предложение Александра Шохина, я считаю, перекус. Это, мне кажется, слишком сложно. Я понимаю, что нужно как можно быстрее наладить историю и наладить торговлю, стабилизировать. Но, опять-таки, за чей счет будет весь этот банкет? Наверное, все-таки нужно за один стол посадить представителей селлеров, маркетплейсов и страховых компаний, найти какой-то компромисс, чтобы наиболее оперативно и все-таки эффективно и без ущерба в одну из сторон принять какие-то решения, которые всех удовлетворят. Должен быть определенный баланс между страховыми суммами, между процентом возмещения, там, обязательством страхования и тому подобное. Страхование увеличивается в 2,5 раза, риски довольно большие. Если мы так безоговорочно пытаемся компенсировать товары, уничтоженные от атак БПЛА, то возникает огромное поле для злоупотребления со стороны селлеров. Ведь можно просто отгрузить огромное количество товара, по нему завысить цены и ждать, пока будет какая-то атака. То есть здесь тоже нельзя злоупотреблять. Тут скорее должно лежать все в разрезе адаптации самих селлеров. Маленькие склады небольшими партиями на 1-2 недели абсолютно логично. То есть здесь просто нужны определенные большие перестроения. Страховка определенно нужна, но давайте все-таки разграничим. Скорее всего, страховая премия для страховщиков должна быть довольно большой, потому что риски большие. Во-вторых, должна быть, наверное, прозрачная история, чтобы у нас и страховые компании тоже с этого как-то денежку зарабатывали, а не просто платили селлерам. То есть вопрос прозрачности, довольно больших премий и разветвленной логистики. Таким образом, мы можем минимизировать риски.
4: Владимир Блохин, агентство «Enilex». Вслед за спросом на покрытие бизнесу рисков от атак БПЛА растут соответствующие услуги страховых компаний. С 5 октября «Ингосстрах» повышает тариф на страхование товаров от БПЛА на «Озон» в 2,5 раза. Меняется и расчет. Раньше ставка считалась от цены, заявленной селлером в личном кабинете. С октября она будет рассчитываться от суммы, которую компания реально выплатит при страховом случае, комментирует эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
19: У нас включены в покрытие, что для физических лиц, что для юридических лиц, для бизнеса. Диверсия, террористический акт – это не просто падение беспилотного аппарата, это уже более расширенное покрытие. Но надо его включать в полис как раз. стало больше атак на маркетплейсы, на склады Озон и Валберес. Страховые компании несут большие убытки, стало больше выплат. И логично, чем больше страховые компании делают выплат, тем выше тарифы. То есть раньше страховались единицы, сейчас спрос возрос сотни раз. Каждый селлер обращается, как мне застраховать и как защитить свой товар. Спрос рождает предложение, и стоимость тарифа, конечно, будет расти и дальше. Мы тоже не знаем, что у нас будет с атаками. Если их станет меньше, да, страховых случаев станет меньше, возможно, тарифы останутся на прежнем уровне. Сейчас, например, берут на страхование большие заводы, большую промышленность, там миллиардные покрытия, включением франшизы, когда сам собственник участвует в устранении всех последствий, которые приходят от атаки БПЛА. То есть каждый раз пересматриваются и тарифы, и наполнение. И поэтому что-то, например, включается. Вот на Валберес, да, страхуются сами товары, которые на пункте нахождения товаров находятся. В момент транспортировки, но при этом на большом складе, уже товар не будет застрахован. И это логично, потому что частота этого страхового случая намного выше, чем когда товар транспортируется между складами и между пунктами вывоза. Логично, что страховые компании просчитывают риски, и чем больше этих рисков будет, тем будет больше увеличение товаров и больше ограничений по полису.
20: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования. Глава РСПП Александр Шохин также предложил изменить нормативную базу в сфере защиты предприятий от БПЛА. Частные охранные компании, по его мнению, должны иметь разрешение на применение дронов-перехватчиков с боевым зарядом. Такое предложение бизнесу пока непонятно, точно так же, как и реализация идеи с перестраховочной компанией, говорит гендиректор Артек СПБ, предоставляющий складские услуги и фулфилмент для маркетплейсов Артем Артюшенков.
21: Как селлеры страхуют на Озоне и на Валбересе, это просто какой-то побор получается. Никто тебе денег не вернет. Были какие-то возмещения от Валбереса, но это не расчет непонятен. Только сейчас вот выгрузили список утраченных товаров. По какому расчету компенсации, кому вообще, ничего не понятно. И также и этой страховки. Как бы вроде за них платишь, но денег никаких не получишь. Как это вообще видится, вот Шохин, да, как это видит, вот как вот перестраховочная компания, кто кому деньги будет платить, вообще ничего не понятно. И защита предприятий, да, от БПЛА. Вот у нас склад. Что мы должны сделать, чтобы защитить себя как бы от БПЛА? Я не понимаю. У нас новые сейчас клиенты приходят, интересуются, спрашивают, страхуете ли вы? Мы говорим, ну, типа, мы вообще не страхуем, потому что мы даже не знаем, с какой стороны подходить. Мы интересовались, сотрудники в несколько, в 3 или в 4 страховых звонили, и не предлагают услуги страховки именно от БПЛА. Никто не хочет вписывать вот договор, что вот если БПЛА в тебя прилетел, мы тебе все возместим. Никто на такое не идет. Поэтому вопрос о страховке не ясен вообще совсем. Мы как с этим снижаем риски? У нас есть такое конкурентное преимущество, что наш фулфилмент находится в здании, где по периметру и пол, и стены, и потолок — это просто железобетонный монолит 1.25 м толщиной. Вот мы как бы привлекаем клиентов дополнительные. Здание у нас защищено хорошо.
20: Артем Артюшенков, гендиректор Артек СПБ. С конца августа Wildberries совместно со страховой компанией Росгострах запустили добровольное страхование товаров в партнерских фулфилмент-центрах от рисков БПЛА. Оно защищает товары от рисков полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА и их обломков, продолжает представитель РВБ Дмитрий Борщевский.
22: Страхование распространяется на товары, которые находятся на фулфилмент-центрах, подключенных к партнерской программе Wildberries. А страховщиком выступает компания «Росгострах». Страхование является полностью добровольным, то есть продавцы могут самостоятельно подключить или отключить продукт в своем личном кабинете. А размер тарифа составляет 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся на ПФЦ. Также продавцы могут застраховать свои товары в пути, подключив другой страховой продукт, он называется «Страхование заказов». В августе этот сервис был дополнен рисками повреждений от БПЛА. То есть если продавец работает по модели FBS, то страховка действует при нахождение товаров на складах и сортировочных центрах Wildberries с момента передачи товара Wildberries до момента, когда товар забрал покупатель. Также эта страховая программа компенсирует стоимость обратной логистики. Большинство российских страховщиков не готовы страховать от риска ударов БПЛА крупные логистические объекты, так как нет достаточных объемов перестрахования. Мы поддерживаем инициативу по разработке таких продуктов страховыми компаниями и поиска системного решения и считаем его остро необходимым.
20: Дмитрий Борщевский, Wildberries & Drus. Продавцы на Озоне могут в один клик подключить страховку от Ингостраха, которая защищает от рисков БПЛА. В случае ЧС предусмотрено оперативное возмещение. Озон также помогает с оформлением документов для страхового случая и управлением программой в личном кабинете, продолжает представитель пресс-службы Озон.
0: Страховой полис покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией. Эта логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, в сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике. Тарифом управляет страховая компания. Ими было принято решение, что с 5 октября стоимость полиса для продавцов вырастет 2,5 раза. Плата за защиту товаров списывается ежедневно. Продавцам не нужно оплачивать страховку на год вперед. Они могут принимать решение о подключении полиса ежедневно. Принцип простой. День оплачен, товары под защитой. Также, чтобы не приплачивать за страховку, мы рекомендуем предпринимателям делать поставки чаще, но меньшими партиями. Например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж.
20: По оценке «Полис онлайн», индивидуальный тариф в компании сейчас составляет от 0,5% до процента от страховой суммы. Например, полис на 5 миллионов рублей обойдется в 25-48 тысяч, тогда как год назад это стоило всего несколько тысяч. «Озон» с конца июля повысил дневной тариф в 3,3 раза, объяснив это ростом рисков и отказом ряда страховщиков от возмещения. «Вайлдберрис» 7 августа включил теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и поднял цену примерно на 40%. Российские фигуристы завоевали 3 золотые медали на 3-м этапе юниорского гран-при в Бангкоке. София Дзепко и Лев Лазарев стали первыми в одиночном катании. Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. Эти фигуристы обеспечили себе место в финале серии. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
1: София Дзепко в Бангкоке шла второй после короткой программы. Она уступила японке Сумике Канадзаве всего 21 сотую балла, потому что судьи оштрафовали россиянку за слишком долгое начало. Но в произвольной Дзепко, которая вновь выступила в образе Тринити из «Матрицы», уверенно отыгралась, даже несмотря на падение. Как итог, 132,41 балла за произвольную и 202,79 в сумме. Вторая победа на этапах гран-при и выход в финал соревнований. София Дзепко призналась, что на этот раз победа была трудной. Видео размещено в телеграм-канале спортивного журналиста Константина Лесика.
3: Не буду лукавить, эти соревнования дались мне не очень просто, потому что перерыв между предыдущим этапом и этим был короткий. Еще достаточно непросто проходила смена часовых поясов. Но в любом случае для меня это очень ценный соревновательный опыт, очень полезный, за который я благодарны.
1: Мария Фефилова и Артем Валов подтвердили свой статус фаворитов среди юниоров. В танцах на льду они выиграли и короткую, и произвольные программы, набрав в общей сложности 166,09. Шансы россиян в финале юниорского гран-при в разговоре с Business FM оценил член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
23: Про Фефилову и Валова многие специалисты говорят как о будущих звездах танцев на льду. Хорошие шансы сохранить свои элементы, естественно, артистическое мастерство и у Софии, если не случится каких-то неожиданностей. Остается только сожалеть, что у наших фигуристов по одной квоте на каждый вид. Международный союз конькобежцев урезал их квоты с максимальных 3 до 1. В финале гран-при наши спортсмены, безусловно, будут бороться за золото.
1: Смог выиграть этап в Бангкоке и Лев Лазарев. После короткой программы он так же, как и Дзепко, шел вторым, но показал 5 четверных в произвольной. Во взрослых соревнованиях Владислав Дикиджи победил на челленджере в Токио, а Евгений Семененко занял 3-е место. Успехи россиян происходят на фоне отозванных нейтральных статусов у Марка Кондратюка, Камилы Валиевой и 5-кратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Спортсмены подали апелляции на решение ISU. Они будут рассмотрены 9 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
24: Агат. Покупай выгодно.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Деньги.
2: В Ульви, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились в полноценное средство расчетов, выпуск таких денег был взят под контроль городов-государств. Деньги и дельфины стали плоскими, и на них появились обозначения номинала. История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: Согласно данным, которые директор департамента КРТ Минстроя Мария Синичич озвучила на втором Пермском форуме развития города будущего, в настоящее время в 81 регионе страны в активной стадии реализации механизма КРТ находятся 1534 территории с градостроительным потенциалом почти 228 миллионов квадратных метров, из которых почти 171 миллион – жилье. Разговоры о том, что КРТ-подход является ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. И все же в Перми эксперты снова отмечали. Механизм КРТ важен, перспективен, но все еще несовершенен. Среди прозвучавших на форуме предложений на федеральном уровне установить единый подход к предоставлению земельных участков в аренду в рамках КРТ по ставке 0,1%. Изучить возможность введения альтернативных инструментов обеспечения обязательств застройщика по созданию социальной и транспортной инфраструктуры взамен банковской гарантии. Продлевать срок договора о КРТ пропорционально продлению срока аренды земельного участка и целый ряд других. Отдельного внимания заслуживает исследование, которое представила партнер, руководитель отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлия Токарева. Авторы ставили целью понять, как выглядит ландшафт рынка КРТ с точки зрения девелоперов. Каковы основные барьеры для входа в КРТ-проекты? Какие стадии вызывают наибольшие сложности? Какие меры поддержки наиболее актуальны? В итоге все регионы страны были разбиты на 4 группы. И если в одних для застройщиков надо просто снизить регуляторные и инфраструктурные барьеры и сделать более быстрым присоединение к техсетям, то в других девелоперам нужна реальная финансовая помощь. А в каких-то субъектах РФ помощь нужна даже не им, а прежде всего покупателям КРТ-недвижимости. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM.
4: 15:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Старейший в мире венецианский кинофестиваль в самом разгаре. Джордж Клуни выступает против ИИ, в программе не хватает женщин, а общественность ругается из-за фильмов из России и Израиля. Чем успел еще отметиться 83-й фестиваль в Венеции, расскажет Ольга Кашинская.
8: В Венеции в этом году особенно неспокойно. На фоне общей поляризации культуры еще до старта фестиваля возмущение вызвало включение в программу двух картин, снятых режиссерами из России и Израиля. Первая – создающийся аж 2008 года проект Ильи Хржановского, признанного в России иностранным агентом под названием «Дау». Главную роль исполняет Теодор Курендис. Зародившись как байопик о советском физике Льве Ландау, со временем проект перерос в полудокументальный и художественный эксперимент. Довольно спорный. По рассказам участников, на площадке были бесчеловечные условия работы. Включение ДАУ в конкурсную программу фестиваля в совместном заявлении решительно осудили МИД и Минкульт Украины. А накануне старта фестиваля в основной конкурс включили секретный фильм. Им оказался израильский док НАЗА о геноциде в секторе Газа. После этого организаторы фестиваля получили открытое письмо от известных общественных и культурных деятелей, которые потребовали конкретных действий в поддержку Палестины и бойкота Израиля во всех формах. Обвиняли фестивали в практически полном отсутствии женщин-режиссеров в основном конкурсе. Там представлена всего одна картина, снятая женщиной, против 20 работ режиссеров-мужчин. В итоге, перед началом фестиваля, организаторы даже объявили об отмене традиционной пресс-конференции с членами жюри. Предполагалось, что это попытка уйти от ответа на неудобные политические вопросы. В итоге, правда, конференция состоялась и прошла без особых проблем. Сам же фестиваль открылся пламенной речью Джорджа Клуни, получавшего почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф. На сцене он порассуждал о потере ценности информации в современном мире и выразил обеспокоенность монополией крупных
10: медиакорпораций. И отдельно высказал свои опасения насчет проникновения искусственного интеллекта в кино. «Я не хочу, чтобы через 20 лет после моей смерти мое лицо было в рекламе тампонов», — заключил Клуни. Ответом ему были незамедлительно сгенерированные рекламные ролики средств гигиены с его участием. Продолжит редактор портала «Фильм.ру» Евгений Ухов.
11: Нельзя сказать, что мнение и вот позиция Джорджа Клуни озвучена, она маргинальна. На самом деле, достаточно большое число актеров уже сейчас заявляет о том, что их пугает перспектива стать вот этими мумиями или слепками лиц, которые затем будут эксплуатироваться или даже сейчас будут эксплуатироваться, не принося им, во-первых, дохода, а во-вторых, возможно, принося урон какой-то их репутации. Я думаю, что сейчас наступил тот момент, когда Голливуд и большие студии и, наверное, в большой степени как раз те гиганты IT-индустрии, которые занимаются разработкой вот этих приложений всех нейросетевых, они должны каким-то образом договориться. Может быть, это будет частью какого-то договора студий, агентов, актеров, режиссеров, насколько можно использовать их, в каких ситуациях. Здесь очень большой и серьезный простор для работы юристов в первую очередь.
10: Впрочем, если отвлечься от информационного фона, в Венеции в этом году показывают много разного, вполне общечеловеческого кино. И значительная часть доберется до российского проката, говорит кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
12: Уже несколько фильмов куплено, в том числе мы увидим фильм открытия Венецианского фестиваля «Чернила» режиссера Дэнни Бойла. Это биографическая драма о Руперте

0: Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Въезд в Казахстан пока будет бесплатным, но для пересечения границы нужно будет оформлять электронное разрешение.
2: Итоги недели.
1: С 1 ноября такое разрешение должны будут получать все иностранцы, которые прибывают в Казахстан самолетами. И постепенно требования распространят и на другие виды транспорта. Валерий Убадуев продолжит.
3: Процесс получения электронного разрешения на въезд в Казахстан, как убедилась редакция Business FM, не занимает дольше нескольких минут. В специальном приложении КАЗ ETA нужно предоставить контактные данные, фотографии российского паспорта, пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также необходимо сообщить даты посещения Казахстана и номер рейса, если планируете попасть в республику самолетом. Причем, если заявителю меньше 18 лет или больше 65, то ему такое разрешение не требуется. В ходе заполнения анкеты еще нужно ответить на несколько вопросов. Например, планируете ли вы перевозить животных, растения, оружие, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Это электронное разрешение нужно оформлять как минимум за 72 часа до поездки. И формально на заявку может прийти и отказ, если заявитель не соответствует каким-либо требованиям. То есть этот документ визы не является, но по сути выполняет похожую функцию. Комментирует гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
4: Здесь важно понимать другое. Даже если технически процедура простая, она все равно меняет саму логику поездки. Раньше можно было купить билет за день до вылета и улететь. Теперь нужно налаживать 72 часа на оформление дополнительного документа, без которого вас просто не посадят в самолет. И главный, конечно, вопрос, ударит ли это все по турпотоку. Я уверен, что не сильно, и нужно понимать, что в целом Казахстан не закрывается. Для государств это в целом некий контроль, для пассажира дополнительная процедура, не более того.
3: На данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому сейчас предъявлять разрешение на границе не обязательно. Но с 1 ноября документ будут обязаны получать все иностранные граждане, которые прибывают в республику самолетами. С 15 ноября документ нужно предъявлять въезжающим в Казахстан на авто через границы со странами вне ЕАЭС. С 30 ноября через границы со странами, входящими в ЕАЭС. А с 15 декабря получение разрешения станет обязательным для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты. Этот документ будет действовать 180 дней, и его можно будет использовать для нескольких поездок. Важно, что разрешение на въезд не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, а также водители грузовиков и автобусов для международных перевозок. Поэтому торговля не пострадает. Скорее всего, Казахстан таким образом планирует пополнять бюджет, считает независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
5: Водители грузовиков попали в категорию исключения, поэтому на водителях это никоим образом не скажется. Соответственно, на логистике это никак отразиться не должно. Тут речь идет как раз-таки именно о туристических потоках и не более того. А вот именно водители больших грузов, к ним таких требований нет, и они абсолютно по-прежнему смогут пересекать границу без получения подобного электронного разрешения. Ключевая цель — это, судя по всему, власти Казахстана собирают средства таким образом.
3: Как отмечают эксперты, сейчас все границы активно цифровизируются, и это касается не только Казахстана. Например, в России продолжается эксперимент с регистрацией иностранцев в приложении RU-ID. Но это мера не обязательная. Апробация новых правил въезда в Россию продолжается до 31 декабря 2027 года. Казахстану электронное разрешение на въезд нужно для подробного подсчета прибывающих в республику граждан, говорит гендиректор радио Business FM Казахстан Рустам Максутов.
6: У нас этот год был объявлен годом цифровизации, и все то, что сейчас мы можем оцифровать, мы оцифровываем для того, чтобы мы отслеживали поток миграции. Это ни в коем случае не говорит о том, что будут введены какие-то затруднительные барьеры для многих, которые хотят пересечь нашу страну либо транзитом, либо там остаться на какой-то определенный срок. Но наши власти решили сделать именно так, для того, чтобы был определенный подсчет этого всего, и чтобы мы потом сами понимали, как это выражается в цифрах.
3: Однако к такому объяснению все равно есть вопросы, так как пересечение границ так или иначе контролируется. Следовательно, учет ведется. Цена на оформление электронного разрешения на въезд в Казахстан будет одинаковой для граждан всех государств. Вопрос стоимости сейчас находится на согласовании, сообщили РИА Новости в КАЗ ETA. Но на данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому оформление документа пока бесплатно. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод, Рамная конструкция и

0: 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
3: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
2: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: Москве 15:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый участок Рублёво-Архангельской линии московского метро. Эта линия стала 17-й по счету. В ней 8,7 километра пути и 5 станций. От станции «Деловой центр» до станции «Бульвар генерала Карбышева». Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко со вчерашнего дня не могут найти, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники. По их данным, Кравченко въехал в правительственный квартал Киева, после чего его больше никто не видел. Тем временем депутат Алексей Гончаренко сообщил, что детективы НАБУ задержали заместителя начальника Международного департамента Генпрокуратуры Сергея Крапиву. Накануне издание сообщило о проведении НАБУ и САП обысков у Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и глава Одесской администрации Олега Кипера. Позднее спикер офиса генпрокурора Марьяна Гаевского в комментарии опровергла сообщение о следственных действиях в отношении Кравченко. В результате ДТП под Новосибирском погиб водитель микроавтобуса, пострадали 12 пассажиров, сообщили в областном следственном управлении Следственного комитета. 6 человек, в том числе 2 детей, доставлены в больницу. Обладатель Кубка Гагарина начал сезон с разгромной победы в матче открытия КХЛ. «Локомотив» дома крупно обыграл «Трактор» со счетом 5-1. В составе ярославского клуба шайбу на свой счет записали Матвей Катков, Джованни Фьоре, Максим Шелнов, Максим Березкин, Егор Сурин. У «Трактора» гол забил Андрей Светлаков. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сегодня в Москве, завтра в Киеве. Американские переговорщики Уитков и Кушнер снова включились в посредничество между Россией и Украиной. Трамп отправил их обсуждать некую новую идею мирного урегулирования. В связи с их приездом объявлено о 3-дневной приостановке ударов по Киеву. Троянский конь Кремля. Газета Financial Times увидела русский след в росте популярности правого итальянского политика Роберто Ваначчи, который, как считает издание, может отобрать часть голосов у Джорджи Мелони. В ответ Ваначчи опубликовал свое фото в шапке-ушанке с подписью «Объявлен агентом Кремля» за то, что критиковал цены на бензин. Литва и Латвия собираются ввести эмбарго на транзит российского зерна. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Москва начала перенаправлять экспорт зерна в балтийские порты после атак Украины на российскую инфраструктуру в Балтийском море. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Владимир Путин сегодня примет Уиткофа и Кушнера, сообщил Дмитрий Песков. Будет беседа. Как правило, до этого встречи были достаточно продолжительными, сказал представитель Кремля. Спецпосланники президента США приземлились во Внуково. Их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Кадрами встречи он поделился в соцсети X, подписав их «Добро пожаловать в Москву, миротворцы». Как накануне заявил Дональд Трамп, Уитков и Кушнер должны определить, есть ли вариант прекращения российско-украинского конфликта. По словам президента США, США, у Вашингтона, цитата, есть идея насчет мирного решения и, может быть, хороший шанс на урегулирование. На визит Уиткофа и Кушнера больших надежд возлагать не стоит. Реальные переговоры России и Украины возможны по окончании зимнего сезона, считает гендиректор Фонда нации энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
6: Особенно после контактов руководителей разведок, после визита Силуанова в Вашингтон, визит Уиткофа и Кушнера, после паузы, кстати, достаточно длительной, воспринимается с повышенным оптимизмом. Но я боюсь, что здесь каких-то особых завышенных ожиданий пока быть не должно, потому что на самом деле совершенно непонятно, вокруг чего будет строится новый мирный план. Мы знаем только схему Анкориджа, но после саммита G7 в Ивьяне и после саммита НАТО в Анкаре фактически российская сторона признавала, что дух Анкориджа скорее мертв, чем жив. Были заявления Лаврова на этот счет. И получается, что вот есть у нас формула годичной давности, которая не сработала. Не сработала, кстати, почему? Потому что Трамп, взяв на себя обязательство убедить европейцев в том, что эта схема компромисса, она и для них наилучшая, с этой задачей, в общем-то, не справился. Не справился сразу. А потом еще и санкции ввел против двух крупнейших российских нефтяных компаний осенью 25 года. Получается, что та формула, суть которой заключалась в том, что Украина должна вывести свои войска из Донецкой области и передать их России, а Соединенные Штаты должны признать новые территориальные реалии, после чего Россия готова была остановиться на этих географических границах и политических тоже. И эта формула не была реализована, но другой-то не было. И большой вопрос, а с чем Уиткоф и Кушнер едут в Москву? У них есть какая-то новая формула мира? Трамп вроде бы об этом сказал, что они едут с новым компромиссом. А в чем суть этого нового компромисса? Мы видим, что и Россия, и Европа с Украиной сейчас исходят из того, что новый раунд переговорного процесса нужно вести с позиции силы. Россия пытается показать, что она создаст очень серьезные проблемы в зимний период, в том числе и населению Украины. Украина пытается показать России, что она еще не весь арсенал дроновый, а возможно и ракетный, продемонстрировала с точки зрения войны городов и вот той экономической войны. Путин, кстати, сказал, что окей, мы будем отвечать. Он дважды уже сказал, что Украина открыла ящик Пандоры, выразил готовность в ответ наносить удары по экономическим объектам. И, в принципе, каждая из сторон считает, что ей это удастся лучше. А вот кому это удастся лучше, покажет как раз осенне-зимний сезон.
5: Константин Симонов, гендиректор Фонда нации энергобезопасности. Аксиос написал, что Уиткоф и Кушнер после переговоров в субботу с Владимиром Путиным в Кремле в воскресенье встретятся с Зеленским в Киеве. Владимир Путин дал указание с полуночи сегодня и в течение 3 суток не наносить удары по Киеву, сообщил Дмитрий Песков. И добавил, что приостановка ударов по украинской столице связана с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков. Песков также сказал Интерфаксу, что Кремль получил информацию от Украины о введении режима прекращение огня с 5 по 8 сентября. Украинские СМИ со ссылкой на источники ночью сообщили, что ВСУ получили приказ прекратить огонь по линии соприкосновения с сегодняшнего дня и до 8 сентября. Однако позднее глава Офиса президента Украины сообщил, что временное перемирие было предложением украинской стороны, на которое Москва не отреагировала. Сегодня утром Минобороны России сообщила об ударах по металлургическим комбинатам в Днепропетровской области, логистическим центрам в Николаевской, Одесской и Киевской областях, электроподстанции в районе Николаева, площадкам хранения топлива в военном городке аэродрома «Гостомель». Кроме того, в населенном пункте Бровары поражен центр радиотехнической разведки. Украинское издание «Страна» пишет, что после российских ударов по логистике в супермаркетах Николаева возник дефицит круп, яиц, молочных продуктов и мяса. В российских регионах, по данным Минобороны, за ночь силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника, что заметно меньше, чем в последнее время. Московский авиаузел сегодня ночью работал штатно. Троянский конь Кремля. Так Financial Times назвала экстравагантного итальянского политика и бывшего генерала Роберто Ваначчи.
1: Подробности.
7: Как написала газета, Иваначчи называют способным осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони и снискать популярность у итальянцев из-за критики поддержки Украины. Иваначчи в ответ на эту публикацию выложил фото в российской армейской шапке и с рюмкой водки в руке и саркастично подписал, что в ужасе узнал, что он пророссийский, потому что критиковал цены на бензин. По его словам, недовольство ценами на топливо разделяют миллионы итальянцев. Цитата. «Ни один из которых не отчитывается перед Лубянкой». По данным Financial Times, Иваначчи выступает за прекращение финансирования и поставок оружия Украине, восстановление торговли с Россией и пересмотр международных обязательств Италии, в том числе и возможный выход из НАТО. Согласно летним опросам, его партия «Национальное будущее» набрала порядка 7-6%. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти не позже декабря 2027 года. Однако Bloomberg писал, что Мелони может инициировать их уже в апреле, опасаясь, что чем дольше она будет ждать, тем сильнее упадет ее рейтинг.
5: Джорджа Мелони уже побила рекорд Сильвы Берлускони. Ее правительство стало самым живучим в послевоенной истории Италии. Оно находится у власти 1413 дней. Устойчивость Мелони обеспечил ее прагматизм, но чем ближе выборы, тем чаще звучат разговоры о теряющей позиции правоцентристской коалиции, которой может угрожать Роберто Иваначчи. Так ли это и какие сейчас на самом деле настроения в Италии, говорит журналист Сергей Иезуитов.
8: Как политик, я считаю, что он из себя ничего особого не представляет, учитывая его прошлое, учитывая его взгляды. Недавно создал новую партию свою, которую он собирается продвигать. Она называется «Национальное будущее». Когда дают название партии, он не учитывает менталитет итальянцев, потому что для итальянцев, когда говорят «национально», это прежде всего отсыл к периоду Муссолини. И надо сказать, что в Италии, конечно, есть его сторонники, но в большинстве своем итальянцы Муссолини не поддерживают и считают, что он принес в стране гораздо больше бед, чем сделал добра. На этой платформе Роберто Иваначчи хочет продвигаться дальше в большую политику. Если рассматривать его политическую программу, там два пункта, которые среди итальянцев подвергаются очень большой критике. Это его предложение запретить аборты. И второе, то, что касается инвалидов. А инвалиды – это очень чувствительная тема в Италии. Он предлагает сегрегационную модель, когда дети, у которых есть определенные отклонения в развитии, будут учиться в специально созданных классах для этого. Потому что в настоящее время таких классов нет, и дети, в общем-то, у которых есть определенные проблемы, они учатся в нормальных школах. Если рассматривать его как личность, то генерал в отставке, генерал итальянской армии, имеет награды, работал военным атташе в России, написал книгу. Итальянцы высказывают еще и такие мнения, что человек, который работал в России, вполне мог быть связан с определенными структурами.
9: Есть ли у него какая-то реальная, хоть сколько-нибудь поддержка в обществе?
8: Если говорить о поддержке, можно сравнить с поддержкой Иосифа Виссарионовича Сталина в России и с поддержкой тех, кто ностальгирует по временам Муссолини, когда можно было запереть дверь на ключик и положить ключик под половичок у входа, когда мафию загнали в подполье. Были очень большие социальные льготы. Но это, скорее всего, возрастной сегмент будут люди старше 70. Это молодежь, она в большинстве своем аполитичная, она поддерживает левые партии, его политические программы. И все, в общем-то, так довольно хлипко выглядят. И, в общем-то, я считаю, что они не принесут реальной пользы никакой.
9: Сможет ли он отобрать у Мелони голоса? Какие перспективы у партии Мелони вообще?
8: Пока что Мелони доказала, что она довольно уверенно держится в седле. Я думаю, что так и будет продолжаться, потому что она, в общем-то, себя ничем не скомпрометировала, она ведет довольно независимую политику. Говорили, что Италия идет в фарватере США, но видите, получается так, что она Трампу даже и возражает, что вызывает его растущее недовольство. Скорее всего, конечно, она удержится, потому что, в общем-то, таких реальных партий, которые могли бы ей составить конкуренцию, на данный момент нет. Конечно, Иваначчи вряд ли сможет оттянуть голоса, хотя, ну, в принципе, что-то возможно.
9: Кто в Италии реально лидирует по поддержке населения?
8: Конечно, много симпатий в отношении левых, много симпатий в отношении правых партий. Хотя, если брать Мелони, то, конечно, хотя ее и критикуют, но в основном поддерживают ее. Тут как ни крути. Я думаю, что пока нужно ставить на Мелони.
5: Сергей Иезуитов, журналист из Италии. Как отмечают СМИ, взлетевшая за полгода с 2 до почти 8% рейтинг партии Иваначчи может все-таки стать проблемой для Мелони. И существует вероятность, что ей придется вступить с ним в коалицию, чтобы удержать свои позиции.
1: Business FM. Инструкция по применению.
10: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
1: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
10: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
1: Между делом с Кирой Альтман.
5: Много лет назад я снимала короткометражное кино ко дню рождения фонда «Вера». И тогда я попросила Нюту Федермессер, директора фонда, сказать в микрофон две противоположные вещи. «Я готова помочь» и «Мне нужна помощь». Тогда после съемок Нюта сказала, что ей гораздо труднее просить, чем помогать. А как сейчас?
11: Проще. И это не... Хотя, хотела сказать, это не комплимент тебе, хотя это комплимент тебе. Я, наверное, тогда сама впервые сформулировала, а это очень важно правильно сказать, что мы не умеем ни просить о помощи, ни предлагать помощь, что самое страшное, что люди могут сказать, и самое равнодушное, это фраза «держись», потому что если уж возвратный глагол, то «держись за меня». Вот моя рука, да, только вот так, может. И понимание, что я всегда говорю, давай я тебе помогу, давай я сделаю, а для себя этого не приемлю, это ведь гордыня на самом деле. И я стала произносить эту фразу «Мне нужна помощь». Тем не менее, чаще всего, а может быть даже только на работе я ее произношу, потому что у меня есть такое рабочее правило, что все люди в команде — это те, кто в своей сфере должны быть обязательно сильнее, умнее, профессиональнее меня. И мне в такой команде получается не неловко сказать, ребят, я не знаю, не умею, помогите мне решить вот эту задачу, помогите мне вот это сделать. Но я пока еще не научилась говорить мне плохо и помогите мне, если это вопрос моего внутреннего состояния. Мне кажется, это большой слабостью.
5: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Business FM.
1: «Между делом» на Business FM. Погода в Москве.
5: Прямо сейчас в столице плюс 17. К ночи температура опустится до 13 градусов. И тогда же в Москву вернутся дожди, которые с перерывами будут идти весь завтрашний день. В воскресенье днем не больше плюс 15. 16.14 в Москве. Вы слушаете Business FM. ПИК готовится уйти с биржи 7 сентября. Совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал более 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После новости акции ПИК упали примерно на 4% и сейчас стоят около 552 рублей. Что может стоять за решением ПИК отказаться от публичного статуса и могут ли его примеру последовать другие застройщики, объясняет девелопер, юрист по градостроительству и земельному праву, операционный директор М9 Development Антон Миниджан.
12: Уход компании ПИК с рынка акций, процедуру делистинга, преследует скорее стратегические и технические цели. Акционирование – это один из способов внешнего финансирования. Сейчас такой способ мог стать неприоритетным для компании. Для таких решений, как уход с биржи, часто есть сразу несколько оснований. Первой причиной может быть снижение стоимости заимствования. В период уменьшения маржинальности девелоперского бизнеса компании работают над оптимизацией затрат и удешевлением кредитных средств банка. банков может быть ценнее финансового потока от акционеров. В 2026-м произошло ужесточение требований Банка России к кредитованию компаний с высокой долговой нагрузкой, которой в силу проектного финансирования является компания ПИК. Как вариант, акционерная структура для компании ПИК перестала быть выгодной. Второй причиной может быть упрощение процедур стратегического управления компанией и улучшение ее мобильности на быстро меняющемся рынке недвижимости. Ведь акционерное общество при доле миноритариев более 5% должно согласовывать основные решения со всеми акционерами через громоздкую процедуру согласования и извещений. Третья причина может быть основной. Есть какой-то стратегический план развития, типа слияния, продажи или дробления, который проще утвердить без миноритариев. С большой долей вероятности после окончания процедуры делистинга рынок может увидеть яркие шаги в каком-то новом направлении компании ПИК. При этом изменение корпоративной структуры, пусть даже такого крупного игрока рынка, никак не повлияет на цены квадратного метра жилья в России. Ключевые факторы влияния на цены жилья – это покупательская способность людей, законодательные изменения и себестоимость строительства. Но эффекты от изменения системы акционирования компании ПИК могут быть в выходе ПИК на новые форматы. Вполне можно ожидать аналогичных действий и от других компаний девелоперского рынка жилья России.
5: Антон Миниджан, директор М9, операционный директор М9 Development. Насколько вообще оправдано сохранять биржевой статус, когда капитал компании практически полностью консолидирован, и можно ли переносить историю ПИК на весь сектор, объясняет партнер адвокатского бюро Качкин и партнеры, руководитель корпоративной и арбитражной практики Кирилл Саськов.
13: ПИК, уходя с биржи, уходит не из бизнеса, а, по сути, меняет публичный статус. Формально компания остается публичной, но подавляющий контроль уже сосредоточен, по сути, в руках одного собственника. В этой ситуации, когда в обращении остается фактически менее 2% акций, вполне резонный вопрос может возникать для собственника, а для чего ему сохранять статус публичной компании, если основная часть капитала уже фактически сконцентрирована в его руках. Публичный статус — это не только возможность торговать акциями на бирже, но это одновременно и серьезные дополнительные обязанности. И раскрытие информации, и различные корпоративные процедуры, взаимодействие с миноритарными акционерами. Если компания активно привлекает капитал через биржу, тогда, конечно, такие издержки могут быть оправданы. Но если основной капитал уже сконцентрирован в одних руках, и в данный конкретный момент привлечение стороннего капитала не оправдано, то одному владельцу в рамках банально экономического смысла оставаться публичной компанией становится не нужно. Для ПИКа, наверное, это будет упрощение деятельности за счет снижения вот такого рода публичных обязанностей. На сам бизнес напрямую это не влияет. ПИК продолжает строить, продавать жилье, взаимодействовать с банками, с подрядчиками, покупателями. Непубличный статус даже может быть удобнее с точки зрения каких-то долгосрочных стратегий. Фактически появляется возможность принимать управленческие решения, не оглядываясь на реакцию биржи, с изменением увеличение котировок. Говоря о других застройщиках, не стоит рассчитывать на массовый уход с биржи российских застройщиков. Наиболее логичен он будет для компаний, которые таким же аналогичным образом уже сконцентрировали в одних руках одного акционера или группы аффилированных акционеров.
5: Кирилл Саськов, партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры». Из основного индекса Мосбиржи ПИК исключили еще в июне, а с 18 сентября его бумаги уберут также из индекса широкого рынка и индекса недвижимости. Оставшиеся у миноритариев акции выкупят по цене 551 рубль 40 копеек. Реестр владельцев для выкупа зафиксируют 20 октября. Среди крупных публичных девелоперов на бирже остаются «Самолет», «ЛСР» и «Эталон». Американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как подчеркивает издание, Иран намерен затягивать противостояние США до промежуточных выборов и ведет пропаганду против республиканцев. А четкой стратегии у администрации Трампа, по словам конгрессменов, так и нет. Трамп делает ставку на санкции, но они, по мнению чиновников, лишь спровоцируют новую эскалацию. Источники американской разведки допускают новые атаки на американские базы и суда в Ормузском проливе уже в ближайшие недели. В Иране сейчас идут споры. С одной стороны, президент Пезешкиан, который выступает за переговоры с США, а с другой силовики Ксира и духовенство во главе с Хаменеи, считающие Трампа ненадежным партнером и настаивающие на продолжении конфликта, продолжает политолог, эксперт финансового университета Фархад Ибрагимов.
14: Муштабах Амини находится в довольно непростом положении. С одной стороны, он хотел бы прекратить боевые действия, потому что он понимает, что жизнь продолжается, и нужно все равно войну заканчивать. Экономика говорит свое дело, инфляция продолжает расти, конечно, не такими безумными темпами, о чем там Дональд Трамп рассказывает про 300%, он бы еще 3,5% сказал бы. Нет, инфляция 46, но это тоже немало. Это девальвация национальной валюты. $1 примерно стоит 2 миллиона иранских реалов. Это гигантский, на самом деле, показатель. Конечно же, рост безработицы. В общем, все это так или иначе влияет на Муштабу Хамини и Пезешкиан, как президент страны, который отвечает за экономический блок, ему вот эти доводы приводят. А с другой стороны, есть справедливые доводы и у противоположной стороны, у военного блока, у духовенства, которое считает, что как можно договариваться с Трампом сегодня, если он за свои слова не отвечает. И да, Иран стал себя ощущать гораздо увереннее, потому что иранцы поняли, что арабы не в состоянии самостоятельно наносить по Ирану ответный удар. Да и американские базы не спасают в огне. Поэтому, конечно, все эти события придают Ирану уверенности и ощущение того, что они смогут и дальше вести войну. Но другое дело, хватит ли у Ирана ресурсов. Иран в идеале хочет покончить с войной. Они не деморализованы ни в коей мере. Но им надоело находиться в подвешенном состоянии. И либо мы продолжаем, и Иран готов идти воевать и сдаваться, в отличие там, от той же самой Сирии, Ливии, он не намерен. Либо давайте заключать полномасштабное соглашение мировое, которое подразумевало бы налаживание контактов. Но все же понимают в Тегеране, что без израильского фактора американцы сделать ничего не могут. Гайцы милые бронятся, только тешатся, но сегодня они ругают, завтра помирятся. И до тех пор, пока израильский фактор будет превалировать в Белом доме и оказывать влияние на принятие решений в Соединенных Штатах, говорить о каком-то реальном мире не приходится. И именно это силовики иранские пытаются донести до масштаба Хамини.
9: Почему Иран решил действовать именно сейчас?
14: Иран просто пользуется временем, удобным случаем. Пока есть возможность, где нужно будет нанести удар, они нанесут. В нужное время они будут, значит, говорить о каких-то переговорах. Это же все-таки Восток, причем иранская дипломатия, ей ни много ни мало 3,5 тысячи лет. И вот эти все тонкие нюансы, они чувствуют значительно лучше, чем многие другие на Ближнем Востоке, те же самые арабы или даже турки с пакистанцами. Поэтому иранцы считают, что пока, если есть возможность вот так лавировать между этими острыми углами, то почему бы и не воспользоваться этим моментом, чтобы заодно показать всему миру, что страна продолжает свое сопротивление. И вот так сдаваться она не намерена.
5: Фархад Ибрагимов, эксперт финансового университета. Ранее израильское издание «Маариф» сообщало, что Иран готовит масштабную атаку на Израиль с привлечением всех региональных союзников – Хамаса, Хизбаллы, йеменских хуситов и шиитских группировок в Ираке. ООН проголосовала за принятие новой картографической проекции «Equal Earth». Новая карта отражает реальные масштабы Африки в отношении других континентов и стран. Резолюция «Исправить карту», инициированная Того и получившая поддержку Африканского союза, была принята при поддержке 164 стран, включая Францию и Великобританию.
15: Подробности.
7: Проект Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используется проекция Меркатора, созданная в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблемы есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находится ближе к нему. Так, на карте Меркатора Гренландия размером с Африку. В реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. Искажение этой карты является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В преддверии голосования глава Того заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты.
5: Как уже было сказано, за резолюцию проголосовали 164 страны, 6 стран воздержались и лишь Соединенные Штаты высказались против. Представитель США в ООН Ирина Ференцевич заявил, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных реальных мировых проблемах, ООН обсуждает картографические проекты 16 века и их роль в продвижении репараций и когнитивной справедливости.
15: Подобные резолюции и продвигаемая идеологическая повестка дня – это своего рода ракушки, облепившие нашу работу здесь и подрывающие авторитет ООН. Когда в организации задаются вопросом, почему она утрачивает легитимность в глазах мирового сообщества и почему ее раз за разом не воспринимают всерьез, мы указываем именно на такие резолюции. Мы призываем страны проявить здравый смысл и полностью отвергнуть эту резолюцию. Соединенные Штаты проголосуют против нее.
5: Резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы, используемые в повседневной жизни карты. Однако глава МИД Франции уже заявил, что ведомство прекратит использовать карту Меркатора и перейдет на новую проекцию.
16: Реклама. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
17: Агат. Покупай выгодно. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
18: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
21: Москва 16:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные поразили завод по производству беспилотников для ударов по России в Днепропетровске, сообщили Минобороны. Военные также уничтожили радиолокационные станции ВСУ в Николаевской области, а на западной окраине Киева поражен логистический центр, использовавшийся в интересах ВСУ. Минобороны сообщают, что для нанесения ударов по всем этим объектам применялись беспилотники «Герань». Российские суда в пилотном режиме начали применять 4 разные модели искусственного интеллекта, обучающиеся на судебной практике. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов. Он также отметил, что Россия решает амбициозную задачу создания системы цифровое правосудие для внедрения технологий искусственного интеллекта на всех этапах судопроизводства. Российское генконсульство подтвердило гибель россиянина при купании в Италии. Как передавали итальянские СМИ, 37-летний мужчина утонул в озере Комо. В четверг утром сопровождавшая его на отдыхе подруга обратилась за помощью, когда ее спутник не вынырнул во время купания. Футболисты Краснодара потеряли первые очки в сезоне РПЛ. Горожане вели у крыльев Советов со счетом 2-0, но упустили победу. Матч 7-го тура в Самаре завершился в ничью 2-2. Тем не менее, Краснодар сохранит по итогам тура первое место в таблице. Владимир Путин и Сергей Собянин открыли стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова после масштабной реконструкции. Работы велись с 2020 года. Теперь арена способна вместить до 15 тысяч зрителей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Половина пятого в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Глава РСПП предложил защитить бизнес от ударов БПЛА и включить террористическую угрозу в страховые риски. Покрыть такой ущерб обычным страховым не под силу. Поэтому Шохин выдвинул идею докапитализировать российскую национальную перестраховочную компанию. Какова цена вопроса? Литва и Латвия собираются ввести эмбарго на транзит российского зерна. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источники, Москва начала перенаправлять экспорт зерна в Балтийские порты после атак Украины на российскую инфраструктуру в Балтийском море. Успех российских фигуристов на юниорском гран-при в Бангкоке. София Дзебко, несмотря на падение в произвольной программе, стала первой среди одиночниц, Лев Лазарев среди одиночников, а Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. О том, как это было, в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». У селлеров растет спрос на страхование бизнеса от БПЛА, а страховые компании повышают тарифы. Глава РСПП Александр Шохин в интервью «Вестям» предложил включить террористическую угрозу в число страховых рисков и докапитализировать российскую национальную перестраховочную компанию, так как на рыночных условиях она тоже не потянет. По его словам, не каждая страховая компания станет страховать предприятия при высоких рисках, поэтому такая перестраховочная технология просто необходима. Тем временем селлеры на маркетплейсах стали в 7 раз чаще страховать товары от БПЛА, пишет «Коммерсант». До атак на склады полисы имели лишь 5-7% продавцов Wildberries, и только 10-20% из них покрывали риски от БПЛА, комментирует руководитель агентства «Enilex», которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
0: Предложение Александра Шохина, я считаю, перекос. Это, мне кажется, слишком сложно. Я понимаю, что нужно как можно быстрее наладить историю и наладить торговлю, стабилизировать. Но, опять-таки, за чей счет будет весь этот банкет? Наверное, все-таки нужно за один стол посадить представителей селлеров, маркетплейсов и страховых компаний, найти какой-то компромисс, чтобы наиболее оперативно и все-таки эффективно и без ущерба в одну из сторон принять какие-то решения, которые всех удовлетворят. Должен быть определенный баланс между страховыми суммами, между процентом возмещения, там, обязательством страхования и тому подобное. Страхование увеличивается в 2.5 раза, риски довольно большие. Если мы так безоговорочно пытаемся компенсировать товары, уничтоженные от атак БПЛА, то возникает огромное поле для злоупотребления со стороны селлеров. Ведь можно просто отгрузить огромное количество товара, по нему завысить цены и ждать, пока будет какая-то атака. То есть здесь тоже нельзя злоупотреблять. Тут скорее должно лежать все в разрезе адаптации самих селлеров. Маленькие склады небольшими партиями на 1-2 недели абсолютно логично. То есть здесь просто нужны определенные большие перестроения. Страховка определенно нужна, но давайте все-таки разграничим. Скорее всего, страховая премия для страховщиков должна быть довольно большой, потому что риски большие. Во-вторых, должна быть, наверное, прозрачная история, чтобы у нас и страховые компании тоже с этого как-то денежку зарабатывали, а не просто платили селлерам. То есть вопрос прозрачности, довольно больших премий и разветвленной логистики. Таким образом, мы можем минимизировать риски.
5: Владимир Блохин, руководитель агентства «Enilex». Вслед за спросом на покрытие бизнесу рисков от атак БПЛА растут соответствующие услуги страховых компаний. С 5 октября «Ингосстрах» повышает тариф на страхование товаров от БПЛА на «Озон» в 2.5 раза. Меняется и расчет. Раньше ставка считалась от цены, заявленной селлером в личном кабинете. С октября она будет рассчитываться от суммы, которую компания реально выплатит при страховом случае, комментирует эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
3: У нас включены в покрытие, что для физических лиц, что для юридических лиц, для бизнеса. Диверсия, террористический акт – это не просто падение беспилотного аппарата, это уже более расширенное покрытие. Но надо его включать в полис как раз. Стало больше атак на маркетплейсы, на склады «Озон» и «Валберес». Страховые компании несут большие убытки, стало больше выплат. И логично, чем больше страховые компании делают выплаты, тем выше тарифы. То есть раньше страховались единицы, сейчас спрос возрос в сотни раз. Каждый селлер обращается, как мне застраховать и как защитить свой товар. Спрос рождает предложение, и стоимость тарифа, конечно, будет расти и дальше.
22: Мы тоже не знаем, что у нас будет с атаками. Если их станет меньше, да, страховых случаев станет меньше, возможно, тарифы останутся на прежнем уровне. Сейчас, например, берут на страхование большие заводы, большую промышленность, там миллиардные покрытия, включением франшизы, когда сам собственник участвует в устранении всех последствий, которые приходят от атаки БПЛА. То есть каждый раз пересматриваются и тарифы, и наполнение. И поэтому что-то, например, включается. Вот на Валберес, да, страхуются сами товары, которые на пункте нахождения товаров находится, в момент транспортировки, но при этом на большом складе уже товар не будет застрахован. И это логично, потому что частота этого страхового случая намного выше, чем когда товар транспортируется между складами и между пунктами вывоза. Логично, что страховые компании просчитывают риски, и чем больше этих рисков будет, тем будет больше увеличения товаров и больше ограничений по полису.
5: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования. Глава РСПП Александр Шохин также предложил изменить нормативную базу в сфере защиты предприятий от БПЛА. Частные охранные компании, по его мнению, должны иметь разрешение на применение дронов-перехватчиков с боевым зарядом. Такое предложение бизнесу пока непонятно, точно так же, как и реализация идеи с перестраховочной компанией, говорит гендиректор Артека СПБ, предоставляющий складские услуги и фулфилмент для маркетплейсов Артем Артюшенков.
2: Как селлеры страхуют на Озоне и на Вайлдберрисе, это просто какой-то побор получается. Никто тебе денег не вернет. Были какие-то возмещения от Вайлдберриса, но это ни расчет непонятен. Только сейчас вот выгрузили список утраченных товаров. По какому расчету компенсации, кому вообще ничего не понятно. И также и этой страховки. Как бы вроде за них платишь, но денег никаких не получишь. Как это вообще видится, вот Шохин, да, как это видит, вот как вот перестраховочная компания, кто кому деньги будет платить, вообще ничего не понятно. И защита предприятий, да, от БПЛА. Вот у нас склад. Что мы должны сделать, чтобы защитить себя как бы от БПЛА? Я не понимаю. У нас новые сейчас клиенты приходят, интересуются, спрашивают, страхуете ли вы? Мы говорим, ну, типа, мы вообще не страхуем, потому что мы даже не знаем, с какой стороны подходить. Мы интересовались, сотрудники в несколько, в 3 или 4 страховых звонили, и не предлагают услуги страховки именно от БПЛА. Никто не хочет вписывать вот договор, что вот если БПЛА в тебя прилетел, мы себе все возместим. Никто на такое не идет. Поэтому вопрос о страховке не ясен вообще совсем. Мы как с этим снижаем риски? У нас есть такое конкурентное преимущество, что наш фулфилмент находится в здании, где по периметру и пол, и стены, и потолок — это просто железобетонный монолит 1.25 м толщиной. Вот мы как бы привлекаем клиентов дополнительные. Здание у нас защищено хорошо.
5: Артем Артюшенков, гендиректор Артека СПБ. С конца августа Wildberries совместно со страховой компанией «Росгосстрах» запустили добровольное страхование товаров в партнерских фулфилмент-центрах от рисков БПЛА. Оно защищает товары от рисков полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА и их обломков, продолжает представитель РВБ Дмитрий Борщевский.
4: Страхование распространяется на товары, которые находятся на фулфилмент-центрах, подключенных к партнерской программе Wildberries. А страховщиком выступает компания «Росгосстрах». Страхование является полностью добровольным, то есть продавцы могут самостоятельно подключить или отключить продукт в своем личном кабинете. А размер тарифа составляет 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся на ПФЦ. Также продавцы могут застраховать свои товары в пути, подключив другой страховой продукт, он называется «Страхование заказов». В августе этот сервис был дополнен рисками повреждений от БПЛА. То есть если продавец работает по модели FBS, то страховка действует при нахождении товаров на складах и сортировочных центрах Wildberries с момента передачи товара Wildberries до момента, когда товар забрал покупатель. Также эта страховая программа компенсирует стоимость обратной логистики. Большинство российских страховщиков не готовы страховать от риска ударов БПЛА крупные логистические объекты, так как нет достаточных объемов перестрахования. Мы поддерживаем инициативу по разработке таких продуктов страховыми компаниями и поиска системного решения и считаем его остро необходимым.
5: Дмитрий Борщевский, Wildberries & Drews. Продавцы на Озоне могут в один клик подключить страховку от Ингостраха, которая защищает от рисков БПЛА. В случае чрезвычайной ситуации предусмотрено оперативное возмещение. Озон также помогает с оформлением документов для страхового случая и управлением программой в личном кабинете, продолжает представитель пресс-службы Озон.
6: Страховой полис покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией. Эта логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике. Тарифом управляет страховая компания. Ими было принято решение, что с 5 октября стоимость полиса для продавцов вырастет 2.5 раза. Плата за защиту товаров списывается ежедневно. Продавцам не нужно оплачивать страховку на год вперед. Они могут принимать решение о подключении полиса ежедневно. Принцип простой. День оплачен, товары под защитой. Также, чтобы не переплачивать за страховку, мы рекомендуем предпринимателям делать поставки чаще, но меньшими партиями. Например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж.
5: Озон с конца июля повысил дневной тариф в 3,3 раза, объяснив это ростом рисков и отказом ряда страховщиков от возмещения. Wildberries 7 августа включил теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и поднял цену примерно на 40%. Латвия и Литва планируют остановить транзит российского зерна, узнал Рейтер. После атак ВСУ на российские южные порты Москва перенаправила экспорт в Прибалтику. По данным агентства, основной поток идет через Латвию. В октябре объемы могут вырасти. Латвия обсудит полный запрет 8 сентября. Литва конкретных мер пока не называет. Но ее премьер Синкевичус заявил, что использование литовской инфраструктуры для российского зерна противоречит ценностям страны. По его словам, ограничения не затронут транзит в Калининградскую область. Комментирует гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петрович.
8: Вот именно текущая ситуация с закрытием Азовско-Черноморского бассейна, это не критично, а существенно. В силу разных причин мы ограничивали раньше транзитный экспорт через порты прибалтийских стран нашего зерна и направляли их в наши порты. Порт Высоцкий, Усть-Луга, Калининград, работал еще немножко большой Санкт-Петербург в целом. Но сейчас, естественно, это будет не хватать наших портов, которые, ну, по моим оценкам, наша российская Балтика имеет где-то в районе 8 миллионов тонн в целом по году в перевалке зерна. Поэтому те мощности, которые есть у, скажем, 5 портов Прибалтики, это Вентспилс, Лиепая, Рига, Клайпеда и Муга, Таллин. Где-то мощности там в районе 23-25 миллионов тонн общее, по моим оценкам. Этот поток не был включен в мировую торговлю раньше. Он сейчас заработал, уже некоторые грузы прошли, даже в августе я видел, что там порядка 100 с чем-то тысяч тонн проходило через порты прибалтийских стран. В прошлом сезоне там прошло около 1 миллиона тонн всего лишь нашего транзита. Они бы, конечно, нам очень были нужны, полезны, в том ключе, что заменили бы именно выпадение Азово-Черноморского бассейна из экспортных программ по зерну, по шроту, по растительным маслам в том числе.
9: Есть ли у стран Балтии какие-то юридические основания для такого запрета с точки зрения правил торговой организации Всемирной, да, ВТО и, или Евросоюза? Или это такое чисто политическое решение?
8: Вне всякого сомнения, это политическое решение, и учитывая их русофобскую позицию в целом, она самая такая яркая, острая из всего Европейского Союза. На правила ВТО все, в общем-то, уже давно, так сказать, не обращают внимания по Евросоюзу. Я думаю, что тут вообще нет никаких проблем. Поэтому с юридической точки зрения они вполне могут такое себе допустить. Ну, конечно же, это на самом деле является для них, ну, как выстрел в ногу, потому что это не соответствует их экономическим интересам. Они могли бы очень мощно и сильно заработать на наших грузах.
5: Владимир Петриченко, компания «Прозерно». Он также привел статистику. Пропускная мощность прибалтийских портов по зерну составляет в Латвии Вентспилс и Лиепая по 2,5 миллиона тонн в год каждый, Рига 7,5 миллионов тонн, Клайпеда в Литве 9-10 миллионов, Муга, это новоталлинский элеватор, около 2 миллионов тонн.
16: Реклама. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
10: Агат. Покупай выгодно. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
11: Во времена, когда качество бензина на заправках в некоторых регионах под большим вопросом, давайте разберемся, какие двигатели наименее чувствительны к качеству топлива и их топливная система терпимо относится к низкому октановому числу или примесям в бензине. Большинство современных двигателей оснащены турбинами и непосредственным впрыском, что обеспечивает прекрасную отдачу, но требует высокого качества топлива. В данный момент среди автомобилей, официально поставляемых на наш рынок, машин с подобным подобными моторами практически не осталось. Основная масса китайских автомобилей имеет под капотом турбированные полутора- или двухлитровые агрегаты с хорошей отдачей и высоким крутящим моментом. Но выносливые с точки зрения бензина машины в основном оснащены двигателями старой конструкции. Примером могут быть автомобили бренда Solaris, которые представляют собой хорошо известные нашему рынку Hyundai и Kia прошлых поколений с атмосферными двигателями. Среди параллельного импорта есть очень неплохие варианты до 160 лошадиных сил, которые физические лица возят из-за границы на себя с льготным утилизационным сбором. Например, Mitsubishi Outlander SX, Nissan X-Trail и Qashqai имеют под капотом не одинаковые, но схожие по конструкции двухлитровые двигатели с распределенным впрыском. Также параллельный импорт предлагает другой вариант – обратить свое внимание на рынок автомобилей с пробегом, где еще остались те же Toyota разных моделей с простыми агрегатами, а также Suzuki, Hyundai, Kia и другие авто, двигатели которых не поразят вас своими характеристиками по динамике и в большинстве своем будут более прожорливы, чем турбированные собратья, но порадуют долгой жизнью и всеядностью при правильном обслуживании.
10: Тест-драйв на Business FM.
5: 16:45 в Москве. Вы слушаете Business FM. Российские фигуристы завоевали 3 золотые медали на 3-м этапе юниорского гран-при в Бангкоке. София Дзепко и Лев Лазарев стали первыми в одиночном катании. Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. Эти фигуристы обеспечили себе место в финале серии. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
10: Спорт с Григорием Гуреевым.
1: София Дзепко в Бангкоке шла второй после короткой программы. Она уступила японке Сумике Канадзаве всего 21 сотую балла, потому что судьи оштрафовали россиянку за слишком долгое начало. Но в произвольной Дзепко, которая вновь выступила в образе Тринити из «Матрицы», уверенно отыгралась, даже несмотря на падение. Как итог, 132,41 сотая балла за произвольную и 202,79 сотых в сумме. Вторая победа на этапах гран-при и выход в финал соревнований. София Дзепко призналась, что на этот раз победа была трудной. Видео размещено в телеграм-канале спортивного журналиста Константина Лесика.
12: Не буду лукавить, эти соревнования дались мне не очень просто, потому что перерыв между предыдущим этапом и этим был короткий. Еще достаточно непросто проходила смена часовых поясов. Но в любом случае для меня это очень ценный соревновательный опыт, очень полезный, за который я благодарны.
1: Мария Фефилова и Артем Валов подтвердили свой статус фаворитов среди юниоров. В танцах на льду они выиграли и короткую, и произвольные программы, набрав в общей сложности 166,09. Шансы россиян в финале юниорского гран-при в разговоре с Business FM оценил член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
13: Про Фефилову и Валова многие специалисты говорят как о будущих звездах танцев на льду. Хорошие шансы сохранить свои элементы, естественно, артистическое мастерство и у Софии, если не случится каких-то неожиданностей. Остается только сожалеть, что у наших фигуристов по одной квоте на каждый вид. Международный союз конькобежцев урезал их квоты с максимальных 3 до 1. В финале гран-при наши спортсмены, безусловно, будут бороться за золото.
1: Смог выиграть этап в Бангкоке и Лев Лазарев. После короткой программы он так же, как и Дзепко, шел вторым, но показал 5 четверных в произвольной. Во взрослых соревнованиях Владислав Дикиджи победил на челленджере в Токио, а Евгений Семененко занял 3-е место. Успехи россиян происходят на фоне отозванных нейтральных статусов у Марка Кондратюка, Камилы Валиевой и 5-кратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Спортсмены подали апелляции на решение ISU. Они будут рассмотрены 9 сентября. Григорий Гуреев, Business FM.
5: В Бангкоке соперники российских юниоров Софии Дзепки и Льва Лазарева убрали флаги своих стран в знак солидарности перед совместным фото после награждения. А в Токио Владиславу Дикиджи большая часть зала аплодировала стоя. Пранк, который вышел из-под контроля.
10: Итоги недели.
5: После волны саркастических роликов о том, как птицеводы собирают своих кур в МФЦ или даже привозят туда живых пернатых, ситуацию пришлось комментировать на федеральном уровне. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участках чуть-чуть больше 10 кур, и выяснить, понимают ли они, чего на самом деле ждет от них государство. Иван Медведев подробнее.
7: Флешмоб спровоцировало постановление правительства от 2023 года, в котором говорится, что все, кто держит у себя больше 10 кур, уток, гусей или других домашних птиц, с 1 сентября 26-го должны будут поставить их на учет. Иначе штраф. И люди стали снимать ролики, в которых иронизировали над этим требованием, объясняя курам, почему им придется ехать в МФЦ за документами. А некоторые реально привозили птиц в эти самые МФЦ, где тоже снимали потенциально вирусный контент. В итоге в МФЦ Кабардино-Балкарии официально сообщили, что не маркируют и не регистрируют птицу. Россельхознадзор выступил с разъяснениями о том, что речь идет о групповом учете, и что каждую курицу отдельно маркировать не нужно, что самих птиц никуда не надо везти, и что МФЦ этим вообще не занимаются. На самом деле, от птицеводов требуется просто передать в районную или городскую государственную ветеринарную службу данные по своим птицам. Количество, порода, возраст и так далее. А потом повесить на курятник табличку с уникальным номером этой группы птиц. Ну и уведомлять в дальнейшем ветеринаров, если птиц резко станет больше или меньше. Все остальное сделает ветслужба, внесет данные в систему и так далее. Это людям объяснили. Но, судя по реакции птицеводов, они все равно так и не поняли, зачем это все, как это будет работать и будет ли. Жительница Саратовской области Эльвира о необходимости вести кур-учет узнала от нас.
14: Куры такое дело, вот сейчас, которые взрослые у меня, они больше 2 лет не живут. Сегодня их столько, завтра их меньше. А цыплята тем более. Они, да, они дохнут, хоть убейся. Кур у меня штук 18 старых. Они болеют, их вовремя надо зарезать. А еще утки у меня есть, утки. 22 штуки у меня. Я их должна резать, вот я сейчас начну их всех резать. Я их брала 1 июня, ну, приблизительно. Вот через... Они

0: Зачем вообще вот это все? Ну, вы слышали, помните, убой скота было, у людей недоверие.
1: Сергей из Коломны, у которого чуть меньше 100 разных птиц, понимает, почему государству нужен их учет. И к 1 сентября он подготовился заранее. Но и у Сергея есть вопросы.
2: Я всегда все делаю заранее. У нас на всех сетках висят номера, написано номер такой-то, гуси, номер такой-то, куры. Мне, в общем-то, это было делать несложно, но для кого-то это будет, может быть, сложность. Я вас уверяю, сейчас главное будет проблема, что ветврачи ничего не будут успевать, потому что ветврачей мало, государственных я имею в виду. Все хотят лечить кошек и собак и идут в частные клиники. Таких ветврачей сильно не хватает, и они и так бегают, как ошпаренные, с поголовьями овец, коз, коров. Сейчас, когда им добавится такое количество участников, которым надо все разжевать, я не первый раз вообще слышу, что такое учет ветеринарный, то я думаю, вот в этом и будет проблема. С одной стороны, это правильно, это нормально, но это более плавно надо делать, и, наверное, может быть, не в такое время. Попозже и потихоньку как-то. Сначала всех желающих, тех, кто, допустим, курочку хочет продавать где-то на рынке, начать вот с этих людей, потом добавить других, ну, плавно, чем вот так резко, с 1 сентября всех там жителей деревень, держащих для себя небольшое количество, заставить как-то бегать. Ну, а что такое 10 или 15 кур? Ну, это же вообще ни о чем. Ну, я считаю, что тут немножко надо притормозить с этим законом.
1: И вот уже целый спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал смягчить требования к учету и, цитата, «заботиться о людях, а не создавать им проблемы». После чего вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору повторно оценить нормативное регулирование, когда, казалось бы, проблема не стоит и выеденного яйца. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Tank. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
4: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Банк России подвел промежуточные ипотечные итоги 2026 года. Согласно его подсчетам, в сегменте долевого строительства за январь-июль кредитов было выдано на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако сравнение конкретно июльских показателей с показателями июля 2025 года выглядит для первичного рынка неутешительно. Год к году количество выданных кредитов уменьшилось на 27,1%. Оценивая нынешний июльский расклад, эксперты Объединенного кредитного бюро говорят, что выдача льготной ипотеки рухнула за месяц вдвое. И, как следствие, в общем ипотечном объеме рухнула доля новостроек. По данным ОКБ, за этот июль банки выдали россиянам льготных ипотечных кредитов на 50% меньше, чем в июне, и на 44% меньше, чем в июле 2025 года. Как напоминают эксперты, слухи о грядущем ужесточении условий по семейной ипотеке, которое должно было случиться во втором полугодии, в июне спровоцировали ажиотажный спрос. Стабильные до этого момента выдачи льготных кредитов подскочили сразу на 67%. Однако изменения отложили до октября, люди получили запас в 3 месяца и успокоились. Это и привело к двукратному спаду рынка в июле. Сегмент ипотеки с господдержкой не просто вернулся к прежним показателям, но даже скорректировался ниже базового уровня марта-мая. А доля нового жилья опустилась до минимальных за последние 5 лет показателей – 16% от общего количества и 25% от общего объема ипотечных кредитов. Как считают в ОКБ, подобные резкие колебания, вероятно, ждут нас и осенью, когда вопрос о продлении семейной ипотеки снова станет актуальным. А вот у рыночной ипотеки, напротив, намечается устойчивый вектор умеренного роста. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
4: Недвижимость на Business FM. Кто надо, услышал. В психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо

0: тревожных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
1: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что «Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам». Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
0: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: Москва 16:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Указ подписан 3 сентября, сообщает ТАСС. Примечательно, что 3 сентября – это песня из репертуара певца. Впервые он ее исполнил в 1993 году. А вскоре она стала визитной карточкой Шуфутинского. Он исполняет ее на каждом концерте, поскольку его об этом просит публика. Латвия и Литва могут прекратить поставки российского зерна через свои порты, сообщает Рейтер. Премьер-министр Литвы Синкевичус подчеркнул, что возможные ограничения не затронут транзит зерна между основной территорией России и Калининградской областью через Литву. Агентство отмечает, что Россия начала перенаправлять экспорт зерна в порты стран Балтии после атак украинских беспилотников на российские порты в Балтийском море. Хакеры из организации Ресида выложили в Даркнет почти 1,5 миллиона файлов, украденных у правительства Берлина. Объем утечки составил 5,26 терабайт. Хакеры требовали у властей 30 биткоинов, это около 2 миллионов евро, но Берлин отказался платить выкуп. В опубликованных данных оказались контракты, пароли, имейл-адреса, личные дела сотрудников, а также документы о критической инфраструктуре, гражданской обороне и системе здравоохранения. До 2030 года в столице построят еще 30 станций метро. Об этом сообщил Сергей Собянин во время презентации новых объектов Москвы. Мэр столицы добавил, что к настоящему моменту построено 130 новых станций. Сегодня он вместе с президентом открыл первый участок Рублёво-Архангельской линии московского метро. Эта линия стала 17-й по счету. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сегодня в Москве, завтра в Киеве. Американские переговорщики Уитков и Кушнер снова включились в посредничество между Россией и Украиной. Трамп отправил своих спецпосланников обсуждать некую новую идею мирного урегулирования. В связи с их приездом объявлено о 3-дневной приостановке ударов по Киеву. Один из ведущих российских застройщиков, компания «ПИК», готовится уйти с биржи. В понедельник совет директоров девелопера рассмотрит вопрос о делистинге, что стоит за решением об отказе от публичного статуса и не окажется ли пример «ПИКа» заразительным. Троянский конь Кремля, газета Financial Times, увидел русский след в росте популярности правого итальянского политика Роберто Ваначчи, который, как считает издание, может отобрать часть голосов у Джорджи Мелони. В ответ Ваначчи опубликовал свое фото в шапке-ушанке с подписью «Объявлен агентом Кремля за то, что критиковал цены на бензин». Об этом и многом другом в эфире Business FM. Владимир Путин сегодня примет Уиткофа и Кушнера, сообщил Дмитрий Песков. Будет беседа. Как правило, до этого встречи были достаточно продолжительными, сказал представитель Кремля. Спецпосланники президента США приземлились во Внуково. Их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Кадрами встречи он поделился в соцсети X, подписав их «Добро пожаловать в Москву, миротворцы». Как накануне заявил Дональд Трамп, Уитков и Кушнер должны определить, есть ли вариант прекращения российско-украинского конфликта. По словам президента США, у Вашингтона, цитата, есть идея насчет мирного решения и, может быть, хороший шанс на урегулирование. На визит Уиткофа и Кушнера больших надежд возлагать не стоит. Реальные переговоры России и Украины возможны по окончании зимнего сезона, считает гендиректор Фонда нации энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
4: Особенно после контактов руководителей разведок, после визита Силуанова в Вашингтон, визит Уиткофа и Кушнера, после паузы, кстати, достаточно длительный, Путиной, воспринимается с повышенным оптимизмом. Но я боюсь, что здесь каких-то особых завышенных ожиданий пока быть не должно, потому что на самом деле совершенно непонятно, вокруг чего будет строиться новый мирный план. Мы знаем только схему Анкориджа, но после саммита G7 в Ивьяне и после саммита НАТО в Анкаре фактически российская сторона признавала, что дух Анкориджа скорее мертв, чем жив. Были заявления Лаврова на этот счет. И получается, что вот есть у нас формула годичной давности, которая не сработала. Не сработала, кстати, почему? Потому что Трамп, взяв на себя обязательство убедить европейцев в том, что эта схема компромисса, она и для них наилучшая, с этой задачей, в общем-то, не справился. Не справился сразу. А потом еще и санкции ввел против двух крупнейших российских нефтяных компаний осенью 25 года. Получается, что та формула, суть которой заключалась в том, что Украина должна вывести свои войска из Донецкой области и передать их России, а Соединенные Штаты должны признать новые территориальные реалии, после чего Россия готова была остановиться на этих географических границах и политических тоже. И эта формула не была реализована, но другой-то не было. И большой вопрос, а с чем Уитков и Кушнер едут в Москву? У них есть какая-то новая формула мира? Трамп вроде бы об этом сказал, что они едут с новым компромиссом. А в чем суть этого нового компромисса? Мы видим, что и Россия, и Европа с Украиной сейчас исходят из того, что новый раунд переговорного процесса нужно вести с позиции силы. Россия пытается показать, что она создаст очень серьезные проблемы в зимний период, в том числе и населению Украины. Украина пытается показать России, что она еще не весь арсенал дроновый, а возможно и ракетный, продемонстрировала с точки зрения войны городов и вот той экономической войны. Путин, кстати, сказал, что окей, мы будем отвечать. Он дважды уже сказал, что Украина открыла ящик Пандоры, выразил готовность в ответ наносить удары по экономическим объектам. И, в принципе, каждая из сторон считает, что ей это удастся лучше. А вот кому это удастся лучше, покажет как раз осенне-зимний сезон.
3: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Аксиос написал, что Уитков и Кушнер после переговоров в субботу с Владимиром Путиным в Кремле в воскресенье встретятся с Зеленским в Киеве. Владимир Путин дал указание с полуночи сегодня и в течение 3 суток не наносить удары по Киеву, сообщил Дмитрий Песков. И добавил, что приостановка ударов по украинской столице связана с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков. Песков также сказал Интерфаксу, что Кремль получил информацию от Украины о введении режима прекращения огня с 5 по 8 сентября. Украинские СМИ со ссылкой на источники ночью сообщили, что ВСУ получили приказ прекратить огонь по линии соприкосновения с сегодняшнего дня и до 8 сентября. Однако позднее глава Офиса президента Украины сообщил, что временное перемирие было предложением украинской стороны, на которое Москва не отреагировала. Сегодня утром Минобороны России сообщила об ударах по металлургическим комбинатам в Днепропетровске области, логистическим центром в Николаевской, Одесской и Киевской областях, электроподстанции в районе Николаева, площадкам хранения топлива в военном городке аэродрома Гостомель. Кроме того, в населенном пункте Бровары поражен центр радиотехнической разведки. Украинское издание «Страна» пишет, что после российских ударов по логистике в супермаркетах Николаева возник дефицит круп, яиц, молочных продуктов и мяса. В российских регионах, по данным Минобороны, за ночь силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника, что заметно меньше, чем в последнее время. Московский авиаузел сегодня ночью работал штатно. Троянский конь Кремля. Так Financial Times назвала экстравагантного итальянского политика и бывшего генерала Роберто Ваначчи.
5: Подробности. Как написала газета, Ваначчи называют способным осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони и снискать популярность у итальянцев из-за критики поддержки Украины. Ваначчи в ответ на эту публикацию выложил фото в российской армейской шапке и с рюмкой водки в руке и саркастично подписал, что в ужасе узнал, что он пророссийский, потому что критиковал цены на бензин. По его словам, недовольство ценами на топливо разделяют миллионы итальянцев. Цитата. «Ни один из которых не отчитывается перед Лубянкой». По данным Financial Times, Ваначчи выступает за прекращение финансирования и поставок оружия Украине, восстановление торговли с Россией и пересмотр международных обязательств Италии, в том числе и возможный выход из НАТО. Согласно летним опросам, его партия «Национальное будущее» набрала порядка 7-6%. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти не позже декабря 2027 года. Однако Bloomberg писал, что Мелони может инициировать их уже в апреле, опасаясь, что чем дольше она будет ждать, тем сильнее упадет ее рейтинг.
3: Джорджа Мелони уже побила рекорд Сильвы Берлускони. Ее правительство стало самым живучим в послевоенной истории Италии. Оно находится у власти 1413 дней. Устойчивость Мелони обеспечил ее прагматизм, но чем ближе выборы, тем чаще звучат разговоры о теряющей позиции правоцентристской коалиции, которой может угрожать Роберто Ваначчи. Так ли это и какие сейчас на самом деле настроения в Италии, говорит журналист Сергей Иезуитов.
6: Как политик, я считаю, что он из себя ничего особого не представляет, учитывая его прошлое, учитывая его взгляды. Недавно создал новую партию свою, которую он собирается продвигать. Она называется «Национальное будущее». Когда дают название партии, он не учитывает менталитет итальянцев, потому что для итальянцев, когда говорят «национально», это прежде всего отсыл к периоду Муссолини. И надо сказать, что в Италии, конечно, есть его сторонники, но в большинстве своем итальянцы Муссолини не поддерживают и считают, что он принес стране гораздо больше бед, чем сделал добра. На этой платформе Роберто Ваначчи хочет продвигаться дальше в большую политику. Если рассматривать его политическую программу, там два пункта, которые среди итальянцев подвергаются очень большой критике. Это его предложение запретить аборты. И второе, то, что касается инвалидов, а инвалиды — это очень чувствительная тема в Италии. Он предлагает сегрегационную модель, когда дети, у которых есть определенные отклонения в развитии, будут учиться в специально созданных классах для этого. Потому что в настоящее время таких классов нет, и дети, в общем-то, у которых есть определенные проблемы, они учатся в нормальных школах. Если рассматривать его как личность, то генерал в отставке, генерал итальянской армии, имеет награды, работал военным атташе в России, написал книгу. И итальянцы высказывают еще и такие мнения, что человек, который работал в России, вполне мог быть связан с определенными структурами.
7: Есть ли у него какая-то реальная, хоть сколько-нибудь поддержка в обществе?
6: Если говорить о поддержке, можно сравнить с поддержкой Иосифа Виссарионовича Сталина в России и с поддержкой тех, кто ностальгирует по временам Муссолини, когда можно было запереть дверь на ключик и положить ключик под половичок у входа, когда мафию загнали в подполье. Были очень большие социальные льготы. Но это, скорее всего, возрастной сегмент будут люди старше 70. Молодежь, она в большинстве своем аполитичная, она поддерживает левые партии, его политические программы. И все, в общем-то, так довольно хлипко выглядят. И, в общем-то, я считаю, что они не принесут реальной пользы никакой.
7: Сможет ли он отобрать у Мелони голоса? Какие перспективы у партии Мелони вообще?
6: Пока что Мелони доказала, что она довольно уверенно держится в седле. Я думаю, что так и будет продолжаться, потому что она, в общем-то, себя ничем не скомпрометировала. Она ведет довольно независимую политику. Говорили, что Италия идет в фарватере США, но, видите, получается так, что она Трампу даже и возражает, что вызывает его растущее недовольство. Скорее всего, конечно, она удержится, потому что, в общем-то, таких реальных партий, которые могли бы ей составить конкуренцию, на данный момент нет. Конечно, Ваначчи вряд ли сможет оттянуть голоса, хотя, ну, в принципе, что-то возможно.
7: Кто в Италии реально лидирует по поддержке населения?
6: Конечно, много симпатий в отношении левых, много симпатий в отношении правых партий. Хотя, если брать Мелони, то, конечно, хотя ее и критикуют, но в основном поддерживают ее. Тут как ни крути. Я думаю, что пока нужно ставить на Мелони.
3: Сергей Иезуитов, журналист из Италии. Как отмечают СМИ, взлетевшая за полгода с 2 до почти 8% рейтинг партии Ваначчи может все-таки стать проблемой для Мелони. И существует вероятность, что ей придется вступить с ним в коалицию, чтобы удержать свои позиции.
0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку бет-платежей 2026. 16+. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Продолжительность жизни.
8: Удовольствие часто начинается раньше самого приятного события. Ожидание встречи, хорошие новости или достижение цели способно захватить сильнее, чем момент, когда желаемое, наконец, получено. И это одна из особенностей работы системы вознаграждения мозга. Она не просто реагирует на удовольствие, а постоянно пытается его предсказать.
9: Журналист Алена Копылова.
8: Важную роль в этой системе играет дофамин. Дофамин участвует в мотивации и обучении, помогает мозгу запоминать, какие действия и сигналы ведут к ценному результату. Особенно сильно система реагирует на неожиданность. Если результат оказался лучше, чем мозг планировал, активность дофаминовых нейронов возрастает. Если все произошло точно по ожиданиям, реакция гораздо слабее. А если ожидаемая награда не появилась, активность нейронов может снижаться. Этот механизм называют ошибкой предсказания награды. Благодаря ему мозг постоянно обновляет свои прогнозы и учится на опыте. После нескольких повторений дофаминовая реакция постепенно смещается с самой награды на сигнал, который ее предсказывает. Не сам результат, а первые признаки того, что он скоро будет получен. Система вознаграждения запускает мотивацию заранее. Особенно мощно действует неопределенность. Если награда появляется не каждый раз и невозможно точно предсказать, когда она будет, ожидание сохраняется дольше. На этом принципе работают, например, азартные игры. Следующее действие может ничего не дать, а может принести неожиданно значимый результат. При этом само удовольствие имеет свойство быстро терять интенсивность. Мозг адаптируется к хорошим изменениям, и вчерашняя награда постепенно становится сегодняшней нормой. Этот процесс называют гедонической адаптацией. Чтобы вызвать прежнюю силу реакции, часто требуется что-то новое.
9: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
3: Столица немного потеплела. Прямо сейчас в городе плюс 18. Это на 3 градуса выше максимальной дневной температуры воскресенья. Завтра будет только плюс 15 и еще дождь, который будет идти с небольшими перерывами в течение всего дня. 17.14 в Москве. Вы слушаете Business FM. ПИК готовится уйти с биржи 7 сентября. Совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал более 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После новости акции ПИК упали примерно на 4% и сейчас стоят около 552 рублей. Что может стоять за решением ПИК отказаться от публичного статуса и могут ли его примеру последовать другие застройщики, объясняет девелопер, юрист по градостроительству и земельному праву, операционный директор М9 Development Антон Миниджан.
10: Уход компании ПИК с рынка акций процедуру делистинга преследует скорее стратегические и технические цели. Акционирование – это один из способов внешнего финансирования. Сейчас такой способ мог стать неприоритетным для компании. Для таких решений, как уход с биржи, часто есть сразу несколько оснований. Первой причиной может быть снижение стоимости заимствования. Период уменьшения маржинальности девелоперского бизнеса компании работают над оптимизацией затрат, и удешевление кредитных средств банков может быть ценнее финансового потока от акционеров. В 2026-м произошло ужесточение требований Банка России к кредитованию компании с высокой долговой нагрузкой, которой в силу проектного финансирования является компания ПИК. Как вариант, акционерная структура для компании ПИК перестала быть выгодной. Второй причиной может быть упрощение процедур стратегического управления компанией и улучшение ее мобильности на быстро меняющемся рынке недвижимости. Ведь акционерное общество при доле миноритариев более 5% должно согласовывать основные решения со всеми акционерами через громоздкую процедуру согласования и извещений. Третья причина может быть основной. Есть какой-то стратегический план развития, типа слияния, продажи или дробления, который проще утвердить без миноритариев. С большой долей вероятности после окончания процедуры делистинга рынок может увидеть яркие шаги в каком-то новом направлении компании ПИК. При этом изменение корпоративной структуры, пусть даже такого крупного игрока, игрока рынка, никак не повлияет на цены квадратного метра жилья в России. Ключевые факторы влияния на цены жилья – это покупательская способность людей, законодательные изменения и себестоимость строительства. Но эффекты от изменений системы акционирования компании ПИК могут быть в выходе ПИК на новые форматы. Вполне можно ожидать аналогичных действий и от других компаний девелоперского рынка жилья России.
3: Антон Миниджан, операционный директор М9 Development. Насколько вообще оправданно сохранять биржевой статус, когда капитал компании практически полностью консолидирован, и можно ли переносить историю ПИК на весь сектор? Объясняет партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры», руководитель корпоративной и арбитражной практики Кирилл Саськов.
11: ПИК, уходя с биржи, уходит не из бизнеса, а, по сути, меняет публичный статус. Формально компания остается публичной, но подавляющий контроль уже сосредоточен, по сути, в руках одного собственника. В этой ситуации, когда в обращении остается фактически менее 2% акций, вполне резонный вопрос может возникать для собственника, а для чего ему сохранять статус публичной компании, если основная часть капитала уже фактически сконцентрирована в его руках. Публичный статус – это не только возможность торговать акциями на бирже, но это одновременно и серьезные дополнительные обязанности. И раскрытие информации, и различные корпоративные процедуры, взаимодействие с миноритарными акционерами. Если компания активно привлекает капитал через биржу, тогда, конечно, такие издержки могут быть оправданы. Но если основной капитал уже сконцентрирован в одних руках, и в данный конкретный момент привлечение стороннего капитала не оправдано, то одному владельцу в рамках банально-экономического смысла оставаться публичной компанией становится не нужно. Для ПИКа, наверное, это будет упрощение деятельности за счет снижения вот такого рода публичных обязанностей. На сам бизнес напрямую это не влияет. ПИК продолжает строить, продавать жилье, взаимодействовать с банками, с подрядчиками, покупателями. Непубличный статус даже может быть удобнее с точки зрения каких-то долгосрочных стратегий. Фактически появляется возможность принимать управленческие решения, не оглядываясь на реакцию биржи, увеличение котировок. Говоря о других застройщиках, не стоит рассчитывать на массовый уход с биржи российских застройщиков. Наиболее логичен он будет для компаний, которые таким же аналогичным образом уже сконцентрировали в одних руках одного акционера или группы аффилированных акционеров.
3: Кирилл Саськов, партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры». Из основного индекса Мосбиржи ПИК исключили еще в июне, а с 18 сентября его бумаги уберут также из индекса широкого рынка и индекса недвижимости. Оставшиеся у миноритариев акции выкупят по цене 551 рубль 40 копеек. Реестр владельцев для выкупа зафиксируют 20 октября. Среди крупных публичных девелоперов на бирже остаются «Самолет», «ЛСР» и «Эталон». Американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как подчеркивает издание, Иран намерен затягивать противостояние США до промежуточных выборов и ведет пропаганду против республиканцев. А четкой стратегии у администрации Трампа, по словам конгрессменов, так и нет. Трамп делает ставку на санкции, но они, по мнению чиновников, лишь спровоцируют новую эскалацию. Источники американской разведки допускают новые атаки на американские базы и суда в Ормузском проливе уже в ближайшие недели. В Иране сейчас идут споры. С одной стороны, президент Пезешкиан, который выступает за переговоры с США, а с другой силовики ксиры и духовенство во главе с Хаменеи, считающие Трампа ненадежным партнером и настаивающие на продолжении конфликта. Продолжает политолог, эксперт финансового университета Фархад Ибрагимов.
12: Муштаба Хамини находится в довольно непростом положении. С одной стороны, он хотел бы прекратить боевые действия, потому что он понимает, что жизнь продолжается и нужно все равно войну заканчивать. Экономика говорит свое дело, инфляция продолжает расти, конечно, не такими безумными темпами, о чем там Дональд Трамп рассказывает про 300%, он бы еще 3,5% сказал бы. Нет, инфляция 46%, но это тоже немало. Это девальвация национальной валюты. $1 примерно стоит 2 миллиона иранских реалов. Это гигантский на самом деле показатель. Конечно же, рост безработицы. В общем, все это так или иначе влияет на Муштабу Хамини и Пезешкиан, как президент страны, который отвечает за экономический блок, ему вот эти доводы приводят. А с другой стороны, есть справедливые доводы и у противоположной стороны, у военного блока, у духовенства, которое считает, что как можно договариваться с Трампом сегодня, если он за свои слова не отвечать, если И да, Иран стал себя ощущать гораздо увереннее, потому что иранцы поняли, что арабы не в состоянии самостоятельно наносить по Ирану ответный удар. Да и американские базы не спасают в огне. Поэтому, конечно, все эти события придают Ирану уверенности и ощущение того, что они смогут и дальше вести войну. Но другое дело, хватит ли у Ирана ресурсов. Иран в идеале хочет покончить с войной. Они не деморализованы ни в коей мере. Но им надоело находиться в подвешенном состоянии. И либо мы продолжаем, Иран готов идти воевать и сдаваться, в отличие там, от той же самой Сирии, Ливии, он не намерен. Либо давайте заключать полномасштабное соглашение мировое, которое подразумевало бы налаживание контактов. Но все же понимают в Тегеране, что без израильского фактора американцы сделать ничего не могут. Гайцы милые бронят, столько тешатся, но сегодня они ругают, завтра помирятся. И до тех пор, пока израильский фактор будет превалировать в Белом доме и оказывать влияние на принятие решений в Соединенных Штатах, говорить о каком-то реальном мире не приходится. И именно это силовики иранские пытаются донести до масштаба Хамини.
7: Почему Иран решил действовать именно сейчас?
12: Иран просто пользуется временем, удобным случаем. Пока есть возможность, где нужно будет нанести удар, они нанесут. В нужное время они будут, значит, говорить о каких-то переговорах. Это же все-таки Восток, причем иранская дипломатия, ей ни много ни мало 3500 лет. И вот эти все тонкие нюансы, они чувствуют значительно лучше, чем многие другие на Ближнем Востоке, те же самые арабы или даже турки с пакистанцами. Поэтому иранцы считают, что пока, если есть возможность вот так лавировать между этими острыми углами, то почему бы и не воспользоваться этим моментом, чтобы заодно показать всему миру, что страна продолжает свое сопротивление. И вот так сдаваться она не намерена.
3: Фархад Ибрагимов, эксперт финансового университета. Ранее израильское издание «Маариф» сообщало, что Иран готовит масштабную атаку на Израиль с привлечением всех региональных союзников – Хамаса, Хизбаллы, йеменских хуситов и шиитских группировок в Ираке. ООН проголосовала за принятие новой картографической проекции «Equal Earth». Новая карта отражает реальные масштабы Африки в отношении других континентов и стран. Резолюция «Исправить карту», инициированная Того и получившая поддержку Африканского союза, была принята при поддержке 164 стран, включая Францию и Великобританию.
9: Подробности.
5: Проект Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используются проекции Меркатора, созданные в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблемы есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находятся ближе к нему. Так, на карте Меркатора Гренландия размером с Африку. В реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. Искажение этой карты является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В преддверии голосования глава Того заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты.
3: Как уже было сказано, за резолюцию проголосовали 164 страны, 6 стран воздержались и лишь Соединенные Штаты высказались против. Представитель США в ООН Ирина Ференцевич заявил, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных реальных мировых проблемах, ООН обсуждают картографические проекты 16 века и их роль в продвижении репараций и когнитивной справедливости.
13: Подобные резолюции и продвигаемая идеологическая повестка дня – это своего рода ракушки, облепившие нашу работу здесь и подрывающие авторитет. ООН. Когда в организации задаются вопросом, почему она утрачивает легитимность в глазах мирового сообщества и почему ее раз за разом не воспринимают всерьез, мы указываем именно на такие резолюции. Мы призываем страны проявить здравый смысл и полностью отвергнуть эту резолюцию. Соединенные Штаты проголосуют против нее.
3: Резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы, используемые в повседневной жизни карты. Однако глава МИД Франции уже заявил, что ведомство прекратит использовать карту Меркатора и перейдет на новую проекцию.
9: Реклама.
14: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
15: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
16: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
17: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
18: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
19: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
20: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». Наизусть. Зигмунд Фрейд.
21: Быть абсолютно честным с самим собой – хорошее упражнение.
20: Наизусть. На «Бизнес FM».
22: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: Москва, 17:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал идею Марии Львовой и Беловой снизить ставку по льготной ипотеке для многодетных семей на покупку дома. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка предложил сделать ставку чуть ниже, чем на квартиру. Сейчас ставка по семейной ипотеке составляет 6% годовых. Страны Большой Двадцатки договорились обмениваться данными по внедрению искусственного интеллекта в разных сферах. Это позволит серьезно ускорить рост мировой экономики, заявил ТАСС министр финансов Антон Силуанов. По его словам, расчеты с использованием цифровых финансовых активов позволяют проводить операции быстро и без задействования западных финансовых институтов. Мошенники активно звонят российским пенсионерам от лица работников социального фонда. Об этом РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Среди популярных схем предложение оформить пенсионный перерасчет или получить дополнительную выплату, а также предупреждение об обнулении трудового стажа. Вспышку чумы зафиксировали на границе России и Монголии. Природный очаг инфекции занимает около 29 тысяч квадратных километров, из которых 40% находится на территории России, сообщил Роспотребнадзор. В Греции истребитель F-4 «Фантом» разбился во время авиационного шоу. Это произошло неподалеку от Афин. Судьба летчиков пока не установлена. Об этом сообщил телеканал ЕРТ Ньюс. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина шестого в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Глава РСПП предложил защитить бизнес от ударов БПЛА и включить террористическую угрозу в страховые риски. Покрыть такой ущерб обычным страховым не под силу. Шохин выдвинул идею докапитализировать российскую национальную перестраховочную компанию. Какова цена вопроса? Литва и Латвия собираются ввести эмбарго на транзит российского зерна. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источники, Москва начала перенаправлять экспорт зерна в балтийские порты после атак Украины на российскую инфраструктуру в Балтийском море. Экономического смысла в эмбарго для прибалтов нет. Эксперты говорят, что их ждут одни потери. Какие? Успех российских фигуристов на юниорском гран-при в Бангкоке. София Дзепко, несмотря на падение в произвольной программе, стала первой среди одиночниц, Лев Лазарев среди одиночников, а Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. О том, как это было, в ближайшем эфире «Бизнес FM». У бестселлеров. Растет спрос на страхование бизнеса от БПЛА, а страховые компании повышают тарифы. Глава РСПП Александр Шохин в интервью «Вестям» предложил включить террористическую угрозу в число страховых рисков и докапитализировать российскую национальную перестраховочную компанию, так как на рыночных условиях она тоже не потянет. По его словам, не каждая страховая компания станет страховать предприятия при высоких рисках, поэтому такая перестраховочная технология просто необходима. Тем временем селлеры на маркетплейсах стали в 7 раз чаще страховать товары от БПЛА, пишет «Коммерсант». До атак на склады полисы имели лишь 5-7% продавцов Wildberries, и только 10-20% из них покрывали риски от БПЛА, комментирует руководитель агентства Enilex, которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
1: Предложение Александра Шохина, я считаю, перекус. Это, мне кажется, слишком сложно. Я понимаю, что нужно как можно быстрее наладить историю и наладить торговлю, стабилизировать, но опять-таки за чей счет будет весь этот банкет. Наверное, все-таки нужно за один стол посадить представителей селлеров, маркетплейсов и страховых компаний, найти какой-то компромисс, чтобы наиболее оперативно и все-таки эффективно и без ущерба в одну из сторон принять какие-то решения, которые всех удовлетворят. Должен быть определенный баланс между страховыми суммами, между процентом возмещения, обязательством страхования и тому подобное. Страхование увеличивается в 2,5 раза, риски довольно большие. Если мы так безоговорочно пытаемся компенсировать товары, уничтоженные от атак БПЛА, то возникает огромное поле для злоупотребления со стороны селлеров. Ведь можно просто отгрузить огромное количество товара, по нему завысить цены и ждать, пока будет какая-то атака. То есть здесь тоже нельзя злоупотреблять. Тут скорее должно лежать все в разрезе дотации самих селлеров. Маленькие склады небольшими партиями на 1-2 недели абсолютно логично. То есть здесь просто нужны определенные большие перестроения. Страховка определенно нужна, но давайте все-таки разграничим. Скорее всего, страховая премия для страховщиков должна быть довольно большой, потому что риски большие. Во-вторых, должна быть, наверное, прозрачная история, чтобы у нас и страховые компании тоже с этого как-то денежку зарабатывали, а не просто платили селлерам. То есть вопрос прозрачности, довольно больших премий и разветвленной логистики. Таким образом, мы можем минимизировать риски.
3: Владимир Блохин, руководитель агентства Enilex. Вслед за спросом на покрытие бизнесу рисков от атак БПЛА растут соответствующие услуги страховых компаний. С 5 октября Ингосстрах повышает тариф на страхование товаров от БПЛА на Озон в 2,5 раза. Меняется и расчет. Раньше ставка считалась от цены, заявленной селлером в личном кабинете. С октября она будет рассчитываться от суммы, которую компания реально выплатит при страховом случае, комментирует эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
4: У нас включены покрытия, что для физических лиц, что для юридических лиц, для бизнеса. Диверсия, террористический акт – это не просто падение беспилотного аппарата, это уже более расширенное покрытие. Но надо его включать в полис как раз. Стало больше атак на маркетплейсы, на склады Озон и Wildberries. Страховые компании несут большие убытки, стало больше выплат. И логично, чем больше страховые компании делают выплаты, тем выше тарифы. То есть раньше страховались единицы, сейчас спрос возрос в сотни раз. Каждый селлер обращается, как мне застраховать и как защитить свой товар. Спрос рождает предложение, и стоимость тарифа, конечно, будет расти и дальше.
6: Мы тоже не знаем, что у нас будет с атаками. Если их станет меньше, да, страховых случаев станет меньше, возможно, тарифы останутся на прежнем уровне. Сейчас, например, берут на страхование большие заводы, большую промышленность, миллиардные покрытия, включением франшизы, когда сам собственник участвует в устранении всех последствий, которые приходят от атаки БПЛА. То есть каждый раз пересматриваются и тарифы, и наполнение. И поэтому что-то, например, включается, вот на Wildberries, да, страхуются сами товары, которые на пункте нахождения товаров находятся в момент транспортировки, но при этом на большом складе уже товар не будет застрахован. И это логично, потому что частота этого страхового случая намного выше, чем когда товар транспортируется между складами и между пунктами вывоза. Логично, что страховые компании просчитывают риски, и чем больше этих рисков будет, тем будет больше увеличение товаров и больше ограничений по полису.
3: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования. Глава РСПП Александр Шохин также предложил изменить нормативную базу в сфере защиты предприятий от БПЛА. Частные охранные компании, по его мнению, должны иметь разрешение на применение дронов-перехватчиков с боевым зарядом. Такое предложение бизнесу пока непонятно, точно так же, как и реализация идеи с перестраховочной компанией. компании, говорит гендиректор Артек СПБ, предоставляющий складские услуги и фулфилмент для маркетплейсов Артем Артюшенков.
0: Как селлеры страхуют на Озоне и на Вайлдберрисе, это просто какой-то побор получается. Никто тебе денег не вернет. Были какие-то возмещения от Вайлдберриса, но это не расчет непонятен. Только сейчас вот выгрузили список утраченных товаров. По какому расчету компенсации? Кому вообще? Ничего не понятно. И также и этой страховки. Как бы вроде за них платишь, но денег никаких не получишь. Как это вообще видится? Вот Шохин, да, как это видит? Вот как вот перестраховочная компания, кто кому деньги будет платить? Вообще ничего не понятно. И защита предприятий, да, БТПЛА. Вот у нас склад. Что мы должны сделать, чтобы защитить себя как бы от БТПЛА? Я не понимаю. У нас новые сейчас клиенты приходят, интересуются, спрашивают, страхуете ли вы? Мы говорим, ну, типа, мы вообще не страхуем, потому что мы даже не знаем, с какой стороны подходить. Мы интересовались, сотрудники несколько, в 3 или в 4 страховых звонили, и не предлагают услуги страховки именно от БПЛА. Никто не хочет вписывать договор, что вот если БПЛА в тебя прилетел, мы тебе все возместим. Никто на такое не идет. Поэтому вопрос о страховке не ясен вообще совсем. Мы как с этим снижаем риски? У нас есть такое конкурентное преимущество, что наш фулфилмент находится в здании, где по периметру и пол, и стены, и потолок — это просто железобетонный монолит, 1.25 м толщиной. Вот мы как бы привлекаем клиентов, дополнительное здание у нас защищено хорошо.
3: Артем Артюшенков, гендиректор Артек СПБ. С конца августа Wildberries совместно со страховой компанией «Росгосстрах» запустили добровольное страхование товаров в партнерских фулфилмент-центрах от рисков БПЛА. Оно защищает товары от рисков полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА и их обломков, продолжает представитель РВБ Дмитрий Борщевский.
8: Страхование распространяется на товары, которые находятся на фулфилмент-центрах, подключенных к партнерской программе Wildberries. А страховщиком выступает компания «Росгосстрах». Страхование является полностью добровольным, то есть продавцы могут самостоятельно подключить или отключить продукт в своем личном кабинете. А размер тарифа составляет 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся на ПФЦ. Также продавцы могут застраховать свои товары в пути, подключив другой страховой продукт, он называется страхование заказов. В августе этот сервис был дополнен рисками повреждений от БПЛА. То есть если продавец работает по модели ФБС, то страховка действует при нахождении товаров на складах и сортировочных центрах Wildberries с момента передачи товара Wildberries до момента, когда товар забрал покупатель. Также эта страховая программа компенсирует стоимость обратной логистики. Большинство российских страховщиков не готовы страховать от риска ударов БПЛА крупные логистические объекты, так как нет достаточных объемов перестрахования. Мы поддерживаем инициативу по разработке таких продуктов страховыми компаниями и поиска системного решения и считаем его остро необходимым.
3: Дмитрий Борщевский, Wildberries Andrews. Продавцы на Озоне могут в один клик подключить страховку от Ингостраха, которая защищает от рисков БПЛА. В случае чрезвычайной ситуации предусмотрено оперативное возмещение. Озон также помогает с оформлением документов для страхового случая и управлением программой в личном кабинете, продолжает представитель пресс-службы Озон.
10: Страховой полис покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией. Эта логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике. Тарифом управляет страховая компания. Ими было принято решение, что с 5 октября стоимость полиса для продавцов вырастет 2.5 раза. Плата за защиту товаров списывается ежедневно. Продавцам не нужно оплачивать страховку на год вперед. Они могут принимать решение о подключении полиса ежедневно. Принцип простой. День оплачен, товары под защитой. Также, чтобы не приплачивать за страховку, мы рекомендуем предпринимателям делать поставки чаще, но меньшими партиями. Например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж.
3: Озон с конца июля повысил дневной тариф в 3,3 раза, объяснив это ростом рисков и отказом ряда страховщиков от возмещения. Wildberries 7 августа включил теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и поднял цену примерно на 40%. Латвия и Литва планируют остановить транзит российского зерна, узнал Рейтер. После атак ВСУ на российские южные порты Москва перенаправила экспорт в Прибалтику. По данным агентства, основной поток идет через Латвию, и в октябре объемы могут вырасти. Латвия обсудит полный запрет 8 сентября. Литва конкретных мер пока не называет. Но ее премьер Синкевичус заявил, что использование литовской инфраструктуры для российского зерна противоречит ценностям страны. По его словам, ограничения не затронут транзит в Калининградскую область. Комментирует гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петрич. Ткаченко.
7: Вот именно текущая ситуация с закрытием Азовско-Черноморского бассейна, это не критично, а существенно. В силу разных причин мы ограничивали раньше транзитный экспорт через порты прибалтийских стран нашего зерна и направляли их в наши порты. Порт Высоцкий, Усть-Луга, Калининград, работал еще немножко большой Санкт-Петербург в целом. Но сейчас, естественно, это будет не хватать наших портов, которые, ну, по моим оценкам, наша российская Балтика имеет где-то в районе 8 миллионов тонн в целом по году в перевалке зерна. Поэтому те мощности, которые есть у, скажем, 5 портов Прибалтики, это Вентспилс, Лиепая, Рига, Клайпеда и Муга, Таллин. Где-то мощности там в районе 23-25 миллионов тонн общее, по моим оценкам. Этот поток не был включен в мировую торговлю раньше. Он сейчас заработал, уже некоторые грузы прошли. Даже в августе я видел, что там порядка 100 с чем-то тысяч тонн проходило через порты прибалтийских стран. В прошлом сезоне там прошло около 1 миллиона тонн всего лишь нашего транзита. Они бы, конечно, нам очень были нужны, полезны, в том ключе, что заменили бы именно выпадение Азово-Черноморского бассейна из экспортных программ по зерну, по шроту, по растительным маслам в том числе.
11: Есть ли у стран Балтии какие-то юридические основания для такого запрета с точки зрения правил торговой организации Всемирной, да, ВТО и, или Евросоюза? Или это такое чисто политическое решение?
7: Вне всякого сомнения, это политическое решение, и учитывая их русофобскую позицию в целом, она самая такая яркая, острая из всего Европейского Союза. На правила ВТО все, в общем-то, уже давно, так сказать, не обращают внимания. По Евросоюзу, я думаю, что тут вообще нет никаких проблем. Поэтому с юридической точки зрения они вполне могут такое себе допустить. Ну, конечно же, это на самом деле является для них, ну, как выстрел в ногу, потому что это не соответствует их экономическим интересам. Они могли бы очень мощно и сильно заработать на наших грузах.
3: Владимир Петриченко, компания «Прозерно». Он также привел статистику. Пропускная мощность прибалтийских портов по зерну составляет в Латвии Вентспилс и Лиепая по 2,5 миллиона тонн в год каждый, Рига 7,5 миллионов тонн, Клайпеда в Литве 9-10 миллионов, Муга, это новоталлинский элеватор, около 2 миллионов тонн.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
12: Первое в деле.
23: Первым в мире парком развлечений считается Дирихофсбакен, основанный в 1583 году в Дании, рядом с Копенгагеном. Изначально это был рынок, очень популярный у уличных артистов в качестве площадки для выступлений. Парк работает и поныне. В нем более сотни аттракционов, оформленных в стиле 16 века.
12: Первые в деле. На Бизнес ФМ.
22: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
24: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
22: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
25: Открытие бара «Вася Ложкина» в Москве на Покровке – спасительная новость для тех, кто еще по старинке держится на настойках и юморе, а не на антидепрессантах. Днем на Космоску, вечером в бар-музей есть чебуреки, их тут аж 22 вида, и рассматривать Васиных котов, мужиков, баб и масонов. Московский бар-музей Ложкина стал 20-м проектом сети ярославских рестораторов, удачно продающих тиражное искусство Васи на майках, кружках и шоперах под простую народную еду. А в Москве еще и под специально сваренное для проекта крафтовое пиво. Открылся бар в усадьбе Шувалова-Голицыных конца 18 века, и что-то ложкинское в этом факте, безусловно, есть. Москвичи живут богато. Картина, созданная Васей для нового бара, можете увидеть и вы, и даже купить себе ее принт домой. Еще один бар, правда, приехавший в гости на время, ижевская рюмочная «Дружба крепкая», принятая с распростертыми объятиями баром «Шоша» на Пресне. Ребята привезли удмуртские напитки, настойки и авторские коктейльные заготовки. Попробовать можно удмуртский сприц, лемон-пай, дружный пенициллин и коктейль «Кока-Рахилью». Уточняйте в «Шоше» сроки гастролей. В «Модус» специальная подборка российских оранжей и розе, имейте в виду, если интересуетесь темой. Ну и в «Биберево» «Септемберфест» поощряют всех не стесняющихся экспериментов. Выдают пивной паспорт при заказе специальных сетов, ставят штампы, обещают визы и даже вполне осязаемые призы – пивные и депозитные. До конца месяца продлится фестиваль. Я пиво практически не пью, но оригинальную подачу сухой и вяленой рыбы в виде бельевой веревки с прищепками оценила. С чувством юмора в ресторанах Рапопорта полный порядок. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса на Бизнес FM.
3: 17:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Российские фигуристы завоевали 3 золотые медали на 3-м этапе юниорского гран-при в Бангкоке. София Дзепко, Лев Лазарев стали первыми в одиночном катании, а Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. Эти фигуристы обеспечили себе место в финале серии. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
9: София Дзепко в Бангкоке шла второй после короткой программы. Она уступила японке Сумике Канадзаве всего 21 сотую балла, потому что судьи оштрафовали россиянку за слишком долгое начало. Но в произвольной Дзепко, которая вновь выступила в образе Тринити из «Матрицы», уверенно отыгралась, даже несмотря на падение. Как итог, 132,41 балла за произвольную и 202,79 сотых в сумме. Вторая победа на этапах гран-при и выход в финал соревнований. София Дзепко призналась, что на этот раз победа была трудной. Видео размещено в телеграм-канале спортивного журналиста Константина Лесика.
13: Не буду лукавить, эти соревнования дались мне не очень просто, потому что перерыв между предыдущим этапом и этим был короткий. Еще достаточно непросто проходила смена часовых поясов. Но в любом случае для меня это очень ценный соревновательный опыт, очень полезный, за который я благодарны.
9: Мария Фефилова и Артем Валов подтвердили свой статус фаворитов среди юниоров. В танцах на льду они выиграли и короткую, и произвольные программы, набрав в общей сложности 166,09. Шансы россиян в финале юниорского гран-при в разговоре с Business FM оценил член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
14: Про Фефилову и Валова многие специалисты говорят как о будущих звездах танцев на льду. Хорошие шансы сохранить свои элементы и, естественно, артистическое мастерство и у Софии, если не случится каких-то неожиданностей. Остается только сожалеть, что у наших фигуристов по одной квоте на каждый вид. Международный союз конькобежцев урезал их квоты с максимальных 3 до 1. В финале гран-при наши спортсмены, безусловно, будут бороться за золото.
9: Смог выиграть этап в Бангкоке и Лев Лазарев. После короткой программы он так же, как и Дзепко, шел вторым, но показал 5 четверных в произвольной. Во взрослых соревнованиях Владислав Дикиджи победил на челленджере в Токио, а Евгений Семененко занял 3-е место. Успехи россиян происходят на фоне отозванных нейтральных статусов у Марка Кондратюка, Камилы Валиевой и 5-кратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Спортсмены подали апелляции на решение ISU. Они будут рассмотрены 9 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: В Бангкоке соперники российских юниоров Софии Дзепки и Льва Лазарева убрали флаги своих стран в знак солидарности перед совместным фото после награждения. А в Токио Владиславу Дикиджи большая часть зала аплодировала стоя. Въезд в Казахстан пока будет бесплатным, но для пересечения границы нужно оформлять электронное разрешение.
5: Итоги недели.
3: С 1 ноября такое разрешение должны будут получать все иностранцы, которые прибывают в Казахстан самолетами. Постепенно требования распространят и на другие виды транспорта. Валерий Убадоев продолжит.
15: Процесс получения электронного разрешения на въезд в Казахстан, как убедилась редакция «Бизнес-ФМ», не занимает дольше нескольких минут. В специальном приложении КАЗ ETA нужно предоставить контактные данные, фотографии российского паспорта, пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также необходимо сообщить даты посещения Казахстана и номер рейса, если планируете попасть в республику самолетом. Причем, если заявителю меньше 18 лет или больше 65, то ему такое разрешение не требуется. В ходе заполнения анкеты еще нужно ответить на несколько вопросов. Например, планируете ли вы перевозить животных, растения, оружие, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Это электронное разрешение нужно оформлять как минимум за 72 часа до поездки. И формально на заявку может прийти и отказ, если заявитель не соответствует каким-либо требованиям. То есть этот документ визы не является, но по сути выполняет похожую функцию. Комментирует гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
16: Здесь важно понимать другое. Даже если технически процедура простая, она все равно меняет саму логику поездки. Раньше можно было купить билет за день до вылета и улететь. Теперь нужно налаживать 72 часа на оформление дополнительного документа, без которого вас просто не посадят в самолет. И главный, конечно, вопрос, ударит ли это все по турпотоку. Я уверен, что не сильно, и нужно понимать, что в целом Казахстан не закрывается. Для государств это в целом некий контроль, для пассажира дополнительная процедура, не более того.
15: На данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому сейчас предъявлять разрешение на границе не обязательно. Но с 1 ноября документ будут обязаны получать все иностранные граждане, которые прибавляют.

0: тут речь идет как раз-таки именно о туристических потоках и не более того. А вот именно водители больших грузов, к ним таких требований нет, и они абсолютно по-прежнему смогут пересекать границу без получения подобного электронного разрешения. А ключевая цель — это, судя по всему, власти Казахстана собирают средства таким образом.
1: Как отмечают эксперты, сейчас все границы активно цифровизируются, и это касается не только Казахстана. Например, в России продолжается эксперимент с регистрацией иностранцев в приложении RU-ID. Но это мера не обязательная. Апробация новых правил въезда в Россию продолжается до 31 декабря 2027 года. Казахстану электронное разрешение на въезд нужно для подробного подсчета прибывающих в республику граждан, говорит гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
2: У нас этот год был объявлен годом цифровизации, и все то, что сейчас мы можем оцифровать, мы оцифровываем для того, чтобы мы отслеживали поток миграции. Это ни в коем случае не говорит о том, что будут введены какие-то затруднительные барьеры для многих, которые хотят пересечь нашу страну либо транзитом, либо там остаться на какой-то определенный срок. Но наши власти решили сделать именно так, для того, чтобы был определенный подсчет этого всего, и чтобы мы потом сами понимали, как это выражается в цифрах.
1: Однако к такому объяснению все равно есть вопросы, так как пересечение границ так или иначе контролируется. Следовательно, учет ведется. Цена на оформление электронного разрешения на въезд в Казахстан будет одинаковой для граждан всех государств. Вопрос стоимости сейчас находится на согласовании, сообщили РИА Новости в КАЗ-ИТА. Но на данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому оформление документа пока бесплатно. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
4: Во вторник, 1 сентября, наши дети отправились в школу, а в главных футбольных лигах Европы закрылись летние трансферные окна. В нынешнем году это произошло на день позже. Последний понедельник августа – официальный выходной в Англии, а он пришелся на обычную дату окончания переходов – 31.08. И дедлайн продлили на один день. Именно клуб английской футбольной премьер-лиги этим летом удивил больше всех, потратив на трансферы 350 миллионов евро и еще почти 100 миллионов заплатив за аренду игроков. Если бы это был «Арсенал» или «Ман-Сити», то все было бы как обычно. Но такие суммы потратила команда, занимавшая в последних двух сезонах 17 место и еле избежавшая ухода в чемпионшип. Второй дивизион английского футбола. Тоттенхэм Хотспер умудрился выиграть Лигу Европы год назад, несмотря на уход в Баварию своей главной звезды Харри Кейна. Но сейчас команда переживает худший период в АПЛ с момента создания лиги в 92-м. Шпоры возлагают огромные надежды на Сандро Тонали, за которого заплатили 108 миллионов евро, Матеуша Фернандеша, который стоил 99 миллионов, Савиньо за 88 миллионов и Ван Хекке за 60 миллионов. Из громких имен в аренде – египтянин Амар Мармуш. Обычно простым приобретением дорогих и талантливых футболистов команду не преобразить. А уж моментально это точно не получится. Им нужно почувствовать друг друга и выработать общую канву игры. У нового тренера Тоттенхэма, итальянца Роберто де Зерби, задача непростая. Свои два первых матча на старте этого сезона шпоры проиграли, не забив ни одного мяча. Выводы делать преждевременно, но может получиться, что только большими деньгами команду на правильный курс не вырулить. Понадобится и изменение культуры внутри клуба.
3: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Все золото мира. Чистое золото имеет желтый цвет из-за особенной структуры электронных оболочек атомов металла. В результате 79-й элемент таблицы Менделеева хорошо поглощает синий цвет и отражает желтый. В ювелирных изделиях чистое золото почти не используют из-за его мягкости, а желтый цвет золота, например, 750-й пробы, достигается сплавами металла с медью и серебром, с преобладанием меди. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: В Москве 17.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что для эффективной защиты

0: российского воздушного пространства от атак ВСУ необходим единый командующий. Президент сообщил, что намерен обсудить с военными дальнейшее совершенствование системы противовоздушной защиты. Глава государства также поддержал инициативу, которая позволит добровольцам служить в региональных подразделениях и участвовать в борьбе с беспилотниками. Президент добавил, что внутриполитическую ситуацию необходимо укреплять, несмотря на угрозы со стороны. Российские суды в пилотном режиме начали применять 4 разные модели искусственного интеллекта. Они обучаются на судебной практике, сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов. Он также отметил, что Россия решает амбициозную задачу создания системы цифровое правосудие для внедрения технологий искусственного интеллекта на всех этапах судопроизводства. В России за 5 лет значительно сократилось количество поддельных банкнот. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Чаще всего злоумышленники подделывают купюры номиналом 5000 рублей. В прошлом 2025 году таких банкнот правоохранительные органы изъяли более чем 3000. Тысячерублевых банкнот 1127 штук, 2000-ных 178 и 565 штук. Монетный двор США распродал все так называемые золотые монеты с изображением президента Дональда Трампа, которые были выпущены в честь 250-летия независимости страны. Монеты Трампа имеют золотистый цвет, но золото не содержат. По данным монетного двора США, монеты изготовлены по большей части из меди с примесями цинка, марганца и никеля. Футболисты Краснодара потеряли первые очки в сезоне РПЛ. Горожане вели у крыльев Совету со счетом 2-0, но упустили победу. Матч 7-го тура в Самаре закончился в ничью 2-2. Тем не менее, Краснодар сохранит по итогам тура первое место в таблице. Обладатель Кубка Гагарина начал сезон с разгромной победы. В матче открытия хоккейной лиги «Локомотив» дома крупно обыграл «Трактор» со счетом 5-1. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сегодня в Москве, завтра в Киеве. Американские переговорщики Уитков и Кушнер снова включились в посредничество между Россией и Украиной. Трамп отправил их обсуждать некую новую идею мирного урегулирования. Пока даже приблизительно не ясно, о чем идет речь, но эксперты считают, что шансов на компромисс немного. Один из ведущих российских застройщиков, компания «Пик», готовится уйти с биржи. В понедельник совет директоров девелопера рассмотрит вопрос о делистинге, что стоит за решением об отказе от публичного статуса и не окажется ли пример «Пика» заразительным. Троянский конь Кремля. Газета Financial Times увидела русский свет в росте популярности правого итальянского политика Роберто Ваначчи, который, как считает издание, может отобрать часть голосов у Джорджа Мелони из-за своей критики поддержки Украины. В ответ Ваначчи опубликовал фото в шапке-ушанке и со стопкой водки в руке и подписал его: «Объявлен агентом Кремля. Я в шоке». Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Владимир Путин сегодня примет Уиткофа и Кушнера, сообщил Дмитрий Песков. Будет беседа. Как правило, до этого встречи были достаточно продолжительными, сказал представитель Кремля. Спецпосланники президента США приземлились во Внуково. Их там встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Кадрами встречи он позже поделился в соцсети X, подписав их: «Добро пожаловать в Москву, миротворцы». Как накануне заявил Дональд Трамп, Уиткофа и Кушнер должны определить, есть ли вариант прекращения российско-украинского конфликта. По словам президента США, у Вашингтона, цитата, есть идея насчет мирного решения и может быть хороший шанс на урегулирование. На визит Уиткофа и Кушнера больших надежд возлагать не стоит. Реальные переговоры России и Украины возможны по окончании зимнего сезона, считает гендиректор Фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Особенно после контактов руководителей разведок, после визита Силуанова в Вашингтон, визит Уиткофа и Кушнера, после паузы, кстати, достаточно длительной, воспринимается с повышенным оптимизмом. Но я боюсь, что здесь каких-то особых завышенных ожиданий пока быть не должно, потому что на самом деле совершенно непонятно, вокруг чего будет строиться новый мирный план. Мы знаем только схему Анкориджа, но после саммита G7 в Ивьяне и после саммита НАТО в Анкаре фактически российская сторона признавала, что дух Анкориджа скорее мертв, чем жив. Были заявления Лаврова на этот счет. И получается, что вот есть у нас формула годичной давности, которая не сработала. Не сработала, кстати, почему? Потому что Трамп, взяв на себя обязательство убедить европейцев в том, что эта схема компромисса, она и для них наилучшая, с этой задачей, в общем-то, не справился. Не справился сразу. А потом еще и санкции ввел против двух крупнейших российских нефтяных компаний осенью 25 года. Получается, что та формула, суть которой заключалась в том, что Украина должна вывести свои войска из Донецкой области и передать их России, а Соединенные Штаты должны признать новые территориальные реалии, после чего Россия готова была остановиться на этих географических границах и политических тоже. И эта формула не была реализована, но другой-то не было. И большой вопрос, а с чем Уитков и Кушнер едут в Москву? У них есть какая-то новая формула мира? Трамп вроде бы об этом сказал, что они едут с новым компромиссом. А в чем суть этого нового компромисса? Мы видим, что и Россия, и Европа с Украиной сейчас исходят из того, что новый раунд переговорного процесса нужно вести с позиции силы. Россия пытается показать, что она создаст очень серьезные проблемы в зимний период, в том числе и населению Украины. Украина пытается показать России, что она еще не весь арсенал дроновый, а возможно и ракетный, продемонстрировала с точки зрения войны городов и вот той экономической войны. Путин, кстати, сказал, что окей, мы будем отвечать. Он дважды уже сказал, что Украина открыла ящик Пандоры, выразил готовность в ответ наносить удары по экономическим объектам. И, в принципе, каждый из сторон считает, что ей это удастся лучше. А вот кому это удастся лучше, покажет как раз осенне-зимний сезон.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда нации энергобезопасности. Аксиос написал, что Уитков и Кушнер после переговоров в субботу с Владимиром Путиным в Кремле в воскресенье встретятся с Зеленским в Киеве. Владимир Путин дал указание с полуночи сегодня и в течение 3 суток не наносить удары по украинской столице, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. И добавил, что приостановка ударов по Киеву связана с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков. Песков также сказал Интерфаксу, что Кремль получил информацию от Украины о введении режима прекращения огня. Позже сам Зеленский объявил о временном прекращении огня до конца понедельника 7 сентября. Сегодня утром Минобороны России сообщила об ударах по металлургическим комбинатам в Днепропетровской области, логистическим центрам в Николаевской, Одесской и Киевской областях, электроподстанции в районе Николаева, площадкам хранения топлива в военном городке аэродрома Гостомель. Кроме того, в населенном пункте, пункте Бровары поражен центр радиотехнической разведки. Украинское издание «Страна» пишет, что после российских ударов по логистике в супермаркетах Николаева возник дефицит круп, яиц, молочных продуктов и мяса. В российских регионах, по данным Минобороны, за ночь силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника, что заметно меньше, чем в последнее время. Московский авиаузел сегодня ночью работал штатно. Троянский конь Кремля. Так, Financial Times назвала экстравагантного итальянского политика и бывшего генерала Роберто Ваначчи.
1: Подробности.
4: Как написала газета, Ваначчи называют способным осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони и снискать популярность у итальянцев из-за критики поддержки Украины. Ваначчи в ответ на эту публикацию выложил фото в российской армейской шапке и с рюмкой водки в руке и саркастично подписал, что в ужасе узнал, что он пророссийский, потому что критиковал цены на бензин. По его словам, недовольство ценами на топливо разделяют миллионы итальянцев. Цитата. «Ни один из которых не отчитывается перед Лубянкой». По данным Financial Times, Ваначчи выступает за прекращение финансирования и поставок оружия Украине, восстановление торговли с Россией и пересмотр международных обязательств Италии, в том числе и возможный выход из НАТО. Согласно летним опросам, его партия «Национальное будущее» набрала порядка 7-6%. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти не позже декабря 2027 года. Однако Bloomberg писал, что Мелони может инициировать их уже в апреле, опасаясь, что чем дольше она будет ждать, тем сильнее упадет ее рейтинг.
2: Джорджа Мелони уже побила рекорд Сильвио Берлускони. Ее правительство стало самым живучим в послевоенной истории Италии. Оно находится у власти 1413 дней. Устойчивость Мелони обеспечил ее прагматизм. Но чем ближе выборы, тем чаще звучат разговоры о теряющей позиции правоцентристской коалиции, которой может угрожать Роберто Ваначчи. Так ли это и какие сейчас на самом деле настроения в Италии, говорит журналист из Рима Сергей Иезуитов.
5: Как политик, я считаю, что он из себя ничего особого не представляет, учитывая его прошлое, учитывая его взгляды. Недавно создал новую партию свою, которую он собирается продвигать. Она называется «Национальное будущее». Когда дают название партии, он не учитывает менталитет итальянцев, потому что для итальянцев, когда говорят «национально», это прежде всего отсыл к периоду Муссолини. И надо сказать, что в Италии, конечно, есть его сторонники, но в большинстве своем итальянцы Муссолини не поддерживают и считают, что он принес стране гораздо больше бед, чем сделал добра. На этой платформе Роберто Ваначчи хочет продвигаться дальше в большую политику. Если рассматривать его политическую программу, там два пункта, которые среди итальянцев подвергаются очень большой критике. Это его предложение запретить аборты. И второе, то, что касается инвалидов, а инвалиды – это очень чувствительная тема в Италии. Он предлагает сегрегационную модель, когда дети, у которых есть определенные отклонения в развитии, будут учиться в специально созданных классах для этого. Потому что в настоящее время таких классов нет, и дети, в общем-то, у которых есть определенные проблемы, они учатся в нормальных школах. Если рассматривать его как личность, то генерал в отставке, генерал итальянской армии, имеет награды, работал в военном атташе в России, написал книгу. Итальянцы высказывают еще и такие мнения, что человек, который работал в России, вполне мог быть связан с определенными структурами.
6: Есть ли у него какая-то реальная, хоть сколько-нибудь поддержка в обществе?
5: Если говорить о поддержке, можно сравнить с поддержкой Иосифа Виссарионовича Сталина в России и с поддержкой тех, кто ностальгирует по временам Муссолини, когда можно было запереть дверь на ключик и положить ключик под половичок у входа, когда мафию загнали в подполье. Были очень большие социальные льготы. Но это, скорее всего, возрастной сегмент будут люди старше 70. Молодежь, она в большинстве своем аполитичная, она поддерживает левые партии, его политические программы. И все, в общем-то, так довольно хлипко выглядят. И, в общем-то, я считаю, что они не принесут реальной пользы никакой.
6: Сможет ли он отобрать у Мелони голоса? Какие перспективы у партии Мелони вообще?
5: Пока что Мелони доказала, что она довольно уверенно держится в седле. Я думаю, что так и будет продолжаться, потому что она, в общем-то, себя ничем не скомпрометировала, она ведет довольно независимую политику. Говорили, что Италия идет в фарватере США, но, видите, получается так, что она Трампу даже и возражает, что вызывает его растущее недовольство. Скорее всего, конечно, она удержится, потому что, в общем-то, таких реальных партий, которые могли бы ей составить конкуренцию, на данный момент нет. Конечно, Ваначчи вряд ли сможет оттянуть голоса, хотя, ну, в принципе, что-то возможно.
6: Кто в Италии реально лидирует по поддержке населения?
5: Конечно, много симпатий в отношении левых, много симпатий в отношении правых партий. Хотя, если брать Мелони, то, конечно, хотя ее и критикуют, но в основном поддерживают ее. Тут как ни крути. Я думаю, что пока нужно ставить на Мелони.
2: Сергей Иезуитов, журналист из Италии. Как отмечают СМИ, взлетевшая за полгода с 2 до почти 8% рейтинг партии Ваначчи может все-таки стать проблемой для Мелони. Существует вероятность, что ей придется вступить не в коалицию, чтобы удержать свои позиции.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Инструкция по применению.
7: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
7: Особые показания.
1: Дефицит времени.
7: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
7: Передозировка.
1: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
7: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В
8: продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
7: Консультация с врачом не требуется.
1: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
9: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
1: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Малогабаритное жилье. Давний лидер покупательского хит-парада. Пусть квадратный метр в таких квартирах обычно дороже, чем в лотах попросторнее, зато общий чек сделки относительно низкий и позволяет, не окончательно разорившись, выйти даже на московский рынок. Причем, как отмечают аналитики «Домклик», малометражки редко рассматриваются как долгосрочный вариант. Скорее, как актив, который можно удачно и практически без простоев сдавать, или как стартовое временное жилье, которое через какое-то время можно быстро и с хорошим наваром продать, чтобы купить другое, попросторнее. Изучив расклад сил на российском рынке квартир общей площадью до 28 квадратных метров, в «Домклик» говорят, что доля такого жилья в объеме предложения ряда регионов продолжает расти. Сейчас абсолютными лидерами в общей структуре экспозиции остаются Санкт-Петербург, 22,1%, и Ленинградская область 16,8%. Москва, еще год назад занимавшая значительную долю малометражного рынка 9,7% от общероссийского объема предложения, к августу 26 года сократила свое присутствие до 6,7%. А доля малогабаритных квартир внутри самой столицы упала с 11,5% до 6,6%. На это повлиял как запрет на их проектирование в новостройках, так и вымывание малометражек в периоды ажиотажного спроса, а таких в последнее время было несколько. Но вообще в данном случае Москва точно не Россия. Что там 28 квадратов? По оценкам компании «Метриум», с рынка новостроек старой Москвы постепенно исчезают даже квартиры площадью до 40 квадратных метров. С июня 25 по июнь 26 года предложение таких лотов упало в столичном премиуме на 1%, в бизнес-классе на 18%, а на рынке жилья массового спроса сразу на 39%. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
2: Плюс 18 в столице, облачно с прояснениями. После полуночи в город вернутся дожди. В 18:16 в Москве вы слушаете Business FM. Пик готовится уйти с биржи 7 сентября. Совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал более 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После новости акции «Пик» упали примерно на 4% и сейчас стоят около 552 рублей. Что может стоять за решением «Пик» отказаться от публичного статуса и могут ли его примеру последовать другие застройщики, объясняет девелопер, юрист по градостроительству и земельному праву, операционный директор М9 Development Антон Миниджан.
10: Уход компании «Пик» с рынка акций процедуру делистинга преследует скорее стратегические и технические цели. Акционирование – это один из способов внешнего финансирования. Сейчас такой способ мог стать неприоритетным для компании. Для таких решений, как уход с биржи, часто есть сразу несколько оснований. Первой причиной может быть снижение стоимости заимствования. В период уменьшения маржинальности девелоперского бизнеса компании работают над оптимизацией затрат. И удешевление кредитных средств банков может быть ценнее финансового потока от акционеров. В 2026-м произошло ужесточение требований Банка России к кредитованию компании с высокой долговой нагрузкой, которой в силу проектного финансирования является компания ПИК. Как вариант, акционерная структура для компании ПИК перестала быть выгодной. Второй причиной может быть упрощение процедур стратегического управления компанией и улучшение ее мобильности на быстро меняющемся рынке недвижимости. Ведь акционерное общество при доле миноритариев более 5% должно согласовывать основные решения со всеми акционерами через громоздкую процедуру согласования и извещений. Третья причина может быть основной. Есть какой-то стратегический план развития, типа слияния, продажи или дробления, который проще утвердить без миноритариев. С большой долей вероятности после окончания процедуры делистинга рынок может увидеть яркие шаги в каком-то новом направлении компании ПИК. При этом изменение корпоративной структуры, пусть даже такого крупного игрока рынка, никак не повлияет на цены квадратного метра жилья в России. Ключевые факторы влияния на цены жилья – это покупательская способность людей, законодательные изменения и себестоимость строительства. Но эффекты от изменения системы акционирования компании ПИК могут быть в выходе ПИК на новые форматы. Вполне можно ожидать аналогичных действий и от других компаний девелоперского рынка жилья России.
2: Антон Миниджан, операционный директор М9 Development. Насколько вообще оправданно сохранять биржевой статус, когда капитал компании практически полностью консолидирован, и можно ли переносить историю ПИК на весь сектор, объясняет партнер адвокатского бюро Качкин и партнеры, руководитель корпоративной и арбитражной практики Кирилл Саськов.
11: ПИК, уходя с биржи, уходит не из бизнеса, а, по сути, меняет публичный статус. Формально компания остается публичной, но подавляющий контроль уже сосредоточен, по сути, в руках одного собственника. В этой ситуации, когда в обращении остается фактически менее 2% акций, вполне резонный вопрос может возникать для собственника, а для чего ему сохранять статус публичной компании, если основная часть капитала уже фактически сконцентрирована в его руках. Публичный статус – это не только возможность торговать акциями на бирже, но это одновременно и серьезные дополнительные обязанности. И раскрытие информации, и различные корпоративные процедуры, взаимодействие с миноритарными акционерами. Если компания активно привлекает капитал через биржу, тогда, конечно, такие издержки могут быть оправданы. Но если основной капитал уже сконцентрирован в одних руках, и в данный конкретный момент привлечение стороннего капитала не оправдано, то одному владельцу в рамках банально экономического смысла оставаться публичной компанией становится не нужно. Для ПИКа, наверное, это будет упрощение деятельности за счет снижения вот такого рода публичных обязанностей. На сам бизнес напрямую это не влияет. ПИК продолжает строить, продавать жилье, взаимодействовать с банками, с подрядчиками, покупателями. Непубличный статус даже может быть удобнее с точки зрения каких-то долгосрочных стратегий. Фактически появляется возможность принимать управленческие решения, не оглядываясь на реакцию биржи в изменении увеличение котировок. Говоря о других застройщиках, не стоит рассчитывать на массовый уход с биржи российских застройщиков. Наиболее логичен он будет для компаний, которые таким же аналогичным образом уже сконцентрировали в одних руках одного акционера или группы аффилированных акционеров.
2: Кирилл Саськов, партнер адвокатского бюро «Качкины и партнеры». Из основного индекса Мосбиржи ПИК исключили еще в июне, а с 18 сентября его бумаги уберут также из индекса широкого рынка и индекса недвижимости. Оставшиеся у миноритариев акции выкупят по цене 551 рубль 40 копеек. Реестр владельцев для выкупа зафиксируют 20 октября. Среди крупных публичных девелоперов на бирже остаются «Самолет», «ЛСР» и «Эталон». Американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как подчеркивает издание, Иран намерен затягивать противостояние США до промежуточных выборов и ведет пропаганду против республиканцев. А четкой стратегии у администрации Трампа, по словам конгрессменов, так и нет. Трамп делает ставку на санкции, но они, по мнению чиновников, лишь спровоцируют новую эскалацию. Источники американской разведки допускают новые атаки на американские базы и суда в Ормузском проливе уже в ближайшие недели. В Иране сейчас идут споры. С одной стороны, президент Пезешкиан, который выступает за переговоры с США, а с другой – силовики КСИР и духовенство во главе с Хаменеи, считающие Трампа ненадежным партнером и настаивающие на продолжении конфликта. Продолжает политолог, эксперт финансового университета Фархад Ибрагимов.
12: Муштаба Хамини находится в довольно непростом положении. С одной стороны, он хотел бы прекратить боевые действия, потому что он понимает, что жизнь продолжается и нужно все равно войну заканчивать. Экономика говорит свое дело, инфляция продолжает расти, конечно, не такими безумными темпами, о чем там Дональд Трамп рассказывает про 300%, он бы еще 3,5% сказал бы. Нет, инфляция 46, но это тоже немало. Это девальвация национальной валюты. $1 примерно стоит 2 миллиона иранских реалов. Это гигантский на самом деле показатель. Конечно же, рост безработицы. В общем, все это так или иначе влияет на Муштабу Хамини и Пезешкиан, как президент страны, который отвечает за экономический блок, и мы вот эти доводы приводим. А с другой стороны, есть справедливые доводы и у противоположной стороны, у военного блока, у духовенства, которое считает, что как можно договариваться с Трампом сегодня, если он за свои слова не отвечает. И да, Иран стал себя ощущать гораздо увереннее, потому что иранцы поняли, что арабы не в состоянии самостоятельно наносить по Ирану ответный удар. Да и американские базы не спасают в огне. Поэтому, конечно, все эти события придают Ирану уверенности и ощущение того, что они смогут и дальше вести войну. Но другое дело, хватит ли у Ирана ресурсов. Иран в идеале хочет покончить с войной. Они не деморализованы ни в коей мере, но им надоело находиться в подвешенном состоянии. И либо мы продолжаем, Иран готов идти воевать и сдаваться, в отличие там, от той же самой Сирии, Ливии, он не намерен. Либо давайте заключать полномасштабное соглашение мировое, которое подразумевало бы налаживание контактов. Но все же понимают в Тегеране, что без израильского фактора американцы сделать ничего не могут. Говорят, милые бронятся, только тешатся, но сегодня они ругают, завтра помирятся. И до тех пор, пока израильский фактор будет превалировать в Белом доме и оказывать влияние на принятие решений в Соединенных Штатах, говорить о каком-то реальном мире не приходится. И именно это силовики иранские пытаются донести до масштаба Хамини.
6: Почему Иран решил действовать именно сейчас?
12: Иран просто пользуется временем, удобным случаем. Пока есть возможность, где нужно будет нанести удар, они нанесут. В нужное время они будут, значит, говорить о каких-то переговорах. Это же все-таки Восток, причем иранская дипломатия, ей ни много ни мало 3,5 тысячи лет. И вот эти все тонкие нюансы, они чувствуют значительно лучше, чем многие другие на Ближнем Востоке, те же самые арабы или даже турки с пакистанцами. Поэтому иранцы считают, что пока, если есть возможность вот так лавировать между этими острыми углами, то почему бы и не воспользоваться этим моментом, чтобы заодно показать всему миру, что страна продолжает свое сопротивление. И вот так сдаваться она не намерена.
2: Фархад Ибрагимов, эксперт финансового университета. Ранее израильское издание «Маариф» сообщало, что Иран готовит масштабную атаку на Израиль с привлечением всех региональных союзников – Хамаса, Хизбаллы, йеменских хуситов и шиитских группировок в Ираке. ООН проголосовала за принятие новой картографической проекции «Equal Earth». Новая карта отражает реальные масштабы Африки в отношении других континентов и стран. Резолюция «Исправить карту», инициированная ТОГА и получившая поддержку Африканского союза, была принята при поддержке 164 стран, включая Францию и Великобританию.
1: Подробности.
4: Проект Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используется проекция Меркатора, созданная в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблемы есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находятся ближе к нему. Так, на карте Меркатора Гренландия размером с Африку. В реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. Искажение этой карты является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В преддверии голосования глава ТОГА заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты.
2: Как уже было сказано, за резолюцию проголосовали 164 страны, 6 стран воздержались, и лишь Соединенные Штаты высказались против. Представитель США в ООН Ирина Ференцевич заявил, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных реальных мировых проблемах, ООН обсуждает картографические проекты 16 века и их роль в продвижении репараций и когнитивной справедливости.
13: Подобные резолюции и продвигаемая идеологическая повестка дня – это своего рода ракушки, облепившие нашу работу здесь и подрывающие авторитет комитет ООН. Когда в организации задаются вопросом, почему она утрачивает легитимность в глазах мирового сообщества и почему ее раз за разом не воспринимают всерьез, мы указываем именно на такие резолюции. Мы призываем страны проявить здравый смысл и полностью отвергнуть эту резолюцию. Соединенные Штаты проголосуют против нее.
2: Резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы, используемые в повседневной жизни карты. Однако глава МИД Франции уже заявил, что ведомство прекратит использовать карту Меркатора и перейдет на новую проекцию.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 18:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал идею привлекать к службе добровольцев с категории «Д». Речь идет о тех, кто полностью не годен к военной службе по состоянию здоровья. Их предлагают привлекать в региональные подразделения для защиты объектов от дронов. С этой идеей к президенту обратился военкор Евгений Поддубный. Сообщает ТАСС, по его словам, это просьба некоторых бойцов, получивших ранения, после которых им присваивают категорию «Д». В порту Черноморск Одесской области поражен сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странами, сообщили Минобороны. Также российские военные поразили в Борисполе Киевской области предприятие по производству боеприпасов и взрывчатых веществ для силовых структур Украины. США атаковали 3 иранских нефтяных танкера у острова Харк в районе Джаска и в Оманском заливе. Об этом сообщило Центральное командование Пентагона. Суда выведены из строя в ответ на выпущенные по 2 американским кораблям баллистические ракеты. Заявило командование, американский авианосец и эсминец уклонились от атаки. Никто из военнослужащих не пострадал, говорится в сообщении. Владимир Путин и Сергей Собянин запустили новый городской вокзал «Серп и Молот». Он стал одним из крупнейших транспортных хабов столицы, объединив МЦД-2, МЦД-4, станции метро «Римская» и площадь Ильича. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Глава РСПП предложил защитить бизнес от ударов БПЛА и включить террористическую угрозу в страховые риски. Покрыть такой ущерб обычным страховым не под силу. Шохин выдвинул идею докапитализировать российскую национальную перестраховочную компанию. Какова цена вопроса? В России зарегистрировали препарат против оспы. Он предназначен для лечения инфекций, вызванных вирусом 3 разновидностей. Это вирус натуральной оспы, оспы обезьян и коров. Как работает этот препарат? Успех российских фигуристов на юниорском гран-при в Бангкоке. София Дзепко, несмотря на падение в произвольной программе, стала первой среди одиночниц. Лев Лазарев среди одиночников, а Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. О том, как все это было, в ближайшем эфире «Бизнес FM». У селлеров растет спрос на страхование бизнеса от БПЛА, а страховые компании повышают тарифы. Глава РСПП Александр Шохин в интервью «Вестям» предложил включить террористическую угрозу в число страховых рисков и докапитализировать российскую национальную перестраховочную компанию, так как на рыночных условиях она тоже не потянет. По его словам, не каждая страховая компания станет страховать предприятия при высоких рисках, поэтому такая перестраховочная технология просто необходима. Тем временем селлеры на маркетплейсах стали в 7 раз чаще страховать товары от БПЛА, пишет «Коммерсант». До атак на склады полисы имели лишь 5-7% продавцов Wildberries, и только 10-20% из них покрывали риски от БПЛА, комментирует руководитель агентства «Enilex», которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
14: Предложение Александра Шохина, я считаю, перекус. Это, мне кажется, слишком сложно. Я понимаю, что нужно как можно быстрее наладить историю и наладить торговлю, стабилизировать. Но, опять-таки, за чей счет будет весь этот банкет? Наверное, все-таки нужно за один стол посадить представителей селлеров, маркетплейсов и страховых компаний, найти какой-то компромисс, чтобы наиболее оперативно и все-таки эффективно и без ущерба в одну из сторон принять какие-то решения, которые всех удовлетворят. Должен быть определенный баланс между страховыми суммами, между процентом возмещения, там, обязательством страхования и тому подобное. страхование увеличивается в 2,5 раза, риски довольно большие. Если мы так безоговорочно пытаемся компенсировать товары, уничтоженные от атак ВПЛА, то возникает огромное поле для злоупотребления со стороны селлеров. Ведь можно просто отгрузить огромное количество товара, по нему завысить цены и ждать, пока будет какая-то атака. То есть здесь тоже нельзя злоупотреблять. Тут скорее должно лежать все в разрезе адаптации самих селлеров. Маленькие склады небольшими партиями на 1-2 недели абсолютно логично. То есть здесь просто нужны определенные большие перестроения. Страховка определенно нужна, но давайте все-таки разграничим. Скорее всего, страховая премия для страховщиков должна быть довольно большой, потому что риски большие. Во-вторых, должна быть, наверное, прозрачная история, чтобы у нас и страховые компании тоже с этого как-то денежку зарабатывали, а не просто платили селлерам. То есть вопрос прозрачности, довольно больших премий и разветвленной логистики. Таким образом, мы можем минимизировать риски.
2: Владимир Блохин, руководитель агентства «Энилекс». Вслед за спросом на покрытие бизнесу рисков от атак БПЛА растут соответствующие услуги страховых компаний. С 5 октября «Ингосстрах» повышает тариф на страхование товаров от БПЛА на «Озон» в 2,5 раза. Меняется и расчет. Раньше ставка считалась от цены, заявленной селлером в личном кабинете. С октября она будет рассчитываться от суммы, которую компания реально выплатит при страховом случае, комментирует эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
15: У нас включены в покрытие, что для физических лиц, что для юридических лиц, для бизнеса. Диверсия, террористический акт – это не просто падение беспилотного аппарата, это уже более расширенное покрытие. Но надо его включать в полис как раз. Стало больше атак на маркетплейсы, на склады «Озон» и «Валберес». Страховые компании несут большие убытки, стало больше выплат. И логично, чем больше страховые компании делают выплат, тем выше тарифы. То есть раньше страховались единицы, сейчас спрос возрос в сотни раз. Каждый селлер обращается, как мне застраховать и как защитить свой товар. Спрос рождает предложение, и стоимость тарифа, конечно, будет расти и дальше. Мы тоже не знаем, что у нас будет с атаками. Если их станет меньше, да, страховых случаев станет меньше, возможно, тарифы останутся на прежнем уровне. Сейчас, например, берут на страхование большие заводы, большую промышленность, там миллиардные покрытия, включением франшизы, когда сам собственник участвует в устранении всех последствий, которые приходят от атаки БПЛА. То есть каждый раз пересматриваются и тарифы, и наполнение. И поэтому что-то, например, включается. Вот на Валберес, да, страхуются сами товары, которые на пункте нахождения товаров находятся. В момент транспортировки, но при этом на большом складе, уже товар не будет застрахован. И это логично, потому что частота этого страхового случая намного выше, чем когда товар транспортируется между складами и между пунктами вывоза. Логично, что страховые компании просчитывают риски, и чем больше этих рисков будет, тем будет больше увеличение товаров и больше ограничений по полису.
2: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования. Глава РСПП Александр Шохин также предложил изменить нормативную базу в сфере защиты предприятий от БПЛА. Частные охранные компании, по его мнению, должны иметь разрешение на применение дронов-перехватчиков с боевым зарядом. Такое предложение бизнесу пока непонятно, точно так же, как и реализация идеи с перестраховочной компанией, говорит гендиректор Артек СПБ, предоставляющий складские услуги и фулфилмент для маркетплейсов Артем Артюшенков.
16: Селлеры страхуют на «Озоне» и на «Валбересе», это просто какой-то побор получается. Никто тебе денег не вернет. Были какие-то возмещения от «Валбереса», но это ни расчет непонятен. Только сейчас вот выгрузили список утраченных товаров. По какому расчету компенсации, кому вообще, ничего не понятно. И также и этой страховки. Как бы вроде за них платишь, но денег никаких не получишь. Как это вообще видится, вот Шохин, да, как это видит, вот как вот перестраховочная компания, кто кому деньги будет платить, вообще ничего не понятно. И защита предприятий, да, БПЛА, вот у нас склад. Что мы должны сделать, чтобы защитить себя как бы от БПЛА? Я не понимаю. У нас новые сейчас клиенты приходят, интересуются, спрашивают, страхуете ли вы? Мы говорим, ну, типа, мы вообще не страхуем, потому что мы даже не знаем, с какой стороны подходить. Мы интересовались, сотрудники в несколько, в 3 или 4 страховых звонили, и не предлагают услуги страховки именно от БПЛА. Никто не хочет вписывать вот договор, что вот если БПЛА в тебя прилетел, мы тебе все возместим. Никто на такое не идет. Поэтому вопрос и страховка не ясен вообще совсем. Мы, как с этим, с снижаем риски. У нас есть такое конкурентное преимущество, что наш фулфилмент находится в здании, где по периметру и пол, и стены, и потолок — это просто железобетонный монолит 1,25 м толщиной. Вот мы как бы привлекаем клиентов дополнительные. Здание у нас защищено хорошо.
2: Артем Артюшенков, гендиректор Артека СПБ. С конца августа Wildberries совместно со страховой компанией «Росгострах» запустили добровольное страхование товаров в партнерских фулфилмент-центрах от рисков БПЛА. Оно защищает товары от рисков полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА и их обломков, продолжает представитель РВБ Дмитрий Борщевский.
17: Страхование распространяется на товары, которые находятся на фулфилмент-центрах, подключенных к партнерской программе Wildberries. А страховщиком выступает компания «Росгострах». Страхование является полностью добровольным, то есть продавцы могут самостоятельно подключить или отключить продукт в своем личном кабинете. А размер тарифа составляет 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся на ПФЦ. Также продавцы могут застраховать свои товары в пути, подключив другой страховой продукт, он называется «Страхование заказов». В августе этот сервис был дополнен рисками повреждений от БПЛА. То есть, если продавец работает по модели ФБС, то страховка действует при нахождении товаров на складах и сортировочных центрах Wildberries с момента передачи товара Wildberries до момента, когда товар забрал покупатель. Также эта страховая программа компенсирует стоимость обратной логистики. Большинство российских страховщиков не готовы страховать от риска ударов БПЛА крупные логистические объекты, так как нет достаточных объемов перестрахования. Мы поддерживаем инициативу по разработке таких продуктов страховыми компаниями и поиска системного решения и считаем его остро необходимым.
2: Дмитрий Борщевский, Wildberries Andrews. Продавцы на Озоне могут в один клик подключить страховку от Ингостраха, которая защищает от рисков БПЛА. В случае чрезвычайной ситуации предусмотрено оперативное возмещение. Озон также помогает с оформлением документов для страхового случая и управлением программой в личном кабинете, продолжает представитель пресс-службы Озон.
18: Страховой полис покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией. Эта логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, в сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике. Тарифом управляет страховая компания. Ими было принято решение, что с 5 октября стоимость полиса для продавцов вырастет 2,5 раза. Плата за защиту товаров списывается ежедневно. Продавцам не нужно оплачивать страховку на год вперед. Они могут принимать решение о подключении полиса ежедневно. Принцип простой. День оплачен, товары под защитой. Также, чтобы не переплачивать за страховку, мы рекомендуем предпринимателям делать поставки чаще, но меньшими партиями. Например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж.
2: Озон с конца июля повысил дневной тариф в 3,3 раза, объяснив это ростом рисков и отказом ряда страховщиков от возмещения. Wildberries 7 августа включил теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и поднял цену примерно на 40%. Отечественный препарат НИОХ-14 против ОСПы зарегистрировали в России. Лекарство, разработанное Центром «Вектор» совместно с Новосибирским институтом органической химии, предназначено для лечения натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, препарат уже работает и блокирует выход вируса из клетки, комментирует главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
19: Препарат провоцирует выработку метаболита, который называется текуверимант. Вот этот препарат, он действительно обладает способностью связывать очень значимый поверхностный белок вируса оспы П35. Описано, что показана довольно высокая эффективность. Нету клинических исследований, которые бы 100% доказали эффективность вот этого самого тековеримата. К сожалению, пока нету и статьи от научно-исследовательского учреждения, это «Вектор», насколько я понял. Тековеримат – это уже известное противовирусное средство, а вот в нашем случае разработали препарат, который, по-видимому, эндогенно, то есть после введения живому организму, человеку в том числе, вызывает собственную выработку вот этого метаболита под названием тековеримат, который уже блокирует продукцию самого вируса, формирование этого существенного для этих вещей поверхностного белка П35. Если препарат рабочий, то актуальность в любом случае есть, даже с учетом того, что оспа обезьян расползается по миру. Но для всего мира серьезнейшие проблемы возможного появления вируса натуральной оспы в виде биологического оружия. 80-го, по-моему, года, после принятия решения о том, что да, действительно, с ОСПой покончено, и прекратилась вакцинация во всем мире. Значительнейшая масса населения, в отличие от моего, допустим, поколения, не вакцинирована. Поэтому иметь терапевтический препарат, конечно, было бы очень полезно. Но разработка – это одно, а коммерциализация – это другое. Препарат показал свою эффективность – это хорошо. А чтобы это стало вакциной, которую можно применять к людям, нужны испытания на огромном количестве добровольцев. Все это стоит огромных денег, а продавать такую вакцину, реализовать ее будет негде. Потребителя не будет, потому что это спорадические вспышки, которые бывают раз в несколько лет. Либо это должен быть государственный заказ для резерва на случай применения ОСПы как биологического оружия.
2: Александр Чепурнов, главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. В этом году в России было зафиксировано несколько случаев ОСПы обезьян. 2 в Санкт-Петербурге и 3 в Подмосковье.
20: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
21: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
22: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
23: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца.
27: История денег на Business FM.
28: Между делом с Кирой Альтман.
29: Накануне 1 сентября мне важно дать слово Нюте Федермессер, общественному деятелю, директору благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Нюта говорит о людях, о фондах и о цифрах акции «Дети вместо цветов».
30: То, что многие фонды эту акцию подхватили, это, во-первых, свидетельство того, что она классная. Это, наверное, единственная в России благотворительная акция, которая охватывает практически все семьи. Мы зарегистрировали название и товарный знак, но мы никогда не возражали, если другие фонды тоже это делали. Потому что это действительно акция больше учительско-воспитательная, чем финансовая. Хотя в прошлом году мы собрали 96 миллионов рублей, в этом году надеемся собрать более 100 миллионов рублей. В прошлом и в этом году впервые нам помогает Министерство просвещения, не дай бог, не навязывая никому и не обязывая, а просто информируя, что эта акция есть, что она финансово прозрачная. В общей сложности на вырученные от одного года средства мы помогаем примерно 1000 семей. Это кажется мало, потому что если мы собрали, например, 90 миллионов и помогли 1000 семей, то это, будь здоров, какая сумма. Ну, действительно, в какой-то семье помощь нужна в размере 3 миллиона, если нужно и пандус сделать, и инвалидное кресло купить, и расходку для аппарата искусственной вентиляции легких. А в какой-то семье это 300 тысяч, потому что нужно купить специальное питание, которое поможет наладить обменные процессы, набрать вес, и мама перестанет бояться выходить с ребенком на улицу и как-то подпускать к нему других людей, потому что он перестанет быть таким слабеньким. Но вообще 1000 семей – это немало. Это 1000 судеб каждый год.
29: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», Кира Альтман, «Бизнес FM».
28: Между делом на «Бизнес FM».
2: 18:46 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Латвия и Литва планируют остановить транзит российского зерна, узнал Рейтер. После атак ВСУ на российские южные порты Москва перенаправила экспорт в Прибалтику. По данным агентства, основной поток идет через Латвию. В октябре объемы могут вырасти. Латвия обсудит полный запрет транзита 8 сентября. Литва конкретных мер пока не называет, но ее премьер Синкевичус заявил, что использование литовской инфраструктуры для российского зерна противоречит ценностям страны. По его словам, ограничения не затронут транзит в Калининградскую область, комментирует гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
3: Вот именно текущая ситуация с закрытием Азовско-Черноморского бассейна, это не критично, а существенно. В силу разных причин мы ограничивали раньше транзитный экспорт через порты прибалтийских стран нашего зерна и направляли их в наши порты. Порт Высоцкий, Услуга, Калининград, работал еще немножко большой Санкт-Петербург в целом. Но сейчас, естественно, это будет не хватать наших портов, которые, ну, по моим оценкам, наша российская Балтика имеет где-то в районе 8 миллионов тонн в целом по году в перевалке зерна. Поэтому те мощности, которые есть у, скажем, 5 портов Прибалтики, это Вентспилс, Лиепая, Рига, Клайпеда и Муга, Таллин. Где-то мощности там в районе 23-25 миллионов тонн общее, по моим оценкам. Этот поток не был включен в мировую торговлю раньше. Он сейчас заработал, уже некоторые грузы прошли, даже в августе я видел, что там порядка 100 с чем-то тысяч тонн проходило через порты прибалтийских стран. В прошлом сезоне там прошло около 1 миллиона тонн всего лишь нашего транзита. Они бы, конечно, нам очень были нужны, полезны, в том ключе, что заменили бы именно выпадение Азово-Черноморского бассейна из экспортных программ по зерну, по шроту, по растительным маслам в том числе.
4: Есть ли у стран Балтии какие-то юридические основания для такого запрета с точки зрения правил торговой организации Всемирной, да, ВТО и, или Евросоюза? Или это такое чисто политическое решение?
3: Вне всякого сомнения, это политическое решение, и учитывая их русофобскую позицию в целом, она самая такая яркая, острая из всего Европейского Союза. На правила ВТО все, в общем-то, уже давно, так сказать, не обращают внимания. По Евросоюзу, я думаю, что тут вообще нет никаких проблем. Поэтому с юридической точки зрения они вполне могут такое себе допустить. Ну, конечно же, это на самом деле является для них, ну, как выстрел в ногу, потому что это не соответствует их экономическим интересам. Они могли бы очень мощно и сильно заработать на наших грузах.
2: Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «Прозерно». Он также привел статистику. Пропускная мощность прибалтийских портов по зерну составляет в Латвии Вентспилс и Лиепая по 2,5 миллиона тонн в год каждый. Рига 7,5 миллиона тонн, Клайпеда в Литве 9-10 миллионов, Муга, новоталинский элеватор, около 2 миллионов тонн.
27: Прямо сейчас.
2: ЦСКА благодаря дублю Ивана Облякова обыграл «Зенит» в матче 7-го тура чемпионата России по футболу. Позже подробности. Ну и еще немного спорта. Российские фигуристы завоевали 3 золотые медали на 3-м этапе юниорского гран-при в Бангкоке. София Дзепко, Лев Лазарев стали первыми в одиночном катании. Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. Эти фигуристы обеспечили себе место в финале серии. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
27: Спорт с Григорием Гуреевым.
5: София Дзепко в Бангкоке шла второй после короткой программы. Она уступила японке Сумике Канадзаве всего 21 сотую балла, потому что судьи оштрафовали россиянку за слишком долгое начало. Но в произвольной Дзепко, которая вновь выступила в образе Тринити из «Матрицы», уверенно отыгралась, даже несмотря на падение. Как итог, 132,41 балла за произвольную и 202,79 сотых в сумме. Вторая победа на этапах гран-при и выход в финал соревнований. София Дзепко призналась, что на этот раз победа была трудной. Видео размещено в телеграм-канале спортивного журналиста Константина Лесика.
6: Не буду лукавить, эти соревнования дались мне не очень просто, потому что перерыв между предыдущим этапом и этим был короткий. Еще достаточно непросто проходила смена часовых поясов. Но в любом случае для меня это очень ценный соревновательный опыт, очень полезный, за который я благодарна.
30: Благодарны.
5: Мария Фефелова и Артем Валов подтвердили свой статус фаворитов среди юниоров. В танцах на льду они выиграли и короткую, и произвольные программы, набрав в общей сложности 166,9. Шансы россиян в финале юниорского гран-при в разговоре с бизнес-ФМ оценил член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
0: Про Фефелову и Валова многие специалисты говорят как о будущих звездах танцев на льду. Хорошие шансы сохранить свои элементы и, естественно, артистическое мастерство и у Софии, если не случится каких-то неожиданностей. Остается только сожалеть, что у наших фигуристов по одной квоте на каждый вид. Международный союз конькобежцев урезал их квоты с максимальных 3 до 1. В финале гран-при наши спортсмены, безусловно, будут бороться за золото.
5: Смог выиграть этап в Бангкоке и Лев Лазарев. После короткой программы он так же, как и Дзепко, шел вторым, но показал 5 четверных в произвольной. Во взрослых соревнованиях Владислав Дикиджи победил на челленджере в Токио, а Евгений Семененко занял 3 место. Успехи россиян происходят на фоне отозванных нейтральных статусов у Марка Кондратюка, Камилы Валиевой и 5-кратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Спортсмены подали апелляции на решение ISU. Они будут рассмотрены 9 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: В Бангкоке соперники российских юниоров Софии Дзепки и Льва Лазарева убрали флаги своих стран в знак солидарности перед совместным фото после награждения.

0: будут оцениваться знания. Например, для успешной сдачи онлайн-экзамена от Мосбиржи потребуется правильно ответить на 35 вопросов из 50. Насколько они сложны и удастся ли в онлайн-формате избежать списываний? Бизнес ФМ рассказал директор по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Роман Степанов.
1: Мы ранее заявляли, что экзамен будет достаточно сложным, чтобы человек без знаний не смог сдать его нахрапом. Тем не менее, мы не преследовали цель сделать экзамен несдаваемым. По нашему мнению, средний рейт сдачи будет в районе 40-50% с первой попытки. А со второй, третьей мы ожидаем, что этот уровень будет около 80-90%. И, по нашему мнению, достаточно высокий уровень для экзаменов такого рода. По поводу списываний можно сказать, что, во-первых, вопросы будут постоянно меняться. Во-вторых, функционал разработан таким образом, что не позволяет скопировать человеку вопросы. Ну и самое важное, при прохождении экзамена предусмотрен формат сдачи с прокторингом. То есть, когда сначала система, а потом повторно человек контролирует, насколько участник честно сдает экзамен. Куда смотрит, читает ли, есть ли какие-то звуки у него, не открыто что-то в компьютере, допустим, чем он пользуется.
0: Сертификат от Мосбиржи обойдется в 8000 рублей. Сдача экзамена «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации в 15. Есть варианты сложнее, больше рассчитанные на профессионалов. Сдать экзамен на сертификат финансового аналитика от той же НФА от 75 тысяч, или получить аттестат инвестсоветника от Национальной ассоциации участников фондового рынка вместе с обучением обойдется в ту же сумму. Сертификат не делает инвестора квалифицированным автоматически. Статус все равно дает брокер, но он будет обязан принять документ. До сих пор на рынке был зоопарк разных стандартов, говорит директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов.
2: В истории с квалификацией сейчас есть такой классический термин «зоопарк». В каждой крупной организации, инвестиционном доме, финансовой компании или банке есть свои элементы стандартов, связанных с квалификацией инвесторов. А что еще более важно, происходящие события, да, когда клиенты, допустим, переходят из одной инвестиционной компании в другую, зачастую сопряжены с огромным количеством сложностей, когда квалификацию в одном финансовом учреждении либо в полной мере, либо частично не готовы принять в новом. И, во-первых, уходит большое количество времени на подтверждение или опровержение статуса квалифицированного инвестора. А во-вторых, этот переход, он может быть такой ступенчатый или достаточно проблематичный.
0: Эксперты считают, что система станет более справедливой. Статус квала станет доступен тем, кто действительно вникает в суть работы рынка. Хотя наверняка появится рынок помощи со сдачей и готовыми базами вопросов. Правда, статус квала иногда может даже помешать. Например, такому инвестору сложнее оспаривать сделки в суде, ссылаясь на непонимание рисков. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
3: В данном случае там ЦБ продолжает логику, обжегшуюся на молоке дуем на воду, то есть действительно у нас изначально были определенные проблемы с доступом людей, которые не могли отличить акцию толком от облигации, на рынок, где были доступны сложные для понимания финансовые инструменты. И потом Центральный банк, наверное, с усиленным рвением начал докручивать эту систему критериев квалификации. Мне кажется, что Центральный банк пока просто ищет баланс между защитой инвесторов и развитием финансового рынка.
0: На днях Центробанк сообщал, число так называемых квалов в России впервые превысило 1 000 000 человек. И хотя в общем числе розничных инвесторов это всего лишь 2,5%, именно они – движущая сила. На них приходится 3/4 в общем объеме активов физлиц на рынке. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: В Москве 18:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода в Красноярском крае к новому терминалу бухты «Север» на «Восток Ойл». В будущем он станет самым крупным северным нефтяным портом в мире и позволит увеличить объемы грузоперевозок по Северному морскому пути. Общая производительность первой очереди морского терминала «Восток Ойл» у Северного Ледовитого океана составляет 30 миллионов тонн нефти в год. Вспышку чумы зафиксировали на границе России и Монголии. Природный очаг инфекции занимает около 29 тысяч квадратных километров. Из них 40% находится на территории России, сообщает Роспотребнадзор. Московский ЦСКА в гостях обыграл петербургский «Зенит» в матче седьмого тура российской премьеры.

0: лиги. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу армейцев, у которых дубль оформил Иван Обляков. В составе хозяев отличился Александр Соболев. ЦСКА набрал 15 очков и минимум на сутки вышел на второе место в таблице. Лидирует Краснодар, у него на 4 очка больше. Китайские ученые научились добывать уран из морской воды. Им удалось это сделать быстрее целевого показателя Минэнерго США и вывести страну в лидеры глобальной гонки за освоение океанских запасов ядерного топлива. Китайские ученые создали материал, работающий как химические ловушки. Исследователям удалось получать до 50,5 миллиграммов урана на грамм адсорбента из природной морской воды. Этот показатель оказался в 8 раз выше американской цели в 6 миллиграммов на грамм. В публикации отмечается, что для Китая это технология особенно важна, так как страна потребляет гораздо больше урана, чем добывает. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Всем вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сегодня в Москве, завтра в Киеве. Американские переговорщики Уитков и Кушнер снова включились в посредничество между Россией и Украиной. И Трамп отправил их обсуждать некую новую идею мирного урегулирования. Пока даже приблизительно не ясно, о чем идет речь, но эксперты считают, что шансов на компромисс немного. Один из ведущих российских застройщиков компания ПИК готовится уйти с биржи. В понедельник совет директоров девелопера рассмотрит вопрос о делистинге. Что стоит за решением об отказе от публичного статуса и не окажется ли пример ПИКа заразительным? Троянский конь Кремля. Газета Financial Times увидела русский след в росте популярности правого итальянского политика Роберто Ваначчи, который, как считает издание, может отобрать часть голосов у Джорджа Мелони из-за своей критики поддержки Украины. В ответ Ваначчи опубликовал фото в шапке-ушанке и со стопкой водки в руке и подписал его. Объявлен агентом Кремля. Я в шоке. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Владимир Путин сегодня примет Уиткофа и Кушнера, сообщил Дмитрий Песков. Будет беседа. Как правило, до этого встречи были достаточно продолжительными, сказал представитель Кремля. Спецпосланники президента США приземлились во Внуково. Их там встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Кадрами встречи он позже поделился в соцсети X, подписав их «Добро пожаловать в Москву, миротворцы». Как накануне заявил Дональд Трамп, Уиткоф и Кушнер должны определить, есть ли вариант прекращения российско-украинского конфликта. По словам президента США, у Вашингтона, цитата, есть идея насчет мирного решения и может быть хороший шанс на урегулирование. На визит Уиткофа и Кушнера больших надежд возлагать не стоит. Реальные переговоры России и Украины возможны по окончании зимнего сезона, считает гендиректор фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Особенно после контактов руководителей разведок, после визита Силуанова в Вашингтон, визит Уиткофа и Кушнера, после паузы, кстати, достаточно длительной, воспринимается с повышенным оптимизмом. Но я боюсь, что здесь каких-то особых завышенных ожиданий пока быть не должно, потому что на самом деле совершенно непонятно, вокруг чего будет строиться новый мирный план. Мы знаем только схему Анкориджа, но после саммита G7 в Ивьяне и после саммита НАТО в Анкаре фактически российская сторона признавала, что дух Анкориджа скорее мертв, чем жив. Были заявления Лаврова на этот счет. И получается, что вот есть у нас формула годичной давности, которая не сработала. Не сработала, кстати, почему? Потому что Трамп, взяв на себя обязательство убедить европейцев в том, что эта схема компромисса, она и для них наилучшая, с этой задачей, в общем-то, не справился. Не справился сразу. А потом еще и санкции ввел против двух крупнейших российских нефтяных компаний осенью 25 года. Получается, что та формула, суть которой заключалась в том, что Украина должна вывести свои войска из Донецкой области и передать их России, а Соединенные Штаты должны признать новые территориальные реалии, после чего Россия готова была остановиться на этих географических границах и политических тоже. И эта формула не была реализована, но другой-то не было. И большой вопрос, а с чем Уиткоф и Кушнер едут в Москву? У них есть какая-то новая формула мира? Трамп вроде бы об этом сказал, что они едут с новым компромиссом. А в чем суть этого нового компромисса? Мы видим, что и Россия, и Европа с Украиной сейчас исходят из того, что новый раунд переговорного процесса нужно вести с позиции силы. Россия пытается показать, что она создаст очень серьезные проблемы в зимний период, в том числе и населению Украины. Украина пытается показать России, что она еще не весь арсенал дроновый, а возможно и ракетный, продемонстрировала с точки зрения войны городов и вот той экономической войны. Путин, кстати, сказал, что окей, мы будем отвечать. Он дважды уже сказал, что Украина открыла ящик Пандоры, выразил готовность в ответ наносить удары по экономическим объектам. И, в принципе, каждый из сторон считает, что ей это удастся лучше. А вот кому это удастся лучше, покажет как раз осенне-зимний сезон.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда нации энергобезопасности. Аксиос написал, что Уиткоф и Кушнер после переговоров в субботу с Владимиром Путиным в Кремле в воскресенье встретятся с Зеленским в Киеве. Владимир Путин дал указание с полуночи сегодня и в течение 3 суток не наносить удары по украинской столице, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. И добавил, что приостановка ударов по Киеву связана с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков. Песков также сказал Интерфаксу, что Кремль получил информацию от Украины о введении режима прекращения огня. Позже сам Зеленский объявил о временном прекращении огня до конца понедельника, 7 сентября. Сегодня утром Минобороны России сообщила об ударах по металлургическим комбинатам в Днепропетровской области, логистическим центрам в Николаевской, Одесской и Киевской областях, электроподстанции в районе Николаева, площадкам хранения топлива в военном городке аэродрома Гостомель. Кроме того, в населенном пункте Брава поражен центр радиотехнической разведки. Украинское издание «Страна» пишет, что после российских ударов по логистике в супермаркетах Николаева возник дефицит круп, яиц, молочных продуктов и мяса. В российских регионах, по данным Минобороны, за ночь силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника, что заметно меньше, чем в последнее время. Московский авиаузел сегодня ночью работал штатно. Троянский конь Кремля. Так, Financial Times назвала экстравагантного итальянского политика и бывшего генерала Роберто Ваначчи.
1: Подробности.
4: Как написала газета, Ваначчи называют способным осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони и снискать популярность у итальянцев из-за критики поддержки Украины. Ваначчи в ответ на эту публикацию выложил фото в российской армейской шапке и с рюмкой водки в руке и саркастично подписал, что в ужасе узнал, что он пророссийский, потому что критиковал цены на бензин. По его словам, недовольство ценами на топливо разделяют миллионы итальянцев. Цитата. «Ни один из которых не отчитывается перед Лубянкой». По данным Financial Times, Ваначчи выступает за прекращение финансирования и поставок оружия Украине, восстановление торговли с Россией и пересмотр международных обязательств Италии, в том числе и возможный выход из НАТО. Согласно летним опросам, его партия «Национальное будущее» набрала порядка 7-6%. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти не позже декабря 2027 года. Однако Bloomberg писал, что Мелони может инициировать их уже в апреле, опасаясь, что чем дольше она будет ждать, тем сильнее упадет ее рейтинг.
2: Джорджа Мелони уже побила рекорд Сильвио Берлускони. Ее правительство стало самым живучим в послевоенной истории Италии. Оно находится у власти 1413 дней. Устойчивость Мелони обеспечил ее прагматизм. Но чем ближе выборы, тем чаще звучат разговоры о теряющей позиции правоцентристской коалиции, которой может угрожать Роберто Ваначчи. Так ли это и какие сейчас на самом деле настроения в Италии, говорит журналист из Рима Сергей Иезуитов.
5: Как политик, я считаю, что он из себя ничего особого не представляет. Учитывая его прошлое, учитывая его взгляды. Недавно создал новую партию свою, которую он собирается продвигать. Она называется «Национальное будущее». Когда дают название партии, он не учитывает менталитет итальянцев, потому что для итальянцев, когда говорят «национальное», это прежде всего отсыл к периоду Муссолини. И надо сказать, что в Италии, конечно, есть его сторонники, но в большинстве своем итальянцы Муссолини не поддерживают и считают, что он принес стране гораздо больше бед, чем сделал добра. На этой платформе Роберто Ваначчи хочет продвигаться дальше в большую политику. Если рассматривать его политическую программу, там два пункта, которые среди итальянцев подвергаются очень большой критике. Это его предложение запретить аборты. И второе, то, что касается инвалидов. А инвалиды – это очень чувствительная тема в Италии. Он предлагает сегрегационную модель, когда дети, у которых есть определенные отклонения в развитии, будут учиться в специально созданных классах для этого. Потому что в настоящее время таких классов нет, и дети, в общем-то, у которых есть определенные проблемы, они учатся в нормальных школах. Если рассматривать его как личность, то генерал в отставке, генерал итальянской армии, имеет награды, работал военным атташе в России, написал книгу. И итальянцы высказывают еще и такие мнения, что человек, который работал в России, вполне мог быть связан с определенными структурами.
6: Есть ли у него какая-то реальная, хоть сколько-нибудь поддержка в обществе?
5: Если говорить о поддержке, можно сравнить с поддержкой Иосифа Виссарионовича Сталина в России и с поддержкой тех, кто ностальгирует по временам Муссолини, когда можно было запереть дверь на ключик и положить ключик под половичок у входа, когда мафию загнали в подполье. Были очень большие социальные льготы. Это, скорее всего, возрастной сегмент будут люди старше 70. Молодежь, она в большинстве своем аполитична, и она поддерживает левые партии, его политические программы, и все, в общем-то, так довольно хлипко выглядят, и, в общем-то, я считаю, что они не принесут реальной пользы никакой.
6: Сможет ли он отобрать у Мелони голоса? Какие перспективы у партии Мелони вообще?
5: Пока что Мелони доказала, что она довольно уверенно держится в седле, я думаю, что так и будет продолжаться, потому что она, в общем-то, себя ничем не скомпрометировала, она ведет довольно независимую политику. Говорили, что Италия идет в фарватере США, но ведь получается так, что она Трампу даже и возражает, что вызывает его растущее недовольство. Скорее всего, конечно, она удержится, потому что, в общем-то, таких реальных партий, которые могли бы ей составить конкуренцию, на данный момент нет. Конечно, Ваначчи вряд ли сможет оттянуть голоса, хотя, ну, в принципе, что-то возможно.
6: Кто в Италии реально лидирует по поддержке населения?
5: Конечно, много симпатий в отношении левых, много симпатий в отношении правых партий. Хотя, если брать Мелони, то, конечно, хотя ее и критикуют, но в основном поддерживают ее. Тут как ни крути. Я думаю, что пока нужно ставить на Мелони.
2: Сергей Иезуитов, журналист из Италии. Как отмечают СМИ, взлетевшая за полгода с 2 до почти 8% рейтинг партии Ваначчи может все-таки стать проблемой для Мелони. Существует вероятность, что ей придется вступить не в коалицию, чтобы удержать свои позиции.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
7: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Инструкция по применению.
9: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
1: Дефицит времени.
9: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
9: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. «Бизнес FM» не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. «Бизнес FM». Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
1: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
10: До конца года планируется сформировать законодательную базу для решения задач, связанных с сокращением инвестиционно-строительного цикла, восстановлением объектов культурного наследия и их вовлечение в современную экономику. Законов, вступивших или скоро вступающих в силу, уже немало. Начальник отдела государственного реестра и исторических поселений Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Илья Лыткин подробно рассказывал о них на втором Пермском форуме развития «Города будущего». Однако, по словам зампредседателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Дениса Юдина, не все так гладко, как хотелось бы.
11: Наибольшее опасение у нас вызывает два закона, которые теперь появились в июне этого года. Один – это закон, который предполагает перераспределение полномочий в пользу региональных властей. Теперь регионы могут исключать из реестра объектов культурного наследия памятники регионального и местного значения. Раньше любой памятник мог быть исключен из реестра только решением правительства России. Это был самый высокий уровень принятия решения, и мы полагаем, что это есть проявление ответственности государства за культурное достояние. И второй закон – это закон, который изменил порядок проведения работ на объектах культурного наследия. Он отменил согласование историко-культурной экспертизы, которую делал раньше государственный орган охраны объектов культурного наследия, и заменил этой процедурой контроля после того, как работы начались. То есть сейчас порядок уведомительный.
10: В экспертном сообществе опасаются, что ослабление контроля в итоге может допустить проведение на ОКН таких видов работ, в результате которых мы эти объекты просто потеряем. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
2: Прямо сейчас в столице всего плюс 17. Завтра будет еще прохладнее. Максимум плюс 15 и дожди. В 19.15 в Москве вы слушаете Business FM. ПИК готовится уйти с биржи 7 сентября. Совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал более 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После новости акции ПИК упали примерно на 4% и сейчас стоят около 552 рублей. Что может стоять за решением ПИК отказаться от публичного статуса и могут ли его примеру последовать другие застройщики, объясняет девелопер, юрист по градостроительству и земельному праву, операционный директор М9 Development Антон Миниджан.
12: Уход компании ПИК с рынка акций процедуру делистинга преследует скорее стратегические и технические цели. Акционирование – это один из способов внешнего финансирования. Сейчас такой способ мог стать неприоритетным для компании. Для таких решений, как уход с биржи, часто есть сразу несколько оснований. Первой причиной может быть снижение стоимости заимствования. В период уменьшения маржинальности девелоперского бизнеса компании работают над оптимизацией затрат, и удешевление кредитных средств банков может быть ценнее финансового потока от акционеров. В 2026-м произошло ужесточение требований Банка России к кредитованию компании с высокой долговой нагрузкой, которой в силу проектного финансирования является компания ПИК. Как вариант, акционерная структура для компании ПИК перестала быть выгодной. Второй причиной может быть упрощение процедур стратегического управления компанией и улучшение ее мобильности на быстро меняющемся рынке недвижимости. Ведь акционерное общество при доле миноритариев более 5% должно согласовывать основные решения со всеми акционерами через громоздкую процедуру согласования и извещений. Третья причина может быть основной. Есть какой-то стратегический план развития, типа слияния, продажи или дробления, который проще утвердить без миноритариев. С большой долей вероятности после окончания процедуры делистинга рынок может увидеть яркие шаги в каком-то новом направлении компании ПИК. При этом изменение корпоративной структуры, пусть даже такого крупного игрока рынка, никак не повлияет на цены квадратного метра жилья в России. Ключевые факторы влияния на цены жилья – это покупательская способность людей, законодательные изменения и себестоимость строительства. Но эффекты от изменения системы акционирования компании ПИК могут быть в выходе ПИК на новые форматы. Вполне можно ожидать аналогичных действий и от других компаний девелоперского рынка жилья России.
2: Антон Миниджан, операционный директор М9 Development. Насколько вообще оправдано сохранять биржевой статус, когда капитал компании практически полностью консолидирован, и можно ли переносить историю ПИК на весь сектор, объясняет партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры», руководитель корпоративной и арбитражной практики Кирилл Саськов.
13: ПИК, уходя с биржи, уходит не из бизнеса, а, по сути, меняет публичный статус. Формально компания остается публичной, но подавляющий контроль уже сосредоточен, по сути, в руках одного собственника. В этой ситуации, когда в обращении остается фактически менее 2% акций, вполне резонный вопрос может возникать для собственника, а для чего ему сохранять статус публичной компании, если основная часть капитала уже фактически сконцентрирована в его руках. Публичный статус – это не только возможность торговать акциями на бирже, но это одновременно и серьезные дополнительные обязанности. И раскрытие информации, и различные корпоративные процедуры, взаимодействие с миноритарными акционерами. Если компания активно привлекает капитал через биржу, тогда, конечно, такие издержки могут быть оправданы. Но если основной капитал уже сконцентрирован в одних руках, и в данный конкретный момент привлечение стороннего капитала не оправдано, то одному владельцу в рамках банально экономического смысла оставаться публичной компанией становится не нужно. Для ПИКа, наверное, это будет упрощение деятельности за счет снижения вот такого рода публичных обязанностей. На сам бизнес напрямую это не влияет. ПИК продолжает строить, продавать жилье, взаимодействовать с банками, с подрядчиками, покупателями. Непубличный статус даже может быть удобнее с точки зрения каких-то долгосрочных стратегий. Фактически появляется возможность принимать управленческие решения, не оглядываясь на реакцию биржи в изменении увеличение котировок. Говоря о других застройщиках, не стоит рассчитывать на массовый уход с биржи российских застройщиков. Наиболее логичен он будет для компаний, которые таким же аналогичным образом уже сконцентрировали в одних руках одного акционера или группы аффилированных акционеров.
2: Кирилл Саськов, партнер адвокатского бюро «Качкины и партнеры». Из основного индекса Мосбиржи ПИК исключили еще в июне, а с 18 сентября его бумаги уберут также из индекса широкого рынка и индекса недвижимости. Оставшиеся у миноритариев акции выкупят по цене 551 рубль 40 копеек. Реестр владельцев для выкупа зафиксируют 20 октября. Среди крупных публичных девелоперов на бирже остаются «Самолет», «ЛСР» и «Эталон». Американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как подчеркивает издание, Иран намерен затягивать противостояние США до промежуточных выборов и ведет пропаганду против республиканцев. А четкой стратегии у администрации Трампа, по словам конгрессменов, так и нет. Трамп делает ставку на санкции, но они, по мнению чиновников, лишь спровоцируют новую эскалацию. Источники американской разведки допускают новые атаки на американские базы и суда в Ормузском проливе уже в ближайшие недели. В Иране сейчас идут споры. С одной стороны, президент Пезешкиан, который выступает за переговоры с США, а с другой силовики Ксира и духовенство во главе с Хаменеи, считающие Трампа ненадежным партнером и настаивающие на продолжении конфликта. Продолжает политолог, эксперт финансового университета Фархад Ибрагимов.
14: Муштаба Хамини находится в довольно непростом положении. С одной стороны, он хотел бы прекратить боевые действия, потому что он понимает, что жизнь продолжается и нужно все равно войну заканчивать. Экономика говорит свое дело, инфляция продолжает расти, конечно, не такими безумными темпами, о чем там Дональд Трамп рассказывает про 300%, он бы еще 3,5% сказал бы. Нет, инфляция 46, но это тоже немало. Это девальвация национальной валюты. $1 примерно стоит 2 миллиона иранских реалов. Это гигантский на самом деле показатель. Конечно же, рост безработицы. В общем, все это так или иначе влияет на Муштабу Хамини и Пезешкиан, как президент страны, который отвечает за экономический блок, ему вот эти доводы приводят. А с другой стороны, есть справедливые доводы и у противоположной стороны, у военного блока, у духовенства, которое считает, что как можно договариваться с Трампом сегодня, если он за свои слова не отвечать. И да, Иран стал себя ощущать гораздо увереннее, потому что иранцы поняли, что арабы не в состоянии самостоятельно наносить по Ирану ответный удар. Да и американские базы не спасают в огне. Поэтому, конечно, все эти события придают Ирану уверенности и ощущение того, что они смогут и дальше вести войну. Но другое дело, хватит ли у Ирана ресурсов. Иран в идеале хочет покончить с войной. Они не деморализованы ни в коей мере, но им надоело находиться в подвешенном состоянии. И либо мы продолжаем, Иран готов идти воевать и сдаваться, в отличие там, от той же самой Сирии, Ливии, он не намерен. Либо давайте заключать полномасштабное соглашение мировое, которое подразумевало бы налаживание контактов. Но все же понимают в Тегеране, что без израильского фактора американцы сделать ничего не могут. Гайцы милые бронятся, только тешатся, но сегодня они ругают, завтра помирятся. И до тех пор, пока израильский фактор будет превалировать в Белом доме и оказывать влияние на принятие решений в Соединенных Штатах, говорить о каком-то реальном мире не приходится. И именно этом силовики иранские пытаются донести, да, может, штабы Хамини.
6: Почему Иран решил действовать именно сейчас?
14: Иран просто пользуется временем, удобным случаем. Пока есть возможность, где нужно будет нанести удар, они нанесут. В нужное время они будут, значит, говорить о каких-то переговорах. Это же все-таки Восток, причем иранская дипломатия, ей ни много ни мало 3500 лет. И вот эти все тонкие нюансы, они чувствуют значительно лучше, чем многие другие на Ближнем Востоке, те же самые арабы или даже турки с пакистанцами. Поэтому иранцы считают, что пока, если есть возможность вот так лавировать между этими острыми углами, то почему бы и не воспользоваться этим моментом, чтобы заодно показать всему миру, что страна продолжает свое сопротивление. И вот так сдаваться она не намерена.
2: Фархад Ибрагимов, эксперт финансового университета. Ранее израильское издание «Маариф» сообщало, что Иран готовит масштабную атаку на Израиль с привлечением всех региональных союзников – Хамаса, Хизбаллы, йеменских хуситов и шиитских группировок в Ираке. ООН проголосовала за принятие новой картографической проекции «Equal Earth». Новая карта отражает реальные масштабы Африки в отношении других континентов и стран. Резолюция «Исправить карту», инициированная Того и получившая поддержку Африканского союза, была принята при поддержке 164 стран, включая Францию и Великобританию.
1: Подробности.
4: Проект Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используется проекция Меркатора, созданная в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблемы есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находятся ближе к нему. Так, на карте Меркатора Гренландия размером с Африку. В реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. Искажение этой карты является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В преддверии голосования глава Метога заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты.
2: Как уже было сказано, за резолюцию проголосовали 164 страны, 6 стран воздержались и лишь Соединенные Штаты высказались против. Представитель США в ООН Ирина Ференцевич заявил, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных реальных мировых проблемах, ООН обсуждает картографические проекты 16 века и их роль в продвижении репараций и когнитивной справедливости.
15: Подобные резолюции и продвигаемая идеологическая повестка дня – это своего рода ракушки, облепившие нашу работу здесь и подрывающие авторитет ООН. Когда в организации задаются вопросом, почему она утрачивает легитимность в глазах мирового сообщества и почему ее раз за разом не воспринимают всерьез, мы указываем именно на такие резолюции. Мы призываем страны проявить здравый смысл и полностью отвергнуть эту резолюцию. Соединенные Штаты проголосуют против нее.
2: Резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы, используемые в повседневной жизни карты. Однако глава МИД Франции уже заявил, что ведомство прекратит использовать карту Меркатора и перейдет на новую проекцию.
1: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
16: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Деньги. Одним из первых шагов советской власти стал захват кредитных учреждений. И прежде всего, главной конторой Государственного банка, экспедиции заготовления ценных бумаг и монетного двора. На их базе был создан Народный банк РСФСР, а в 1919-м появились первые советские деньги. Это были так называемые расчетные знаки достоинством 1, 2 и 3 рубля. В народе их так и называли – совзнаки. История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 19:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Кортеж с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером проехал на территорию Кремля, где может состояться их встреча с Владимиром Путиным, передает ТАСС. Россиян с категории «Д» могут привлечь к защите регионов от дронов. Владимир Путин поддержал инициативу военкора Евгения Подобного. Речь идет о добровольцах, признанных полностью негодными к военной службе по состоянию здоровья. Но они могут служить в региональных подразделениях, занимающихся защитой объектов от беспилотников. Партия Марин Ле Пен намерена прекратить финансовую поддержку Украины в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году. Вице-президент национального объединения Луи Алио заявил в эфире BFM TV: «Мы перекроем кран. Система здравоохранения, образования, вся экономика уже на пределе, а мы продолжаем находить деньги на оружие для Украины». Согласно результатам соцопросов, Марин Ле Пен лидирует в гонке кандидатов на пост президента. Слово «Шумахер» вынесли в словарь Института русского языка имени Виноградова. Его используют как синоним слов «гонщик» или «хач». Слово попало в Россию в конце 90-х, когда была максимальная популярность у Шумахера. Немец вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1». Рекордные 7 побед. Всего на счету Шумахера 91 победа над Гран-при. Сейчас именитый гонщик по-прежнему восстанавливается после несчастного случая на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Глава РСПП предложил защитить бизнес от ударов БПЛА и включить террористическую угрозу в страховые риски. Покрыть такой ущерб обычным страховым не под силу. Шохин выдвинул идею докапитализировать российскую национальную перестраховочную компанию. Какова цена вопроса и как оценивает идею бизнес? Литва и Латвия собираются ввести эмбарго на транзит российского зерна. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источники, Москва начала перенаправлять экспорт зерна в балтийские порты после атак Украины на российскую инфраструктуру в Балтийском море. Экономического смысла в эмбарго для прибалтов нет. Эксперты говорят, что тут их ждут одни потери. Какие? В России зарегистрировали препарат против оспы. Он предназначен для лечения инфекций, вызванных вирусом трех разновидностей. Это вирус натуральной оспы, оспы обезьян и коров. Как работает препарат и почему его массовое производство находится под вопросом? Об этом и многом другом в эфире Business FM. У селлеров растет спрос на страхование бизнеса от БПЛА, а страховые компании повышают тарифы. Глава РСПП Александр Шохин в интервью «Вестям» предложил включить террористическую угрозу в число страховых рисков и докапитализировать российскую национальную перестраховочную компанию, так как на рыночных условиях она тоже не потянет. По его словам, не каждая страховая компания станет страховать предприятия при высоких рисках, поэтому такая перестраховочная технология просто необходима. Тем временем селлеры на маркетплейсах стали в 7 раз чаще страховать товары от БПЛА, пишет «Коммерсант». До атак на склады полисы имели лишь 5-7% продавцов Wildberries, и только 10-20% из них покрывали риски от БПЛА, комментирует руководитель агентства «Enilex», которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
18: Предложение Александра Шохина, я считаю, перекос. Это, мне кажется, слишком сложно. Я понимаю, что нужно как можно быстрее наладить историю и наладить торговлю, стабилизировать, но, опять-таки, за чей счет будет весь этот банкет? Наверное, все-таки нужно за один стол посадить представителей селлеров, маркетплейсов и страховых компаний, найти какой-то компромисс, чтобы наиболее оперативно и все-таки эффективно и без ущерба в одну из сторон принять какие-то решения, которые всех удовлетворят. Должен быть определенный баланс между страховыми суммами, между процентом возмещения, там, обязательством страхования и тому подобное. У страхования увеличивается в 2,5 раза, риски довольно большие. Если мы так безоговорочно пытаемся компенсировать товары, уничтоженные от атак ВПЛА, то возникает огромное поле для злоупотребления со стороны селлеров. Ведь можно просто отгрузить огромное количество товара, по нему завысить цены и ждать, пока будет какая-то атака. То есть здесь тоже нельзя злоупотреблять. Тут скорее должно лежать все в разрезе адаптации самих селлеров. Маленькие склады небольшими партиями на 1-2 недели абсолютно логично. То есть здесь просто нужны определенные большие перестроения. Страховка определенно нужна. Но давайте все-таки разграничим. Скорее всего, страховая премия для страховщиков должна быть довольно большой, потому что риски большие. Во-вторых, должна быть, наверное, прозрачная история, чтобы у нас и страховые компании тоже с этого как-то денежку зарабатывали, а не просто платили селлерам. То есть вопрос прозрачности, довольно больших премий и разветвленной логистики. Таким образом, мы можем минимизировать риски.
2: Владимир Блохин, руководитель агентства «Энилекс». Вслед за спросом на покрытие бизнесу рисков от атак БПЛА растут соответствующие услуги страховых компаний. С 5 октября «Ингосстрах» повышает тариф на страхование товаров от БПЛА на Озон в 2,5 раза. Меняется и расчет. Раньше ставка считалась от цены, заявленной селлером в личном кабинете. С октября она будет рассчитываться от суммы, которую компания реально выплатит при страховом случае, комментирует эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
19: У нас включены в покрытие, что для физических лиц, что для юридических лиц, для бизнеса. Диверсия, террористический акт – это не просто падение беспилотного аппарата, это уже более расширенное покрытие. Но надо его включать в полис как раз. Стало больше атак на маркетплейсы, на склады «Озон» и «Валберес». Страховые компании несут большие убытки, стало больше выплат. И логично, чем больше страховые компании делают выплат, тем выше тарифы. То есть раньше страховались единицы, сейчас спрос возрос в сотни раз. Каждый селлер обращается, как мне застраховать и как защитить свой товар. Спрос рождает предложение, и стоимость тарифа, конечно, будет расти и дальше. Мы тоже не знаем, что у нас будет с атаками. Если их станет меньше, да, страховых случаев станет меньше, возможно, тарифы останутся на прежнем уровне. Сейчас, например, берут на страхование большие заводы, большую промышленность, там миллиардные покрытия, включением франшизы, когда сам собственник участвует в устранении всех последствий, которые приходят от атаки БПЛА. То есть каждый раз пересматриваются и тарифы, и наполнение. И поэтому что-то, например, включается. Вот на Валберес, да, страхуются сами товары, которые на пункте нахождения товаров находятся. В момент транспортировки, но при этом на большом складе, уже товар не будет застрахован. И это логично, потому что частота этого страхового случая намного выше, чем когда товар транспортируется между складами и между пунктами вывоза. Логично, что страховые компании просчитывают риски, и чем больше этих рисков будет, тем будет больше увеличение товаров и больше ограничений по полису.
2: Екатерина Демишева, эксперт в сфере страхования. Глава РСПП Александр Шохин также предложил изменить нормативную базу в сфере защиты предприятий от БПЛА. Частные охранные компании, по его мнению, должны иметь разрешение на применение дронов-перехватчиков с боевым зарядом. Такое предложение бизнесу пока непонятно, точно так же, как и реализация идеи с перестраховочной компанией, говорит гендиректор Артек СПБ, предоставляющий складские услуги и фулфилмент для маркетплейсов Артем Артюшенков.
20: Как селлеры страхуют на Озоне и на Валбересе, это просто какой-то побор получается. Никто тебе денег не вернет. Были какие-то возмещения от Валбереса, но это не расчет непонятен. Только сейчас вот выгрузили список утраченных товаров. По какому расчету компенсации? Кому вообще? Ничего не понятно. И также и этой страховки. Как бы вроде за них платишь, но денег никаких не получишь. Как это вообще видится? Вот Шохин, да, как это видит? Вот как вот перестраховочная компания, кто кому деньги будет платить? Вообще ничего не понятно. И защита предприятий, да, от БПЛА. Вот у нас склад. Что мы должны сделать, чтобы защитить себя как бы от БПЛА? Я не понимаю. У нас новые сейчас клиенты приходят, интересуются, спрашивают, страхуете ли вы? Мы говорим, ну, типа, мы вообще не страхуем, потому что мы даже не знаем, с какой стороны подходить. Мы интересовались, сотрудники в несколько, в 3 или в 4 страховых звонили, и не предлагают услуги страховки именно от БПЛА. Никто не хочет вписывать договор, что вот если БПЛА в тебя прилетел, мы тебе все возместим. Никто на такое не идет. Поэтому вопрос со страховкой не ясен вообще совсем. Мы как с этим снижаем риски? У нас есть такое конкурентное преимущество, что наш фулфилмент находится в здании, где по периметру и пол, и стены, и потолок это просто железобетонный монолит 1,25 м толщиной. Вот мы как бы привлекаем клиентов дополнительные. Здание у нас защищено хорошо.
2: Артем Артюшенков, гендиректор Артека СПБ. С конца августа Wildberries совместно со страховой компанией «Росгосстрах» запустили добровольное страхование товаров в партнерских фулфилмент-центрах от рисков БПЛА. Оно защищает товары от рисков полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА и их обломков, продолжает представитель РВБ Дмитрий Борщевский.
3: Страхование распространяется на товары, которые находятся на фулфилмент-центрах, подключенных к партнерской программе Wildberries. А страховщиком выступает компания «Росгосстрах». Страхование является полностью добровольным, то есть продавцы могут самостоятельно подключить или отключить продукт в своем личном кабинете. А размер тарифа составляет 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся на ПФЦ. Также продавцы могут застраховать свои товары в пути, подключив другой страховой продукт, он называется страхование заказов. В августе этот сервис был дополнен рисками повреждений от БПЛА. То есть если продавец работает по модели ФБС, то страховка действует при нахождении товаров на складах и сортировочных центрах Wildberries с момента передачи товара Wildberries до момента, когда товар забрал покупатель. Также эта страховая программа компенсирует стоимость обратной логистики. Большинство российских страховщиков не готовы страховать от риска ударов БПЛА крупные логистические объекты, так как нет достаточных объемов перестрахования. Мы поддерживаем инициативу по разработке таких продуктов страховыми компаниями и поиска системного решения и считаем его остро необходимым.
2: Дмитрий Борщевский, Wildberries Andrews. Продавцы на Озоне могут в один клик подключить страховку от Ингостраха, которая защищает от рисков БПЛА. В случае чрезвычайной ситуации предусмотрено оперативное возмещение. Озон также помогает с оформлением документов для страхового случая и управлением программой в личном кабинете, продолжает представитель пресс-службы Озон.
21: Страховой полис покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией. Эта логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике. Тарифом управляет страховая компания. Ими было принято решение, что с 5 октября стоимость полиса для продавцов вырастет 2,5 раза. Плата за защиту товаров списывается ежедневно. Продавцам не нужно оплачивать страховку на год вперед. Они могут принимать решение о подключении полиса ежедневно. Принцип простой. День оплачен, товары под защитой. Также, чтобы не приплачивать за страховку, мы рекомендуем предпринимателям делать поставки чаще, но меньшими партиями. Например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж.
2: Озон с конца июля повысил дневной тариф в 3,3 раза, объяснив это ростом рисков и отказом ряда страховщиков от возмещения. Wildberries 7 августа включил теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и поднял цену примерно на 40%. Отечественный препарат НИОХ-14 против ОСПы зарегистрировали в России. Лекарство, разработанное Центром Вектора совместно с Новосибирским институтом органической химии, предназначено для лечения натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, препарат уже работает и блокирует выход вируса из клетки, комментирует главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
22: Препарат провоцирует выработку метаболита, который называется текувиримант. Вот этот препарат, он действительно обладает способностью связывать очень значимый поверхностный белок вируса оспы P35. Описано, что показана довольно высокая эффективность. Нету клинических исследований, которые бы 100% доказали эффективность вот этого самого тикавиримата. К сожалению, пока нету и статьи от научно-исследовательского учреждения, это Вектор, насколько я понял. Тикавиримат – это уже известное противовирусное средство, а вот в нашем случае разработали препарат, который, по-видимому, эндогенно, то есть после введения живому организму, человеку в том числе, вызывает собственную выработку вот этого метаболита под названием текавиримат, который уже блокирует продукцию самого вируса, формирование этого существенного для этих вещей поверхностного белка P35. Если препарат рабочий, то актуальность в любом случае есть, даже с учетом того, что оспа обезьян расползается по миру. Но для всего мира серьезнейшие проблемы возможного появления вируса натуральной оспы в виде биологического оружия. 2010, по-моему, года, после принятия решения о том, что да, действительно, с оспой покончено, и прекратилась вакцинация во всем мире, значительнейшая масса населения, в отличие от
5: моего, допустим, поколения не вакцинировано. Поэтому иметь терапевтический препарат, конечно, было бы очень полезно. Но разработка – это одно, а коммерциализация – это другое. Препарат показал свою эффективность – это хорошо. А чтобы это стало вакциной, которую можно применять к людям, нужны испытания на огромном количестве добровольцев. Все это стоит огромных денег, а продавать такую вакцину, реализовать ее будет негде. Потребителя не будет, потому что это спорадические вспышки, которые бывают раз в несколько лет. Либо это должен быть государственный заказ для резерва на случай применения ОСПы как биологического оружия.
2: Александр Чепурнов, главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. В этом году в России было зафиксировано несколько случаев оспы обезьян. 2 в Санкт-Петербурге и 3 в Подмосковье.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
8: Первые в деле.
23: Первую сеть салонов красоты создала американка Марта Харпер, стартовав заведение в Рочестере в 1888 году. Разработанный Мартой способ ухода за волосами метод Харпер оказался настолько удачен, что за пару лет в обоих полушариях заработали 500 салонов с ее именем. Последний из них закрылся в начале 2000-х.
8: Первые в деле. На Business FM.
23: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
24: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговая, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
23: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
25: Нюта Федермессер, общественный деятель, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», между делом вспоминала о том, как рождалась благотворительная акция «Дети вместо цветов».
26: Очень много лет назад я где-то прочитала в газете, что вот такая-то школа в пользу ребенка в их выпускном классе, девочки, которая лечится от онкологии, они решили отказаться от выпускного и от покупки нарядов и собрать эти деньги для того, чтобы помочь ей лечиться от онкологии. И вот на этом фоне родилась такая идея, что учителя могут вместе с родителями, это же не детские деньги, это взрослые деньги, решить вместо вот этой траты на цветы собрать деньги и в пользу благотворительной организации их пожертвовать. Поначалу, ну, я не скажу, что было много возмущения, но каждый год на несколько сот тысяч благодарностей мы получали десяток, например, гневных писем от учителей. Последней радости меня лишили, и так вообще жизнь ни к черту, еще и цветы на 1 сентября не подарят. Ну, конечно, чудовищно, если это так, и ужасно жалко. Очень не хочется ни у кого отнимать никакую радость, но со временем мы придумали другую механику, которая тоже направлена на объединение, когда каждый приходит с одним цветком, из этих цветков составляется один букет, и учитель получает один букет, и он, собственно, начинает учебный год с того, что рассказывает детям вот тот самый урок о важном, который может проходить вот в такой форме, разговором о других, и о том, что вы, каждый, в это поучаствовали, вот ваше участие. И отсюда родилась «Ваша помощь не завянет». Цветы завянут, а ваша помощь не завянет.
25: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Business FM.
7: Между делом на Business FM.
2: 19:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Футболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1, а лидер таблицы «Краснодар» потерял первые очки в текущем чемпионате. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Уже на 7-й минуте в Сергея Симака врезался армеец Жоао Виктор. Главный тренер питерского клуба в ответ толкнул бразильца, началась массовая потасовка. В результате бывший многолетний капитан ЦСКА ненадолго уходил в подтрибунное помещение. Сначала даже показалось, что это красная карточка, но нет, Сергей Богданович вернулся, отделался желтой. В дальнейшем почти весь тайм атаковал «Зенит». Максим Глушенков проверил на прочность перекладину, но случился в концовке нелогичный эпизод. Александр Соболев зачем-то локтем заехал в своей штрафной по лицу Джамалутдину Абдулкадырову. Пенальти и Иван Обляков точен. Даниил Круговой имел хорошую возможность во втором тайме увеличить преимущество, но из выгодной позиции пробил ужасно, по-другому не скажешь. Не забиваешь ты, получаешь гол в свои ворота. Старое правило. Соболев исправился, забив головой. В концовке было нервно, и ничья не входила в планы команд. Армейцы были чуть острее, и хоть и транжирили моменты, в итоге им улыбнулась удача. Обляков на 9-й добавленной минуте оказался самым расторопным на добивании. 2-1, и ЦСКА с 15 очками минимум на сутки вышел на второе место. Армейцы играют не очень выразительно, но пока не знают поражений. Зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что все решило бережное отношение к реализации моментов.
10: Вряд ли кто-то, кроме болельщиков ЦСКА, да и то самых убежденных, верил в победу армейцев в Санкт-Петербурге по ряду причин. ЦСКА набирает очки, но не всегда выглядит с точки зрения футбола прям вот здорово. Но, тем не менее, очки свои берет. А учитывая, что «Зенит» играл дома, вряд ли кто-то ожидал такого. Да и по ходу игры надо сказать, что как минимум-то на ничью «Зенит» наиграл по моменту. Скорее, может быть, даже и на победу, но это все сослагательное уже наклонение. Надо эти шансы было реализовывать. Вот у ЦСКА их было немного, но армейцы отнеслись к ним бережно и увозят 3 очка. Армейцы же достаточно грамотно оборонялись, хорошо использовали пространство для контратак, которое образовывалось, потому что «Зенит» большими силами шел вперед. Красно-синие были сильнее именно в реализации своих моментов. Реализация – это тоже важный скилл.
9: Краснодар впервые за 7 туров не выиграл. В Самаре горожане быстро забили и забили дважды. Счет своим голам в сезоне, как и в этой игре, открыл лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Джон Кордоба. Затем Жоао Батчи удвоил преимущество, но во втором тайме Омар Рахманович сделал дубль и спас крылья. Ничья 2-2. Однако быки по-прежнему идут первыми. У них 19 очков, и в этом туре никто не догонит. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев после игры в эфире Матч ТВ пообещал работу над ошибками.
11: Первый тайм хорошего качества был, наверное, один из лучших в сезоне. Во втором неправильно, прежде всего, с точки зрения отношения к игре действовали. Нужно играть максимально надежно, организованно в обороне. Пропустили гол, добавили нервозности, были моменты, чтобы забивать третий мяч, не воспользовались. В итоге нужно сделать правильные выводы, потому что так нельзя играть. Но сегодня это проблема. И то, что не получилось, надо с этим разбираться. И заменами были мои ошибки. Кристиан, к сожалению, не смог продолжить. У него травма и вынужденная была замена. И, наверное, там была ошибка. Нужно было выпустить другого футболиста и сыграть немножко по-другому.
9: А в Москве в день города прошла торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Торпедо» на Восточной улице. Реконструкция велась 2022 года. Теперь вместимость арены увеличилась. Более 15 тысяч человек. Жаль, что «Торпедо» — легендарный клуб с историей, идет хоть и в группе лидеров, но в первой лиге, в которой находится уже пару десятков лет, с кратковременными возвращениями назад к сильнейшим. Последняя такая попытка вышла скандальной. Руководство клуба подкупало судей. «Торпедо» за это лишили права играть в РПЛ, а совладелец клуба Валерий Скородумов был приговорен к 2 годам колонии. Что ж, есть надежда, что с новым стадионом для команды начнется новая жизнь. Григорий Гуреев, Гуар Рутовская, «Бизнес-ФМ».
2: Экзамен на статус квала.
12: Итоги недели.
2: Заработал новый способ получить статус квалифицированного инвестора на основании знаний о финансовом рынке. Как это будет работать, сложно ли сдать такой экзамен и сколько он стоит, выясняла Наталья Шашина.
13: Статус квалифицированного инвестора открывает доступ к широкому спектру инструментов. От pre-IPO и любых структурных нот до криптовалюты и иностранных акций. До сих пор для этого нужно было пройти планку требований по активам не менее 24 миллионов рублей, либо доходу, объему сделок, профильному опыту работы работы и образованию. Но теперь будут оцениваться знания. Например, для успешной сдачи онлайн-экзамена от Мосбиржи потребуется правильно ответить на 35 вопросов из 50. Насколько они сложны и удастся ли в онлайн-формате избежать списываний? Бизнес ФМ рассказал директор по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Роман Степанов.
0: Мы ранее заявляли, что экзамен будет достаточно сложным, чтобы человек без знаний не смог сдать его нахрапом. Тем не менее, мы не преследовали цель сделать экзамен несдаваемым. По нашему мнению, средний рейт сдачи будет в районе 40-50% с первой попытки. А со второй, третьей мы ожидаем, что этот уровень будет около 80-90%. И, по нашему мнению, достаточно высокий уровень для экзаменов такого рода. По поводу списываний можно сказать, что, во-первых, вопросы будут постоянно меняться. Во-вторых, функционал разработан таким образом, что не позволяет скопировать человеку вопросы. Ну и самое важное, при прохождении экзамена предусмотрен формат сдачи с прокторингом. То есть, когда сначала система, а потом повторно человек контролирует, насколько участник честно сдает экзамен. Куда смотрит, читает ли, есть ли какие-то звуки у него, не открыто что-то в компьютере, допустим, чем он пользуется.
13: Сертификат от Мосбиржи обойдется в 8 тысяч рублей. Сдача экзамена «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации в 15. Есть варианты сложнее, больше рассчитанные на профессионалов. Сдать экзамен на сертификат финансового аналитика от той же НФА от 75 тысяч. Или получить аттестат инвестсоветника от Национальной ассоциации участников фондового рынка вместе с обучением обойдется в ту же сумму. Сертификат не делает инвестора квалифицированным автоматически. Статус все равно дает брокер, но он будет обязан принять документ. До сих пор на рынке был зоопарк разных стандартов, говорит директор по работе с состоятельными клиентами.

0: ступенчатый или достаточно проблематичный.
1: Эксперты считают, что система станет более справедливой. Статус квала станет доступен тем, кто действительно вникает в суть работы рынка. Хотя наверняка появится рынок помощи со сдачей и готовыми базами вопросов. Правда, статус квала иногда может даже помешать. Например, такому инвестору сложнее оспаривать сделки в суде, ссылаясь на непонимание рисков. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
2: В данном случае там ЦБ продолжает логику, обжегшись на молоке, дуем на воду. То есть действительно у нас изначально были определенные проблемы с доступом людей, которые не могли отличить акцию толком от облигации, на рынок, где были доступны сложные для понимания финансовые инструменты. И потом Центральный банк, наверное, с усиленным рвением начал докручивать эту систему критериев квалификации. Мне кажется, что Центральный банк пока просто ищет баланс между защитой инвесторов и развитием финансового рынка.
1: На днях Центробанк сообщал, число так называемых квалов в России впервые превысило 1 000 000 человек. И хотя в общем числе розничных инвесторов это всего лишь 2,5%, именно они – движущая сила. На них приходится 3/4 в общем объеме активов физлиц на рынке. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Не знаю, влияет ли наличие хорошего ресторана на ликвидность жилья, но только, похоже, аргументов у риэлторов, продающих квартиры на Юго-Западной, прибавилось. Огромное морепродуктовый ресторан «Атлантика», успевший стать точкой притяжения сотрудников офиса Сбербанка на Кутузовском проспекте, теперь открылся и на Вернадском. 2 недели отроду ребенку. Почти 170 мест, и в конце рабочего дня не сесть, тогда как в центре Москвы рестораны закрываются пачками. Психология потребительского спроса – никакой мистики. Платежеспособный семейный гость, а Юго-Запад – это традиционно сытое направление, после работы не рвется в центр за переоцененными приключениями. А бокал вина и пасту с канадским лобстером под вечерний плейлист голливудского ретро можно получить рядом с домом. И машина отдыхает в подземном паркинге, а не на штрафстоянке. Интересного в меню новой «Атлантики» много, в том числе редкой дикой рыбы и морепродуктов, при этом по весьма гуманным ценам. Целого осьминога, запеченного в травах, например, во вторник, это в «Атлантике» осьминожий день, можно взять за 1940 рублей. Устрицы, ежи, спизула, крабы, креветки, сахалинский гребешок, трепанги и при этом огромное меню а-ля карт от Дениса Крупени и Богдана Гоголева. Я настоятельно рекомендую попробовать в «Атлантике» на Вернадке 2 блюда. Рассыпанные суши, по-японски это звучит как чираши, с вагю, морепродуктами и рыбой. В нем хамачи, лосось, лангустин, гребешок и лава-кейк. По факту это шоколадный фондан на основе мисо с трюфельным мороженым и черной икрой. Ну какие патрики? А главное, зачем? С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: В Москве 19:58, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Владимир Путин и Сергей Собянин открыли очередную 17-ю по счету линию метро в Москве. Новая ветка получила название Рублево-Архангельская и состоит пока из 5 станций: Звенигородская, Народное ополчение, бульвар генерала Карбышева, деловой центр и Шелепиха. Более 550 тысяч жителей районов Пресненских, Хорошо, Умневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский парк получили быстрый доступ в сеть московского метрополитена. Временной металлический жетон спецпосланника президента США Стива Уиткофа остался в одном из московских ресторанов. На память после обеда, передают РИА Новости. В центре медальона изображена большая печать США, белоголовый орлан со щитом, который держит в лапах стрелы и оливковую ветвь. Уиткоф и Джаред Кушнер, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев обедали в одном из московских ресторанов перед встречей с Владимиром Путиным. В российские суды встраивают 4 нейросети. Технологии внедряют на всех этапах судопроизводства, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов. По его словам, модели искусственного интеллекта обучаются на судебной практике. Ей поручат анализ доказательств, транскрибацию записей судебных заседаний и формирование шаблонов документов. По словам Краснова,

0: Россия таким образом решает амбициозную задачу создания системы цифровое правосудие. Главная цель – максимально снизить судебные ошибки. Автопроизводитель Mercedes сможет закрыть завод в Германии. Причиной называют высокие зарплаты сотрудников и недостаток рабочих дней. Компания настаивает на увеличении объемов работы и сокращении зарплат, иначе производство в стране станет невыгодным. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Появится ли в России система полноценного возмещения ущерба бизнесу, пострадавшему от ударов БПЛА? И включат ли террористическую угрозу в страховые риски? Глава РСПП Александр Шохин предложил свой вариант решения проблемы через декапитализацию национальной перестраховочной компании. Какова цена вопроса и что думает об этом бизнес? Литва и Латвия собираются ввести эмбарго на транзит российского зерна. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Москва начала перенаправлять экспорт зерна в балтийские порты после атак Украины на российскую инфраструктуру в Балтийском море. Экономического смысла в эмбарго для балтов нет. Эксперты говорят, что их ждут одни потери. Какие? ООН решила отправить на свалку истории самую популярную в мире картографическую проекцию Меркатор из-за претензий африканских стран. Те были сильно недовольны искажениями, из-за которых территория Африки выглядит равной Гренландии. Какую альтернативу нашли картам Меркатора и почему США были против? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Страховые компании повышают тарифы на защиту бизнеса от атак БПЛА и пересматривают условия страхования. Причина – резкий рост спроса на эту услугу со стороны селлеров-маркетплейсов. После начала атак на склады Wildberries и Озон продавцы стали в 7 раз чаще страховать свои товары, сообщает газета «Коммерсант». Но риски слишком высоки, поэтому страховщики не всегда соглашаются предоставлять такую услугу, а селлеры не понимают, в каких случаях им положена выплата, продолжит Диана Чебанова.
3: На фоне роста спроса селлеров на страховку от БПЛА, Ингосстрах объявил, что увеличит стоимость страхования товаров на Озон в 2.5 раза. Когда склады горят один за другим, многие компании вообще отказываются предоставлять такую услугу. В этой связи глава РСПП Александр Шохин в интервью «Вестям» предложил страховать склады от террористических угроз, включить их в перечень страховых рисков. Он тоже отметил, что не всякая страховая компания станет страховать склады Wildberries и Озон при высоких рисках, поэтому нужна перестраховочная технология. И единственную в стране российскую национальную перестраховочную компанию необходимо докапитализировать, потому что на рыночных условиях она тоже не потянет, сказал Шохин. Дело в том, что спрос на страховки будет расти и дальше. Компании, которые их продают, несут убытки, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демешева.
4: Раньше страховались единицы, сейчас спрос возрос в сотни раз, и стоимость тарифа, конечно, будет расти. Каждый раз пересматриваются и наполнения. Что-то, например, включается, вот на Wildberries страхуются сами товары, которые на пункте нахождения товаров находятся. В момент транспортировки, но при этом на большом складе, уже товар не будет застрахован. Частота этого страхового случая намного выше, чем когда товар транспортируется между складами и между пунктами вывоза. Страховые компании просчитывают риски. Чем больше этих рисков будет, тем будет больше ограничений по полису.
3: Как будет реализовываться предложение Российского союза промышленников и предпринимателей о перестраховании селлерам, непонятно. Подробностей пока мало. На практике видно одно, что деньги за погоревший товар никто возвращать не торопится, говорит гендиректор Артека СПБ Артем Артюшенков. Его компания предоставляет складские услуги и фулфилмент для маркетплейсов.
5: Как селлеры страхуют на Озоне и Wildberries, просто какой-то побор. Никто тебе денег не вернет. Были какие-то возмещения от Wildberries, но это ни расчет непонятен. Только сейчас вот выгрузили список утраченных товаров. По какому расчету компенсации, кому вообще, ничего не понятно. И также и этой страховки. Вроде за них платишь, но денег никаких не получишь. Шохин, да, как это видит вот перестраховочная компания, кто кому деньги будет платить, вообще ничего не понятно. У нас новые сейчас клиенты приходят, интересуются, страхуете ли вы. Мы вообще не страхуем. Мы интересовались, в 3 или в 4 страховых звонили, не предлагают услуги страховки именно от БПЛА. БПЛА, никто не хочет вписывать договор, что если БПЛА в тебя прилетел, мы тебе все возместим.
3: Пока продавцы находят способы защиты себя от рисков самостоятельно, рассказал Бизнес ФМ продавец товаров для праздников на маркетплейсах Эмиль.
6: Мы диверсифицируем наши товары по стране и отвозим на собственные склады маленькими партиями. И мы не боимся отгружать на Озон. Верим в то, что Ингострах выполнит свои обязательства. Наши товарные остатки на складах Озон не превышают одну неделю продаж. Таким образом, мы уменьшаем как раз стоимость этой страховки. Что касается Wildberries, это большая проблема. Ни одна сейчас компания не страхует товары Wildberries. Причина не в том, что они не хотят страховать, а причина в том, что нужен обмен информации между Wildberries и страховой компанией. Также у страховой компании должен быть доступ к этим складам. Этого сейчас нет. Как только это исправится, тогда и будут страховые компании, которые готовы страховать товары на Wildberries.
3: Wildberries Business FM подтвердили, что большинство страховых компаний не готовы страховать крупные логистические центры от БПЛА, так как нет достаточного объема перестрахования, и решение надо искать. Пока Marketplace вместе с Росгосстрах запустил добровольное страхование товаров от рисков БПЛА в партнерских фулфилмент-центрах. Это защита от полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА или их обломков, говорит представитель Wildberries & Druze Дмитрий Борщевский.
7: Страхование распространяется на товары, которые находятся на фулфилмент-центрах, подключенных к партнерской программе Wildberries. А страховщиком выступает компания Росгосстрах. Страхование является полностью добровольным, то есть продавцы могут самостоятельно подключить или отключить продукт в своем личном кабинете. А размер тарифа составляет 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся на ПФЦ. Также продавцы могут застраховать свои товары в пути, подключив другой страховой продукт, он называется страхование заказов. В августе этот сервис был дополнен рисками повреждений от БПЛА. То есть, если продавец работает по модели ФБС, то страховка действует при нахождении товаров на складах и сортировочных центрах Wildberries с момента передачи товара Wildberries до момента, когда товар забрал покупатель. Также эта страховая программа компенсирует стоимость обратной логистики.
3: Озон сотрудничает с Ингострах. В случае ЧС обещает оперативное возмещение, но с оговоркой. Атака БПЛА должна быть официально признана терактом или диверсией. А так происходит далеко не всегда, комментирует представитель пресс-службы Озон.
8: Страховой полис покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией. Эта логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике. Тарифом управляет страховая компания. Ими было принято решение, что с 5 октября стоимость полиса для продавцов вырастет 2,5 раза. Плата за защиту товаров списывается ежедневно. Продавцам не нужно оплачивать страховку на год вперед. Они могут принимать решение о подключении полиса ежедневно. Принцип простой. День оплачен, товары под защитой. Также, чтобы не переплачивать за страховку, мы рекомендуем предпринимателям делать поставки чаще, но меньшими партиями. Например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж.
3: Дневной тариф Озон с конца июля повысил. Кстати, более чем в 3 раза, объяснив это ростом рисков и отказов ряда страховщиков от возмещения. Wildberries 7 августа включила теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и подняла цену примерно на 40%. Диана Чубанова, Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Латвия и Литва планируют остановить транзит российского зерна, узнал Рейтер. После атак ВСУ на российские южные порты Москва перенаправила экспорт в Прибалтику. По данным агентства, основной поток идет через Латвию. В октябре объемы могут вырасти. Латвия обсудит полный запрет 8 сентября. Литва конкретных мер пока не называет. Но ее премьер Синкевичус заявил, что использование литовской инфраструктуры для российского зерна противоречит ценностям страны. По его словам, ограничения не затронут транзит в Калининградскую область. Комментирует гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петрович.
9: Вот именно текущая ситуация с закрытием Азовско-Черноморского бассейна, это не критично, а существенно. В силу разных причин мы ограничивали раньше транзитный экспорт через порты прибалтийских стран нашего зерна и направляли их в наши порты. Порт Высоцкий, Усть-Луга, Калининград, работал еще немножко большой Санкт-Петербург в целом. Но сейчас, естественно, это будет не хватать наших портов, которые, ну, по моим оценкам, наша Россия, Российская Балтика имеет где-то в районе 8 миллионов тонн в целом по году перевалки зерна. Поэтому те мощности, которые есть у, скажем, 5 портов Прибалтики, это Вентспилс, Лиепая, Рига, Клайпеда и Муга, Таллин. Где-то мощности там в районе 23-25 миллионов тонн общее, по моим оценкам. Этот поток не был включен в мировую торговлю раньше. Он сейчас заработал, уже некоторые грузы прошли. Даже в августе я видел, что там порядка 100 с чем-то тысяч тонн проходило через порты прибалтийских стран. В прошлом сезоне там прошло около 1 миллиона тонн всего лишь нашего транзита. Они бы, конечно, нам очень были нужны, полезны, в том ключе, что заменили бы именно выпадение Азово-Черноморского бассейна из экспортных программ по зерну, по шроту, по растительным маслам в том числе.
10: Есть ли у стран Балтии какие-то юридические основания для такого запрета с точки зрения правил торговой организации Всемирной, да, ВТО и, или Евросоюза? Или это такое чисто политическое решение?
9: Вне всякого сомнения, это политическое решение, и учитывая их русофобскую позицию в целом, она самая такая яркая, острая из всего Европейского Союза. На правила ВТО все, в общем-то, уже давно, так сказать, не обращают внимания. По Евросоюзу, я думаю, что тут вообще нет никаких проблем. Поэтому с юридической точки зрения они вполне могут такое себе допустить. Ну, конечно же, это на самом деле является для них, ну, как выстрел в ногу, потому что это не соответствует их экономическим интересам. Они могли бы очень мощно и сильно заработать на наших грузах.
2: Владимир Петриченко, компания «Прозерно». Он также привел статистику. Пропускная мощность прибалтийских портов по зерну составляет в Латвии Вентспилсе и Лиепае по 2,5 миллиона тонн в год каждый, Рига 7,5 миллионов тонн, Клайпеда в Литве 9-10 миллионов, Муга, это новоталлинский элеватор, около 2 миллионов тонн. ООН проголосовала за принятие новой картографической проекции «Equal Earth». Новая карта отражает реальные масштабы Африки в отношении других континентов и стран. Резолюция «Исправить карту», инициированная Того и получившая поддержку Африканского союза, была принята при поддержке 164 стран, включая Францию и Великобританию.
1: Подробности.
11: Проект Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используется проекция Меркатора, созданная в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблемы есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находятся ближе к нему. Так, на карте Меркатора Гренландия размером с Африку. В реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. Искажение этой карты является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В преддверии голосования глава Митога заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты.
2: Как уже было сказано, за резолюцию проголосовали 164 страны, 6 стран воздержались и лишь Соединенные Штаты высказались против. Представитель США в ООН Ирина Ференцевич заявил, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных реальных мировых проблемах, ООН обсуждает картографические проекты 16 века и их роль в продвижении репараций и когнитивной справедливости.
12: Подобные резолюции и продвигаемая идеологическая повестка дня – это своего рода ракушки, облепившие нашу работу здесь и подрывающие авторитет ООН. Когда в организации задаются вопросом, почему она утрачивает легитимность в глазах мирового сообщества и почему ее раз за разом не воспринимают всерьез, мы указываем именно на такие резолюции. Мы призываем страны проявить здравый смысл и полностью отвергнуть эту резолюцию. Соединенные Штаты проголосуют против нее.
2: Резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы, используемые в повседневной жизни карты. Однако глава МИД Франции уже заявил, что ведомство прекратит использовать карту Меркатора и перейдет на новую проекцию.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
13: Наконец-то появилась возможность рассказать о международных соревнованиях, где российские спортсмены не подвергаются дискриминации по политическим соображениям. Это потому, что они в принципе не могут в них участвовать. Сейчас на юге Италии, в городке Таранто, с населением в 200 тысяч жителей, проходят 20-е Средиземноморские игры. Таранто был единственным претендентом на проведение этих соревнований, так что в этом году игры для стран со Средиземноморским побережьем проходят на каблуке итальянского сапога. Игры проходят раз в 4 года. Первым местом их проведения была египетская Александрия в 1951 году. Египет был выбран в честь идейного вдохновителя этих игр Мохаммеда Тахера Паши. В 26-м атлеты борются за медали в 27 олимпийских и 5 неолимпийских видах. В этом году впервые проведут турниры по падалу и роликам. Есть еще 2 демонстрационных вида, где медали не разыгрывают – бейсбол и кикбоксинг. Спортсмены из 26 стран Европы, Азии и Африки собрались в Таранто. Соревнования эти, может, и не столь известны, но в этом году в Средиземноморских играх принимают участие 37 призеров Олимпиад. Больше всего итальянцев – почти 500 человек. Меньше всего атлетов из Ватикана – 4. Но сам факт их участия уже символичен. Больше всего медалей будет разыграно в легкой атлетике – 132. Призовые на этом турнире, проходящем под эгидой Международного олимпийского комитета, не предусмотрены. Но, как и на Олимпиадах, отдельные страны выписывают денежные премии своим спортсменам. Марокко, например, награждает за золотую медаль суммой в $5000. Тут нет широкого освещения мировыми медиа, а вот для жителей юга Италии, не избалованных большим спортом, это знаковое событие.
1: Спорт и деньги на Business FM. Погода в Москве.
2: Плюс 16 градусов в столице. Слабый дождь начнется после полуночи. С перерывами он будет идти все воскресенье. Днем завтра будет не больше 15 градусов тепла. В Москве. Вы слушаете Business FM. ФИК готовится уйти с биржи 7 сентября. Совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал более 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После новости акции ПИК упали примерно на 4% и сейчас стоят около 552 рублей. Что может стоять за решением ПИК отказаться от публичного статуса и могут ли его примеру последовать другие застройщики? Объясняет девелопер, юрист по градостроительству и земельному праву, операционный директор М9 Development Антон Миниджан.
14: Уход компании ПИК с рынка акций, процедуру делистинга, преследует скорее стратегические и технические цели. Акционирование – это один из способов внешнего финансирования. Сейчас такой способ мог стать неприоритетным для компании. Для таких решений, как уход с биржи, часто есть сразу несколько оснований. Первой причиной может быть снижение стоимости заимствования. В период уменьшения маржинальности девелоперского бизнеса компании работают над оптимизацией затрат и удешевлением кредитных средств банков может быть ценнее финансового потока от акционеров. В 2026-м произошло ужесточение требований Банка России к кредитованию компании с высокой долговой нагрузкой, которой в силу проектного финансирования является компания ПИК. Как вариант, акционерная структура для компании ПИК перестала быть выгодной. Второй причиной может быть упрощение процедур стратегического управления компанией и улучшение ее мобильности на быстро меняющемся рынке недвижимости. Ведь акционерное общество при доле миноритариев более 5% должно согласовывать основные решения со всеми акционерами через громоздкую процедуру согласования и извещений. Третья причина может быть основной. Есть какой-то стратегический план развития, типа слияния, продажи или дробления, который проще утвердить без миноритария. С большой долей вероятности после окончания процедуры делистинга рынок может увидеть яркие шаги в каком-то новом направлении компании ПИК. При этом изменение корпоративной структуры, пусть даже такого крупного игрока рынка, никак не повлияет на цены квадратного метра жилья в России. Ключевые факторы влияния на цены жилья – это покупательская способность людей, законодательные изменения и себестоимость строительства. Но эффекты от изменения системы акционирования компании ПИК могут быть в выходе ПИК на новые форматы. Вполне можно ожидать аналогичных действий и от других компаний девелоперского рынка жилья России.
2: Антон Миниджан, операционный директор М9 Development. Насколько вообще оправданно сохранять биржевой статус, когда капитал компании практически полностью консолидирован, и можно ли переносить историю ПИК на весь сектор? Объясняет партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры», руководитель корпоративной и арбитражной практики Кирилл Саськов.
15: ПИК, уходя с биржи, уходит не из бизнеса, а, по сути, меняет публичный статус. Формально компания остается публичной, но подавляющий контроль уже сосредоточен, по сути, в руках одного собственника. В этой ситуации, когда в обращении остается фактически менее 2% акций, вполне резонный вопрос может возникать для собственника, а для чего ему сохранять статус публичной компании, если основная часть капитала уже фактически сконцентрирована в его руках. Публичный статус — это не только возможность торговать акциями на бирже, но это одновременно и серьезные дополнительные обязанности. И раскрытие информации, и различные корпоративные процедуры, взаимодействие с миноритарными акционерами. Если компания активно привлекает капитал через биржу, тогда, конечно, такие издержки могут быть оправданы. Но если основной капитал уже сконцентрирован в одних руках, и в данный конкретный момент привлечение стороннего капитала не оправдано, то одному владельцу в рамках банально экономического смысла оставаться публичной компанией становится не нужно. Для ПИКа, наверное, это будет упрощение деятельности за счет снижения вот такого рода публичных обязанностей. На сам бизнес напрямую это не влияет. ПИК продолжает строить, продавать жилье, взаимодействовать с банками, с подрядчиками, покупателями. Непубличный статус даже может быть удобнее с точки зрения каких-то долгосрочных стратегий. Фактически появляется возможность принимать управленческие решения, не оглядываясь на реакцию биржи с изменением увеличения котировок. Говоря о других застройщиках, не стоит рассчитывать на массовый уход с биржи российских застройщиков. Наиболее логичен он будет для компаний, которые таким же аналогичным образом уже сконцентрировали в одних руках одного акционера или группы аффилированных акционеров.
2: Кирилл Саськов, адвокат. Из основного индекса Мосбиржи ПИК исключили еще в июне, а с 18 сентября его бумаги уберут также из индекса широкого рынка и индекса недвижимости. Оставшиеся у миноритариев акции выкупят по цене 551 рубль 40 копеек. Реестр владельцев для выкупа зафиксируют 20 октября. Среди крупных публичных девелоперов на бирже остаются «Самолет», «ЛСР» и «Эталон». Между Москвой и столицей Пакистана, Исламабадом, могут появиться прямые авиарейсы. Обе страны работают над запуском авиасообщения. Об этом на полях ВЭФ сообщил посол Пакистана в России. В частности, готовят первый рейс авиакомпании Fly Jinnah в московский аэропорт Домодедово. Есть ли перспективы у этого направления и кому оно интересно? Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макартачан.
16: Туристическая перспектива рейсов в Исламабад крайне невысокая. Россияне в Пакистан не хотят. В Исламабад, в Лахор или в Карачи никакого спроса нет. В первую очередь рейсы эти планируются только с одной целью – возить рабочую силу, рабочих мигрантов. Все. Другой какой-либо цели у рейсов Россия-Пакистан нет и в ближайшие годы быть не может. Туристическая привлекательность Пакистана крайне низкая. Там нет пляжных отелей, если мы берем Карачи, с пляжами, где можно ходить в купальниках. Свободная продажа алкоголя, этого нет ничего. Теоретически, я бы рекомендовал музей в Лахоре, это единственное, что я могу с лету вспомнить, где работал директором отец знаменитого английского писателя Киплинга. Там еще более-менее интересно. Но ехать ради одного музея в Пакистан, ну, наверное, не стоит. Это не для туристов, это рейсы для рабочих мигрантов. И они пока только планируются. Решение окончательно не принято.
2: Александр Макартачан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Осенью россияне смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны, сообщает РИА Новости. Планируется запустить рейсы в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку, следует из сезонного расписания полетов. Осенью будут возобновлены рейсы Москва-Кувейт авиакомпании Jazeera Airways, приостановлены из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Начало полетов запланировано на середину сентября. Полеты по маршруту Москва-Исламабад планируется ежедневно с 1 октября.
1: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В X веке викингами правил великий король Харальд I Синезубый.
17: Согласно легенде, прозвище он получил потому, что очень любил чернику. И зубы у него всегда были синими. А знаменит Харальд был тем, что, одержав немало славных побед, он объединил враждовавшие датские племена в единое королевство. В конце 1990-х годов крупнейшие компании компьютерного и телекоммуникационного рынка объединились для совместной разработки технологии беспроводного соединения мобильных устройств. Поскольку новшество должно было соединять и объединять персональные компьютеры, мобильные телефоны, принтеры и прочие гаджеты, решено было назвать изобретение в честь Харальда. Предполагалось, что это временная, рабочая версия названия. Однако она прижилась. И сегодня весь мир знает систему беспроводного соединения под именем Bluetooth, то есть синезубая.
1: Говорящие фамилии на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Эксперты аналитического центра Дом РФ подвели итоги второго квартала 2026 года на рынке жилищного строительства. Первый вывод. Крупнейшие российские девелоперы резко сократили запуски новых проектов. 8 из компаний-участниц топ-10 по этому показателю в тысячах квадратных метров год к году ушли в глубочайший минус. Если ориентироваться на объем строящегося жилья, минус получается не таким пугающим, но все-таки минусом. По сравнению с предыдущим кварталом, в плюсе только 3 застройщика. Все вместе топ-10 девелоперов вывели на рынок около 1 000 000 жилых квадратных метров, на 50% меньше, чем годом ранее. Однако, как подчеркивают в Дом РФ, это помогло крупнейшим компаниям сохранить хорошее качество портфеля. Доля строящегося жилья с достаточной распроданностью у них составила 57% против 49% в среднем по рынку. Вывод второй. По состоянию на 1 июля уже в 39 регионах наблюдался дефицит спроса или риск его возникновения. А в 49 субъектах объем новых запусков оказался слишком большим относительно текущих продаж. Наконец, третий вывод. Новые дома, входящие в состав проектов КРТ, продаются лучше рынка. Причины высокого спроса в Дом РФ традиционно называют полноценную социальную, транспортную и коммерческую инфраструктуру, создание которой предполагает сам формат комплексной застройки. В целом, к концу второго квартала, объем жилья, строящегося в рамках комплексного развития территории, превысил 9 миллионов квадратных метров. Это около 8% всего строительного портфеля страны. Однако 75% этого объема сосредоточено всего в 10 регионах, среди которых безоговорочными лидерами являются Московская область и Краснодарский край. Их доля в общем портфеле КРТ составляет 28% и 15% соответственно. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Наизусть. Оскар Уайлд. Умение жить. Самая редкая вещь в мире. Большинство людей просто существует. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: Москва 2028, студия Дмитрий Борисов, здравствуйте. Владимир Путин присвоил Михаилу Шафутинскому звание народного артиста России. Указ подписан 3 сентября. Сообщает ТАСС. Примечательно, что 3 сентября, это песня из репертуара певца, впервые он исполнил ее в 93-м году, а вскоре она стала визитной карточкой Шафутинского. Он исполняет ее на каждом концерте, поскольку его об этом просит публика. С 22 года в России значительно сократилось количество поддельных банкнот. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Чаще всего злоумышленники подделывают купюры номиналом 5000 рублей. В прошлом году таких банкнот правоохранители изъяли немногим более 3000. Монетный двор США распродал все так называемые золотые монеты с изображением президента Трампа. Они были выпущены в честь 250-летия независимости страны. Монеты имеют золотистый цвет, но не содержат золота. По данным Монетного двора США, монеты изготовлены по большей части из меди с примесями цинка, марганца и никеля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ситуация, конечно, непростая. Этими словами Владимир Путин открыл встречу со спецпосланниками Трампа. Стив Уитков и Джаред Кушнер снова включились в посредничество между Россией и Украиной. После переговоров в Москве они отправятся в Киев. По случаю их визита Россия и Украина объявили о частичной приостановке ударов. Чего ждать после отъезда спецпосланников Трампа? Троянский конь Кремля, газета Financial Times, увидел русский след в росте популярности правого итальянского политика Роберто Ваначчи, который, как считает издание, может отобрать часть голосов у Джорджи Мелони из-за своей критики поддержки Украины. В ответ Ваначчи опубликовал фото в шапке-ушанке и со стопкой водки в руке и подписал его: «Объявлен агентом Кремля. Я в шоке». Успех российских фигуристов на юниорском гран-при в Бангкоке. София Дзепко, несмотря на падение в произвольной программе, стала первой среди одиночниц. Лев Лазарев среди одиночников. А Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. О том, как это было, в ближайшем эфире «Бизнес FM». В Кремле проходит встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что челночная дипломатия США способна дать хороший шанс на преодоление конфликта на Украине. Владимир Путин поприветствовал гостей и назвал ситуацию непростой. Видео начала встречи распространила пресс-служба Кремля.
19: Сердечно вас приветствую в Москве.
20: Dear colleagues, warm welcome, cordial welcome to Moscow.
19: Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться.
20: The situation that we will try to handle today is not so easy anyway.
19: Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания, слова благодарности президенту Соединенных Штатов господину Трампу.
2: Спецпосланники американского президента Уиткоф и Кушнер прибыли в Москву субботу днем. Они впервые прилетели в Россию не на бизнес-джете. Спецсамолет Boeing C-32A приземлился в аэропорту Внуково около полудня. Уиткофа и Кушнера встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Кадрами встречи он поделился в соцсети X, подписав их: «Добро пожаловать в Москву, миротворцы». Как накануне заявил Дональд Трамп, Уиткоф и Кушнер должны определить, есть ли вариант прекращения российско-украинского конфликта. По словам президента США, у Вашингтона, цитата, есть идея насчет мирного решения и может быть хороший шанс на урегулирование. На визит Уиткофа и Кушнера больших надежд возлагать не стоит. Реальные переговоры России и Украины возможны по окончании зимнего сезона, считает гендиректор Фонда нации энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
21: Особенно после контактов руководителей разведок, после визита Силуанова в Вашингтон, визит Уиткофа и Кушнера, после паузы, кстати, достаточно длительной, воспринимается с повышенным оптимизмом. Но я боюсь, что здесь каких-то особых завышенных ожиданий пока быть не должно, потому что на самом деле совершенно непонятно, вокруг чего будет строится новый мирный план. Мы знаем только схему Анкориджа, но после саммита G7 в Ивьяне и после саммита НАТО в Анкаре фактически российская сторона признавала, что дух Анкориджа скорее мертв, чем жив. Были заявления Лаврова на этот счет. И получается, что вот есть у нас формула годичной давности, которая не сработала. Не сработала, кстати, почему? Потому что Трамп, взяв на себя обязательство убедить европейцев в том, что эта схема компромисса, она и для них наилучшая, с этой задачей, в общем-то, не справился. Не справился сразу. А потом еще и санкции ввел против двух крупнейших российских нефтяных компаний. осенью 25 года. Получается, что та формула, суть которой заключалась в том, что Украина должна вывести свои войска из Донецкой области и передать их России, а Соединенные Штаты должны признать новые территориальные реалии, после чего Россия готова была остановиться на этих географических границах и политических тоже. И эта формула не была реализована, но другой-то не было. И большой вопрос, а с чем Уитков и Кушнер едут в Москву? У них есть какая-то новая формула мира? Трамп вроде бы об этом сказал, что они едут с новым компромиссом. А в чем суть этого нового компромисса? Мы видим, что и Россия, и Европа с Украиной сейчас исходят из того, что новый раунд переговорного процесса нужно вести с позиции силы. Россия пытается показать, что она создаст очень серьезные проблемы в зимний период, в том числе и населению Украины. Украина пытается показать России, что она еще не весь арсенал дроновый, а возможно и ракетный, продемонстрировала с точки зрения войны городов и вот той экономической войны. Путин, кстати, сказал, что окей, мы будем отвечать. Он дважды уже сказал, что Украина открыла ящик Пандоры, выразил готовность в ответ наносить удары по экономическим объектам. И, в принципе, каждая из сторон считает, что ей это удастся лучше. А вот кому это удастся лучше, покажет как раз осенне-зимний сезон.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Аксиос написал, что Уитков и Кушнер после переговоров в субботу с Владимиром Путиным в Кремле в воскресенье встретятся с Зеленским в Киеве. Владимир Путин дал указание в течение 3 суток не наносить удары по украинской столице, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. И добавил, что приостановка ударов по Киеву связана с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков. Песков также сказал Интерфаксу, что Кремль получил информацию от Украины о введении режима прекращения огня. Позже сам Зеленский объявил, что этот режим будет действовать до конца понедельника, 7 сентября. В субботу утром Минобороны России сообщила об ударах по металлургическим комбинатам в Днепропетровской области, логистическим центрам в Николаевской, Одесской и Киевской областях, электроподстанции в районе Николаева, площадкам хранения топлива в военном городке аэродрома Гостомель. Кроме того, в населенном пункте Бровары поражен центр радиотехнической разведки. Украинское издание «Страна» пишет, что после российских ударов по логистике в супермаркетах Николаева возник дефицит круп, яиц, молочных продуктов и мяса. В российских регионах, по данным Минобороны, за ночь силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника, что заметно меньше, чем в последнее время. Московский авиаузел ночью субботы работал штатно. Троянский конь Кремля. Так, Financial Times назвала экстравагантного итальянского политика и бывшего генерала Роберто Ваначчи.
1: Подробности.
4: Как написала газета, Ваначчи называют способным осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони и снискать популярность у итальянцев из-за критики поддержки Украины. Ваначчи в ответ на эту публикацию выложил фото в российской армейской шапке и с рюмкой водки в руке и саркастично подписал, что в ужасе узнал, что он пророссийский, потому что критиковал цены на бензин. По его словам, недовольство ценами на топливо разделяют миллионы итальянцев. Цитата. «Ни один из которых не отчитывается перед Лубянкой». По данным Financial Times, Ваначчи выступает за прекращение финансирования и поставок оружия Украине, восстановление торговли с Россией и пересмотр международных обязательств Италии, в том числе и возможный выход из НАТО. Согласно летним опросам, его партия «Национальное будущее» набрала порядка 7-6%. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти не позже декабря 2027 года. Однако Bloomberg писал, что Мелони может инициировать их уже в апреле, опасаясь, что чем дольше она будет ждать, тем сильнее упадет ее рейтинг.
2: Джорджа Мелони уже побила рекорд Сильвио Берлускони. Ее правительство стало самым живучим в послевоенной истории Италии. Оно находится у власти 1413 дней. Устойчивость Мелони обеспечила ее прагматизм. Но чем ближе выборы, тем чаще звучат разговоры о теряющей позиции правоцентристской коалиции, которой может угрожать Роберто Ваначчи. Так ли это и какие сейчас на самом деле настроения в Италии, говорит журналист из Рима Сергей Иезуитов.
5: Как политик, я считаю, что он из себя ничего особого не представляет, учитывая его прошлое, учитывая его взгляды. Недавно создал новую партию свою, которую он собирается продвигать. Она называется «Национальное будущее». Когда дают название партии, он не учитывает менталитет итальянцев, потому что для итальянцев, когда говорят «национально», это прежде всего отсыл к периоду Муссолини. И надо сказать, что в Италии, конечно, есть его сторонники, но в большинстве своем итальянцы Муссолини не поддерживают и считают, что он принес стране гораздо больше бед, чем сделал добра. На этой платформе Роберто Ванатчи хочет продвигаться дальше в большую политику. Если рассматривать его политическую программу, там два пункта, которые среди итальянцев подвергаются очень большой критике. Это его предложение запретить аборты. И второе, то, что касается инвалидов, а инвалиды – это очень чувствительная тема в Италии. Он предлагает сегрегационную модель, когда дети, у которых есть определенные отклонения в развитии, будут учиться в специально созданных классах для этого. Потому что в настоящее время таких классов нет, и дети, в общем-то, у которых есть определенные проблемы, они учатся в нормальных школах. Если рассматривать его как личность, то генерал в отставке, генерал итальянской армии, имеет награды, работал военным атташе в России, написал книгу. Итальянцы высказывают еще и такие мнения, что человек, который работал в России, вполне мог быть связан с определенными структурами.
10: Есть ли у него какая-то реальная, хоть сколько-нибудь поддержка в обществе?
5: Если говорить о поддержке, можно сравнить с поддержкой Иосифа Виссарионовича Сталина в России и с поддержкой тех, кто ностальгирует по временам Муссолини, когда можно было запереть дверь на ключик и положить ключик под половичок у входа, когда мафию загнали в подполье. Были очень большие социальные льготы. Но это, скорее всего, возрастной сегмент будут люди старше 70. Молодежь, она в большинстве своем аполитичная, она поддерживает левые партии, его политические программы. И все, в общем-то, так довольно хлипко выглядят. И, в общем-то, я считаю, что они не принесут реальной пользы никакой.
10: Сможет ли он отобрать у Мелони голоса? Какие перспективы у партии Мелони вообще?
5: Пока что Мелони доказала, что она довольно уверенно держится в седле. Я думаю, что так и будет продолжаться, потому что она, в общем-то, себя ничем не скомпрометировала, она ведет довольно независимую политику. Говорили, что Италия идет в фарватере США, но, видите, получается так, что она Трампу даже и возражает, что вызывает его растущее недовольство. Скорее всего, конечно, она удержится, потому что, в общем-то, таких реальных партий, которые могли бы ей составить конкуренцию, на данный момент нет. Конечно, Ванатчи вряд ли сможет оттянуть голоса, хотя, ну, в принципе, что-то возможно.
10: Кто в Италии реально лидирует по поддержке населения?
5: Конечно, много симпатий в отношении левых, много симпатий в отношении правых партий. Хотя, если брать Мелони, то, конечно, хотя ее и критикуют, но в основном поддерживают ее. Тут как ни крути. Я думаю, что пока нужно ставить на Мелони.
2: Сергей Юзуитов, журналист из Рима. Как отмечают СМИ, взлетевший за полгода с 2 до почти 8% рейтинг партии Ванатчи может стать проблемой для Мелони. Существует вероятность, что ей придется вступить с ним в коалицию, чтобы удержать свои позиции. Российские фигуристы завоевали 3 золотые медали на 3-м этапе юниорского гран-при в Бангкоке. София Дзепко и Лев Лазарев стали первыми в одиночном катании. Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. Эти фигуристы обеспечили себе место в финале серии. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
6: София Дзепко в Бангкоке шла второй после короткой программы. Она уступила японке Сумике Канадзаве всего 21 сотую балла, потому что судьи оштрафовали россиянку за слишком долгое начало. Но в произвольной Дзепко, которая вновь выступила в образе Тринити из «Матрицы», уверенно отыгралась, даже несмотря на падение. Как итог, 132,41 сотая балла за произвольную и 202,79 сотых в сумме. Вторая победа на этапах гран-при и выход в финал соревнований. София Дзепко призналась, что на этот раз победа была трудной. Видео размещено в телеграм-канале спортивного журналиста Константина Лесика.
7: Не буду лукавить, эти соревнования дались мне не очень просто, потому что перерыв между предыдущим этапом и этим был короткий. Еще достаточно непросто проходила смена часовых поясов. Но в любом случае для меня это очень ценный соревновательный опыт, очень полезный, за который я благодарны.
6: Мария Фефилова и Артем Валов подтвердили свой статус фаворитов среди юниоров. В танцах на льду они выиграли и короткую, и произвольные программы, набрав в общей сложности 166,09. Шансы россиян в финале юниорского гран-при в разговоре с «Бизнес-ФМ» оценил член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
22: Про Фефилову и Валова многие специалисты говорят как о будущих звездах танцев на льду. Хорошие шансы сохранить сохранить свои элементы, естественно, артистическое мастерство и у Софии, если не случится каких-то неожиданностей. Остается только сожалеть, что у наших фигуристов по одной квоте на каждый вид. Международный союз конькобежцев урезал их квоты с максимальных трех до одной. В финале гран-при наши спортсмены, безусловно, будут бороться за золото.
6: Смог выиграть этап в Бангкоке и Лев Лазарев. После короткой программы он так же, как и Дзепко, шел вторым, но показал 5 четверных в произвольной. Во взрослых соревнованиях Владислав Дикиджи победил на челленджере в Токио, а Евгений Семененко занял 3-е место. Успехи россиян происходят на фоне отозванных нейтральных статусов у Марка Кондратюка, Камилы Валиевой и 5-кратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Спортсмены подали апелляции на решение ISU. Они будут рассмотрены 9 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: В Бангкоке соперники российских юниоров Софии Дзепки и Льва Лазарева убрали флаги своих стран в знак солидарности перед совместным фото после награждения. А в Токио Владиславу Дикиджи большая часть зала аплодировала стоя.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Первое в деле.
3: Первым рестораном принято считать заведение «Месье Буланже», открытое им в Париже в 1765 году. Ресторанная еда, в отличие от пищи в харчевне, по задумке создателя должна была не только насыщать, но и оздоравливать. С латыни «ресторабо» значит «восстановлю». Особой популярностью заведение не пользовалось, но дало название целой отрасли.
1: Первые в деле на «Бизнес ФМ». Продолжительность жизни.
8: Сладкое – отличный способ быстро взбодриться. Глюкоза поступает в кровь, мозг получает доступное топливо и на какое-то время усталость отступает. Но уже буквально через час после прилива сил появляется сонливость и желание срочно съесть что-нибудь еще.
1: Журналист Алена Копылова.
8: После еды углеводы расщепляются до глюкозы, одного из главных источников энергии для организма. Чем быстрее продукт переваривается, тем быстрее глюкоза поступает в кровь. В ответ поджелудочная железа выделяет инсулин. Он помогает клеткам забирать глюкозу из крови и использовать ее. В этот момент, после большого количества быстро усваиваемых углеводов, уровень глюкозы может упасть довольно резко. Иногда он даже временно опускается ниже исходного значения. Такое падение дает ощущение усталости и чувство голода. Неприятное ощущение связано с быстрым изменением обменных сигналов после еды, а не с настоящим энергетическим обнулением. Происходит такое далеко не после любого углеводного продукта. Если вместе с углеводами в пище есть клетчатка, белок и жир, пища переваривается медленнее, а глюкоза поступает в кровь более плавно. Поэтому цельный фрукт и сладкий напиток с сопоставимым количеством сахаров могут дать совершенно разные кривые глюкозы. Есть и индивидуальные различия. Один и тот же продукт у разных людей вызывает разные подъемы сахара. На реакцию влияют состав еды, физическая активность, время суток и особенности обмена веществ.
1: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ.
2: 20:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток-Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта-Север». Об этом заявил Владимир Путин во время запуска проекта. В порту сырье будут загружать на танкеры и дальше отправлять по Северному морскому пути.
1: Подробности.
9: «Восток-Ойл» – крупный нефтяной проект на севере Красноярского края и в Янао, который развивает с 2020 года. Он объединяет несколько групп месторождений, а также инфраструктуру для добычи и вывоза нефти. Ресурсную базу проекта сейчас оценивают примерно в 7 миллиардов тонн. Причем инфраструктуру в Арктике во многом пришлось создавать с нуля. В 2021 году начали строить порт «Бухта-Север» и нефтетранспортную систему. Чтобы вывести нефть к морю, построили нефтепровод «Ванкор-Паяха-Бухта-Север» длиной почти 800 километров. По пути он пересекает Енисей по подводному переходу и выходит к Енисейскому заливу Карского моря в районе Диксона. Там нефть поступает в резервуары, затем ее загружают на танкеры и отправляют по Северному морскому пути. Терминал рассчитан на поставки в обе стороны, как на запад, так и в сторону азиатских рынков.
2: За весь прошлый год по Северному морскому пути перевезли около 37 миллионов тонн грузов, а «Восток Ойл» в перспективе может давать до 100 миллионов тонн нефти в год. Почти втрое больше нынешнего годового грузопотока всей трассы. В 2027 году с «Восток Ойла» по Северному морскому пути планируют отправить до 30 миллионов тонн нефти. Футболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1. А лидер таблицы «Краснодар» потерял первые очки в текущем чемпионате. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Уже на 7-й минуте в Сергея Симака врезался армеец Жоао Виктор. Главный тренер питерского клуба в ответ толкнул бразильца, началась массовая потасовка. В результате бывший многолетний капитан ЦСКА ненадолго уходил в подтрибунное помещение. Сначала даже показалось, что это красная карточка, но нет, Сергей Богданович вернулся, отделался желтой. В дальнейшем почти весь тайм атаковал «Зенит». Максим Глушенков проверил на прочность перекладину, но случился в концовке нелогичный эпизод. Александр Соболев зачем-то локтем заехал в своей штрафной по лицу Джамалуддину Абдул-Кадырову. Пенальти и Иван Обляков точен. Даниил Круговой имел хорошую возможность во втором тайме увеличить преимущество, но из выгодной позиции пробил ужасно, по-другому не скажешь. Не забиваешь ты, получаешь гол в свои ворота. Старое правило. Соболев исправился, забив головой. В концовке было нервно, и ничья не входила в планы команд. Армейцы были чуть острее, и хоть и транжирили моменты, в итоге им улыбнулась удача. Обляков на 9-й добавленной минуте оказался самым расторопным на добивании. 2-1, и ЦСКА с 15 очками минимум на сутки вышел на второе место. Армейцы играют не очень выразительно, но пока не знают поражений. Зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что все решило бережное отношение к реализации моментов.
11: Вряд ли кто-то, кроме болельщиков ЦСКА, да и то самых убежденных, верил в победу армейцев в Санкт-Петербурге по ряду причин. ЦСКА набирает очки, но не всегда выглядит с точки зрения футбола прям вот здорово. Но, тем не менее, очки свои берет. А учитывая, что «Зенит» играл дома, вряд ли кто-то ожидал такого. Да и по ходу игры надо сказать, что как минимум-то на ничью «Зенит» наиграл по моменту. Скорее, может быть, даже и на победу, но это все сослагательное уже наклонение. Надо эти шансы было реализовывать. Вот у ЦСКА их было немного, но армейцы отнеслись к ним бережно и увозят 3 очка. Армейцы же достаточно грамотно оборонялись, хорошо использовали пространство для контратак, которое образовывалось, потому что «Зенит» большими силами шел вперед. Красно-синие были сильнее именно в реализации своих моментов. Реализация – это тоже важный скилл.
6: Краснодар впервые за 7 туров не выиграл. В Самаре горожане быстро забили и забили дважды. Счет своим голам в сезоне, как и в этой игре, открыл Джон Кордоба. Затем Жоао Батчи удвоил преимущество. Ну а во втором тайме Омар Рахманович сделал дубль и спас крылья. Ничья 2-2. Однако «Быки» по-прежнему идут первыми. У них 19 очков, и в этом туре никто не догонит. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев после игры в эфире «Матч ТВ» пообещал работу над ошибками.
12: Первый тайм хорошего качества был, наверное, один из лучших в сезоне. Во втором неправильно, прежде всего, с точки зрения отношения к игре действовали. Нужно играть максимально надежно, организованно в обороне. Пропустили гол, добавили нервозности, были моменты, чтобы забивать третий мяч, не воспользовались. В итоге нужно сделать правильные выводы, потому что так нельзя играть. Сегодня это проблема. И то, что не получилось, надо с этим разбираться. И с заменами были мои ошибки. Кристиан, к сожалению, не смог продолжить, у него травма, и вынужденная была замена. И, наверное, там была ошибка, нужно было выпустить другого футболиста и сыграть немножко по-другому.
6: А в Москве в день города прошла торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Торпедо» на Восточной улице. Реконструкция велась 2022 года. Теперь вместимость арены увеличилась. Более 15 тысяч человек. Жаль, что торпедо «Торпедо», легендарный клуб с историей, идет хоть и в группе лидеров, но в первой лиге, в которой находится уже пару десятков лет, с кратковременными возвращениями назад к сильнейшим. Последняя такая попытка вышла скандальной. Руководство подкупало судей, «Торпедо» лишили права играть в РПЛ, а гендиректор клуба Валерий Скородумов был приговорен 2 годам колонии. Что ж, есть надежда, что с новым стадионом для команды начнется новая жизнь. Григорий Гуреев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Экзамен на статус квала.
1: Итоги недели.
2: Заработал новый способ получить статус квалифицированного инвестора на основании знаний о финансовом рынке. Как это будет работать, сложно ли сдать такой экзамен и сколько он стоит, выясняла Наталья Шашина.
13: Статус квалифицированного инвестора открывает доступ к широкому спектру инструментов. От pre-IPO и любых структурных нот до криптовалюты и иностранных акций. До сих пор для этого нужно было пройти планку требований по активам не менее 24 миллионов рублей, либо доходу, объему сделок, профильному опыту работы и образованию. Но теперь будут оцениваться знания. Например, для успешной сдачи онлайн-экзамена от Мосбиржи потребуется правильно ответить на 35 вопросов из 50. Насколько они сложны и удастся ли в онлайн-формате избежать списываний? Бизнес ФМ рассказал директор по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Роман Степанов.
14: Мы ранее заявляли, что экзамен будет достаточно сложным, чтобы человек без знаний не смог сдать его нахрапом. Тем не менее, мы не преследовали цель сделать экзамен несдаваемым. По нашему мнению, средний рейт сдачи будет в районе 40-50% с первой попытки. А со второй, третьей мы ожидаем, что этот уровень будет около 80-90%, и, по нашему мнению, достаточно высокий уровень для экзаменов такого рода. По поводу списываний можно сказать, что

0: Ассоциация участников фондового рынка вместе с обучением обойдется в ту же сумму. Сертификат не делает инвестора квалифицированным автоматически. Статус все равно дает брокер, но он будет обязан принять документ. До сих пор на рынке был зоопарк разных стандартов, говорит директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов.
1: В истории с квалификацией сейчас есть такой классический термин «зоопарк». В каждой крупной организации, инвестиционном доме, финансовой компании или банке есть свои элементы стандартов, связанных с квалификацией инвесторов. А что еще более важно, происходящие события, да, когда клиенты, допустим, переходят из одной инвестиционной компании в другую, зачастую сопряжены с огромным количеством сложностей, когда квалификацию в одном финансовом учреждении либо в полной мере, либо частично не готовы принять в новом. И, во-первых, уходит очень большое количество времени на подтверждение для опровержения статуса квалифицированного инвестора. То, во-вторых, этот переход, он может быть такой ступенчатый или достаточно проблематичный.
0: Эксперты считают, что система станет более справедливой. Статус квала станет доступен тем, кто действительно вникает в суть работы рынка. Хотя наверняка появится рынок помощи со сдачей и готовыми базами вопросов. Правда, статус квала иногда может даже помешать. Например, такому инвестору сложнее оспаривать сделки в суде, ссылаясь на непонимание рисков. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
2: В данном случае там ЦБ продолжает логику, обжегшись на молоке дуем на воду. То есть действительно у нас изначально были определенные проблемы с доступом людей, которые не могли отличить акцию толком от облигации, на рынок, где были доступны сложные для понимания финансовые инструменты. И потом Центральный банк, наверное, с усиленным рвением начал докручивать эту систему критериев квалификации. Мне кажется, что Центральный банк пока просто ищет баланс между защитой инвесторов и развитием финансового рынка.
0: На днях Центробанк сообщал, число так называемых квалов в России впервые превысило 1 000 000 человек. И хотя в общем числе розничных инвесторов это всего лишь 2,5%, именно они – движущая сила. На них приходится 3/4 в общем объеме активов физлиц на рынке. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал идею привлекать к службе добровольцев с категории «Д». Речь идет о тех, кто полностью не годен к военной службе по состоянию здоровья. Их предлагают привлекать в региональные подразделения для защиты объектов от дронов. С этой идеей от имени бойцов, получивших тяжелые ранения, к президенту обратился военкор Евгений Поддубный. Российские суды встраиваются 4 нейросети. Технологии внедряют на всех этапах судопроизводства, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов. По его словам, модели искусственного интеллекта обучаются на судебной практике. Краснов заявил, что Россия решает амбициозную задачу создания системы «Цифровое правосудие». Главная цель – максимально снизить судебные ошибки. Партия Марин Ле Пен намерена прекратить финансовую поддержку Украины в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году. Согласно результатам соцопросов, Ле Пен лидирует в гонке кандидатов на пост президента. Слово «Шумахер» внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова. Его используют как синоним слов «гонщик» и «лихач». Слово попало в Россию в конце 90-х годов, когда «Шумахер» стал популярным. Немец вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1». Рекордные 7 побед. Всего на счету «Шумахера» 91 победа на Гран-при. Сейчас именитый гонщик восстанавливается после несчастного случая на горнолыжном курорте Мирибель во французских Альпах. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Появится ли в России система полноценного возмещения ущерба бизнесу, пострадавшему от ударов БПЛА, и включат ли террористическую угрозу в страховые риски? Глава РСПП Александр Шохин предложил свой вариант решения проблемы через докапитализацию национальной перестраховочной компании. Какова цена вопроса и что думает об этом бизнес? Литва и Латвия собираются ввести эмбарго на

0: Транзит российского зерна. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источники, Москва начала перенаправлять экспорт зерна в балтийские порты после атак Украины на российскую инфраструктуру в Балтийском море. Экономического смысла в эмбарго для прибалтов нет. Эксперты говорят, что тут их ждут одни потери. Какие? ООН решила отправить на свалку истории самую популярную в мире картографическую проекцию Меркатор из-за претензий африканских стран. Те были сильно недовольны искажениями, из-за которых территория Африки выглядела равной Гренландии. Какую альтернативу нашли картам Меркатора и почему США были против? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Страховые компании повышают тарифы на защиту бизнеса от атак БПЛА и пересматривают условия страхования. Причина – резкий рост спроса на эту услугу со стороны селлеров-маркетплейсов. После начала атак на склады Wildberries и Озон продавцы стали в 7 раз чаще страховать свои товары, сообщала газета «Коммерсант». Но риски слишком высоки, поэтому страховщики не всегда соглашаются предоставлять такую услугу, а селлеры не понимают, в каких случаях им положена выплата. Продолжит Диана Чебанова.
1: На фоне роста спроса селлеров на страховку от БПЛА, Ингосстрах объявил, что увеличит стоимость страхования товаров на Озон в 2.5 раза. Когда склады горят один за другим, многие компании вообще отказываются предоставлять такую услугу. В этой связи глава РСПП Александр Шохин в интервью «Вестям» предложил страховать склады от террористических угроз, включить их в перечень страховых рисков. Он тоже отметил, что не всякая компания станет страховать склады Wildberries и Озон при высоких рисках, поэтому нужна перестраховочная технология. И единственную в стране российскую национальную перестраховочную компанию необходимо докапитализировать. На рыночных условиях она тоже не потянет, сказал Шохин. Дело в том, что спрос на страховки будет расти и дальше. Компании, которые их продают, несут убытки, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
2: Раньше страховались единицы, сейчас спрос возрос в сотни раз, и стоимость тарифов, конечно, будет расти. Каждый раз пересматриваются и наполнение. Что-то, например, включается, вот на Wildberries страхуются сами товары, которые на пункте нахождения товаров находятся. В момент транспортировки, но при этом на большом складе, уже товар не будет застрахован. Частота этого страхового случая намного выше, чем когда товар транспортируется между складами и между пунктами вывоза. Страховые компании просчитывают риски. Чем больше этих рисков будет, тем будет больше ограничений по полису.
1: Как будет реализовываться предложение Российского союза промышленников и предпринимателей о перестраховании селлерам непонятно. Подробностей пока мало. На практике видно одно, что деньги за погоревший товар никто возвращать не торопится, говорит гендиректор Артека СПБ Артем Артюшенков. Его компания предоставляет складские услуги и фулфилмент для маркетплейсов.
3: Как селлеры страхуют на Озоне и Wildberries, просто какой-то побор. Никто тебе денег не вернет. Были какие-то возмещения от Wildberries, но это ни расчет непонятен. Только сейчас вот выгрузили список утраченных товаров, по какому расчету компенсации, кому вообще, ничего не понятно. И также и этой страховки. Вроде за них платишь, но денег никаких не получишь. Шохин, как это видит перестраховочная компания, кто, кому деньги будет платить, вообще ничего не понятно. У нас новые сейчас клиенты приходят, интересуются, страхуете ли вы. Мы вообще не страхуем. Мы интересовались, в 3 или в 4 страховых звонили, не предлагают услуги страховки именно от БПЛА. Никто не хочет вписывать вот договор, что если БПЛА в тебя прилетел, мы тебе все возместим.
1: Пока продавцы находят способы защиты себя от рисков самостоятельно, рассказал Бизнес FM продавец товаров для праздников на маркетплейсах Эмиль.
4: Мы диверсифицируем наши товары по стране и отвозим на собственные склады маленькими партиями. Не боимся отгружать на Озон. Верим в то, что Ингосстрах выполнит свои обязательства. Наши товарные остатки на складах Озон не превышают 1 неделю продаж. Таким образом, мы уменьшаем как раз стоимость этой страховки. Что касается Wildberries, это большая проблема. Не одна сейчас компания не страхует товары Wildberries. Причина не в том, что они не хотят страховать, а причина в том, что нужен обмен информации между Wildberries и страховой компанией. Также у страховой компании должен быть доступ к этим складам. Этого сейчас нет. Как только это исправится, тогда и будут страховые компании, которые готовы страховать товары на Wildberries.
1: Wildberries Business FM подтвердили, что большинство страховых компаний не готовы страховать крупные логистические центры от БПЛА, так как нет достаточного объема перегрузки. перестрахования. И решение надо искать. Пока Marketplace вместе с Росгосстрах запустил добровольное страхование товаров от рисков БПЛА в партнерских фулфилмент-центрах. Это защита от полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА или их обломков, говорит представитель Wildberries & Druze Дмитрий Борщевский.
5: Страхование распространяется на товары, которые находятся на фулфилмент-центрах, подключенных к партнерской программе Wildberries. А страховщиком выступает компания Росгосстрах. Страхование является полностью добровольным, то есть продавцы могут самостоятельно подключить или отключить продукт в своем личном кабинете. А размер тарифа составляет 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся на ПФЦ. Также продавцы могут застраховать свои товары в пути, подключив другой страховой продукт, он называется страхование заказов. В августе этот сервис был дополнен рисками повреждений от БПЛА. Если продавец работает по модели ФБС, то страховка действует при нахождении товаров на складах и сортировочных центрах Wildberries с момента передачи товара Wildberries до момента, когда товар забрал покупатель. Также эта страховая программа компенсирует стоимость обратной логистики.
1: Озон сотрудничает с Ингосстрах. В случае ЧС обещает оперативное возмещение, но с оговоркой. Атака БПЛА должна быть признана терактом или диверсией. Так происходит далеко не всегда, комментирует представитель пресс-службы Озон.
6: Страховой полис покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией. Эта логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, в сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике. Тарифом управляет страховая компания. Плата за защиту товаров списывается ежедневно. Продавцам не нужно оплачивать страховку на год вперед. Они могут принимать решение о подключении полиса ежедневно. День оплачен, товары под защитой. Чтобы не приплачивать за страховку, мы рекомендуем предпринимателям делать поставки чаще, но меньшими партиями. Например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж.
1: Дневной тариф Озон с конца июля повысил более чем в 3 раза, объяснив это ростом рисков и отказов ряда страховщиков от возмещения. Wildberries 7 августа включила теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и подняла цену примерно на 40%. Диана Чубанова, Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Латвия и Литва планируют остановить транзит российского зерна, узнал Рейтер. После атак ВСУ на российские южные порты Москва перенаправила экспорт в Прибалтику. По данным агентства, основной поток идет через Латвию, и в октябре объемы могут вырасти. Латвия обсудит полный запрет 8 сентября. Литва конкретных мер пока не называет, но ее премьер Синкевичус заявил, что использование литовской инфраструктуры для российского зерна противоречит ценностям страны, комментирует гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
7: Вот именно текущая ситуация с закрытием Азовско-Черноморского бассейна, это не критично, а существенно. В силу разных причин мы ограничивали раньше транзитный экспорт через порты прибалтийских стран нашего зерна и направляли их в наши порты. Порт Высоцкий, Усть-Луга, Калининград, работал еще немножко большой Санкт-Петербург в целом. Но сейчас, естественно, это будет не хватать наших портов, которые, ну, по моим оценкам, наша российская Балтика имеет где-то в районе 8 миллионов тонн в целом по году в перевалке зерна. Поэтому те мощности, которые есть у, скажем, 5 портов Прибалтики, это Вентспилс, Лиепая, Рига, Клайпеда и Муга, Таллин. Где-то мощности там в районе 23-25 миллионов тонн общие, по моим оценкам. Этот поток не был включен в мировую торговлю раньше. Он сейчас заработал, уже некоторые грузы прошли, даже в августе я видел, что там порядка 100 с чем-то тысяч тонн проходило через порты прибалтийских стран. В прошлом сезоне там прошло около 1 миллиона тонн всего лишь нашего транзита. Они бы, конечно, нам очень были нужны, полезны, в том ключе, что заменили бы именно выпадение Азово-Черноморского бассейна из экспортных программ по зерну, по шроту, по растительным маслам в том числе.
8: Есть ли у стран Балтии какие-то юридические основания для такого запрета с точки зрения правил торговой организации всемирной, да, ВТО и, или Евросоюза? Или это такое чисто политическое решение?
7: Вне всякого сомнения, это политическое решение, и учитывая их русофобскую позицию в целом, она самая такая яркая, острая из всего Европейского Союза. На правила ВТО все, в общем-то, уже давно, так сказать, не обращают внимания по Евросоюзу. Я думаю, что тут вообще нет никаких проблем. Поэтому с юридической точки зрения они вполне могут такое себе допустить. Ну, конечно же, это на самом деле является для них, ну, как выстрел в ногу, потому что это не соответствует их экономическим интересам. Они могли бы очень мощно и сильно заработать на наших грузах.
0: Владимир Петриченко, компания «Прозерно». По данным эксперта, пропускная мощность прибалтийских портов по зерну составляет в Латвии Вентспилс и Лиепая по 2,5 миллиона тонн в год каждый. Рига, 7,5 миллиона тонн Клайпеда в Литве, 9-10 миллионов Мууга, новоталинский элеватор, около 2 миллионов тонн. ООН проголосовала за принятие новой картографической проекции Equal Earth. Новая карта отражает реальные масштабы Африки в отношении других континентов и стран. За резолюцию исправить карту, инициированную Того и получившую поддержку Африканского союза, проголосовали 164 страны, включая Францию и Великобританию.
9: Подробности.
10: Проект Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используются проекции Меркатора, созданные в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблемы есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находятся ближе к нему. Так, на карте Меркатора Гренландия размером с Африку. В реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. Искажение этой карты является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В преддверии голосования глава Того заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты.
0: При голосовании были и несогласные, и против выступили Соединенные Штаты. Представитель США в ООН Ирина Ференцевич заявила, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных, реальных мировых проблемах, ООН обсуждает издержки картографических проектов XVI века.
11: Подобные резолюции и продвигаемая идеологическая повестка дня – это своего рода ракушки, облепившие нашу работу здесь и подрывающие авторитет ООН. Когда в организации задаются вопросом, почему она утрачивает легитимность в глазах мирового сообщества и почему ее раз за разом не воспринимают всерьез, мы указываем именно на такие резолюции. Мы призываем страны проявить здравый смысл и полностью отвергнуть эту резолюцию. Соединенные Штаты проголосуют против нее.
0: Резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы и используемые в повседневной жизни карты.
12: Дело вкуса с Катей Калиной.
13: Об исключительно эстетском ресторане хочу рассказать вам сегодня, когда не просто заскочить поесть, не глядя, чем мы, конечно, здорово портим себе качество жизни, а увидеть и, главное, почувствовать красоту еды и момента. Ресторан, конечно, японский, Оши Идзакая, на Петровских линиях, дверь в дверь с клубом Менделеев. На медитацию за столом нужно время, поэтому забежать на ланч, по мне, так не вариант Оши. А вот сценарий для первого свидания идеальный. Особенно, если попасть сюда специально, на коктейльный Амакаси. Он может, кстати, быть и безалкогольным. И минимум на час получить внимание шеф-бармена Александра Глазунова, который будет колдовать над напитками только для вас. Этих коктейлей в меню нет. Вовлекая в магию томатную воду, сироп корня васаби, коллекционный чай хадзичу, под закуски Владимира Ли, который тоже все это время будет с вами. Суши, сашими, цукимоно, десерт. 4-5 курсов в Амакаси, который стоит вполне внятных денег, 7 тысяч рублей. Если вы не готовы к подобным экспериментам вслепую, вот вам моя навигация по меню а-ля карта. Обязательно в стол. Цветные томаты с маринованным артишоком и персиком. Томаты с фермы Михаила Болотова. Еще одна закуска с персиком. Хамачи с икрой юдзу. Это очень красивое блюдо, где прозрачные бусины икры живописно рассыпаются на рифленом прозрачном стекле тарелки. Попробуйте маринованные в персиковом уксусе огурцы, дайкон и ревень. Их можно взять как отдельную закуску, так и в сопровождении лосося терияки. Главное о них знать. Из сытных блюд лепешки роти с обожженной говядиной и сезонными грибами, сейчас это лисички, и модный токийский стритфуд. Мини-бургеры с вагю, фуа-гра и черным трюфелем. С вами была Катя Калина.
12: Дело вкуса на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. ФИК готовится уйти с биржи 7 сентября. Совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал более 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После новости акции ПИК упали примерно на 4% и сейчас стоят около 552 рублей. Что может стоять за решением ПИК? Отказаться от публичного статуса? И могут ли его примеры последовать другие застройщики? Объясняет девелопер, юрист по градостроительству и земельному праву, операционный директор М9 Development Антон Миниджан.
9: Уход компании ПИК с рынка акций, процедуру делистинга, преследует скорее стратегические и технические цели. Акционирование – это один из способов внешнего финансирования. Сейчас такой способ мог стать неприоритетным для компании. Для таких решений, как уход с биржи, часто есть сразу несколько оснований. Первой причиной может быть снижение стоимости заимствования. В период уменьшения маржинальности девелоперского бизнеса компании работают над оптимизацией затрат и удешевлением кредитных средств банков. Может быть ценнее финансового потока от акционеров. В 2026 произошло ужесточение требований Банка России к кредитованию компаний с высокой долговой нагрузкой, которой в силу проектного финансирования является компания ПИК. Как вариант, акционерная структура для компании ПИК перестала быть выгодной. Второй причиной может быть упрощение процедур стратегического управления компанией и улучшение ее мобильности на быстро меняющемся рынке недвижимости. Ведь акционерное общество при доле миноритариев более 5% должно согласовывать основные решения со всеми акционерами через громоздкую процедуру согласования и извещений. Третья причина может быть основной. Есть какой-то стратегический план развития, типа слияния, продажи или дробления, который проще утвердить без миноритариев. С большой долей вероятности после окончания процедуры делистинга рынок может увидеть яркие шаги в каком-то новом направлении компании ПИК. При этом изменение корпоративной структуры, пусть даже такого крупного игрока рынка, никак не повлияет на цены квадратного метра жилья в России. Ключевые факторы влияния на цены жилья – это покупательская способность людей, законодательные изменения и себестоимость строительства. Но эффекты от изменения системы акционирования компании ПИК могут быть в выходе ПИК на новые форматы. Вполне можно ожидать аналогичных действий и от других компаний девелоперского рынка жилья России.
0: Антон Миниджан, девелопер. Насколько вообще оправдано сохранять биржевой статус, когда капитал компании практически полностью консолидирован? И можно ли переносить историю ПИК на весь сектор, объясняет партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры», руководитель корпоративной и арбитражной практики Кирилл Саськов.
14: ПИК, уходя с биржи, уходит не из бизнеса, а, по сути, меняет публичный статус. Формально компания остается публичной, но подавляющий контроль уже сосредоточен, по сути, в руках одного собственника. В этой ситуации, когда в обращении остается фактически менее 2% акций, вполне резонный вопрос может возникать для собственника, а для чего ему сохранять статус публичной компании, если основная часть капитала уже фактически сконцентрирована в его руках. Публичный статус – это не только возможность торговать акциями на бирже, но это одновременно и серьезные дополнительные обязанности. И раскрытие информации, и различные корпоративные процедуры, взаимодействие с миноритарными акционерами. Если компания активно привлекает капитал через биржу, тогда, конечно, такие издержки могут быть оправданы. Но если основной капитал уже сконцентрирован в одних руках, и в данный конкретный момент привлечение стороннего капитала не оправдано, то одному владельцу в рамках банально экономического смысла оставаться публичной компанией становится не нужно. Для ПИКа, наверное, это будет упрощение деятельности за счет снижения вот такого рода публичных обязанностей. На сам бизнес напрямую это не влияет. ПИК продолжает строить, продавать жилье, взаимодействовать с банками, с подрядчиками, покупателями. Непубличный статус даже может быть удобнее с точки зрения каких-то долгосрочных стратегий. Фактически появляется возможность принимать управленческие решения, не оглядываясь на реакцию биржи с изменением увеличение котировок. Говоря о других застройщиках, не стоит рассчитывать на массовый уход с биржи российских застройщиков. Наиболее логичен он будет для компаний, которые таким же аналогичным образом уже сконцентрировали в одних руках одного акционера или группы аффилированных акционеров.
0: Кирилл Саськов, эксперт. Из основного индекса Мосбиржи ПИК исключили еще в июне, а с 18 сентября его бумаги уберут также из индекса широкого рынка и индекса недвижимости. Американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как подчеркивает издание, Иран намерен затягивать противостояние США до промежуточных выборов, а четкой стратегии у администрации Трампа так и нет. Она делает ставку на санкции, но тут есть риск новой эскалации. Источники американской разведки допускают новые атаки на базы и суда в Ормузском проливе уже в ближайшие недели. В Иране сейчас идут споры. С одной стороны, президент Пезешкиан, который выступает за переговоры с США, а с другой силовики Ксир и духовенство во главе с Хаменеи, считающие Трампа ненадежным партнером и настаивающие на продолжении конфликта, говорит политолог, эксперт финансового университета Фархад Ибрагимов.
15: Муштаба Хамини находится в довольно непростом положении. С одной стороны, он хотел бы прекратить боевые действия, потому что он понимает, что жизнь продолжается, и нужно все равно войну заканчивать. Экономика говорит свое дело, инфляция продолжает расти, конечно, не такими безумными темпами, о чем там Дональд Трамп рассказывает про 300%, он бы еще 3,5% сказал бы. Нет, инфляция 46, но это тоже немало. Это девальвация национальной валюты. $1 примерно стоит 2 миллиона иранских реалов. Это гигантский, на самом деле, показатель. Конечно же, рост безработицы. В общем, все это так или иначе влияет на Муштабу Хамини и Пезешкиан, как президент страны, который отвечает за экономический блок, ему вот эти доводы приводят. А с другой стороны, есть справедливые доводы и у противоположной стороны, у военного блока, у духовенства, которое считает, что как можно договариваться с Трампом сегодня, если он за свои слова не отвечает. И да, Иран стал себя ощущать гораздо увереннее, потому что иранцы поняли, что арабы не в состоянии самостоятельно наносить по Ирану ответный удар. Да и американские базы не спасают в огне. Поэтому, конечно, все эти события придают Ирану уверенности и ощущение того, что они смогут и дальше вести войну. Но другое дело, хватит ли у Ирана ресурсов. Иран в идеале хочет покончить с войной. Они не деморализованы ни в коей мере. Но им надоело находиться в подвешенном состоянии. И либо мы продолжаем, Иран готов идти воевать и сдаваться, в отличие там, от той же самой Сирии, Ливии, он не намерен. Либо давайте заключать полномасштабное соглашение мировое, которое подразумевало бы налаживание контактов. Но все же понимают в Тегеране, что без израильского фактора американцы сделать ничего не могут. Ругаются милые бронятся, только тешатся, но сегодня они ругают, завтра помирятся. И до тех пор, пока израильский фактор будет превалировать в Белом доме и оказывать влияние на принятие решений в Соединенных Штатах, говорить о каком-то реальном мире не приходится. И именно это силовики иранские пытаются донести до масштаба Хамини.
16: Почему Иран решил действовать именно сейчас?
15: Иран просто пользуется временем, удобным случаем. Пока есть возможность, где нужно будет нанести удар, они нанесут. В нужное время они будут, значит, говорить о каких-то переговорах. Это же все-таки Восток, причем иранская дипломатия, ей ни много ни мало 3,5 тысячи лет. И вот эти все тонкие нюансы, они чувствуют значительно лучше, чем многие другие на Ближнем Востоке, те же самые арабы или даже турки с пакистанцами. Поэтому иранцы считают, что пока, если есть возможность вот так лавировать между этими острыми углами, то почему бы и не воспользоваться этим моментом, чтобы заодно показать всему миру, что страна продолжает свое сопротивление. И вот так сдаваться она не намерена.
0: Фархад Ибрагимов, финансовый университет. Ранее израильское издание «Маариф» сообщало, что Иран готовит масштабную атаку на Израиль с привлечением всех региональных союзников Хамаса, Хизбаллы, йеменских хуситов и шиитских группировок в Ираке. Между Москвой и столицей Пакистана, Исламабадом, могут появиться прямые авиарейсы. Обе страны сейчас работают над запуском авиасообщения. Об этом на полях ВЭФ сообщил посол Пакистана в России. В частности, готовят первый рейс авиакомпании «Fly Jinnah» в московский аэропорт Домодедово. Кому может быть интересно это направление, комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макартачан.
17: Туристическая перспектива рейсов в Исламабад крайне невысокая. Россияне в Пакистан не хотят. В Исламабад, в Лахор или в Карачи никакого спроса нет. В первую очередь рейсы эти планируются только с одной целью – возить рабочую силу, рабочих мигрантов. Все. Другой какой-либо цели у рейсов Россия-Пакистан нет и ближайшие годы быть не может. Туристическая привлекательность Пакистана крайне низкая. Там нет пляжных отелей, если мы берем Карачи, с пляжами, где можно ходить в купальниках. Свободная продажа алкоголя, этого нет ничего. Теоретически, я бы рекомендовал музей в Лахоре, это единственное, что я могу с лету вспомнить, где работал директором отец знаменитого английского писателя Киплинга. Там еще более-менее интересно. Но ехать ради одного музея в Пакистан, ну, наверное, не стоит. Это не для туристов, это рейсы для рабочих мигрантов. И они пока только планируются. Решение окончательно не принято.
0: Александр Макартычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Осенью россияне смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны, сообщает РИА Новости. Планируется запустить рейсы в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку. Осенью также будут возобновлены рейсы Москва-Кувейт авиакомпании Jazeera Airways, приостановленные из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Начало полетов намечено на середину сентября. Полеты по маршруту Москва-Исламабад запланированы ежедневно с 1 октября.
12: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Историкам до сих пор не удалось обнаружить ни одного архивного документа, который подтверждал бы существование легендарного наполеоновского солдата Николя Шовена. Считается, что родился он примерно в 1780 году во французском Рошфоре. В 17 лет был призван в армию и с тех пор участвовал во всех наполеоновских кампаниях. 17 раз был ранен, получил множество шрамов, боевую награду и пенсию в 200 франков. Создатели его многочисленных биографий приписывали Шовену необыкновенно наивный патриотизм и такую безоглядную любовь к императору, что она вызывала насмешки у сослуживцев. Постепенно Шовен прославился своими речами не только в казармах, но и среди простых парижан. От его фамилии и произошло слово «шовинизм», что, согласно словарям, значит «исключительный патриотизм и национализм, который отрицает все иностранное в пользу безусловного восхищения национальным». Говорящие фамилии на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. В 1983 году в Маниле был застрелен сенатор Бенигно Акино, который возглавлял оппозицию филиппинскому диктатору Фердинанду Маркосу. После убийства сенатора на политическую арену Филиппин вышла его жена Корасон Акино. Ее кандидатуру на пост президента поддержали сотни тысяч людей. В результате Маркос был вынужден бежать из страны. Так, в 1986 году Акино заняла пост главы государства и стала первой женщиной-президентом в Азии. Отменила диктаторские законы и занялась экономическими и социальными преобразованиями. С 2010 года супруги Акино радостно наблюдают за происходящим в родной стране с банкноты номиналом в 500 филиппинских песо. Культ наличности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Страны Большой Двадцатки договорились обмениваться данными по внедрению искусственного интеллекта в различных сферах. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. В интервью ТАСС он заявил, что передача рутинной работы нейросетям позволит серьезно ускорить рост мировой экономики. По его словам, расчеты с использованием цифровых финансовых активов позволяют проводить операции быстро и обойтись без западных финансовых институтов. С 2022 года в России значительно сократилось количество поддельных банкнот, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Чаще всего злоумышленники подделывают купюры номиналом 5000 рублей. В 2025 году таких банкнот правоохранители изъяли более 3000. Фальшивых 1000-рублевых выявлено немногим более 1100 штук и 178 номиналом 2000 рублей. Более мелкие купюры подделывают намного реже. До 30-го года в столице построят еще 30 станций метро. Об этом сообщил Сергей Собянин во время презентации новых объектов Москвы. Мэр столицы добавил, что уже построено 130 новых станций. Вместе с Владимиром Путиным он в день города открыл первый участок Рублево-Архангельской линии московского метро. Эта линия стала 17-й по счету. На ней 5 станций. В
19: Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Указ подписан 3 сентября, сообщает ТАСС. Примечательно, что 3 сентября – это песня из репертуара певца. Впервые он исполнил ее в 93-м году, а вскоре она стала визитной карточкой Шуфутинского. И хитом он исполняет ее на каждом концерте, поскольку его об этом просит публика. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц досрочно обеспечил однопартийцам поражение на воскресных региональных выборах, пишет «Политика». В канун голосования в земле Саксония-Анхальт опросы прочат победу АДГ. Вопрос только в том, с каким преимуществом ее сторонники обойдут христианских демократов. Что это будет значить для оппозиции самого Мерца? Россия расширяет поставки энергоносителей по Северному морскому пути. Первая партия нефти через трубопровод «Восток-Ойл» отправилась к новому арктическому терминалу «Бухта-Север». В перспективе годовая прокачка нефти в рамках проекта должна достичь 100 миллионов тонн. Троянский конь Кремля, газета Financial Times, увидел русский след в росте популярности правого итальянского политика Роберто Ваначчи, который, как считает издание, может отобрать часть голосов у Джорджа Мелони из-за своей критики и поддержки Украины. В ответ Ваначчи опубликовал фото в шапке-ушанке и со стопкой водки в руке и подписал его: «Объявлен агентом Кремля. Я в шоке». Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Канцлер Германии Мерц проиграет региональные выборы в это воскресенье, независимо от результата. Об этом пишет журнал «Политика». Он указывает, что экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. По некоторым опросам, АДГ более чем вдвое опережает Христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Мерц. Его самого «Политика» называет исторически слабым лидером Германии. На воскресных выборах сейчас все зависит от того, получит ли АДГ большинство в парламенте Саксонии-Анхальт или же нет. И оба эти варианта – это проигрыш для правящей партии, продолжает старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД Артем Соколов.
21: Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт является уже решенным вопросом, поскольку, согласно опросам общественного мнения, партия набирает предварительно 42% голосов, что делает ее безусловным победителем на выборах. Однако вопросом является не сам факт победы АДГ, а возможность этой партии сформировать правящую коалицию по итогам электоральной кампании. Если голосов, поданных за данную партию, будет достаточно для того, чтобы она смогла сформировать правительство в одиночку, то это будет серьезным изменением всей современной немецкой политики. Партия «Альтернатива для Германии» уже долгое время находится в состоянии бренд-маура, бойкота со стороны других политических сил. И приход к власти данной политической силы на земельном уровне будет означать крах этой политики, что, в свою очередь, будет означать серьезные проблемы для так называемых мейнстримовых политических сил, для Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и других. Для федерального правительства победа АДГ в Саксонии-Анхальт также будет серьезным ударом и, прежде всего, ударом для самого федерального канцлера Фридриха Мерца, который активно выступал за продолжение политики Бренмаура. Как отмечают многие эксперты, в Германии весьма вероятна ситуация, при которой канцлер будет вынужден подать в отставку, если «Альтернатива для Германии» сможет по итогам выборов сформировать правительство в Саксонии-Анхальт. Данное политическое изменение масштабное будет естественным образом коррелировать с социально-экономическими проблемами, с низким рейтингом федерального канцлера, и в сумме будет тем последним шагом, той последней каплей, которая переполнит чашу терпения прежде всего самих однопартийцев Фридриха Мерца по Христианско-демократическому союзу и вынудит его покинуть кресло федерального канцлера досрочно.
0: Артем Соколов, Институт европейских исследований МГИМО МИД. Выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт не сходят с первых полос немецких СМИ.
20: Бизнес ФМ. Мониторинг. Зарубежная пресса.
2: Газета Die Welt отмечает, что к выборам в Саксонии-Анхальт приковано внимание и за пределами Германии, в частности в Польше. Варшава опасается подъема партии «Альтернатива для Германии» после победы на выборах, что сама газета считает уже почти предрешенным. Основная причина беспокойства Польши в том, что она считает АДГ пророссийской партией. Выборы в Саксонии-Анхальт рассматриваются не просто как региональное событие, а как то, что будет определять политику Германии в будущем. От этого зависит в том числе и то, насколько, цитата, «решительно» Берлин будет поддерживать Киев. Tagesschau, однако, считает, что ситуация в Саксонии-Анхальт может и измениться, но с данными опросов все же трудно спорить. К тому же, исторически правые партии в этой федеральной земле показывали впечатляющие результаты. Та же АДГ на своих первых выборах в 2016 году получила в Саксонии-Анхальт 24% голосов, что на данный момент является ее лучшим результатом. Тем временем внутри партии ХДС канцлера Мерца, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, царит хаос. Цитата. «Проводятся как регулярные, так и тайные собрания. Повсюду ведутся лихорадочные телефонные звонки. И ХДС сейчас полностью зависит от того, какой результат покажет АДГ на выборах». Неназванный влиятельный политик от правящей партии охарактеризовал нынешнюю ситуацию для ХДС как, цитата, «наихудшая из всех времен».
0: Журнал «Политика» также отмечает, что и внутри правящего в Германии блока ХДС ХСС растет недовольство действиями канцлера Мерца, и все громче звучат голоса за его отставку. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта Север». Об этом заявил Владимир Путин во время запуска проекта. В порту сырье будут загружать на танкеры и дальше отправлять по Северному морскому пути.
20: Подробности.
3: «Восток Ойл» – крупный нефтяной проект на севере Красноярского края и в Янао, который развивают с 2020 года. Он объединяет несколько групп месторождений, а также инфраструктуру для добычи и вывоза нефти. Ресурсную базу проекта сейчас оценивают примерно в 7 миллиардов тонн. Причем инфраструктуру в Арктике во многом пришлось создавать с нуля. В 2021 году начали строить порт «Бухта Север» и нефтетранспортную систему. Чтобы вывести нефть к морю, построили нефтепровод «Ванкор-Паяха-Бухта Север» длиной почти 800 километров. По пути он пересекает Енисей по подводному переходу и выходит к Енисейскому заливу Карского моря в районе Диксона. Там нефть поступает в резервуары, затем ее загружают на танкеры и отправляют по Северному морскому пути. Терминал рассчитан на поставки в обе стороны, как на запад, так и в сторону азиатских рынков.
0: При этом на первом этапе новый маршрут будет работать в основном за счет уже добываемой нефти Ванкорского кластера. Что это значит для объемов добычи и экспорта, объясняет ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
22: «Восток Ойл» заявлен как очень масштабный проект и выход там на 30 даже миллионов тонн. Но говорить о том, что запуск «Восток Ойла» приведет к суммарному увеличению экспорта нефти из России или что Россия увеличит объем добычи на те самые 30 миллионов тонн, наверное, пока рановато, потому что проект предполагает, что в первую очередь в «Бухте Север» будет погружена нефть, которая сейчас сдается в систему транснефти и идет по нефтепроводу ВСТО в Китай. И дальше потом в Козьмино по ВСТО, и там грузятся в танкеры и так далее. Ну, та нефть, которая добывается в Ванкорском кластере, она теперь просто перенаправится с одного направления вот как раз в бухту Север и будет там грузиться. А потом, на последующих этапах, там будет добавлена уже собственная добыча тех месторождений, которые есть на балансе «Восток Ойла». И вот та самая большая ресурсная база, которая заявляется, она должна подключиться только на втором этапе. Пока это только перенаправление потоков нефти. Здесь нужно будет все-таки посмотреть, какой объем в итоге будет отгружен в 2027 году. Есть все-таки ряд сложностей у этого проекта, и встанет вопрос достаточности танкеров ледового класса, а там нужны танкеры ледового класса самого высокого, Арктик-7. Вторая сложность – это в целом ледовая нагрузка. Это уже район суровой Арктики, и вывоз логично делать тоже по восточной части Севморпути, вести в Азию. Поэтому я думаю, что максимальные объемы будут грузиться в период летней навигации, где-то, наверное, с мая по ноябрь. А вот зимой тут вполне возможно, что что объемы вывоза уменьшатся. И опять же, задействование атомных ледоколов, это все приводит к увеличению себестоимости доставки. Основной, наверное, этап для Восток-Ойла, это вот когда подключится собственная ресурсная база, когда добыча уже будет увеличиваться. И вот он, по сути, реализуется, чтобы можно было вывозить нефть, которая будет добываться непосредственно на ресурсной базе самого Восток-Ойла.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. За весь прошлый год по Северному морскому пути перевезли около 37 миллионов тонн грузов, а «Восток-Ойл» в перспективе может давать до 100 миллионов тонн нефти в год, то есть в 2,5 раза больше нынешнего годового грузопотока всей трассы. Футболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1, а лидер таблицы «Краснодар» потерял первые очки в текущем чемпионате. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
20: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Уже на 7-й минуте в Сергея Симака врезался армеец Жоао Виктор. Главный тренер питерского клуба в ответ толкнул бразильца, началась массовая потасовка. В результате бывший многолетний капитан ЦСКА ненадолго уходил в подтрибунное помещение. Сначала даже показалось, что это красная карточка, но нет, Сергей Богданович вернулся, отделался желтой. В дальнейшем почти весь тайм атаковал «Зенит». Максим Глушенков проверил на прочность перекладину, но случился в концовке нелогичный эпизод. Александр Соболев зачем-то локтем заехал в своей штрафной по лицу Джамалутдину Абдулкадырову. Пенальти, и Иван Обляков точен. Даниил Круговой имел хорошую возможность во втором тайме увеличить преимущество, но из выгодной позиции пробил ужасно, по-другому не скажешь. Не забиваешь ты, получаешь гол в свои ворота. Старое правило. Соболев исправился, забив головой. В концовке было нервно, и ничья не входила в планы команд. Армейцы были чуть острее, и хоть и транжирили моменты, в итоге им улыбнулась удача. Обляков на 9-й добавленной минуте оказался самым расторопным на добивании. 2-1, и ЦСКА с 15 очками минимум на сутки вышел на второе место. Армейцы играют не очень выразительно, но пока не знают поражений. Зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что все решило бережное отношение к реализации моментов.
5: Вряд ли кто-то, кроме болельщиков ЦСКА, да и то самых убежденных, верил в победу армейцев в Санкт-Петербурге по ряду причин. ЦСКА набирает очки, но не всегда выглядит с точки зрения футбола прям вот здорово. Но, тем не менее, очки свои берет. А учитывая, что «Зенит» играл дома, вряд ли кто-то ожидал такого. Да и по ходу игры надо сказать, что как минимум-то на ничью «Зенит» наиграл по моменту. Скорее, может быть, даже и на победу, но это все сослагательное уже наклонение. Надо эти шансы было реализовывать. Вот у ЦСКА их было немного, но армейцы отнеслись к ним бережно и увозят 3 очка. Армейцы же достаточно грамотно оборонялись, хорошо использовали пространство для контратак, которое образовывалось, потому что «Зенит» большими силами шел вперед. Красно-синие были сильнее именно в реализации своих моментов. Реализация – это тоже важный скилл.
4: Краснодар впервые за 7 туров не выиграл. В Самаре горожане быстро забили и забили дважды. Счет своим голам в сезоне, как и в этой игре, открыл Джон Кордоба. Затем Жоао Батчи удвоил преимущество, но во втором тайме Омар Рахманович сделал дубль и спас крылья. Ничья 2-2. Однако «Быки» по-прежнему идут первыми. У них 19 очков, и в этом туре никто не догонит. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев после игры в эфире Матч ТВ пообещал работу над ошибками.
6: Первый тайм хорошего качества был, наверное, один из лучших в сезоне. Во втором неправильно, прежде всего, с точки зрения отношения к игре действовали. Нужно играть максимально надежно, организованно в обороне. Пропустили гол, добавили нервозности, были моменты, чтобы забивать третий мяч, не воспользовались. В итоге нужно сделать правильные выводы, потому что так нельзя играть. Но сегодня это проблема. И то, что не получилось, надо с этим разбираться. И с заменами были мои ошибки. Кристиан, к сожалению, не смог продолжить, у него травма, и вынужденная была замена. И, наверное, там была ошибка, нужно было выпустить другого футболиста и сыграть немножко по-другому.
4: А в Москве в день города прошла торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Торпедо» на Восточной улице. Реконструкция велась 2022 года. Теперь вместимость арены увеличилась. Более 15 тысяч человек. Жаль, что «Торпедо» — легендарный клуб с историей, идет хоть и в группе лидеров, но в первой лиге, в которой находится уже пару десятков лет, с кратковременными возрастами возвращениями назад к сильнейшим. Последняя такая попытка вышла скандальной. Руководство подкупало судей, Торпедо лишили права играть в РПЛ, а гендиректор клуба Валерий Скородумов был приговорен 2 годам колонии. Что ж, есть надежда, что с новым стадионом для команды начнется новая жизнь. Григорий Гуреев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Первые в деле. Первым в мире парком развлечений считается Дирихофсбакен, основанный в 1583 году в Дании, рядом с Копенгагеном. Изначально это был рынок, очень популярный у уличных артистов в качестве площадки для выступлений. Парк работает и поныне. В нем более 100 аттракционов, оформленных в стиле 16 века. Первые в деле. На Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Согласно данным, которые директор департамента КРТ Минстроя Мария Синичич озвучила на 2-м Пермском форуме развития города будущего, в настоящее время в 81 регионе страны в активной стадии реализации механизма КРТ находятся 1534 территории с градостроительным потенциалом почти 228 миллионов квадратных метров, из которых почти 171 миллион – жилье. Разговоры о том, что КРТ-подход является ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. И все же в Перми эксперты снова отмечали. Механизм КРТ важен, перспективен, но все еще несовершенен. Среди прозвучавших на форуме предложений на федеральном уровне установить единый подход к предоставлению земельных участков в аренду в рамках КРТ по ставке 0,1%. Изучить возможность введения альтернативных инструментов обеспечения обязательств застройщика по созданию социальной и транспортной инфраструктуры взамен банковской гарантии. Продлевать срок договора о КРТ пропорционально продлению срока аренды земельного участка и целый ряд других. Отдельного внимания заслуживает исследование, которое представила партнер, руководитель отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлия Токарева. Авторы ставили целью понять, как выглядит ландшафт рынка КРТ с точки зрения девелоперов. Каковы основные барьеры для входа в КРТ-проекты? Какие стадии вызывают наибольшие сложности? Какие меры поддержки наиболее актуальны? В итоге все регионы страны были разбиты на 4 группы. И если в одних для застройщиков надо просто снизить регуляторные и инфраструктурные барьеры и сделать более быстрым присоединение к техсетям, то в других девелоперам нужна реальная финансовая помощь. А в каких-то субъектах РФ помощь нужна даже не им, а прежде всего покупателям КРТ-недвижимости. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
20: Недвижимость на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Троянский конь Кремля. Так Financial Times назвала экстравагантного итальянского политика и бывшего генерала Роберто Ваначчи.
20: Подробности.
7: Как написала газета, Ваначчи называют способным осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони и снискать популярность у итальянцев из-за критики поддержки Украины. Ваначчи в ответ на эту публикацию выложил фото в российской армейской шапке и с рюмкой водки в руке и саркастично подписал, что в ужасе узнал, что он пророссийский, потому что критиковал цены на бензин. По его словам, недовольство ценами на топливо разделяют миллионы итальянцев, цитата, ни один из которых не отчитывается перед Лубянкой. По данным Financial Times, Ваначчи выступает за прекращение финансирования и поставок оружия Украине, восстановление торговли с Россией и пересмотр международных обязательств Италии, в том числе и возможный выход из НАТО. Согласно летним опросам, его партия «Национальное будущее» набрала порядка 7-6%. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти не позже декабря 2027 года. Однако Bloomberg писал, что Мелони может инициировать их уже в апреле, опасаясь, что чем дольше она будет ждать, тем сильнее упадет ее рейтинг.
0: Джорджа Мелони уже побила рекорд Сильвио Берлускони. Ее правительство стало самым живучим в послевоенной истории Италии. Оно находится у власти 1413 дней. Устойчивость Мелони обеспечила ее прагматизм, но чем ближе выборы, тем чаще звучат разговоры о теряющей позиции правоцентристской коалиции, которой может угрожать Роберто Ваначчи. Так ли это и какие сейчас на самом деле настроения в Италии, говорит журналист из Рима Сергей Иезуитов.
8: Как политик, я считаю, что он из себя ничего особого не представляет, учитывая его прошлое, учитывая его взгляды. Недавно создал новую партию свою, которую он собирается продвигать. Она называется «Национальное будущее». Когда дают название партии, он не учитывает менталитет итальянцев, потому что для итальянцев, когда говорят «национально», это прежде всего отсыл к периоду Муссолини. И надо сказать, что в Италии, конечно, есть его сторонники, но в большинстве своем итальянцы Муссолини не поддерживают и считают, что он принес в стране гораздо больше бед, чем сделал добра. На этой платформе Роберто Ваначчи хочет продвигаться дальше в большую политику. Если рассматривать его политическую программу, там два пункта, которые среди итальянцев подвергаются очень большой критике. Это его предложение запретить аборты. И второе, то, что касается инвалидов, а инвалиды – это очень чувствительная тема в Италии. Он предлагает сегрегационную модель, когда дети, у которых есть определенные отклонения в развитии, будут учиться в специально созданных классах для этого. Потому что в настоящее время таких классов нет, и дети, в общем-то, у которых есть определенные проблемы, они учатся в нормальных школах. Если рассматривать его как личность, то генерал в отставке, генерал итальянской армии, имеет награды, работал в военном атташе в России, написал книгу. И итальянцы высказывают еще и такие мнения, что человек, который работал в России, вполне мог быть связан с определенными структурами.
16: Есть ли у него какая-то реальная, хоть сколько-нибудь поддержка в обществе?
8: Если говорить о поддержке, можно сравнить с поддержкой Иосифа Виссарионовича Сталина в России и с поддержкой тех, кто ностальгирует по временам Муссолини, когда можно было запереть дверь на ключик и положить ключик под половичок у входа, когда мафию загнали в подполье. Были очень большие социальные льготы. Но это, скорее всего, возрастной сегмент будут люди старше 70. Это молодежь, она в большинстве своем аполитичная, она поддерживает левые партии, его политические программы. И все, в общем-то, так довольно хлипко выглядят. И, в общем-то, я считаю, что они не принесут реальной пользы никакой.
16: Сможет ли он отобрать у Мелони голоса? Какие перспективы у партии Мелони вообще?
8: Пока что Мелони доказала, что она довольно уверенно держится в седле. Я думаю, что так и будет продолжаться, потому что она, в общем-то, себя ничем не скомпрометировала. Она ведет довольно независимую политику. Говорили, что Италия идет в фарватере США, но ведь получается так, что она Трампу даже и возражает, что вызывает его растущее недовольство. Скорее всего, конечно, она удержится, потому что, в общем-то, таких реальных партий, которые могли бы ей составить конкуренцию, на данный момент нет. Конечно, Ваначчи вряд ли сможет оттянуть голоса, хотя, ну, в принципе, что-то возможно.
16: Кто в Италии реально лидирует по поддержке населения?
8: Конечно, много симпатий в отношении левых, много симпатий в отношении правых партий. Хотя, если брать Мелони, то, конечно, хотя ее и критикуют, но в основном поддерживают ее. Тут как ни крути. Я думаю, что пока нужно ставить на Мелони.
0: Сергей Иезуитов, журналист из Рима. Как отмечают СМИ, взлетевшая за полгода с 2 до почти 8% рейтинг партии Ваначчи все-таки может стать проблемой для Мелони. И существует вероятность, что ей придется вступить с ним в коалицию, чтобы удержать свои позиции. Российские фигуристы завоевали 3 золотые медали на 3-м этапе юниорского гран-при в Бангкоке. София Дзепко и Лев Лазарев стали первыми в одиночном катании, а Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. Эти фигуристы обеспечили себе место в финале серии. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
20: Спорт с Григорием Гуреевым.
4: София Дзепко в Бангкоке шла второй после короткой программы. Она уступила японке Сумике Канадзаве всего 21 сотую балла, потому что судьи оштрафовали россиянку за слишком долгое начало. Но в произвольной Дзепко, которая вновь выступила в образе Тринити из «Матрицы», уверенно отыгралась, даже несмотря на падение. Как итог, 132,41 балла за произвольную и 202,79 в сумме. Вторая победа на этапах гран-при гран-при и выход в финал соревнований. София Дзепко призналась, что на этот раз победа была трудной. Видео размещено в телеграм-канале спортивного журналиста Константина Лесика.
10: Не буду лукавить, эти соревнования дались мне не очень просто, потому что перерыв между предыдущим этапом и этим был короткий. Еще достаточно непросто проходила смена часовых поясов. Но в любом случае для меня это очень ценный соревновательный опыт, очень полезный, за который я благодарна.
4: Мария Фефелова и Артем Валов подтвердили свой статус фаворитов среди юниоров. В танцах на льду они выиграли и короткую, и произвольные программы, набрав в общей сложности 166,9. Шансы россиян в финале юниорского гран-при в разговоре с Business FM оценил член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
11: Про Фефелову и Валова многие специалисты говорят как о будущих звездах танцев на льду. Хорошие шансы сохранить свои элементы и, естественно, артистическое мастерство и у Софии, если не случится каких-то неожиданностей. Остается только сожалеть, что у наших фигуристов по одной квоте на каждый вид. Международный союз конькобежцев урезал их квоты с максимальных трех до одной. В финале гран-при наши спортсмены, безусловно, будут бороться за золото.
4: Смог выиграть этап в Бангкоке и Лев Лазарев. После короткой программы он так же, как и Дзепко, шел вторым, но показал 5 четверных в произвольной. Во взрослых соревнованиях Владислав Дикиджи победил на челленджере в Токио, а Евгений Семененко занял 3-е место. Успехи россиян происходят на фоне отозванных нейтральных статусов у Марка Кондратюка, Камилы Валиевой и 5-кратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Спортсмены подали апелляции на решение ISU. Они будут рассмотрены 9 сентября. Григорий Гуреев, Business FM.
0: В Бангкоке соперники российских юниоров Софии Дзепки и Льва Лазарева убрали флаги своих стран в знак солидарности перед совместным фото после награждения. А в Токио Владиславу Дикиджи большая часть зала аплодировала стоя. На границе России и Монголии выросла активность природного очага чумы. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Зараженные животные обнаружены в районе Сайлюгемского хребта на Алтае. Эта территория занимает около 29 тысяч квадратных километров и лежит сразу в двух странах. Почти 60% очага находится в Монголии. Насколько велика опасность, объясняет академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сыворотки.

0: полтора, и потом надо снова прививаться. Территория-то находится под постоянным контролем и мониторингом, и нашими специалистами, и монгольскими. Поэтому нет никакого риска, что вот это все распространится на какие-то другие территории. Сейчас на самом деле есть антибиотики, и вот эти смертельные случаи, они связаны с тем, что это такая отдаленная территория сельскохозяйственная. Люди очень поздно обращаются к врачу, когда уже очень сложно бороться с инфекцией. Но, в принципе, она лечится, и поэтому сейчас такой вот опасности распространения чумы нет.
1: Виталий Зверев, НИИ вакцины сывороток имени Мечникова. Основные носители чумы в этом высокогорном очаге – серые сурки, длиннохвостые суслики и монгольские пищухи. Человек может заразиться при контакте с больным животным или через укусы зараженных блох. Поэтому местных жителей и туристов просят не трогать диких грызунов и не охотиться на них. На российской стороне продолжается вакцинация населения в зоне риска. При этом Роспотребнадзор называет санитарно-эпидемиологическую ситуацию стабильной.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал идею привлекать к службе добровольцев с категории D. Речь идет о тех, кто полностью не годен к военной службе по состоянию здоровья. Их предлагают привлекать в региональные подразделения для защиты объектов от дронов. С этой идеей от имени бойцов, получивших тяжелые ранения, к президенту обратился военкор Евгений Поддубный. В российские суды встраиваются 4 нейросети. Технологии внедряют на всех этапах судопроизводства, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов. По его словам, модели искусственного интеллекта обучаются на судебной практике. Краснов заявил, что Россия решает амбициозную задачу создания системы цифровое правосудие. Главная цель – максимально снизить судебные ошибки. Партия Марин Ле Пен намерена прекратить финансовую поддержку Украины в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году. Согласно результатам соцопросов, Ле Пен лидирует в гонке кандидатов на пост президента. Слово «шумахер» внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова. Его используют как синоним слов «гонщик» и «лихач». Слово попало в Россию в конце 90-х годов, когда шумахер стал популярным. Немец вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1». Рекордные 7 побед. Всего на счету шумахера 91 победа на гран-при. Сейчас именитый гонщик восстанавливается после несчастного случая на горнолыжном курорте Мирибель во французских Альпах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Появится ли в России система полноценного возмещения ущерба бизнесу, пострадавшему от ударов БПЛА, и включат ли террористическую угрозу в страховые риски? Глава РСПП Александр Шохин предложил свой вариант решения проблемы через докапитализацию национальной перестраховочной компании. Какова цена вопроса и что думает об этом бизнес? Литва и Латвия собираются ввести эмбарго на транзит российского зерна. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источники, Москва начала перенаправлять экспорт зерна в балтийские порты после атак Украины на российскую инфраструктуру в Балтийском море. Экономического смысла в эмбарго для прибалтов нет. Эксперты говорят, что тут их ждут одни потери. Какие? ООН решила отправить на свалку истории самую популярную в мире картографическую проекцию Меркатор из-за претензий африканских стран. Те были сильно недовольны искажениями, из-за которых территория Африки выглядела равной Гренландии. Какую альтернативу нашли картам Меркатора и почему США были против? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Страховые компании повышают тарифы на защиту бизнеса от атак БПЛА и пересматривают условия страхования. Причина – резкий рост спроса на эту услугу со стороны селлеров-маркетплейсов.

0: после начала атак на склады Wildberries и Озон продавцы стали в 7 раз чаще страховать свои товары, сообщала газета «Коммерсант». Но риски слишком высоки, поэтому страховщики не всегда соглашаются предоставлять такую услугу, а селлеры не понимают, в каких случаях им положена выплата. Продолжит Диана Чебанова.
1: На фоне роста спроса селлеров на страховку от БПЛА, Ингосстрах объявил, что увеличит стоимость страхования товаров на Озон в 2.5 раза. Когда склады горят один за другим, многие компании вообще отказываются предоставлять такую услугу. В этой связи глава РСПП Александр Шохин в интервью «Вестям» предложил страховать склады от террористических угроз, включить их в перечень страховых рисков. Он тоже отметил, что не всякая компания станет страховать склады Wildberries и Озон при высоких рисках, поэтому нужна перестраховочная технология. И единственную в стране российскую национальную перестраховочную компанию необходимо докапитализировать. На рыночных условиях она тоже не потянет, сказал Шохин. Дело в том, что спрос на страховки будет расти и дальше. Компании, которые их продают, несут убытки, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
2: Раньше страховались единицы, сейчас спрос возрос в сотни раз, и стоимость тарифов, конечно, будет расти. Каждый раз пересматриваются и наполнение. Что-то, например, включается, вот на Wildberries страхуются сами товары, которые на пункте нахождения товаров находятся. В момент транспортировки, но при этом на большом складе, уже товар не будет застрахован. Частота этого страхового случая намного выше, чем когда товар транспортируется между складами и между пунктами вывоза. Страховые компании просчитывают риски. Чем больше этих рисков будет, тем будет больше ограничений по полису.
1: Как будет реализовываться предложение Российского союза промышленников и предпринимателей о перестраховании селлерам, непонятно. Подробностей пока мало. На практике видно одно, что деньги за погоревший товар никто возвращать не торопится, говорит гендиректор Артека СПБ Артем Артюшенков. Его компании предоставляет складские услуги и фулфилмент для маркетплейсов.
3: Как селлеры страхуют на Озоне и Wildberries, просто какой-то побор. Никто тебе денег не вернет. Были какие-то возмещения от Wildberries, но это не расчет непонятен. Только сейчас вот выгрузили список утраченных товаров. По какому расчету компенсации? Кому вообще? Ничего не понятно. И также и этой страховки. Вроде за них платишь, но денег никаких не получишь. Шохин, как это видит перестраховочная компания? Кто кому деньги будет платить? Вообще ничего не понятно. У нас новые сейчас клиенты приходят, интересуются, страхуете ли вы? Мы вообще не страхуем. Мы интересовались, в 3 или в 4 страховых звонили, не предлагают услуги страховки именно от БПЛА. Никто не хочет вписывать вот договор, что если БПЛА в тебя прилетел, мы тебе все возместим.
1: Пока продавцы находят способы защиты себя от рисков самостоятельно, рассказал Бизнес ФМ продавец товаров для праздников на маркетплейсах Эмиль.
4: Мы диверсифицируем наши товары по стране и отвозим на собственные склады маленькими партиями. Не боимся отгружать на Озон. Верим в то, что Ингосстрах выполнит свои обязательства. Наши товарные остатки на складах Озон не превышают 1 неделю продаж. Таким образом, мы уменьшаем как раз стоимость этой страховки. Что касается Wildberries, это большая проблема. Ни одна сейчас компания не страхует товары Wildberries. Причина не в том, что они не хотят страховать, а причина в том, что нужен обмен информации между Wildberries и страховой компанией. Также у страховой компании должен быть доступ к этим складам. Этого сейчас нет. Как только это исправится, тогда и будут страховые компании, которые готовы страховать товары на Wildberries.
1: Wildberries Business FM подтвердили, что большинство страховых компаний не готовы страховать крупные логистические центры от БПЛА, так как нет достаточного объема перестрахования, и решение надо искать. Пока Marketplace вместе с Росгосстрах запустил добровольное страхование товаров от рисков БПЛА в партнерских фулфилмент-центрах. Это защита от полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА или их обломков, говорит представитель Wildberries & Druze Дмитрий Борщевский.
5: Страхование распространяется на товары, которые находятся на фулфилмент-центрах, подключенных к партнерской программе Wildberries. А страховщиком выступает компания Росгосстрах. Страхование является полностью добровольным. То есть продавцы могут самостоятельно подключить или отключить продукт в своем личном кабинете. А размер тарифа составляет 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся на ПФЦ. Также продавцы могут застраховать свои товары в пути, подключив другой страховой продукт, он называется страхование заказов. В августе этот сервис был дополнен рисками повреждений от БПЛА. Если продавец работает по модели ФБС, то страховка действует при нахождении товаров на складах и сортировочных центрах Wildberries с момента передачи товара Wildberries до момента, когда товар забрал покупатель. Также эта страховая программа компенсирует стоимость обратной логистики.
1: Озон Озон сотрудничает с Ингосстрах. В случае ЧС обещает оперативное возмещение, но с оговоркой. Атака БПЛА должна быть признана терактом или диверсией. Так происходит далеко не всегда, комментирует представитель пресс-службы Озон.
6: Страховой полис покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией. Эта логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике. Тарифом управляет страховая компания. Плата за защиту товаров списывается ежедневно. Продавцам не нужно оплачивать страховку на год вперед. Они могут принимать решение о подключении полиса ежедневно. День оплачен, товары под защитой. Чтобы не переплачивать за страховку, мы рекомендуем предпринимателям делать поставки чаще, но меньшими партиями. Например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж.
1: Дневной тариф Озон с конца июля повысил более чем в 3 раза, объяснив это ростом рисков и отказов ряда страховщиков от возмещения. Wildberries 7 августа включила теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и подняла цену примерно на 40%. Диана Чубанова, Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Латвия и Литва планируют остановить транзит российского зерна, узнал Рейтер. После атак ВСУ на российские южные порты Москва перенаправила экспорт в Прибалтику. По данным агентства, основной поток идет через Латвию, и в октябре объемы могут вырасти. Латвия обсудит полный запрет 8 сентября. Литва конкретных мер пока не называет, но ее премьер Синкевичус заявил, что использование литовской инфраструктуры для российского зерна противоречит ценностям страны, комментирует гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
7: Вот именно текущая ситуация с закрытием Азовско-Черноморского бассейна, это не критично, а существенно. В силу разных причин мы ограничивали раньше транзитный экспорт через порты прибалтийских стран нашего зерна и направляли их в наши порты. Порт Высоцкий, Усть-Луга, Калининград, работал еще немножко большой Санкт-Петербург в целом. Но сейчас, естественно, это будет не хватать наших портов, которые, ну, по моим оценкам, наша российская Балтика имеет где-то в районе 8 миллионов тонн в целом по году в перевалке зерна. Поэтому те мощности, которые есть у, скажем, 5 портов Прибалтики, это Вентспилс, Лиепая, Рига, Клайпеда и Муга, Таллин. Где-то мощности там в районе 23-25 миллионов тонн общие, по моим оценкам. Этот поток не был включен в мировую торговлю раньше. Он сейчас заработал, уже некоторые грузы прошли, даже в августе я видел, что там порядка 100 с чем-то тысяч тонн проходило через порты прибалтийских стран. В прошлом сезоне там прошло около 1 миллиона тонн всего лишь нашего транзита. Они бы, конечно, нам очень были нужны, полезны, в том ключе, что заменили бы именно выпадение Азово-Черноморского бассейна из экспортных программ по зерну, по шроту, по растительным маслам в том числе.
8: Есть ли у стран Балтии какие-то юридические основания для такого запрета с точки зрения правил торговой организации всемирной, да, ВТО и, или Евросоюза? Или это такое чисто политическое решение?
7: Вне всякого сомнения, это политическое решение, и учитывая их русофобскую позицию в целом, она самая такая яркая, острая из всего Европейского Союза. На правила ВТО все, в общем-то, уже давно, так сказать, не обращают внимания. По Евросоюзу, я думаю, что тут вообще нет никаких проблем. Поэтому с юридической точки зрения они вполне могут такое себе допустить. Ну, конечно же, это на самом деле является для них, ну, как выстрел в ногу, потому что это не соответствует их экономическим интересам. Они могли бы очень мощно и сильно заработать на наших грузах.
0: Владимир Петриченко, компания «Прозерно». По данным эксперта, пропускная мощность прибалтийских портов по зерну составляет в Латвии Вентспилс и Лиепая по 2,5 миллиона тонн в год каждая. Рига – 7,5 миллиона тонн. Клайпеда в Литве – 9-10 миллионов. Муга, это новоталлинский элеватор, около 2 миллионов тонн. ООН проголосовала за принятие новой картографической проекции Equal Earth. Новая карта отражает реальные масштабы Африки в отношении других континентов и стран. За резолюцию исправить карту, инициированную Того и получившую поддержку Африканского союза, проголосовали 164 страны, включая Францию и Великобританию.
9: Подробности. Проект Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используется проекция Меркатора, созданная в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблемы есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находятся ближе к нему. Так, на карте Меркатора Гренландия размером с Африку. В реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. Искажение этой карты является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В преддверии голосования глава Метога заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты.
0: При голосовании были и несогласные, и против выступили Соединенные Штаты. Представитель США в ООН Ирина Ференцевич заявила, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных, реальных мировых проблемах, ООН обсуждает издержки картографических проектов XVI века.
10: Подобные резолюции и продвигаемая идеологическая повестка дня – это своего рода ракушки, облепившие нашу работу здесь и подрывающие авторитет ООН. Когда в организации задаются вопросом, почему она утрачивает легитимность в глазах мирового сообщества и почему ее раз за разом не воспринимают всерьез, мы указываем именно на такие резолюции. Мы призываем страны проявить здравый смысл и полностью отвергнуть эту резолюцию. Соединенные Штаты проголосуют против нее.
0: Резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы и используемые в повседневной жизни карты.
11: Бизнес FM. Инструкция по применению.
12: Показания.
11: Потребность быть в курсе в любой момент.
12: Особые показания.
11: Дефицит времени.
12: Способ применения и дозы.
11: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
12: Передозировка.
11: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
12: Исключение.
11: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
12: Консультация с врачом не требуется.
11: «Между делом» с Кирой Альтман.
13: Много лет назад я снимала короткометражное кино ко дню рождения фонда «Вера». И тогда я попросила Нюту Федермессер, директора фонда, сказать в микрофон две противоположные вещи. «Я готова помочь» и «Мне нужна помощь». Тогда после съемок Нюта сказала, что ей гораздо труднее просить, чем помогать. А как сейчас?
14: Проще. И это не... Хотя, хотела сказать, это не комплимент тебе, хотя это комплимент тебе. Я, наверное, тогда сама впервые сформулировала, а это очень важно правильно сказать, что мы не умеем ни просить о помощи, ни предлагать помощь, что самое страшное, что люди могут сказать, и самое равнодушное, это фраза «держись», потому что если уж возвратный глагол, то «держись за меня». Вот моя рука, да, только вот так, может. И понимание, что я всегда говорю, давай я тебе помогу, давай я сделаю, а для себя этого не приемлю, это ведь гордыня на самом деле. И я стала произносить эту фразу «мне нужна помощь». Тем не менее, чаще всего, а может быть даже только на работе я ее произношу, потому что у меня есть такое рабочее правило, что все люди в команде – это те, кто в своей сфере должны быть обязательно сильнее, умнее, профессиональнее меня. И мне в такой команде получается не неловко сказать, ребят, я не знаю, не умею, помогите мне решить вот эту задачу, помогите мне вот это сделать. Но я пока еще не научилась говорить «мне плохо» и «помогите мне», если это вопрос моего внутреннего состояния. Мне кажется, это большой слабостью.
13: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
11: «Между делом» на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Пик готовится уйти с биржи. 7 сентября совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал более 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После новости акции ПИК упали примерно на 4% и сейчас стоят около 552 рублей. Что может стоять за решением ПИК отказаться от публичного статуса и могут ли его примеры последовать другие застройщики? Объясняет девелопер, юрист по градостроительству и земельному праву, операционный директор М9 Development Антон Миниджан.
15: Уход компании ПИК с рынка акций процедуру делистинга преследует скорее стратегические и технические цели. Акционирование – это один из способов внешнего финансирования. Сейчас такой способ мог стать неприоритетным для компании. Для таких решений, как уход с биржи, часто есть сразу несколько оснований. Первой причиной может быть снижение стоимости заимствования. Период уменьшения маржинальности девелоперского бизнеса компании работают над оптимизацией затрат и удешевление кредитных средств банков может быть ценнее финансового потока от акционеров. В 2026-м произошло ужесточение требований Банка России к кредитованию компании с высокой долговой нагрузкой, которой в силу проектного финансирования является компания ПИК. Как вариант, акционерная структура для компании ПИК перестала быть выгодной. Второй причиной может быть упрощение процедур стратегического управления компанией и улучшение ее мобильности на быстро меняющемся рынке недвижимости. Ведь акционерное общество при доле миноритариев более 5% должно согласовывать основные решения со всеми акционерами через громоздкую процедуру согласования и извещений. Третья причина может быть основной. Есть какой-то стратегический план развития, типа слияния, продажи или дробления, который проще утвердить без миноритариев. С большой долей вероятности после окончания процедуры делистинга рынок может увидеть яркие шаги в каком-то новом направлении компании ПИК. При этом изменение корпоративной структуры, пусть даже такого крупного игрока рынка, никак не повлияет на цены квадратного метра жилья в России. Ключевые факторы влияния на цены жилья – это покупательская способность людей, законодательные изменения и себестоимость строительства. Но эффекты от изменения системы акционирования компании ПИК могут быть в выходе ПИК на новые форматы. Вполне можно ожидать аналогичных действий и от других компаний девелоперского рынка жилья России.
0: Антон Миниджан, девелопер. Насколько вообще оправдано сохранять биржевой статус, когда капитал компании практически полностью консолидирован. И можно ли переносить историю ПИК на весь сектор, объясняет партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры», руководитель корпоративной и арбитражной практики Кирилл Саськов.
16: ПИК, уходя с биржи, уходит не из бизнеса, а, по сути, меняет публичный статус. Формально компания остается публичной, но подавляющий контроль уже сосредоточен, по сути, в руках одного собственника. В этой ситуации, когда в обращении остается фактически менее 2% акций, вполне резонный вопрос может возникать для собственника, а для чего ему сохранять статус публичной компании, если основная часть капитала уже фактически сконцентрирована в его руках. Публичный статус – это не только возможность торговать акциями на бирже, но это одновременно и серьезные дополнительные обязанности. И раскрытие информации, и различные корпоративные процедуры, взаимодействие с миноритарными акционерами. Если компания активно привлекает капитал через биржу, тогда, конечно, такие издержки могут быть оправданы. Но если основной капитал уже сконцентрирован в одних руках, и в данный конкретный момент привлечение стороннего капитала не оправдано, то одному владельцу в рамках банально-экономического смысла оставаться публичной компанией становится не нужно. Для ПИКа, наверное, это будет упрощение деятельности за счет снижения вот такого рода публичных обязанностей. На сам бизнес напрямую это не влияет. ПИК продолжает строить, продавать жилье, взаимодействовать с банками, с подрядчиками, покупателями. Непубличный статус даже может быть удобнее с точки зрения каких-то долгосрочных стратегий. Фактически появляется возможность принимать управленческие решения, не оглядываясь на реакцию биржи, увеличение котировок. Говоря о других застройщиках, не стоит рассчитывать на массовый уход с биржи российских застройщиков. Наиболее логичен он будет для компаний, которые таким же аналогичным образом уже сконцентрировали в одних руках одного акционера или группы аффилированных акционеров.
0: Кирилл Саськов, эксперт. Из основного индекса Мосбиржи ПИК исключили еще в июне, а с 18 сентября его бумаги уберут также из индекса широкого рынка и индекса недвижимости. Американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как подчеркивает издание, Иран намерен затягивать противостояние США до промежуточных выборов, а четкой стратегии у администрации Трампа так и нет. Она делает ставку на санкции, но тут есть риск новой эскалации. Источники американской разведки допускают новые атаки на базы и суда в Ормузском проливе уже в ближайшие недели. В Иране сейчас идут споры. С одной стороны, президент Пезешкиан, который выступает за переговоры с США, а с другой – силовики Ксиры и духовенство во главе с Хаменеи, считающие Трампа ненадежным партнером и настаивающим на продолжении конфликта, говорит политолог, эксперт финансового университета Фархад Ибрагимов.
17: Муштаба Хамини находится в довольно непростом положении. С одной стороны, он хотел бы прекратить боевые действия, потому что он понимает, что жизнь продолжается, и нужно все равно войну заканчивать. Экономика говорит свое дело, инфляция продолжает расти, конечно, не такими безумными темпами, о чем там Дональд Трамп рассказывает, про 300%, он бы еще 3,5% сказал бы. Нет, инфляция 46, но это тоже немало. Это девальвация национальной валюты. $1 примерно стоит 2 миллиона иранских реалов. Это гигантский, на самом деле, показатель. Конечно же, рост безработицы. В общем, все это так или иначе влияет на Муштабу Хамини и Пезешкиан, как президент страны, который отвечает за экономический блок, ему вот эти доводы приводят. А с другой стороны, есть справедливые доводы и у противоположной стороны, у военного блока, у духовенства, которое считает, что как можно договариваться с Трампом сегодня, если он за свои слова не отвечает. И да, Иран стал себя ощущать гораздо увереннее, потому что иранцы поняли, что арабы не в состоянии самостоятельно наносить по Ирану ответный удар. Да и американские базы не спасают в огне. Поэтому, конечно, все эти события придают Ирану уверенности и ощущение того, что они смогут и дальше вести войну. Но другое дело, хватит ли у Ирана ресурсов. Иран в идеале хочет покончить с войной. Они не деморализованы ни в коей мере. Но им надоело находиться в подвешенном состоянии. И либо мы продолжаем, Иран готов идти воевать и сдаваться, в отличие там, от той же самой Сирии, Ливии, он не намерен. Либо давайте заключать полномочия масштабное соглашение мировое, которое подразумевало бы налаживание контактов. Но все же понимают в Тегеране, что без израильского фактора американцы сделать ничего не могут. Гайцы милые бронятся, только тешатся, но сегодня они ругают, завтра помирятся. И до тех пор, пока израильский фактор будет превалировать в Белом доме и оказывать влияние на принятие решений в Соединенных Штатах, говорить о каком-то реальном мире не приходится. И именно это силовики иранские пытаются донести до масштаба Хамини.
18: Почему Иран решил действовать именно сейчас?
17: Иран просто пользуется временем, удобным случаем. Пока есть возможность, где нужно будет нанести удар, они нанесут. В нужное время они будут, значит, говорить о каких-то переговорах. Это же все-таки Восток, причем иранская дипломатия ей ни много ни мало 3,5 тысячи лет. И вот эти все тонкие нюансы, они чувствуют значительно лучше, чем многие другие на Ближнем Востоке, те же самые арабы или даже турки с пакистанцами. Поэтому иранцы считают, что пока, если есть возможность вот так лавировать между этими острыми углами, то почему бы и не воспользоваться этим моментом, чтобы заодно показать всему миру, что страна продолжает свое сопротивление. И вот так сдаваться она не намерена.
0: Фархад Ибрагимов, финансовый университет. Ранее израильское издание «Маариф» сообщало, что Иран готовит масштабную атаку на Израиль с привлечением всех региональных союзников Хамаса, Хизбаллы, йеменских хуситов и шиитских группировок в Ираке.
19: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
20: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
21: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
22: «Максидом».
23: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
1: История денег на Business FM.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Пару недель назад попала на гастрономический ужин в ресторан «Тему» в начале Нового Арбата с невероятным панорамным видом на Бульварное кольцо. Фактически ресторан-аквариум. Висишь себе в небе, как большая рыба, на ниточке, и глазам глубоководным не веришь. Но впечатлил меня даже не он, а гости «Тему». Тобольский ресторан «Дворцовая», поведавший об одной очень чувствительной для нашей страны и, уверена, любой семьи с детьми истории. Ужин был посвящен Алексею Романову, сыну последнего российского императора Николая II. В Тобольске есть музей памяти императорской семьи с большим количеством личных вещей, расположенный в доме губернатора, где семья фактически провела последние 8 месяцев своей жизни. И ребята Дворцовой, умеющие очень деликатно превращать отстраненные музейные экскурсии в душевный разговор за столом, придумали сет, посвященный 14-летнему мальчику, его родителям, сестрам и учителям, не по своей воле оказавшимся в конце 1917 года в Западной Сибири. Человечный, объединяющий и очень христианский разговор – ужин. Думается, что если бы нашим детям истории рассказывались взрослыми за чаем с малиновым мармеладом через сердце, многие сложные для понимания вещи принимались бы легче и точно лучше усваивались бы. Тобольск же рассказал мне о том, что в Москве в усадьбе «Белая дача», имеющем отношение к одноименному агрохолдингу, тоже есть музей, посвященный памяти Николая II. И это уже частный музей с коллекционными предметами, письмами, собиравшимися многие годы по всему миру. Там проводят литературные вечера, вспоминают пасхальные и рождественские традиции царской семьи, читают лекции и тоже пьют чай с мармеладом. Мне захотелось вам рассказать. С вами была Катя Калина.
2: «Дело вкуса» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Страны Большой Двадцатки договорились обмениваться данными по внедрению искусственного интеллекта в различных сферах. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. В интервью ТАСС он заявил, что передача рутинной работы нейросетям позволит серьезно ускорить рост мировой экономики. По его словам, расчеты с использованием цифровых финансовых активов позволяют проводить операции быстро и обойтись без западных финансовых институтов. С 2022 года в России значительно сократилось количество поддельных банкнот, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Чаще всего злоумышленники подделывают купюры номиналом 5000 рублей. В 2025 году таких банкнот правоохранители изъяли более 3000. Фальшивых 1000-рублевых выявлено немногим более 1100 штук и 178 номиналом 2000 рублей. Более мелкие купюры подделывают намного реже. До 30-го года в столице построят еще 30 станций метро. Об этом сообщил Сергей Собянин во время презентации новых объектов Москвы. Мэр столицы добавил, что уже построено 130 новых станций. Вместе с Владимиром Путиным он в день города открыл первый участок Рублево-Архангельской линии московского метро. Эта линия стала 17-й по счету, на ней 5 станций. Владимир Путин присвоил Михаилу Шафутинскому звание народного артиста России. Указ подписан 3 сентября, сообщает ТАСС. Примечательно, что 3 сентября – это песня из репертуара певца. Впервые он исполнил ее в 93-м году, а вскоре она стала визитной карточкой Шафутинского. И хитом он исполняет ее на каждом концерте, поскольку его об этом просит публика. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц досрочно обеспечил однопартийцам поражение на воскресных региональных выборах, пишет «Политика». В канун голосования в земле Саксония-Анхальт опросы прочат победу АДГ. Вопрос только в том, с каким преимуществом ее сторонники обойдут христианских демократов. Что это будет значить для оппозиции самого Мерца? Россия расширяет поставки энергоносителей по Северному морскому пути. Первая партия нефти через трубопровод «Восток-Ойл» отправилась к новому арктическому терминалу «Бухты Север». В перспективе годовая прокачка нефти в рамках проекта должна достичь 100 миллионов тонн. Троянский конь Кремля. Газета Financial Times увидел русский след в росте популярности правого итальянского политика Роберто Ваначчи, который, как считает издание, может отобрать часть голосов у Джорджа Мелони из-за своей критики и поддержки Украины. В ответ Ваначчи опубликовал фото в шапке-ушанке и со стопкой водки в руке и подписал его: объявлен агентом Кремля. Я в шоке. Все подробности в эфире Business FM. Канцлер Германии Мерц проиграет региональные выборы в это воскресенье, независимо от результата. Об этом пишет журнал «Политика». Он указывает, что экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. По некоторым опросам, АДГ более чем вдвое опережает Христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Мерц. Его самого «Политика» называет исторически слабым лидером Германии. На воскресных выборах сейчас все зависит от того, получит ли АДГ большинство в парламенте Саксонии-Анхальт или же нет. И оба эти варианта – это проигрыш для правящей партии, продолжает старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД Артем Соколов.
5: Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксонии-Анхальт является уже решенным вопросом, поскольку, согласно опросам общественного мнения, партия набирает предварительно 42% голосов, что делает ее безусловным победителем на выборах. Однако вопросом является не сам факт победы АДГ, а возможность этой партии сформировать правящую коалицию по итогам электоральной кампании. Если голосов, поданных за данную партию, будет достаточно для того, чтобы она смогла сформировать правительство в одиночку, то это будет серьезным изменением всей современной немецкой политики. Партия «Альтернатива для Германии» уже долгое время находится в состоянии брандмауэра, бойкота со стороны других политических сил. И приход к власти данной политической силы на земельном уровне будет означать крах этой политики, что, в свою очередь, будет означать серьезные проблемы для так называемых мейнстримовых политических сил, для Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и других. Для федерального правительства победа АДГ в Саксонии-Анхальт также будет серьезным ударом и, прежде всего, ударом для самого федерального канцлера Фридриха Мерца, который активно выступал за продолжение политики Бренмаура. Как отмечают многие эксперты, в Германии весьма вероятна ситуация, при которой канцлер будет вынужден подать в отставку, если «Альтернатива для Германии» сможет по итогам выборов сформировать правительство в Саксонии-Анхальт. Данное политическое изменение масштабное будет естественным образом коррелировать с социально-экономическими проблемами, с низким рейтингом федерального канцлера, и в сумме будет тем последним шагом, той последней каплей, которая переполнит чашу терпения прежде всего самих однопартийцев Фридриха Мерца по Христианско-демократическому союзу и вынудит его покинуть кресло федерального канцлера досрочно.
0: Артем Соколов, Институт европейских исследований МГИМО МИД. Выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт не сходят с первых полос немецких СМИ.
6: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
7: Газета Die Welt отмечает, что к выборам в Саксонии-Анхальт приковано внимание и за пределами Германии, в частности в Польше. Варшава опасается подъема партии «Альтернатива для Германии» после победы на выборах, что сама газета считает уже почти предрешенным. Основная причина беспокойства Польши в том, что она считает АДГ пророссийской партией. Выборы в Саксонии-Анхальт рассматриваются не просто как региональное событие, а как то, что будет определять политику Германии в будущем. От этого зависит в том числе и то, насколько, цитата, решительно Берлин будет поддерживать Киев. Tagesschau, однако, считает, что ситуация в Саксонии-Анхальт может и измениться, но с данными опросов все же трудно спорить. К тому же, исторически правые партии в этой федеральной земле показывали впечатляющие результаты. Та же АДГ на своих первых выборах в 2016 году получила в Саксонии-Анхальт 24% голосов, что на данный момент является ее лучшим результатом. Тем временем внутри партии ХДС канцлера Мерца, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, царит хаос. Цитата: «Проводятся как регулярные, так и тайные собрания. Повсюду ведутся лихорадочные телефонные звонки. И ХДС сейчас полностью зависит от того, какой результат покажет АДГ на выборах». Неназванный влиятельный политик от правящей партии охарактеризовал нынешнюю ситуацию для ХДС как, цитата, «наихудшая из всех времен».
0: Журнал «Политика» также отмечает, что и внутри правящего в Германии блока ХДС ХСС растет недовольство действиями канцлера Мерца, и все громче звучат голоса за его отставку. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток-Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта-Север». Об этом заявил Владимир Путин во время запуска проекта. В порту сырье будут загружать на танкеры и дальше отправлять по Северному морскому пути.
8: Подробности.
9: «Восток-Ойл» – крупный нефтяной проект на севере Красноярского края и в Янао, который развивают с 2020 года. Он объединяет несколько групп месторождений, а также инфраструктуру для добычи и вывоза нефти. Ресурсную базу проекта сейчас оценивают примерно в 7 миллиардов тонн. Причем инфраструктуру в Арктике во многом пришлось создавать с нуля. В 2021 году начали строить порт «Бухта-Север» и нефтетранспортную систему. Чтобы вывести нефть к морю, построили нефтепровод «Ванкор-Паяха-Бухта-Север» длиной почти 800 километров. По пути он пересекает Енисей по подводному переходу и выходит к Енисейскому заливу Карского моря в районе Диксона. Там нефть поступает в резервуары, затем ее загружают на танкеры и отправляют по Северному морскому пути. Терминал рассчитан на поставки в обе стороны, как на запад, так и в сторону азиатских рынков.
0: При этом на первом этапе новый маршрут будет работать в основном за счет уже добываемой нефти Ванкорского кластера. Что это значит для объемов добычи и экспорта, объясняет ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
10: «Восток-Ойл» заявлен как очень масштабный проект и выход там на 30 даже миллионов тонн. Но говорить о том, что запуск «Восток-Ойла» приведет к суммарному увеличению экспорта нефти из России или что Россия увеличит объем добычи на те самые 30 миллионов тонн, наверное, пока рановато, потому что проект предполагает, что в первую очередь в бухте «Север» будет погружена нефть, которая сейчас сдается в систему транснефти и идет по нефтепроводу ВСТО в Китай. И дальше потом в Козьмино по ВСТО, и там грузятся в танкеры и так далее. Ну, та нефть, которая добывается в Ванкорском кластере, она теперь просто перенаправится с одного направления вот как раз в бухту «Север» и будет там грузиться. А потом, на последующих этапах, там будет добавлена уже собственная добыча тех месторождений, которые есть на балансе «Восток-Ойла». И вот та самая большая ресурсная база, которая заявляется, она должна подключиться только на втором этапе. Пока это только перенаправление потоков нефти. Здесь нужно будет все-таки посмотреть, какой объем в итоге будет отгружен в 2027 году. Есть все-таки ряд сложностей у этого проекта, и встанет вопрос достаточности танкеров ледового класса, а там нужны танкеры ледового класса самого высокого, Арктик-7. Вторая сложность — это в целом ледовая нагрузка. Это уже район суровой Арктики, и вывоз логично делать тоже по восточной части Севморпути, вести в Азию. Поэтому я думаю, что максимальные объемы будут грузиться в период летней навигации, где-то, наверное, с мая по ноябрь. А вот зимой тут вполне возможно, что объемы вывоза уменьшатся. И опять же, задействование атомных ледоколов, это все приводит к увеличению себестоимости доставки. Основной, наверное, этап для «Восток-Ойла» — это вот когда подключится собственная ресурсная база, когда добыча уже будет увеличиваться. И вот он, по сути, реализуется, чтобы можно было вывозить нефть, которая будет добываться непосредственно на ресурсной базе самого «Восток-Ойла».
0: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. За весь прошлый год по Северному морскому пути перевезли около 37 миллионов тонн грузов, а «Восток-Ойл» в перспективе может давать до 100 миллионов тонн нефти в год, то есть в 2,5 раза больше нынешнего годового грузопотока всей трассы. Футболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1, а лидер таблицы «Краснодар» потерял первые очки в текущем чемпионате. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
12: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Уже на 7-й минуте в Сергея Симака врезался армеец Жоао Виктор. Главный тренер питерского клуба в ответ толкнул бразильца, началась массовая потасовка. В результате бывший многолетний капитан ЦСКА ненадолго уходил в подтрибунное помещение. Сначала даже показалось, что это красная карточка, но нет, Сергей Богданович вернулся, отделался желтой. В дальнейшем почти весь тайм атаковал «Зенит». Максим Глушенков проверил на прочность перекладину. Но случился в концовке нелогичный эпизод. Александр Соболев зачем-то локтем заехал в своей штрафной по лицу Джамалутдину Абдулкадырову. Пенальти, и Иван Обляков точен. Даниил Круговой имел хорошую возможность во втором тайме увеличить преимущество, но из выгодной позиции пробил ужасно, по-другому не скажешь. Не забиваешь ты, получаешь гол в свои ворота. Старое правило. Соболев исправился, забив головой. В концовке было нервно, и ничья не входила в планы команд. Армейцы были чуть острее, и хоть и транжирили моменты, в итоге им улыбнулась удача. А Бляков на 9-й добавленной минуте оказался самым расторопным на добивании. 2-1, и ЦСКА с 15 очками минимум на сутки вышел на второе место. Армейцы играют не очень выразительно, но пока не знают поражений. Зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что все решило бережное отношение к реализации моментов.
11: Вряд ли кто-то, кроме болельщиков ЦСКА, да и то самых убежденных, верил в победу армейцев в Санкт-Петербурге по ряду причин. ЦСКА набирает очки, но не всегда выглядит с точки зрения футбола прям вот здорово. Но, тем не менее, очки свои берет. А учитывая, что «Зенит» играл дома, вряд ли кто-то ожидал такого. Да и по ходу игры надо сказать, что как минимум-то на ничью «Зенит» наиграл по моменту. Скорее, может быть, даже и на победу, но это все сослагательное уже наклонение. Надо эти шансы было реализовывать. Вот у ЦСКА их было немного, но армейцы отнеслись к ним бережно и увозят 3 очка. Армейцы же достаточно грамотно оборонялись, хорошо использовали пространство для контратак, которое образовывалось, потому что «Зенит» большими силами шел вперед. Красно-синие были сильнее именно в реализации своих моментов. Реализация – это тоже важный скилл.
13: Краснодар впервые за 7 туров не выиграл. В Самаре горожане быстро забили и забили дважды. Счет своим голам в сезоне, как и в этой игре, открыл Джон Кордоба. Затем Жоао Бачи удвоил преимущество, но во втором тайме Омар Рахманович сделал дубль и спас крылья. Ничья 2-2. Однако «Быки» по-прежнему идут первыми. У них 19 очков, и в этом туре никто не догонит. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев после игры в эфире Матч ТВ пообещал работу над ошибками.
14: Первый тайм хорошего качества был, наверное, один из лучших в сезоне. Во втором неправильно, прежде всего, с точки зрения отношения к игре действовали. Нужно играть максимально надежно, организованно в обороне. Пропустили гол, добавили нервозности, были моменты, чтобы забивать третий мяч, не воспользовались. В итоге нужно сделать правильные выводы, потому что так нельзя играть. Но сегодня это проблема. И то, что не получилось, надо с этим разбираться. И с заменами были мои ошибки. Кристиан, к сожалению, не смог продолжить. У него травма и вынужденная была замена. И, наверное, там была ошибка. Нужно было выпустить другого футболиста и сыграть немножко по-другому.
13: А в Москве в день города прошла торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Торпедо» на Восточной улице. Реконструкция велась 2022 года. Теперь вместимость арены увеличилась более 15 тысяч человек. Жаль, что «Торпедо» — легендарный клуб с историей, идет хоть и в группе лидеров, но в первой лиге, в которой находится уже пару десятков лет, с кратковременными возвращениями назад к сильнейшим. Последняя такая попытка вышла скандальной. Руководство подкупало судей, «Торпедо» лишили права играть в РПЛ, а гендиректор клуба Валерий Скородумов был приговорен 2 годам колонии. Что ж, есть надежда, что с новым стадионом для команды начнется новая жизнь. Григорий Гуреев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
15: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». ФМ. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
18: Во времена, когда качество бензина на заправках в некоторых регионах под большим вопросом, давайте разберемся, какие двигатели наименее чувствительны к качеству топлива и их топливная система терпимо относится к низкому октановому числу или примесям в бензине. Большинство современных двигателей оснащены турбинами и непосредственным впрыском, что обеспечивает прекрасную отдачу, но требует высокого качества топлива. В данный момент среди автомобилей, официально поставляемых на наш рынок, машин с подобными моторами практически не осталось. Основная масса китайских автомобилей имеет под капотом турбированные полутора- или двухлитровые агрегаты с хорошей отдачей и высоким крутящим моментом. Но выносливые с точки зрения бензина машины в основном оснащены двигателями старой конструкции. Примером могут быть автомобили бренда Solaris, которые представляют собой хорошо известные нашему рынку Hyundai и Kia прошлых поколений с атмосферными двигателями. Среди параллельного импорта есть очень неплохие варианты до 160 лошадиных сил, которые физические лица возят из-за границы на себя с льготным утилизационным сбором. Например, Mitsubishi Outlander SX, Nissan X-Trail и Qashqai имеют под капотом не одинаковые, но схожие по конструкции двухлитровые двигатели с распределенным впрыском. Также параллельный импорт предлагает другой вариант – обратить свое внимание на рынок автомобилей с пробегом, где еще остались те же Toyota разных моделей с простыми агрегатами, а также Suzuki, Hyundai, Kia и другие авто, двигатели которых не поразят вас своими характеристиками по динамике и в большинстве своем будут более прожорливы, чем турбированные собратья, но порадуют долгой жизнью и всеядностью при правильном обслуживании.
19: Тест-драйв на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Троянский конь Кремля. Так Financial Times назвала экстравагантного итальянского политика и бывшего генерала Роберто Ваначчи.
19: Подробности.
20: Как написала газета, Ваначчи называют способным осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони и снискать популярность у итальянцев из-за критики поддержки Украины. Ваначчи в ответ на эту публикацию выложил фото в российской армейской шапке и с рюмкой водки в руке и саркастично подписал, что в ужасе узнал, что он пророссийский, потому что критиковал цены на бензин. По его словам, недовольство ценами на топливо разделяют миллионы итальянцев. Цитата. «Ни один из которых не отчитывается перед Лубянкой». По данным Financial Times, Ваначчи выступает за прекращение финансирования и поставок оружия Украине, восстановление торговли с Россией и пересмотр международных обязательств Италии, в том числе и возможный выход из НАТО. Согласно летним опросам, его партия «Национальное будущее» набрала порядка 7-6%. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти не позже декабря 2027 года. Однако Bloomberg писал, что Мелони может инициировать их уже в апреле, опасаясь, что чем дольше она будет ждать, тем сильнее упадет ее рейтинг.
0: Джорджа Мелони уже побила рекорд Сильвио Берлускони. Ее правительство стало самым живучим в послевоенной истории Италии. Оно находится у власти 1413 дней. Устойчивость Мелони обеспечила ее прагматизм, но чем ближе выборы, тем чаще звучат разговоры о теряющей позиции правоцентристской коалиции, которой может угрожать Роберто Ваначчи. Так ли это и какие сейчас на самом деле настроения в Италии, говорит журналист из Рима Сергей Иезуитов.
21: Как политик, я считаю, что он из себя ничего особого не представляет, учитывая его прошлое, учитывая его взгляды. Недавно создал новую партию свою, которую он собирается продвигать. Она называется «Национальное будущее». Когда дают название партии, он не учитывает менталитет итальянцев, потому что для итальянцев, когда говорят «национально», это прежде всего отсыл к периоду Муссолини. И надо сказать, что в Италии, конечно, есть его сторонники, но в большинстве своем итальянцы Муссолини не поддерживают и считают, что он принес стране гораздо больше бед, чем сделал добра. На этой платформе Роберто Ваначчи хочет продвигаться дальше в большую политику. Если рассматривать его политическую программу, там два пункта, которые среди итальянцев подвергаются очень большой критике. Это его предложение запретить аборты. И второе, то, что касается инвалидов, а инвалиды – это очень чувствительная тема в Италии. Он предлагает сегрегационную модель, когда дети, у которых есть определенные отклонения в развитии, будут учиться в специально созданных классах для этого. Потому что в настоящее время таких классов нет, и дети, в общем-то, у которых есть определенные проблемы, они учатся в нормальных школах. Если рассматривать его как личность, то генерал в отставке, генерал итальянской армии, имеет награды, работал военным атташе в России, написал книгу. Итальянцы высказывают еще и такие мнения, что человек, который работал в России, вполне мог быть связан с определенными структурами.
22: Есть ли у него какая-то реальная, хоть сколько-нибудь поддержка в обществе?
21: Если говорить о поддержке, можно сравнить с поддержкой Иосифа Виссарионовича Сталина в России и с поддержкой тех, кто ностальгирует по временам Муссолини, когда можно было запереть дверь на ключик и положить ключик под половичок у входа, когда мафию загнали в подполье. были очень большие социальные льготы. Это, скорее всего, возрастной сегмент будут люди старше 70. Молодежь, она в большинстве своем аполитичная, она поддерживает левые партии, его политические программы, и все, в общем-то, так довольно хлипко выглядят, и, в общем-то, я считаю, что они не принесут реальной пользы никакой.
1: Сможет ли он отобрать у Мелони голоса? Какие перспективы у партии Мелони вообще?
21: Пока что Мелони доказала, что она довольно уверенно держится в седле, я думаю, что так и будет продолжаться, потому что она, в общем-то, себя ничем не скомпрометировала, она ведет довольно независимую политику. Говорили, что Италия идет в фарватере США, но, видите, получается так, что она Трампу даже и возражает, что вызывает его растущее недовольство. Скорее всего, конечно, она удержится, потому что, в общем-то, таких реальных партий, которые могли бы ей составить конкуренцию, на данный момент нет. Конечно, Ваначчо вряд ли сможет оттянуть голоса, хотя, ну, в принципе, что-то возможно.
1: Кто в Италии реально лидирует по поддержке населения?
21: Конечно, много симпатий в отношении левых, много симпатий в отношении правых партий. Хотя, если брать Мелони, то, конечно, хотя ее и критикуют, но в основном поддерживают ее. Тут как ни крути. Я думаю, что пока нужно ставить на Мелони.
0: Сергей Езуитов, журналист из Рима. Как отмечают СМИ, взлетевшая за полгода с 2 до почти 8% рейтинг партии Ваначчо все-таки может стать проблемой для Мелони. И существует вероятность, что ей придется вступить с ним в коалицию, чтобы удержать свои позиции. Российские фигуристы завоевали 3 золотые медали на 3-м этапе юниорского гран-при в Бангкоке. София Дзепко и Лев Лазарев стали первыми в одиночном катании, а Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. Эти фигуристы обеспечили себе место в финале серии. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
13: София Дзепко в Бангкоке шла второй после короткой программы. Она уступила японке Сумике Канадзаве всего 21 сотую балла, потому что судьи оштрафовали россиянку за слишком долгое начало. Но в произвольной Дзепко, которая вновь выступила в образе Тринити из «Матрицы», уверенно отыгралась, даже несмотря на падение. Как итог, 132,41 сотая балла за произвольную и 202,79 сотых в сумме. Вторая победа на этапах гран-при и выход в финал соревнований. София Дзепко призналась, что на этот раз победа была трудной. Видео размещено в телеграм-канале спортивного журналиста Константина Лесика.
4: Не буду лукавить, эти соревнования дались мне не очень просто, потому что перерыв между предыдущим этапом и этим был короткий. Еще достаточно непросто проходила смена часовых поясов. Но в любом случае для меня это очень ценный соревновательный опыт, очень полезный, за который я благодарны.
13: Мария Фефилова и Артем Валов подтвердили свой статус фаворитов среди юниоров. В танцах на льду они выиграли и короткую, и произвольные программы, набрав в общей сложности 166,09. Шансы россиян в финале юниорского гран-при в разговоре с Business FM оценил член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
23: Про Фефилову и Валова многие специалисты говорят как о будущих звездах танцев на льду. Хорошие шансы сохранить свои элементы и, естественно, артистическое мастерство и у Софии, если не случится каких-то неожиданностей. Остается только сожалеть, что у наших фигуристов по одной квоте на каждый вид. Международный союз конькобежцев урезал их квоты с максимальных 3 до 1. В финале гран-при наши спортсмены, безусловно, будут бороться за золото.
13: Смог выиграть этап в Бангкоке и Лев Лазарев. После короткой программы он так же, как и Дзепко, шел вторым, но показал 5 четверных в произвольной. Во взрослых соревнованиях Владислав Дикиджи победил на челленджере в Токио, а Евгений Семененко занял 3-е место. Успехи россиян происходят на фоне отозванных нейтральных статусов у Марка Кондратюка, Камилы Валиевой и 5-кратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Спортсмены подали апелляции на решение ISU. Они будут рассмотрены 9 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: В Бангкоке соперники российских юниоров Софии Дзепки и Льва Лазарева убрали флаги своих стран в знак солидарности перед совместным фото после награждения. А в Токио Владиславу Дикиджи большая часть зала аплодировала стоя. На границе России и Монголии выросла активность природного очага чумы. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Зараженные животные обнаружены в районе Сайлюгемского хребта на Алтае. Эта территория занимает около 29 тысяч квадратных километров и лежит сразу в двух странах. Почти 60% очага находится в Монголии. Насколько велика опасность, объясняет академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.
2: Это говорит о том, что при исследовании обнаружено, что увеличилось количество животных, которые заражены вот этой самой бактерией, то есть заражены чумой. Поэтому говорят о повышении эпизоотической активности. Я бы не назвал ее какой-то уж очень опасной, потому что вот эта территория, там каждый год люди заражаются и бывают смертельные случаи. Это инфекция, которая находится в популяции этих животных. Они ведь впадают в спячку, и болезнь развивается. А весной люди начинают вымывать этих сусликов из нор и употребляют их в пищу, снимают шкуру. И таким образом они заражаются. Вакцина, которая есть и которая используется, она хорошая вакцина, но дело в том, что она действует короткое время, там, по-моему, год-полтора, и потом надо снова прививаться. Территория-то находится под постоянным контролем и мониторингом и нашими специалистами монгольскими, поэтому нет никакого риска, что вот это все распространится на какие-то другие территории. Сейчас на самом деле есть антибиотики, и вот эти смертельные случаи, они связаны с тем, что это такая отдаленная территория сельскохозяйственная. Люди очень поздно обращаются к врачу, когда уже очень сложно бороться с инфекцией. Но, в принципе, она лечится, и поэтому сейчас такой вот опасный.

0: кредитов было выдано на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако сравнение конкретно июльских показателей с показателями июля 2025 года выглядит для первичного рынка неутешительно. Год к году количество выданных кредитов уменьшилось на 27,1%. Оценивая нынешний июльский расклад, эксперты Объединенного кредитного бюро говорят, что выдача льготной ипотеки рухнула за месяц вдвое. И, как следствие, в общем ипотечном объеме рухнула доля новостроек. По данным ОКБ, за этот июль банки выдали россиянам льготных ипотечных кредитов на 50% меньше, чем в июне, и на 44% меньше, чем в июле 2025 года. Как напоминают эксперты, слухи о грядущем ужесточении условий по семейной ипотеке, которое должно было случиться во втором полугодии, в июне спровоцировали ажиотажный спрос. Стабильные до этого момента выдачи льготных кредитов подскочили сразу на 67%. Однако изменения отложили до октября, люди получили запас в 3 месяца и успокоились. Это и привело к двукратному спаду рынка в июле. Сегмент ипотеки с господдержкой не просто вернулся к прежним показателям, но даже скорректировался ниже базового уровня марта-мая. А доля нового жилья опустилась до минимальных за последние 5 лет показателей – 16% от общего количества и 25% от общего объема ипотечных кредитов. Как считают в ОКБ, подобные резкие колебания, вероятно, ждут нас и осенью, когда вопрос о продлении семейной ипотеки снова станет актуальным. А вот у рыночной ипотеки, напротив, намечается устойчивый вектор умеренного роста. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал идею привлекать к службе добровольцев с категории D. Речь идет о тех, кто полностью не годен к военной службе по состоянию здоровья. Их предлагают привлекать в региональные подразделения для защиты объектов от дронов. С этой идеей от имени бойцов, получивших тяжелые ранения, к президенту обратился военкор Евгений Поддубный. Российские суды встраиваются 4 нейросети. Технологии внедряют на всех этапах судопроизводства, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов. По его словам, модели искусственного интеллекта обучаются на судебной практике. Краснов заявил, что Россия решает амбициозную задачу создания системы цифровое правосудие. Главная цель – максимально снизить судебные ошибки. Партия Марин Ле Пен намерена прекратить финансовую поддержку Украины в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году. Согласно результатам соцопросов, Ле Пен лидирует в гонке кандидатов на пост президента. Слово «Шумахер» внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова. Его используют как синоним слов «гонщик» и «лихач». Слово попало в Россию в конце 90-х годов, когда «Шумахер» стал популярным. Немец вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1». Рекордные 7 побед. Всего на счету «Шумахера» 91 победа на Гран-при. Сейчас именитый гонщик восстанавливается после несчастного случая на горнолыжном курорте Мирибель во французских Альпах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Появится ли в России система полноценного возмещения ущерба бизнесу, пострадавшему от ударов БПЛА, и включат ли террористическую угрозу в страховые риски? Глава РСПП Александр Шохин предложил свой вариант решения проблемы через докапитализацию национальной перестраховочной компании. Какова цена вопроса и что думает об этом бизнес? Литва и Латвия собираются ввести эмбарго на транзит российского зерна. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Москва начала перенаправлять экспорт зерна в балтийские порты после атак Украины на российскую инфраструктуру в Балтийском море. Экономического смысла в эмбарго для прибалтов нет. Эксперты говорят, что тут их ждут одни потери. Какие? ООН решил отправить на свалку истории самую популярную в мире картографическую проекцию Меркатор из-за претензий африканских стран. Те были сильно недовольны искажениями, из-за которых территория Африки выглядела равной Гренландии. Какую альтернативу нашли картам Меркатор?

0: И почему США были против. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Страховые компании повышают тарифы на защиту бизнеса от атак БПЛА и пересматривают условия страхования. Причина – резкий рост спроса на эту услугу со стороны селлеров маркетплейсов. После начала атак на склады Wildberries и Озон продавцы стали в 7 раз чаще страховать свои товары, сообщала газета «Коммерсант». Но риски слишком высоки, поэтому страховщики не всегда соглашаются предоставлять такую услугу, а селлеры не понимают, в каких случаях им положена выплата. Продолжит Диана Чебанова.
1: На фоне роста спроса селлеров на страховку от БПЛА Ингосстрах объявил, что увеличит стоимость страхования товаров на Озон в 2.5 раза. Когда склады горят один за другим, многие компании вообще отказываются предоставлять такую услугу. В этой связи глава РСПП Александр Шохин в интервью «Вестям» предложил страховать склады от террористических угроз, включить их в перечень страховых рисков. Он тоже отметил, что не всякая компания станет страховать склады Wildberries и Озон при высоких рисках, поэтому нужна перестраховочная технология. И единственную в стране российскую национальную перестраховочную компанию необходимо докапитализировать. На рыночных условиях она тоже не потянет, сказал Шохин. Дело в том, что спрос на страховки будет расти и дальше. Компании, которые их продают, несут убытки, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
2: Раньше страховались единицы, сейчас спрос возрос в сотни раз, и стоимость тарифов, конечно, будет расти. Каждый раз пересматриваются и наполнение. Что-то, например, включается, вот на Wildberries страхуются сами товары, которые на пункте нахождения товаров находятся. В момент транспортировки, но при этом на большом складе, уже товар не будет застрахован. Частота этого страхового случая намного выше, чем когда товар транспортируется между складами и между пунктами вывоза. Страховые компании просчитывают риски. Чем больше этих рисков будет, тем будет больше ограничений по полису.
1: Как будет реализовываться предложение Российского союза промышленников и предпринимателей о перестраховании селлерам непонятно. Подробностей пока мало. На практике видно одно, что деньги за погоревший товар никто возвращать не торопится, говорит гендиректор Артека СПБ Артем Артюшенков. Его компания предоставляет складские услуги и фулфилмент для маркетплейсов.
3: Как селлеры страхуют на Озоне и Wildberries, просто какой-то побор. Никто тебе денег не вернет. Были какие-то возмещения от Wildberries, но это не расчет непонятен. Только сейчас вот выгрузили список утраченных товаров. По какому расчету компенсации, кому вообще, ничего не понятно. И также и этой страховки. Вроде за них платишь, но денег никаких не получишь. Шохин, как это видит перестраховочная компания, кто кому деньги будет платить, вообще ничего не понятно. У нас новые сейчас клиенты приходят, интересуются, страхуете ли вы. Мы вообще не страхуем. Мы интересовались, в 3 или 4 страховых звонили, не предлагают услуги страховки именно от БПЛА. Никто не хочет вписывать вот договор, что если БПЛА в тебя прилетел, мы тебе все возместим.
1: Пока продавцы находят способы защиты себя от рисков самостоятельно, рассказал Бизнес ФМ продавец товаров для праздников на маркетплейсов Эмиль.
4: Мы диверсифицируем наши товары по стране и отвозим на собственные склады маленькими партиями. Не боимся отгружать на Озон. Верим в то, что Ингосстрах выполнит свои обязательства. Наши товарные остатки на складах Озон не превышают 1 неделю продаж. Таким образом, мы уменьшаем как раз стоимость этой страховки. Что касается Wildberries, это большая проблема. Ни одна сейчас компания не страхует товары Wildberries. Причина не в том, что они не хотят страховать, а причина в том, что нужен обмен информацией между Wildberries и страховой компанией. Также у страховой компании должен быть доступ к этим складам. Этого сейчас нет. Как только это исправится, тогда и будут страховые компании, которые готовы страховать товары на Wildberries.
1: Wildberries Business FM подтвердили, что большинство страховых компаний не готовы страховать крупные логистические центры от БПЛА, так как нет достаточного объема перестрахования, и решение надо искать. Пока Marketplace вместе с Росгосстрах запустил добровольное страхование товаров от рисков БПЛА в партнерских фулфилмент-центрах. Это защита от полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА или их обломков, говорит представитель Wildberries & Drus Дмитрий Борщевский.
5: Страхование распространяется на товары, которые находятся на фулфилмент-центрах, подключенных к партнерской программе Wildberries. А страховщиком выступает компания Росгосстрах. Страхование является полностью добровольным, то есть продавцы могут самостоятельно подключить отключить или отключить продукт в своем личном кабинете. А размер тарифа составляет 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся на ПФЦ. Также продавцы могут застраховать свои товары в пути, подключив другой страховой продукт, он называется страхование заказов. В августе этот сервис был дополнен рисками повреждений от БПЛА. Если продавец работает по модели ФБС, то страховка действует при нахождении товаров на складах и сортировочных центрах Wildberries с момента передачи товара Wildberries до момента, когда товар забрал покупатель. Также эта страховая программа компенсирует стоимость обратной логистики.
1: Озон сотрудничает с Ингосстрах. В случае ЧС обещает оперативное возмещение, но с оговоркой. Атака БПЛА должна быть признана терактом или диверсией. Так происходит далеко не всегда, комментирует представитель пресс-службы Озон.
6: Страховой полис покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией. Эта логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике. Тарифом управляет страховая компания. Плата за защиту товаров списывается ежедневно. Продавцам не нужно оплачивать страховку на год вперед. Они могут принимать решение о подключении полиса ежедневно. День оплачен, товары под защитой. Чтобы не переплачивать за страховку, мы рекомендуем предпринимателям делать поставки чаще, но меньшими партиями. Например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж.
1: Дневной тариф Озон с конца июля повысил более чем в 3 раза, объяснив это ростом рисков и отказов ряда страховщиков от возмещения. Wildberries 7 августа включила теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и подняла цену примерно на 40%. Диана Чубанова, Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Латвия и Литва планируют остановить транзит российского зерна, узнал Рейтер. После атак ВСУ на российские южные порты Москва перенаправила экспорт в Прибалтику. По данным агентства, основной поток идет через Латвию, и в октябре объемы могут вырасти. Латвия обсудит полный запрет 8 сентября. Литва конкретных мер пока не называет, но ее премьер Синкевичус заявил, что использование литовской инфраструктуры для российского зерна противоречит ценностям страны, комментирует гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
7: Вот именно текущая ситуация с закрытием Азовско-Черноморского бассейна, это не критично, а существенно. В силу разных причин мы ограничивали раньше транзитный экспорт через порты прибалтийских стран нашего зерна и направляли их в наши порты. Порт Высоцкий, Усть-Луга, Калининград, работал еще немножко большой Санкт-Петербург в целом. Но сейчас, естественно, это будет не хватать наших портов, которые, ну, по моим оценкам, наша российская Балтика имеет где-то в районе 8 миллионов тонн в целом по году в перевалке зерна. Поэтому те мощности, которые есть у, скажем, 5 портов Прибалтики, это Вентспилс, Лиепая, Рига, Клайпеда и Муга, Таллин. Где-то мощности там в районе 23-25 миллионов тонн общие, по моим оценкам. Этот поток не был включен в мировую торговлю раньше. Он сейчас заработал, уже некоторые грузы прошли, даже в августе я видел, что там порядка 100 с чем-то тысяч тонн проходило через порты прибалтийских стран. В прошлом сезоне там прошло около 1 миллиона тонн всего лишь нашего транзита. Они бы, конечно, нам очень были нужны, полезны, в том ключе, что заменили бы именно выпадение Азово-Черноморского бассейна из экспортных программ по зерну, по шроту, по растительным маслам в том числе.
8: Есть ли у стран Балтии какие-то юридические основания для такого запрета с точки зрения правил торговой организации всемирной, да, ВТО и, или Евросоюза? Или это такое чисто политическое решение?
7: Вне всякого сомнения, это политическое решение, и учитывая их русофобскую позицию в целом, она самая такая яркая, острая из всего Европейского Союза. На правила ВТО все, в общем-то, уже давно, так сказать, не обращают внимания. По Евросоюзу, я думаю, что тут вообще нет никаких проблем. Поэтому с юридической точки зрения они вполне могут такое себе допустить. Ну, конечно же, это на самом деле является для них, ну, как выстрел в ногу, потому что это не соответствует их экономическим интересам. Они могли бы очень мощно и сильно заработать на наших грузах.
0: Владимир Петриченко, компания «Прозерно». По данным эксперта, пропускная мощность прибалтийских портов по зерну составляет в Латвии Вентспилс и Лиепая по 2,5 миллиона тонн в год каждая. Рига – 7,5 миллиона тонн. Клайпеда в Литве – 9-10 миллионов. Муга, это новоталлинский элеватор, около 2 миллиона тонн. ООН проголосовала за принятие новой картографической проекции Equal Earth. Новая карта отражает реальные масштабы Африки в отношении других континентов и стран. За резолюцию исправить карту, инициированную Того и получившую поддержку Африканского союза, проголосовали 164 страны, включая Францию и Великобританию.
9: Подробности.
10: Проект Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используется проекция Меркатора, созданная в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблемы есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находятся ближе к нему. Так, на карте Меркатора Гренландия размером с Африку. В реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. Искажение этой карты является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В преддверии голосования глава Того заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты.
0: При голосовании были и несогласные, и против выступили Соединенные Штаты. Представитель США в ООН Ирина Ференцевич заявила, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных, реальных мировых проблемах, ООН обсуждает издержки картографических проектов XVI века.
11: Подобные резолюции и продвигаемая идеологическая повестка дня – это своего рода ракушки, облепившие нашу работу здесь и подрывающие авторитет ООН. Когда в организации задаются вопросом, почему она утрачивает легитимность в глазах мирового сообщества и почему ее раз за разом не воспринимают всерьез, мы указываем именно на такие резолюции. Мы призываем страны проявить здравый смысл и полностью отвергнуть эту резолюцию. Соединенные Штаты проголосуют против нее.
0: Резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы и используемые в повседневной жизни карты.
9: Продолжительность жизни.
12: Удовольствие часто начинается раньше самого приятного события. Ожидание встречи, хорошие новости или достижение цели способно захватить сильнее, чем момент, когда желаемое, наконец, получено. И это одна из особенностей работы системы вознаграждения мозга. Она не просто реагирует на удовольствие, а постоянно пытается его предсказать.
9: Журналист Алена Копылова.
12: Важную роль в этой системе играет дофамин. Дофамин участвует в мотивации и обучении, помогает мозгу запоминать, какие действия и сигналы ведут к ценному результату. Особенно сильно система реагирует на неожиданность. Если результат оказался лучше, чем мозг планировал, активность дофаминовых нейронов возрастает. Если все произошло точно по ожиданиям, реакция гораздо слабее. А если ожидаемая награда не появилась, активность нейронов может снижаться. Этот механизм называют ошибкой предсказания награды. Благодаря ему мозг постоянно обновляет свои прогнозы и учится на опыте. После нескольких повторений дофаминовая реакция постепенно смещается с самой награды на сигнал, который ее предсказывает. Не сам результат, а первые признаки того, что он скоро будет получен. Система вознаграждения запускает мотивацию заранее. Особенно мощно действует неопределенность. Если награда появляется не каждый раз и невозможно точно предсказать, когда она будет, ожидание сохраняется дольше. На этом принципе работают, например, азартные игры. Следующее действие может ничего не дать, а может принести неожиданно значимый результат. При этом само удовольствие имеет свойство быстро терять интенсивность. Мозг адаптируется к хорошим изменениям, и вчерашняя награда постепенно становится сегодняшней нормой. Этот процесс называют гедонической адаптацией. Чтобы вызвать прежнюю силу реакции, часто требуется что-то новое.
9: Продолжительность жизни на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Пик готовится уйти с биржи. 7 сентября совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал более 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После новости акции ПИК упали примерно на 4% и сейчас стоят около 552 рублей. Что может стоять за решением ПИК отказаться от публичного статуса и могут ли его примеры последовать другие застройщики? Объясняет девелопер, юрист по градостроительству и земельному праву, операционный директор М9 Development Антон Миниджан.
13: Уход компании ПИК с рынка акций процедуру делистинга преследует скорее стратегические и технические цели. Акционирование – это один из способов внешнего финансирования. Сейчас такой способ мог стать неприоритетным для компании. Для таких решений, как уход с биржи, часто есть сразу несколько оснований. Первой причиной может быть снижение стоимости заимствования. В период уменьшения маржинальности девелоперского бизнеса компании работают над оптимизацией затрат и удешевление кредитных средств банков может быть ценнее финансового потока от акционеров. В 2026-м произошло ужесточение требований Банка России к кредитованию компании с высокой долговой нагрузкой, которой в силу проектного финансирования является компания ПИК. Как вариант, акционерная структура для компании ПИК перестала быть выгодной. Второй причиной может быть упрощение процедур стратегического управления компанией и улучшение ее мобильности на быстро меняющемся рынке недвижимости. Ведь акционерное общество при доле миноритариев более 5% должно согласовывать основные решения со всеми акционерами через громоздкую процедуру согласования и извещений. Третья причина может быть основной. Есть какой-то стратегический план развития, типа слияния, продажи или дробления, который проще утвердить без миноритариев. С большой долей вероятности после окончания процедуры делистинга рынок может увидеть яркие шаги в каком-то новом направлении компании ПИК. При этом изменение корпоративной структуры, пусть даже такого крупного игрока рынка, никак не повлияет на цены квадратного метра жилья в России. Ключевые факторы влияния на цены жилья – это покупательская способность людей, законодательные изменения и себестоимость строительства. Но эффекты от изменения системы акционирования компании ПИК могут быть в выходе ПИК на новые форматы. Вполне можно ожидать аналогичных действий и от других компаний девелоперского рынка жилья России.
0: Антон Миниджан, девелопер. Насколько вообще оправдано сохранять биржевой статус, когда капитал компании практически полностью консолидирован? И можно ли переносить историю ПИК на весь сектор, объясняет партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры», руководитель корпоративной и арбитражной практики Кирилл Саськов.
14: ПИК, уходя с биржи, уходит не из бизнеса, а, по сути, меняет публичный статус. Формально компания остается публичной, но подавляющий контроль уже сосредоточен, по сути, в руках одного собственника. В этой ситуации, когда в обращении остается фактически менее 2% акций, вполне резонный вопрос может возникать для собственника, а для чего ему сохранять статус публичной компании, если основная часть капитала уже фактически сконцентрирована в его руках. Публичный статус – это не только возможность торговать акциями на бирже, но это одновременно и серьезные дополнительные обязанности. И раскрытие информации, и различные корпоративные процедуры, взаимодействие с миноритарными акционерами. Если компания активно привлекает капитал через биржу, тогда, конечно, такие издержки могут быть оправданы. Но если основной капитал уже сконцентрирован в одних руках, и в данный конкретный момент привлечение стороннего капитала не оправдано, то одному владельцу в рамках банально-экономического смысла оставаться публичной компанией становится не нужно. Для ПИКа, наверное, это будет упрощение деятельности за счет снижения вот такого рода публичных обязанностей. На сам бизнес напрямую это не влияет. ПИК продолжает строить, продавать жилье, взаимодействовать с банками, с подрядчиками, покупателями. Непубличный статус даже может быть удобнее с точки зрения каких-то долгосрочных стратегий. Фактически появляется возможность принимать управленческие решения, не оглядываясь на реакцию биржи, увеличение котировок. Говоря о других застройщиках, не стоит рассчитывать на массовый уход с биржи российских застройщиков. Наиболее логичен он будет для компаний, которые таким же аналогичным образом уже сконцентрировали в одних руках одного акционера или группы аффилированных акционеров.
0: Кирилл Саськов, эксперт. Из основного индекса Мосбиржи ПИК исключили еще в июне, а с 18 сентября его бумаги уберут также из индекса широкого рынка и индекса недвижимости. Американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как подчеркивает издание, Иран намерен затягивать противостояние США до промежуточных выборов, а четкой стратегии у администрации Трампа так и нет. Она делает ставку на санкции, но тут есть риск новой эскалации. Источники американской разведки допускают новые атаки на базы и суда в Ормузском проливе уже в ближайшие недели. В Иране сейчас идут споры. С одной стороны, президент Пезешкиан, который выступает за переговоры с США, а с другой силовики Ксир и духовенство во главе с Хаменеи, считающие Трампа ненадежным партнером и настаивающие на продолжении конфликта, говорит политолог, эксперт финансового университета Фархад Ибрагимов.
15: Маштаба Хамини находится в довольно непростом положении. С одной стороны, он хотел бы прекратить боевые действия, потому что он понимает, что жизнь продолжается, и нужно все равно войну заканчивать. Экономика говорит свое дело, инфляция продолжает расти, конечно, не такими безумными темпами, о чем там Дональд Трамп рассказывает про 300%, он бы еще 3,5% сказал бы. Нет, инфляция 46, но это тоже немало. Это девальвация национальной валюты. $1 примерно стоит 2 миллиона иранских реалов. Это гигантский на самом деле показатель. Конечно же, рост безработицы. В общем, все это так или иначе влияет на Моштабу Хамини и Пезешкиан, как президент страны, который отвечает за экономический блок, ему вот эти доводы приводят. А с другой стороны, есть справедливые доводы и у противоположной стороны, у военного блока, у духовенства, которое считает, что как можно договариваться с Трампом сегодня, если он за свои слова не отвечает. И да, Иран стал себя ощущать гораздо увереннее, потому что иранцы поняли, что арабы не в состоянии самостоятельно наносить по Ирану ответный удар. Да и американские базы не спасают в огне. Поэтому, конечно, все эти события придают Ирану уверенности и ощущение того, что они смогут и дальше вести войну. Но другое дело, хватит ли у Ирана ресурсов. Иран в идеале хочет покончить с войной. Они не деморализованы ни в коей мере, но им надоело находиться в подвешенном состоянии. И либо мы продолжаем, Иран готов идти воевать и сдаваться, в отличие там, от той же самой Сирии, Ливии, он не намерен. Либо давайте заключать полномасштабное соглашение мировое, которое подразумевало бы налаживание контактов. Но все же понимают в Тегеране, что без израильского фактора американцы сделать ничего не могут. Гайцы милые бронятся, только тешатся, но сегодня они ругают, завтра помирятся. И до тех пор, пока израильский фактор будет превалировать в Белом доме и оказывать влияние на принятие решений в Соединенных Штатах, говорить о каком-то реальном мире не приходится. И именно это силовики иранские пытаются донести до масштаба Хамини.
16: Почему Иран решил действовать именно сейчас?
15: Иран просто пользуется временем, удобным случаем. Пока есть возможность, где нужно будет нанести удар, они нанесут. В нужное время они будут, значит, говорить о каких-то переговорах. Это же все-таки Восток, причем иранская дипломатия, ей ни много ни мало 3,5 тысячи лет. И вот эти все тонкие нюансы, они чувствуют значительно лучше, чем многие другие на Ближнем Востоке, те же самые арабы или даже турки с пакистанцами. Поэтому иранцы считают, что пока, если есть возможность вот так лавировать между этими острыми углами, то почему бы и не воспользоваться этим моментом, чтобы заодно показать всему миру, что страна продолжает свое сопротивление. И вот так сдаваться она не намерена.
0: Фархад Ибрагимов, финансовый университет. Ранее израильское издание «Маариф» сообщало, что Иран готовит масштабную атаку на Израиль с привлечением всех региональных союзников Хамаса, Хизбаллы, йеменских хуситов и шиитских группировок в Ираке. Между Москвой и столицей Пакистана, Исламабадом, могут появиться прямые авиарейсы. Обе страны сейчас работают над запуском авиасообщения. Об этом на полях ВЭФ сообщил посол Пакистана в России. В частности, готовят первый рейс авиакомпании «Fly Jinnah» в московский аэропорт Домодедово. Кому может быть интересно это направление, комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макартачан.
17: Туристическая перспектива рейсов в Исламабад крайне невысокая. Россияне в Пакистан не хотят. В Исламабад, в Лахор или в Карачи никакого спроса нет. В первую очередь рейсы эти планируются только с одной целью – возить рабочую силу, рабочих мигрантов. Все. Другой какой-либо цели у рейсов Россия-Пакистан нет и ближайшие годы быть не может. Туристическая привлекательность Пакистана крайне низкая. Там нет пляжных отелей, если мы берем Карачи, с пляжами, где можно ходить в купальниках, свободная продажа алкоголя. Этого нет ничего. Теоретически я бы рекомендовал музей в Лахоре. Это единственное, что я могу с лету вспомнить, где работал директором отец знаменитого английского писателя Киплинга. Там еще более-менее интересно. Но ехать ради одного музея в Пакистан, ну, наверное, не стоит. Это не для туристов, это рейсы для рабочих мигрантов. И они пока только планируются. Решение окончательно не принято.
0: Александр Макартычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Осенью россияне смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны, сообщает РИА Новости. Планируется запустить рейсы в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку. Осенью также будут возобновлены рейсы Москва-Кувейт авиакомпании Jazeera Airways, приостановленные из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Начало полетов намечено на середину сентября. Полеты по маршруту Москва-Исламабад запланированы ежедневно с 1 октября.
9: Между делом с Кирой Альтман.
18: Нюта Федермессер, общественный деятель, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», между делом говорит со мной вслух про проявление собственной уязвимости.
19: В принятии собственной уязвимости и в том, чтобы позволить другим видеть свою уязвимость, в этом невероятная мощь и сила. Неуязвимых же не бывает, да? То есть, когда ты создаешь ощущение неуязвимости у других, ты ряд людей провоцируешь на поиски и начинаешь там прятать, камуфлировать. А зачем? Зачем? Может быть, это не так страшно сказать вслух, том, что я боюсь одиночества, что я боюсь быть плохой, и все, что я делаю, во многом я делаю для того, чтобы оправдывать все время и рассказывать своим умершим родителям, что я стараюсь, посмотрите, похвалите меня. Но мне кажется, для моего характера большой шаг, что я на работе научилась не в приказном порядке говорить, а говорить, помогите мне вот это сделать хорошо, я без вас не справлюсь. А потом я еще вижу, как это на других влияет. Вот как ты говоришь, я без вас не справлюсь, это так людям самооценку повышает, невероятно. Повышает ощущение собственной значимости у каждого, кто считал себя, может быть, недооцененным, недопохваленным, недопрофессиональным. У многих же синдром отличника и синдром самозванца одновременно.
18: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
9: Между делом на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
20: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Страны Большой Двадцатки договорились обмениваться данными по внедрению искусственного интеллекта в различных сферах. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. В интервью ТАСС он заявил, что передача рутинной работы нейросетям позволит серьезно ускорить рост мировой экономики. По его словам, расчеты с использованием цифровых финансовых активов позволяют проводить операции быстро и обойтись без западных финансовых институтов. С 2022 года в России значительно сократилось количество поддельных банкнот, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Чаще всего злоумышленники подделывают купюры номиналом 5000 рублей. В 2025 году таких банкнот правоохранители изъяли более 3000. Фальшивых 1000-рублевых выявлено немногим более 1100 штук и 178 номиналом 2000 рублей. Более мелкие купюры подделывают намного реже. До 30-го года в столице построят еще 30 станций метро. Об этом сообщил Сергей Собянин во время презентации новых объектов Москвы. Мэр столицы добавил, что уже построено 130 новых станций. Вместе с Владимиром Путиным он в день города открыл первый участок Рублево-Архангельской линии московского метро. Эта линия стала 17-й по счету, на ней 5 станций. Владимир Путин присвоил Михаилу Шафутинскому звание народного артиста России. Указ подписан 3 сентября, сообщает ТАСС. Примечательно, что 3 сентября – это песня из репертуара певца. Впервые он исполнил ее в 93-м году, а вскоре она стала визитной карточкой Шафутинского. И хитом он исполняет ее на каждом концерте, поскольку его об этом просит публика. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц досрочно обеспечил однопартийцам поражение на воскресных региональных выборах, пишет «Политика». В канун голосования в земле Саксония-Анхальт опросы прочат победу АДГ. Вопрос только в том, с каким преимуществом ее сторонники обойдут христианских демократов. Что это будет значить для оппозиции самого Мерца? Россия расширяет поставки энергоносителей по Северному морскому пути. Первая партия нефти через трубопровод «Восток-Ойл» отправилась к новому арктическому терминалу «Бухта Север». В перспективе годовая прокачка нефти в рамках проекта должна достичь 100 миллионов тонн. Троянский конь Кремля. Газета Financial Times увидел русский след в росте популярности правого итальянского политика Роберто Ваначчи, который, как считает издание, может отобрать часть голосов у Джорджа Мелони из-за своей критики и поддержки Украины. В ответ Ваначчи опубликовал фото в шапке-ушанке и со стопкой водки в руке и подписал его: «Объявлен агентом Кремля. Я в шоке». Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Канцлер Германии Мерц проиграет региональные выборы в это воскресенье, независимо от результата. Об этом пишет журнал «Политика». Он указывает, что экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. По некоторым опросам, АДГ более чем вдвое опережает Христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Мерц. Его самого политика называет исторически слабым лидером Германии. На воскресных выборах сейчас все зависит от того, получит ли АДГ большинство в парламенте Саксонии-Анхальт или же нет. И оба эти варианта – это проигрыш для правящей партии, продолжает старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД Артем Соколов.
2: Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксонии-Анхальт является уже решенным вопросом, поскольку, согласно опросам общественного мнения, партия набирает предварительно 42% голосов, что делает ее безусловным победителем на выборах. Однако вопросом является не сам факт победы АДГ, а возможность этой партии сформировать правящую коалицию по итогам электоральной кампании. Если голосов, поданных за данную партию, будет достаточно для того, чтобы она смогла сформировать правительство в одиночку, то это будет серьезным изменением всей современной немецкой политики. Партия «Альтернатива для Германии» уже долгое время находится в состоянии бренд-маура, бойкота со стороны других политических сил. И приход к власти данной политической силы на земельном уровне будет означать крах этой политики, что, в свою очередь, будет означать серьезные проблемы для так называемых мейнстримовых политических сил, для Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и других. Для федерального правительства победа АДГ в Саксонии-Анхальт также будет серьезным ударом и, прежде всего, ударом для самого федерального канцлера Фридриха Мерца, который активно выступал за продолжение политики Бренмаура. Как отмечают многие эксперты, в Германии весьма вероятна ситуация, при которой канцлер будет вынужден подать в отставку, если «Альтернатива для Германии» сможет по итогам выборов сформировать правительство в Саксонии-Анхальт. Данное политическое изменение масштабное будет естественным образом коррелировать с социально-экономическими проблемами, с низким рейтингом федерального канцлера, и в сумме будет тем последним шагом, той последней каплей, которая переполнит чашу терпения прежде всего самих однопартийцев Фридриха Мерца по Христианско-демократическому союзу и вынудит его покинуть кресло федерального канцлера досрочно.
0: Артем Соколов, Институт европейских исследований МГИМО МИД. Выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт не сходят с первых полос немецких СМИ.
9: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
21: Газета Die Welt отмечает, что к выборам в Саксонии-Анхальт приковано внимание и за пределами Германии, в частности в Польше. Варшава опасается подъема партии «Альтернатива для Германии» после победы на выборах, что сама газета считает уже почти предрешенным. Основная причина беспокойства Польши в том, что она считает АДГ пророссийской партией. Выборы в Саксонии-Анхальт рассматриваются не просто как региональное событие, а как то, что будет определять политику Германии в будущем. От этого зависит в том числе и то, насколько, цитата, решительно Берлин будет поддерживать Киев. Tagesschau, однако, считает, что ситуация в Саксонии-Анхальт может и измениться. Но с данными опросов все же трудно спорить. К тому же, исторически правые партии в этой федеральной земле показывали впечатляющие результаты. Та же АДГ на своих первых выборах в 2016 году получила в Саксонии-Анхальт 24% голосов, что на данный момент является ее лучшим результатом. Тем временем внутри партии ХДС канцлера Мерца, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, царит хаос. Цитата. «Проводятся как регулярные, так и тайные собрания. Повсюду ведутся лихорадочные телефонные звонки. И ХДС сейчас полностью зависит от того, какой результат покажет АДГ на выборах». Неназванный влиятельный политик от правящей партии охарактеризовал нынешнюю ситуацию для ХДС как, цитата, «наихудшая из всех времен».
0: Журнал «Политика» также отмечает, что и внутри правящего в Германии блока ХДС ХСС растет недовольство действиями канцлера Мерца, и все громче звучат голоса за его отставку. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта Север». Об этом заявил Владимир Путин во время запуска проекта. В порту сырье будут загружать на танкеры и дальше отправлять по Северному морскому пути.
3: Подробности.
4: «Восток Ойл» – крупный нефтяной проект на севере Красноярского края и в Янао, который развивают с 2020 года. Он объединяет несколько групп месторождений, а также инфраструктуру для добычи и вывоза нефти. Ресурсную базу проекта сейчас оценивают примерно в 7 миллиардов тонн. Причем инфраструктуру в Арктике во многом пришлось создавать с нуля. В 2021 году начали строить порт «Бухта Север» и нефтетранспортную систему. Чтобы вывести нефть к морю, построили нефтепровод «Ванкор-Паяха-Бухта Север» длиной почти 800 километров. По пути он пересекает Енисей по подводному переходу и выходит к Енисейскому заливу Карского моря в районе Диксона. Там нефть поступает в резервуары, затем ее загружают на танкеры и отправляют по Северному морскому пути. Терминал рассчитан на поставки в обе стороны, как на запад, так и в сторону азиатских рынков.
0: При этом на первом этапе новый маршрут будет работать в основном за счет уже добываемой нефти Ванкорского кластера. Что это значит для объемов добычи и экспорта, объясняет ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
22: «Восток Ойл» заявлен как очень масштабный проект и выход там на 30 даже миллионов тонн. Но говорить о том, что запуск «Восток Ойла» приведет к суммарному увеличению экспорта нефти из России или что Россия увеличит объем добычи на те самые 30 миллионов тонн, наверное, пока рановато, потому что проект предполагает, что в первую очередь в «Бухте Север» будет погружена нефть, которая сейчас сдается в систему транснефти и идет по нефтепроводу ВСТО в Китай. И дальше потом в Козьмино по ВСТО, и там грузятся в танкеры и так далее. Ну, та нефть, которая добывается в Ванкорском кластере, она теперь просто перенаправится с одного направления вот как раз в «Бухту Север» и будет там грузиться. А потом, на последующих этапах, там будет добавлена уже собственная добыча тех месторождений, которые есть на балансе «Восток Ойла». И вот та самая большая ресурсная база, которая заявляется, она должна подключиться только на втором этапе. Пока это только перенаправление потоков нефти. Здесь нужно будет все-таки посмотреть, какой объем в итоге будет отгружен в 2027 году. Есть все-таки ряд сложностей у этого проекта, и встанет вопрос достаточности танкеров ледового класса, а там нужны танкеры ледового класса самого высокого, Арктик-7. Вторая сложность — это в целом ледовая нагрузка. Это уже район суровой Арктики, и вывоз логично делать тоже по восточной части Севморпути, вести в Азию. Поэтому я думаю, что максимальные объемы будут грузиться в период летней навигации, где-то, наверное, с мая по ноябрь. А вот зимой тут вполне возможно, что объемы вывоза уменьшатся. И опять же, задействование атомных ледоколов, это все приводит к увеличению себестоимости доставки. Основной, наверное, этап для «Восток Ойла» — это вот когда подключится собственная ресурсная база, когда добыча уже будет увеличиваться. И вот он, по сути, реализуется, чтобы можно было вывозить нефть, которая будет добываться непосредственно на ресурсной базе самого «Восток Ойла».
0: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. За весь прошлый год по Северному морскому пути перевезли около 37 миллионов тонн грузов, а «Восток Ойл» в перспективе может давать до 100 миллионов тонн нефти в год, то есть в 2,5 раза больше нынешнего годового грузопотока всей трассы. Футболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1, а лидер таблицы «Краснодар» потерял первые очки в текущем чемпионате. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
23: Футбол с Григорием Гуреевым.
24: Уже на 7-й минуте в Сергея Симака врезался армеец Жуао Виктор. Главный тренер питерского клуба в ответ толкнул бразильца, началась массовая потасовка. В результате бывший многолетний капитан ЦСКА ненадолго уходил в подтрибунное помещение. Сначала даже показалось, что это красная карточка, но нет, Сергей Богданович вернулся, отделался желтой. В дальнейшем почти весь тайм атаковал «Зенит». Максим Глушенков проверил на прочность перекладин. родину. Но случился в концовке нелогичный эпизод. Александр Соболев зачем-то локтем заехал в своей штрафной по лицу Джамалуддину Абдул-Кадырову. Пенальти и Иван Обляков точен. Даниил Круговой имел хорошую возможность во втором тайме увеличить преимущество, но из выгодной позиции пробил ужасно, по-другому не скажешь. Не забиваешь ты, получаешь гол в свои ворота, старое правило. Соболев исправился, забив головой. В концовке было нервно, и ничья не входила в планы команд, армейцы были чуть острее, и хоть и транжирили моменты, в итоге им улыбнулась удача. Обляков на 9-й добавленной минуте оказался самым расторопным на добивании. 2-1, и ЦСКА с 15 очками минимум на сутки вышел на второе место. Армейцы играют не очень выразительно, но пока не знают поражений. Зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что все решило бережное отношение к реализации моментов.
1: Вряд ли кто-то, кроме болельщиков ЦСКА, да и то самых убежденных, верил в победу армейцев в Санкт-Петербурге по ряду причин. ЦСКА набирает очки, но не всегда выглядит с точки зрения футбола прям вот здорово. Но, тем не менее, очки свои берет. А учитывая, что «Зенит» играл дома, вряд ли кто-то ожидал такого. Да и по ходу игры надо сказать, что как минимум-то на ничью «Зенит» наиграл по моменту. Скорее, может быть, даже и на победу, но это все сослагательное уже наклонение. Надо эти шансы было реализовывать. Вот у ЦСКА их было немного, но армейцы отнеслись к ним бережно и увозят 3 очка. Армейцы же достаточно грамотно оборонялись, хорошо использовали пространство для контратак, которое образовывалось, потому что «Зенит» большими силами шел вперед. Красно-синие были сильнее именно в реализации своих моментов. Реализация – это тоже важный скилл.
24: Краснодар впервые за 7 туров не выиграл. В Самаре горожане быстро забили и забили дважды. Счет своим голам в сезоне, как и в этой игре, открыл Джон Кордоба. Затем Жоао Бачи удвоил преимущество. Но во втором тайме Омар Рахманович сделал дубль и спас крылья. Ничья 2-2. Однако быки по-прежнему идут первыми. У них 19 очков, и в этом туре никто не догонит. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев после игры в эфире Матч ТВ пообещал работу над ошибками.
5: Первый тайм хорошего качества был, наверное, один из лучших в сезоне. Во втором неправильно, прежде всего, с точки зрения отношения к игре действовали. Нужно играть максимально надежно, организованно в обороне. Пропустили гол, добавили нервозности, были моменты, чтобы забивать третий мяч, не воспользовались. В итоге нужно сделать правильные выводы, потому что так нельзя играть. Сегодня это проблема. И то, что не получилось, надо с этим разбираться. И заменами были мои ошибки. Кристиан, к сожалению, не смог продолжить, у него травма. И вынужденная была замена. И, наверное, там была ошибка. Нужно было выпустить другого футболиста и сыграть немножко по-другому.
24: А в Москве в день города прошла торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Торпедо» на Восточной улице. Реконструкция велась с 2022 года. Теперь вместимость арены увеличилась. Более 15 тысяч человек. Жаль, что «Торпедо» – легендарный клуб с историей, идет хоть и в группе лидеров, но в первой лиге, в которой находится уже пару десятков лет. С кратковременной возвращениями назад к сильнейшим. Последняя такая попытка вышла скандальной. Руководство подкупало судей, «Торпедо» лишили права играть в РПЛ, а гендиректор клуба Валерий Скородумов был приговорен 2 годам колонии. Что ж, есть надежда, что с новым стадионом для команды начнется новая жизнь. Григорий Гуреев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
6: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
23: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
7: Открытие бара Васи Ложкина в Москве на Покровке – спасительная новость для тех, кто еще по старинке держится на настойках и юморе, а не на антидепрессантах. Днем на Космоску, вечером в бар-музей есть чебуреки, их тут аж 22 вида, и рассматривать Васиных котов, мужиков, баб и масонов. Московский бар-музей Ложкина стал 20-м проектом сети ярославских рестораторов, удачно продающих тиражное искусство Васи на майках, кружках и шоперах под простую народную еду. А в Москве еще и под специально сваренное для проекта крафтовое пиво. Открылся бар в усадьбе Шувалова-Голицыных конца 18 века, и что-то ложкинское в этом факте, безусловно, есть. Москвичи живут богато. Картина, созданная Васей для нового бара, можете увидеть и вы, и даже купить себе ее принт домой. Еще один бар, правда, приехавший в гости на время, ижевская рюмочная «Дружба крепкая», принятая с распростертыми объятиями баром «Шоша» на Пресне. Ребята привезли удмуртские напитки, настойки и авторские коктейльные заготовки. Попробовать можно удмуртский «Сприц», «Лемон-пай», «Дружный пенициллин» и коктейль «Кока-рахилью». Уточняйте в «Шоше» сроки гастролей. В «Модус» специальная подборка российских оранжей и розе, имейте в виду, если интересуетесь темой. Ну и в «Биберево» «Септемберфест» поощряют всех не стесняющихся экспериментов. Выдают пивной паспорт при заказе специальных сетов, ставят штампы, обещают визы и даже вполне осязаемые призы – пивные и депозитные. До конца месяца продлится фестиваль. Я пиво практически не пью, но оригинальную подачу сухой и вяленой рыбы в виде бельевой веревки с прищепками оценила. С чувством юмора в ресторанах Рапопорта полный порядок. С вами была Катя Калина.
23: Дело вкуса на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Троянский конь Кремля. Так Financial Times назвала экстравагантного итальянского политика и бывшего генерала Роберто Ваначчи.
23: Подробности.
8: Как написала газета, Ваначчи называют способным осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони и снискать популярность у итальянцев из-за критики поддержки Украины. Ваначчи в ответ на эту публикацию выложил фото в российской армейской шапке и с рюмкой водки в руке и саркастично подписал, что в ужасе узнал, что он пророссийский, потому что критиковал цены на бензин. По его словам, недовольство ценами на топливо разделяют миллионы итальянцев. Цитата. «Ни один из которых не отчитывается перед Лубянкой». По данным Financial Times, Ваначчи выступает за прекращение финансирования и поставок оружия Украине, восстановление торговли с Россией и пересмотр международных обязательств Италии, в том числе и возможный выход из НАТО. Согласно летним опросам, его партия «Национальное будущее» набрала порядка 7-6%. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти не позже декабря 2027 года. Однако Bloomberg писал, что Мелони может инициировать их уже в апреле, опасаясь, что чем дольше она будет ждать, тем сильнее упадет ее рейтинг.
0: Джорджа Мелони уже побила рекорд Сильвио Берлускони. Ее правительство стало самым живучим в послевоенной истории Италии. Оно находится у власти 1413 дней. Устойчивость Мелони обеспечила ее прагматизм, но чем ближе выборы, тем чаще звучат разговоры о теряющей позиции правоцентристской коалиции, которой может угрожать Роберто Ваначчи. Так ли это и какие сейчас на самом деле настроения в Италии, говорит журналист из Рима Сергей Иезуитов.
10: Как политик, я считаю, что он из себя ничего особого не представляет, учитывая его прошлое, учитывая его взгляды. Недавно создал новую партию свою, которую он собирается продвигать. Она называется «Национальное будущее». Когда дают название партии, он не учитывает менталитет итальянцев, потому что для итальянцев, когда говорят «национально», это прежде всего отсыл к периоду Муссолини. И надо сказать, что в Италии, конечно, есть его сторонники, но в большинстве своем итальянцы Муссолини не поддерживают и считают, что он принес стране гораздо больше бед, чем сделал добра. На этой платформе Роберто Ваначчи хочет продвигаться дальше в большую политику. Если рассматривать его политическую программу, там два пункта, которые среди итальянцев подвергаются очень большой критике. Это его предложение запретить аборты. И второе, то, что касается инвалидов, а инвалиды – это очень чувствительная тема в Италии. Он предлагает сегрегационную модель, когда дети, у которых есть определенные отклонения в развитии, будут учиться в специально созданных классах для этого. Потому что в настоящее настоящее время таких классов нет, и дети, в общем-то, у которых есть определенные проблемы, они учатся в нормальных школах. Если рассматривать ее как личность, то генерал в отставке, генерал итальянской армии, имеет награды, работал в военном атташе в России, написал книгу. И итальянцы высказывают еще и такие мнения, что человек, который работал в России, вполне мог быть связан с определенными структурами.
11: Есть ли у него какая-то реальная, хоть сколько-нибудь поддержка в обществе?
10: Если говорить о поддержке, можно сравнить с поддержкой Иосифа Виссарионовича Сталина в России и с поддержкой тех, кто ностальгирует по временам Муссолини, когда можно было запереть дверь на ключик и положить ключик под половичок у входа, когда мафию загнали в подполье. Были очень большие социальные льготы. Но это, скорее всего, возрастной сегмент будут люди старше 70. Это молодежь, она в большинстве своем аполитичная, она поддерживает левые партии, его политические программы, и все, в общем-то, так довольно хлипко выглядят, и, в общем-то, я считаю, что они не принесут реальной пользы никакой.
11: Сможет ли он отобрать у Мелони голоса? Какие перспективы у партии Мелони вообще?
10: Пока что Мелони доказала, что она довольно уверенно держится в седле, я думаю, что так и будет продолжаться, потому что она, в общем-то, себя ничем не скомпрометировала. Она ведет довольно независимую политику. Говорили, что Италия идет в фарватере США, но, видите, получается так, что она Трампу даже и возражает, что вызывает его растущее недовольство. Скорее всего, конечно, она удержится, потому что, в общем-то, таких реальных партий, которые могли бы ей составить конкуренцию, на данный момент нет. Конечно, Ваначчи вряд ли сможет оттянуть голоса, хотя, ну, в принципе, что-то возможно.
11: Кто в Италии реально лидирует по поддержке населения?
10: Конечно, много симпатий в отношении левых, много симпатий в отношении правых партий. Хотя, если брать Мелони, то, конечно, хотя ее и критикуют, но в основном поддерживают ее. Тут как ни крути. Я думаю, что пока нужно ставить на Мелони.
0: Сергей Езуитов, журналист из Рима. Как отмечают СМИ, взлетевшая за полгода с 2 до почти 8% рейтинг партии Ваначчи все-таки может стать проблемой для Мелони. И существует вероятность, что ей придется вступить с ним в коалицию, чтобы удержать свои позиции. Российские фигуристы завоевали 3 золотые медали на 3-м этапе юниорского гран-при в Бангкоке. София Дзепко и Лев Лазарев стали первыми в одиночном катании, а Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. Эти фигуристы обеспечили себе место в финале серии. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
12: Спорт с Григорием Гуреевым.
24: София Дзепко в Бангкоке шла второй после короткой программы. Она уступила японке Сумике Канадзаве всего 21 сотую балла, потому что судьи оштрафовали россиянку за слишком долгое начало. Но в произвольной Дзепко, которая вновь выступила в образе Тринити из «Матрицы», уверенно отыгралась, даже несмотря на падение. Как итог, 132,41 сотая балла за произвольную и 202,79 сотых в сумме. Вторая победа на этапах гран-при и выход в финал соревнований. София Дзепко призналась, что на этот раз победа была трудной. Видео размещено в телеграм-канале спортивного журналиста Константина Лесика.
13: Не буду лукавить, эти соревнования дались мне не очень просто, потому что перерыв между предыдущим этапом и этим был короткий. Еще достаточно непросто проходила смена часовых поясов. Но в любом случае для меня это очень ценный соревновательный опыт, очень полезный, за который я благодарны.
24: Мария Фефилова и Артем Валов подтвердили свой статус фаворитов среди юниоров. В танцах на льду они выиграли и короткую, и произвольные программы, набрав в общей сложности 166,09. Шансы россиян в финале юниорского гран-при в разговоре с Бизнес ФМ оценил член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
14: Про Фефилову и Валова многие специалисты говорят как о будущих звездах танцев на льду. Хорошие шансы сохранить свои элементы и, естественно, артистическое мастерство и у Софии, если не случится каких-то неожиданностей. Остается только сожалеть, что у наших фигуристов по одной квоте на каждый вид. Международный союз конькобежцев урезал их квоты с максимальных 3 до 1. В финале гран-при наши спортсмены, безусловно, будут бороться за золото.
24: Смог выиграть этап в Бангкоке и Лев Лазарев. После короткой программы он так же, как и Дзепко, шел вторым, но по показал 5 четверных в произвольной. Во взрослых соревнованиях Владислав Дикиджи победил на челленджере в Токио, а Евгений Семененко занял 3-е место. Успехи россиян происходят на фоне отозванных нейтральных статусов у Марка Кондратюка, Камилы Валиевой и 5-кратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Спортсмены подали апелляции на решение ISU. Они будут рассмотрены 9 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: В Бангкоке соперники российских юниоров Софии Дзепки и Льва Лазарева убрали флаги своих стран в знак солидарности перед совместным фото после награждения. А в Токио Владиславу Дикиджи большая часть зала аплодировала стоя.
15: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
16: Во вторник, 1 сентября, наши дети отправились в школу, а в главных футбольных лигах Европы закрылись летние трансферные окна. В нынешнем году это произошло на день позже. Последний понедельник августа – официальный выходной в Англии, а он пришелся на обычную дату окончания переходов – 31.08. И дедлайн продлили на один день. Именно клуб английской футбольной премьер-лиги этим летом удивил больше всех, потратив на трансферы 350 миллионов евро и еще почти 100 миллионов заплатив за аренду игроков. Если бы это был «Арсенал» или «Ман-Сити», то все было бы как обычно. Но такие суммы потратила команда, занимавшая в последних двух сезонах 17-е место и еле избежавшая ухода в чемпионшип. Второй дивизион английского футбола. Тоттенхэм Хотспер умудрился выиграть Лигу Европы год назад, несмотря на уход в Баварию своей главной звезды Харри Кейна. Но сейчас команда переживает худший период в АПЛ с момента создания лиги в 92-м. Шпоры возлагают огромные надежды на Сандро Тонали, за которого заплатили 108 миллионов евро, Матеуша Фернандеша, который стоил 99 миллионов, Савиньо за 88 миллионов и Ван Хекке за 60 миллионов. Из громких имен в аренде – египтянин Амар Мармуш. Обычно простым приобретением дорогих и талантливых футболистов команду не преобразить.

0: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал идею привлекать к службе добровольцев с категории «Д». Речь идет о тех, кто полностью не годен к военной службе по состоянию здоровья. Их предлагают привлекать в региональные подразделения для защиты объектов от дронов. С этой идеей от имени бойцов, получивших тяжелое ранение, к президенту обратился военкор Евгений Поддубный. В российские суды встраиваются 4 нейросети. Технологии внедряют на всех этапах судопроизводства, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов. По его словам, модели искусственного интеллекта обучаются на судебной практике. Краснов заявил, что Россия решает амбициозную задачу создания системы «Цифровое правосудие». Главная цель – максимально снизить судебные ошибки. Партия Марин Ле Пен намерена прекратить финансовую поддержку Украины в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году. Согласно результатам соцопросов, Ле Пен лидирует в гонке кандидатов на пост президента. Слово «Шумахер» внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова. Его используют как синоним слов «гонщик» и «лихач». Слово попало в Россию в конце 90-х годов, когда «Шумахер» стал популярным. Немец вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1». Рекордные 7 побед. Всего на счету «Шумахера» 91 победа на Гран-при. Сейчас именитый гонщик восстанавливается после несчастного случая на горнолыжном курорте Мирибель во французских Альпах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Появится ли в России система полноценного возмещения ущерба бизнесу, пострадавшему от ударов БПЛА, и включат ли террористическую угрозу в страховые риски? Глава РСПП Александр Шохин предложил свой вариант решения проблемы через докапитализацию национальной перестраховочной компании. Какова цена вопроса и что думает об этом бизнес? Литва и Латвия собираются ввести эмбарго на транзит российского зерна. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Москва начала перенаправлять экспорт зерна в балтийские порты после атак Украины на российскую инфраструктуру в Балтийском море. Экономического смысла в эмбарго для прибалтов нет. Эксперты говорят, что тут их ждут одни потери. Какие? ООН решила отправить на свалку истории самую популярную в мире картографическую проекцию Меркатор из-за претензий африканских стран. Те были сильно недовольны искажениями, из-за которых территория Африки выглядела равной Гренландии. Какую альтернативу нашли картам Меркатора и почему США были против? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Страховые компании повышают тарифы на защиту бизнеса от атак БПЛА и пересматривают условия страхования. Причина – резкий рост спроса на эту услугу со стороны селлеров-маркетплейсов. После начала атак на склады Wildberries и Озон продавцы стали в 7 раз чаще страховать свои товары, сообщала газета «Коммерсант». Но риски слишком высоки, поэтому страховщики не всегда соглашаются предоставлять такую услугу, а селлеры не понимают, в каких случаях им положена выплата. Продолжит Диана Чебанова.
3: На фоне роста спроса селлеров на страховку от БПЛА Ингосстрах объявил, что увеличит стоимость страхования товаров на Озон в 2.5 раза. Когда склады горят один за другим, многие компании вообще отказываются предоставлять такую услугу. В этой связи глава РСПП Александр Шохин в интервью «Вестям» предложил страховать склады от террористических угроз, включить их в перечень страховых рисков. Он тоже отметил, что не всякая компания станет страховать склады Wildberries и Озон при высоких рисках, поэтому нужна перестраховочная технология. И единственную в стране российскую национальную перестраховочную компанию необходимо докапитализировать. На рыночных условиях она тоже не потянет, сказал Шохин. Дело в том, что спрос на страховки будет расти и дальше. Компании, которые их продают, несут убытки, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
4: Раньше страховались единицы, сейчас спрос возрос в сотни раз, и стоимость тарифа, конечно, будет расти. Каждый раз пересматриваются и наполнение. Что-то, например, включается.

0: получается, вот на Валберес страхуются сами товары, которые на пункте нахождения товаров находятся, в момент транспортировки, но при этом на большом складе уже товар не будет застрахован. Частота этого страхового случая намного выше, чем когда товар транспортируется между складами и между пунктами вывоза. Страховые компании просчитывают риски. Чем больше этих рисков будет, тем будет больше ограничений по полису.
1: Как будет реализовываться предложение Российского союза промышленников и предпринимателей о перестраховании с Эллером, непонятно. Подробностей пока мало. На практике видно одно, что деньги за погоревший товар никто возвращать не торопится, говорит гендиректор Артека СПБ Артем Артюшенков. Его компания предоставляет складские услуги и фулфилмент для маркетплейсов.
2: Как селлеры страхуют на Озоне и Валбересе, просто какой-то побор. Никто тебе денег не вернет. Были какие-то возмещения от Валбереса, но это ни расчет непонятен. Только сейчас вот выгрузили список утраченных товаров. По какому расчету компенсации? Кому вообще? Ничего не понятно. И также и этой страховки. Вроде за них платишь, но денег никаких не получишь. Шохин, как это видит перестраховочная компания? Кто кому деньги будет платить? Вообще ничего не понятно. У нас новые сейчас клиенты приходят, интересуются, страхуете ли вы? Мы вообще не страхуем. Мы интересовались, в 3 или в 4 страховых звонили, не предлагают услуги страховки именно от БПЛА. Никто не хочет вписывать вот договор, что если БПЛА в тебя прилетел, мы тебе все возместим.
1: Пока продавцы находят способы защиты себя от рисков самостоятельно, рассказал Бизнес ФМ продавец товаров для праздников на маркетплейсах Эмиль.
3: Мы диверсифицируем наши товары по стране и отвозим на собственные склады маленькими партиями. Не боимся отгружать на Озон. Верим в то, что Ингострах выполнит свои обязательства. Наши товарные остатки на складах Озон не превышают одну неделю продаж. Таким образом, мы уменьшаем как раз стоимость этой страховки. Что касается Валберес, это большая проблема. Ни одна сейчас компания не страхует товары Валбереса. Причина не в том, что они не хотят страховать, а причина в том, что нужен обмен информации между Валбересом и страховой компанией. Также у страховой компании должен быть доступ к этим складам. Этого сейчас нет. Как только это исправится, тогда и будут страховые компании, которые готовы страховать товары на Валберес.
1: Валберес Бизнес ФМ подтвердили, что большинство страховых компаний не готовы страховать крупные логистические центры от БПЛА, так как нет достаточного объема перестрахования, и решение надо искать. Пока Marketplace вместе с Росгострах запустил добровольное страхование товаров от рисков БПЛА в партнерских фулфилмент-центрах. Это защита от полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА или их обломков, говорит представитель Wildberries & Drus Дмитрий Борщевский.
4: Страхование распространяется на товары, которые находятся на фулфилмент-центрах, подключенных к партнерской программе Wildberries, а страховщиком выступает компания Росгострах. Страхование является полностью добровольным, то есть продавцы могут самостоятельно подключить или отключить продукт в своем личном кабинете. А размер тарифа составляет 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся на ПФЦ. Также продавцы могут застраховать свои товары в пути, подключив другой страховой продукт, он называется страхование заказов. В августе этот сервис был дополнен рисками повреждений от БПЛА. Если продавец работает по модели ФБС, то страховка действует при нахождении товаров на складах и сортировочных центрах Wildberries с момента передачи товара Wildberries до момента, когда товар забрал покупатель. Также эта страховая программа компенсирует стоимость обратной логистики.
1: Озон сотрудничает с Ингострах. В случае ЧС обещает оперативное возмещение, но с оговоркой. Атака БПЛА должна быть признана терактом или диверсией. Так происходит далеко не всегда, комментирует представитель пресс-службы Озон.
5: Страховой полис покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией. Эта логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, в сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике. Тарифом управляет страховая компания. Плата за защиту товаров списывается ежедневно. Продавцам не нужно оплачивать страховку на год вперед. Они могут принимать решение о подключении полиса ежедневно. День оплачен, товары под защитой. Чтобы не переплачивать за страховку, мы рекомендуем предпринимателям делать поставки чаще, но меньшими партиями. Например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж.
1: Дневной тариф Озон с конца июля повысил более чем в 3 раза, объяснив это ростом рисков и отказов ряда страховщиков от возмещения. Wildberries 7 августа включила теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и подняла цену примерно на 40%. Диана Чубанова, Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
6: Латвия и Литва планируют остановить транзит российского зерна, узнал Рейтер. После атак ВСУ на российские южные порты Москва перенаправила экспорт в Прибалтику. По данным агентства, основной поток идет через Латвию, и в октябре объемы могут вырасти. Латвия обсудит полный запрет 8 сентября. Литва конкретных мер пока не называет, но ее премьер Синкевичус заявил, что использование литовской инфраструктуры для российского зерна противоречит ценностям страны, комментирует гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
7: Вот именно текущая ситуация с закрытием Азовско-Черноморского бассейна, это не критично, а существенно. В силу разных причин мы ограничивали раньше транзитный экспорт через порты прибалтийских стран нашего зерна и направляли их в наши порты. Порт Высоцкий, Усть-Луга, Калининград, работал еще немножко большой Санкт-Петербург в целом. Но сейчас, естественно, это будет не хватать наших портов, которые, ну, по моим оценкам, наша российская Балтика имеет где-то в районе 8 миллионов тонн в целом по году в перевалке зерна. Поэтому те мощности, которые есть у, скажем, 5 портов Прибалтики, это Вентспилс, Лиепая, Рига, Клайпеда и Муга, Таллин. Где-то мощности там в районе 23-25 миллионов тонн общее, по моим оценкам. Этот поток не был включен в мировую торговлю раньше. Он сейчас заработал, уже некоторые грузы прошли, даже в августе я видел, что там порядка 100 с чем-то тысяч тонн проходило через порты прибалтийских стран. В прошлом сезоне там прошло около 1 миллиона тонн всего лишь нашего транзита. Они бы, конечно, нам очень были нужны, полезны, в том ключе, что заменили бы именно выпадение Азово-Черноморского бассейна из экспортных программ по зерну, по шроту, по растительным маслам в том числе.
8: Есть ли у стран Балтии какие-то юридические основания для такого запрета с точки зрения правил торговой организации Всемирной, да, ВТО и, или Евросоюза? Или это такое чисто политическое решение?
7: Вне всякого сомнения, это политическое решение, и учитывая их русофобскую позицию в целом, она самая такая яркая, острая из всего Европейского Союза. На правила ВТО все, в общем-то, уже давно, так сказать, не обращают внимания. По Евросоюзу, я думаю, что тут вообще нет никаких проблем. Поэтому с юридической точки зрения они вполне могут такое себе допустить. Ну, конечно же, это на самом деле является для них, ну, как выстрел в ногу, потому что это не соответствует их экономическим интересам. Они могли бы очень мощно и сильно заработать на наших грузах.
6: Владимир Петриченко, компания «Прозерно». По данным эксперта, пропускная мощность прибалтийских портов по зерну составляет в Латвии Вентспилс и Лиепая по 2,5 миллиона тонн в год каждая. Рига – 7,5 миллиона тонн. Клайпеда в Литве – 9-10 миллионов. Муга – это новоталлинский элеватор, около 2 миллионов тонн. ООН проголосовала за принятие новой картографической проекции Equal Earth. Новая карта отражает реальные масштабы Африки в отношении других континентов и стран. За резолюцию исправить карту, инициированную Того и получившую поддержку Африканского Союза, проголосовали 164 страны, включая Францию и Великобританию.
9: Подробности.
10: Проект Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используется проекция Меркатора, созданная в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблемы есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находятся ближе к нему. Так, на карте Меркатора Гренландия размером с Африку. В реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. Искажение этой карты является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В преддверии голосования глава Того заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты.
6: При голосовании были и несогласные. Против выступили Соединенные Штаты. Представитель США в ООН Ирина Ференцевич заявила, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных, реальных мировых проблемах, ООН обсуждает издержки картографических проектов 16 века.
11: Подобные резолюции и продвигаемая идеологическая повестка дня – это своего рода ракушки, облепившие нашу работу здесь и подрывающие авторитет ООН. Когда в организации задаются вопросом, почему она утрачивает легитимность в глазах мирового сообщества и почему ее раз за разом не воспринимают всерьез, мы указываем именно на такие резолюции. Мы призываем страны проявить здравый смысл и полностью отвергнуть эту резолюцию. Соединенные Штаты проголосуют против нее.
6: Резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы и используемые в повседневной жизни карты.
9: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Малогабаритное жилье. Давний лидер покупательского хит-парада. Пусть квадратный метр в таких квартирах обычно дороже, чем в лотах попросторнее, зато общий чек сделки относительно низкий и позволяет, не окончательно разорившись, выйти даже на московский рынок. Причем, как отмечают аналитики «Домклик», малометражки редко рассматриваются как долгосрочный вариант. Скорее, как актив, который можно удачно и практически без простоев сдавать, или как стартовое временное жилье, которое через какое-то время можно быстро и с хорошим наваром продать, чтобы купить другое, попросторнее. Изучив расклад сил на российском рынке квартир общей площадью до 28 квадратных метров, в «Домклик» говорят, что доля такого жилья в объеме предложения ряда регионов продолжает расти. Сейчас абсолютными лидерами в общей структуре экспозиции остаются Санкт-Петербург, 22,1%, и Ленинградская область, 16,8%. Москва, еще год назад занимавшая значительную долю малометражного рынка, 9,7% от общероссийского объема предложения, к августу 26 года сократила свое присутствие до 6,7%. А доля малогабаритных квартир внутри самой столицы упала с 11,5% до 6,6%. На это повлиял как запрет на их проектирование в новостройках, так и вымывание малометражек в периоды ажиотажного спроса, а таких в последнее время было несколько. Но вообще в данном случае Москва точно не Россия. Что там 28 квадратов? По оценкам компании «Метриум», с рынка новостроек старой Москвы постепенно исчезают даже квартиры площадью до 40 квадратных метров. С июня 25 по июнь 26 года предложение таких лотов упало в столичном премиуме на 1%, в бизнес-классе на 18%, а на рынке жилья массового спроса сразу на 39%. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на «Бизнес FM».
6: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. ПИК готовится уйти с биржи 7 сентября. Совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал более 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После новости акции ПИК упали примерно на 4% и сейчас стоят около 552 рублей. Что может стоять за решением ПИК отказаться от публичного статуса и могут ли его примеры последовать другие застройщики? Объясняет девелопер, юрист по градостроительству и земельному праву, операционный директор М9 Development Антон Миниджан.
13: Уход уход компании ПИК с рынка акций процедуру делистинга преследует скорее стратегические и технические цели. Акционирование – это один из способов внешнего финансирования. Сейчас такой способ мог стать неприоритетным для компании. Для таких решений, как уход с биржи, часто есть сразу несколько оснований. Первой причиной может быть снижение стоимости заимствования. В период уменьшения маржинальности девелоперского бизнеса компании работают над оптимизацией затрат, и удешевление кредитных средств банков может быть ценнее финансового потока от акционеров. В 2026 произошло ужесточение требований Банка России к кредитованию компании с высокой долговой нагрузкой, которой в силу проектного финансирования является компания ПИК. Как вариант, акционерная структура для компании ПИК перестала быть выгодной. Второй причиной может быть упрощение процедур стратегического управления компанией и улучшение ее мобильности на быстро меняющемся рынке недвижимости. Ведь акционерное общество при доле миноритариев более 5% должно согласовывать основные решения со всеми акционерами через громоздкую процедуру согласования и извещений. Третья причина может быть основной. Есть какой-то стратегический план развития, типа слияния, продажи или дробления, который проще утвердить без миноритариев. С большой долей вероятности после окончания процедуры делистинга рынок может увидеть яркие шаги в каком-то новом направлении компании ПИК. При этом изменение корпоративной структуры, пусть даже такого крупного игрока рынка, никак не повлияет на цены квадратного метра жилья в России. Ключевые факторы влияния на цены жилья – это покупательская способность людей, законодательные изменения и себестоимость строительства. Но эффекты от изменения системы акционирования компании ПИК могут быть в выходе ПИК на новые форматы. Вполне можно ожидать аналогичных действий и от других компаний девелоперского рынка жилья России.
6: Антон Миниджан, девелопер. Насколько вообще оправдано сохранять биржевой статус, когда капитал компании практически полностью консолидирован? И можно ли переносить историю ПИК на весь сектор, объясняет партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры», руководитель корпоративной и арбитражной практики Кирилл Саськов.
14: ПИК, уходя с биржи, уходит не из бизнеса, а, по сути, меняет публичный статус. Формально компания остается публичной, но подавляющий контроль уже сосредоточен, по сути, в руках одного собственника. В этой ситуации, когда в обращении остается фактически менее 2% акций, вполне резонный вопрос может возникать для собственника, а для чего ему сохранять статус публичной компании, если основная часть капитала уже фактически сконцентрирована в его руках. Публичный статус – это не только возможность торговать акциями на бирже, но это одновременно и серьезные дополнительные обязанности. И раскрытие информации, и различные корпоративные процедуры, взаимодействие с миноритарными акционерами. Если компания активно привлекает капитал через биржу, тогда, конечно, такие издержки могут быть оправданы. Но если основной капитал уже сконцентрирован в одних руках, и в данный конкретный момент привлечение стороннего капитала не оправдано, то одному владельцу в рамках банально экономического смысла оставаться публичной компанией становится не нужно. Для ПИКа, наверное, это будет упрощение деятельности за счет снижения вот такого рода публичных обязанностей. На сам бизнес напрямую это не влияет. ПИК продолжает строить, продавать жилье, взаимодействовать с банками, с подрядчиками, покупателями. Непубличный статус даже может быть удобнее с точки зрения каких-то долгосрочных стратегий. Фактически появляется возможность принимать управленческие решения, не оглядываясь на реакцию биржи с изменением увеличение котировок. Говоря о других застройщиках, не стоит рассчитывать на массовый уход с биржи российских застройщиков. Наиболее логичен он будет для компаний, которые таким же аналогичным образом уже сконцентрировали в одних руках одного акционера или группы аффилированных акционеров.
6: Кирилл Саськов, эксперт. Из основного индекса Мосбиржи ПИК исключили еще в июне, а с 18 сентября его бумаги уберут также из индекса широкого рынка и индекса недвижимости. Американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как подчеркивает издание, Иран намерен затягивать противостояние США до промежуточных выборов, а четкой стратегии у администрации Трампа так и нет. Она делает ставку на санкции, но тут есть риск новой эскалации. Источники американской разведки допускают новые атаки на базы и суда в Ормузском проливе уже в ближайшие недели. В Иране сейчас идут споры. С одной стороны, президент Пезешкиан, который выступает за переговоры с США, а с другой – силовики Ксира и духовенство во главе с Хаменеи, считающие Трампа ненадежным партнером и настаивающие на продолжении конфликта, говорит политолог, эксперт финансового университета Фархад Ибрагимов.
15: Масштабы Хамини находятся в довольно непростом положении. С одной стороны, он хотел бы прекратить боевые действия, потому что он понимает, что жизнь продолжается, и нужно все равно войну заканчивать. Экономика говорит свое дело, инфляция продолжает расти, конечно, не такими безумными темпами, о чем там Дональд Трамп рассказывает про 300%, он бы еще 3,5% сказал бы. Нет, инфляция 46%, но это тоже немало. Это девальвация национальной валюты. $1 примерно стоит 2 миллиона иранских реалов. Это гигантский на самом деле показатель. Конечно же, рост безработицы. В общем, все это так или иначе влияет на Моштабу Хамини и Пезешкиан, как президент страны, который отвечает за экономический блок, ему вот эти доводы приводят. А с другой стороны, есть справедливые доводы и у противоположной стороны, у военного блока, у духовенства, которое считает, что как можно договариваться с Трампом сегодня, если он за свои слова не отвечает. И да, Иран стал себя ощущать гораздо увереннее, потому что иранцы поняли, что арабы не в состоянии самостоятельно наносить по Ирану ответный удар. Да и американские базы не спасают в огне. Поэтому, конечно, все эти события придают Ирану уверенности и ощущение того, что они смогут и дальше вести войну. Но другое дело, хватит ли у Ирана ресурсов. Иран в идеале хочет покончить с войной. Они не деморализованы ни в коей мере, но им надоело находиться в подвешенном состоянии. И либо мы продолжаем, Иран готов идти воевать и сдаваться, в отличие там, от той же самой Сирии, Ливии, он не намерен. Либо давайте заключать полномасштабное соглашение мировое, которое подразумевало бы налаживание контактов. Но все же понимают в Тегеране, что без израильского фактора американцы сделать ничего не могут. Тегеранцы милые бронятся, только тешатся, но сегодня они ругают, завтра помирятся. И до тех пор, пока израильский фактор будет превалировать в Белом доме и оказывать влияние на принятие решений в Соединенных Штатах, говорить о каком-то реальном мире не приходится. И именно это силовики иранские пытаются донести до масштабы Хамини.
16: Почему Иран решил действовать именно сейчас?
15: Иран просто пользуется временем, удобным случаем. Пока есть возможность, где нужно будет нанести удар, они нанесут. В нужное время они будут, значит, говорить о каких-то переговорах. Это же все-таки Восток, причем иранская дипломатия, ей ни много ни мало 3,5 тысячи лет. И вот эти все тонкие нюансы, они чувствуют значительно лучше, чем многие другие на Ближнем Востоке, те же самые арабы или даже турки с пакистанцами. Поэтому иранцы считают, что пока, если есть возможность вот так лавировать между этими острыми углами, то почему бы и не воспользоваться этим моментом, чтобы заодно показать всему миру, что страна продолжает свое сопротивление. И вот так сдаваться она не намерена.
6: Фархад Ибрагимов, финансовый университет. Ранее израильское издание «Маариф» сообщало, что Иран готовит масштабную атаку на Израиль с привлечением всех региональных союзников Хамаса, Хизбаллы, йеменских хуситов и шиитских группировок в Ираке. Между Москвой и столицей Пакистана Исламабадом могут появиться прямые авиарейсы. Обе страны сейчас работают над запуском авиасообщения. Об этом на полях ВЭФ сообщил посол Пакистана в России. В частности, готовят первый рейс авиакомпании «Флай Джинах» в московский аэропорт Домодедово. Кому может быть интересно это направление, комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макартачан.
17: Туристическая перспектива рейсов в Исламабад крайне невысокая. Россияне в Пакистан не хотят в Исламабад, в Лахор или в Карачи. Никакого спроса нет. В первую очередь, рейсы эти планируются только с одной целью – возить рабочую силу, рабочих мигрантов. Все. Другой какой-либо цели у рейсов Россия-Пакистан нет и ближайшие годы быть не может. Туристическая привлекательность Пакистана крайне низкая. Там нет пляжных отелей, если мы берем Карачи, с пляжами, где можно ходить в купальниках, свободная продажа алкоголя. Этого нет ничего. Теоретически, я бы рекомендовал музей в Лахоре. Это единственное, что я могу с лету вспомнить, где работал директором отец знаменитого английского писателя Киплинга. Там еще более-менее интересно. Но ехать ради одного музея в Пакистан, ну, наверное, не стоит. Это не для туристов, это рейсы для рабочих мигрантов. И они пока только планируются. Решение окончательно не принято.
6: Александр Макартачан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Осенью россияне смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны, сообщает РИА Новости. Планируется запустить рейсы в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку. Осенью также будут возобновлены рейсы Москва-Кувейт авиакомпании Jazeera Airways, приостановленные из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Начало полетов намечено на середину сентября. Полеты по маршруту Москва-Исламабад запланированы ежедневно с 1 октября.
9: Продолжительность жизни.
18: Мы можем прекрасно понимать, что пора меньше сидеть в телефоне, раньше ложиться спать или перестать покупать сладкое по дороге домой. Но одного решения часто оказывается недостаточно.
9: Журналист Алена Копылова.
18: В привычном контексте рука сама тянется к телефону, а ноги несут к знакомой витрине. Причина в том, что привычка постепенно перестает требовать полноценного сознательного решения. Когда мы осваиваем новое действие, мозгу приходится активно контролировать каждый этап. Но по мере повторения последовательность закрепляется, и все большую роль начинают играть структуры мозга, участвующие в формировании автоматического поведения. Постепенно отдельные шаги объединяются в своеобразную программу. Возникает знакомый цикл – сигнал, действие и результат. Например, уведомление на экране становится сигналом. Человек открывает социальную сеть и получает что-то интересное. После множества повторений достаточно одного сигнала, чтобы запустить всю последовательность почти автоматически. Важную роль здесь играет дофамин. Если действие неожиданно приносит хороший результат, дофаминовая система помогает мозгу запомнить. Эту последовательность стоит повторить. По мере обучения реакция начинает возникать уже не столько на саму награду, сколько на сигнал, который ее предсказывает. И тут становится понятно, почему сила воли часто проигрывает. Человек пытается сознательно подавить программу, которая сотни раз выполнялась автоматически. А привычное окружение продолжает постоянно запускать ее своими сигналами. Изменить поведение проще не запретом, а перестройкой самого цикла. Мозгу нужно много раз повторить новую последовательность, пока и она не станет той самой программой, которую однажды можно будет выполнять почти не задумываясь.
9: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Страны Большой Двадцатки договорились обмениваться данными по внедрению искусственного интеллекта в различных сферах. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. В интервью ТАСС он заявил, что передача рутинной работы нейросетям позволит серьезно ускорить рост мировой экономики. По его словам, расчеты с использованием цифровых финансовых активов позволяют проводить операции быстро и обойтись без западных финансовых институтов. С 2022 года в России значительно сократилось количество поддельных банкнот, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Чаще всего злоумышленники подделывают купюры номиналом 5000 рублей. В 2025 году таких банкнот правоохранители изъяли более 3000. Фальшивых 1000-рублевых выявлено немногим более 1100 штук и 178 номиналом 2000 рублей. Более мелкие купюры подделывают намного реже. До 30-го года в столице построят еще 30 станций метро. Об этом сообщил Сергей Собянин во время презентации новых объектов Москвы. Мэр столицы добавил, что уже построено 130 новых станций. Вместе с Владимиром Путиным он в день города открыл первый участок Рублево-Архангельской линии московского метро. Эта линия стала 17-й по счету. На ней 5 станций. Владимир Путин присвоил Михаилу Шафутинскому звание народного артиста России. Указ подписан 3 сентября, сообщает ТАСС. Примечательно, что 3 сентября – это песня из репертуара певца. Впервые он исполнил ее в 93-м году, а вскоре она стала визитной карточкой Шафутинского и хитом. Он исполняет ее на каждом концерте, поскольку его об этом просит публика. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц досрочно обеспечил однопартийцам поражение на воскресных региональных выборах, пишет Политика. В канун голосования в земле Саксония-Анхальт опросы прочат победу АДГ. Вопрос только в том, с каким преимуществом ее сторонники обойдут христианских демократов. Что это будет значить для оппозиции самого Мерца? Россия расширяет поставки энергоносителей по Северному морскому пути. Первая партия нефти через трубопровод «Восток-Ойл» отправилась к новому арктическому терминалу «Бухта Север». В перспективе годовая прокачка нефти в рамках проекта должна достичь 100 миллионов тонн. Троянский конь Кремля. Газета Financial Times увидел русский след в росте популярности правого итальянского политика Роберто Ваначчи, который, как считает издание, может отобрать часть голосов у Джорджа Мелони из-за своей критики и поддержки Украины. В ответ Ваначчи опубликовал фото в шапке-ушанке и со стопкой водки в руке и подписал его: «Объявлен агентом Кремля. Я в шоке». Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Канцлер Германии Мерц проиграет региональные выборы в это воскресенье, независимо от результата. Об этом пишет журнал «Политика». Он указывает, что экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. По некоторым опросам, АДГ более чем вдвое опережает Христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Мерц. Его самого «Политика» называют исторически слабым лидером Германии. На воскресных выборах сейчас все зависит от того, получит ли АДГ большинство в парламенте Саксонии-Анхальт или же нет. И оба эти варианта – это проигрыш для правящей партии, продолжает старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД Артем Соколов.
20: Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксонии-Анхальт является уже решенным вопросом, поскольку, согласно опросам общественного мнения, партия набирает предварительно 42% голосов, что делает ее безусловным победителем на выборах. Однако вопросом является не сам факт победы АДГ, а возможность этой партии сформировать правящую коалицию по итогам электоральной кампании. Если голосов, поданных за данную партию, будет достаточно для того, чтобы она смогла сформировать правительство в одиночку, то это будет серьезным изменением всей современной немецкой политики. Партия «Альтернатива для Германии» уже долгое время находится в состоянии бренд-маура, бойкота со стороны других политических сил. И приход к власти данной политической силы на земельном уровне будет означать крах этой политики, что в свою очередь будет означать серьезные проблемы для так называемых мейнстримовых политических сил, для Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и других. Для федерального правительства победа АДГ в Саксонии-Анхальт также будет серьезным ударом и, прежде всего, ударом для самого федерального канцлера Фридриха Мерца, который активно выступал за продолжение политики Бренмаура. Как отмечают многие эксперты, в Германии весьма вероятна ситуация, при которой канцлер будет вынужден подать в отставку, если «Альтернатива для Германии» сможет по итогам выборов сформировать правительство в Саксонии-Анхальт. Данное политическое изменение масштабное будет естественным образом коррелировать с социально-экономическими проблемами, с низким рейтингом федерального канцлера, и в сумме будет тем последним шагом, той последней каплей, которая переполнит чашу терпения прежде всего самих однопартийцев Фридриха Мерца по Христианско-демократическому союзу и вынудит его покинуть кресло федерального канцлера досрочно.
6: Артем Соколов, Институт европейских исследований МГИМО МИД. Выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт не сходят с первых полос немецких СМИ.
9: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
21: Газета Die Welt отмечает, что к выборам в Саксонии-Анхальт приковано внимание и за пределами Германии, в частности в Польше. Варшава опасается подъема партии «Альтернатива для Германии» после победы на выборах, что сама газета считает уже почти предрешенным. Основная причина беспокойства Польши в том, что она считает АДГ пророссийской партией. Выборы в Саксонии-Анхальт рассматриваются не просто как региональное событие, а как то, что будет определять политику Германии в будущем. От этого зависит в том числе и то, насколько, цитата, решительно Берлин будет поддерживать Киев. Tagesschau, однако, считает, что ситуация в Саксонии-Анхальт может и измениться, но с данными опросов все же трудно спорить. К тому же, исторически правые партии в этой федеральной земле показывали впечатляющие результаты. Та же АДГ на своих первых выборах в 2016 году получила в Саксонии-Анхальт 24% голосов, что на данный момент является ее лучшим результатом. Тем временем внутри партии ХДС канцлера Мерца, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, царит хаос. Цитата: «Проводятся как регулярные, так и тайные собрания. Повсюду ведутся лихорадочные телефонные звонки. И ХДС сейчас полностью зависит от того, какой результат покажет АДГ на выборах». Неназванный влиятельный политик от правящей партии охарактеризовал нынешнюю ситуацию для ХДС как, цитата, «наихудшая из всех времен».
6: Журнал «Политика» также отмечает, что и внутри правящего в Германии блока ХДС-ХСС растет недовольство действиями канцлера Мерца, и все громче звучат голоса за его отставку. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта Север». Об этом заявил Владимир Путин. Во время запуска проекта в порту сырье будут загружать на танкеры и дальше отправлять по Северному морскому пути.
9: Подробности.
0: «Восток Ойл» – крупный нефтяной проект на севере Красноярского края и в Янао, который развивают с 2020 года. Он объединяет несколько групп месторождений, а также инфраструктуру для добычи и вывоза нефти. Ресурсную базу проекта сейчас оценивают примерно в 7 миллиардов тонн. Причем инфраструктуру в Арктике во многом пришлось создавать с нуля. В 2021 году начали строить порт «Бухта Север» и нефтетранспортную систему. Чтобы вывести нефть к морю, построили нефтепровод «Ванкор-Паяха-Бухта Север» длиной почти 800 километров. По пути он пересекает Енисей по подводному переходу и выходит к Енисейскому заливу Карского моря в районе Диксона. Там нефть поступает в резервуары, затем ее загружают на танкеры и отправляют по Северному морскому пути. Терминал рассчитан на поставки в обе стороны, как на запад, так и в сторону азиатских рынков.
6: При этом на первом этапе новый маршрут будет работать в основном за счет уже добываемой нефти Ванкорского кластера. Что это значит для объемов добычи и экспорта, объясняет ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
2: «Восток Ойл» заявлен как очень масштабный проект и выход там на 30 даже миллионов тонн. Но говорить о том, что запуск «Восток Ойла» приведет к суммарному увеличению экспорта нефти из России или что Россия увеличит объем добычи на те самые 30 миллионов тонн, наверное, пока рановато, потому что проект предполагает, что в первую очередь в «Бухте Север» будет погружена нефть, которая сейчас сдается в систему транснефти и идет по нефтепроводу ВСТО в Китай. И дальше потом в Козьмино по ВСТО, и там грузятся в танкеры и так далее. Ну, та нефть, которая добывается в Ванкорском кластере, она теперь просто перенаправится с одного направления вот как раз в бухту Север и будет там грузиться. А потом, на последующих этапах, там будет добавлена уже собственная добыча тех месторождений, которые есть на балансе «Восток Ойла». И вот та самая большая ресурсная база, которая заявляется, она должна подключиться только на втором этапе. Пока это только перенаправление потоков нефти. Здесь нужно будет все-таки посмотреть, какой объем в итоге будет отгружен в 2027 году. Есть все-таки ряд сложностей у этого проекта, и встанет вопрос достаточности танкеров ледового класса, а там нужны танкеры ледового класса самого высокого, Арктик-7. Вторая сложность — это в целом ледовая нагрузка. Это уже район суровой Арктики, и вывоз логично делать тоже по восточной части Севморпути, вести в Азию. Поэтому я думаю, что максимальные объемы будут грузиться в период летней навигации, где-то, наверное, с мая по ноябрь. А вот зимой тут вполне возможно, что объемы вывоза уменьшатся. И опять же, задействование атомных ледоколов, это все приводит к увеличению себестоимости доставки. Основной, наверное, этап для «Восток Ойла» — это вот когда подключится собственная ресурсная база, когда добыча уже будет увеличиваться. И вот он, по сути, реализуется, чтобы можно было вывозить нефть, которая будет добываться непосредственно на ресурсной базе самого «Восток Ойла».
6: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. За весь прошлый год по Северному морскому пути перевезли около 37 миллионов тонн грузов, а «Восток Ойл» в перспективе может давать до 100 миллионов тонн нефти в год, то есть в 2,5 раза больше нынешнего годового грузопотока всей трассы. Футболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1, а лидер таблицы «Краснодар» потерял первые очки в текущем чемпионате. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
9: Футбол с Григорием Гуреевым.
22: Уже на 7-й минуте в Сергея Симака врезался армеец Жуао Виктор. Главный тренер питерского клуба в ответ толкнул бразильца, началась массовая потасовка. В результате бывший многолетний капитан ЦСКА ненадолго уходил в подтрибунное помещение. Сначала даже показалось, что это красная карточка, но нет, Сергей Богданович вернулся, отделался желтой. В дальнейшем почти весь тайм атаковал «Зенит». Максим Глушенков проверил на прочность перекладину. Но случился в концовке нелогичный эпизод. Александр Соболев зачем-то локтем заехал в своей штрафной по лицу Джамалуддину Абдул-Кадырову. Пенальти и Иван Обляков точен. Даниил Круговой имел хорошую возможность во втором тайме увеличить преимущество, но из выгодной позиции пробил ужасно, по-другому не скажешь. Не забиваешь ты, получаешь гол в свои ворота. Старое правило. Соболев исправился, забив головой. В концовке было нервно, и ничья не входила в планы команд. Армейцы были чуть острее, и хоть и транжирили моменты, в итоге им улыбнулась удача. А Бляков на 9-й добавленной минуте оказался самым расторопным на добивании. 2-1, и ЦСКА с 15 очками минимум на сутки вышел на второе место. Армейцы играют не очень выразительно, но пока не знают поражений. Зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что все решило бережное отношение к реализации моментов.
3: Вряд ли кто-то, кроме болельщиков ЦСКА, да и то самых убежденных, верил в победу армейцев в Санкт-Петербурге по ряду причин. ЦСКА набирает очки, но не всегда выглядит с точки зрения футбола прям вот здорово. Но, тем не менее, очки свои берет. А учитывая, что «Зенит» играл дома, вряд ли кто-то ожидал такого. Да и по ходу игры надо сказать, что как минимум-то на ничью «Зенит» наиграл по моменту. Скорее, может быть, даже и на победу, но это все сослагательное уже наклонение. Надо эти шансы было реализовывать. Вот у ЦСКА их было немного, но армейцы отнеслись к ним бережно и увозят 3 очка. Армейцы же достаточно грамотно оборонялись, хорошо использовали пространство для контратак, которое образовывалось, потому что «Зенит» большими силами шел вперед. Красно-синие были сильнее именно в реализации своих моментов. Реализация – это тоже важный скилл.
22: Краснодар впервые за 7 туров не выиграл. В Самаре горожане быстро забили и забили дважды. Счет своим голам в сезоне, как и в этой игре, открыл Джон Кордоба. Затем Жоао Бачи удвоил преимущество. Ну а во втором тайме Омар Рахманович сделал дубль и спас крылья. Ничья 2-2. Однако «Быки» по-прежнему идут первыми. У них 19 очков, и в этом туре никто не догонит. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев после игры в эфире Матч ТВ пообещал работу над ошибками.
4: Первый тайм хорошего качества был, наверное, один из лучших в сезоне. Во втором неправильно, прежде всего, с точки зрения отношения к игре действовали. Нужно играть максимально надежно, организованно в обороне. Пропустили гол, добавили нервозности, были моменты, чтобы забивать третий мяч, не воспользовались. В итоге нужно сделать правильные выводы, потому что так нельзя играть. Сегодня это проблема. И то, что не получилось, надо с этим разбираться. И заменами были мои ошибки. Кристиан, к сожалению, не смог продолжить, у него травма. И вынужденная была замена. И, наверное, там была ошибка. Нужно было выпустить другого футболиста и сыграть немножко по-другому.
22: А в Москве в день города прошла торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Торпедо» на Восточной улице. Реконструкция велась с 2022 года. Теперь вместимость арены увеличилась. Более 15 тысяч человек. Жаль, что «Торпедо» – легендарный клуб с историей, идет хоть и в группе лидеров, но в первой лиге, в которой находится уже пару десятков лет. С кратковременной возвращениями назад к сильнейшим. Последняя такая попытка вышла скандальной. Руководство подкупало судей, «Торпедо» лишили права играть в РПЛ, а гендиректор клуба Валерий Скородумов был приговорен 2 годам колонии. Что ж, есть надежда, что с новым стадионом для команды начнется новая жизнь. Григорий Гуреев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Между делом с Кирой Альтман.
23: Накануне 1 сентября мне важно дать слово Нюте Фидермессер, общественному деятелю, директору благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Нюта говорит о людях, о фондах и о цифрах акции «Дети вместо цветов».
24: То, что многие фонды эту акцию подхватили, это, во-первых, свидетельство того, что она классная. Это, наверное, единственная в России благотворительная акция, которая охватывает практически все семьи. Мы зарегистрировали название «Товарный знак», но мы никогда не возражали, если другие фонды тоже это делали. Потому что это действительно акция больше учительско-воспитательная, чем финансовая. Хотя в прошлом году мы собрали 96 миллионов рублей, в этом году надеемся собрать более 100 миллионов рублей. В прошлом и в этом году впервые нам помогает Министерство просвещения, не дай бог, не навязывая никому и не обязывая, а просто информируя, что эта акция есть, что она финансово прозрачная. В общей сложности на вырученные от одного года средства мы помогаем примерно 1000 семей. Это кажется мало, потому что если мы собрали, например, 90 миллионов и помогли 1000 семей, то это, будь здоров, какая сумма. Ну, действительно, в какой-то семье помощь нужна в размере 3 миллиона, если нужно и пандус сделать, и инвалидное кресло купить, и расходку для аппарата искусственной вентиляции легких. А в какой-то семье это 300 тысяч, потому что нужно купить специальное питание, которое поможет наладить обменные процессы, набрать вес, и мама перестанет бояться выходить с ребенком на улицу и как-то подпускать к нему других людей, потому что он перестанет быть таким слабеньким. Но вообще 1000 семей – это немало. Это тысяча судеб каждый год.
23: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», Кира Альтман, Бизнес ФМ.
5: Между делом на Бизнес ФМ.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Троянский конь Кремля. Так Financial Times назвала экстравагантного итальянского политика и бывшего генерала Роберто Ваначчи.
5: Подробности.
1: Как написала газета, Ваначчи называют способным осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони и снискать популярность у итальянцев из-за критики поддержки Украины. Ваначчи в ответ на эту публикацию выложил фото в российской армейской шапке и с рюмкой водки в руке и саркастично подписал, что в ужасе узнал, что он пророссийский, потому что критиковал цены на бензин. По его словам, недовольство ценами на топливо разделяют миллионы итальянцев. Цитата. «Ни один из которых не отчитывается перед Лубянкой». По данным Financial Times, Ваначчи выступает за прекращение финансирования и поставок оружия Украине, восстановление торговли с Россией и пересмотр международных обязательств Италии, в том числе и возможный выход из НАТО. Согласно летним опросам, его партия «Национальное будущее» набрала порядка 7-6%. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти не позже декабря 2027 года. Однако Bloomberg писал, что Мелони может инициировать их уже в апреле, опасаясь, что чем дольше она будет ждать, тем сильнее упадет ее рейтинг.
6: Джорджа Мелони уже побила рекорд Сильвио Берлускони. Ее правительство стало самым живучим в послевоенной истории Италии. Оно находится у власти 1413 дней. Устойчивость Мелони обеспечила ее прагматизм, но чем ближе выборы, тем чаще звучат разговоры о теряющей позиции правоцентристской коалиции, которой может угрожать Роберто Ваначчи. Так ли это и какие сейчас на самом деле настроения в Италии, говорит журналист из Рима Сергей Иезуитов.
7: Как политик, я считаю, что он из себя ничего особого не представляет, учитывая его прошлое, учитывая его взгляды. Недавно создал новую партию свою, которую он собирается продвигать. Она называется «Национальное будущее». Когда дают название партии, он не учитывает менталитет итальянцев, потому что для итальянцев, когда говорят «национально», это прежде всего отсыл к периоду Муссолини. И надо сказать, что в Италии, конечно, есть его сторонники, но в большинстве своем итальянцы Муссолини не поддерживают и считают, что он принес в стране гораздо больше бед, чем сделал добра. На этой платформе Роберто Ваначчи хочет продвигаться дальше в большую политику. Если рассматривать его политическую программу, там два пункта, которые среди итальянцев подвергаются очень большой критике. Это его предложение запретить аборты. И второе, то, что касается инвалидов, а инвалиды – это очень чувствительная тема в Италии. Он предлагает сегрегационную модель, когда дети, у которых есть определенные отклонения в развитии, будут учиться в специально созданных классах для этого. Потому что в настоящее время таких классов нет, и дети, в общем-то, у которых есть определенные проблемы, они учатся в нормальных школах. Если рассматривать его как личность, то генерал в отставке, генерал итальянской армии, имеет награды, работал военным атташе в России, написал книгу. И итальянцы высказывают еще и такие мнения, что человек, который работал в России, вполне мог быть связан с определенными структурами.
16: Есть ли у него какая-то реальная, хоть сколько-нибудь поддержка в обществе?
7: Если говорить о поддержке, можно сравнить с поддержкой Иосифа Виссарионовича Сталина в России и с поддержкой тех, кто ностальгирует по временам Муссолини, когда можно было запереть дверь на ключик и положить ключик под половичок у входа, когда мафию загнали в подполье. Были очень большие социальные льготы. Но это, скорее всего, возрастной сегмент будут люди старше 70. Молодежь, она в большинстве своем аполитичная, она поддерживает левые партии, его политические программы. И все, в общем-то, так довольно хлипко выглядят. И, в общем-то, я считаю, что они не принесут реальной пользы никакой.
16: Сможет ли он отобрать у Мелони голоса? Какие перспективы у партии Мелони вообще?
7: Пока что Мелони доказала, что она довольно уверенно держится в седле. Я думаю, что так и будет продолжаться, потому что она, в общем-то, себя ничем не скомпрометировала. Она ведет довольно независимую политику. Говорили, что Италия идет в фарватере США, но, видите, получается так, что она Трампу даже и возражает, что вызывает его растущее недовольство. Скорее всего, конечно, она удержится, потому что, в общем-то, таких реальных партий, которые могли бы ей составить конкуренцию, на данный момент нет. Конечно, Ваначчи вряд ли сможет оттянуть голоса, хотя, ну, в принципе, что-то возможно.
16: Кто в Италии реально лидирует по поддержке населения?
7: Конечно, много симпатий в отношении левых, много симпатий в отношении движения правых партий. Хотя, если брать Мелони, то, конечно, хотя ее и критикуют, но в основном поддерживают ее. Тут как ни крути. Я думаю, что пока нужно ставить на Мелони.
6: Сергей Езуитов, журналист из Рима. Как отмечают СМИ, взлетевшая за полгода с 2 до почти 8% рейтинг партии Ваначчи все-таки может стать проблемой для Мелони. И существует вероятность, что ей придется вступить с ним в коалицию, чтобы удержать свои позиции. Российские фигуристы завоевали 3 золотые медали на 3-м этапе юниорского гран-при в Бангкоке. София Дзепко и Лев Лазарев стали первыми в одиночном катании, а Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. Эти фигуристы обеспечили себе место в финале серии. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
8: Спорт с Григорием Гуреевым.
22: София Дзепко в Бангкоке шла второй после короткой программы. Она уступила японке Сумике Канадзаве всего 21 сотую балла, потому что судьи оштрафовали россиянку за слишком долгое начало. Но в произвольной Дзепко, которая вновь выступила в образе Тринити из «Матрицы», уверенно отыгралась, даже несмотря на падение. Как итог, 132,41 балла за произвольную и 202,79 сотых в сумме. Вторая победа на этапах гран-при и выход в финал соревнований. София Дзепко призналась, что на этот раз победа была трудной. Видео размещено в телеграм-канале спортивного журналиста Константина Лесика.
10: Не буду лукавить, эти соревнования дались мне не очень просто, потому что перерыв между предыдущим этапом и этим был короткий. Еще достаточно непросто проходила смена часовых поясов. Но в любом случае для меня это очень ценный соревновательный опыт, очень полезный, за который я благодарны.
22: Мария Фефилова и Артем Валов подтвердили свой статус фаворитов среди юниоров. В танцах на льду они выиграли и короткую, и произвольные программы, набрав в общей сложности 166,09. Шансы россиян в финале юниорского гран-при в разговоре с Business FM оценил член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
11: Про Фефилову и Валова многие специалисты говорят как о будущих звездах танцев на льду. Хорошие шансы сохранить свои элементы и, естественно, артистическое мастерство и у Софии, если не случится каких-то неожиданностей. Остается только сожалеть, что у наших фигуристов по одной квоте на каждый вид. Международный союз конькобежцев урезал их квоты с максимальных 3 до 1. В финале гран-при наши спортсмены, безусловно, будут бороться за золото.
22: Смог выиграть этап в Бангкоке и Лев Лазарев. После короткой программы он так же, как и Дзепко, шел вторым, но показал 5 четверных в произвольной. Во взрослых соревнованиях Владислав Дикиджи победил на челленджере в Токио, а Евгений Семененко занял 3-е место. Успехи россиян происходят на фоне отозванных нейтральных статусов у Марка Кондратюка, Камилы Валиевой и 5-кратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Спортсмены подали апелляции на решение ISU. Они будут рассмотрены 9 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
6: В Бангкоке соперники российских юниоров Софии Дзепки и Льва Лазарева убрали флаги своих стран в знак солидарности перед совместным фото после награждения. А в Токио Владиславу Дикиджи большая часть зала аплодировала стоя.
8: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
12: Четверг вечером в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В этом сезоне формат остался прежним. 36 коллективов, которые пробились в основную стадию турнира, распределяются по 4 корзинам. Затем алгоритм случайных чисел подбирает каждой команде 8 соперников. По 2 из каждой корзины. Клубы проведут по 4 матча дома и в гостях. По результатам этих игр первые 8 выходят напрямую в 1/8 финала. Команды с 9 по 24 место оспорят право выступать в плей-офф в стыковых матчах. А последние 8 едут домой. Тут никаких переходов в турнир УЕФА рангом ниже не предусмотрено. В этом розыгрыше главного футбольного трофея Европы снова несколько новичков. Впервые в Лиге чемпионов сыграет итальянский Комо 1907. 2 года назад тренером Комо стал легендарный Сеск Фабрегас. И команда со скромным стадионом на 13 тысяч зрителей заняла 4-е место в серии А. Они среди сильнейших, оттеснив Милан и Ювентус в Лигу Европы. Стоимость состава более чем серьезные 470 миллионов евро. А перед сезоном в клуб перешли Трево Чалабай из Челси и Альваро Моррата из Милана. Через квалификацию пробился в ЛЧ бакинский «Сабах». Чемпион Азербайджана, созданный в 2017 году, приходит в турнир сильнейших составом стоимостью всего 17 миллионов евро. Это не один игрок, а весь клуб. Но мы помним подвиги норвежского Бодю Глимт, в котором тоже не было суперзвезд. А с таким упорным тренером, как Валдес Домбраускас, который свои призовые из «Кто хочет стать миллионером» потратил на тренерские курсы в Англии, возможно, все. Уже 8 сентября начнется главный футбольный праздник Старого Света, и уверен, в нем снова будут интересные сюрпризы.
8: Спорт и деньги на Бизнес FM. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
13: И буквально через час Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
8: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.

0: задачу создания системы «Цифровое правосудие». Главная ее цель – максимально снизить судебные ошибки. Партия Марин Ле Пен намерена прекратить финансовую поддержку Украины в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году. Согласно результатам соцопросов, Ле Пен лидирует в гонке кандидатов на пост президента. Слово «шумахер» внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова. Его используют как синоним слов «гонщик» и «лихач». Слово попало в Россию в конце 90-х годов, когда «шумахер» стал популярным. Немец вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1». Рекордные 7 побед. Всего на счету «шумахера» 91 победа на гран-при. Сейчас именитый гонщик восстанавливается после несчастного случая на горнолыжном курорте Мирибель во французских Альпах. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Появится ли в России система полноценного возмещения ущерба бизнесу, пострадавшему от ударов БПЛА, и включат ли террористическую угрозу в страховые риски? Глава РСПП Александр Шохин предложил свой вариант решения проблемы через докапитализацию национальной перестраховочной компании. Какова цена вопроса и что думает об этом бизнес? Литва и Латвия собираются ввести эмбарго на транзит российского зерна. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Москва начала перенаправлять экспорт зерна в балтийские порты после атак Украины на российскую инфраструктуру в Балтийском море. Экономического смысла в эмбарго для прибалтов нет. Эксперты говорят, что тут их ждут одни потери. Какие? ООН решила отправить на свалку истории самую популярную в мире картографическую проекцию Меркатор из-за претензий африканских стран. Те были сильно недовольны искажениями, из-за которых территория Африки выглядела равной Гренландии. Какую альтернативу нашли картам Меркатора и почему США были против? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Страховые компании повышают тарифы на защиту бизнеса от атак БПЛА и пересматривают условия страхования. Причина – резкий рост спроса на эту услугу со стороны селлеров-маркетплейсов. После начала атак на склады Wildberries и Озон продавцы стали в 7 раз чаще страховать свои товары, сообщала газета «Коммерсант». Но риски слишком высоки, поэтому страховщики не всегда соглашаются предоставлять такую услугу, а селлеры не понимают, в каких случаях им положена выплата. Продолжит Диана Чебанова.
3: На фоне роста спроса селлеров на страховку от БПЛА Ингосстрах объявил, что увеличит стоимость страхования товаров на Озон в 2.5 раза. Когда склады горят один за другим, многие компании вообще отказываются предоставлять такую услугу. В этой связи глава РСПП Александр Шохин в интервью «Вестям» предложил страховать склады от террористических угроз, включить их в перечень страховых рисков. Он тоже отметил, что не всякая компания станет страховать склады Wildberries и Озон при высоких рисках, поэтому нужна перестраховочная технология. И единственную в стране российскую национальную перестраховочную компанию необходимо докапитализировать. На рыночных условиях она тоже не потянет, сказал Шохин. Дело в том, что спрос на страховки будет расти и дальше. Компании, которые их продают, несут убытки, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
4: Раньше страховались единицы, сейчас спрос возрос в сотни раз, и стоимость тарифа, конечно, будет расти. Каждый раз пересматриваются и наполнение. Что-то, например, включается, вот на Wildberries страхуются сами товары, которые на пункте нахождения товаров находятся в момент транспортировки, но при этом на большом складе уже товар не будет застрахован. Частота этого страхового случая намного выше, чем когда товар транспортируется между складами и между пунктами вывоза. Страховые компании просчитывают риски. Чем больше этих рисков будет, тем будет больше ограничений по полису.
3: Как будет реализовываться предложение Российского союза промышленников и предпринимателей о перестраховании селлерам непонятно. Подробностей пока мало. На практике видно одно, что деньги за погоревший товар никто возвращать не торопится, говорит гендиректор Артека СПБ Артем Артюшенков. Его компания предоставляет складские услуги и фулфилмент для маркетплейсов.
5: Как селлеры страхуют на Озоне и Wildberries, просто какой-то побор. Никто тебе денег не вернет. Были какие-то возмещения от Wildberries, но это не расчет непонятен. Только сейчас вот выгрузили список утраченных товаров. По какому расчету компенсации, кому вообще ничего не понятно. И также и этой страховки. Вроде за них платишь, но денег никаких.

0: не получишь. Шохин, как это видит перестраховочная компания, кто кому деньги будет платить, вообще ничего не понятно. У нас новые сейчас клиенты приходят, интересуются, страхуете ли вы. Мы вообще не страхуем. Мы интересовались, в 3 или в 4 страховых звонили, не предлагают услуги страховки именно от БПЛА. Никто не хочет вписывать вот договор, что если БПЛА в тебя прилетел, мы тебе все возместим.
1: Пока продавцы находят способы защиты себя от рисков самостоятельно, рассказал Бизнес ФМ продавец товаров для праздников на маркетплейсов Эмиль.
2: Мы диверсифицируем наши товары по стране и отвозим на собственные склады маленькими партиями. Не боимся отгружать на Озон. Верим в то, что Ингострах выполнит свои обязательства. Наши товарные остатки на складах Озон не превышают одну неделю продаж. Таким образом, мы уменьшаем как раз стоимость этой страховки. Что касается Валберес, это большая проблема. Ни одна сейчас компания не страхует товары Валбереса. Причина не в том, что они не хотят страховать, а причина в том, что нужен обмен информации между Валбересом и страховой компанией. Также у страховой компании должен быть доступ к этим складам. Этого сейчас нет. Как только это исправится, тогда и будут страховые компании, которые готовы страховать товары на Валберес.
1: Валберес Бизнес ФМ подтвердили, что большинство страховых компаний не готовы страховать крупные логистические центры от БПЛА, так как нет достаточного объема перестрахования, и решение надо искать. Пока Marketplace вместе с Росгосстрах запустил добровольное страхование товаров от рисков БПЛА в партнерских фулфилмент-центрах. Это защита от полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА или их обломков, говорит представитель Wildberries & Drus Дмитрий Борщевский.
3: Страхование распространяется на товары, которые находятся на фулфилмент-центрах, подключенных к партнерской программе Wildberries. А страховщиком выступает компания Росгосстрах. Страхование является полностью добровольным, то есть продавцы могут самостоятельно подключить или отключить продукт в своем личном кабинете. А размер тарифа составляет 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся на ПФЦ. Также продавцы могут застраховать свои товары в пути, подключив другой страховой продукт, он называется страхование заказов. В августе этот сервис был дополнен рисками повреждений от БПЛА. Если продавец работает по модели ФБС, то страховка действует при нахождении товаров на складах и сортировочных центрах Wildberries с момента передачи товара Wildberries до момента, когда товар забрал покупатель. Также эта страховая программа компенсирует стоимость обратной логистики.
1: Озон сотрудничает с Ингострах. В случае ЧС обещает оперативное возмещение, но с оговоркой. Атака БПЛА должна быть признана терактом или диверсией. Так происходит далеко не всегда, комментирует представитель пресс-службы Озон.
4: Страховой полис покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией. Эта логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике. Тарифом управляет страховая компания. Плата за защиту товаров списывается ежедневно. Продавцам не нужно оплачивать страховку на год вперед. Они могут принимать решение о подключении полиса ежедневно. День оплачен, товары под защитой. Чтобы не приплачивать за страховку, мы рекомендуем предпринимателям делать поставки чаще, но меньшими партиями. Например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж.
1: Дневной тариф Озон с конца июля повысил более чем в 3 раза, объяснив это ростом рисков и отказов ряда страховщиков от возмещения. Wildberries 7 августа включила теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и подняла цену примерно на 40%. Диана Чубанова, Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Латвия и Литва планируют остановить транзит российского зерна, узнал Рейтер. После атак ВСУ на российские южные порты Москва перенаправила экспорт в Прибалтику. По данным агентства, основной поток идет через Латвию, и в октябре объемы могут вырасти. Латвия обсудит полный запрет 8 сентября. Литва конкретных мер пока не называет, но ее премьер Синкевичус заявил, что использование литовской инфраструктуры для российского зерна противоречит ценностям страны, комментирует гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
6: Вот именно текущая ситуация с закрытием Азовско-Черноморского бассейна, это не критично, а существенно. В силу разных причин мы ограничивали раньше транзитный экспорт через порты прибалтийских стран нашего зерна и направляли их в наши порты. Порт Высоцкий, Усть-Луга, Калининград, работал еще немножко большой Санкт-Петербург в целом. Но сейчас, естественно, это будет не хватать наших портов, которые, ну, по моим оценкам, наша российская Балтика Республика имеет где-то в районе 8 миллионов тонн в целом по году перевалки зерна. Поэтому те мощности, которые есть у, скажем, 5 портов Прибалтики, это Вентспилс, Лиепая, Рига, Клайпеда и Муга, Таллин. Где-то мощности там в районе 23-25 миллионов тонн общее, по моим оценкам. Этот поток не был включен в мировую торговлю раньше. Он сейчас заработал, уже некоторые грузы прошли. Даже в августе я видел, что там порядка 100 с чем-то тысяч тонн проходило через порты прибалтийских стран. В прошлом сезоне там прошло около 1 миллиона тонн всего лишь нашего транзита. Они бы, конечно, нам очень были нужны, полезны, в том ключе, что заменили бы именно выпадение Азово-Черноморского бассейна из экспортных программ по зерну, по шроту, по растительным маслам в том числе.
7: Есть ли у стран Балтии какие-то юридические основания для такого запрета с точки зрения правил торговой организации Всемирной, да, ВТО и, или Евросоюза? Или это такое чисто политическое решение?
6: Вне всякого сомнения, это политическое решение, и учитывая их русофобскую позицию в целом, она самая такая яркая, острая из всего Европейского Союза. На правила ВТО все, в общем-то, уже давно, так сказать, не обращают внимания. По Евросоюзу, я думаю, что тут вообще нет никаких проблем. Поэтому с юридической точки зрения они вполне могут такое себе допустить. Ну, конечно же, это на самом деле является для них, ну, как выстрел в ногу, потому что это не соответствует их экономическим интересам. Они могли бы очень мощно и сильно заработать на наших грузах.
5: Владимир Петриченко, компания «Прозерно». По данным эксперта, пропускная мощность прибалтийских портов по зерну составляет в Латвии Вентспилс и Лиепая по 2,5 миллиона тонн в год каждый, Рига 7,5 миллиона тонн, Клайпеда в Литве 9-10 миллионов, Муга, это новоталлинский элеватор, около 2 миллионов тонн. ООН проголосовала за принятие новой картографической проекции Equal Earth. Новая карта отражает реальные масштабы Африки в отношении других континентов и стран. За резолюцию исправить карту, инициированную Того и получившую поддержку Африканского союза, проголосовали 164 страны, включая Францию и Великобританию.
8: Подробности.
9: Проект Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используется проекция Меркатора, созданная в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблемы есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находится ближе к нему. Так, на карте Меркатора Гренландия размером с Африку. В реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. Искажение этой карты является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В преддверии голосования глава Того заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты.
5: При голосовании были и несогласные, и против выступили Соединенные Штаты. Представитель США в ООН Ирина Ференцевич заявила, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных, реальных мировых проблемах, ООН обсуждает издержки картографических проектов 16 века.
10: Подобные резолюции и продвигаемая идеологическая повестка дня – это своего рода ракушки, облепившие нашу работу здесь и подрывающие авторитет ООН. Когда в организации задаются вопросом, почему она утрачивает легитимность в глазах мирового сообщества и почему ее раз за разом не воспринимают всерьез, мы указываем именно на такие резолюции. Мы призываем страны проявить здравый смысл и полностью отвергнуть эту резолюцию. Соединенные Штаты проголосуют против нее.
5: Резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы и используемые в повседневной жизни карты.
8: Кто надо, услышал.
11: Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
12: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
11: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Наизусть. Марк Твен. Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения. Наизусть. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: До конца года планируется сформировать законодательную базу для решения задач, связанных с сокращением инвестиционно-строительного цикла, восстановления объектов культурного наследия и их вовлечения в современную экономику. Законов, вступивших или скоро вступающих в силу, уже немало. Начальник отдела государственного реестра и исторических поселений Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Илья Лыткин подробно рассказывал о них на втором Пермском форуме развития «Города будущего». Однако, по словам зампредседателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Дениса Юдина, не все так гладко, как хотелось бы.
14: Наибольшие опасения у нас вызывают два закона, которые теперь появились в июне этого года. Один – это закон, который предполагает перераспределение полномочий в пользу региональных властей. Теперь регионы могут исключать из реестра объектов культурного наследия памятники регионального и местного значения. Раньше любой памятник мог быть исключен из реестра только решением правительства России. Это был самый высокий уровень принятия решения, и мы полагаем, что это и есть проявление ответственности государства за культурное достояние. И второй закон – это закон, который изменил порядок проведения работ на объектах культурного наследия. Он отменил согласование историко-культурной экспертизы, которую делал раньше государственный орган охраны объектов культурного наследия, и заменил этой процедурой контроля после того, как работы начались. То есть сейчас порядок уведомительный.
13: В экспертном сообществе опасаются, что ослабление контроля в итоге может допустить проведение на ОКН таких видов работ, в результате которых мы эти объекты просто потеряем. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
11: Недвижимость на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. ПИК готовится уйти с биржи 7 сентября. Совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал более 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После новости акции ПИК упали примерно на 4% и сейчас стоят около 552 рублей. Что может стоять за решением ПИК отказаться от публичного статуса и могут ли его примеры последовать другие застройщики? Объясняет девелопер, юрист по градостроительству и земельному праву, операционный директор М9 Development Антон Миниджан.
15: Уход компании ПИК с рынка акций процедуру делистинга преследует скорее стратегические и технические цели. Акционирование – это один из способов внешнего финансирования. Сейчас такой способ мог стать неприоритетным для компании. Для таких решений, как уход с биржи, часто есть сразу несколько оснований. Первой причиной может быть снижение стоимости заимствования. Период уменьшения маржинальности девелоперского бизнеса компании работают над оптимизацией затрат и удешевление кредитных средств банков может быть ценнее финансового потока от акционеров. В 2026-м произошло ужесточение требований Банка России к кредитованию компании с высокой долговой нагрузкой, которой в силу проектного финансирования является компания ПИК. Как вариант, акционерная структура для компании ПИК перестала быть выгодной. Второй причиной может быть упрощение процедур стратегического управления компанией и улучшение ее мобильности на быстро меняющемся рынке недвижимости. Ведь акционерное общество при доле миноритариев более 5% должно согласовывать основные решения со всеми акционерами через громоздкую процедуру согласования и извещений. Третья причина может быть основной. Есть какой-то стратегический план развития, типа слияния, продажи или дробления, который проще утвердить без миноритария. С большой долей вероятности после окончания процедуры делистинга рынок может увидеть яркие шаги в каком-то новом направлении компании ПИК. При этом изменение корпоративной структуры, пусть даже такого крупного игрока рынка, никак не повлияет на цены квадратного метра жилья в России. Ключевые факторы влияния на цены жилья – это покупательская способность людей, законодательные изменения и себестоимость строительства. Но эффекты от изменения системы акционирования компании ПИК могут быть в выходе ПИК на новые форматы. Вполне можно ожидать аналогичных действий и от других компаний девелоперского рынка жилья России.
5: Антон Миниджан, девелопер. Насколько вообще оправдано сохранять биржевой статус, когда капитал компании практически полностью консолидирован? И можно ли переносить историю ПИК на весь сектор, объясняет партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры», руководитель корпоративной и арбитражной практики Кирилл Саськов.
16: ПИК, уходя с биржи, уходит не из бизнеса, а, по сути, меняет публичный статус. Формально компания остается публичной, но подавляющий контроль уже сосредоточен, по сути, в руках одного собственника. В этой ситуации, когда в обращении остается фактически менее 2% акций, вполне резонный вопрос может возникать для собственника, а для чего ему сохранять статус публичной компании, если основная часть капитала уже фактически сконцентрирована в его руках. Публичный статус – это не только возможность торговать акциями на бирже, но это одновременно и серьезные дополнительные обязанности. И раскрытие информации, и различные корпоративные процедуры, взаимодействие с миноритарными акционерами. Если компания активно привлекает капитал через биржу, тогда, конечно, такие издержки могут быть оправданы. Но если основной капитал уже сконцентрирован в одних руках, и в данный конкретный момент привлечение стороннего капитала не оправдано, то одному владельцу в рамках банально экономического смысла оставаться публичной компанией становится не нужно. Для ПИКа, наверное, это будет упрощение деятельности за счет снижения вот такого рода публичных обязанностей. На сам бизнес напрямую это не влияет. ПИК продолжает строить, продавать жилье, взаимодействовать с банками, с подрядчиками, покупателями. Непубличный статус даже может быть удобнее с точки зрения каких-то долгосрочных стратегий. Фактически появляется возможность принимать управленческие решения, не оглядываясь на реакцию биржи с изменением увеличение котировок. Говоря о других застройщиках, не стоит рассчитывать на массовый уход с биржи российских застройщиков. Наиболее логичен он будет для компаний, которые таким же аналогичным образом уже сконцентрировали в одних руках одного акционера или группы аффилированных акционеров.
5: Кирилл Саськов, эксперт. Из основного индекса Мосбиржи ПИК исключили еще в июне, а с 18 сентября его бумаги уберут также из индекса широкого рынка и индекса недвижимости. Американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как подчеркивает издание, Иран намерен затягивать противостояние США до промежуточных выборов, а четкой стратегии у администрации Трампа так и нет. Она делает ставку на санкции, но тут есть риск новой эскалации. Источники американской разведки допускают новые атаки на базы и суда в Ормузском проливе уже в ближайшие недели. В Иране сейчас идут споры. С одной стороны, президент Пезешкиан, который выступает за переговоры с США, а с другой – силовики Ксира и духовенство во главе с Хаменеи, считающие Трампа ненадежным партнером и настаивающим на продолжении конфликта, говорит политолог, эксперт финансового университета Фархад Ибрагимов.
17: Муштаба Хамини находится в довольно непростом положении. С одной стороны, он хотел бы прекратить боевые действия, потому что он понимает, что жизнь продолжается, и нужно все равно войну заканчивать. Экономика говорит свое дело, инфляция продолжает расти, конечно, не такими безумными темпами, о чем там Дональд Трамп рассказывает, про 300%, он бы еще 3,5% сказал бы. Нет, инфляция 46%, но это тоже немало. Это девальвация национальной валюты. $1 примерно стоит 2 миллиона иранских реалов. Это гигантский на самом деле показатель. Конечно же, рост безработицы. В общем, все это так или иначе влияет на Муштабу Хамини и Пезешкиан, как президент страны, который отвечает за экономический блок, и мы вот эти доводы приводим. А с другой стороны, есть справедливые доводы и у противоположной стороны, у военного блока, у духовенства, которое считает, что как можно договариваться с Трампом сегодня, если он за свои слова не отвечает. И да, Иран стал себя ощущать гораздо увереннее, потому что иранцы поняли, что арабы бы не в состоянии самостоятельно наносить по Ирану ответный удар. Да и американские базы не спасают в огне. Поэтому, конечно, все эти события придают Ирану уверенности и ощущение того, что они смогут и дальше вести войну. Но другое дело, хватит ли у Ирана ресурсов. Иран в идеале хочет покончить с войной. Они не деморализованы ни в коей мере. Но им надоело находиться в подвешенном состоянии. И либо мы продолжаем, Иран готов идти воевать и сдаваться, в отличие там, от той же самой Сирии, Ливии, он не намерен. Либо давайте заключать полномасштабное соглашение мировое, которое подразумевало бы налаживание контактов. Но все же понимают в Тегеране, что без израильского фактора американцы сделать ничего не могут. Гайцы милые бронятся, только тешатся, но сегодня они ругают, завтра помирятся. И до тех пор, пока израильский фактор будет превалировать в Белом доме и оказывать влияние на принятие решений в Соединенных Штатах, говорить о каком-то реальном мире не приходится. И именно это силовики иранские пытаются донести до масштаба Хамини.
18: Почему Иран решил действовать именно сейчас?
17: Иран просто пользуется временем, удобным случаем. Пока есть возможность, где нужно будет нанести удар, они нанесут. В нужное время они будут, значит, говорить о каких-то переговорах. Это же все-таки Восток, причем иранская дипломатия, ей ни много ни мало 3500 лет. И вот эти все тонкие нюансы, они чувствуют значительно лучше, чем многие другие на Ближнем Востоке, те же самые арабы или даже турки с пакистанцами. Поэтому иранцы считают, что пока, если есть возможность вот так лавировать между этими острыми углами, то почему бы и не воспользоваться этим моментом, чтобы заодно показать всему миру, что страна продолжает свое сопротивление. И вот так сдаваться она не намерена.
5: Фархад Ибрагимов, финансовый университет. Ранее израильское издание «Маариф» сообщало, что Иран готовит масштабную атаку на Израиль с привлечением всех региональных союзников Хамаса, Хизбаллы, йеменских хуситов и шиитских группировок в Ираке. Между Москвой и столицей Пакистана и Исламабадом могут появиться прямые авиарейсы. Обе страны сейчас работают над запуском авиасообщения. Об этом на полях ВЭФ сообщил посол Пакистана в России. В частности, готовят первый рейс авиакомпании «Fly Jinnah» в московский аэропорт Домодедово. Кому может быть интересно это направление, комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макартачан.
19: Туристическая перспектива рейсов в Исламабад крайне невысокая. Россияне в Пакистан не хотят в Исламабад, в Лахор или в Карачи. Никакого спроса нет. В первую очередь, рейсы эти планируются только с одной целью – возить рабочую силу, рабочих мигрантов. Все. Другой какой-либо цели у рейсов Россия-Пакистан нет и ближайшие годы быть не может. Туристическая привлекательность Пакистана крайне низкая. Там нет пляжных отелей, если мы берем Карачи, с пляжами, где можно ходить в купальниках, свободная продажа алкоголя. Этого нет ничего. Теоретически, я бы рекомендовал музей в Лахоре. Это единственное, что я могу с лету вспомнить, где работал директором отец знаменитого английского писателя Киплинга. Там еще более-менее интересно. Но ехать ради одного музея в Пакистан, ну, наверное, не стоит. Это не для туристов, это рейсы для рабочих мигрантов. И они пока только планируются. Решение окончательно не принято.
5: Александр Макартачан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Осенью россияне смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны, сообщает РИА Новости. Планируется запустить рейсы в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку. Осенью также будут возобновлены рейсы Москва-Кувейт авиакомпании Jazeera Airways, приостановленные из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Начало полетов намечено на середину сентября. Полеты по маршруту Москва-Исламабад запланированы ежедневно с 1 октября.
11: Продолжительность жизни.
20: Холодильник гудит, за окном лает собака, сосед сверху опять сверлит. Мозг большинства людей отправляет эти звуки на задний план. Но иногда система фильтрации не срабатывает, и неприятные звуки буквально прорываются в сознание.
11: Журналист Алена Копылова.
20: Наши уши непрерывно передают в мозг огромный поток информации. Обрабатывать все одинаково тщательно невозможно, поэтому нервная система решает, что важно, а что можно проигнорировать. Один из ее инструментов – привыкание. Если холодильник гудит одинаково и ничего вслед за этим не происходит, реакция постепенно ослабевает. Совсем другое дело, если сигнал непредсказуем. Мозг не знает, когда появится следующий звук, и система обнаружения срабатывает. Часть ненужной информации нервная система способна подавлять еще до того, как она полностью захватит внимание. Этот механизм называют сенсорным гейтингом. Но работает он у людей с разной эффективностью. Если фильтрация слабее, лишние звуки мозг не отправляет в фон, а продолжает отмечать как важные события. При недосыпе и стрессе эта чувствительность может усиливаться в разы. Отсюда и странный эффект. Равномерный шум дороги переносится легче, чем один редкий щелчок. Постоянный звук мозг научился предсказывать. Щелчок каждый раз происходит внезапно. Чтобы игнорировать звук, мозг должен сначала научиться считать его безопасным, предсказуемым и незаслуживающим внимания. Когда система работает хорошо, человек даже не замечает, сколько звуков она каждую секунду отсеивает.
0: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
21: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Страны Большой Двадцатки договорились обмениваться данными по внедрению искусственного интеллекта в различных сферах. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. В интервью ТАСС он заявил, что передача рутинной работы нейросетям позволит серьезно ускорить рост мировой экономики. По его словам, расчеты с использованием цифровых финансовых активов позволяют проводить операции быстро и обойтись без западных финансовых институтов. С 2022 года в России значительно сократилось количество поддельных банкнот, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Чаще всего злоумышленники подделывают купюры номиналом 5000 рублей. В 2025 году таких банкнот правоохранители изъяли более 3000. Фальшивых 1000-рублевых выявлено немногим более 1100 штук и 178 номиналом 2000 рублей. Более мелкие купюры подделывают намного реже. До 30-го года в столице построят еще 30 станций метро. Об этом сообщил Сергей Собянин во время презентации новых объектов Москвы. Мэр столицы добавил, что уже построено 130 новых станций. Вместе с Владимиром Путиным он в день города открыл первый участок Рублево-Архангельской линии московского метро. Эта линия стала 17-й по счету. На ней 5 станций. Владимир Путин присвоил Михаилу Шафутинскому звание народного артиста России. Указ подписан 3 сентября, сообщает ТАСС. Примечательно, что 3 сентября – это песня из репертуара певца. Впервые он исполнил ее в 93-м году, а вскоре она стала визитной карточкой Шафутинского. И хитом он исполняет ее на каждом концерте, поскольку его об этом просит публика. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц досрочно обеспечил однопартийцам поражение на воскресных региональных выборах, пишет «Политика». В канун голосования в земле Саксония-Анхальт опросы прочат победу АДГ. Вопрос только в том, с каким преимуществом ее сторонники обойдут христианских демократов. Что это будет значить для оппозиции самого Мерца? Россия расширяет поставки энергоносителей по Северному морскому пути. Первая партия нефти через трубопровод «Восток-Ойл» отправилась к новому арктическому терминалу «Бухта Север». В перспективе годовая прокачка нефти в рамках проекта должна достичь 100 миллионов тонн. Троянский конь Кремля. Газета Financial Times увидел русский след в росте популярности правого итальянского политика Роберто Ваначчи, который, как считает издание, может отобрать часть голосов у Джорджа Мелони из-за своей критики и поддержки Украины. В ответ Ваначчи опубликовал фото в шапке-ушанке и со стопкой водки в руке и подписал его: «Объявлен агентом Кремля. Я в шоке». Все подробности в эфире «Бизнес FM». Канцлер Германии Мерц проиграет региональные выборы в это воскресенье, независимо от результата. Об этом пишет журнал «Политика». Он указывает, что экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. По некоторым опросам, АДГ более чем вдвое опережает Христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Мерц. Его самого «Политика» называет исторически слабым лидером Германии. На воскресных выборах сейчас все зависит от того, получит ли АДГ большинство большинство в парламенте в Саксонии-Анхальт или же нет. И оба эти варианта – это проигрыш для правящей партии, продолжает старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД Артем Соколов.
2: Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксонии-Анхальт является уже решенным вопросом, поскольку, согласно опросам общественного мнения, партия набирает предварительно 42% голосов, что делает ее безусловным победителем на выборах. Однако вопросом является не сам факт победы АДГ, а возможность этой партии сформировать правящую коалицию по итогам электоральной кампании. Если голосов, поданных за данную партию, будет достаточно для того, чтобы она смогла сформировать правительство в одиночку, то это будет серьезным изменением всей современной немецкой политики. Партия «Альтернатива для Германии» уже долгое время находится в состоянии Бренмауэра, бойкота со стороны других политических сил. И приход к власти данной политической силы на земельном уровне будет означать крах этой политики, что, в свою очередь, будет означать серьезные проблемы для так называемых мейнстримовых политических сил, для Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и других. Для федерального правительства победа АДГ в Саксонии-Анхальт также будет серьезным ударом и, прежде всего, ударом для самого федерального канцлера Фридриха Мерца, который активно выступал за продолжение политики Бренмауэра. Как отмечают многие эксперты, в Германии весьма вероятна ситуация, при которой канцлер будет вынужден подать в отставку, если «Альтернатива для Германии» сможет по итогам выборов сформировать правительство в Саксонии-Анхальт. Данное политическое изменение масштабное будет естественным образом коррелировать с социально-экономическими проблемами, с низким рейтингом федерального канцлера, и в сумме будет тем последним шагом, той последней каплей, которая переполнит чашу терпения прежде всего самих однопартийцев Фридриха Мерца по Христианско-демократическому союзу и вынудит его покинуть кресло федерального канцлера досрочно.
22: Артем Соколов, Институт европейских исследований МГИМО МИД. Выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт не сходят с первых полос немецких СМИ.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Газета Die Welt отмечает, что к выборам в Саксонии-Анхальт приковано внимание и за пределами Германии, в частности в Польше. Варшава опасается подъема партии «Альтернатива для Германии» после победы на выборах, что сама газета считает уже почти предрешенным. Основная причина беспокойства Польши в том, что она считает АДГ пророссийской партией. Выборы в Саксонии-Анхальт рассматриваются не просто как региональное событие, а как то, что будет определять политику Германии в будущем. От этого зависит в том числе и то, насколько, цитата, решительно Берлин будет поддерживать Киев. Tagesschau, однако, считает, что ситуация в Саксонии-Анхальт может и измениться. Но с данными опросов все же трудно спорить. К тому же, исторически правые партии в этой федеральной земле показывали впечатляющие результаты. Та же АДГ на своих первых выборах в 2016 году получила в Саксонии-Анхальт 24% голосов, что на данный момент является ее лучшим результатом. Тем временем внутри партии ХДС канцлера Мерца, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, царит хаос. Цитата. «Проводятся как регулярные, так и тайные собрания. Повсюду ведутся лихорадочные телефонные звонки. И ХДС сейчас полностью зависит от того, какой результат покажет АДГ на выборах». Неназванный влиятельный политик от правящей партии охарактеризовал нынешнюю ситуацию для ХДС как, цитата, «наихудшая из всех времен».
22: Журнал «Политика» также отмечает, что и внутри правящего в Германии блока ХДС ХСС растет недовольство действиями канцлера Мерца, и все громче звучат голоса за его отставку. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта Север». Об этом заявил Владимир Путин. Во время запуска проекта в порту сырье будут загружать на танкеры и дальше отправлять по Северному морскому пути.
3: Подробности.
23: «Восток Ойл» – крупный нефтяной проект на севере Красноярского края и в Янао, который развивают с 2020 года. Он объединяет несколько групп месторождений, а также инфраструктуру для добычи и вывоза нефти. Ресурсную базу проекта сейчас оценивают примерно в 7 миллиардов тонн. Причем инфраструктуру в Арктике во многом пришлось создавать с нуля. В 2021 году начали строить порт «Бухта Север» и нефтетранспортную систему. Чтобы вывести нефть к морю, построили нефтепровод «Ванкор-Паяха-Бухта Север». длиной почти 800 километров. По пути он пересекает Енисей по подводному переходу и выходит к Енисейскому заливу Карского моря в районе Диксона. Там нефть поступает в резервуары, затем ее загружают на танкеры и отправляют по Северному морскому пути. Терминал рассчитан на поставки в обе стороны, как на запад, так и в сторону азиатских рынков.
22: При этом на первом этапе новый маршрут будет работать в основном за счет уже добываемой нефти Ванкорского кластера. Что это значит для объемов добычи и экспорта, объясняет ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: «Восток Ойл» заявлен как очень масштабный проект и выход там на 30 даже миллионов тонн. Но говорить о том, что запуск «Восток Ойла» приведет к суммарному увеличению экспорта нефти из России или что Россия увеличит объем добычи на те самые 30 миллионов тонн, наверное, пока рановато, потому что проект предполагает, что в первую очередь в бухте «Север» будет погружена нефть, которая сейчас сдается в систему «Транснефти» и идет по нефтепроводу ВСТО в Китай. И дальше потом в Козьмино по ВСТО, и там грузятся в танкеры и так далее. Ну, та нефть, которая добывается в Ванкорском кластере, она теперь просто перенаправится с одного направления вот как раз в бухту «Север» и будет там грузиться. А потом, на последующих этапах, там будет добавлена уже собственная добыча тех месторождений, которые есть на балансе «Восток-Ойла». И вот та самая большая ресурсная база, которая заявляется, она должна подключиться только на втором этапе. Пока это только перенаправление потоков нефти. Здесь нужно будет все-таки посмотреть, какой объем в итоге будет отгружен в 2027 году. Есть все-таки ряд сложностей у этого проекта, и встанет вопрос достаточности танкеров ледового класса, а там нужны танкеры ледового класса самого высокого, Арктик-7. Вторая сложность — это в целом ледовая нагрузка. Это уже район суровой Арктики, и вывоз логично делать тоже по восточной части Севморпути, вести в Азию. Поэтому я думаю, что максимальные объемы будут грузиться в период летней навигации, где-то, наверное, с мая по ноябрь. А вот зимой тут вполне возможно, что объемы вывоза уменьшатся. И опять же, задействование атомных ледоколов, это все приводит к увеличению себестоимости доставки. Основной, наверное, этап для «Восток-Ойла» — это вот когда подключится собственная ресурсная база, когда добыча уже будет увеличиваться. И вот он, по сути, реализуется, чтобы можно было вывозить нефть, которая будет добываться непосредственно на ресурсной базе самого «Восток-Ойла».
22: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. За весь прошлый год по Северному морскому пути перевезли около 37 миллионов тонн грузов, а «Восток Ойл» в перспективе может давать до 100 миллионов тонн нефти в год, то есть в 2,5 раза больше нынешнего годового грузопотока всей трассы. Футболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1, а лидер таблицы «Краснодар» потерял первые очки в текущем чемпионате. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Уже на 7-й минуте в Сергея Симака врезался армеец Жоао Виктор. Главный тренер питерского клуба в ответ толкнул бразильца, началась массовая потасовка. В результате бывший многолетний капитан ЦСКА ненадолго уходил в подтрибунное помещение. Сначала даже показалось, что это красная карточка, но нет, Сергей Богданович вернулся, отделался желтой. В дальнейшем почти весь тайм атаковал «Зенит». Максим Глушенков проверил на прочность перекладину, но случился в концовке нелогичный эпизод. Александр Соболев зачем-то локтем заехал в своей штрафной по лицу Джамалуддину Абдулкадырову. Пенальти, и Иван Обляков точен. Даниил Круговой имел хорошую возможность во втором тайме увеличить преимущество, но из выгодной позиции пробил ужасно, по-другому не скажешь. Не забиваешь ты, получаешь гол в свои ворота, старое правило. Соболев исправился, забив головой. В концовке было нервно, и ничья не входила в планы команд. Армейцы были чуть острее, и хоть и транжирили моменты, в итоге им улыбнулась удача. Обляков на 9-й добавленной минуте оказался самым расторопным на добивании. 2-1, и ЦСКА с 15 очками минимум на сутки вышел на второе место. Армейцы играют не очень выразительно, но пока не знают поражений. Зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что все решило бережное отношение к реализации моментов.
9: Вряд ли кто-то, кроме болельщиков ЦСКА, да и то самых убежденных, верил в победу армейцев в Санкт-Петербурге по ряду причин. ЦСКА набирает очки, но не всегда выглядит с точки зрения футбола прям вот здорово. Но, тем не менее, очки свои берет. А учитывая, что «Зенит» играл дома, вряд ли кто-то ожидал такого. Да и по ходу игры надо сказать, что как минимум-то на ничью «Зенит» наиграл по моменту. Скорее, может быть, даже и на победу, но это все сослагательное уже наклонение. Надо эти шансы было реализовывать. Вот у ЦСКА их было немного, но армейцы отнеслись к ним бережно и увозят 3 очка. Армейцы же достаточно грамотно оборонялись, хорошо использовали пространство для контратак, которое образовывалось, потому что «Зенит» большими силами шел вперед. Красно-синие были сильнее именно в реализации своих моментов. Реализация – это тоже важный скилл.
7: Краснодар впервые за 7 туров не выиграл. В Самаре горожане быстро забили и забили дважды. Счет своим голам в сезоне, как и в этой игре, открыл Джон Кордоба. Затем Жоао Бачи удвоил преимущество. Ну а во втором тайме Омар Рахманович сделал дубль и спас крылья. Ничья 2-2. Однако «Быки» по-прежнему идут первыми. У них 19 очков, и в этом туре никто не догонит. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев после игры в эфире «Матч ТВ» пообещал работу над ошибками.
8: Первый тайм хорошего качества был, наверное, один из лучших в сезоне. Во втором неправильно, прежде всего, с точки зрения отношения к игре действовали. Нужно играть максимально надежно, организованно в обороне. Пропустили гол, добавили нервозности. Были моменты, чтобы забивать третий мяч, не воспользовались. В итоге нужно сделать правильные выводы, потому что так нельзя играть. Сегодня это проблема. И то, что не получилось, надо с этим разбираться. И заменами были мои ошибки. Кристиан, к сожалению, не смог продолжить. У него травма и вынужденная была замена. И, наверное, там была ошибка. Нужно было выпустить другого футболиста и сыграть немножко по-другому.
7: А в Москве в день города прошла торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Торпедо» на Восточной улице. Реконструкция велась с 2022 года. Теперь вместимость арены увеличилась. Более 15 тысяч человек. Жаль, что «Торпедо» – легендарный клуб с историей, идет хоть и в группе лидеров, но в первой лиге, в которой находится уже пару десятков лет, с кратковременными возвращениями назад к сильнейшим. Последняя такая попытка вышла скандальной. Руководство подкупало судей, «Торпедо» лишили права играть в РПЛ, а гендиректор клуба Валерий Скородумов был приговорен 2 годам колонии. Что ж, есть надежда, что с новым стадионом для команды начнется новая жизнь. Григорий Гуреев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
10: Между делом с Кирой Альтман.
12: Нюта Федермессер, общественный деятель, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», между делом вспоминала о том, как рождалась благотворительная акция «Дети вместо цветов».
14: Очень много лет назад я где-то прочитала в газете, что вот такая-то школа в пользу ребенка в их выпускном классе, девочки, которая лечится от онкологии, они решили отказаться от выпускного и от покупки нарядов и собрать эти деньги для того, чтобы помочь ей лечиться от онкологии. И вот на этом фоне родилась такая идея, что учителя могут вместе с родителями, это же не детские деньги, это взрослые деньги, решить вместо вот этой траты на цветы собрать деньги и в пользу благотворительной организации их пожертвовать. Поначалу, ну я не скажу, что было много возмущения, но каждый год на несколько сот тысяч благодарностей мы получали десяток, например, гневных писем от учителей. Последней радости меня лишили, и так вообще жизнь ни к черту, еще и цветы на 1 сентября не подарят. Ну, конечно, чудовищно, если это так. И ужасно жалко. Очень не хочется ни у кого отнимать никакую радость. Но со временем мы придумали другую механику, которая тоже направлена на объединение. Когда каждый приходит с одним цветком, из этих цветков составляется один букет, и учитель получает один букет, и он, собственно, начинает учебный год с того, что рассказывает детям вот тот самый урок о важном, который может проходить вот в такой форме, разговором о других и о том, что вы, каждый, в это поучаствовали, вот ваше участие. И отсюда родилась «Ваша помощь не завянет». Цветы завянут, а ваша помощь не завянет.
12: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
10: Между делом на Бизнес ФМ.
22: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Троянский конь Кремля. Так Financial Times назвала экстравагантного итальянского политика и бывшего генерала Роберто Ваначчи.
10: Подробности.
13: Как написала газета, Иваначчи называют способным осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони и снискать популярность у итальянцев из-за критики поддержки Украины. Иваначчи в ответ на эту публикацию выложил фото в российской армейской шапке и с рюмкой водки в руке и саркастично подписал, что в ужасе узнал, что он пророссийский, потому что критиковал цены на бензин. По его словам, недовольство ценами на топливо разделяют миллионы итальянцев. Цитата. «Ни один из которых не отчитывается перед Лубянкой». По данным Financial Times, Иваначчи выступает за прекращение финансирования и поставок оружия Украине, восстановление торговли с Россией и пересмотр международных обязательств Италии, в том числе и возможный выход из НАТО. Согласно летним опросам, его партия «Национальное будущее» набрала порядка 7-6%. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти не позже декабря 2027 года. Однако Bloomberg писал, что Мелони может инициировать их уже в апреле, опасаясь, что чем дольше она будет ждать, тем сильнее упадет ее рейтинг.
15: Джорджа Мелони уже побила рекорд Сильвио Берлускони. Ее правительство стало самым живучим в послевоенной истории Италии. Оно находится у власти 1413 дней. Устойчивость Мелони обеспечила ее прагматизм, но чем ближе выборы, тем чаще звучат разговоры о теряющей позиции правоцентристской коалиции, которой может угрожать Роберто Иваначчи. Так ли это и какие сейчас на самом деле настроения в Италии, говорит журналист из Рима Сергей Иезуитов.
16: Как политик, я считаю, что он из себя ничего особого не представляет, учитывая его прошлое, учитывая его взгляды. Недавно создал новую партию свою, которую он собирается продвигать. Она называется «Национальное будущее». Когда дают название партии, он не учитывает менталитет итальянцев, потому что для итальянцев, когда говорят «национально», это прежде всего отсыл к периоду Муссолини. И надо сказать, что в Италии, конечно, есть его сторонники, но в большинстве своем итальянцы Муссолини не поддерживают и считают, что он принес в стране гораздо больше бед, чем сделал добра. На этой платформе Роберто Иваначчи хочет продвигаться дальше в большую политику. Если рассматривать его политическую программу, там два пункта, которые среди итальянцев подвергаются очень большой критике. Это его предложение запретить аборты. И второе, то, что касается инвалидов, а инвалиды – это очень чувствительная тема в Италии. Он предлагает сегрегационную модель, когда дети, у которых есть определенные отклонения в развитии, будут учиться в специально созданных классах для этого. Потому что в настоящее время таких классов нет, и дети, в общем-то, у которых есть определенные проблемы, они учатся в нормальных школах. Если рассматривать его как личность, то генерал в отставке, генерал итальянской армии, имеет награды, работал в военном атташе в России, написал книгу. Итальянцы высказывают еще и такие мнения, что человек, который работал в России, вполне мог быть связан с определенными структурами.
18: Есть ли у него какая-то реальная, хоть сколько-нибудь поддержка в обществе?
16: Если говорить о поддержке, можно сравнить с поддержкой Иосифа Виссарионовича Сталина в России и с поддержкой тех, кто ностальгирует по временам Муссолини, когда можно было запереть дверь на ключик и положить ключик под половичок у входа, когда мафию загнали в подполье. Были очень большие социальные льготы. Но это, скорее всего, возрастной сегмент будут люди старше 70. Молодежь, она в большинстве своем аполитичная, она поддерживает левые партии, его политические программы. И все, в общем-то, так довольно хлипко выглядят. И, в общем-то, я считаю, что они не принесут реальной пользы никакой.
18: Сможет ли он отобрать у Мелони голоса? Какие перспективы у партии Мелони вообще?
16: Пока что Мелони доказала, что она довольно уверенно держится в седле. Я думаю, что так и будет продолжаться, потому что она, в общем-то, себя ничем не скомпрометировала. Она ведет довольно независимую политику. Говорили, что Италия идет в фарватере США, но, видите, получается так, что она Трампу даже и возражает, что вызывает его растущее недовольство. Скорее всего, конечно, она удержится, потому что, в общем-то, таких реальных партий, которые могли бы ей составить конкуренцию, на данный момент нет. Конечно, Иваначчи вряд ли сможет оттянуть голоса. Хотя, ну, в принципе, что-то возможно.
18: Кто в Италии реально лидирует по поддержке населения?
16: Конечно, много симпатий в отношении левых, много симпатий в отношении правых партий. Хотя, если брать Мелони, то, конечно, хотя ее и критикуют, но в основном поддерживают ее. Тут как ни крути. Я думаю, что пока нужно ставить на Мелони.
15: Сергей Иезуитов, журналист из Рима. Как отмечают СМИ, взлетевшая за полгода с 2 до почти 8% рейтинг партии Иваначчи все-таки может стать проблемой для Мелони. И существует вероятность, что ей придется вступить с ним в коалицию, чтобы удержать свои позиции. Российские фигуристы завоевали 3 золотые медали на 3-м этапе юниорского гран-при в Бангкоке. София Дзепко и Лев Лазарев стали первыми в одиночном катании, а Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. Эти фигуристы обеспечили себе место в финале серии. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
24: Спорт
5: с Григорием Гуреевым.
7: София Дзепко в Бангкоке шла второй после короткой программы. Она уступила японке Сумике Канадзаве всего 21 сотую балла, потому что судьи оштрафовали россиянку за слишком долгое начало. Но в произвольной Дзепко, которая вновь выступила в образе Тринити из «Матрицы», уверенно отыгралась, даже несмотря на падение. Как итог, 132,41 балла за произвольную и 202,79 сотых в сумме. Вторая победа на этапах Гран-при и выход в финал соревнований. София Дзепко призналась, что на этот раз победа была трудной. Видео размещено в телеграм-канале спортивного журналиста Константина Лесика.
11: Не буду лукавить, эти соревнования дались мне не очень просто, потому что перерыв между предыдущим этапом и этим был короткий. Еще достаточно непросто проходила смена часовых поясов. Но в любом случае для меня это очень ценный соревновательный опыт, очень полезный, за который я благодарны.
7: Мария Фефелова и Артем Валов подтвердили свой статус фаворитов среди юниоров. В танцах на льду они выиграли и короткую, и произвольные программы, набрав в общей сложности 166,09. Шансы россиян в финале юниорского гран-при в разговоре с Business FM оценил член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
17: Про Фефелову и Валова многие специалисты говорят как о будущих звездах танцев на льду. Хорошие шансы сохранить свои элементы и, естественно, артистическое мастерство и у Софии, если не случится каких-то неожиданностей. Остается только сожалеть, что у наших фигуристов по одной квоте на каждый вид. Международный союз конькобежцев урезал их квоты с максимальных трех до одной. В финале гран-при наши спортсмены, безусловно, будут бороться за золото.
7: Смог выиграть этап в Бангкоке и Лев Лазарев. После короткой программы он так же, как и Дзепко, шел вторым, но показал 5 четверных в произвольной. Во взрослых соревнованиях Владислав Дикиджи победил на челленджере в Токио, а Евгений Семененко занял третье место. Успехи россиян происходят на фоне отозванных нейтральных статусов у Марка Кондратюка, Камилы Валиевой и пятикратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Спортсмены подали апелляции на решение ISU. Они будут рассмотрены 9 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
22: В Бангкоке соперники российских юниоров Софии Дзепки и Льва Лазарева убрали флаги своих стран в знак солидарности перед совместным фото после награждения. А в Токио Владиславу Дикиджи большая часть зала аплодировала стоя. На границе России и Монголии выросла активность природного очага чумы. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Зараженные животные обнаружены в районе Сайлюгемского хребта на Алтае. Эта территория занимает около 29 тысяч квадратных километров и лежит сразу в двух странах. Почти 60% очага находится в Монголии. Насколько велика опасность, объясняет академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.
19: Это говорит о том, что при исследовании обнаружено, что увеличилось количество животных, которые заражены вот этой самой бактерией, то есть заражены чумой. Поэтому говорят о повышении эпизоотической активности. Я бы не назвал ее какой-то уж очень опасной, потому что вот эта территория, там каждый год люди заражаются и бывают смертельные случаи. Это инфекция, которая находится в популяции этих животных. Они ведь впадают в спячку и болезнь развивается. А весной люди начинают вымывать этих сусликов из нор и употребляют их в пищу, снимают шкуру. И таким образом они заражаются. Вакцина, которая есть и которая используется, она хорошая вакцина, но дело в том, что она действует короткое время, там, по-моему, год-полтора, и потом надо снова прививаться. Территория-то находится под постоянным контролем и мониторингом и нашими специалистами, и монгольскими. Поэтому нет никакого риска, что вот это все распространится на какие-то другие территории. Сейчас на самом деле есть антибиотики, и вот эти смертельные случаи, они связаны с тем, что это такая отдаленная территория сельскохозяйственная. Люди очень поздно обращаются к врачу, когда уже очень сложно бороться с инфекцией. Но, в принципе, она лечится, и поэтому сейчас такой вот опасности распространения чумы нет.
22: Виталий Зверев, НИИ вакцины сывороток имени Мечникова. Основные носители чумы в этом высокогорном очаге
15: очаге, серые сурки, длиннохвостые суслики и монгольские пищухи. Человек может заразиться при контакте с больным животным или через укусы зараженных блох. Поэтому местных жителей и туристов просят не трогать диких грызунов и не охотиться на них. На российской стороне продолжается вакцинация населения в зоне риска. При этом Роспотребнадзор называет санитарно-эпидемиологическую ситуацию стабильной.
0: Дело вкуса с Катей Калиной.
2: Не знаю, влияет ли наличие хорошего ресторана на ликвидность жилья, но только, похоже, аргументов у риэлторов, продающих квартиры на Юго-Западной, прибавилось. Огромный морепродуктовый ресторан «Атлантика», успевший стать точкой притяжения сотрудников офиса Сбербанка на Кутузовском проспекте, теперь открылся и на Вернадском. 2 недели от роду ребенку. Почти 170 мест, и в конце рабочего дня не сесть, тогда как в центре Москвы рестораны закрываются пачками. Психология потребительского спроса – никакой мистики. Платежеспособный семейный гость, а Юго-Запад – это традиционно сытое направление, после работы не рвется в центр за переоцененными приключениями. А бокал вина и пасту с канадским лобстером под вечерний плейлист голливудского ретро можно получить рядом с домом. И машина отдыхает в подземном паркинге, а не на штрафстоянке. Интересного в меню новой «Атлантики» много, в том числе редкой дикой рыбы и морепродуктов, при этом по весьма гуманным ценам. Целого осьминога, запеченного в травах, например, во вторник, это в «Атлантике» осьминожий день, можно взять за 1940 рублей. Устрицы, ежи, спизула, крабы, креветки, сахалинский гребешок, трепанги и при этом огромное меню а-ля карт от Дениса Крупени и Богдана Гоголева. Я настоятельно рекомендую попробовать в «Атлантике» на Вернадке 2 блюда. Рассыпанные суши, по-японски это звучит как чираши, с вагю, морепродуктами и рыбой. В нем хамачи, лосось, лангустин, гребешок и лава-кейк. По факту это шоколадный фондан на основе мисо с трюфельным мороженым и черной икрой. Ну какие патрики?

0: Технологии внедряют на всех этапах судопроизводства, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов. По его словам, модели искусственного интеллекта обучаются на судебной практике. Краснов заявил, что Россия решает амбициозную задачу создания системы «Цифровое правосудие». Главная цель – максимально снизить судебные ошибки. Партия Марин Ле Пен намерена прекратить финансовую поддержку Украины в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году. Согласно результатам соцопросов, Ле Пен лидирует в гонке кандидатов на пост президента. Слово «шумахер» внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова. Его используют как синоним слов «гонщик» и «лихач». Слово попало в Россию в конце 90-х годов, когда шумахер стал популярным. Немец вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1». Рекордные 7 побед. Всего на счету шумахера 91 победа на гран-при. Сейчас именитый гонщик восстанавливается после несчастного случая на горнолыжном курорте Мирибель во французских Альпах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Появится ли в России система полноценного возмещения ущерба бизнесу, пострадавшему от ударов БПЛА, и включат ли террористическую угрозу в страховые риски? Глава РСПП Александр Шохин предложил свой вариант решения проблемы через докапитализацию национальной перестраховочной компании. Какова цена вопроса и что думает об этом бизнес? Литва и Латвия собираются ввести эмбарго на транзит российского зерна. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источники, Москва начала перенаправлять экспорт зерна в балтийские порты после атак Украины на российскую инфраструктуру в Балтийском море. Экономического смысла в эмбарго для прибалтов нет. Эксперты говорят, что тут их ждут одни потери. Какие? ООН решила отправить на свалку истории самую популярную в мире картографическую проекцию Меркатор из-за претензий африканских стран. Те были сильно недовольны искажениями, из-за которых территория Африки выглядела равной Гренландии. Какую альтернативу нашли картам Меркатора и почему США были против? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Страховые компании повышают тарифы на защиту бизнеса от атак БПЛА и пересматривают условия страхования. Причина – резкий рост спроса на эту услугу со стороны селлеров-маркетплейсов. После начала атак на склады Wildberries и Озон продавцы стали в 7 раз чаще страховать свои товары, сообщала газета «Коммерсант». Но риски слишком высоки, поэтому страховщики не всегда соглашаются предоставлять такую услугу, а селлеры не понимают, в каких случаях им положена выплата. Продолжит Диана Чебанова.
3: На фоне роста спроса селлеров на страховку от БПЛА Ингосстрах объявил, что увеличит стоимость страхования товаров на Озон в 2.5 раза. Когда склады горят один за другим, многие компании вообще отказываются предоставлять такую услугу. В этой связи глава РСПП Александр Шохин в интервью «Вестям» предложил страховать склады от террористических угроз, включить их в перечень страховых рисков. Он тоже отметил, что не всякая компания станет страховать склады Wildberries и Озон при высоких рисках, поэтому нужна перестраховочная технология. И единственную в стране российскую национальную перестраховочную компанию необходимо докапитализировать. На рыночных условиях она тоже не потянет, сказал Шохин. Дело в том, что спрос на страховки будет расти и дальше. Компании, которые их продают, несут убытки, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
4: Раньше страховались единицы, сейчас спрос возрос в сотни раз, и стоимость тарифов, конечно, будет расти. Каждый раз пересматриваются и наполнение. Что-то, например, включается, вот на Wildberries страхуются сами товары, которые на пункте нахождения товаров находятся. В момент транспортировки, но при этом на большом складе, уже товар не будет застрахован. Частота этого страхового случая намного выше, чем когда товар транспортируется между складами и между пунктами вывоза. Страховые компании просчитывают риски. Чем больше этих рисков будет, тем будет больше ограничений по полису.
3: Как будет реализовываться предложение Российского союза промышленников и предпринимателей о перестраховке страховании селлерам непонятно. Подробностей пока мало. На практике видно одно, что деньги за погоревший товар никто возвращать не торопится, говорит гендиректор Артека СПБ Артем Артюшенков. Его компания предоставляет складские услуги и фулфилмент для маркетплейсов.
5: Как селлеры страхуют на Озоне и Вайлдберрисе, просто какой-то

0: Побор, никто тебе денег не вернет. Были какие-то возмещения от Wildberries, но это не расчет непонятен. Только сейчас вот выгрузили список утраченных товаров. По какому расчету компенсации, кому вообще, ничего не понятно. И также и этой страховки. Вроде за них платишь, но денег никаких не получишь. Шохин, как это видит перестраховочная компания? Кто кому деньги будет платить? Вообще ничего не понятно. У нас новые сейчас клиенты приходят, интересуются, страхуете ли вы? Мы вообще не страхуем. Мы интересовались, в 3 или в 4 страховых звонили, не предлагают услуги страховки именно от БПЛА. Никто не хочет вписывать вот договор, что если БПЛА в тебя прилетел, мы тебе все возместим.
1: Пока продавцы находят способы защиты себя от рисков самостоятельно, рассказал Бизнес ФМ продавец товаров для праздников на маркетплейсах Эмиль.
2: Мы диверсифицируем наши товары по стране и отвозим на собственные склады маленькими партиями. Не боимся отгружать на Озон. Верим в то, что Ингострах выполнит свои обязательства. Наши товарные остатки на складах Озон не превышают одну неделю продаж. Таким образом, мы уменьшаем как раз стоимость этой страховки. Что касается Wildberries, это большая проблема. Ни одна сейчас компания не страхует товары Wildberries. Причина не в том, что они не хотят страховать, а причина в том, что нужен обмен информацией между Wildberries и страховой компанией. Также у страховой компании должен быть доступ к этим складам. Этого сейчас нет. Как только это исправится, тогда и будут страховые компании, которые готовы страховать товары на Wildberries.
1: Wildberries Business FM подтвердили, что большинство страховых компаний не готовы страховать крупные логистические центры от БПЛА, так как нет достаточного объема перестрахования, и решение надо искать. Пока Marketplace вместе с Росгосстрах запустил добровольное страхование товаров от рисков БПЛА в партнерских фулфилмент-центрах. Это защита от полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА или их обломков, говорит представитель Wildberries & Druze Дмитрий Борщевский.
3: Страхование распространяется на товары, которые находятся на фулфилмент-центрах, подключенных к партнерской программе Wildberries. А страховщиком выступает компания Росгосстрах. Страхование является полностью добровольным. То есть продавцы могут самостоятельно подключить или отключить продукт в своем личном кабинете. А размер тарифа составляет 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся на ПФЦ. Также продавцы могут застраховать свои товары в пути, подключив другой страховой продукт, он называется страхование заказов. В августе этот сервис был дополнен рисками повреждений от БПЛА. Если продавец работает по модели FBS, то страховка действует при нахождении товаров на складах из сортировочных центров Wildberries с момента передачи товара Wildberries до момента, когда товар забрал покупатель. Также эта страховая программа компенсирует стоимость обратной логистики.
1: Озон сотрудничает с Ингострах. В случае ЧС обещает оперативное возмещение, но с оговоркой. Атака БПЛА должна быть признана терактом или диверсией. Так происходит далеко не всегда, комментирует представитель пресс-службы Озон.
4: Страховой полис покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией. Эта логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике. Тарифом управляет страховая компания. Плата за защиту товаров списывается ежедневно. Продавцам не нужно оплачивать страховку на год вперед. Они могут принимать решение о подключении полиса ежедневно. День оплачен, товары под защитой. Чтобы не приплачивать за страховку, мы рекомендуем предпринимателям делать поставки чаще, но меньшими партиями. Например, чтобы продукции хватало на 1-2 недели продаж.
1: Дневной тариф Озон с конца июля повысил более чем в 3 раза, объяснив это ростом рисков и отказов ряда страховщиков от возмещения. Wildberries 7 августа включила теракты и атаки БПЛА в страхование заказов и подняла цену примерно на 40%. Диана Чубанова, Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Латвия и Литва планируют остановить транзит российского зерна, узнал Рейтер. После атак ВСУ на российские южные порты Москва перенаправила экспорт в Прибалтику. По данным агентства, основной поток идет через Латвию, и в октябре объемы могут вырасти. Латвия обсудит полный запрет 8 сентября. Литва конкретных мер пока не называет, но ее премьер Синкевичус заявил, что использование литовской инфраструктуры для российского зерна противоречит ценностям страны, комментирует гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
6: Вот именно текущая ситуация с закрытием Азовско-Черноморского бассейна, это не критично, а существенно. В силу разных причин мы ограничивали раньше транзитный экспорт через порты прибалтийских стран нашего зерна и направляли их в наши порты. Порт Высоцкий, Усть-Луга, Калининград, работал еще немножко большой Санкт-Петербург в целом. Но сейчас, естественно, это будет не хватать наших портов, которые, ну, по моим оценкам, наша российская Балтика Балтика имеет где-то в районе 8 миллионов тонн в целом по году в перевалке зерна. Поэтому те мощности, которые есть у, скажем, 5 портов Прибалтики, это Вентспилс, Лиепая, Рига, Клайпеда и Муга, Таллин. Где-то мощности там в районе 23-25 миллионов тонн общие, по моим оценкам. Этот поток не был включен в мировую торговлю раньше. Он сейчас заработал, уже некоторые грузы прошли. Даже в августе я видел, что там порядка 100 с чем-то тысяч тонн проходило через порты прибалтийских стран. В прошлом сезоне там прошло около 1 миллиона тонн всего лишь нашего транзита. Они бы, конечно, нам очень были нужны, полезны, в том ключе, что заменили бы именно выпадение Азово-Черноморского бассейна из экспортных программ по зерну, по шроту, по растительным маслам в том числе.
7: Есть ли у стран Балтии какие-то юридические основания для такого запрета с точки зрения правил торговой организации Всемирной, да, ВТО и, или Евросоюза? Или это такое чисто политическое решение?
6: Вне всякого сомнения, это политическое решение, и учитывая их русофобскую позицию в целом, она самая такая яркая, острая из всего Европейского Союза. На правила ВТО все, в общем-то, уже давно, так сказать, не обращают внимания. По Евросоюзу, я думаю, что тут вообще нет никаких проблем. Поэтому с юридической точки зрения они вполне могут такое себе допустить. Ну, конечно же, это на самом деле является для них, ну, как выстрел в ногу, потому что это не соответствует их экономическим интересам. Они могли бы очень мощно и сильно заработать на наших грузах.
5: Владимир Петриченко, компания «Прозерно». По данным эксперта, пропускная мощность прибалтийских портов по зерну составляет в Латвии Вентспилс и Лиепая по 2,5 миллиона тонн в год каждая. Рига – 7,5 миллиона тонн. Клайпеда в Литве – 9-10 миллионов. Муга – это новоталлинский элеватор – около 2 миллионов тонн. ООН проголосовала за принятие новой картографической проекции Equal Earth. Новая карта отражает реальные масштабы Африки в отношении других континентов и стран. За резолюцию исправить карту, инициированную Того и получившую поддержку Африканского союза, проголосовали 164 страны, включая Францию и Великобританию.
8: Подробности.
9: Проект Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используется проекция Меркатора, созданная в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблемы есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находятся ближе к нему. Так, на карте Меркатора Гренландия размером с Африку. В реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. Искажение этой карты является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В преддверии голосования глава Того заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты.
5: При голосовании были и несогласные, и против выступили Соединенные Штаты. Представитель США в ООН Ирина Ференцевич заявила, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных, реальных мировых проблемах, ООН обсуждает издержки картографических проектов 16 века.
10: Подобные резолюции и продвигаемая идеологическая повестка дня – это своего рода ракушки, облепившие нашу работу здесь и подрывающие авторитет ООН. Когда в организации задаются вопросом, почему она утрачивает легитимность в глазах мирового сообщества и почему ее раз за разом не воспринимают всерьез, мы указываем именно на такие резолюции. Мы призываем страны проявить здравый смысл и полностью отвергнуть эту резолюцию. Соединенные Штаты проголосуют против нее.
5: Резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы и используемые в повседневной жизни карты.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
12: Наконец-то появилась возможность рассказать о международных соревнованиях, где российские спортсмены не подвергаются дискриминации по политическим соображениям. Это потому, что они в принципе не могут в них участвовать. Сейчас на юге Италии, в городке Таранто, с населением в 200 тысяч жителей, проходят 20-е Средиземноморские игры. Таранто был единственным претендентом на проведение этих соревнований, так что в этом году игры для стран со Средиземноморским побережьем проходят на каблуке итальянского сапога. Игры проходят раз в 4 года. Первым местом их проведения была египетская Александрия в 1951 году. Египет был выбран в честь идейного вдохновителя этих игр Мохаммеда Тахера Паши. В 26-м атлеты борются за медали в 27 олимпийских и 5 неолимпийских видах. В этом году впервые проведут турниры по падалу и роликам. Есть еще два демонстрационных вида, где медали не разыгрывают – бейсбол и кикбоксинг. Спортсмены из 26 стран Европы, Азии и Африки собрались в Таранто. Соревнования эти, может, и не столь известны, но в этом году в Средиземноморских играх принимают участие 37 призеров Олимпиад. Больше всего итальянцев – почти 500 человек. Меньше всего атлетов из Ватикана – четверо. Но сам факт их участия уже символичен. Больше всего медалей будет разыграно в легкой атлетике – 132. Призовые на этом турнире, проходящем под эгидой Международного олимпийского комитета, не предусмотрены. Но, как и на Олимпиадах, отдельные страны выписывают денежные премии своим спортсменам. Марокко, например, награждает за золотую медаль суммой в $5000. Тут нет широкого освещения мировыми медиа, а вот для жителей юга Италии, не избалованных большим спортом, это знаковое событие.
11: Спорт и деньги на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. ФИК готовится уйти с биржи 7 сентября. Совет директоров одного из крупнейших российских девелоперов рассмотрит вопрос о делистинге. Мажоритарий компании АО «Недвижимые активы» уже собрал более 98% акций и потребовал выкупить оставшиеся бумаги у миноритариев. После новости акции ПИК упали примерно на 4% и сейчас стоят около 552 рублей. Что может стоять за решением ПИК отказаться от публичного статуса и могут ли его примеры последовать другие застройщики? Объясняет девелопер, юрист по градостроительству и земельному праву, операционный директор М9 Development Антон Миниджан.
13: Уход компании ПИК с рынка акций процедуру делистинга преследует скорее стратегические и технические цели. Акционирование – это один из способов внешнего финансирования. Сейчас такой способ мог стать неприоритетным для компании. Для таких решений, как уход с биржи, часто есть сразу несколько оснований. Первой причиной может быть снижение стоимости заимствования. В период уменьшения маржинальности девелоперского бизнеса компании работают над оптимизацией затрат и удешевление кредитных средств банков может быть ценнее финансового потока от акционеров. В 2026-м произошло ужесточение требований Банка России к кредитованию компании с высокой долговой нагрузкой, которой в силу проектного финансирования является компания ПИК. Как вариант, акционерная структура для компании ПИК перестала быть выгодной. Второй причиной может быть упрощение процедур стратегического управления компанией и улучшение ее мобильности на быстро меняющемся рынке недвижимости. Ведь акционерное общество при доле миноритариев более 5% должно согласовывать основные решения со всеми акционерами через громоздкую процедуру согласования и извещений. Третья причина может быть основной. Есть какой-то стратегический план развития, типа слияния, продажи или дробления, который проще утвердить без миноритариев. С большой долей вероятности после окончания процедуры делистинга рынок может увидеть яркие шаги в каком-то новом направлении компании ПИК. При этом изменение корпоративной структуры, пусть даже такого крупного игрока рынка, никак не повлияет на цены квадратного метра жилья в России. Ключевые факторы влияния на цены жилья – это покупательская способность людей, законодательные изменения и себестоимость строительства. Но эффекты от изменения системы акционирования компании ПИК могут быть в выходе ПИК на новые форматы. Вполне можно ожидать аналогичных действий и от других компаний девелоперского рынка жилья России.
5: Антон Миниджан, девелопер. Насколько вообще оправдано сохранять биржевой статус, когда капитал компании компании практически полностью консолидирован. И можно ли переносить историю ПИК на весь сектор, объясняет партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры», руководитель корпоративной и арбитражной практики Кирилл Саськов.
14: ПИК, уходя с биржи, уходит не из бизнеса, а, по сути, меняет публичный статус. Формально компания остается публичной, но подавляющий контроль уже сосредоточен, по сути, в руках одного собственника. В этой ситуации, когда в обращении остается фактически менее 2% акций, вполне резонный вопрос может возникать для собственника, а для чего ему сохранять статус публичной компании, если основная часть капитала уже фактически сконцентрирована в его руках. Публичный статус — это не только возможность торговать акциями на бирже, но это одновременно и серьезные дополнительные обязанности. И раскрытие информации, и различные корпоративные процедуры, взаимодействие с миноритарными акционерами. Если компания активно привлекает капитал через биржу, тогда, конечно, такие издержки могут быть оправданы. Но если основной капитал уже сконцентрирован в одних руках, и в данный конкретный момент привлечение стороннего капитала не оправдано, то одному владельцу в рамках банально экономического смысла оставаться публичной компанией становится не нужно. Для ПИКа, наверное, это будет упрощение деятельности за счет снижения вот такого рода публичных обязанностей. На сам бизнес напрямую это не влияет. ПИК продолжает строить, продавать жилье, взаимодействовать с банками, с подрядчиками, покупателями. Непубличный статус даже может быть удобнее с точки зрения каких-то долгосрочных стратегий. Фактически появляется возможность принимать управленческие решения, не оглядываясь на реакцию биржи, увеличение котировок. Говоря о других застройщиках, не стоит рассчитывать на массовый уход с биржи российских застройщиков. Наиболее логичен он будет для компаний, которые таким же аналогичным образом уже сконцентрировали в одних руках одного акционера или группы аффилированных акционеров.
5: Кирилл Саськов, эксперт. Из основного индекса Мосбиржи ПИК исключили еще в июне, а с 18 сентября его бумаги уберут также из индекса широкого рынка и индекса недвижимости. Американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как подчеркивает издание, Иран намерен затягивать противостояние США до промежуточных выборов, а четкой стратегии у администрации Трампа так и нет. Она делает ставку на санкции, но тут есть риск новой эскалации. Источники американской разведки допускают новые атаки на базы и суда в Ормузском проливе уже в ближайшие недели. В Иране сейчас идут споры. С одной стороны, президент Пезешкиан, который выступает за переговоры с США, а с другой – силовики Ксира и духовенство во главе с Хаменеи, считающие Трампа ненадежным партнером и настаивающим на продолжении конфликта, говорит политолог, эксперт финансового университета Фархад Ибрагимов.
15: Мужтаба Хамини находится в довольно непростом положении. С одной стороны, он хотел бы прекратить боевые действия, потому что он понимает, что жизнь продолжается, и нужно все равно войну заканчивать. Экономика говорит свое дело, инфляция продолжает расти, конечно, не такими безумными темпами, о чем там Дональд Трамп рассказывает, про 300%, он бы еще 3,5% сказал бы. Нет, инфляция 46%, но это тоже немало. Это девальвация национальной валюты. $1 примерно стоит 2 миллиона иранских реалов. Это гигантский на самом деле показатель. Конечно же, рост безработицы. В общем, все это так или иначе влияет на Мошхтабу Хамини и Пезешкиан, как президент страны, который отвечает за экономический блок, и мы вот эти доводы приводим. А с другой стороны, есть справедливые доводы и у противоположной стороны, у военного блока, у духовенства, которое считает, что как можно договариваться с Трампом сегодня, если он за свои слова не отвечает. И да, Иран стал себя ощущать гораздо увереннее, потому что иранцы поняли, что арабы не в состоянии самостоятельно наносить по Ирану ответный удар. Да и американские базы не спасают в огне. Поэтому, конечно, все эти события придают Ирану уверенности и ощущение того, что они смогут и дальше вести войну. Но другое дело, хватит ли у Ирана ресурсов. Иран в идеале хочет покончить с войной. Они не деморализованы ни в коей мере, но им надоело находиться в подвешенном состоянии. И либо мы продолжаем, Иран готов идти воевать и сдаваться, в отличие там, от той же самой Сирии, Ливии, он не намерен. Либо давайте заключать полномасштабное соглашение мировое, которое подразумевало бы налаживание контактов. Но все же понимают в Тегеране, что без израильского фактора американцы сделать ничего не могут. Гайцы милые бронятся, только тешатся, но сегодня они ругают, завтра помирятся. И до тех пор, пока израильский фактор будет превалировать в Белом доме и оказывать влияние на принятие решений в Соединенных Штатах, говорить о каком-то реальном мире не приходится. И именно это силовики иранские пытаются донести до масштабы Хамини.
16: Почему Иран решил действовать именно сейчас?
15: Иран просто пользуется временем, удобно удобным случаем. Пока есть возможность, где нужно будет нанести удар, они нанесут. В нужное время они будут, значит, говорить о каких-то переговорах. Это же все-таки Восток, причем иранская дипломатия, ей ни много ни мало 3500 лет. И вот эти все тонкие нюансы, они чувствуют значительно лучше, чем многие другие на Ближнем Востоке, те же самые арабы или даже турки с пакистанцами. Поэтому иранцы считают, что пока, если есть возможность вот так лавировать между этими острыми углами, то почему бы и не воспользоваться этим моментом, чтобы заодно показать всему миру, что страна продолжает свое сопротивление. И вот так сдаваться она не намерена.
5: Фархад Ибрагимов, финансовый университет. Ранее израильское издание «Маариф» сообщало, что Иран готовит масштабную атаку на Израиль с привлечением всех региональных союзников Хамаса, Хизбаллы, йеменских хуситов и шиитских группировок в Ираке. Между Москвой и столицей Пакистана, Исламабадом, могут появиться прямые авиарейсы. Обе страны сейчас работают над запуском авиасообщения. Об этом на полях ВЭФ сообщил посол Пакистана в России. В частности, готовят первый рейс авиакомпании «Fly Jinnah» в московский аэропорт Домодедово. Кому может быть интересно это направление, комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макартачан.
16: Туристическая перспектива рейсов в Исламабад крайне невысокая. Россияне в Пакистан не хотят в Исламабад, в Лахор или в Карачи. Никакого спроса нет. В первую очередь рейсы эти планируются только с одной целью – возить рабочую силу, рабочих мигрантов. Все. Другой какой-либо цели у рейсов Россия-Пакистан нет и ближайшие годы быть не может. Туристическая привлекательность Пакистана крайне низкая. Там нет пляжных отелей, если мы берем Карачи, с пляжами, где можно ходить в купальниках, свободная продажа алкоголя. Этого нет ничего. Теоретически я бы рекомендовал музей в Лахоре. Это единственное, что я могу с лету вспомнить, где работал директором отец знаменитого английского писателя Киплинга. Там еще более-менее интересно. Но объехать ради одного музея в Пакистан, ну, наверное, не стоит. Это не для туристов, это действие для рабочих мигрантов. И они пока только планируются. Решение окончательно не принято.
5: Александр Макартачан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Осенью россияне смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны, сообщает РИА Новости. Планируется запустить рейсы в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку. Осенью также будут возобновлены рейсы Москва-Кувейт авиакомпании Jazeera Airways, приостановленные из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Начало полетов намечено на середину сентября. Полеты по маршруту Москва-Исламабад запланированы ежедневно с 1 октября.
8: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Эксперты аналитического центра «Дом.РФ» подвели итоги второго квартала 26 года на рынке жилищного строительства. Первый вывод. Крупнейшие российские девелоперы резко сократили запуски новых проектов. 8 из компаний-участниц топ-10 по этому показателю в тысячах квадратных метров год к году ушли в глубочайший минус. Если ориентироваться на объем строящегося жилья, минус получается не таким пугающим, но все-таки минусом. По сравнению с предыдущим кварталом, в плюсе только 3 застройщика. Все вместе топ-10 девелоперов вывели на рынок около 1 000 000 жилых квадратных метров, на 50% меньше, чем годом ранее. Однако, как подчеркивают в Дом.РФ, это помогло крупнейшим компаниям сохранить хорошее качество портфеля. Доля строящегося жилья с достаточной распроданностью у них составила 57% против 49% в среднем по рынку. Вывод второй. По состоянию на 1 июля уже в 39 регионах наблюдался дефицит спроса или риск его возникновения. А в 49 субъектах объем новых запусков оказался слишком большим относительно текущих продаж. Наконец, третий вывод. Новые дома, входящие в состав проектов КРТ, продаются лучше рынка. Причины высокого спроса в Дом.РФ традиционно называют полноценную социальную, транспортную и коммерческую инфраструктуру, создание которой предполагает сам формат комплексной застройки. В целом, к концу второго квартала объем жилья, строящегося в рамках комплексного развития территории, превысил 9 миллионов квадратных метров. Это около 8% всего строительного портфеля страны. Однако 75% этого объема сосредоточено всего в 10 регионах, среди которых безоговорочными лидерами являются Московская область и Краснодарский край. Их доля в общем портфеле КРТ составляет 28% и 15% соответственно. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Страны Большой Двадцатки договорились обмениваться данными по внедрению искусственного интеллекта в различных сферах. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. В интервью ТАСС он заявил, что передача рутинной работы нейросетям позволит серьезно ускорить рост мировой экономики. По его словам, расчеты с использованием цифровых финансовых активов позволяют проводить операции быстро и обойтись без западных финансовых институтов. С 2022 года в России значительно сократилось количество поддельных банкнот, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Чаще всего злоумышленники подделывают купюры номиналом 5000 рублей. В 2025 году таких банкнот правоохранители изъяли более 3000. Фальшивых 1000-рублевых выявлено немногим более 1100 штук и 178 номиналом 2000 рублей. Более мелкие купюры подделывают намного реже. До 30-го года в столице построят еще 30 станций метро. Об этом сообщил Сергей Собянин во время презентации новых объектов Москвы. Мэр столицы добавил, что уже построено 130 новых станций. Вместе с Владимиром Путиным он в день города открыл первый участок Рублево-Архангельской линии московского метро. Эта линия стала 17-й по счету. На ней 5 станций. Владимир Путин присвоил Михаилу Шафутинскому звание народного артиста России. Указ подписан 3 сентября, сообщает ТАСС. Примечательно, что 3 сентября – это песня из репертуара певца. Впервые он исполнил ее в 93-м году, а вскоре она стала визитной карточкой Шафутинского. И хитом он исполняет ее на каждом концерте, поскольку его об этом просит публика. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц досрочно обеспечил однопартийцам поражение на воскресных региональных выборах, пишет «Политика». В канун голосования в земле Саксония-Анхальт опросы прочат победу АДГ. Вопрос только в том, с каким преимуществом ее сторонники обойдут христианских демократов. Что это будет значить для оппозиции самого Мерца? Россия расширяет поставки энергоносителей по Северному морскому пути. Первая партия нефти через трубопровод «Восток-Ойл» отправилась к новому арктическому терминалу «Бухта Север». В перспективе годовая прокачка нефти в рамках проекта должна достичь 100 миллионов тонн. Троянский конь Кремля. Газета Financial Times увидел русский след в росте популярности правого итальянского политика Роберто Ваначчи, который, как считает издание, может отобрать часть голосов у Джорджа Мелони из-за своей критики и поддержки Украины. В ответ Ваначчи опубликовал фото в шапке-ушанке и со стопкой водки в руке и подписал его: «Объявлен агентом Кремля. Я в шоке». Все подробности в эфире «Бизнес FM». Канцлер Германии Мерц проиграет региональные выборы в это воскресенье, независимо от результата. Об этом пишет журнал «Политика». Он указывает, что экзит-полы показывают уверенную победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. По некоторым опросам, АДГ более чем вдвое опережает Христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Мерц. Его самого «Политика» называют исторически слабым лидером Германии. На воскресных выборах сейчас все зависит от того, получит ли АДГ большинство в парламенте Саксонии-Анхальт или же нет. И оба эти варианта – это проигрыш для правящей партии, продолжает старший научный сотрудник Института европейских исследований МГИМО МИД Артем Соколов.
19: Победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксонии-Анхальт является уже решенным вопросом, поскольку, согласно опросам общественного мнения, партия набирает предварительно 42% голосов, что делает ее безусловным победителем на выборах. Однако вопросом является не сам факт победы АДГ, а возможность этой партии сформировать правящую коалицию по итогам электоральной кампании. Если голосов, поданных за данную партию, будет достаточно для того, чтобы она смогла сформировать правительство в одиночку, то это будет серьезным изменением всей современной немецкой политики. Партия «Альтернатива для Германии» уже долгое время находится в состоянии бренд-маура, бойкота со стороны других политических сил. И приход к власти данной политической силы на земельном уровне будет означать крах этой политики. Что, в свою очередь, будет означать серьезные проблемы для так называемых мейнстримовых политических сил, для Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и других. Для федерального правительства победа АДГ в Саксонии-Анхальт также будет серьезным ударом и, прежде всего, ударом для самого федерального канцлера Фридриха Мерца, который активно выступал за продолжение политики Бренмаура. Как отмечают многие эксперты, в Германии весьма вероятна ситуация, при которой канцлер будет вынужден подать в отставку, если альтернатива для Германии сможет по итогам выборов сформировать правительство в Саксонии-Анхальт. Данное политическое изменение масштабное будет естественным образом коррелировать с социально-экономическими проблемами, с низким рейтингом федерального канцлера, и в сумме будет тем последним шагом, той последней каплей, которая переполнит чашу терпения прежде всего самих однопартийцев Фридриха Мерца по Христианско-демократическому союзу и вынудит его покинуть кресло федерального канцлера досрочно.
5: Артем Соколов, Институт европейских исследований МГИМО МИД. Выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт не сходят с первых полос немецких СМИ.
8: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
20: Газета Die Welt отмечает, что к выборам в Саксонии-Анхальт приковано внимание и за пределами Германии, в частности в Польше. Варшава опасается подъема партии «Альтернатива для Германии» после победы на выборах, что сама газета считает уже почти предрешенным. Основная причина беспокойства Польши в том, что она считает АДГ пророссийской партией. Выборы в Саксонии-Анхальт рассматриваются не просто как региональное событие, а как то, что будет определять политику Германии в будущем. От этого зависит в том числе и то, насколько, цитата, решительно Берлин будет поддерживать Киев. Tagesschau, однако, считает, что ситуация в Саксонии-Анхальт может и измениться, но с данными опросов все же трудно спорить. К тому же, исторически правые партии в этой федеральной земле показывали впечатляющие результаты. Та же АДГ на своих первых выборах в 2016 году получила в Саксонии-Анхальт 24% голосов, что на данный момент является ее лучшим результатом. Тем временем внутри партии ХДС канцлера Мерца, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, царит хаос. Цитата. «Проводятся как регулярные, так и тайные собрания. Повсюду ведутся лихорадочные телефонные звонки. И ХДС сейчас полностью зависит от того, какой результат покажет АДГ на выборах». Неназванный влиятельный политик от правящей партии охарактеризовал нынешнюю ситуацию для ХДС как, цитата, «наихудшая из всех времен».
5: Журнал «Политика» также отмечает, что и внутри правящего в Германии блока ХДС ХСС растет недовольство действиями канцлера Мерца, и все громче звучат голоса за его отставку. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу проекта «Восток Ойл» к новому арктическому терминалу «Бухта Север». Об этом заявил Владимир Путин. Во время запуска проекта в порту сырье будут загружать на танкеры и дальше отправлять по Северному морскому пути.
8: Подробности.
21: «Восток Ойл» – крупный нефтяной проект на севере Красноярского края и в Янао, который развивают с 2020 года. Он объединяет несколько групп месторождений, а также инфраструктуру для добычи и вывоза нефти. Ресурсную базу проекта сейчас оценивают примерно в 7 миллиардов тонн. Причем инфраструктуру в Арктике во многом пришлось создавать с нуля. В 2021 году начали строить порт «Бухта Север» и нефтетранспортную систему. Чтобы вывести нефть к морю, построили нефтепровод «Ванкор-Паяха-Бухта Север» длиной почти 800 километров. По пути он пересекает Енисей по подводному переходу и выходит к Енисейскому заливу Карского моря в районе Диксона. Там нефть поступает в резервуары, затем ее загружают на танкеры и отправляют по Северному морскому пути. Терминал рассчитан на поставки в обе стороны, как на запад, так и в сторону азиатских рынков.
5: При этом на первом этапе новый маршрут будет работать в основном за счет уже добываемой нефти Ванкорского кластера. Что это значит для объемов добычи и экспорта, объясняет ведущий эксперт финансового университета и Фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
22: «Восток Ойл» заявлен как очень масштабный проект и выход там на 30 даже миллионов тонн. Но говорить о том, что запуск «Восток Ойла» приведет к суммарному увеличению экспорта нефти из России или что Россия увеличит объем добычи на те самые 30 30 миллионов тонн. Наверное, пока рановато, потому что проект предполагает, что в первую очередь в бухте Север будет погружена нефть, которая сейчас сдается в систему Транснефти и идет по нефтепроводу ВСТО в Китай. И дальше потом в Козьмино по ВСТО, и там грузятся в танкеры и так далее. Ну, та нефть, которая добывается в Ванкорском кластере, она теперь просто перенаправится с одного направления, вот как раз в бухту Север, и будет там грузиться. А потом на последующих этапах там будет добавлена уже собственная добыча тех месторождений, которые есть на балансе Восток-Ойла. И вот та самая большая ресурсная база, которая заявляется, она должна подключиться только на втором этапе. Пока это только перенаправление потоков нефти. Здесь нужно будет все-таки посмотреть, какой объем в итоге будет отгружен в 27-м году. Есть все-таки ряд сложностей у этого проекта, и встанет вопрос достаточности танкеров ледового класса, а там нужны танкеры ледового класса самого высокого, Арктик-7. Вторая сложность — это в целом ледовая нагрузка. Это уже район суровой Арктики, и вывоз логично делать тоже по восточной части Севморпути, вести в Азию. Поэтому я думаю, что максимальные объемы будут грузиться в период летней навигации, где-то, наверное, с мая по ноябрь. А вот зимой тут вполне возможно, что объемы вывоза уменьшатся. И опять же, задействование атомных ледоколов, это все приводит к увеличению себестоимости доставки. Основной, наверное, этап для Восток-Ойла, это вот когда подключится собственная ресурсная база, когда добыча уже будет увеличиваться. И вот он, по сути, реализуется, чтобы можно было вывозить нефть, которая будет добываться непосредственно на ресурсной базе самого Восток-Ойла.
5: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. За весь прошлый год по Северному морскому пути перевезли около 37 миллионов тонн грузов. А Восток Ойл в перспективе может давать до 100 миллионов тонн нефти в год, то есть в 2,5 раза больше нынешнего годового грузопотока всей трассы. Футболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1, а лидер таблицы «Краснодар» потерял первые очки в текущем чемпионате. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Уже на 7-й минуте в Сергея Симака врезался армеец Жоао Виктор. Главный тренер питерского клуба в ответ толкнул бразильца, началась массовая потасовка. В результате бывший многолетний капитан ЦСКА ненадолго уходил в подтрибунное помещение. Сначала даже показалось, что это красная карточка, но нет, Сергей Богданович вернулся, отделался желтой. В дальнейшем почти весь тайм атаковал «Зенит». Максим Глушенков проверил на прочность перекладину. Но случился в концовке нелогичный эпизод. Александр Соболев зачем-то локтем заехал в своей штрафной по лицу Джамалуддину Абдулкадырову. Пенальти и Иван Обляков точен. Даниил Круговой имел хорошую возможность во втором тайме увеличить преимущество, но из выгодной позиции пробил ужасно, по-другому не скажешь. Не забиваешь ты, получаешь гол в свои ворота. Старое правило. Соболев исправился, забив головой. В концовке было нервно, и ничья не входила в планы команд. Армейцы были чуть острее, и хоть и транжирили моменты, в итоге им улыбнулась удача. Обляков на 9-й добавленной минуте оказался самым расторопным на добивании. 2-1, и ЦСКА с 15 очками минимум на сутки вышел на второе место. Армейцы играют не очень выразительно, но пока не знают поражений. Зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что все решило бережное отношение к реализации моментов.
3: Вряд ли кто-то, кроме болельщиков ЦСКА, да и то самых убежденных, верил в победу армейцев в Санкт-Петербурге по ряду причин. ЦСКА набирает очки, но не всегда выглядит с точки зрения футбола прям вот здорово. Но, тем не менее, очки свои берет. А учитывая, что «Зенит» играл дома, вряд ли кто-то ожидал такого. Да и по ходу игры надо сказать, что как минимум-то на ничью «Зенит» наиграл по моменту. Скорее, может быть, даже и на победу, но это все сослагательное уже наклонение. Надо эти шансы было реализовывать. Вот у ЦСКА их было немного, но армейцы отнеслись к ним бережно и увозят 3 очка. Армейцы же достаточно грамотно оборонялись, хорошо использовали пространство для контратак, которое образовывалось, потому что «Зенит» большими силами шел вперед. Красно-синие были сильнее сильнее именно в реализации своих моментов. Реализация – это тоже важный скилл.
2: Краснодар впервые за 7 туров не выиграл. В Самаре горожане быстро забили и забили дважды. Счет своим голам в сезоне, как и в этой игре, открыл Джон Кордоба. Затем Жоао Бачи удвоил преимущество. Но во втором тайме Омар Рахманович сделал дубль и спас крылья. Ничья 2-2. Однако быки по-прежнему идут первыми. У них 19 очков, и в этом туре никто не догонит. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев после игры в эфире Матч ТВ пообещал работу над ошибками.
1: Первый тайм хорошего качества был, наверное, один из лучших в сезоне. Во втором неправильно, прежде всего, с точки зрения отношения к игре действовали. Нужно играть максимально надежно, организованно в обороне. Пропустили гол, добавили нервозности. Были моменты, чтобы забивать третий мяч, не воспользовались. В итоге нужно сделать правильные выводы, потому что так нельзя играть. Сегодня это проблема. И то, что не получилось, надо с этим разбираться. И заменами были мои ошибки. Кристиан, к сожалению, не смог продолжить. У него травма и вынужденная была замена. И, наверное, там была ошибка. Нужно было выпустить другого футболиста и сыграть немножко по-другому.
2: А в Москве в день города прошла торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Торпедо» на Восточной улице. Реконструкция велась с 2022 года. Теперь вместимость арены увеличилась. Более 15 тысяч человек. Жаль, что «Торпедо» – легендарный клуб с историей, идет хоть и в группе лидеров, но в первой лиге, в которой находится уже пару десятков лет, с кратковременными возвращениями назад к сильнейшим. Последняя такая попытка вышла скандальной. Руководство подкупало судей, «Торпедо» лишили права играть в РПЛ, а гендиректор клуба Валерий Скородумов был приговорен 2 годам колонии. Что ж, есть надежда, что с новым стадионом для команды начнется новая жизнь. Григорий Гуреев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Продолжительность жизни.
7: Сладкое – отличный способ быстро взбодриться. Глюкоза поступает в кровь, мозг получает доступное топливо и на какое-то время усталость отступает. Но уже буквально через час после прилива сил появляется сонливость и желание срочно съесть что-нибудь еще.
4: Журналист Алена Копылова.
7: После еды углеводы расщепляются до глюкозы, одного из главных источников энергии для организма. Чем быстрее продукт переваривается, тем быстрее глюкоза поступает в кровь. В ответ поджелудочная железа выделяет инсулин. Он помогает клеткам забирать глюкозу из крови и использовать ее. В этот момент после большого количества быстро усваиваемых углеводов уровень глюкозы может упасть довольно резко. Иногда он даже временно опускается ниже исходного значения. Такое падение дает ощущение усталости и чувство голода. Неприятное ощущение связано с быстрым изменением обменных сигналов после еды, а не с настоящим энергетическим обнулением. Происходит такое далеко не после любого углеводного продукта. Если вместе с углеводами в пище есть клетчатка, белок и жир, пища переваривается медленнее, а глюкоза поступает в кровь более плавно. Поэтому цельный фрукт и сладкий напиток с сопоставимым количеством сахаров могут дать совершенно разные кривые глюкозы. Есть и индивидуальные различия. Один и тот же продукт у разных людей вызывает разные подъемы сахара. На реакцию влияют состав еды, физическая активность, время суток и особенности обмена веществ.
4: Продолжительность жизни на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Троянский конь Кремля. Так Financial Times назвала экстравагантного итальянского политика и бывшего генерала Роберто Ваначчи.
4: Подробности.
23: Как написала газета, Ваначчи называют способным осложнить переизбрание премьера Джорджа Мелони и снискать популярность у итальянцев из-за критики поддержки Украины. Ваначчи в ответ на эту публикацию выложил фото в российской армейской шапке и с рюмкой водки в руке и саркастично подписал, что в ужасе узнал, что он пророссийский, потому что критиковал цены на бензин. По его словам, недовольство ценами на топливо разделяют миллионы итальянцев. Цитата. «Ни один из которых не отчитывается перед Лубянкой». По данным Financial Times, Ваначчи выступает за прекращение финансирования и поставок оружия Украине, восстановление торговли с Россией и пересмотр международных обязательств Италии, в том числе и возможный выход из НАТО. Согласно летним опросам, его партия «Национальное будущее» набрала порядка 7-6%. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти не позже декабря 2027 года. Однако Bloomberg писал, что Мелони может инициировать их уже в апреле, опасаясь, что чем дольше она будет ждать, тем сильнее упадет ее рейтинг.
5: Джорджа Мелони уже побила рекорд Сильвио Берлускони. Ее правительство стало самым живучим в послевоенной истории Италии. Оно находится у власти 1413 дней. Устойчивость Мелони обеспечила ее прагматизм, но чем ближе выборы, тем чаще звучат разговоры о теряющей позиции правоцентристской коалиции, которой может угрожать Роберто Ваначчи. Так ли это и какие сейчас на самом деле настроения в Италии, говорит журналист из Рима Сергей Иезуитов.
6: Как политик, я считаю, что он из себя ничего особого не представляет, учитывая его прошлое, учитывая его взгляды. Недавно создал новую партию свою, которую он собирается продвигать. Она называется «Национальное будущее». Когда дают название партии, он не учитывает менталитет итальянцев, потому что для итальянцев, когда говорят «национально», это прежде всего отсыл к периоду Муссолини. И надо сказать, что в Италии, конечно, есть его сторонники, но в большинстве своем итальянцы Муссолини не поддерживают и считают, что он принес стране гораздо больше бед, чем сделал добра. На этой платформе Роберто Ваначчи хочет продвигаться дальше в большую политику. Если рассматривать его политическую программу, там два пункта, которые среди итальянцев подвергаются очень большой критике. Это его предложение запретить аборты. И второе, то, что касается инвалидов, а инвалиды – это очень чувствительная тема в Италии. Он предлагает сегрегационную модель, когда дети, у которых есть определенные отклонения в развитии, будут учиться в специально созданных классах для этого. Потому что в настоящее время таких классов нет, и дети, в общем-то, у которых есть определенные проблемы, они учатся в нормальных школах. Если рассматривать его как личность, то генерал в отставке, генерал итальянской армии, имеет награды, работал военным атташе в России, написал книгу. Итальянцы высказывают еще и такие мнения, что человек, который работал в России, вполне мог быть связан с определенными структурами.
9: Есть ли у него какая-то реальная, хоть сколько-нибудь поддержка в обществе?
6: Если говорить о поддержке, можно сравнить с поддержкой Иосифа Виссарионовича Сталина в России и с поддержкой тех, кто ностальгирует по временам Муссолини, когда можно было запереть дверь на ключик и положить ключик под половичок у входа, когда мафию загнали в подполье. Были очень большие социальные льготы. Но это, скорее всего, возрастной сегмент будут люди старше 70. Молодежь, она в большинстве своем аполитична, и она поддерживает левые партии, его политические программы, и все, в общем-то, так довольно хлипко выглядят. И, в общем-то, я считаю, что они не принесут реальной пользы никакой.
9: Сможет ли он отобрать у Мелони голоса? Какие перспективы у партии Мелони вообще?
6: Пока что Мелони доказала, что она довольно уверенно держится в седле. Я думаю, что так и будет продолжаться, потому что она, в общем-то, себя ничем не скомпрометировала. Она ведет довольно независимую политику. Говорили, что Италия идет в фарватере США, но, видите, получается так, что она Трампу даже и возражает, что вызывает его растущее недовольство. Скорее всего, конечно, она удержится, потому что, в общем-то, таких реальных партий, которые могли бы ей составить конкуренцию, на данный момент нет. Конечно, Ваначчи вряд ли сможет оттянуть голоса, хотя, ну, в принципе, что-то возможно.
9: Кто в Италии реально лидирует по поддержке населения?
6: Конечно, много симпатий в отношении левых, много симпатий в отношении правых партий. Хотя, если брать Мелони, то, конечно, хотя ее и критикуют, но в основном поддерживают ее. Тут как ни крути. Я думаю, что пока нужно ставить на Мелони.
5: Сергей Иезуитов, журналист из Рима. Как отмечают СМИ, взлетевшая за полгода с 2 до почти 8% рейтинг партии Ваначчи все-таки может стать проблемой для Мелони. И существует вероятность, что ей придется вступить с ним в коалицию, чтобы удержать свои позиции. Российские фигуристы завоевали 3 золотые медали на 3-м этапе юниорского гран-при в Бангкоке. София Дзепко и Лев Лазарев стали первыми в одиночном катании, а Мария Фефилова и Артем Валов победили в танцах на льду. Эти фигуристы обеспечили себе место в финале серии. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
0: Спорт с Григорием Гуреевым.
2: София Дзепко в Бангкоке шла второй после короткой программы. Она уступила японке Сумике Канадзаве всего 21 сотую балла, потому что судьи оштрафовали россиянку за слишком долгое начало. Но в произвольной Дзепко, которая вновь выступила в образе Тринити из «Матрицы», уверенно отыгралась, даже несмотря на падение. Как итог, 132,41 балла за произвольную и 202,79 в сумме. Вторая победа на этапах гран-при гран-при и выход в финал соревнований. София Дзепко призналась, что на этот раз победа была трудной. Видео размещено в телеграм-канале спортивного журналиста Константина Лесика.
10: Не буду лукавить, эти соревнования дались мне не очень просто, потому что перерыв между предыдущим этапом и этим был короткий. Еще достаточно непросто проходила смена часовых поясов. Но в любом случае для меня это очень ценный соревновательный опыт, очень полезный, за который я благодарна.
2: Мария Фефелова и Артем Валов подтвердили свой статус фаворитов среди юниоров. В танцах на льду они выиграли и короткую, и произвольные программы, набрав в общей сложности 166,09. Шансы россиян в финале юниорского гран-при в разговоре с бизнес-ФМ оценил член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
11: Про Фефелову и Валова многие специалисты говорят как о будущих звездах танцев на льду. Хорошие шансы сохранить свои элементы и, естественно, артистическое мастерство и у Софии, если не случится каких-то неожиданностей. Остается только сожалеть, что у наших фигуристов по одной квоте на каждый вид. Международный союз конькобежцев урезал их квоты с максимальных трех до одной. В финале гран-при наши спортсмены, безусловно, будут бороться за золото.
2: Смог выиграть этап в Бангкоке и Лев Лазарев. После короткой программы он так же, как и Дзепко, шел вторым, но показал 5 четверных в произвольной. Во взрослых соревнованиях Владислав Дикиджи победил на челленджере в Токио, а Евгений Семененко занял 3-е место. Успехи россиян происходят на фоне отозванных нейтральных статусов у Марка Кондратюка, Камилы Валиевой и 5-кратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Спортсмены подали апелляции на решение ISU. Они будут рассмотрены 9 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
5: В Бангкоке соперники российских юниоров Софии Дзепки и Льва Лазарева убрали флаги своих стран в знак солидарности перед совместным фото после награждения. А в Токио Владиславу Дикиджи большая часть зала аплодировала стоя. На границе России и Монголии выросла активность природного очага чумы. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Зараженные животные обнаружены в районе Сайлюгемского хребта на Алтае. Эта территория занимает около 29 тысяч квадратных километров и лежит сразу в двух странах. Почти 60% очага находится в Монголии. Насколько велика опасность, объясняет академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.
12: Это говорит о том, что при исследовании обнаружено, что увеличилось количество животных, которые заражены вот этой самой бактерией, то есть заражены. Поэтому говорят о повышении эпизоотической активности. Я бы не назвал ее какой-то уж очень опасной, потому что вот эта территория, там каждый год люди заражаются и бывают смертельные случаи. Это инфекция, которая находится в популяции этих животных. Они ведь впадают в спячку, и болезнь развивается. А весной люди начинают вымывать этих сусликов из нор и употребляют их в пищу, снимают шкуру. И таким образом они заражаются. Вакцина, которая есть и которая используется, она хорошая вакцина, но дело в том, что она действует короткое время, там, по-моему, год-полтора, и потом надо снова прививаться. Территория-то находится под постоянным контролем и мониторингом и нашими специалистами монгольскими, поэтому нет никакого риска, что вот это все распространится на какие-то другие территории. Сейчас на самом деле есть антибиотики, и вот эти смертельные случаи, они связаны с тем, что это такая отдаленная территория сельскохозяйственная. Люди очень поздно обращаются к врачу, когда уже очень сложно бороться с инфекцией. Но, в принципе, она лечится, и поэтому сейчас такой вот опасности распространения чумы нет.
5: Виталий Зверев, НИИ вакцины, сывороток имени Мечникова. Основные носители чумы в этом высокогорном очаге – серые сурки, длиннохвостые суслики и монгольские пищухи. Человек может заразиться при контакте с больным животным или через укусы зараженных блох. Поэтому местных жителей и туристов просят не трогать диких грызунов и не охотиться на них. На российской стороне продолжается вакцинация населения в зоне риска. При этом Роспотребнадзор называет санитарно-эпидемиологическую ситуацию стабильной.
13: Между делом с Кирой Альтман.
24: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», объяснила мне в цифрах и в чувствах, как работает акция «Дети вместо цветов».
25: Я думаю, что
14: что потенциально мы можем сумму, которую мы собрали за 12 лет, то есть примерно 500 миллионов, мне кажется, что ее можно собирать за один год, потому что мы считали, какое количество школ в стране работает, какое количество первоклассников идут в школу, какое количество выпускников идут в последнее 1 сентября. И вообще она, конечно, шире, чем школы. Это колледжи, вузы. Одно время я думала, что меня убьют собственники цветочных магазинов. А потом я поговорила с замечательными, любимыми моими Мосцветторг или Союзцветторг. И они говорят, ну что вы, так много людей покупают цветы, мы не замечаем этой акции. Я говорю, что, правда? Не замечаете? Они говорят, нет, мы не замечаем. Ну, то есть это так вошло в нашу культуру, дарить цветы, что, слава богу, цветочный бизнес этого не чувствует. Традиционно выходит про это сюжет на Первом канале. В общем, это действительно стало всероссийская благотворительная акция. Это очень круто. Но мне очень хочется, чтобы мы думали про нее как про уроки добра, а не как про выбор между цветами и детьми.
24: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
13: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал идею привлекать к службе добровольцев с категории «Д». Речь идет о тех, кто полностью не годен к военной службе по состоянию здоровья. Их предлагают привлекать в региональные подразделения для защиты объектов от дронов. С этой идеей от имени бойцов, получивших тяжелые ранения, к президенту обратился военкор Евгений Поддубный. Российские суды встраиваются 4 нейросети. Технологии внедряют на всех этапах судопроизводства, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов. По его словам, модели искусственного интеллекта обучаются на судебной практике. Краснов заявил, что Россия решает амбициозную